0: Когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на iPhone и на Android, она сильно отличается. А вот на Android это возможно сделать. И, в принципе, на Android можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
1: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
2: Расширенный доступ к картам, к другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
1: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
3: Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию Business FM обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензия прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателям. Подробнее Ольга Кашинская.
4: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке. С пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
5: Я пишу на сайт МВД Крыма. Что за уголовное дело? Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответы я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела о неосновательном обогащении. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи. Отправил им чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
4: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
6: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор эквайринга и код торговой точки. Может ли и продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой, потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае, предпринимателя и решили забрать все у него.
4: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобное

0: Путаницы возникать не будет. Бизнес ФМ направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Средняя зарплата в России составила почти 115 тысяч рублей, за июнь сообщает Росстат. Ранее ведомство сообщило, что средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей в месяц. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады выросли на 14%, тогда как в среднем бизнесе всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже еще больше. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные и нефтегазовые регионы. Похоже ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
2: Бизнес говорит.
3: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ринат Мамаев.
4: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки оно и дает такую заработную плату.
5: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
4: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой. Предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убрано вовремя урожай.
3: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
6: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинге есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и все компании выходят на полную мощность. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно, да. Мы там видим небольшую, там на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлым годам. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
2: Бизнес говорит. Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп. Налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
7: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговая, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
2: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин впервые за полтора месяца провел аукцион облигаций федерального займа. Объем всего нового выпуска ОФЗ составлял 1 триллион рублей. Это крупнейшее разовое размещение гособлигаций с ноября 2025 года. Выручка ведомства от продажи бумаг составила 938,9 миллиарда рублей. Спрос на ОФЗ оказался выше объема выпуска. Бумаги должны быть погашены в июле 2042 года. Новый выпуск относится к ОФЗ с переменным купоном, поэтому размер выплат по нему будет меняться вслед за рыночными ставками. Центробанк повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год на 0,5 триллиона рублей, до 3,9-4,4 триллиона рублей в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре регулятора «Банковский сектор». Также Банк России повысил прогноз по приросту средств клиентов банков. Китайский инвестор построит завод по переработке соевых бобов мощностью 60 тысяч тонн в год на территории опережающего развития Михайловский. Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Инвестиции в проект составят более 324 миллионов рублей. Продукцию планируют реализовывать на внутреннем рынке Приморского края, а также экспортировать в Китай. Спрос на бриллианты как инвестиции вырос во втором квартале этого года по сравнению с первым на 39%, передает Prime. В Алросе отметили, что в условиях растущего дефицита крупных алмазов и бриллиантов наблюдается повышенный интерес к инвестициям в эти камни со стороны состоятельных клиентов. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
1: Вы слушаете бизнес-фм, у микрофона Алексей Пантелеев. Range Rover на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Range Rover и его перспективах.
9: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 километров. Разгон до 100 километров в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
10: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Майбахом или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль — некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума, с производства снята, но, тем не менее, зеленая повестка будет соблюдена производителем.
9: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще два года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и два электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
11: Range Rover — модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классические, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь, я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
9: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми. А в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
12: Цена базовая — 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5, это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого. Потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну, соответственно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов во всех смыслах самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
9: В России классический Range Rover характеризовали владельца примерно так. Я уже все всем доказал. Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос, как его обслуживать в российских условиях. Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover две машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифра совместно с Минюстом, МВД и АП обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями. До получения такого статуса продолжит Ольга Кашинская.
13: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература. Из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет «Коммерсант», Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «От Маргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
14: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировали фондом Сороса, то я могу сказать, что это в середине 90-х это было очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы, переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
13: Как сообщают источники «Коммерсанта» в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией, выпущенных до иноагентства книг, выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
15: Можно предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. И, соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста, либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
13: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации, однако спортсмены допускаются при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанной на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. Сообщение FIS уточняет, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями, нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Белоруссии. Решение федерации комментирует главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис.
16: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой. Но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
1: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport. Также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. Более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
2: Продолжительность жизни.
17: Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет.
2: Журналист Алена Копылова.
17: Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и взаимодействуют с Минобороны, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последние месяцы работа по защите объектов НПЗ была укреплена в связи с усиливающимися беспилотными атаками на заводы. Защита дорого обошлась компаниям, но остановка производства была бы дороже, подчеркнул вице-премьер. Бельгия по-прежнему выступает против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Глава бельгийского МИДа Максим Прево заявил, что использование этих средств равносильно конфискации и повлечет за собой очень значительные риски. По его словам, инициатива нескольких членов ЕС по изъятию российских активов не вызвала особого энтузиазма у коллег из других стран блока. В конце августа эту идею озвучили Польша, Швеция, Нидерланды и Испания. Германия намерена сократить выдачу туристических виз россиянам, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе. По его словам, сейчас россияне получают слишком много виз, поэтому Берлин хочет уменьшить их число. Хлеб в России маркировать пока не будут. Об этом ведомством сообщил на полях Восточного экономического форума заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Ревас Юсупов. В ассоциации Роспродсоюз считают, что доля фальсификата в сегменте классического хлеба минимальна. Золотые монеты с Дональдом Трампом начали продавать в США. Коллекционеры могут приобрести 100 монет за $154.5 или упаковку из 25 монет за $61. Всего было отчеканено 250 тысяч однодолларовых монет с Трампом. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и нарушают конвенцию о гражданской авиации, заявили в Росавиации. Ранее Киев уведомил ИКАО о небезопасности полетов над Россией после того, как Зеленский пригрозил закрыть российское небо. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм, а в Минтрансе пообещали не допустить значимых перерывов в работе авиации. Комментарий Георгия Бофта. Основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Маниава задержана. По словам адвоката, меру пресечения изберут в четверг. Сама она вину не признает. В чем суть обвинения и как это отражается на работе ее фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа скоро могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам у россиян иммунитета нет. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Подробности на Business FM. Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы, а также нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, прежде всего для полетов в Москву, Петербург и другие ключевые узлы. Затем глава МИДа Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально уведомила ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно, а министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме пообещал не допустить значимых перерывов, сославшись на контакт Росавиации с Минобороны и спецслужбами. Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
19: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, которую недавно писал американский журнал «The Atlantic». Кодовое название «M&M». Суть в атаках посредством множество мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может стоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания Firepoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка $58 000 за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле одного современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 22 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 25 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 23 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – тысячи дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли 3 дрона, 2 из них со взрывчаткой. Один лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 22 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район 2 столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Показательно еще и то, что Зеленский сообщил, что по просьбе некой мировой державы Киев согласился приостановить удары на Владивостокском направлении как раз на дни Восточного экономического форума, куда приехал Путин, и допустил, что по просьбам партнеров может и дальше обеспечивать отсутствие дронов на определенных маршрутах в определенное время. То есть это еще становится и формой шантажа. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
1: Это был комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает». Основательница фонда «Дом с маяком» Лидо Мняво обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Мнява не признает, а о фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев подробнее.
20: Как рассказал бизнес-ФМ адвокат Лиды Мняевой Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту Д, части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Мняеву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Мняевой, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Мняеву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о 3 публикациях, в которых Лида Мняева возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Маниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Маниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
0: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическую, идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть как какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока этого действующего диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, но, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», ну, его нету в лексиконе наших судей. И я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Ну уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем распространение фейков об армии.
20: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
21: Мы, конечно, очень внимательно и с огромным переживанием следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то, комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
20: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
22: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вируса гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп – это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
1: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории и профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
3: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран Южного полушария. Рекомендация сменить все три штамма вакцины идет из Всемирной организации здравоохранения. Раз все три штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
4: По поводу масштабов, насколько они мощные?
3: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все три штамма. Чаще меняются два, редко меняется один. Особенно ничего ждать не надо.
1: Сергей Нетесов, академик РАН. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
2: Компании и корпорации.
5: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
2: Бизнес и власть.
5: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
2: Отчеты и планы.
5: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
2: Конфликты.
5: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании «Palantir». Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего, возникают вопросы о конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Валерий Бадоев продолжит.
23: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имела права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама Palantir, указывает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
6: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента, ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
23: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дуда.
7: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, со словом мигрантов. Нынешние протесты – это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к нему в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
23: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Индекс Мосбиржи в среду консолидировался, показав небольшое снижение по итогам основных торгов. Поддерживали рынок высокие цены на нефть и успешное размещение Минфином ОФЗ на 1 000 000 000 000 рублей. Это максимальный объем с ноября 2025 года. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций перешел к снижению после 4 дней роста, торговых дней роста, и снижение не сильное, конечно, 0,1% потерял индекс Московской биржи и закрыл основную торговую сессию на уровне 2185 пунктов. Вечером уже немножко усилилось снижение, хотя Росстат зафиксировал недельную дефляцию, и с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%. До этого недели ранее росли на 0,01%, но не будем забывать, что до этого 3 недели снижались, так что цифры подтверждают снижение потребительских цен в августе, но при этом годовая инфляция ускорилась. На 31 августа составила 6,32%, на конец июля была 5,98%. Дождемся 11 сентября, когда Росстат опубликует все окончательные точные данные и за август, и данные по годовой инфляции. Рынок уже увидит финальные значения. Основное, что обсуждалось в целом на финансовом российском рынке, это, конечно, размещение облигаций федерального займа с переменным купоном с датой погашения 29 июля 2042 года, и Минфин разместил все облигации на 1 триллион рублей. Очень удачным назвали на рынке это размещение в плане объема размещения, конечно, с спрос на аукционе составил почти 1,5 триллиона рублей. Тоже хороший момент. И причем это первое размещение после полуторамесячного перерыва. Я напомню, что в июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион после паузы хороший. Причем ранее Минфин пытался размещать как раз флотеры, и тогда тогда не получилось Минфину разместить. В этот раз все получилось, и, соответственно, если брать планы ведомства на третий квартал, это около 1,5 триллиона рублей, то уже на 1 триллион ведомство выполнило этот план. Единственный момент, который, конечно же, тоже обсуждался, это цена размещения 92,5% от номинала. Эта цена оказалась даже ниже цены похожих облигаций, которые уже торгуются. Так что не все так хорошо, как казалось на первый взгляд, но самое главное, что размещение по довольно низкой, по мнению рынка, цене не сильно сказалось в целом на рынке ОФЗ. Растворилось это все. Может быть, скажется на секторе флотеров, но вот что касается общего рынка, то индекс, который отвечает за цены, индекс RGBI снизился лишь на 0,2%, опустился в район 113,5 пунктов. Рубль продолжает падать, китайская валюта преодолела 13 рублей в моменте впервые с 11 февраля 2025 года, но закрытие 12 рублей 98 копеек, доллар перешагнул рубеж 87 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт. Но здесь рынок отмечает спрос со стороны импорта, прежде всего со стороны импортеров топлива, и помимо всего прочего, Банк России по-прежнему покупает валюту на повышенных объемах, и, кстати, 3 сентября рынок узнает все новые параметры бюджетного правила, Минфин опубликует свои данные. Ну и цены на нефть, которые продолжают расти. Вечером в среду смесь Brent практически достигла $96 за баррель. Ну, здесь, конечно же, рынок следит за ситуацией в Персидском заливе. Там по-прежнему эскалация. Новости, которые приходили в среду, касались в основном последствий ударов вторника. Ну и рынок игнорирует даже сообщение от Министерства энергетики США, то, что им вроде как удается проводить то ли 17, то ли 20 миллионов баррелей в сутки из Персидского залива нефть вывозить. Но, тем не менее, есть другие сообщения. Во-первых, американские военные атаковали 2 иранских танкера в рамках серии ударов вторника. Ну и, помимо всего прочего, были сообщения со ссылкой на корпус стражи Исламской революции, что 2 танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, в среду наткнулись на установленные в акватории мины.
1: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель «Бизнес ФМ». Отмечу, официальный курс доллара с 3 сентября 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юаня 12,92.
2: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. Последние 100 лет климат на планете неуклонно теплеет. За век температура выросла в среднем на градус, и даже такое незначительное повышение уже приводит к серьезным последствиям. Засухам, наводнениям, резким необратимым изменениям климата, таянию ледников и вымиранию некоторых видов животных. Причины глобального потепления ученые называют деятельность человека, которая провоцирует образование парниковых газов над планетой. Процесс начался в годы промышленной революции, и не остановить, ни даже притормозить его пока не удается. Но есть мнение, согласно которому глобальное потепление специально провоцируется некоторыми странами. Приверженцы теории уверены, что, например, США и Канада, на территории которых есть вечная мерзлота, совсем не прочь ее разморозить за счет изменившегося климата. Ведь только так и получится достать ту массу полезных ископаемых, которая сегодня скрыта под ледниками. Теории заговора на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
9: Много лет назад я снимала короткометражное кино ко дню рождения фонда «Вера». И тогда я попросила Нюту Федермессер, директора фонда, сказать в микрофон 2 противоположные вещи. «Я готова помочь» и «Мне нужна помощь». Тогда после съемок Нюта сказала, что ей гораздо труднее просить, чем помогать. А как сейчас?
10: Проще. И это не... Хотя, хотела сказать, это не комплимент тебе, хотя это комплимент тебе. Я, наверное, тогда сама впервые сформулировала, а это очень важно правильно сказать, что мы не умеем ни просить о помощи, ни предлагать помощь, что самое страшное, что люди могут сказать, и самое равнодушное, это фраза «держись», потому что если уж возвратный глагол, то «держись за меня». Вот моя рука, да, только вот так, может. И понимание, что я всегда говорю, давай я тебе помогу, давай я сделаю, а для себя этого не приемлю, это ведь гордыня на самом деле. И я стала произносить эту фразу: «Мне нужна помощь». Тем не менее, чаще всего, а может быть даже только на работе я ее произношу, потому что у меня есть такое рабочее правило, что все люди в команде – это те, кто в своей сфере должны быть обязательно сильнее, умнее, профессиональнее меня. И мне в такой команде получается не неловко сказать: «Ребят, я не знаю, не умею, помогите мне решить вот эту задачу, помогите мне вот это сделать». Но я пока еще не научилась говорить «мне плохо» и «помогите мне», если это вопрос моего внутреннего состояния. Мне кажется, это большой слабостью.
9: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и продаж за июль-август. Если будут основания, ФАС примет меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал на почти 26%. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. По словам президента США, он рассчитывает на новый саммит с российским президентом, когда будет согласована мирная сделка по Украине. Также американский лидер отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину ответственность за глобальный энергетический кризис и повсеместный рост цен. В интервью Fox News Бессент связал с кризисом атаки ВСУ на российскую энергетику, поскольку это создает давление на цены на топливо во всем мире. Он также указал, что ситуацию дополнительно обостряет противостояние с Ираном. Бессент считает, что когда эта война закончится, цены на энергоносители снизятся. Стартовал 83-й Венецианский международный кинофестиваль. За главную награду «Золотого льва» соревнуется 21 фильм. Жюри в этом году возглавляет американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол. Открывает фестиваль картина британского режиссера Дэнни Бойла «Чернила». Она рассказывает об австралийском и американском бизнес-магнате Руперте Мердоке. Ожидается, что Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Фестиваль завершится 12 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
12: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Алисе могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах вплоть до банковских приложений. Как пишет Коммерсант, Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на гаджеты, как это комментирует в Яндексе и какие риски видят эксперты. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию Business FM обратился предприниматель Андрей. Он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. В чем его обвиняют? И средняя зарплата в России достигла 115 тысяч рублей, сообщает Росстат. По данным ХХРУ, в аграрном секторе зарплаты выросли за год на треть, а в строительном еще больше. А какая динамика зарплат в реальных окладах, а не в данных агрегатора, спросили мы у предпринимателей. Подробности на Business FM. Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждают источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментирует в самом Яндексе, какие риски видят эксперты, об этом Наталья Шашина.
14: Инициатива, по данным источников газеты Коммерсант, предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева, пиар Алисы AI.
13: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
14: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться, рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
15: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным – принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей – читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
14: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифре считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются. Их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
16: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому

0: нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателям. Подробнее Ольга Кашинская.
2: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке с пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
3: Я пишу на сайт МВД Крыма. Что за уголовное дело? Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответы я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела о неосновательном обогащении. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи. Отправил им чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
2: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
4: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор эквайринга и код торговой точки. Может ли и продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой, потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае, предпринимателя и решили забрать все у него.
2: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобной путаницы возникать не будет. Бизнес ФМ направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Средняя зарплата в России составила почти 115 тысяч рублей, за июнь сообщает Росстат. Ранее ведомство сообщило, что средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей в месяц. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады выросли на 14%, тогда как в среднем бизнесе всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также и сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже еще больше. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные нефтегазовые регионы. Похоже ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
5: Бизнес говорит.
2: владелец

0: молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ринат Мамаев.
1: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки оно и дает такую заработную плату.
2: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
1: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой, предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без посева, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
0: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
3: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинге есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и все компании выходят на полные мощности. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно, да, мы там видим небольшую, там, на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлым годам. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
4: Бизнес говорит. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru. Американец Джимми Дональдсон, сегодня известный как Мистер Бист или Мистер Чудовище, свой первый YouTube-канал, посвященный компьютерным играм, открыл в 2012-м, когда ему было 13 лет. Закончив школу, без проблем поступил в университет, но быстро бросил учебу, поскольку она мешала реализовывать себя в сети. Настоящий успех пришел к Джимми в 2017-м, когда он запустил довольно бессмысленный челлендж. Почти двое суток, не отходя от веб-камеры, считал в прямом онлайн-эфире от 0 до 100 тысяч. Потом он строил стены из пластиковых стаканчиков, лежал сутки в импровизированной могиле, проводил дни в закрытом магазине, и все это на глазах у интернет-публики. Сегодня у мистера Биста более 500 000 подписчиков, а личное состояние перевалило за $1 миллиард.
5: Блогеры на Бизнес FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин впервые за полтора месяца провел аукцион облигаций федерального займа. Объем всего нового выпуска ОФЗ составлял 1 000 000 000 рублей. Это крупнейшее разовое размещение гособлигаций с ноября 2025 года. Выручка ведомства от продажи бумаг составила 938,9 миллиарда рублей. Спрос на ОФЗ оказался выше объема выпуска. Бумаги должны быть погашены в июле 2042 года. Новый выпуск относится к ОФЗ с переменным купоном, поэтому размер выплат по нему будет меняться вслед за рыночными ставками. Центробанк повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год на 0,5 триллиона рублей, до 3,9–4,4 триллиона рублей в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре регулятора «Банковский сектор». Также Банк России повысил прогноз по приросту средств клиентов банков. Китайский инвестор построит завод по переработке соевых бобов мощностью 60 тысяч тонн в год на территории опережающего развития Михайловский. Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Инвестиции в проект составят более 324 миллионов рублей. Продукцию планируют реализовывать на внутреннем рынке Приморского края, а также экспортировать в Китай. Спрос на бриллианты как инвестиции вырос во втором квартале этого года по сравнению с первым на 39%, передает Prime. В Алросе отметили, что в условиях растущего дефицита крупных алмазов и бриллиантов наблюдается повышенный интерес к инвестициям в эти камни со стороны состоятельных клиентов. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь в курсе.
7: Вы слушаете Бизнес-ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Range Rover на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Range Rover и его перспективах.
8: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 км. Разгон до 100 км в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
9: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Майбахом или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль — некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума, с производства снята, но, тем не менее, зеленая повестка будет соблюдена производителем.
8: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще два года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и два электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
10: Range Rover — модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классических, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
8: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми. А в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
11: Цена базовая — 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2–2,5. Это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого. Потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну, соответственно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов, во всех смыслах самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
8: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так. Я уже все всем доказал. Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос, как его обслуживать в российских условиях. Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover две машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями. До получения такого статуса продолжит Ольга Кашинская.
12: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература. Из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет «Коммерсант», Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «От Маргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
13: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировали фондом Сорос, то я могу сказать, что это в середине 90-х это было очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы. Переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
12: Как сообщают источники «Коммерсанта» в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией выпущенных до иноагентства книг выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
14: Можем предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там, спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. И, соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста, либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
12: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
7: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации, однако спортсмены допускаются при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанной на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. Сообщение FIS уточняет, что участие спортсменов, ограничено индивидуальными соревнованиями, нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Белоруссии. Решение федерации комментирует главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис.
15: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
7: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport. Также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. А более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
17: Пару недель назад попала на гастрономический ужин в ресторан «Тему» в начале Нового Арбата с невероятным панорамным видом на Бульварное кольцо. Фактически ресторан-аквариум. Висишь себе в небе, как большая рыба, на ниточке, и глазам глубоководным не веришь. Но впечатлил меня даже не он, а гостья «Тему». Тобольский ресторан «Дворцовая», поведавший об одной очень чувствительной для нашей страны и, уверена, любой семьи с детьми истории. Ужин был посвящен Алексею Романову, сыну последнего российского императора Николая II. В Тобольске есть музей памяти императорской семьи с большим количеством личных вещей, расположенный в доме губернатора, где семья фактически провела последние 8 месяцев своей жизни. И ребята Дворцовой, умеющие очень деликатно превращать отстраненные музейные экскурсии в душевный разговор за столом, придумали сет, посвященный 14-летнему мальчику, его родителям, сестрам и учителям, не по своей воле оказавшимся в конце 1917 года в Западной Сибири. Человечный, объединяющий и очень христианский разговор «Ужин». Думается, что если бы нашим детям истории рассказывались взрослыми за чаем с малиновым мармеладом через сердце, многие сложные для понимания вещи принимались бы легче и точно лучше усваивались бы. Тобольск же рассказал мне о том, что в Москве в усадьбе «Белая дача», имеющем отношение к одноименному агрохолдингу, тоже есть музей, посвященный памяти Николая II. И это уже частный музей с коллекционными предметами, письмами, собиравшимися многие годы по всему миру. Там проводят литературные вечера, вспоминают пасхальные и рождественские традиции царской семьи, читают лекции и тоже пьют чай с мармеладом. Мне захотелось вам рассказать. С вами была Катя Калина.
16: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские нефтяные компании выделяют средства на защиту НПЗ и взаимодействуют с Минобороны, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последние месяцы работа по защите объектов НПЗ была укреплена в связи с усиливающимися беспилотными атаками на заводы. Защита дорого обошлась компаниям, но остановка производства была бы дороже, подчеркнул вице-премьер. Бельгия по-прежнему выступает против использования замороженных российских активов для помощи Украине. Глава бельгийского МИДа Максим Прево заявил, что использование этих средств равносильно конфискации и повлечет за собой очень значительные риски. По его словам, инициатива нескольких членов ЕС по изъятию российских активов не вызвала особого энтузиазма у коллег из других стран блока. В конце августа эту идею озвучили Польша, Швеция, Нидерланды и Испания. Германия намерена сократить выдачу туристических виз россиянам, заявил представитель МИД ФРГ Мартин Гизе. По его словам, сейчас россияне получают слишком много виз, поэтому Берлин хочет уменьшить их число. Хлеб в России маркировать пока не будут. Об этом ведомством сообщил на полях Восточного экономического форума заместитель гендиректора Центра развития перспективных технологий Ревас Юсупов. В ассоциации Роспродсоюз считают, что доля фальсификата в сегменте классического хлеба минимальна. Золотые монеты с Дональдом Трампом начали продавать в США. Коллекционеры могут приобрести 100 монет за $154.5 или упаковку из 25 монет за $61. Всего было отчеканено 250 тысяч однодолларовых монет с Трампом. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: В студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и нарушают конвенцию о гражданской авиации, заявили в Росавиации. Ранее Киев уведомил ИКАО о небезопасности полетов над Россией после того, как Зеленский пригрозил закрыть российское небо. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм, а в Минтрансе пообещали не допустить значимых перерывов в работе авиации. Комментарий Георгия Бофта. Основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Манява задержана. По словам адвоката, меру пресечения изберут в четверг. Сама она вину не признает. В чем суть обвинения и как это отражается на работе ее фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа скоро могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам у россиян иммунитета нет. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Подробности на Business FM. Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы, а также нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, прежде всего для полетов в Москву, Петербург и другие ключевые узлы. Затем глава МИДа Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально уведомила ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно, а министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме пообещал не допустить значимых перерывов, сославшись на контакт Росавиации с Минобороны и спецслужбами. Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
18: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, которую недавно писал американский журнал «The Atlantic». Кодовое название «M&M». Суть в атаках посредством множество мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может состоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания FirePoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка $58 000 за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле одного современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 2022 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 2025 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 2023 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее ее, свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – тысячи дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли три дрона, два из них со взрывчаткой. Один лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 2022 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48%. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район двух столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Показательно еще и то, что Зеленский сообщил, что по просьбе некой мировой державы Киев согласился приостановить удары на Владивостокском направлении, как раз на дни Восточного экономического форума, куда приехал Путин, и допустил, что по просьбам партнеров может и дальше обеспечивать отсутствие дронов на определенных маршрутах в определенное время. То есть это еще становится и формой шантажа. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
7: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Основательница фонда «Дом с маяком» Лиду Муняву обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Мнява не признает, а в фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев подробнее.
19: Как рассказал Бизнес ФМ адвокат Лиды Муниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту Д, части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Муниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Муниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Муниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о трех публикациях, в которых Лида Муниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Муниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Муниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
20: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическо-идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока этого действующего диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, но, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», ну, его нету в лексиконе наших судей. Я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Ну уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем вот в распространении фейков об армии.
19: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
2: Мы, конечно, очень внимательно и с огромными переживаниями следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то, комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
19: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
7: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
21: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вируса гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп – это серьезное достаточное заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусно-вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
7: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории и профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
22: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет от Всемирной организации здравоохранения. Что раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из группы риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
23: По поводу масштабов, насколько они мощные?
22: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. Чаще меняются 2, редко меняется 1. Особенного ничего ждать не надо.
7: Сергей Нетесов, академик РАН. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
16: Компании и корпорации.
0: студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
16: Бизнес и власть.
0: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
16: Отчеты и планы.
0: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
16: Конфликты.
0: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
7: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir. Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего, возникают вопросы о конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. А Валерий Бадоев продолжит.
1: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имело права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама Palantir, указывает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента, ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
1: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дудаков. Судаков.
4: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, со словом мигрантов. Нынешние протесты — это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта. Сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к нему в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
1: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Индекс Мосбиржи в среду консолидировался, показав небольшое снижение по итогам основных торгов. Поддерживали рынок высокие цены на нефть и успешное размещение Минфином ОФЗ на 1 000 000 000 000 рублей. Это максимальный объем с ноября 2025 года. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
9: Российский рынок акций перешел к снижению после 4 дней роста, торговых дней роста, и снижение не сильное, конечно, 0,1% потерял индекс Московской биржи и закрыл основную торговую сессию на уровне 2185 пунктов. Вечером уже немножко усилилось снижение, хотя Росстат зафиксировал недельную дефляцию, и с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%. До этого недели ранее росли на 0,01%, но не будем забывать, что до этого 3 недели снижались, так что цифры подтверждают снижение потребительских цен в августе, но при этом годовая инфляция ускорилась. На 31 августа составила 6,32%, на конец июля была 5,98%. Дождемся 11 сентября, когда Росстат опубликует все окончательные точные данные и за август, и данные по годовой инфляции. Рынок уже увидит финальные значения. Основное, что обсуждалось в целом на финансовом российском рынке, это, конечно, размещение облигаций федерального займа с переменным купоном с датой погашения 29 июля 2042 года, и Минфин разместил все облигации на 1 000 000 000 рублей. Очень удачным назвали на рынке это размещение в плане объема размещения, конечно, спрос на аукционе составил почти 1,5 000 000 000 рублей. Тоже хороший момент. И причем это первое размещение после полуторамесячного перерыва. Я напомню, что в июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион после паузы хороший. Причем ранее Минфин пытался размещать как раз флотеры, и тогда не получилось Минфину разместить. В этот раз все получилось, и, соответственно, если брать планы ведомства на третий квартал, это около 1,5 000 000 000 рублей, то уже на 1 000 000 000 ведомство выполнило этот план. Единственный момент, который, конечно же, тоже обсуждался, это цена размещения 92,5% от номинала, и эта цена оказалась даже ниже цены похожих облигаций, которые уже торгуются. Так что не все так хорошо, как казалось на первый взгляд, но самое главное, что размещение по довольно низкой, по мнению рынка, цене не сильно сказалось в целом на рынке ОФЗ, растворилось это все. Может быть, скажется на секторе флотеров, но вот что касается общего рынка, то индекс, который отвечает за цены, индекс RGBI снизился лишь на 0,2%, опустился в район 113,5 пунктов. Рубль продолжает падать, китайская валюта преодолела 13 рублей в моменте, впервые с 11 февраля 2025 года, но закрытие 12 рублей 98 копеек, доллар перешагнул рубеж 87 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт. Но здесь рынок отмечает спрос со стороны импорта, прежде всего со стороны импортеров топлива, и помимо всего прочего, Банк России по-прежнему покупает валюту на повышенных объемах, и, кстати, 3 сентября рынок узнает все новые параметры бюджетного правила. Минфин ежедневно публикует свои данные. Ну и цены на нефть, которые продолжают расти. Вечером в среду смесь Brent практически достигла $96 за баррель. Ну, здесь, конечно же, рынок следит за ситуацией в Персидском заливе. Там по-прежнему эскалация. Новости, которые приходили в среду, касались в основном последствий ударов вторника. Ну и рынок игнорирует даже сообщение от Министерства энергетики США, то, что им вроде как удается проводить то ли 17, то ли 20 миллионов баррелей в сутки из Персидского залива нефть вывозить. Но, тем не менее, есть другие сообщения. Во-первых, американские военные атаковали два иранских танкера в рамках серии ударов вторника. Ну и, помимо всего прочего, были сообщения со ссылкой на корпус стражи Исламской революции, что два танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, в среду наткнулись на установленные в акватории мины.
7: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель «Бизнес ФМ». Отмечу, официальный курс доллара с 3 сентября 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юаня 12,92.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. Последние 100 лет климат на планете неуклонно теплеет. За век температура выросла в среднем на градус, и даже такое незначительное повышение уже приводит к серьезным последствиям. Засухам, наводнениям, резким необратимым изменениям климата, таянию ледников и вымиранию некоторых видов животных. Причины глобального потепления ученые называют деятельность человека, которая провоцирует образование парниковых газов над планетой. Процесс начался в годы промышленной революции и не остановить, ни даже притормозить его пока не удается. Но есть мнение, согласно которому глобальное потепление специально провоцируется некоторыми странами. Приверженцы теории уверены, что, например, США и Канада, на территории которых есть вечная мерзлота, совсем не прочь ее разморозить за счет изменившегося климата. Ведь только так и получится достать ту массу полезных ископаемых, которая сегодня скрыта под ледниками. Теории заговора на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
8: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные 1,5 или 2-литровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции 2-литровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
16: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и продаж за июль-август. Если будут основания, ФАС примет меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал на почти 26%. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. По словам президента США, он рассчитывает на новый саммит с российским президентом, когда будет согласована мирная сделка по Украине. Также американский лидер отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину ответственность за глобальный энергетический кризис и повсеместный рост цен. В интервью Fox News Бессент связал с кризисом атаки ВСУ на российскую энергетику, поскольку это создает давление на цены на топливо во всем мире. Он также указал, что ситуацию дополнительно обостряет противостояние с Ираном. Бессент считает, что когда эта война закончится, цены на энергоносители снизятся. Стартовал 83-й Венецианский международный кинофестиваль. За главную награду «Золотого льва» соревнуется 21 фильм. Жюри в этом году возглавляет американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол. Открывает фестиваль картина британского режиссера Дэнни Бойла «Чернила». Она рассказывает об австралийском и американском бизнес-магнате Руперте Мердоке. Ожидается, что Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Фестиваль завершится 12 сентября. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Алисе могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах вплоть до банковских приложений, как пишет Коммерсант. Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на гаджеты, как это комментируют в Яндексе и какие риски видят эксперты. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию Бизнес ФМ обратился предприниматель Андрей. Он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. В чем его обвиняют? И средняя зарплата в России достигла 115 тысяч рублей, сообщает Росстат. По данным ХХРУ, в аграрном секторе зарплаты выросли за год на треть, а в строительном еще больше. А какая динамика зарплат в реальных окладах, а не в данных агрегатора, спросили мы у предпринимателей. Подробности на Бизнес ФМ. Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждают источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментируют в самом Яндексе, какие риски видят эксперты, об этом Наталья Шашина.
10: Инициатива, по данным источников газеты Коммерсант, предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева, пиар Алисы AI.
11: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
10: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифры публиковала для общественности обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться, рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех» ИИ Юрий Головко.
13: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей. Читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
10: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифры считают, что расширение прав ИИ помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются. Их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
12: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
10: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
14: Расширенный доступ к картам, к другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
10: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет.

0: операции без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех трех айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке с пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
1: Я пишу на сайт МВД Крыма, что за уголовное дело. Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответы я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела по неосновательному обогащению. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи, отправил им чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
0: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
2: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор эквайринга и код торговой точки. Может ли и продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой. Потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае предпринимателя, и решили забрать все у него.
0: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобной путаницы возникать не будет. Бизнес-ФМ направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
3: Средняя зарплата в России составила почти 115 тысяч рублей, за июнь, сообщает Росстат. Ранее ведомство сообщило, что средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей в месяц. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады выросли на 14%, тогда как в среднем бизнесе всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также и сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже еще больше. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные нефтегазовые регионы. Похоже ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
4: Бизнес говорит.
0: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ренат Мамаев.
5: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка, как

0: рынке, оно и дает такую заработную плату.
1: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
0: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И выбор тут небольшой. Предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без пассива, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
2: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Эксельсиор» Александр Смирнов.
3: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинге есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и все компании выходят на полную мощность. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно, да, мы там видим небольшую, там, на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе, очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлому году. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
4: Бизнес говорит. Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Рестораны. Начало. Твердый борщ, мясо в виде желе или икринок, хлеб в консистенции пены – это молекулярная кухня, которую еще называют экспериментальной или провокационной. Ее основоположниками стали венгерский физик Николас Курти и французский химик Эрве Тис в конце 1980-х годов. Они оба увлекались кулинарией и искали новые способы готовки. Курти говорил: «Беда нашей цивилизации в том, что мы в состоянии измерить температуру атмосферы Венеры, но не представляем, что творится внутри суфле на нашем столе». Вместо привычных кастрюль и сковородок мастера молекулярной кухни используют испарители, дегидраторы и сушильные шкафы. А сам процесс готовки больше напоминает лабораторный опыт. Не быстро и не дешево, зато максимально оригинально.
5: Рестораны. Начало. На Бизнес FM.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин впервые за полтора месяца провел аукцион облигаций федерального займа. Объем всего нового выпуска ВФЗ составлял 1 000 000 000 рублей. Это крупнейшее разовое размещение гособлигаций с ноября 2025 года. Выручка ведомства от продажи бумаг составила 938,9 миллиарда рублей. Спрос на ОФЗ оказался выше объема выпуска. Бумаги должны быть погашены в июле 2042 года. Новый выпуск относится к ОФЗ с переменным купоном, поэтому размер выплат по нему будет меняться вслед за рыночными ставками. Центробанк повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год на 0,5 триллиона рублей, до 3,9–4,4 триллиона рублей в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре регулятора «Банковский сектор». Также Банк России повысил прогноз по приросту средств клиентов банков. Китайский инвестор построит завод по переработке соевых бобов мощностью 60 тысяч тонн в год на территории опережающего развития Михайловский. Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Инвестиции в проект составят более 324 миллионов рублей. Продукцию планируют реализовывать на внутреннем рынке Приморского края, а также экспортировать в Китай. Спрос на бриллианты как инвестиции вырос во втором квартале этого года по сравнению с первым на 39%, передает Prime. В Алросе отметили, что в условиях растущего дефицита крупных алмазов и бриллиантов наблюдается повышенный интерес к инвестициям в эти камни со стороны состоятельных клиентов. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Вы слушаете бизнес-фм, у микрофона Алексей Пантелеев. Рейндж-ровер на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом рейндж-ровере и его перспективах.
8: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 км. Разгон до 100 км в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
9: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Майбахом или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска. Он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль — некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума, с производства снята, но, тем не менее, зеленая повестка будет соблюдена производителем.
8: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще два года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и два электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
10: Range Rover — модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классические, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь, я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
8: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми. А в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
11: Цена базовая — 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5, это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого, потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну, соответственно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов во всех смыслах самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
8: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так. Я уже все всем доказал. Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос, как его обслуживать в российских условиях. Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover две машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифра совместно с Минюстом, МВД и АП обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями. До получения такого статуса продолжит Ольга Кашинская.
12: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, компания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература. Из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет Коммерсант, Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «От Маргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
13: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировались фондом Сорос, то я могу сказать, что это в середине 90-х это был очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы. Переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
12: Как сообщают источники Коммерсанта в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией выпущенных до иноагентства книг выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
14: Можем предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там, спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. И, соответственно, если при выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста, либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
12: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
7: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации, однако спортсмены допускаются при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанной на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. Сообщение FIS уточняет, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями, нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Белоруссии. Решение федерации комментирует главный редактор портала MyWay Sport Олег Чекирис.
15: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
7: Олег Чекирис, главный редактор портала «Майвей Спорт». Также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. Более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
5: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
16: Согласно данным, которые директор департамента КРТ Минстроя Мария Синичич озвучила на втором Пермском форуме развития города будущего, в настоящее время в 81 регионе страны в активной стадии реализации механизма КРТ находятся 1534 территории с градостроительным потенциалом почти 228 миллионов квадратных метров, из которых почти 171 миллион – жилье. Разговоры о том, что КРТ-подход является ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. И все же в Перми эксперты снова отмечали. Механизм КРТ важен, перспективен, но все еще несовершенен. Среди прозвучавших на форуме предложений: на федеральном уровне установить единый подход к предоставлению земельных участков в аренду в рамках КРТ по ставке 0,1%. Изучить возможность введения альтернативных инструментов обеспечения обязательств застройщика по созданию социальной и транспортной инфраструктуры взамен банковской гарантии. Продлевать срок договора о КРТ пропорционально продлению срока аренды земельного участка и целый ряд других. Отдельного внимания заслуживает исследование, которое представила партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлия Токарева. Авторы ставили целью понять, как выглядит ландшафт рынка КРТ с точки зрения девелоперов. Каковы основные барьеры для входа в КРТ-проекты? Какие стадии вызывают наибольшие сложности? Какие меры поддержки наиболее актуальны? В итоге все регионы страны были разбиты на 4 группы. И если в одних для застройщиков надо просто снизить регуляторные и инфраструктурные барьеры и сделать более быстрым присоединение к техсетям, то в других девелоперам нужна реальная финансовая помощь. А в каких-то субъектах РФ помощь нужна даже не им, а прежде всего покупателям КРТ-недвижимости. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале BFM.ru.
5: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес-ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
17: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа с помощью санкций пытается отстоять свое право на гегемонию в мировых делах. По его словам, европейские страны стали источником многих кризисов и конфликтов, а сейчас сами захлебнулись от количества санкций и ограничений. Лавров также заявил, что Россия открыта контактам со всеми, кто готов отказаться от идеологии и сосредоточиться на экономическом и социальном сотрудничестве. По его словам, Западу свойственно стремление диктовать свою волю, тогда как Россия выступает за взаимодействие на основе взаимных интересов. Генпрокурор России Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. По его словам, для таких предприятий также можно предусмотреть отсрочку обязательных платежей и налоговой отчетности, а также льготный период для погашения банковских кредитов без ухудшения кредитной истории. Президент США Дональд Трамп подписал закон о краткосрочном финансировании правительства, предотвратив возможный шатдаун. Документ предусматривает выделение средств федеральным ведомствам на текущем уровне до 11 декабря. Палата представителей одобрила законопроект. Ранее законодатели опасались повторения прошлогодней приостановки работы правительства, которая стала самой продолжительной в истории США и длилась 43 дня. Норвегия арестовала российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Решение окружного суда «Норд Тромаса» принято по требованию украинской компании «Нафтогаз» в рамках дела о возвращении средств после потери крымских активов в 2014 году. Судну предписано оставаться в порту Баренцбурга до нового решения властей или суда. Глава Минвосток развития Алексей Чекунков заявил, что «Арктик Уголь» намерен оспорить арест. Экипаж судна находится в безопасности. При этом участники российской экспедиции узнали об аресте профессора Молчанова из сообщений СМИ. Судно участвовало в экспедиции Русского географического общества, посвященной российскому наследию на Шпицбергене. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
7: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о гражданской авиации, заявили в Росавиации. Ранее Киев уведомил ИКАО о небезопасности полетов над Россией после того, как Зеленский пригрозил закрыть российское небо. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм, а в Минтрансе пообещали не допустить значимых перерывов в работе авиации. Комментарий Георгия Бофта. Основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Манява задержана. По словам адвоката, меру пресечения изберут в четверг. Сама она вину не признает. В чем суть обвинения и как это отражается на работе ее фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа скоро могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам у россиян иммунитета нет. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Подробности на Business FM. Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы, а также нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, прежде всего для полетов в Москву, Петербург и другие ключевые узлы. Затем глава МИДа Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально уведомила ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм. И добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно, а министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме пообещал не допустить значимых перерывов, сославшись на контакт Росавиации с Минобороны и спецслужбами. Комментарий Георгия Бофта, автора телеграм-канала «Бофт знает».
18: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, которую недавно писал американский журнал «The Atlantic». Кодовое название «M&M». Суть в атаках посредством множество мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может состоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания FirePoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка 58 тысяч долларов за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле одного современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 2022 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 2025 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 2023 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – тысячи дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли три дрона, два из них со взрывчаткой. Один лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 2022 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48%. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район двух столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Показательно еще и то, что Зеленский сообщил, что по просьбе некой мировой державы Киев согласился приостановить удары на Владивостокском направлении, как раз на дни Восточного экономического форума, куда приехал Путин, и допустил, что по просьбам партнеров может и дальше обеспечивать отсутствие дронов на определенных маршрутах в определенное время. То есть это еще становится и формой шантажа. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
7: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Основательница фонда «Дом с маяком» Лидо Муняву обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Мнява не признает, а в фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев подробнее.
19: Как рассказал Бизнес ФМ адвокат Лиды Муниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту Д, части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Муниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Муниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Муниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о трех публикациях, в которых Лида Муниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Муниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Муниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
20: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться в защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическо-идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока это в действующей диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, но, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», ну, его нету в лексиконе наших судей. И я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Ну, уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем вот в распространении фейков об армии.
19: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжелобольные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
1: Мы, конечно, очень внимательно и с огромными переживаниями следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то, комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
19: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
21: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
22: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вируса гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп – это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусно-вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
21: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории и профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
23: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет из Всемирной организации здравоохранения. Раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
24: По поводу масштабов, насколько они мощные?
23: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. Чаще меняется 2, редко меняется 1. Особенного ничего ждать не надо.
21: Сергей Нетесов, академик РАН. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
4: Компании и корпорации.
0: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
4: Бизнес и власть.
0: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
4: Отчеты и планы.
0: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
4: Конфликты.
0: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
21: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir. Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего, возникают вопросы о конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. А Валерий Бадоев продолжит.
2: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имело права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама Palantir, указывает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
3: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента. Ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
2: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дудаков. Попков.
6: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, со словом мигрантов. Нынешние протесты — это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к нему в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
2: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
21: Индекс Мосбиржи в среду консолидировался, показав небольшое снижение по итогам основных торгов. Поддерживали рынок высокие цены на нефть и успешное размещение Минфином ОФЗ на триллион рублей. Это максимальный объем с ноября 2025 года. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
8: Российский рынок акций перешел к снижению после 4 дней роста, торговых дней роста, и снижение не сильное, конечно, 0,1% потерял индекс Московской биржи и закрыл основную торговую сессию на уровне 2185 пунктов. Вечером уже немножко усилилось снижение, хотя Росстат зафиксировал недельную дефляцию, и с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%. До этого недели ранее росли на 0,01%, но не будем забывать, что до этого 3 недели снижались, так что цифры подтверждают снижение потребительских цен в августе, но при этом годовая инфляция ускорилась. На 31 августа составила 6,32%, на конец июля была 5,98%. Дождемся 11 сентября, когда Росстат опубликует все окончательные точные данные и за август, и данные по годовой инфляции. Рынок уже увидит финальные значения. Основное, что обсуждалось в целом на финансовом российском рынке, это, конечно, размещение облигаций федерального займа с переменным купоном с датой погашения 29 июля 2042 года, и Минфин разместил все облигации на 1 триллион рублей. Очень удачным назвали на рынке это размещение в плане объема размещения, конечно, спрос на аукционе составил почти 1,5 триллиона рублей. Тоже хороший момент. И причем это первое размещение после полуторамесячного перерыва. Я напомню, что в июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион после паузы хороший. Причем ранее Минфин пытался размещать как раз флотеры, и тогда не получилось Минфину разместить. В этот раз все получилось, и, соответственно, если брать планы ведомства на третий квартал, это около 1,5 триллиона рублей, то уже на триллион ведомство выполнило этот план. Единственный момент, который, конечно же, тоже обсуждался, это цена размещения 92,5% от номинала, и эта цена оказалась даже ниже цены похожих облигаций, которые уже торгуются. Так что не все так хорошо, как казалось на первый взгляд, но самое главное, что размещение по довольно низкой, по мнению рынка, цене не сильно сказалось в целом на рынке ОФЗ, растворилось это все. Может быть, скажется на секторе флотеров, но вот что касается общего рынка, то индекс, который отвечает за цены, индекс RGBI снизился лишь на 0,2%, опустился в район 113,5 пунктов. Рубль продолжает падать, китайская валюта преодолела 13 рублей в моменте, впервые с 11 февраля 2025 года, но закрытие 12 рублей 98 копеек. Доллар перешагнул рубеж 87 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт. Но здесь рынок отмечает спрос со стороны импорта, прежде всего со стороны импортеров топлива, и, помимо всего прочего, Банк России по-прежнему покупает валюту на повышенных объемах. И, кстати, 3 сентября рынок узнает все новые параметры бюджетного правила. Минфин опубликовал публикует свои данные. Ну и цены на нефть, которые продолжают расти. Вечером в среду смесь Brent практически достигла $96 за баррель. Ну, здесь, конечно же, рынок следит за ситуацией в Персидском заливе. Там по-прежнему эскалация. Новости, которые приходили в среду, касались в основном последствий ударов вторника. Ну и рынок игнорирует даже сообщение от Министерства энергетики США, то, что им вроде как удается проводить то ли 17, то ли 20 миллионов баррелей в сутки из Персидского залива нефть вывозить. Но, тем не менее, есть другие сообщения. Во-первых, американские военные атаковали 2 иранских танкера в рамках серии ударов вторника. Ну и, помимо всего прочего, были сообщения со ссылкой на корпус стражи Исламской революции, что 2 танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив, в среду наткнулись на установленные в акватории мины.
21: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель «Бизнес ФМ». Отмечу, официальный курс доллара с 3 сентября 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юаня 12,92.
9: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. Последние 100 лет климат на планете неуклонно теплеет. За век температура выросла в среднем на градус, и даже такое незначительное повышение уже приводит к серьезным последствиям. Засухам, наводнениям, резким необратимым изменениям климата, таянию ледников и вымиранию некоторых видов животных. Причины глобального потепления ученые называют деятельность человека, которая провоцирует образование парниковых газов над планетой. Процесс начался в годы промышленной революции и не остановить, ни даже притормозить его пока не удается. Но есть мнение, согласно которому глобальное потепление специально провоцируется некоторыми странами. Приверженцы теории уверены, что, например, США и Канада, на территории которых есть вечная мерзлота, совсем не прочь ее разморозить за счет изменившегося климата. Ведь только так и получится достать ту массу полезных ископаемых, которая сегодня скрыта под ледниками. Теории заговора на Business FM. Продолжительность жизни.
10: Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет.
9: Журналист Алена Копылова.
10: Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои.
9: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
11: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Антимонопольная служба начала проверку обоснованности цен на сахар в крупнейших федеральных торговых сетях. Ведомство запросило данные о закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и продаж за июль-август. Если будут основания, ФАС примет меры. По данным Росстата, с начала года сахар подорожал на почти 26%. Дональд Трамп заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным. По словам президента США, он рассчитывает на новый саммит с российским президентом, когда будет согласована мирная сделка по Украине. А также американский лидер отметил, что США хотят поддерживать хорошие отношения с Россией, с Украиной, со всеми. По его словам, это было бы отлично для бизнеса. Министр финансов США Скотт Бессент возложил на Украину ответственность за глобальный энергетический кризис и повсеместный рост цен. В интервью Fox News Бессент связал с кризисом атаки ВСУ на российскую энергетику, поскольку это создает давление на цены на топливо во всем мире. Он также указал, что ситуацию дополнительно обостряет противостояние с Ираном. Бессент считает, что когда эта война закончится, цены на энергоносители снизятся. Стартовал 83-й Венецианский международный кинофестиваль. За главную награду «Золотого льва» соревнуется 21 фильм. Жюри в этом году возглавляет американская актриса и режиссер Мэгги Джилленхол. Открывает фестиваль картина британского режиссера Дэнни Бойла «Чернила». Она рассказывает об австралийском и американском бизнес-магнате Руперте Мердоке. Ожидается, что Джордж Клуни получит «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Фестиваль завершится 12 сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
12: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Алисе могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах вплоть до банковских приложений. Как пишет Коммерсант, Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на гаджеты, как это комментируют в Яндексе и какие риски видят эксперты. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию Business FM обратился предприниматель Андрей. Он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. В чем его обвиняют? И средняя зарплата в России достигла 115 тысяч рублей, сообщает Росстат. По данным ХХРУ, в аграрном секторе зарплаты выросли за год на треть, а в строительном еще больше. А какая динамика зарплат в реальных окладах, а не в данных агрегатора, спросили мы у предпринимателей. Подробности на Business FM. Особые права для умной помощницы. Нейросети Алиса AI могут предоставить расширенный доступ на мобильных устройствах, вплоть до доступа к банковским приложениям, утверждают источники Коммерсанта. Как пишет издание, Минцифры обсуждает доработку правил предустановки отечественных приложений на ввозимые в Россию устройства. Как это комментирует в самом Яндексе, какие риски видят эксперты, об этом Наталья Шашина.
13: Инициатива, по данным источников газеты Коммерсант, предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева, пиар Алисы AI.
14: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
13: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифры публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться. Рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех ИИ» Юрий Головко.
15: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей. Читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
13: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифры считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются. Их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Neville AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
5: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде, она сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
13: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
7: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
13: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
21: Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось.

0: Симферополя в рамках гражданского дела о неосновательном обогащении. И мне прислали само вот это дело, какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи. Отправил им чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
1: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
2: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор эквайринга и код торговой точки. Может ли и продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой, потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае, предпринимателя и решили забрать все у него.
1: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобной путаницы возникать не будет. Бизнес-ФМ направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
3: Средняя зарплата в России составила почти 115 тысяч рублей, за июнь сообщает Росстат. Ранее ведомство сообщило, что средняя зарплата в Москве достигла 220 тысяч рублей в месяц. Самую высокую динамику роста зарплат в России по итогам 7 месяцев показали компании малого сегмента, подсчитали в Хахару. Предлагаемые оклады выросли на 14%, тогда как в среднем бизнесе всего на 5%. Главные драйверы – рабочие специальности и строительство, также и сельское хозяйство. В аграрном секторе зарплаты выросли на треть, а в строительном даже еще больше. По уровню доходов традиционно лидируют дальневосточные нефтегазовые регионы. Похоже ли динамика зарплат в реальных окладах, а не в статистике агрегаторов по поиску работы, мы узнали у бизнеса.
4: Бизнес говорит.
1: Владелец молочного цеха в Башкирии, основатель проекта «Живое село» Ренат Мамаев.
5: Если мы говорим о данном периоде, когда будет большой сезон, то в сезоне средняя заработная плата механизатора третьего класса, который участвует на посевной, на уборочной кампании, это 200-250 тысяч рублей на руки. А у водителей большегрузных автомобилей в районе 180-190. Это практика, но надо понимать, что это работа, которую они выполняют в сезон. И начисление происходит за сдельную оплату, за гектары, за тонны километра перевезенного груза. В период межсезонья эта заработная плата снижается. И на секундочку, эти работы люди выполняют зачастую с минимальными периодами выходных. Вот эта нагрузка как раз-таки оно и дает такую заработную плату.
6: Но действительно ли произошел вот такой рост? Насколько вот эти 30% реальны?
5: Абсолютно здесь логика присутствует, ибо даже малые агрофирмы с площадью до 10 тысяч гектар, они сегодня конкурируют за специалистов с агрохолдингами. И здесь они более гибко подходят к предложениям по заработной плате. И в

0: Выбор тут небольшой. Предложение именно средних агрофирм до 10 тысяч гектаров, она вполне реальна, потому что у тебя есть выбор. Либо ты останешься без пассива, но не выплатишь зарплату. Либо ты сегодня готов оплатить работу 200 тысяч, но у тебя будет и посеяно, и убран вовремя урожай.
1: Руководитель отдела продаж аутсорсинговой группы компании «Excelsior» Александр Смирнов.
2: Когда мы говорим про линейный персонал, мы сильного роста тут не видим. Летом с мая по сентябрь у нас в нашем бизнесе в аутсорсинге есть вот такое понятие, как сезон, когда персонал нужен больше всего. А агрокомплексы, стройки, все возобновляют работу, и вся компания выходит на полную мощность. Но это увеличение, по крайней мере, по вахтовому персоналу, оно не какое-то космическое, не на треть уж точно. Да? Мы там видим небольшую, там на 5% того же периода прошлого года. Ставка на руки была 85, стала 90 тысяч рублей на линейный персонал. И специалисты, у них всегда есть какая-то там своя определенная среда. Когда мы говорим про специалистов, я могу поверить, что у них зарплаты сильно выросли, потому что специалистов их всегда не хватает. У нас есть пример в нашем бизнесе, очень классный. Это водитель высотного погрузчика. Его зарплата, вот она как раз-таки выросла на 30% по отношению к прошлым годам. Можно сказать, что зарплаты специалистов так или иначе растут, а зарплаты людей, которых можно так или иначе заменить, они остаются на том же уровне. То же самое мы видим по офисному персоналу. Стажировские позиции или позиции людей, которые только-только вот несколько лет отработали в компании, они либо не растут в зарплате, либо даже там где-то могут упасть.
3: Бизнес говорит. Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Так, мол, и так, мол. Из этого торгового комплекса можно не выходить неделями, поскольку кроме множества магазинов, ресторанов и кинотеатров, в нем расположен еще и отель. Но больше всего дубайский Mall of the Emirates ценит любители горнолыжного спорта. Sky Dubai – это первый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке, построенный под крышей, а также неотъемлемая и самая популярная часть молла. Одновременно на искусственных склонах могут кататься 1500 человек. Подъем на 60 метров, 5 спусков разной экстремальности, в том числе первый в мире крытый черный бриллиант высочайшего уровня сложности длиной 400 метров. К вершинам склонов доставляют подъемники, а у их подножья на площади в 3000 квадратных метров расположены трассы для саней и бобслея, уступы для скалолазания, ледяная пещера и кинотеатр. Так, мол, и так, мол. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин впервые за полтора месяца провел аукцион облигаций федерального займа. Объем всего нового выпуска ВФЗ составлял 1 триллион рублей. Это крупнейшее разовое размещение гособлигаций с ноября 2025 года. Выручка ведомства от продажи бумаг составила 938,9 миллиарда рублей. Спрос на ОФЗ оказался выше объема выпуска. Бумаги должны быть погашены в июле 2042 года. Новый выпуск относится к ОФЗ с переменным купоном, поэтому размер выплат по нему будет меняться вслед за рыночными ставками. Центробанк повысил прогноз по прибыли банковского сектора на этот год на 0,5 триллиона рублей, до 3,9-4,4 триллиона рублей в условиях сохраняющейся высокой процентной маржи. Об этом говорится в ежеквартальном обзоре регулятора «Банковский сектор». Также Банк России повысил прогноз по приросту средств клиентов банков. Китайский инвестор построит завод по переработке соевых бобов мощностью 60 тысяч тонн в год на территории опережающего развития Михайловский. Соглашение подписано на полях Восточного экономического форума, передает ТАСС. Инвестиции в проект составят более 324 миллионов рублей. Продукцию планируют реализовывать на внутреннем рынке Приморского края, а также экспортировать в Китай. Спрос на бриллианты как инвестиции вырос во втором квартале этого года по сравнению с первым на 39%, передает Prime. В Алросе отметили, что в условиях растущего дефицита крупных алмазов и бриллиантов наблюдается повышенный интерес к инвестициям в эти камни со стороны состоятельных клиентов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, у микрофона Алексей Пантелеев. Range Rover на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Range Rover и его перспективах.
6: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 км. Разгон до 100 км в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
7: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Maybach или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль – некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реальный настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума, с производства снята, но, тем не менее, зеленая повестка будет соблюдена производителем.
6: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще два года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и два электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
8: Range Rover – модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классические, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
6: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми. А в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
9: Цена базовая 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5, это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого. Потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну, соответственно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов во всех смыслах самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
6: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так. Я уже все всем доказал. Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос, как его обслуживать в российских условиях. Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover две машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифра совместно с Минюстом, МВД и АП обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями. До получения такого статуса продолжит Ольга Кашинская.
10: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература. Из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет Коммерсант, Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «Атмаргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
11: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировали фондом Сороса, то я могу сказать, что это в середине 90-х это было очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы, переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
10: Как сообщают источники Коммерсанта в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией выпущенных до иноагентства книг выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
12: Можно предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. И, соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста, либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
10: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, «Бизнес-ФМ».
5: Международная федерация лыжного спорта и сноуборда допустила российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Эту информацию подтвердили и в самой федерации, однако спортсмены допускаются при условии, что они подпишут декларацию о нейтралитете, основанной на наборе принципов, установленных организацией. Соблюдение требований будет постоянно контролироваться, а за их нарушение будут применены санкции. Сообщение FIS уточняет, что участие спортсменов ограничено индивидуальными соревнованиями, нельзя демонстрировать национальные флаги, гимны или форму. Спортсмены также должны соответствовать всем существующим антидопинговым требованиям. Вместе с россиянами также были допущены и спортсмены из Белоруссии. Решение федерации комментирует главный редактор портала MyWaySport Олег Чекирис.
13: Очень радостная, несомненно, новость. Очередная победа Минспорта России, Олимпийского комитета. Уже не так много остается федераций, которые не хотят пускать россиян. По большому счету, это легкая атлетика и биатлон. Вот из таких заметных, популярных видов спорта. Очень интересно будет увидеть Александра Большунова. Все-таки его карьера близится к закату. 30 лет ему исполняется зимой, но еще, надеюсь, есть порох в пороховницах. И Александр покажет, на что способен в этом сезоне, да и другие россияне. Кстати, интересно, что, видимо, не очень рассчитывали наши лыжники на такое решение, потому что тот же Большунов принял летом участие в съемках передачи «Титаны». Но, надеюсь, это отвлечение от подготовки не сильно испортит сезон Александру, и мы увидим его во всеоружии.
5: Олег Чекирис, главный редактор портала MyWaySport. Также Международная федерация конного спорта сняла ограничения с российских спортсменов. Они получили право выступать с флагом и гимном. А более того, на территории России разрешили проводить соревнования под эгидой федерации. Новые правила начнут действовать с 5 октября.
3: «Между делом» с Кирой Альтман.
14: Много лет назад я снимала короткометражное кино ко дню рождения фонда «Вера». И тогда я попросила Нюту Фидермессер, директора фонда, сказать в микрофон две противоположные вещи. «Я готова помочь» и «Мне нужна помощь». Тогда после съемок Нюта сказала, что ей гораздо труднее просить, чем помогать. А как сейчас?
15: Проще. И это не... Хотя, хотела сказать, это не комплимент тебе, хотя это комплимент тебе. Я, наверное, тогда сама впервые сформулировала, а это очень важно правильно сказать, что мы не умеем ни просить о помощи, ни предлагать помощь, что самое страшное, что люди могут сказать, и самое равнодушное, это фраза «держись», потому что если уж возвратный глагол, то «держись за меня». Вот моя рука, да, только вот так, может. И понимание, что я всегда говорю, давай я тебе помогу, давай я сделаю, а для себя этого не приемлю, это ведь гордыня на самом деле. И я стала произносить эту фразу «Мне нужна помощь». Тем не менее, чаще всего, а может быть даже только на работе я ее произношу, потому что у меня есть такое рабочее правило, что все люди в команде – это те, кто в своей сфере должны быть обязательно сильнее, умнее, профессиональнее меня. И мне в такой команде получается не неловко сказать, ребят, я не знаю, не умею, помогите мне решить вот эту задачу, помогите мне вот это сделать. Но я пока еще не научилась говорить мне плохо и помогите мне, если это вопрос моего внутреннего состояния. Мне кажется, это большой слабостью.
14: Нюта Фидермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
3: «Между делом» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: С новостями в студии Виктория Фоменко. Здравствуйте. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Европа с помощью санкций пытается отстоять свое право на гегемонию в мировых делах. По его словам, европейские страны стали источником многих кризисов и конфликтов, а сейчас сами захлебнулись от количества санкций и ограничений. Лавров также заявил, что Россия открыта контактам со всеми, кто готов отказаться от идеологии и сосредоточиться на экономическом и социальном сотрудничестве. По его словам, Западу свойственно стремление диктовать свою волю, тогда как Россия выступает за взаимодействие на основе взаимных интересов. Генпрокурор России Александр Гуцан предложил ввести в 2027 году мораторий на проверки малого и среднего бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. По его словам, для таких предприятий также можно предусмотреть отсрочку обязательных платежей и налоговой отчетности, а также льготный период для погашения банковских кредитов без ухудшения кредитной истории. Президент США Дональд Трамп подписал закон о краткосрочном финансировании правительства, предотвратив возможный шатдаун. Документ предусматривает выделение средств федеральным ведомствам на текущем уровне до 11 декабря. Палата представителей одобрила законопроект. Ранее законодатели опасались повторения прошлогодней приостановки работы правительства, которая стала самой продолжительной в истории США и длилась 43 дня. Норвегия арестовала российское научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Решение окружного суда «Норд Тромоса» принято по требованию украинской компании «Нафтогаз» в рамках дела о возвращении средств после потери крымских активов в 2014 году. Судну предписано оставаться в порту Баренцбурга до нового решения властей или суда. Глава Минвосток развития Алексей Чкунков заявил, что «Артик Уголь» намерен оспорить арест. Экипаж судна находится в безопасности. При этом участники российской экспедиции узнали об аресте профессора Молчанова из сообщений СМИ. Судно участвовало в экспедиции Русского географического общества, посвященной российскому наследию на Шпицбергене. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и нарушают Конвенцию о гражданской авиации, заявили в Росавиации. Ранее Киев уведомил ИКАО о небезопасности полетов над Россией после того, как Зеленский пригрозил закрыть российское небо. Путин назвал это заявкой на государственный терроризм, а в Минтрансе пообещали не допустить значимых перерывов в работе авиации. Комментарий Георгия Бофта. Основательнице благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Манеава задержана. По словам адвоката, меру пресечения изберут в четверг. Сама она вину не признает. В чем суть обвинения и как это отражается на работе ее фонда? Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа скоро могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом к обновленным вирусам россиян иммунитета нет. На этом фоне Роспотребнадзор обновил состав всех трех компонентов российской вакцины от гриппа. Подробности на Business FM. Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы, а также нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, прежде всего для полетов в Москву, Петербург и другие ключевые узлы. Затем глава МИДа Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина официально уведомила ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно, а министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме пообещал не допустить значимых перерывов, сославшись на контакт Росавиации с Минобороны и спецслужбами. Комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает».
17: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, которую недавно писал американский журнал «The Atlantic». Кодовое название «M&M». Суть в атаках посредством множество мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может стоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания FirePoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка 58 тысяч долларов за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле 1 современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 2022 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 2025 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 2023 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – 1000 дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли 3 дрона, 2 из них со взрывчаткой. 1 лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 2022 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48%. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район двух столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Показательно еще и то, что Зеленский сообщил, что по просьбе некой мировой державы Киев согласился приостановить удары на Владивостокском направлении как раз на дни Восточного экономического форума, куда приехал Путин, и допустил, что по просьбам партнеров может и дальше обеспечивать отсутствие дронов на определенных маршрутах в определенное время. То есть это еще становится и формой шантажа. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
5: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовтзнает». Основательница фонда «Дом с маяком» Лиду Муняву обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Мнява не признает, а о фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев подробнее.
18: Как рассказал бизнес-ФМ адвокат Лиды Мниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту Д, части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Мниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Мниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Мниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о трех публикациях, в которых Лида Мниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Мниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Мниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
19: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическо идеологическую расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой это есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока этого действующего диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, но, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», ну, его нету в лексиконе наших судей. И я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Ну, уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем вот распространение фейков об армии.
18: фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
20: Мы, конечно, очень внимательно и с огромным переживанием следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
18: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
5: Новые штаммы гонконгского и свиного гриппа могут прийти в Россию из южного полушария, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях ВЭФ. По ее словам, в южном полушарии последние месяцы наблюдались серьезные эпидосложнения по гриппу. На южноамериканском континенте фиксировался подъем гонконгского гриппа, а в азиатской части мира был подъем свиного гриппа. К обновленным вирусам россиян, вероятно, еще нет должного иммунитета. О новых штаммах говорит кандидат меднаук, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.
21: Относительно штаммов вируса гриппа ничего такого сверхъестественного не было объявлено главным государственным санитарным врачом, профессором Поповой Анной Юрьевной. Она обратила внимание на два актуальных штамма вируса гриппа в текущем эпидемическом периоде. Это вирусоподобный H1N1 эндемическому подобному штамму вируса гриппа А 2010 года подобный и вирусоподобный гонконгскому гриппу H3N2. Вакцины просто в этом году, соответственно, будут обновляться за счет актуальных штаммов и будут применяться не 4-, а 3-валентные вакцины для иммунопрофилактики гриппа. Но так как грипп – это серьезное достаточно заболевание, в некоторых случаях может вызывать достаточно выраженные заболевания, требующие госпитализации с развитием пневмонии, вирусно-вирусно-бактериальной, даже у лиц с нормальной исходной иммунной системой.
5: Георгий Викулов, иммунолог-аллерголог. В связи со сложившейся ситуацией в этом году Роспотребнадзор уже обновил состав всех 3 компонентов российской вакцины от гриппа. Как отметила глава ведомства, это редкий случай. Комментирует профессор, академик РАН, зав. Лаборатории и профессор Новосибирского госуниверситета Сергей Нетесов.
22: На самом деле они к нам пришли, уже нынешние варианты, не из Гонконга, а просто из разных стран южного полушария. Рекомендация сменить все 3 штамма вакцины идет от Всемирной организации здравоохранения. Что раз все 3 штамма у нас меняются вакцины, то, конечно, всем, кто вакцинировался в прошлом году, из групп риска, по крайней мере, стоит вакцинироваться абсолютно точно.
23: По поводу масштабов, насколько они мощные?
22: Насколько они мощные, это покажет время. На самом деле, такие случаи бывают, когда меняются все 3 штамма. Чаще меняются 2, редко меняется 1. Особенного ничего ждать не надо.
5: Сергей Нетесов, академик РАН. Как ранее напоминал Роспотребнадзор, оптимальным временем для вакцинации от гриппа является сентябрь-октябрь, так как надежная иммунная защита после введения формируется в течение 2-4 недель.
3: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику С.З. Воровского, 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
24: Агат. Покупай выгодно.
3: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад. Успеть за 10 секунд на Business FM. Компании и корпорации.
0: Студия Олеся Савоськина. Здравствуйте.
3: Бизнес и власть.
0: Великобритания оштрафовала лондонское отделение Citibank за нарушение антироссийских санкций. Штраф составил 4,7 миллиона фунтов, около 6,3 миллионов долларов. Регулятор выявил почти 1000 операций на общую сумму около 20 миллионов фунтов, в том числе с российскими банками и компаниями под санкциями. Большинство нарушений произошло в 2022 году. Причинами назвали сбои в системах контроля, ошибки сотрудников и высокую нагрузку при ручной обработке данных.
3: Отчеты и планы.
0: Mitsubishi представила новое поколение внедорожника Pajero. Модель возвращается спустя 5 лет после прекращения выпуска предыдущей версии. Автомобиль сохранил рамную конструкцию и полный привод и получил дизельный двигатель объемом 2,4 литра и 8-ступенчатый автомат. Сначала новый Pajero начнут продавать в Таиланде, затем в Японии и Австралии, а позже примерно в 100 странах.
3: Конфликты.
0: США вместе с европейскими правоохранителями вывели из строя Botnet Cellity – сеть зараженных компьютеров, которая работала больше 20 лет. Через нее злоумышленники похищали криптовалюту и проводили кибератаки. По данным американской компании по кибербезопасности CrowdStrike, к сети было подключено более 15 тысяч зараженных устройств по всему миру. В ходе операции власти США, Болгарии, Венгрии и Румынии заблокировали инфраструктуру Botnet'а и связанные с ним домены. CrowdStrike связывает Cellity с группировкой Salty Spider, которая, по оценке компании, работает из Башкортостана. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Business FM, у микрофона Алексей Пантелеев. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir. Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего возникают вопросы о конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Валерий Бадоев продолжит.
1: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имело права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама Palantir, указывает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
2: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. А он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента. Ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
1: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дуда.
4: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, со словом мигрантов. Нынешние протесты — это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе. Но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к ним в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
1: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Индекс Мосбиржи в среду консолидировался, показав небольшое снижение по итогам основных торгов. Поддерживали рынок высокие цены на нефть и успешное размещение Минфином ОФЗ на 1 000 000 000 000 рублей. Это максимальный объем с ноября 2025 года. С подробностями наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: Российский рынок акций перешел к снижению после 4 торговых дней роста, и снижение не сильное, конечно, 0,1% потерял индекс Московской биржи и закрыл основную торговую сессию на уровне 2185 пунктов. Вечером уже немножко усилилось снижение, хотя Росстат зафиксировал недельную дефляцию, и с 25 по 31 августа потребительские цены снизились на 0,01%. До этого недели ранее росли на 0,01%, но не будем забывать, что до этого 3 недели снижались, так что цифры подтверждают снижение потребительских цен в августе, но при этом годовая инфляция ускорилась. На 31 августа составила 6,32%, на конец июля была 5,98%. Дождемся 11 сентября, когда Росстат опубликует все окончательные точные данные и за август, и данные по годовой инфляции. Рынок уже увидит финальные значения. Основное, что обсуждалось в целом на финансовом российском рынке, это, конечно, размещение облигаций федерального займа с переменным купоном с датой погашения 29 июля 2042 года. И Минфин разместил все облигации на 1 триллион рублей. Очень удачным назвали на рынке это размещение в плане объема размещения, конечно. Спрос на аукционе составил почти 1,5 триллиона рублей. Тоже хороший момент. И причем это первое размещение после полуторамесячного перерыва. Я напомню, что в июле в целях снижения возросшей волатильности и содействия стабилизации рыночной ситуации Минфин приостановил проведение аукционов по размещению облигаций федерального займа. Первый аукцион после паузы хороший. Причем ранее Минфин пытался размещать как раз флотеры, и тогда не получилось Минфину разместить. В этот раз все получилось, и, соответственно, если брать планы ведомства на третий квартал, это около 1,5 триллиона рублей, то уже на 1 000 000 000 ведомство выполнило этот план. Единственный момент, который, конечно же, тоже обсуждался, это цена размещения 92,5% от номинала, и эта цена оказалась даже ниже цены похожих облигаций, которые уже торгуются. Так что не все так хорошо, как казалось на первый взгляд, но самое главное, что размещение по довольно низкой, по мнению рынка, цене не сильно сказалось в целом на рынке ОФЗ, растворилось это все, может быть, скажется на секторе флотеров, но вот что касается общего рынка, то индекс, который отвечает за цены, индекс RGBI снизился лишь на 0,2%, опустился в район 113,5 пунктов. Рубль продолжает падать, китайская валюта преодолела 13 рублей в моменте, впервые со 11 февраля 2025 года, но закрытие 12 рублей 98 копеек. Доллар перешагнул рубеж 87 рублей, если опираться на однодневный фьючерсный контракт. Но здесь рынок отмечает спрос со стороны импорта, прежде всего со стороны импортеров топлива, и помимо всего прочего, Банк России по-прежнему покупает валюту на повышенных объемах. И, кстати, 3 сентября рынок узнает все новые параметры бюджетного правила. Минфин опубликует свои данные. Ну и цены на нефть, которые продолжают расти. Вечером в среду смесь Brent практически достигла $96 за баррель. Ну, здесь, конечно же, рынок следит за ситуацией в Персидском заливе. Там по-прежнему эскалация. Новости, которые приходили в среду, касались в основном последствий ударов вторника. Ну и рынок игнорирует даже сообщение от Министерства энергетики США, то, что им вроде как удается проводить то ли 17, то ли 20 миллионов баррелей в сутки из Персидского залива нефть вывозить. Но, тем не менее, есть другие сообщения. Во-первых, американские военные атаковали два иранских танкера в рамках серии ударов вторника. Ну и, помимо всего прочего, были сообщения со ссылкой на корпус стражи Исламской революции, что два танкера, которые пытались пройти через Ормузский пролив в среду, наткнулись на установленные в акватории мины.
5: Алексей Завьялов, биржевой обозреватель «Бизнес ФМ». Отмечу, официальный курс доллара с 3 сентября 87 рублей, евро 100 рублей 83 копейки, юаня 12,92.
3: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
8: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
6: Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
9: В Москве 6.58, в студии Вероника Романова. Силы ПВО сбили еще 17 беспилотников, летевших на Москву. По словам мэра Сергея Собянина, общее число БПЛА, уничтоженных с вечера среды на подлете к городу, достигло 27. Работы аэропортов столичного авиаузла ограничены. Экипаж российского судна «Росгидромета» профессор Молчанов, задержанного властями Норвегии, находится в безопасности. Это заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он добавил, что юристы оспорят это решение, такие прецеденты уже были. Норвежский суд арестовал судно в порту Баренцбурга на архипелаге Шпицберген накануне. Ордер был выдан после заявления украинской компании «Нафтогаз». Арест связан с активами компании в Крыму. Профессор Молчанов, входящий в состав флота «Росгидромета», используется для научных исследований, мониторинга, поддержки работы полярных станций, а также для коммерческих круизов и экспедиций. Генпрокурор Александр Гуцан поручил прокурорам пресечь случаи заключения государственных и муниципальных контрактов, не обеспеченных средствами. По его словам, это позволит защитить право предпринимателей и решить проблему долгов перед бизнесом со стороны госзаказчиков. Также он добавил, что причиной образования долгов стали нарушения бюджетного планирования, из-за которых заказы не подкреплялись необходимым финансированием. Гуцан подчеркнул необходимость разорвать порочный круг накопления долгов перед подрядчиками. Одним словом, как у Ильфа и Петрова, утром деньги, вечером стулья, добавил он. Норвегия высказалась против возвращения россиян и белорусов на соревнования, которые проводятся под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда, это сообщил руководитель отдела по коммуникациям Норвежской федерации Эспен Граф. Накануне было объявлено о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям в индивидуальных дисциплинах в нейтральном статусе. Для участия им необходимо выступать без национальной символики. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 7 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Российская экономика находится в ситуации переохлаждения, заявил глава Сбера Герман Греф. Ставка к концу года может составить 11-12%. По крайней мере, таковы ожидания Сбербанка. Все это сказано в кулуарах Восточного экономического форума. Сегодня третий день работы и ожидается выступление Владимира Путина на пленарном заседании. Подробности узнаем буквально через минуту от нашего корреспондента. Как остаться без эквайринга и доступа к счетам за покупку? Предприниматель продал в своем магазине 3 айфона, но, как позже выяснилось, мошенникам. Банки отправляют его в Центробанк, а регулятор обратно в банки. Эксперты же говорят, что все дело в работе системы «Антидроп». Алиса получит особые права на смартфоне Минцифры. Как пишет Коммерсант, обсуждает сейчас расширение особых прав для ее помощника, то есть доступ к системным функциям. Яндекс уверяет, что возможности Алисы все же будут ограничены. Какие есть риски? Подробнее об этом в эфире «Бизнес ФМ». Итак, стартовал третий день Восточного экономического форума. Сегодня Владимир Путин выступит на пленарном заседании на полях ВЭФ. Генпрокурор России Александр Гуцан предложил в 2027 году ввести мораторий на проверки бизнеса, который пострадал от ударов ВСУ. И также Гуцан предложил предоставить бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и предоставлению налоговой отчетности, и также установить льготный период погашения заемных средств без ухудшения кредитной истории. На ВЭФ сейчас работает обозреватель «Бизнес ФМ» Евгений Перельчук. Он с нами сейчас на прямой связи. Жень, приветствую.
11: Алис, приветствую.
10: Давай, наверное, со слов генпрокурора начнем. Какой была реакция на предложение Гусана, вот о поддержке пострадавшего от атак дронов бизнеса?
11: Ну, реакция бизнеса, конечно, была довольно бурной и активной, потому что Александр Гуцан уже в его традиции, так сказать, выступать таким образом, чтобы будоражить общественность. В этот раз он точно так же выступил, сказал, что неплохо было бы ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников. Мера, как говорит он, планируется на 2027 год. Также он предложил предоставить бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и представлению налоговой отчетности, установить льготный период погашения земельных средств без ухудшения кредитной истории. Ну, короче говоря, речь идет о предприятиях, которые понесли ущерб в результате атак беспилотников. Опять же, неясно, какой размер ущерба должен быть, как бизнес должен доказывать, что пострадал, то есть приводить каких-то инспекторов, чтобы показывать разрушение или что-то в этом духе. То есть таких подробностей пока нет. Гуцан отметил, что атаки ВСУ на логистические центры направлены на то, чтобы посеять панику, значит, и все шишки, как он выразился, падают на голову органов исполнительной власти. Ну, в общем, бизнесу эти слова еще предстоит осмыслить.
10: Угу. А самые еще заметные какие заявления прозвучали на форуме?
11: Ну, на самом деле, участники на панельных дискуссиях уже не соревнуются в остроумности, скорее они сосредоточены на проблемах Дальнего Востока, которых становится только больше. Вот. Внезапно казалось, что инвестициями в регион надо поторопиться, активность бизнеса не растет, и до 2030 года была задача привлечь 12 триллионов рублей, а пока что на сентябрь 26-го привлечено 6,5 триллионов, ну то есть надо еще поднажать. И тут говорят, что дефицит кадров также больше мешает экономике Дальнего Востока, чем сама нехватка инвестиций. инвестиций. Вот. Новых идей как-то маловато, почти все дискуссии в этом году так или иначе основаны на темах прошлого года, то есть подводятся итоги, признаются ошибки, как это обычно бывает. Обсуждается логистика, которая стала еще более сложной и ограниченной, то есть обсуждается введение электронного документооборота с 1 сентября. Ну, хотя бизнес-перевозы, помню, вот обращался на бизнес-ФМ, спрашивал, как это вообще будет работать, тем более, что идет как бы уже третий день работы этой системы, а она работает, ну, так, пока что не идеально. Mm-hmm. Вот, обсуждаются вопросы удержания специалистов, ну, в общем, рядовые вопросы на Дальнем Востоке, потому что специалисты тоже уезжают, их надо как-то удерживать.
10: Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании, вот вчера он во Владивосток прилетел, что за это время он успел?
11: Ну, у него была насыщенная довольно программа. Он прилетел в Владивосток с саммита ШОС в Бишкеке, успел открыть парочку предприятий здесь, прогулялся по судостроительному комплексу «Звезда», вот, и провел встречу с губернатором Кожемяка, кстати. Она была аж в 5 утра по местному времени. Там Путин пошутил, что уже не добрый вечер, а добрая ночь здесь. Ну, на самой площадке форума он уже провел несколько закрытых встреч. Сегодня вообще самый важный день форума, такой самый нагруженный, ну, сегодня самый серьезный, сказать, скучные темы. Вот. И главное, пленарное заседание, конечно, мероприятие традиционное и больше всего внимания привлекает, потому что этот формат уже давно выглядит как такая прямая линия 2.0, где после выступления президент отвечает на вопросы по вопросам внутренней и внешней повестки.
10: Угу. А расскажи вообще, как организован форум, что вообще там интересного, вот кроме дискуссий, заседаний?
11: Ну, в первую очередь, конечно, бросаются в глаза меры безопасности. Как я уже говорил, в первый день они стали строже, и очередей за них стало больше. Ну вот, доступность интернета плюс-минус на уровне прошлого года. Изымают пауэрбанки по неясным причинам. Это нововведение больше всего здесь критикуется. Вот, а традиционное ограничение вроде закрытия бухты для судов, тут никого уже не удивляют, это как бы стандартная процедура. Ну, естественно, кормят участников очень хорошо. С этим как бы на Восточном форуме никогда проблем не было, и этот год не исключение.
10: Большое спасибо тебе за комментарий. Евгений Прильчук, обозреватель бизнес-ФМ, он сейчас работает на Восточном экономическом форуме. Сегодня третий день, основное, ожидается пленарное заседание с участием Владимира Путина. Из последних заявлений вот вижу, что Герман Греф говорит, что российская экономика все еще переохлажденная. По его словам, также вполне возможно дальнейшее постепенное

0: По данным источников газеты «Коммерсант», предполагает, Алиса AI не просто войдет в перечень обязательного к предустановке софта, но и получит права доступа к системным функциям, уведомлениям, авторизации и данным пользователя, включая банковские приложения. Собранная информация при этом будет храниться на мощностях Яндекса, и это коснется смартфонов, планшетов и умных колонок. В самом Яндексе уверяют, Алиса не получает неограниченного доступа к данным и банковским приложениям, говорит Дарья Усольцева, пиар Алисы AI.
1: Возможности ассистента на мобильном устройстве всегда ограничены механизмами безопасности операционной системы. У ассистента есть доступ только к тем данным и возможностям, которым пользователь дал явное разрешение. В настройках устройства пользователь может сам выбрать ассистента по умолчанию, российского или зарубежного. При выборе Alice AI она не получает дополнительных возможностей по сравнению с зарубежными сервисами.
0: Стоит оговориться, пока это все на уровне обсуждений. Еще в начале августа Минцифра публиковала для общественного обсуждения проект, где говорилось о расширении прав и помощников на устройствах. Но потом документ удалили, видимо, для доработки. Многие россияне обеспокоены прежде всего тем, не получит ли нейросеть доступ к банковским данным и как она ими сможет распорядиться. Рассуждает директор по развитию разработчика платформы «Кодик» компании «Архитех» ИИ Юрий Головко.
2: Саму идею системного помощника и объем его полномочий стоит вообще разделять. Доступ к функциям устройства и доступ к чувствительным данным – принципиально разные вещи. Чтобы видеть, что происходит внутри банковского приложения, ассистенту нужна служба специальных возможностей – читать чужой экран и нажимать за пользователя кнопки. Этим же механизмом работают банковские трояны, и банки годами учились это блокировать. Более того, с марта 2027 года закон обязывает банк выявлять удаленный доступ к устройству и останавливать, наоборот, такие операции до списания.
0: Цель обсуждаемых норм – поддержка российского искусственного интеллекта. В Минцифре считают, что расширение прав и помощников должно исключить монопольное преимущество встроенных решений зарубежных производителей. Правда, сейчас помощниками от Google, Amazon и Apple в России и так практически не пользуются, их функциональность ограничена. А среди российских разработок реальная конкуренция невелика. При этом стоит учесть, что новые нормы, если их примут, будут работать не на всех гаджетах, напоминает гендиректор компании Nevel AI, автор телеграм-канала AI Happens Алексей Хохунов.
3: В айфонах реализовано понятие сэндбоксинг. Это когда приложения, они разделены между собой. И просто технически невозможно сделать так, чтобы какое-то приложение могло собирать данные в других приложениях. Поэтому работа, например, VPN-ов на айфоне и на андроиде сильно отличается. А вот на андроиде это возможно сделать. И, в принципе, на андроиде можно дать расширенные права конкретному приложению, чтобы оно собирало больше данных.
0: О том, как относиться к рискам для приватности, рассуждает управляющий директор Angel Relations Group, преподаватель Высшей школы экономики Алексей Карлов.
4: Расширенный доступ к картам, другим данным и прочее. Да, по сути, мобильный оператор знает, о чем мы говорим, что мы пишем. А поисковик или приложение на телефоне знают, куда мы ходим. Ритейл знает, что мы покупаем. Если появится и ассистент, который это объединяет, это будет чем-то аналогично операционной системе. И, видимо, все к этому идет. Тут, похоже, уже есть в автомобилях. Хотя на мобильном телефоне операций гораздо больше.
0: Одни эксперты указывают, мера гарантирует доступность отечественных нейросетей при блокировках зарубежных платформ. Другие говорят о риске монополизации рынка. По сути, конкуренция уйдет из плоскости качества в плоскость того, у кого больше прав. Наталья Шашина, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
7: «Максидом».
8: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Слова, проверенные делом.
10: Есть множество способов управлять успешной компанией, но тот, который сработал хорошо однажды, вряд ли окажется эффективным во второй раз. А то, чего вас предостерегают, может принести успех. Правил не существует. Я уверен, нельзя позволять, чтобы тебя остановили.

0: Навіло убогое словцо нельзя. Ричард Брэнсон, эксцентричный британский предприниматель-миллиардер, основатель корпорации Virgin Group. Слова, проверенные делом. На Business FM.
1: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
2: После выхода репортажа моей ситуации, через день моя декларация была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
3: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Число зарегистрированных самозанятых в России может увеличиться на 6-7% в будущем году. Темп роста замедлится по мере насыщения рынка, пишет газета «РУС» со ссылкой на бизнес-экспертов. По их словам, большинство россиян, которые хотели легализовать частные услуги или начать работать через цифровые платформы, уже оформили статус ранее. Дальнейшее расширение рынка будет связано прежде всего с выходом молодежи на рынок труда, развитием маркетплейсов, доставки и такси, а также распространением подработок. Эксперты отмечают, что среди новых плательщиков налога на профессиональный доход. Особенно много будет россиян в возрасте от 18 до 25 лет. Они выбирают самозанятость для работы в IT, доставке, бьюти-сфере, SMM и креативных индустриях. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин на встрече с бизнес-сообществом Дзержинска призвал промышленников активнее заниматься научными исследованиями и использовать для этого новый технопарк H2O. Среди основных точек промышленного роста Дзержинска Глеб Никитин назвал особую экономическую зону Кулибин. Глава региона поблагодарил промышленников за то, что они находят возможности для развития, несмотря на серьезные вызовы, связанные с макроэкономической ситуацией, санкциями и кредитно-денежной политикой, рассказали в пресс-службе областного правительства. Нижегородские школьники и студенты могут ездить в электричках за полцены. Льготы на билеты начали действовать с 1 сентября для учащихся Нижегородской и Владимирской областей, а также Татарстана, Мариэл и Удмуртии. Для оформления проезда с 50% скидкой пассажир должен предъявить школьную справку или студенческий билет. Воспользоваться льготой до конца июня будущего года могут школьники, студенты-очники, а также аспиранты, ординаторы и ассистенты-стажеры очной формы обучения. Министерство градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской области разрешило подготовку проекта планировки территории в поселке Пыра в Дзержинске. Документ размещен на сайте ведомства. Проект предусматривает строительство одноэтажного складского комплекса, площадь застройки 1000 квадратных метров. В состав документации по планировке территории войдут чертежи, схема организации улично-дорожной сети, движение транспорта и пешеходов, схема границ зон с особыми условиями использования, документы по благоустройству, озеленению и так далее. Минимальная месячная продуктовая корзина с начала года подорожала на 8,5%. Ее стоимость в июле составила 8159 рублей, рассказал зампред правления Ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Леонов. Дороже всего продукты обходятся на Чукотке, чуть более 21 тысячи рублей. Дешевле всего в Мордовии – 6,5 тысяч. В расчеты вошли 33 наименования, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. В Нижнем Новгороде откроется историко-художественная выставка, посвященная одному из ключевых событий в истории человечества – Нюрнбергскому процессу, послужившему фундаментом послевоенного мироустройства. Материалы экспозиции раскроют историю трибунала, расскажут о преступлениях, совершенных нацистами и их пособниками. Выставка будет работать в главном ярмарочном доме на улице Совнаркомовской до 20 сентября. Вход – свободное мероприятие для лиц старше 6 лет. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
4: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 21 градус. Вечером будет малооблачно и плюс 17, ночью плюс 14 и облачно с прояснениями.
1: Валюта.
4: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 сентября. Доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 92 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
3: В Ростехе объяснили задержку выплат клиентам CarPrice. Это связано с действиями прежнего руководителя, сообщили коммерсанты в госкорпорации. По версии Ростеха, бывший гендиректор CarPrice после перехода компании государству уволился и отозвал электронные подписи и доверенности, необходимые для работы сервиса. В компании обещали восстановить работу в ближайшее время. Фирма по продаже подержанных авто работает с 2014 года. Минувшей весной она перешла в госсобственность. Решение было принято по делу инвестора и фонда, которые признаны в России экстремистскими. Судоходную компанию «Фарватер» в Нижнем Новгороде оштрафовали за невыплату зарплат, сообщили в региональной транспортной прокуратуре. В ведомстве напомнили, что ранее по результатам принятых мер компания погасила долг по заработной плате и другим выплатам перед 99 работниками на сумму более 5 миллионов рублей. Тем не менее, Гострудинспекция привлекла судоходную компанию и ее руководителя к ответственности за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других выплат. Предприниматели Чкаловского и Починковского округов приглашают принять участие во встречах в формате инвестиционного часа с территориальными управляющими корпорации развития Нижегородской области. Встреча в Чкаловске состоится 7 сентября в администрации муниципалитета. Инвестиционный час в Починковском округе пройдет 24 сентября. В рамках мероприятия представители бизнес-сообщества смогут получить бесплатные консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также ознакомиться с действующими мерами поддержки бизнеса, цифровыми сервисами для инвесторов и возможностями корпорации развития региона. Принять участие во встречах могут предприниматели, имеющие вопросы по реализации инвестпроектов в различных сферах, вне зависимости от предполагаемого объема инвестиций. Каждому обратившемуся специалист окажут всю необходимую помощь, отметил генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. Сейчас на сопровождении корпорации в Чкаловском округе находятся 4 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 500 000 000 рублей. В Починковском округе также 4 проекта на 533 миллиона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска, и это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама не оферта. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42. Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
5: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Савашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура реки Зеи. К этому времени семейство Савашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Савашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Савашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Савашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Савашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Савашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Савашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Савашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Савашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Савашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Савашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Савашников зимой 1943 года в Москве.
0: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Слова, проверенные делом.
5: Смерть случается со 100 людьми из 100. Не с 99, а со 100 людьми. Стоит ли из-за нее переживать, если придет момент, когда она ко мне постучится и скажет: «Ну что ж, пора». Я думаю, страшнее всего это когда она ко мне постучится, а я, оглянувшись на свою жизнь, буду очень сильно сожалеть, что у меня была возможность, а я не рискнул. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
0: Слова, проверенные делом.
1: на Business FM. Британские ученые доказали. Фильмы ужасов способствуют снижению веса, выяснили британские ученые. Существует даже список из 10 самых полезных для здоровья фильмов. Среди лидеров – «Изгоняющий дьявола» Уильяма Фридкина, который поможет избавиться от 158 калорий за сеанс, и «Челюсти» Стивена Спилберга – 161 сожженная калория. А больше всего калорий можно потерять при просмотре «Сияния» Стэнли Кубрика – порядка 180. Ученые акцентируют, при просмотре такого здорового фильма важно, не отрываясь, смотреть на экран, не зажмуриваясь и не отворачиваясь в самые страшные моменты. Под воздействием соответствующих эмоций в организме запускаются химические процессы, которые ускоряют метаболизм. Главное – не заедать ужас попкорном. Британские ученые доказали. Ну и молодцы. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 7.28, студия Вероника Романова. Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке. Как ранее сообщил его помощник Юрий Ушаков, это будет большая речь, которая затронет широкий круг важных вопросов. Также ожидаются выступления президента Индонезии, премьера, министра Монголии, вице-президента и заместителя премьера Госсовета КНР. Сейчас Путин общается с индонезийским президентом в рамках рабочего завтрака. Дональд Трамп заявил, что сотрудничество с Россией хорошо для развития бизнеса. Мы хотим поддерживать хорошие отношения с Москвой, Киевом и со всеми. Это отлично скажется на бизнесе. У России огромные территории, весьма ценные земли. И вообще происходит много хорошего, сказал Трамп. Он добавил, что ведет диалог как с Путиным, так и с Зеленским. По его словам, США хотят провести саммит с российским президентом, когда военный конфликт будет приближаться к своему завершению. В Кремле отмечали, что контакты России и США продолжаются по имеющимся каналам на постоянной основе. При этом переговоры по украинскому конфликту заморожены, говорил Владимир Путин. И отмечал, что в Москве комфортно работать по Украине с переговорщиками Дональда Трампа. Тела убитых медведями людей обнаружили в Красноярском лесу. Их нашли в ходе поиска пропавших грибников у поселка Подтесово Енисейского округа. Женщины ушли за грибами 31 августа. Было обследовано 200 тысяч квадратных метров лесного массива. Принадлежат ли останки тел пропавшим, пока неизвестно. Главное управление МЧС по Красноярскому краю обратилось к жителям региона с просьбой не ходить в леса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7.30 в российской столице, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Что будет с российским небом? Ранее Киев уведомил ИКАО о необходимости небезопасности полетов над Россией после того, как Зеленский пригрозил закрыть российское небо. В свою очередь, в Росавиации заявили, что эти документы не имеют никакой юридической силы. О ситуации и дальнейших перспективах сегодня комментарий Георгия Буфта. Основательница благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Манявы сейчас задержана. По словам адвоката, меру пресечения ей изберут в четверг, то есть сегодня. Сама она вину не признает. В чем суть обвинений, как это отражается на работе ее фонда? ЕС на 2 года приостановит действие импортных пошлин на товары из Армении в Совете. ЕС уточнили, что меры эти охватят почти 99% экспорта свежих фруктов, овощей, растений из Армении в Россию, а также более 91% безалкогольных и крепких спиртных напитков. Подробнее в нашем эфире. Сегодня ночью были введены ограничения на работу столичных аэропортов Внуково и Домодедово. Аэропорт Жуковский был закрыт в связи с атакой беспилотников на московский регион. Ночные рейсы из Внуково вылетали с задержкой в среднем на 2 часа. 4 рейса в Самарканд, Махачкалу, Стамбул и Ульяновск были вообще отменены. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 37 сбитых за ночь беспилотниках, летевших на Москву. И также по согласованию работает аэропорт Нижнего Новгорода. А накануне Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и также нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. Но ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией и прежде всего для полетов в Москву, Петербург и другие ключевые узлы. Затем глава МИДа Андрей Сибига сообщил, что Украина официально уведомила ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. А глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно. Министр транспорта Андрей Никитин на Восточном экономическом форуме пообещал не допустить значимых перерывов, сославшись на контракт Росавиации и Минобороны со спецслужбами. Что будет дальше? Комментарий Георгия Буфта.
3: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, которую недавно писал американский журнал «The Atlantic», кодовое название «M&M». Суть в атаках посредством множества мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может стоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания Firepoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка 58 тысяч долларов за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле 1 современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 2022 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 2025 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 2023 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – 1000 дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли 3 дрона, 2 из них со взрывчаткой. 1 лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 2022 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район 2 столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Показательно еще и то, что Зеленский сообщил, что по просьбе некой мировой державы Киев согласился приостановить удары на Владивостокском направлении как раз на дни Восточного экономического форума, куда приехал Путин, и допустил, что по просьбам партнеров может и дальше обеспечивать отсутствие дронов на определенных маршрутах в определенное время. То есть это еще становится и формой шантажа. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
2: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Международная организация гражданской авиации ИКАО заявила ТАСС, что обновляет рекомендации по обеспечению безопасности гражданских самолетов в районах вооруженных конфликтов и вблизи них. Основательницу фонда «Дом с маяком» Лиду Маниаву обвинили в распространении фейков российской армии. По вменяемой ей уголовной статье Маниаве может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Маниава не признает. О фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд свою работу продолжит. Иван Медведев подробнее.
4: Как рассказал Бизнес ФМ адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту Д части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Маниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Маниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Маниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о трех публикациях, в которых Лида Маниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Маниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Маниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическую, идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока этого действующего диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», его нету в лексиконе наших судей. И я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем в распространении фейков об армии.
4: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
6: Мы, конечно, очень внимательно и с огромными переживаниями следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
4: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Теми, кто в теме. Сегодня книжная тема. На примере одного из самых известных российских магазинов — подписные издания, которому исполняется 100 лет. Как сейчас меняется покупательское поведение, как на классические магазины влияет то, что происходит с маркетплейсами, и каковы главные болевые точки независимого книгоиздания и книготорговли в России. Обсудили все это с владельцем подписных изданий Михаилом Ивановым.
7: В связи с тем, что были атакованы склады маркетплейсов, многие издательства будут еще более перестраховываться с точки зрения выпуска новых книг, дополнительных тиражей, и меньше станет риска с точки зрения контента. Где-то можно было, например, поверить в потенциально сложную книгу, и часто это срабатывало, и они становились бестселлерами. Сейчас, конечно, такого креативного подхода к книгопечатанию будет меньше и в силу законов, и в силу ограниченности средств. Кризис на книжном рынке продолжается. Но он длится уже, на самом деле, 6 лет. Постепенно ты начинаешь относиться к различным проблемам уже как к некому привычному, к сожалению, фону.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Книжная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня в 18.30 на Бизнес FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах, еще через колонку Алиса, ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно. 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Monkey Business. На самом деле фраза не имеет никакого отношения ни к обезьяньим фермам, ни вообще к эксплуатации животных. И наиболее точным ее переводом на русский, конечно, будет выражение «мартышкин труд». Считается, что в эпоху колонизации британцы позаимствовали этот оборот у индийцев, которые уподобляли поведение людей обезьяньим выходкам. По сей день англичане используют выражение «monkey business», когда говорят о глупом, бесполезном занятии или жульничестве. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
8: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
0: Бизнес и власть.
8: Hyundai зарегистрировала в России еще два товарных знака – свою эмблему и логотип линейки грузовиков Trago Excellent. Заявки компании подавала еще в 24 и 25 годах, а теперь Роспатент их одобрил. В августе Hyundai зарегистрировала в России еще 11 товарных знаков. При этом сама регистрация не означает возвращение компании на российский рынок. В Роспатенте объяснили, что зарубежные бренды таким образом в том числе защищают свои названия от подделок.
0: Аукционы и тендеры.
8: РЖД выставили на торги историческое здание вокзала на станции Кунцево в Москве. Начальная цена около 113 миллионов рублей. Одноэтажный вокзал площадью почти 500 квадратных метров входит в реестр объектов культурного наследия. Его спроектировал Иван Струков, архитектор белорусского вокзала. Здание выполнено в неоготическом стиле и внешне напоминает небольшой средневековый замок. Сейчас вокзал по прямому назначению не используется.
0: Отчеты и планы.
8: «Казтрансойл» планирует расширить нефтепровод, по которому российская нефть идет через Казахстан в Китай. Компания рассчитывает увеличить транзит с 10 до 12,5 миллиона тонн в год. На проект планируют направить около 25 миллиардов тенге, примерно 5 миллиардов рублей. Для увеличения мощности потребуется в том числе новая нефтеперекачивающая станция. Россия и Казахстан обсуждают увеличение поставок до 12,5 миллиона тонн еще с прошлого года. Новости компании и корпораций – держитесь курса.
2: 7:47 в Москве. Облигации дешевеют по всему миру. Стоит ли избавляться от них на падении? Доходности европейских и американских гособлигаций находятся на многолетних максимумах под давлением и корпоративный долг. Российский рынок движется в том же направлении. Мнение инвестбанкира, основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
0: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
9: Мировой долговой рынок, если честно, штормит. Доходности по европейским облигациям и, кстати говоря, гособлигациям США на многолетних максимумах. То есть цена проседает, доходности растут. Под давлением и корпоративные облигации, ведь если безрисковые гособлигации, иначе говоря, безрисковые инструменты дорожают, то бизнесу тоже приходится занимать все дороже и дороже. А с чего, собственно говоря, все возбудились? Смотрите, тут причин несколько. Во-первых, проинфляционные риски на фоне очередного накала страстей на Ближнем Востоке. Растет цена на нефть, растут издержки, ну, с этим все понятно. Продовольствие, кстати, тоже. Так что все это едино в флаконе. Во-вторых, фискальные проблемы многих стран. Ну и, наконец, растет конкуренция за деньги с бигтехами. У нас свои причины давления на долговой рынок. Ну, во-первых, проинфляционные риски связаны не только с Ближним Востоком, сколько с дорожающим топливом из-за ремонтов и повреждением НПЗ. Ну и, кроме того, продолжающихся атаках на склады. Поэтому рынок закладывает более жесткие сигналы по денежно-кредитной политике. Ну и еще, кто не в курсе, Минфин 2 сентября вернулся на рынок и провел аукцион по размещению ФЗ с переменным купоном. В итоге индекс RGBI с уровня 121 пункт в апреле упал до уровня примерно 114. Просадка не такая уж и маленькая. Но все это, я хочу сказать, все-таки не повод бежать и скидывать все облигации подряд. Это очень важно. В этом отличие облигаций вообще-то акции. Даже если цена бумаги падает, купон продолжает капать. Причем купон капает на счет независимо от котировок на бирже. В этом одно из главных отличий бондов от акций. В облигациях сложно застрять навечно. Каждые полгода, а по корпоративным бумагам иногда и ежемесячно, или раз в квартал, вам платят купон. И это немножко облегчает точку зрения, так сказать, как мы смотрим на этот мир, когда каждый раз приходят какие-то купоны. Ну и еще, учитывайте, что цена бумаги может снизиться, но при погашении эмитент, если у него все в порядке, должен вернуть весь номинал, независимо от динамики цены на бирже. Правда, как мы писали в нашем канале Биткоган в Телеграме и Максе, прежде чем гнаться за красивой доходностью, лучше заглянуть в отчетность компании и убедиться, что бизнес генерирует достаточно денег для обслуживания долга, а не платит купон за счет, к примеру, нового рефинансирования. То есть важно понимать, за счет чего платятся эти самые проценты, купоны и так далее. Проще говоря, купон 20% годовых, он ничего не значит, если у компании, пардон, отрицательный денежный поток и растет долг. Тут и до техдефолта недалеко, а от техдефолта уже близко к обычному дефолту. Так что пока паникеры бегают с криками «все пропало», держатели именно качественных облигаций, имеется в виду компании, в которых все нормально, из кэшфлоу и так далее, так вот такой держатель таких облигаций может спокойно ждать очередной купон и получать свою вполне неплохую доходность. Так что я думаю, что облигации сегодня штука достаточно понятная, и, наверное, это как раз тот период, когда все-таки они выглядят гораздо более интересно.
2: Это был инвестбанкир, основатель медиасистемы Биткоган Евгений Коган. Мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir. Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщил профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего, возникают вопросы конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Тему продолжит Валерий Убадуев.
10: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имела права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама Palantir, указывает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
11: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто... Честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента. Ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
10: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дуда.
12: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, со словом мигрантов. Нынешние протесты – это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к ним в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
10: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
13: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. «Бизнес FM». Контекст. Осень. Яхт-клуб «Буревестник». Любители ветра и морских брызг могут принять участие в парусной регате. Осеннее меню с акцентом на охотничьи трофеи. Блюда фламбе, паста в головке сыра, авторский том-ям, блинчики с маскарпоне, которые шеф-повар приготовит у вашего стола. В октябре с теплой веранды можно наблюдать за подъемом и подготовкой яхт к зиме. Подробнее на сайте ресторана яхт-клуба «Буревестник». 0+.
14: Первые в деле.
15: Первой частной библиотекой в истории принято считать Александрийский Мусион, учрежденный в Египте в 3 веке до нашей эры. Ядром собрания стала коллекция свитков, купленная Птолемеем у Аристотеля. В дальнейшем все рукописи, попадавшие в Александрию, в обязательном порядке копировались. И за 100 лет библиотечный фонд разросся до 700 тысяч единиц.
14: Первые в деле. На Бизнес FM.
13: Бизнес FM.
0: Новости. Коротко.
1: В Москве 7.57, студия Вероника Романова. Рассмотрение законопроекта о санкциях против России может начаться в Палате представителей США 14 сентября, это сообщил изданию Хилл конгрессмен-республиканец Дон Бекон. По его словам, пауза дает время на то, чтобы убедить сомневающихся членов поддержать документ. Ранее законопроект столкнулся с сопротивлением в Нижней Палате Конгресса. Демократы опасаются, что законопроект наделит Дональда Трампа чрезмерными тарифными полномочиями. Этот документ позволяет вводить пошлины до 100% на товары крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Сумма ущерба от преступлений, совершенных в экономической сфере в России, сравнима с бюджетом одного российского региона, это заявил генпрокурор Александр Гуцан. По его словам, за первое полугодие 26-го она достигла 328 миллиардов рублей. За тот же период прошлого года ущерб составил 126 миллиардов. Ученые вычислили самый несчастливый возраст человека. Это 47 лет. Исследователи из Дартмутского колледжа проанализировали данные о благополучии людей из 132 стран, обнаружили закономерность. В молодости люди в среднем более довольны жизнью, затем показатель постепенно падает и достигает нижней точки ближе к 50 годам. И снова начинает расти. При этом эта тенденция характерна для жителей разных частей света. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 утра в Москве, в студии Елизавета Сглобуца. Здравствуйте. Мораторий на проверки бизнеса, попавшего под удар ВСУ, предложил генпрокурор России Александр Гуцана. Герман Греф считает, что экономика страны находится в ситуации переохлаждения. Все это сказано на Восточном экономическом форуме. Сегодня третий день и ожидается выступление Владимира Путина на пленарном заседании. Подробнее буквально через минуту. Как остаться без эквайринга и доступа к счетам за покупку? Предприниматель продал в своем магазине 3 айфона, но, как позже выяснилось, мошенникам. Банки отправляют его в ЦБ, а регулятор обратно в банки. Эксперты же говорят, что все дело в работе системы «Антидроп». Российский рынок акций на утренней сессии сейчас слабо растет, прибавляет 0,3%. Мосбиржа 2192 пункта. Нефть сегодня в снижении на 0,6%. Brent 95 ровно. Подробнее в дальнейшем эфире. Итак, стартовал третий день Восточного экономического форума. Сегодня Владимир Путин выступит на пленарном заседании. На полях ВФ генпрокурор России Александр Гуцан предложил в 27 году ввести мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от ударов ВСУ. И меры, по его словам, планируются на 27 год. И также Гуцан предложил предоставить бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и предоставлению налоговой отчетности. Также установить льготный период погашения земельных средств без ухудшения кредитной истории. Какой была реакция на предложение генпрокурора о поддержке пострадавшего от атак дронов бизнеса и какие еще важные заявления прозвучали на форуме, комментирует обозреватель Business FM Евгений Приличук с полей ВФ.
16: Реакция бизнеса, конечно, была довольно бурной и активной, потому что Александр Гуцан уже в его традиции, так сказать, выступать таким образом, чтобы будоражить общественность. В этот раз он точно так же выступил. Скорее речь идет о предприятиях, которые понесли ущерб в результате атаки беспилотников. Опять же, неясно, какой размер ущерба должен быть, как бизнес должен доказывать, что пострадал. То есть приводить каких-то инспекторов, чтобы показывать разрушение или что-то в этом духе. То есть таких подробностей пока нет. Гуцан отметил, что атаки ВСУ на логистические центры направлены на то, чтобы посеять панику, значит, и все шишки, как он выразился, падают на голову органов исполнительной власти. В общем, бизнесу эти слова еще предстоит осмыслить.
2: А самые еще заметные какие заявления прозвучали на форуме?
16: На самом деле, участники на панельных дискуссиях уже не соревнуются в остроумности. Скорее, они сосредоточены на проблемах Дальнего Востока, которых становится только больше. Вот внезапно оказалось, что инвестициями в регион надо поторопиться, активность бизнеса не растет, и до 2030 года была задача привлечь 12 триллионов рублей, а пока что на сентябрь 26-го привлечено 6,5 триллионов. Ну, то есть надо еще поднажать. И тут говорят, что дефицит кадров также больше мешает экономике Дальнего Востока, чем сама нехватка инвестиций. Новых идей как-то маловато, почти все дискуссии в этом году так или иначе основаны на темах прошлого года, то есть подводятся итоги, признаются ошибки, как это обычно бывает. Обсуждается логистика, которая стала еще более сложной и ограниченной, то есть обсуждается введение электронного документа оборота с 1 сентября. Ну, хотя бизнес-перевозок, помню, вот обращался на Business FM, спрашивал, как это вообще будет работать, тем более, что идет как бы уже третий день работы этой системы, а она работает пока что не идеально. Обсуждаются вопросы удержания специалистов. Ну, в общем, рядовые вопросы на Дальнем Востоке, потому что специалисты тоже уезжают, их надо как-то удерживать.
2: Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании. Вот вчера он во Владивосток прилетел. Что за это время он успел?
16: Ну, у него была насыщенная довольно программа. Он прилетел во Владивосток с саммита ШОС в Бишкеке, успел открыть парочку предприятий здесь, прогулялся по судостроительному комплексу «Звезда» и провел встречу с губернатором Кожемяка, кстати. Она была аж в 5 утра по местному времени. Там Путин пошутил, что уже не добрый вечер, а добрая ночь здесь. На самой площадке форума он уже провел несколько закрытых встреч. Сегодня вообще самый важный день форума. Это и главное пленарное заседание, конечно, мероприятие традиционное. И больше всего внимания привлекает, потому что этот формат уже давно выглядит как такая прямая линия 2.0, где после выступления президент отвечает по вопросам внутренней и внешней повестки.
2: Это был Евгений Перельчук, обозреватель Бизнес FM. 8 часов по Москве, то есть это будет 15 во Владивостоке, ожидается начало пленарной сессии с участием Владимира Путина, на которой он выступит и ответит на вопросы. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию Бизнес FM обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники и, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. Подробнее Ольга Кашинская.
17: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке с пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
18: Я пишу на сайт МВД Крыма. Что за уголовное дело? Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответы я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела по неосновательным обогащениям. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи. Отправил им чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, это операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
17: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
19: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор эквайринга и код торговой точки. Может ли и продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой. Потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае, предпринимателя и решили забрать все у него.
17: По словам

0: не помогло привлечь достаточное количество туристов. По рынку ударила тяжелая ситуация с задержками авиарейсов и особенно с бензином. Были случаи, когда туристы вставали сначала в очередь за топливом по пути в Питер и прямо в очереди звонили и отменяли бронь. Покупательская способность хуже, люди стали экономить, комментирует вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
1: Была первая волна бензинового кризиса, сейчас вторая волна. Причем вторая волна доходит до нелепости ситуаций, когда на М-11 заканчивается бензин, и люди стоят часами в очередях. Люди в значительном количестве стали возвращаться. Нас ждет по результатам летнего сезона определенный кризис. Скорее всего, какие-то закрытия точно будут. Автотуризм является одной из составляющих. При этом, при всем, в Санкт-Петербурге не хватает тех туристов, которые приезжали в малые отели. Кто-то закрывает бизнес, уходит с этого самого рынка. Кто-то продолжает работать на меньшем количестве прибыли.
0: После этого непростого сезона о закрытии своей сети мини-отелей «Шантар» в центре города подумывает их владелица Ксения Тарасова. По ее словам, летний сезон вообще оказался провальным. Выросла налоговая нагрузка, траты на персонал, услуги ЖКХ, электроэнергию. Это все на фоне максимально привлекательной цены для гостей.
2: Людей едет меньше, и чтобы быть в рынке, ты снижаешь цены. Но все остальные твои расходы никто не уменьшает. Ни арендные платежи, не коммунальные платежи. Я, работая как бухгалтер, ведя бухгалтерскую контору, обеспечиваю существование этих отелей. Они в ноль практически не работают. По той цене, которая бы была для бизнеса рентабельна, по ней никто просто не поедет. И если номер стоит 2500 минус 100 рублей налога, так как он входит в стоимость, минус от 15% до 20% от стоимости комиссия агентов, островок, Яндекс.Путешествия. Тебе остается 1000 рублей с номера, 7 номеров, 7000 умножить на 30, это получается 210 тысяч, а, допустим, аренда у меня 300 тысяч. А еще нужно заплатить людям, горничной, нужно заплатить за коммунальные услуги. И зачем это все? Отели, наверное, придется закрыть.
0: Но не только в сегменте мини-отелей такая история. Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева рассказала, что наполняемость номерного фонда в целом по городу хуже предыдущего года.
3: У нас были три плана. Это оптимистический, реальный и пессимистичный. Но прошло, скажем так, по пессимистическому варианту. У нас просадка где-то относительно прошлого года порядка 8%. Это по выручке и по загрузке порядка 10%. Конечно, такая нестабильная ситуация вокруг, плюс достаточно высокий уровень инфляции сыграл свою роль. И отдых — это не такая прям первоначальная, да, история в затратах населения. Какая-то часть гостей отказалась от него. Рынок стал реагировать снижением цен, поскольку у нас в Петербурге все-таки достаточно высокая конкуренция, да, у нас очень много отелей. В этих реалиях рынок очень резко упал. Наши средние тарифы все-таки не совпали с планируемыми и тоже просели. Прибыльная часть в условиях увеличившихся расходов тоже очень сильно уменьшилась.
0: По словам участников рынка, ситуация, конечно, не выглядит катастрофой, но такого спада Санкт-Петербург не ожидал. Они считают, что в ситуации с кризисом в перевозках турвластям важно менять стратегию и ориентироваться не только на гостей из Москвы или еще более дальних городов, но и на соседние. Но пока из всех точек на карте стабильным в плане обеспечения спроса на Санкт-Петербург выглядит только Китай. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Реклама.
5: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
6: Акция ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vdb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра,

0: Остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ.
1: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM на портале bfm.ru.
3: Американец Джимми Дональдсон, сегодня известный как Мистер Бист или Мистер Чудовище, свой первый YouTube-канал, посвященный компьютерным играм, открыл в 2012-м, когда ему было 13 лет. Закончив школу, без проблем поступил в университет, но быстро бросил учебу, поскольку она мешала реализовывать себя в сети. Настоящий успех пришел к Джимми в 2017-м, когда он запустил довольно бессмысленный челлендж. Почти двое суток, не отходя от веб-камеры, считал в прямом онлайн-эфире от 0 до 100 тысяч. Потом он строил стены из пластиковых стаканчиков, лежал сутки в импровизированной могиле, проводил дни в закрытом магазине, и все это на глазах у интернет-публики. Сегодня у мистера Биста более 500 000 подписчиков, а личное состояние перевалило за $1 миллиард.
2: Блогеры на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
5: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Корпорация малого среднего предпринимательства опубликовала дайджест законодательных изменений для бизнеса, вступивших в силу с 1 сентября. Теперь представители бизнеса могут заранее раз в год направлять уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов за несколько предстоящих периодов, если эта сумма постоянна. Благодаря этому предприниматели смогут сократить объем регулярной отчетности. Что касается трудовой сферы, то с начала осени предельный объем часов сверхурочной работы увеличивается в 2 раза. Кроме того, запрещено устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до 3 лет, а для малых предприятий расширяются возможности заключения срочных трудовых договоров и проведения специальной оценки условий труда в упрощенном порядке. Также введена маркировка хозтоваров, средств гигиены, удобрений в потребительской упаковке, медицинских изделий, некоторых видов молочной и бакалейной продукции. Помимо прочего, с 1 сентября документы в области грузовых перевозок нужно оформлять в электронном виде. Подробный обзор опубликован на цифровой платформе msp.rf. Назначенный в июне министр защиты объектов Нижегородской области Константин Бочкарев покинул пост, сообщили коммерсант Приволжье в правительстве региона. Совмещать должности зампредседателя правительства и министра защиты объектов будет Владимир Тужилин. Напомню, новое министерство должно обеспечивать защищенность важных государственных и специальных объектов транспорта и энергетики в условиях спецоперации, а также координировать создание мобилизационного резерва и оснащение объектов критической инфраструктуры средствами защиты от беспилотников. В России стартовала вакцинация от гриппа, ее начали объявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Служба рекомендует региональным властям обеспечить прививки не менее 60% населения, а среди групп риска не менее 75%. В Роспотребнадзоре рассказали, что в предстоящем эпидсезоне состав вакцин полностью обновится, заменит все 3 штамма вируса. Сделать прививку рекомендуют в сентябре или октябре, чтобы иммунитет успел сформироваться до начала эпидемического подъема. Министерство экономического развития и инвестиций Нижегородской области подвело итоги по привлечению федерального финансирования за январь-июль. Документ размещен на сайте ведомства. По состоянию на 1 августа регион заявился в 21 госпрограмму. Сумма подтвержденных федеральных средств на текущий год составляет 43 миллиарда рублей, из которых 25,5 миллиардов на реализацию нацпроектов. За 7 месяцев фактически поступило 24,5 миллиарда рублей. Основные направления распределения на развитие транспортной системы, развитие образования, здравоохранение, соцподдержку граждан, комплексное развитие сельских территорий, на обеспечение доступным и комфортным жильем и другие сферы. В России наблюдается значительный рост числа вакансий для специалистов старшего возраста. Работодатели все чаще обращаются к опытным специалистам на фоне рекордно низкой безработицы. Эксперты отмечают, что этот тренд связан с дефицитом молодых кадров и высокой занятостью специалистов среднего возраста. Анализ рынка показал, что наибольший рост числа вакансий отмечен в рабочих и производственных специальностях. Например, количество предложений для стропольщиков увеличилось на 98%, для агрономов на 94%, для автоэлектриков на 70%. Также выросло количество вакансий для газорезчиков и монтажников. Работодатели предлагают старшим специалистам зарплаты от 65 до 113 тысяч рублей. Многие вакансии предполагают вахтовый формат, где доходы выше. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
4: Погода.
6: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 21 градус. Вечером будет малооблачно и плюс 17, ночью плюс 14 и облачно с прояснениями.
4: Валюта.
6: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 сентября. Доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 92 копейки. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
5: В Ростехе объяснили задержку выплат клиентам CarPrice. Это связано с действиями прежнего руководителя, сообщили коммерсанты в госкорпорации. По версии Ростеха, бывший гендиректор CarPrice после перехода компании к государству уволился и отозвал электронные подписи и доверенности, необходимые для работы сервиса. В компании обещали восстановить работу в ближайшее время. Фирма по продаже подержанных авто работает с 2014 года. Минувшей весной она перешла в госсобственность. Решение было принято по делу инвестора и фонда, которые признаны в России экстремистскими. Судоходную компанию «Фарватер» в Нижнем Новгороде оштрафовали за невыплату зарплат, сообщили в региональной транспортной прокуратуре. В ведомстве напомнили, что ранее по результатам принятых мер компания погасила долг по заработной плате и другим выплатам перед 99 работниками на сумму более 5 миллионов рублей. Тем не менее, Гострудинспекция привлекла судоходную компанию и ее руководителя к ответственности за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной платы и других выплат. Предприниматели Чкаловского и Починковского округов приглашают принять участие во встречах в формате инвестиционного часа с территориальными управляющими корпорации развития Нижегородской области. Встреча в Чкаловске состоится 7 сентября в администрации муниципалитета. Инвестиционный час в Починковском округе пройдет 24 сентября. В рамках мероприятия представители бизнес-сообщества смогут получить бесплатные консультации по вопросам реализации инвестиционных проектов, а также ознакомиться с действующими мерами поддержки бизнеса, цифровыми сервисами для инвесторов и возможностями корпорации развития региона. Принять участие во встречах могут предприниматели, имеющие вопросы по реализации инвестпроектов в различных сферах, вне зависимости от предполагаемого объема инвестиций. Каждому обратившемуся специалист окажут всю необходимую помощь, отметил генеральный директор корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко. Сейчас на сопровождении корпорации в Чкаловском округе находятся 4 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций более 500 000 000 рублей. В Починковском округе также 4 проекта на 533 миллиона. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
4: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Через век. Главные капиталы России. Гуга Маврикиевич Марк. Состояние более 40 миллионов рублей. Родился в 1869 году в Москве. Сын переселенца из Германии в третьем поколении. Причем до 1914 года Гуга, как и его отец Маврикий Филиппович Марк, оставался гражданином Германии, но после начала войны они перешли в российское подданство. Немецкая диаспора Москвы до революции представляла собой обособленную группу, подобно английской колонии где-нибудь в Индии или Китае. У семейства Марков тесных связей с исторической родиной не сохранилось, но жизнь в семье протекала в национальных традициях. Сближение же с московским купечеством считалось неприемлемым, так как немецкие коммерсанты были, как правило, отпрысками дворянских родов, русские купцы же в большинстве являлись потомками крепостных крестьян. Как следствие изолированности немецкого сообщества, браки совершались внутри его, а предпринимательство скреплялось родственными узами. Марки владели компактно расположенными усадьбами, загородными и городскими. В Москве им принадлежали несколько домов на Воронцовом поле и Варварке. По инициативе Маврикия Марка на Савеловской железной дороге был открыт полустанок вблизи имения Архангельское, принадлежащего его семье. Остановка получила название «Марк», и оно не меняется уже на протяжении более чем столетия. А Алтуфьевское шоссе в начале 20 века называлось «Вогау-штрассе». «Вогау» — это девичья фамилия матери Гуга. В 1895 году Московский учетный банк, учредителем которого значилась фирма «Вогау и Ко», инвестировал около 5 миллионов рублей в российские промышленные предприятия. Кроме торговли, чайной, химической и сахарной, в область интересов «Вогау» и «Марков» входили производство железоделательное, меднопрокатное, пищебумажное и хлопчатобумажное. В 1870 году «Вогау» приобрели контрольный пакет акций общества белорецких железоделательных заводов «Пашкова», которая включала в себе 240 тысяч десятин земли, в том числе знаменитую гору Магнитную, и приступили к разработке месторождений магнитной руды. К концу 90-х годов прошлого столетия промышленная группа «Вогау Марк» включала 19 компаний. Они также владели двумя третями акций общества электрического освещения. Известно также, что именно Гуга Марк первым начал в России торговлю автомобилями зарубежного производства. За два исторических поколения «Вогау» и «Марки» собрали громадное состояние и вошли в десятку самых богатых семей России. Гуга Марк также активно занимался развитием торговли и транспорта в Западной Сибири в рамках созданной торговыми домами «Вогау» и «Кнопа» экспортной акционерной компании «Штудорус». Однако компания была ликвидирована в начале Первой мировой войны, как и многие другие активы «Вогау Марков». С началом войны с Германией жизнь российских немцев осложнилась, особенно это чувствовалось в Москве. 26-28 мая 1915 года состоялся так называемый «трехдневный бунт», который стер с лица земли усадьбу «Вогау» на улице Воронцова поля. От нее остались только дворовые постройки и парк. Ущерб от майского погрома составил порядка 2 миллионов рублей. В главной конторе на Варварке были взломаны сейфы, похищена денежная наличность и ценности. Документация сгорела вместе с конторой. Сильно пострадал дом Марков, было начисто сожжено их подмосковное имение в Архангельском, разграблены дачные усадьбы в Липовке. Российское правительство было обеспокоено главенствующим монопольным положением «Вогау и Ко» на рынке меди и медных сплавов и в торговле другой стратегически важной продукции. К торговому дому «Вогау» и его предприятиям постарались применить правила о ликвидации торговых предприятий, принадлежащих неприятельским подданным, утвержденный Николаем II в мае 1915 года. По этим правилам фирмы неприятельских подданных должны были быть выкуплены государством и владельцев. В 16 году «Вогау Марки» и другие представители немецкой общины были выведены из состава правления общества белорецких заводов. Управление перешло к Московскому международному банку, который так и остался должен акционерам около 8 миллионов рублей. Был также изъят и синдикат «Медь». Полностью ликвидировать фирму «Вогау и Ко» не удалось только потому, что у государства просто не хватило денег выкупить все, чем она владела. Этнические немцы «Вогау» и «Марки» после 90 лет жизни и работы в России начали сворачивать оставшиеся дела и покидать империю, потеряв все еще до начала русских революций. А вот Гуга Маврикиевич Марк остался. Он не перевел свой капитал в Германию, а передал его на сооружение биофизического института в Москве на Миусской площади. А на станции «Марк» в селе Архангельское он на свои средства создал родильный приют. В 1918 году Гуга Маврикиевич умер. Его жена и младший сын Конрад годом ранее уехали в Германию. Оставшийся в СССР сын последнего руководителя фирмы, крупный радиотехник профессор Максим Гугович Марк, в 1937 году был расстрелян за шпионаж в пользу Германии.
8: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. Когда в Российской империи не хватало собственных мощностей для производства металлических денег, заказы на чеканку монеты размещались за границей. Так, в 90-х годах 19 века рубли изготавливались в Бельгии, полтины — во Франции. Медные деньги, за исключением 5-копеечных монет, в Англии. Во время Первой мировой войны 10- и 15-копеечные серебряные монеты чеканились в Японии.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 8.28, в студии Вероника Романова. Дональд Трамп выразил готовность встретиться с Владимиром Путиным при финальном соглашении по Украине. Президент США подчеркнул, что не намерен проводить переговоры просто так, а планирует организовать саммит на этапе завершения конфликта. Это заявление прозвучало после сообщения американского госдепа о том, что группа переговорщиков во главе со спецпредставителем Трампа Стивом Виткофом и Джаредом Кушнером полностью сосредоточена на выработке мирных соглашений. Владимир Зеленский планирует рабочий визит в Канаду на следующей неделе. Как пишет издание Globe and Mail, цель поездки – убедить Оттаву оказать больше помощи Киеву. По данным источников издания, эти планы находятся на стадии проработки и могут быть отменены. Еще один источник газеты сообщает о намерении Зеленского в рамках этой же поездки посетить США для проведения переговоров в Вашингтоне. Минфин сегодня объявит объем валютных операций по бюджетному правилу на сентябрь. Аналитики ожидают, что покупки валюты могут снизиться относительно августовских уровней до 3-4 миллиардов рублей в день после 6,5 миллиардов в прошлом месяце. Суд США заблокировал указ Трампа об ограничении гражданства по праву рождения. Госсекретарю, генпрокурору, министру внутренней безопасности, директору службы гражданства и миграции запрещено исполнять этот документ, говорится в решении суда по округу Мэриленд. Дональд Трамп в августе подписал указ о запрете поездок в страну, которые нацелены лишь на рождение ребенка для получения им американского гражданства. Ранее Верховный суд США заблокировал инициативу главы Белого дома об отмене всеобщего права на гражданство у рожденных на территории страны. Власти пообещали преследовать организаторов схем, когда люди въезжают в страну по тур-визе с единственной целью родить ребенка, что нарушает федеральное законодательство. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 8.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Что ждет авиасообщение в России? Сегодня московские аэропорты вновь закрывались из-за атаки беспилотников. Зеленский накануне угрожал закрыть небо над Россией. И также Киев уведомил ИКАО о необходимости небезопасности российского воздушного пространства. О ситуации и перспективах сегодня комментарий Георгия Буфта. Основательница благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Манеава задержана, по словам адвоката. Меру пресечения ей изберут сегодня. Сама на вину не признает. В чем суть обвинений и как это отражается на работе фонда? Евросоюз на 2 года приостановит действие импортных пошлин на товары из Армении. Послабление затронут около 80% армянского экспорта, включая отдельные сельскохозяйственные товары. Эти и другие темы в нашем эфире.
9: Реклама.
11: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
9: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
10: Итак, сегодня ночью были введены ограничения на работу столичных аэропортов. Внуково и Домодедово. Аэропорт Жуковский был закрыт в связи с атакой БПЛА на московский регион. Ночные рейсы из Внуково вылетали с задержкой в среднем на 2 часа. 4 рейса в Самарканд, Махачкалу, Стамбул и Ульяновск были вообще отменены. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 37 сбитых за ночь беспилотниках, летевших на Москву, и также по согласованию работает аэропорт Нижнего Новгорода. Накануне Росавиация заявила, заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и также нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией. Глава украинского МИДа Сибига сообщил, что Киев официально уведомил даже ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и не добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно. Что дальше? Комментарий Георгия Буфта.
13: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, о которой недавно писал американский журнал The Atlantic. Кодовое название M&M. Суть в атаках посредством множества мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может состоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания Firepoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка 58 тысяч долларов за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле одного современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 2022 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 2025 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 2023 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – 1000 дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли 3 дрона, 2 из них со взрывчаткой. Один лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 2022 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48%. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район 2 столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
10: Это был Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает». Международная организация гражданской авиации ИКАО заявила ТАСС, что обновляет рекомендации по обеспечению безопасности гражданских самолетов в районах вооруженных конфликтов и вблизи них. Основательницу фонда «Дом с маяком» Лиду Маниаву обвинили в распространении фейков российской армии. По вменяемой ей уголовной статье Маниаве может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Маниава не признает. О фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд свою работу продолжит. Иван Медведев подробнее.
14: Как рассказал бизнес-ФМ адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту Д части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Маниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Маниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Маниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о трех публикациях, в которых Лида Маниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Маниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Маниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
15: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическую, идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока этого действующего диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», его нету в лексиконе наших судей. И я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Но уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем в распространении фейков об армии.
14: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
16: Мы, конечно, очень внимательно и с огромным переживанием следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
14: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
10: теми, кто в теме. Сегодня книжная тема. На примере одного из самых известных российских магазинов «Подписные издания», которому исполняется 100 лет. Как сейчас меняется покупательское поведение, как на классические магазины влияет то, что происходит с маркетплейсами, и каковы главные болевые точки независимого книгоиздания и книготорговли в России. Обсудили все это с владельцем подписных изданий Михаилом Ивановым.
17: В связи с тем, что были атакованы склады маркетплейсов, многие издательства будут еще более перестраховываться с точки зрения выпуска новых книг, дополнительных тиражей, меньше станет риска с точки зрения контента. Где-то можно было, например, поверить в потенциально сложную книгу, и часто это срабатывало, и они становились бестселлерами. Сейчас, конечно, такого креативного подхода к книгопечатанию будет меньше и в силу законов, и в силу ограниченности средств. Кризис на книжном рынке продолжается. Но он длится уже, на самом деле, 6 лет. Постепенно ты начинаешь относиться к различным проблемам уже как к некому привычному, к сожалению, фону.
9: Бизнес FM с теми, кто в теме.
10: Книжная тема сегодня в дневном эфире, полностью после полудня, 18.30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах, еще через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
9: Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66.
19: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
9: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM. Каждый знает выражение «внести свою лепту». Но не каждый вспомнит, что, собственно, это значит. В античности лепта от лептос, дословно «тонкая», без кожуры. Это была греческая мелкая медная или бронзовая монета, которая ходила во всем Средиземноморье. Отсюда, кстати, и ее упоминание в Новом Завете. Покупательная способность лепты была ничтожной, и в народной речи она часто употреблялась в значении «грош». Лепта вернулась к жизни в 19 веке после обретения Греции независимости. И вновь как мелкая разменная монета – 1/100 часть драхмы. В 2002 году страна перешла на евро, но греки по традиции продолжают называть евроценты лептами.
9: Деньги к деньгам. На Business FM. Компании и корпорации.
21: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
21: Импортозамещенный сухой Суперджет 100 должен получить сертификат весной. Поставки стартуют в следующем году. Об этом на Восточном экономическом форуме в разговоре с ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Сейчас в производстве находится 28 таких самолетов, вмещающих до сотни пассажиров. Глава «Росатома» Алексей Лихачев на ВЭФ заявил о намерении как можно скорее завершить сделку по выкупу 51% компании «Дело» у Сергея Шишкарева. Компания перекредитована и нуждается в финансовой поддержке, отметил он. Также требуется реструктуризация долгов и защита активов в Азово-Черноморском регионе от обстрелов. «Росатом» владеет 49% группы с 2019 года. Весной Шишкарев хотел выкупить долю «Росатома», но в июне передумал. Право определить структуру владения перешло к госкорпорации, которая намеревалась выкупить долю с помощью процедуры русской рулетки.
22: Отставки и назначения.
21: Александр Исаков сменил Андрея Клепача на посту главного главного экономиста Веба. Главный экономист Сбера будет совмещать обе должности в банке и госкорпорации. В новой роли он будет отвечать за макроэкономические прогнозы, аналитику и экспертизу инвестпроектов. Андрей Клепач занимал пост главного экономиста Веба РФ с 2014 года и покинул его в середине августа. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
10: В Москве. В США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir. Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. Основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего возникают вопросы конфиденциальности данных. Медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Продолжит тему Валерий Убадуев.
0: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имела права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информация получает сама Palantir, указывает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
1: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента. Ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
0: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дуда.
22: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, с оптовым мигрантов. Нынешние протесты — это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к нему в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
0: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
23: Капитал с Григорием Беглоряном.
10: Гриш, приветствую.
24: Доброе утро.
10: Давай с нефтяного рынка начнем. Тут снижение больше, чем на процент. Процент и четверть. 94.38 баррель Brent стоит прямо сейчас. Что случилось?
24: Ну, во-первых, тут упорные действия американской администрации, ну, в общем-то, словесно. Практически все там в администрации Трампа от мала до велика пытаются заговорить нефтяные котировки, чтобы цены начали падать, ну и опустили цены на внутреннем топливном рынке. В этот раз среагировали на комментарии Трампа, что удар по Ирану, может быть, будет еще разок, потом, дескать, не будем бить, они, дескать, сами там у себя сдуются, потому что наша финансово-экономическая блокада, а также блокада морских портов иранских сделает свое дело, иранский народ в итоге восстанет. Ну и тут американская пресса, в частности, деловое издание Wall Street Journal пишет со ссылкой на какие-то свои источники, что Трамп в частном порядке со своими советниками рассматривает, возможно, даже официально объявить о том, что он завершает войну с Ираном. Но при этом, кстати, Иран же нес еще один ракетный удар по американским объектам, на этот раз на территорию Кувейта. Американцы не ответили. Ну, и рынок решил, что, наверное, все правда. Американцы готовы официально признать, что военные действия завершены. Ну, поэтому реакция есть. С другой стороны, парадоксальная ситуация. Тут же из-за чего сыр-бор. Иран, когда заключал перемирие с американцами, это, по-моему, в мае было, там все должно... Поэтому перемирию американцы не должны были больше вмешиваться в логистику Армузского пролива. Они вмешались, они начали строить свои логистические узлы и защитные схемы для работы судов вблизи Оманского побережья. Иран это увидел, начал действовать, потому что что остается Ирану? Против него жесткие санкции, блокада морских портов, а он будет стоять и смотреть, как Америка проводит судно за судном через Оманские маршрутные пути, так называемый южный маршрут, поэтому здесь Иран смотреть не будет. То есть они могут, американцы, объявить официально, что война завершилась, а Иран будет постоянно торпедировать те суда, которые проходят через Оманский маршрут. Так что палка о двух концах. Я уж не знаю, насколько удастся завалить военную премию. Тут, конечно, манипуляции на американских нефтяных биржах достигают своего совершенства с учетом того, что все там под контролем. Но получится, не получится, другой вопрос. Пока Brent ниже 95, американская нефть где-то в районе $90. Вчера по итогам мониторинга на американском топливном рынке цены не упали. Дизель очередной максимум этого года. Ну и цены на бензин в среднем по стране остаются выше $4 за галлон. И рынок еще понимает, что есть нюансы. Да? Может быть, сейчас все со стороны Америки против Ирана, скажем так, заморозится. А вот что будет после выборов. Теперь к нашему рынку. У нас с утра индекс Мосбиржи пытается подойти к отметке 2200. Следим за валютным рынком. Вчера юань к рублю подошел к отметке почти 13, и сегодня Минфин объявит параметры валютных операций на ближайший месяц. Все ждут, что этот объем покупки валюты может существенно увеличиться.
23: Капитал на бизнес FM. Прямо сейчас.
10: Аэропорт Домодедово приостановил обслуживание рейсов, и Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию, сообщает сейчас Росавиация. Буквально 10 минут назад Собянин заявил, что силами ПВО сбито еще 10 дронов, летевших на Москву. Таким образом, всего с начала суток сбито уже 47 БПЛА.
23: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а 7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
2: 16+.
3: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат.РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат.РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
4: Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 8.58, в студии Вероника Романова. Силы ПВО минувшей ночью сбили 416 беспилотников над российскими регионами, сообщает Минобороны. Ну а тем временем мэр Москвы заявил, что на подлете к столице сбили еще 10 БПЛА. С начала суток около города уничтожили 47 беспилотников. Аэропорты Домодедово и Внуково уже почти 9 часов работают по согласованию. Импортозамещенный самолет сухой Суперджет 100 должен получить сертификат весной. Тогда же и начнутся поставки лайнера. Это заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, сейчас производится 28 самолетов сухой Джет 100. Ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, оснащенный российским двигателем ПД-8, вмещает 100 пассажиров. В марте первый вице-премьер Денис Мантуров сообщал, что его поставки планируются начать в конце 26 года или в первом квартале 27-го. Крупнейший российский ритейлер X5, владелец «Пятерочки», «Перекрестка» и «Чижика», попросил президента Владимира Путина в целях продовольственной безопасности снять ограничения на открытие новых магазинов для крупных торговых сетей, если их доля в регионе или муниципалитете больше 25%. Письмо главы компании Екатерины Лобачевой на имя президента есть в распоряжении РБК. Его содержание подтвердили 3 источника на рынке торговли. Порог на рыночную долю сетей увеличивает риски перебоя снабжения, говорит ритейлер. В условиях атак на логистическую инфраструктуру только федеральные сети могут оперативно перестраивать свою логистику. Также малый и средний бизнес, в отличие от крупных сетей, не может открывать магазины в труднодоступных территориях с низкой плотностью населения, говорится в письме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 9 утра в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Мораторий на проверки бизнеса, попавшего под удары ВСУ, предложил генпрокурор России Александр Гусанов. Герман Греф считает, что экономика страны находится в ситуации переохлаждения. Все это сказано на Восточном экономическом форуме. Сегодня третий день, и ожидается выступление Владимира Путина на пленарном заседании. Подробнее буквально через минуту. Как остаться без эквайринга и доступа к счетам за покупку? Предприниматель продал в своем магазине 3 айфона, но, как позже выяснилось, покупателями были мошенники. Теперь банки отправляют его в ЦБ, а регулятор обратно. Гостиничный бизнес в Петербурге говорит о провальном летнем сезоне. Ательеры рассказали Business FM, что продажи были крайне низкими, и некоторые уже задумываются над закрытием бизнеса. В чем причины? Подробнее в нашем эфире. Итак, стартовал третий день Восточного экономического форума. Началось пленарное заседание, на котором выступает Владимир Путин. Речь президента на ВЭФ будет программной и заранее подготовленной, сообщил советник президента Антон Кобяков. Главной темой станут люди, как ключевой ресурс Дальнего Востока. Путин подведет итоги работы и оценит развитие макрорегиона. За последние годы в него вложили около 6,5 триллионов рублей. Также президент обсудит с бизнесом актуальные темы и ответит ответит на вопросы. Ранее на полях ВФ генпрокурор России Александр Гуцан предложил в 27 году ввести мораторий на проверки бизнеса, который пострадал от ударов ВСУ. Меры, по его словам, планируются на 27 год, и также Гуцан предложил предоставить бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и предоставлению налоговой отчетности. Также установить льготный период погашения земельных средств без ухудшения кредитной истории. Какой была реакция на предложение генпрокурора о поддержке пострадавшего от атак БПЛА бизнеса и какие еще важные заявления прозвучали на форуме, комментирует обозреватель бизнеса ФМ Евгений Прильчук с Поливев.
2: Реакция бизнеса, конечно, была довольно бурной и активной, потому что Александр Гуцан уже в его традиции, так сказать, выступать таким образом, чтобы будоражить общественность. В этот раз он точно так же выступил. Речь идет о предприятиях, которые понесли ущерб в результате атаки беспилотников. Опять же, неясно, какой размер ущерба должен быть, как бизнес должен доказывать, что пострадал, то есть приводить каких-то инспекторов, чтобы показывать разрушение или что-то в этом духе. То есть таких подробностей пока нет. Гуцан отметил, что атаки ВСУ на логистические центры направлены на то, чтобы посеять панику, значит, и все шишки, как он выразился, падают на голову органов исполнительной власти. Ну, в общем, бизнесу эти слова еще предстоит осмыслить.
10: А самые еще заметные какие заявления прозвучали на форуме?
2: На самом деле, участники на панельных дискуссиях уже не соревнуются в остроумности. Скорее, они сосредоточены на проблемах Дальнего Востока, которых становится только больше. Внезапно оказалось, что инвестициями в регион надо поторопиться, активность бизнеса не растет, и до 2030 года была задача привлечь 12 триллионов рублей, а пока что на сентябрь 26-го привлечено 6,5 триллионов. Ну, то есть надо еще поднажать. И тут говорят, что дефицит кадров также больше мешает экономике Дальнего Востока, чем сама нехватка инвестиций. Новых идей как-то маловато, почти все дискуссии в этом году так или иначе основаны на темах прошлого года, то есть подводятся итоги, признаются ошибки, как это обычно бывает. Обсуждается логистика, которая стала еще более сложной и ограниченной, то есть обсуждается введение электронного документооборота с 1 сентября. Ну, хотя бизнес-перевозок, помню, вот обращался на бизнес-ФМ, спрашивал, как это вообще будет работать, тем более, что идет как бы уже третий день работы этой системы, а она работает пока что не идеально. Обсуждаются вопросы удержания специалистов. Ну, в общем, рядовые вопросы на Дальнем Востоке, потому что специалисты тоже уезжают, их надо как-то удерживать.
10: Расскажи вообще, как организован форум, что вообще там интересного, вот, кроме дискуссий и заседаний?
2: В первую очередь, конечно, бросаются в глаза меры безопасности, они стали строже, и очередей за них стало больше. Ну, вот, доступность интернета плюс-минус на уровне прошлого года. Изымают пауэрбанки по неясным причинам. Это нововведение больше всего здесь критикуется. Ну, естественно, кормят участников очень хорошо. С этим, как бы, на Восточном форуме никогда проблем не было, и этот год не исключение.
10: Владимир Путин сегодня выступит на пленарном заседании. Вот вчера он во Владивосток прилетел. Что за это время он успел?
2: Ну, у него была насыщенная довольно программа. Он прилетел во Владивосток с саммита ШОС в Бишкеке, успел открыть парочку предприятий здесь, прогулялся по судостроительному комплексу «Звезда» и провел встречу с губернатором Кожемяка, кстати. Она была аж в 5 утра по местному времени. Там Путин пошутил, что уже не добрый вечер, а добрая ночь здесь. На самой площадке форума он уже провел несколько закрытых встреч.
10: Евгений Прильчук, обозреватель бизнеса ФМ. Владимир Путин сейчас говорит, что безработица на Дальнем Востоке снизилась за последнее время в 4 раза до 2,2%. Дальний Восток за последние 11 лет привлек около 25 триллионов рублей капитальных вложений. А Россия – активный участник инвестиционного торгового взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подробнее в дальнейшем эфире.
5: Прямо сейчас.
10: Сфера услуг России наконец растет. Индекс PMI в августе вырос до 51,3 пункта, а было месяцем ранее 49 пунктов, следует из данных S&P Global. Подробнее в дальнейшем эфире. Но сейчас как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию бизнеса ФМ обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники. Как выяснилось позже, это были мошенники. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. Подробнее Ольга Кашинская.
8: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке с пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
11: Я пишу на сайт МВД Крыма, что
5: за уголовное дело. Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответа я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела о неосновательном обогащении. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи, по правилам чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
8: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
11: Прокуратура за последний год подала

0: телефонов. Часть ушла в налоги, к Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае предпринимателя, и решили забрать все у него.
1: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобной путаницы возникать не будет. Бизнес-ФМ направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
2: Прямо сейчас.
3: Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО сбиты еще 17 беспилотников, летевших на Москву. То есть число сбитых дронов с начала суток уже выросло до 64. С ограничениями работает аэропорт Шереметьево, закрыт аэропорт Домодедово. Минфин успешно разместил флуатер на 1 триллион рублей впервые с июля. Как отмечает Интерфакс, это максимальный объем размещения ФЗ с ноября прошлого года. При этом спрос превысил предложение. Всего было продано бумаг на общую сумму 1 триллион рублей по номиналу при спросе в 1 триллион 400 миллиардов. Средневзвешенная цена этого флуатера составила 92,5% от номинала. Флуатер — это государственная облигация, размер купона который не зафиксирован заранее. Ну, конкретно эти купоны привязаны к срочной трехмесячной версии РОНИ. Это средневзвешенная процентная ставка российских банков по выданным кредитам. Нынешнее размещение стало первым с июля. Тогда Минфин приостановил аукционы по ОФЗ, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, комментирует руководитель направления строительный сектор Ассоциации инвесторов АВО Дмитрий Степанов.
4: Размещение Минфина получилось довольно необычным и, как кажется, выгодным и для организатора, и для покупателей. Организатор, с одной стороны, привлекает существенную сумму, триллион, в значительной части выполняет квартальный план размещений, а с другой стороны, покупатели получают очень интересную бумагу. Во-первых, флуатер, а это значит, что есть хорошая устойчивость к изменению кредитно-денежной политики. Сейчас такие бумаги инвесторы любят, потому что довольно разноправленные ожидания по ставки. Далеко не все считают, что тренд на снижение ставки будет продолжаться. Многие ожидают паузы. Вот кажется, что флуатеры для такого рынка становятся более уместными. Ну и тот факт, что флуатер размещается с дисконтом к номиналу, на самом деле увеличивает доходность инвесторов, увеличивает довольно существенно. Ну и, наконец, сам факт механики купона, он тоже довольно интересный. Он привязан к трехмесячной срочной версии РОНИ с ежедневной капитализацией и имеем семидневный сдвиг. Для банков это удобно. Ну, во-первых, это эффект сложных процентов, реально более высокая доходность, ну и возможность за неделю до выплаты точно знать свой денежный поток, это, конечно, тоже плюс. И, в общем, как мы видим, спрос есть на бумаге, где есть не просто РОНИ, а премия к ней, и, наверное, тот факт, что выпуски довольно долго не размещались, была пауза, привел к тому, что на рынке накопился отложенный спрос, который в итоге реализовался вот в такой довольно существенный объем.
3: Дмитрий Степанов, Ассоциация владельцев облигаций. В третьем квартале Минфин планирует привлечь от размещения ОФЗ ориентировочно 1,5 триллиона рублей. В первом полугодии удалось привлечь почти 3 триллиона. Глава ведомства Антон Силуанов ранее заявлял, что дефицит бюджета может возрасти по сравнению с запланированными объемами, но это не повлечет существенного изменения объемов внутренних заимствований.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 8.

0: 72-42. Пока звучит этот текст, в мире купят 1500 шариковых ручек. Успеть за 10 секунд на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Россия обнулит экспортные пошлины на зерно. Мера будет действовать до конца года и коснется пшеницы, ячменя и кукурузы. Норму уже одобрила профильная подкомиссия Минэкономразвития. Власти рассчитывают таким образом помочь производителям и экспортерам, которые столкнулись с проблемами при вывозе продукции. Пошлины на подсолнечное масло и шрот при этом сохранят на уровне августа. В начале недели Минсельхоз создал оперштаб для переориентации сельхозэкспорта. Из-за ударов дронов по зерновым терминалам Новороссийск и судам в Азовском море морской экспорт российского зерна был остановлен. Мусороперегрузочные станции на Бару начали принимать отходы от граждан напрямую. Как сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Нижегородской области, это один из шагов, предпринимаемых для стабилизации ситуации с вывозом твердых коммунальных отходов и содержания контейнерных площадок в городе. Возможность сдать отходы сразу на мусороперегрузочную станцию избавит жителей от необходимости оставлять мусор рядом с контейнерными площадками. Еще одним направлением работы стало усиление контроля за исполнением обязанностей региональным операторам по обращению с ТКО. В природоохранную прокуратуру направлены материалы для рассмотрения вопроса о привлечении регионального оператора к административной ответственности в связи с выявленными нарушениями. И в продолжении темы. Власти Борского округа установили камеры системы распознавания данных, с помощью которых нарушителей штрафуют на 10 тысяч рублей за мусор. Местные жители направляют множество обращений о переполненных контейнерных площадках во дворах многоквартирных домов и в частном секторе. Из-за приезда дачников и садоводов летом объем отходов вырос в несколько раз. К обычному бытовому мусору добавляется старая мебель, строительные отходы от ремонтов и спиленные ветки. Кроме того, транзитный транспорт продолжает в нарушении установленных норм сбрасывать отходы у контейнеров, что приводит к образованию стихийных свалок. Резкий приток создает нагрузку на логистику регионального оператора, и спецтехника не всегда регулярно успевает опустошать баки. Власти дадут бонусы разработчикам российского искусственного интеллекта. Льготы обсуждают в Минцифры, пишут ведомости. Предполагается, что компаниям, которые создают отечественные модели искусственного интеллекта, снизят налоги и страховые взносы до 8%. Для некоторых компаний их могут снизить до нуля. Отмечается, что льготы могут предоставить разработчикам крупных ИИ-моделей с более чем 1 миллиардом параметров. В Минцифры отметили, что предложения пока обсуждаются и окончательного решения нет. Число безработных и вакансий в Нижегородской области во втором квартале года выросло, сообщает Нижегородстат. Обратившихся в службу занятости на конец июня насчитывалось 2250 человек, на 11,5% больше по сравнению с концом марта. Вакансий на конец июня в регионе было заявлено более 33,5 тысяч, на 19,5% больше, чем на конец марта. Школьники стали читать больше, а июль оказался самым читающим месяцем, сообщает газета «Рус» со ссылкой на исследование. С начала июня интернет-трафик на книжных платформах среди пользователей до 17 лет вырос на 20%. В то же время интерес к произведениям из школьной программы увеличился на 12%. Драйвером роста стали не только школьники. Активнее читать и слушать цифровые книги начали зумеры и пользователи старше 65 лет. При этом работающая молодежь 25-34 лет летом снизила свою читательскую активность. В топ-5 самых популярных книг из школьной программы по количеству продаж вошли «Война и мир», «Преступление и наказание», «Капитанская дочка», «Евгений Онегин» и «Мертвые души». Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 21 градус. Вечером будет малооблачно и плюс 17, ночью плюс 14 и облачно с прояснениями.
0: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 сентября. Доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 92 копейки. Держитесь курса.
0: Компании и корпорации.
1: Меры господдержки для продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников, могут распространить на другие маркетплейсы, в том числе Озон. С таким предложением выступил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Сейчас пострадавшие продавцы Wildberries могут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Поддержка положена компаниям и предпринимателям, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Распространить эти меры на продавцов Озон ранее попросило объединение «Опора России». В Минэкономразвитии также заявляли, что готовы проработать такую возможность после обращения маркетплейса. Росприроднадзор нашел нарушение у Арзамасского водоканала. По итогам внеплановой проверки выяснилось, что коммунальное предприятие сбрасывает недостаточно очищенные стоки в реку Теша. Нарушение также выявили в области обращения с отходами. По данным Росприроднадзора, водоканал превысил нормативы образования ила от биологических очистных сооружений, размещает его без лицензии на иловых картах, которые не включены в госреестр объектов размещения отходов. Кроме того, на предприятии нашли нарушения в части охраны атмосферного воздуха. По итогам проверки в отношении юридического и ответственных должностных лиц составили протоколы. Водоканалу выдали предписание об устранении нарушений. Также ведомство рассчитывает размер ущерба, причиненного водному объекту. С начала года в Нижегородской области открылись 4 новых малых и средних предприятия, специализирующихся на выпуске беспилотных авиационных систем. Общее количество таких компаний в регионе достигло 25, что позволило области войти в десятку лидеров среди субъектов России по этому показателю, сообщает корпорация малого и среднего предпринимательства. На долю МСП сегодня приходится 72% всех производителей беспилотников в России. За последние 3 года количество таких компаний в сегменте увеличилось вдвое, а за 5 лет почти в 3 раза. В отрасли на текущий момент заняты почти 10 тысяч человек. По словам экспертов, меры господдержки позволяют компаниям оперативно привлекать льготное финансирование для перехода от этапа испытаний к серийному производству. На данный момент около 1/3 малых предприятий в этой сфере уже воспользовались доступными инструментами поддержки. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Проверено практикой.
3: Сегодня хочу развеять один из существующих стереотипов про кашель. Принято считать, что если человек болеет с кашлем, и он хорошо откашливается, то это хорошо. Это в самом деле хорошо, но далеко не всегда. Закашлял, нужно начинать принимать лекарства. А какие обычно выбирают? Амброксол, мукалтин, АЦЦ. Но это ведь препараты не от кашля, а для кашля.
1: Юнев Иван Николаевич, врач-инфекционист, детский врач Нижегородского территориального центра медицины катастроф, сотрудник кафедры внутренних болезней Института клинической медицины Университета Лобачевского.
0: Проверено практикой на Бизнес FM.
3: Нужно прислушиваться к своему организму и понять, на какой стадии заболевания вы находитесь, а не принимать сразу отхаркивающие средства, тем более длительное время. Если не определить, какой именно кашель у вас, и лечить первыми попавшимися средствами, вы так и будете кашлять с завидным упорством. Давайте определимся, что есть кашель сухой и влажный. У всех, наверное, бывало состояние, которое описывается хорошим русским словом «поперхнулся». Помните, это незабываемое чувство, когда вроде бы незачем, а ты все равно кашляешь. Это как раз и есть сухой кашель, просто рефлекс. Вот такой же рефлекс можно наблюдать в начале заболевания, когда, например, при ОРВИ вирус только размножается. В этот момент организм начинает борьбу, и дыхательные пути чувствительны. Такой кашель поддается лечению симптоматически, и, как это ни удивительно, только противоаллергическими препаратами и обильным питьем. Здесь можно задействовать, например, супрастин или лоротадин. Далее, когда процесс продолжается, благодаря нашему защитнику иммунитету, образуются мертвые тела клеток, павших в битве за наше здоровье. Вот они-то как раз и покидают организм под действием рефлекса, и кашель становится малопродуктивным. Здесь-то и нужны муколитические средства для того, чтобы облегчить процесс и перевести малопродуктивный кашель в продуктивный. Муколитики, стимулирующие производство слизи, разжижающие мокроту. Это как раз всем известные АЦЦ или амброксол. Остается еще один вопрос. Кашель остаточный. Когда температуры нет, все симптомы, кроме кашля, прошли, и сделать уже вроде как ничего не получится. На самом деле в этот момент и не стоит вмешиваться. Ничего страшного, кашель сойдет на нет в течение 1 недели или 2. Остаточный кашель – это тоже рефлекс, но уже как эхо прошлого. Если хотите, это как болячка на коже после повреждения. Процесс уже закончен. Мы ведь не мажем болячки мазями, когда они чешутся. Таким образом, получается, что сначала стоит принимать принимать противоаллергические средства, чтобы успокоить кашель, а затем муколитики, чтобы его облегчить. Как же понять, когда принимать последние? Очень просто, когда организм сам начнет переводить сухой кашель во влажный. А если вы из стойких, как говорится, не идете к врачу, то следует обратить внимание еще на один симптом – одышку. Одышка – это учащение дыхания. Ну, словно вы быстрее устаете. В норме частота дыхания в покое в районе от 16 до 19 за одну минуту. Особенно опасно, когда это отмечается в покое. Если у вас одышка и лихорадка больше 5 дней, то обращение к врачу не должно вызывать никаких сомнений. Пожалуйста, принимайте лекарства по прямому назначению. Не пугайтесь, когда кто-то из ваших коллег подкашливает после выздоровления.
0: Проверено практикой на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Проверено практикой.
1: Конфликты – часть нашей жизни и бизнеса. Без них не обходится коллективная работа, взаимодействие с руководством или тет-а-теты. Но важно знать, что конфликты бывают разные. Одни помогают нам прийти к единому решению, а другие разобщают и отдаляют от результата. Сегодня поговорим о поведении в конфликтах. В гостях бизнес-тренер и HR-партнер Наталья Шагина.
0: Проверено практикой на Business FM.
4: Конфликт – это столкновение интересов двух и более сторон, а также острый способ разрешения возникающих противоречий. Порой конфликт неизбежен, особенно в случае бизнеса и отстаивания интересов своей компании. Но если точно знать его стадии, можно научиться подстраиваться и выбирать соответствующее поведение, которое в итоге приведет к решению. Выделяют два вида конфликтов – конструктивный и деструктивный. Конструктивный помогает увидеть альтернативную точку зрения и переводит на новую стадию отношений. В то время как деструктивный разобщает, вносит раздор, а самое главное – отдаляет от результата. Мы выбираем конструктивный. Итак, есть несколько видов поведения в зависимости от уровня отстаивания своих интересов и соблюдения интересов других. Соперничество – это конкуренция, когда свои интересы мы ставим выше, чем интересы других. Тут повышается тон, возрастает эмоциональность, недалеко и до физического контакта. Как вы понимаете, что в случае победы вы навсегда потеряете бизнес-партнера. Полная противоположность – уход. Это стратегия избегания любых конфликтных ситуаций, то есть полное отстранение от ситуации, уход от решения. Но если конфликт не решать, он все равно вспыхнет, но чуть позже и с большей силой. Следующая стратегия – уступка. Когда вы соглашаетесь во всем, главное, чтобы не было никаких споров и трений. Угодить оппоненту, забыв о своих интересах. А мы прекрасно понимаем, что забывая о своих интересах и наступая себе на горло, мы полностью теряем влияние и авторитет. Это не только вредит бизнесу, но и приводит к низкой самооценке. Казалось бы, компромисс – вот лучший способ. Но когда 50 на 50, это то же самое ни мне, ни тебе. А в ближайшей перспективе есть риск получить отказ оппонента, исполнять половинчатый контракт и возобновление конфликта. Поэтому самый конструктивный способ – сотрудничество. Партнерство, при котором находится такой вариант, который выводит обе стороны на выгодные позиции. Как же его достичь? Во-первых, уберите эмоции, и вам гораздо легче будет принимать взвешенное решение. А во-вторых, определите четкую цель, чего вы хотите в итоге. Подберите аргументы и определите существующие возможности для решения ваши и другой стороны. Наметьте обоюдные точки, даты, суммы и придите к согласию. Правда, это занимает достаточно много времени, поэтому не решайте конфликты на скорую руку. Подходите к ним обдуманно, и положительный эффект не заставит себя ждать.
0: Проверено практикой на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 9:28, студия Вероника Романова. Владимир Путин в эти минуты выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума. Он объявил о переходе к следующему этапу развития Дальнего Востока, обновленной стратегии на предстоящие 10 лет. Сказал, что с 1 января 27-го на всем Дальнем Востоке и в Арктике запустят единый преференциальный режим для бизнеса. Также на Дальнем Востоке опробуют упрощенную систему госзакупок, в том числе через маркетплейсы. Еще потребовал убирать бюрократические барьеры для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Бессмысленно наводить налоговые льготы и одновременно закручивать гайки, так сказал Путин. Дональд Трамп заявил, что американские вооруженные силы уничтожили новые иранские вооружения, которые Тегеран размещал вдоль Армузского пролива. По словам американского президента, некоторое оружие было оборонительное, некоторое – наступательное. Трамп вновь подчеркнул, что США полностью контролируют морской коридор. Вооруженные силы нанесли новую серию ударов по Ирану 1 сентября. По данным Центрального командования вооруженных сил США, целью стали два иранских танкера в Армузском проливе, а также военные объекты в стране. В ответ иранские силы атаковали ракетами и дронами американские базы на Ближнем Востоке. В России резко подскочили цены на сырье из пальмового масла на 50-60%. Об этом пишет издание «Шоперс» со ссылкой на производителей кондитерских изделий и молочных продуктов. Как говорится в публикации, повлиял сбой поставок в порту Тамань. Там терминал крупнейшего импортера пальмового масла «Эвко» месяц назад остановил работу после атак беспилотников. Это могло спровоцировать дефицит и резкий рост цен. Масло-жировой союз, в свою очередь, настаивает, что дефицита нет, а пока лишь распроданы запасы продукции с пальмового маслом. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина десятого в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Москва под атакой дронов. Сейчас с начала суток сбито уже 72 беспилотника, сообщил Сергей Собянин. В московских аэропортах действуют ограничения на полеты. Ранее Зеленский заявил, что намерен закрыть небо над Россией для гражданской авиации. И также Киев уведомил ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. О ситуации и перспективах сегодня комментарий Георгия Буфта. Россия планирует сделать навигацию по Севморпути круглогодичной, заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По его словам, этот коридор призван обеспечить гибкость и безопасность международных поставок. И также Путин попросил правительство оперативно завершить доработку плана развития коридора. Евросоюз на 2 года приостановит действие импортных пошлин на товары из Армении. Послабление затронут около 80% армянского экспорта, включая отдельные сельскохозяйственные товары, говорится в сообщении. Подробнее в эфире Business FM. Итак, аэропорт Домодедово, по сообщениям Росавиации, временно закрыт в связи с атакой БПЛА на московский регион Шереметьево. Принимает и отправляет рейсы по согласованию. Сегодня ночью с ограничениями работали Внуково и Домодедово. Аэропорт Жуковский до сих пор закрыт. Ночные рейсы из Внуково вылетали с задержкой. В среднем 2 часа. 4 рейса в Самарканд, Махачкалу, Стамбул и Ульяновск были отменены. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 72 сбитых за текущие сутки беспилотниках, которые летели на Москву. Также по согласованию работает еще аэропорт Нижнего Новгорода. А накануне Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и также нарушают конвенцию международной гражданской авиации. А ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, а глава украинского МИДа Андрей Сибига сообщил, что Киев официально уведомил ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно. Что будет дальше? Комментарий Георгия Буфта.
3: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, о которой недавно писал американский журнал The Atlantic. Кодовое название M&M. Суть в атаках посредством множества мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может стоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания Firepoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка 58 тысяч долларов за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле 1 современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 22 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 25 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 23 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – 1000 дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли 3 дрона, 2 из них со взрывчаткой. 1 лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 22 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район 2 столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
2: Это был Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Буфт знает». Международная организация гражданской авиации ИКАО заявила ТАСС, что обновляет рекомендации по обеспечению безопасности гражданских самолетов в районах вооруженных конфликтов и вблизи них. Основательницу фонда «Дом с маяком» Лиду Маниаву обвинили в распространении фейков о российской армии. По вменяемой ей уголовной статье Маниаве может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. В четверг ей должны избрать меру пресечения. Вину Маниава не признает. О фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд свою работу продолжит. Иван Медведев подробнее.
4: Как рассказал Бизнес ФМ адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту Д части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Маниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Маниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Маниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о трех публикациях, в которых Лида Маниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Маниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Маниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
5: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическую, идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока этого действующего диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», его нету в лексиконе наших судей. И я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем в распространении фейков об армии.
4: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
6: Мы, конечно, очень внимательно и с огромными переживаниями следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
4: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
2: Теми, кто в теме, сегодня книжная тема. На примере одного из самых известных российских магазинов подписные издания, которому исполняется 100 лет. Как сейчас меняется покупательское поведение, как на классические магазины влияет то, что происходит с маркетплейсами, и каковы главные болевые точки независимого книгоиздания и книготорговли в России. Обсудили все это с владельцем подписных изданий Михаилом Ивановым.
7: В связи с тем, что были атакованы склады маркетплейсов, многие издательства будут еще более перестраховываться с точки зрения выпуска новых книг, дополнительных тиражей, меньше станет риска с точки зрения удаления контента. Где-то можно было, например, поверить в потенциально сложную книгу, и часто это срабатывало, и они становились бестселлерами. Сейчас, конечно, такого креативного подхода к книгопечатанию будет меньше и в силу законов, и в силу ограниченности средств. Кризис на книжном рынке продолжается. Но он длится уже, на самом деле, 6 лет. Постепенно ты начинаешь относиться к различным проблемам уже как к некому привычному, к сожалению, фону.
0: Бизнес FM с теми, кто в теме.
2: Книжная тема сегодня в дневном эфире, полностью после полудня, в 18.30 на Business FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах, еще через колонку Алиса, ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
0: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
8: «Максидом».
9: Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
0: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
11: В Австралии начала 19 века наравне обращались британский золотой фунт стерлингов и испанский серебряный доллар. Именно из испанских монет в 1813 году на Зеленом континенте стали чеканить первые австралийские деньги. Они назывались дырявыми долларами, потому что в центре каждого зияла дыра. Из выбитых металлических кружков дополнительно делали монетки в 15 пенсов. Через 10 лет испанский доллар чуть не стал основной денежной единицей Австралии. Причем эта идея даже получила поддержку в Лондоне, где лордам показалось слишком накладно снабжать дальнюю колонию отчеканенными на Альбионе деньгами. И неизвестно, на каком языке говорили бы сейчас австралийцы, если бы не британское казначейство. Именно по его приказу колонисты оказались обязаны обменять все имевшиеся в наличии испанские и дырявые деньги на английскую монету. Полная финансовая зависимость и стала предтечей векового существования Австралии в статусе доминиона британской короны.
0: Деньги к деньгам на Business FM. Прямо сейчас.
2: Еще несколько заявлений президента с Восточного экономического форума. Он говорит, что инфляция в России составляет 6,3%. В годовом выражении цель достигается. Важно при этом не переохладить экономику. Главная задача сейчас — создать условия для частных инвестиций. О дефиците бюджета Владимир Путин сказал, что он есть, но не критичный на фоне низкого показателя госдолга.
0: Компании и корпорации.
12: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
12: Импортозамещенный сухой Суперджет 100 должен получить сертификат весной. Поставки стартуют в следующем году. Об этом на Восточном экономическом форуме в разговоре с ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Сейчас в производстве находится 28 таких самолетов, вмещающих до сотни пассажиров. Глава «Росатома» Алексей Лихачев на ВЭФ заявил о намерении как можно скорее завершить сделку по выкупу 51% компании «Дело» у Сергея Шишкарева. Компания перекредитована и нуждается в финансовой поддержке, отметил он. Также требуется реструктуризация долгов и защита активов в Азово-Черноморском регионе от обстрелов. «Росатом» владеет 49% группы с 2019 года. Весной Шишкарев хотел выкупить долю «Росатома», но в июне передумал. Право определить структуру владения перешло к госкорпорации, которая намеревалась выкупить долю с помощью процедуры русской рулетки.
0: Отставки и назначения.
12: Александр Исаков сменил Андрея Клепача на посту главного экономиста ВЭБа. Главный экономист Сбера будет совмещать обе должности в банке и госкорпорации. В новой роли он будет отвечать за макроэкономические прогнозы, аналитику и экспертизу инвестпроектов. Андрей Клепач занимал пост главного экономиста ВЭБ РФ с 2014 года и покинул его в середине августа. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: 9:47 в Москве. США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir. Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. А основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения. Среди прочего возникают вопросы конфиденциальности данных, и медсестры призывают больницы разорвать контракты с Palantir. Тему продолжит Валерий Убадуев.
13: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные Palantir хранить и тем более передавать не имело права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала Palantir. Работает платформа с применением ИИ-технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информация получает сама Palantir, указывает управляющий RTM Group, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
14: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента, ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
13: Компания Palantir – это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков – военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки Palantir использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно Palantir, но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дуда.
15: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, с отловом мигрантов. Нынешние протесты – это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к нему в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
13: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
16: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Гриш, приветствую.
17: Доброе
2: Тут
17: утро.
2: Любопытное заявление вице-премьера Александра Новака прозвучало на Восточном экономическом форуме о том, что власти обсуждают сейчас вариант цены отсечения по нефти в бюджетном правиле в $50 за баррель. Ну, более точно будет объявлено после рассмотрения всех предложенных вариантов, он отметил. Что скажешь?
17: В принципе, эту цифру мы еще и слышали от руководства Минфина, ну, несколько месяцев назад, когда эта тематика стала доминирующей, да, с точки зрения перестановки цена отсечения. Теперь вот еще раз озвучена цифра. Ну, наверное, да, они собираются $50 и сделать. Вот недавние какие-то трехлетние прогнозные оценки ЦБ по развитию российской экономики, там в части прогнозов цен на нефть, ну, во всех сценариях был тоже уровень $50. Ну, я, конечно, не знаю, тут сложно сказать, когда ты смотришь технический график нефтяных котировок, ты видишь, что $50, может быть, мы, ну, лет 5, если не больше, вообще не увидим, да, то есть тут вопрос идет о том, будет ли цена ближайшего 2 года, пока еще не завершился американский президентский цикл, хотя бы там $60 или $70, тут больше шансов на то, что для начала будет 100+, а дальше будет видно. Ну, с другой стороны, может быть, как раз и делается оценка с упором на возможности американских властей влиять на нефтяные котировки, дескать, до выборов президента не допустит рост цен на нефть, сделать все возможное и прочее-прочее, но, естественно, тут с геополитической точки зрения ничего не понятно, как дальше будет развиваться ситуация, хотя бы взять проблематику в Персидском заливе, как с Ираном разберутся ли, может быть, Иран будет сопротивляться еще более ожесточенно, так что, естественно, долгосрочно тут все видят, что цели по нефтяным котировкам, ну, на ближайшую пятилетку, конечно, не за $100 далеко и прочее. Но нашим властям финансово, наверное, виднее, но вот такие консервативные прогнозы они делают. Какой вывод из этого? Таким образом, даже если цена на нефть будет $100 там, или выше, рубль будет, соответственно, слабее. Чем выше цена на нефть, тем больше они будут покупать. Ну, то есть здесь мы возвращаемся к старой модели, довоенной, да, скажем так. И поэтому с точки зрения перспектив рубля, конечно, ничего хорошего нет. Плотно закрепились выше 12.75. Тестируем отметку 13. Но теперь только остается ждать вот уровень 13.60, ключевой по паре юань-рубль. Но если мы его пройдем, закрепим выше, ну, соответственно, на горизонте нескольких лет там только ослабление. Там и 14, и 15, и 16 или будет. Так что я уж не знаю. Может быть, это хорошо, может быть, это плохо, но в целом единственное, что пока удалось сделать, это, скажем так, ослаблять курс плавно. Все-таки мы не видели таких рывков, как последние года 3, да, когда раз там 5%, 10% за неделю. Пока удается сглаживать вот эти ценовые колебания. Может быть, по этой причине ослабление рубля пока не ретранслировалось рост инфляционных ожиданий. Вот последние цифры по инфляции показали, что за неделю у нас опять дефляция. А в следующую пятницу заседает ЦБ. Поэтому, ну, хотя сейчас никто не ждет никаких движений, особенно в сторону снижения ставок, но ЦБ может, в принципе, себе позволить ставочку еще раз понизить на те же 0,25%. Мало что это изменит. Соответственно, может быть, в этом плане есть какие-то позитивные ожидания. Рынок акций у нас открывается ростом. Индекс Мосбиржи пытается подойти к психологическому барьеру 2200.
16: Капитал на бизнес FM. Реклама.
18: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Приложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
19: Сидя на веранде прибрежного кафе, напускала по воде солнечные зайчики с серебряными босоножками и думала:
20: прокатиться на электропароходе по реке или пригласить Макса на пикник вон там, в тени акации.
19: На Московском острове каждый день как отпуск. Отпуск длиной в жизнь.
21: Остров Аддонстрой. Квартиры в курортном центре столицы. Проектная декларация на наш.дом.рф.
22: Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
1: 11, 12, 13, 15 и 22 сентября. Студия театрального искусства. Спектакль «Дыра». Новая постановка Сергея Женовача по пьесе Александра Галина следует гоголевской анекдотической традиции. Озорное действие разворачивается в маленьком провинциальном городке, как фантасмагория, показанная глазами рассказчика, бывшего студента-философа. В ролях Александр Николаев, Вячеслав Евлантьев, Варвара Насонова, Глеб Пускипалис. Подробнее на sti.ru. 16+.
22: Бизнес FM. Инструкция по применению.
3: Показания.
22: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
22: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
22: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
22: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
3: Исключение.
22: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
22: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: В Москве 9.58, в студии Вероника Романова. Александр Новак назвал временным явлением снижение объемов добычи нефти в России. По мере завершения ремонтов НПЗ добыча будет увеличиваться, заявил он. По словам вице-премьера, у России достаточно ресурсов, чтобы отремонтировать оставшиеся 10% нефтеперерабатывающих заводов. Новак подчеркнул, что все ремонты производятся на основе отечественных технологий и оборудования. Также он добавил, что ситуация с дизельным топливом и авиакеросином в России стабильная. Владимир Путин призывает модернизировать и строить предприятия на Дальнем Востоке на основе высоких экологических стандартов и современных технологий. Он указал на высокий уровень экономической активности почти во всех дальневосточных регионах, поручил обеспечить стабильный сбыт продукции для инвесторов, которые открывают новые предприятия на Дальнем Востоке и в Арктике. Президент в эти минуты выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума. Белый дом оказывает давление на американские космические компании, чтобы те отказались участвовать в международном космическом саммите в Париже. Он пройдет 9-10 сентября. Об этом пишет «Политика» со ссылкой на источники. В Белом доме увидели в этом саммите угрозу интересам США. По данным источников издания, представитель управления по научно-технической политике Белого дома позвонил руководству компаний SpaceX, StockSpace, K2 Space, Astra и объяснил, что присутствие на саммите может быть воспринято как негласная поддержка позиции Евросоюза. Чиновник также выразил обеспокоенность по поводу участия в саммите Китая. Российские вузы перешагнули отметку в 1 000 000 зачисленных в рамках приемной кампании 2026. Отечественные учебные заведения уже зачислили более 1 000 000 человек на бюджетные и платные места, сообщили в Миноборнауке. Приемная кампания продолжается до конца сентября. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Владимир Путин выступает на пленарном заседании ВФ. Сегодня сказал, что инфляция в России составляет 6,3% в годовом выражении, но важно не переохладить экономику. Правительству и Центробанку удается проходить в этом опросе между Сциллой и Харибдой, заявил президент. Дефицит бюджета есть, но не критичный на фоне низкого показателя госдолга. Дальний Восток переходит к обновленной стратегии развития. На ближайшие 10 лет, заявил Владимир Путин, а со следующего года вступает единая система поддержки бизнеса на всей территории Дальнего Востока и Арктики. Регион должен стать центром экономического роста. Как остаться без эквайринга и доступа к счетам за покупку? Предприниматель продал в своем магазине 3 айфона, но позже, как выяснилось, мошенникам. Теперь банки отправляют его в ЦБ, а регулятор обратно в банки. Эксперты же говорят, что все дело в работе системы «Антидроп». Подробнее в нашем эфире. Итак, Россия переходит к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока до 36 года. Регион должен стать центром экономического роста, заявил Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ. Ключевая ставка при этом, задача при этом создать условия для нового инвестиционного цикла и не допустить переохлаждения экономики. Снижение частных инвестиций президент связал с политикой Центробанка, при этом отметил, что инфляция снизилась до 6,3%, а угрозы гипервсплеска удалось избежать. Дефицит бюджета президент назвал некритичным на фоне низкого госдолга, но призвал рационально расходовать средства. Правительству и ЦБ удается проходить между Сциллой и Харибдой в экономике. На Дальнем Востоке за 6 лет ввод жилья вырос вдвое, а 220 тысяч семей улучшили условия благодаря льготной ипотеке под 2%. В ближайшие 4 года регионы должны вернуть 53 миллиарда рублей инфраструктурных кредитов, которые можно перенаправить на новые проекты. В Арктике планируют строить малые АЭС, не имеющие аналогов в мире. Каждый 10-й проект с господдержкой в макрорегионах связан с туризмом, в том числе откроют первый круглогодичный горнолыжный комплекс. Также продолжится экологическая генеральная уборка Арктики и Дальнего Востока. И Дальний Восток сейчас находится на подъеме, а ВВП региона за последние 11 лет увеличился более чем втрое. Регион привлек около 25 триллионов рублей, а безработица снизилась в 4 раза до 2,2%. Это рекордно низкий показатель для Дальнего Востока. Другие шаги развития Дальнего Востока и Арктики, прозвучавшие на пленарном заседании, в нашей подборке.
4: О введении с 1 января 2027 года единого преференциального режима для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике.
6: С учетом полученного опыта мы запускаем беспрецедентную по масштабам, по своему охвату систему поддержки бизнеса. Уже с 1 января будущего года на всем Дальнем Востоке и в Арктике начнет действовать единый преференциальный режим. Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или ТОРу, территории опережающего развития, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону, то есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики, появится и свое так называемое меню льгот. Весь набор доступных механизмов, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры, строительством производственных объектов и так далее. При этом для нынешних резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток действующие льготы, конечно же, сохранятся в полном объеме.
4: О новом правовом режиме для обкатки новейших технологий.
6: Для более широкого применения современных технологий в экономике, в социальной сфере, в государственном управлении с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. Его суть в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий. Например, беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения. Обращаю внимание, коллег, нужно сделать так, чтобы тестировать технологические решения, применять их в реальной жизни было максимально удобно, без хождений по кабинетам и множества согласований. И, конечно, здесь важна обратная связь от инновационных компаний. Проблем много. Вот использование беспилотников, я имею в виду не военное применение, а в народном хозяйстве. Регуляторика сложная. Здесь огромные пространства. Здесь проще все это сделать. Нужно, чтобы Дальний Восток стал таким регионом обкатки новых решений.
4: Об упрощенной системе госзакупок, в том числе через маркетплейсы.
6: Федеральный закон позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую с полки отечественных маркетплейсов. И если это делать через маркетплейсы, то это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией.
2: Владимир Путин также поручил к 30-му году провести квантовые коммуникации на Дальний Восток и обеспечить ими все региональные столицы. Президент обратил внимание правительства и коллег в РЖД на то, что их нужно включить в контур скоростного обмена информацией и данными. Отдельно Россия ставит цель сделать навигацию по трансарктическому транспортному коридору круглогодичной. Это маршрут от Санкт-Петербурга и Мурманска через Севморпуть до Владивостока и стран ТР. В условиях нестабильности на мировых морских путях коридор должен повысить гибкость и надежность международной логистики, а также создать новые транзитные возможности для бесперебойных поставок в Арктику. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию Business FM обратился предприниматель Андрей с такой проблемой больше года назад. Он продал 3 айфона в своем магазине техники и, как выяснилось позже, мошенникам. Однако претензии Генпрокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателям. Подробнее Ольга Кашинская.
7: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке. С пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
8: Я пишу на сайт МВД Крыма, что за уголовное дело. Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответы я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела о неосновательном обогащении. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи. Отправил им чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
7: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в

0: большими деньгами ему платят. Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой, потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае предпринимателя, и решили забрать все у него.
1: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобной путаницы возникать не будет. Бизнес-ФМ направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес-ФМ.
2: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес.ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. Последние 100 лет климат на планете неуклонно теплеет. За век температура выросла в среднем на градус, и даже такое незначительное повышение уже приводит к серьезным последствиям. Засухам, наводнениям, резким необратимым изменениям климата, таянию ледников и вымиранию некоторых видов животных. Причины глобального потепления ученые называют деятельность человека, которая провоцирует образование парниковых газов над планетой. Процесс начался в годы промышленной революции, и не остановить, ни даже притормозить его пока не удается. Но есть мнение, согласно которому глобальное потепление специально провоцируется некоторыми странами. Приверженцы теории уверены, что, например, США и Канада, на территории которых есть вечная мерзлота, совсем не прочь ее разморозить за счет изменившегося климата. Ведь только так и получится достать ту массу полезных ископаемых, которая сегодня скрыта под ледниками. Теории заговора на Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Инструкция по применению.
3: Показания.
2: Потребность быть в курсе в любой момент.
3: Особые показания.
2: Дефицит времени.
3: Способ применения и дозы.
2: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
3: Передозировка.
2: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес-ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес-ФМ. Радио здравого смысла.
3: Консультация с врачом не требуется.
2: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
4: И буквально через час Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
2: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес-ФМ. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес-ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес-ФМ Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12.

0: 16 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
1: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Госавтоинспекция Нижегородской области получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром. Теперь полиция может оперативно отключать от информационной системы операторов, которые оформляют диагностические карты на автомобили без реальной проверки. Раньше для этого требовалось решение Российского союза автостраховщиков. Изменились и правила самого техосмотра. Теперь специалисты дополнительно сверяют госномер, марку, модель и категорию автомобиля. А если СТС или ПТС отсутствуют и восстановить их невозможно, вместо документов можно предоставить расширенную выписку из госномера. Госреестра транспортных средств. Еще одно изменение касается проверок приезжающих на ТО такси. Такие автомобили должны проходить проверку ежегодно, а если машина старше 5 лет, то раз в полгода. Мировые цены на сахар и сырец достигли максимума с апреля прошлого года. Биржевые цены достигли 19 центов за фунт. Как пишет Forbes, инвесторы опасаются, что ухудшение погодных условий в ключевых регионах производителях приведет к сокращению поставок на рынок. В августе фьючерсы на сахар в Нью-Йорке выросли на 20%. Это самый значительный рост с 2010 года, подсчитали в Bloomberg. Движение транспорта на участках Анкудиновского шоссе ограничат. Речь идет о местных проездах от шоссе до дома номер 4, а также от Анкудиновского шоссе до дома номер 26 по улице Корейской. Ограничения будут действовать с 10 вечера сегодня до 5 вечера субботы 5 сентября. Водители просят заранее переставить свои машины. В противном случае их отвезут на штрафстоянку. Объем строительных работ в Нижегородской области в этом году сократился почти на 16%. По данным Росстата, за 7 месяцев в регионе выполнили работы на сумму менее 139,5 миллиардов рублей. Госинспекция труда Нижегородской области проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержках зарплаты работникам субподрядной организации, задействованной на строительстве «Волга-арены» в Нижнем Новгороде. Ранее о задержках зарплаты сотрудникам КСК «Строй» из Московской области написал НН.ру. Напомню, ледовую арену на Стрелке по концессии с региональными властями строила компания «Ледовый дворец». В корпорации развития Нижегородской области сообщили, что концессионер довел средства до генподрядчика в соответствии с условиями договора. Вмешиваться во взаимоотношения генерального подрядчика и субподрядных организации концессионер и заказчик не могут. Вместе с тем корпорация развития разбирается в сложившейся ситуации. Полностью отказаться от второй смены в российских школах пока невозможно, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, проблема сохраняется прежде всего в районах, где быстро растет население, а построить рядом еще одну школу не позволяет плотная застройка. При этом рост числа детей, которые учатся во вторую смену, удалось остановить, а третью смену в российских школах уже ликвидировали. Миланский театр «Ла Скала» сделал бесплатным доступ к своей стриминговой платформе «Ла Скала ТВ». Теперь зрителям по всему миру доступна значительная часть видеоархива площадки, включая новейшие постановки. За первые 3 года работы платформа собрала архив из 44 опер, 8 балетов и 26 концертов. В него входят также документальные и образовательные программы. Ранее подписка стоила 100 евро, а для владельцев театральных абонементов – 70 евро. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
2: Погода. По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 21 градус. Вечером будет малооблачно и плюс 17, ночью плюс 14 и облачно с прояснениями.
3: Валюта. Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 сентября. Доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 92 копейки. Держитесь курса.
4: Компании и корпорации.
1: Меры господдержки для продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников, могут распространить и на другие маркетплейсы, в том числе Озон. С таким предложением выступил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Сейчас пострадавшие продавцы Wildberries могут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Поддержка положена компаниям и предпринимателям, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Распространить эти меры на продавцов Озон ранее попросило объединение «Опора России». В Минэкономразвитии также заявляли, что готовы проработать такую возможность после обращения маркетплейса. Росприроднадзор нашел нарушение у Арзамасского водоканала. По итогам внеплановой проверки выяснилось, что коммунальное предприятие сбрасывает недостаточно очищенные стоки в реку Теша. Нарушения также выявили в области обращения с отходами. По данным Росприроднадзора, водоканал превысил нормативы образования ила от биологических очистных сооружений, размещает его без лицензии на иловых картах, которые не включены в госреестр объектов размещения отходов. Кроме того, на предприятии нашли нарушения в части охраны атмосферного воздуха. По итогам проверки в отношении юридического и ответственных должностных лиц лиц составили протоколы. Водоканалу выдали предписание об устранении нарушений. Также ведомство рассчитывает размер ущерба, причиненного водному объекту. С начала года в Нижегородской области открылись 4 новых малых и средних предприятия, специализирующихся на выпуске беспилотных авиационных систем. Общее количество таких компаний в регионе достигло 25, что позволило области войти в десятку лидеров среди субъектов России по этому показателю, сообщает корпорация малого и среднего предпринимательства. На долю МСП сегодня приходится 72% всех производителей беспилотников в России. За последние 3 года количество таких компаний в сегменте увеличилось вдвое, а за 5 лет почти в 3 раза. В отрасли на текущий момент занято почти 10 тысяч человек. По словам экспертов, меры господдержки позволяют компаниям оперативно привлекать льготное финансирование для перехода от этапа испытаний к серийному производству. На данный момент около 1/3 малых предприятий в этой сфере уже воспользовались доступными инструментами поддержки. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес ФМ. Держитесь курса.
0: Проверено практикой.
2: Стиль управления руководителя отражается в том, как он выстраивает отношения с сотрудниками, мотивирует команду, прислушивается к мнению ее членов и какие методы для этого использует. От выбранного стиля зависит эффективность работы команды, атмосфера в коллективе и лояльность сотрудников. Стили различают на основе следующих параметров. Кто принимает решения, насколько сотрудники вовлечены в процесс, какую мотивацию руководитель использует чаще всего. Итак, авторитарный стиль управления. Решение принимает руководитель. Делает это быстро и не обсуждает с подчиненными. Сотрудники здесь выступают только в роли исполнителей. А в качестве мотивации чаще всего применяют высокие зарплаты и наказание, выговор от начальства, штраф или увольнение. Демократический стиль управления. Ключевые решения принимаются вместе с командой путем обсуждения. Последнее слово остается за руководителем, но он прислушивается к мнению большинства и действует в интересах команды. Сотрудник может сам устанавливать сроки выполнения задач и корректировать их. Мотивация здесь чаще позитивная. За хорошую работу сотрудников хвалят, выплачивают премии и повышают. Либеральный стиль управления. В команде равноправие. Сотрудники сами ставят себе задачи и определяют сроки. Руководитель сфокусирован на стратегическом планировании и направляет команду. В любой момент сотрудники могут обратиться к руководителю за советом, как коучу или наставнику. При либеральном стиле руководства каждый член команды ощущает свою причастность к созданию чего-то нового, реализует свой потенциал, удовлетворяет потребности. Авторитетный или директивный стиль управления. В основе всего личность руководителя, его харизма и видение. Так часто бывает, когда основатель компании создает свой бренд с нуля, и тот ассоциируется с его персоной. При этом руководитель должен быть экспертом в своей области, чтобы обладать достаточным авторитетом. Компанейский или дружественный стиль управления. Руководитель выстраивает дружеские и неформальные отношения с сотрудниками, общается на равных, проводит с ними много времени вне работы, устраивает совместные мероприятия. Такой стиль управления встречается в небольших коллективах или отделах, где сотрудники работают долго, часто являются близкими друзьями или даже родственниками. Менторский стиль управления. Руководитель выступает в роли наставника, продвигает личностное и профессиональное развитие своих сотрудников, стремится раскрыть талант каждого, ставит более сложные задачи, отправляет на обучающие курсы и тренинги. Выбирая наиболее эффективный стиль управления подчиненными, руководители часто сочетают элементы разных стилей. Такой стиль называют индивидуальным или смешанным. Стили управления необходимо менять и комбинировать в зависимости от условий. Компании проходят разные стадии развития, на каждой из которых подходят разные стили управления.
0: Проверено практикой на Business FM. Полезные книги.
2: Творческий подход помогает найти новые способы решения проблем. Он пригодится нам всем. Стив Роулинг. «Я хочу больше идей». Стив Роулинг – бывший телевизионный журналист BBC, продюсер по развитию и инструктор. Книга призвана развить ваши творческие способности и навыки мышления. Благодаря уникальному подходу 2 в 1 вы сможете учиться, как вам удобнее. Обзор освещает основные положения каждой главы и предлагает несколько заданий, которые вы можете выполнить тут же. В разборе вы найдете более детальное описание этих тезисов, их теоретическое обоснование, а также практические инструменты и упражнения, которые вы можете применять самостоятельно. Из книги вы узнаете, как развить творческое мышление быстро, как протестировать и усовершенствовать свои новые идеи, сделав их сильнее, как продавать свои концепции самым важным людям. как сформировать творческую культуру и атмосферу в своей команде или на рабочем месте. В книге «Я хочу больше идей» вы найдете больше 100 техник и упражнений. И, как говорит автор, помните, творчество – это не только важный рабочий навык, это еще и очень увлекательно.
0: Полезные книги на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она Приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Как все начиналось? Сегодня бренд Lamborghini ассоциируется исключительно с роскошными суперкарами. Но так было не всегда. После окончания Второй мировой войны молодой итальянский механик Ферруччо Lamborghini стал приспосабливать потрепанную военную технику под нужды сельского хозяйства. Со временем он наладил производство тракторов. Неплохой оборот предприятия позволил Ферруччо купить себе Феррари, но в этой машине его не устроила коробка передач. Тогда он пошел к самому Энцо Феррари и озвучил свои предложения. Автомагнат был взбешен, он в грубой форме ответил, что водитель трактора просто не понимает, как обращаться с гоночной машиной. Ссора двух конструкторов привела к появлению новой премиальной автомарки. У жеребца Феррари появился опасный конкурент – бык Lamborghini, который с тех пор теснит оппонента не только на гоночных трассах, но и на рынке суперкаров.
5: Как все начиналось на Business FM. Made in China.
0: В традиционной китайской философии, привычной для древнего европейца во время еды, нож ассоциируется с насилием и агрессией, а палочки для еды куай ци, напротив, воспринимаются как часть миролюбивого учения дзен. В форме куай ци заключен скрытый смысл. Узкий округлый конец палочек символизирует небо, широкий квадратный – землю. По легенде, куай ци придумал император Юй Великий в 3-м тысячелетии до нашей эры. Однажды, не желая ждать, пока еда остынет, он отломил от дерева две веточки и с их помощью достал из кипящего котла свой обед. С тех пор сначала состоятельные китайцы, а с 9 века все жители Поднебесной стали использовать во время трапезы палочки. Кстати, пожелание приятного аппетита по-китайски звучит как «мань-манчи», что означает «ешь медленно», а куай-цзи подходит для этого идеально.
5: Made in China. На Business FM.
0: Деньги.
6: Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
0: История денег на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 10:28, студия Вероника Романова. Беспилотник попал на территорию завода в Богородском округе Подмосковья. Произошло возгорание, сообщает губернатор Андрей Воробьев. Все произошло в деревне Большое Буньково. Других подробностей он не привел. Тем временем силы ПВО за последний час сбили еще 22 беспилотника, летевших в сторону Москвы. Это сообщает мэр Сергей Собянин. Общее число уничтоженных около столицы БПЛА достигло 86 с начала дня. Аэропорты Внуково и Шереметьево обслуживают рейсы по согласованию. Домодедово полностью закрыт. Дефицит бюджета России не критичен, заявил Владимир Путин. Он выразил уверенность в том, что этот вопрос будет решен. По мнению президента, надо не то, чтобы экономить, надо рационально расходовать средства бюджета и определять приоритеты. По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета вырос в январе-июле до почти 6,5 триллионов рублей или 2,8% ВВП. Расходы бюджета за этот период составили более 28,5 триллионов. Это на 14,5% больше прошлогодних показателей. А еще Путин назвал уровень рождаемости в России одним из самых главных вызовов. По словам президента, стране недостаточно того показателя, который есть сейчас. Но в то же время, как сказал Владимир Путин, Россия не в самом худшем положении по сравнению с другими странами.
7: Экипаж российского судна «Росгидромет», профессор Молчанов, задержанного властями Норвегии, находится в безопасности, заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков. Он добавил, что юристы оспорят это решение. Такие прецеденты уже были. Норвежский суд арестовал судно в порту Баренцбург на архипелаге Шпицберген накануне. Ордер был выдан после заявления украинской компании «Нафтогаз». Арест связан с ее активами в Крыму. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
9: 10:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Москва под атакой дронов. Почти сотню БПЛА сбили с начала суток, сообщил Собянин. В московских аэропортах действуют ограничения. Ранее Зеленский заявил, что намерен закрыть небо над Россией для гражданской авиации. И Киев еще уведомил ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. О ситуации и перспективах сегодня комментарий Георгия Буфта. Основательницы благотворительного фонда «Дом с маяком» предъявили обвинение в распространении фейков о российской армии. Лида Мниава задержана. По словам адвоката, меру пресечения изберут сегодня. Сама она вину не признает. В чем суть обвинений, как это отражается на работе фонда? ЕС на 2 года приостановит действие импортных пошлин на товары из Армении. Послабление затронут около 80% армянского экспорта, включая отдельные сельскохозяйственные товары, говорит в сообщении. Подробнее об этом в эфире «Бизнес ФМ».
10: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
11: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru.
9: Аэропорт Домодедово, по сообщениям Росавиации, временно закрыт в связи с атакой БПЛА на московский регион. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию. Сегодня ночью с ограничениями работали Внуково и Домодедово. Аэропорт Жуковский до сих пор закрыт. Ночные рейсы из Внуково вылетали с задержкой в среднем 2 часа. 4 рейса в Самарканд, Махачкалу, Стамбул, Ульяновск были вообще отменены. А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 86 сбитых за текущие сутки беспилотниках, которые летели на Москву, и также по согласованию работает аэропорт Нижнего Новгорода. Накануне Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы и также нарушают Конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Владимир Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией. Глава украинского МИДа Сибига сообщил, что Киев официально уведомил ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное все заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. А глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно. Россия дала необходимые разъяснения зарубежным авиакомпаниям в связи с угрозами Зеленского. Это сообщил в интервью Вестям министр транспорта Андрей Никитин. Но что дальше? Комментарий Георгия Буфта.
12: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, о которой недавно писал американский журнал The Atlantic. Кодовое название M&M. Суть в атаках посредством множества мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может стоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания FirePoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка 58 тысяч долларов за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле одного современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 22 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 25 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 23 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – 1000 дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли 3 дрона, 2 из них со взрывчаткой. Один лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 22 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район двух столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
9: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Международная организация гражданской авиации ИКАО заявила ТАСС, что обновляет рекомендации по обеспечению безопасности гражданских самолетов в районах вооруженных конфликтов и вблизи них. Основательницу фонда «Дом с маяком» Лиду Маняву обвинили в распространении фейков российской армии. По вменяемой ей уголовной статье Маняве может грозить от 5 до 10 лет лишения свободы. Сегодня ей должны избрать меру пресечения. Вину Манява не признает, а о фонде «Дом с маяком» пока говорят лишь о том, что фонд продолжит свою работу. Иван Медведев продолжит тему.
13: Как рассказал Бизнес ФМ адвокат Лиды Маниавы Михаил Бирюков, обвинения ей предъявлены по пункту Д, части 2 статьи 207.3 УК РФ. Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российской армии по мотивам политической ненависти. Следствие, скорее всего, будет требовать отправить Маниаву под стражу. И, как говорят независимые юристы, практика показывает, что по таким обвинениям суд чаще всего удовлетворяет такие ходатайства. Конкретные слова Маниавы, к которым у следствия возникли претензии, публично не озвучивались. По словам адвоката, речь идет об одном из постов ее телеграм-канала, который был опубликован еще в 2023 году. В январе Лиду Маниаву уже привлекали к административной ответственности по статье о дискредитации российской армии. Тогда ее оштрафовали на 45 тысяч. В случае с административным делом речь шла о 3 публикациях, в которых Лида Маниава возлагала ответственность за начало боевых действий на Украине на Россию и приводила данные данные украинской стороны о жертвах среди мирного населения Украины. После штрафа Маниава дала понять, что от своих взглядов она не отказывается, и отдельно проговорила, что не собирается покидать страну. По словам юристов, ожидать избрания меры пресечения Лида Маниава, скорее всего, будет в изоляторе временного содержания. О перспективах рассмотрения самого дела в суде рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
14: Данная статья – это тяжкое преступление. От 5 до 10 лет лишения свободы. Практически гарантированный обвинительный приговор, связанный с реальным лишением свободы. Конечно же, гособвинение будет, естественно, ссылаться, что лицо уже привлекалось к административной ответственности, не исправился, как обычно, не предпринял мер, там, и так далее. Все это будет дополнительно, то, что называется, приправой в блюде, чтобы человек получил реальный срок. Если удастся отбиться в защите и перейти на первую часть этой статьи, то есть отобьют то, что называется, политическую, идеологическую, расовую, национальную ненависть, тогда есть шанс, что будет первая часть. Тогда это преступление средней тяжести, но хоть какой-то есть шанс получить, например, условно. Но с учетом пока этого действующего диспозиции, как сейчас предъявлено обвинение, с учетом административки, которая была раньше, к сожалению, крайне пессимистичные прогнозы. Увы, но по такой категории дел слово «оправдать», его нету в лексиконе наших судей. Я ни в коем случае не высказываюсь о том, что лицо там виновно или невиновно по данной категории дел. Ну уж больно плохая практика по данной категории дел. Так хочется сказать, сейчас у нас лучше обвиняться в совершении умышленного убийства, чем распространение фейков об армии.
13: В фонде «Дом с маяком» пока смогли сказать только то, что фонд продолжает свою работу. «Дом с маяком» – один из крупнейших российских благотворительных фондов в сфере детской паллиативной помощи. Он бесплатно помогает неизлечимо больным детям и молодым взрослым до 30 лет. Организует лечение и уход на дому, предоставляет медицинское оборудование, лекарства, помощь врачей, медсестер, нянь и психологов, а также поддерживает семьи и стационарные хосписы. Благодаря работе фонда тяжело больные дети могут находиться дома с близкими, а не постоянно жить в реанимациях и интернатах. Фонд сопровождает сотни семей и во многих случаях фактически создает для ребенка возможность жить вне больничных стен. Лида Маниава – соучредительница и директор фонда. Занимается его стратегией, привлечением пожертвований, защитой прав паллиативных пациентов и развитием системы помощи. Продолжает президент фонда «Волонтеры в помощь детям-сиротам» Елена Ольшанская.
15: Мы, конечно, очень внимательно и с огромными переживаниями следим за этой историей. Это, конечно, очень значимый для нашей сферы человек, сделавший просто огромную, невероятную работу в сфере помощи тем, кто находится в самой тяжелой ситуации. И вообще сама идея в целом, что человек за слова какие-то, комментарии может получать реально огромные сроки, кажется мне абсурдной. И мы все на самом деле надеемся, что Лида будет заниматься той работой, в которой она действительно полезна.
13: Согласно отчету фонда, за 2025 год «Дом с маяком» собрал около 1 000 000 000 рублей и помог более чем 1100 семьям. Иван Медведев, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
9: С теми, кто в теме, сегодня книжная тема. На примере одного из самых известных российских магазинов подписные издания, которому исполняется 100 лет. Как сейчас меняется покупательское поведение, как на классические магазины влияет то, что происходит с маркетплейсами сейчас, и каковы болевые точки независимого книгоиздания и книготорговли в России. Это мы обсудили с владельцем подписных изданий Михаилом Ивановым.
16: В связи с тем, что были атакованы склады маркетплейсов, многие издательства будут еще более перестраховываться с точки зрения выпуска новых книг, дополнительных тиражей, меньше станет риска с точки зрения контента. Где-то можно было, например, поверить в потенциально сложную книгу, и часто это срабатывало, и они становились бестселлерами. Сейчас, конечно, такого креативного подхода к книгопечатанию будет меньше и в силу законов, и в силу ограниченности средств. Кризис на книжном рынке продолжается. Но он длится уже, на самом деле, 6 лет. Постепенно ты начинаешь относиться к различным проблемам уже как к некому привычному, к сожалению, фону.
8: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
9: Книжная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и 18.30 на Бизнес FM. Ну а если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах, еще через колонку «Алиса», ну и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
8: Реклама.
17: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
20: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Интуа тао тхи цэн чин чхэнь. В буквальном переводе с китайского языка, если человек обрел дао, его петухи и собаки тоже возносятся на небо. Эта древняя поговорка просто иллюстрирует традиционное для кланового Китая кумовство. Выражение означает, что если кто-то получил высокий пост, то его родственники и близкие друзья тоже вскоре неминуемо будут повышены в должности или получат серьезную материальную выгоду.
23: Срочные переводы на Business FM.
24: Компании и корпорации.
25: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
26: Отчеты и планы.
25: Импортозамещенный сухой Суперджет 100 должен получить сертификат весной. Поставки стартуют в следующем году. Об этом на Восточном экономическом форуме в разговоре с ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Сейчас в производстве находится 28 таких самолетов, вмещающих до сотни пассажиров. Глава Росатома Алексей Лихачев на ВЭФ заявил о намерении как можно скорее завершить сделку по выкупу 51% компании «Дело» у Сергея Шишкарева. Компания перекредитована и нуждается в финансовой поддержке, отметил он. Также требуется реструктуризация долгов и защита активов в Азово-Черноморском регионе от обстрелов. Росатом владеет 49% группы с 2019 года. Весной Шишкарев хотел выкупить долю Росатома, но в июне передумал. Право определить структуру владения перешло к госкорпорации, которая намеревалась выкупить долю с помощью процедуры русской рулетки.
26: Отставки и назначения.
25: Александр Исаков сменил Андрея Клепача на посту главного экономиста ВЭБа. Главный экономист Сбера будет совмещать обе должности в банке и госкорпорации. В новой роли он будет отвечать за макроэкономические прогнозы, аналитику и экспертизу инвестпроектов. Андрей Клепач занимал пост главного экономиста ВЭБ РФ с 2014 года и покинул его в середине августа. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
9: В Москве. США медсестры протестуют против крупного подрядчика американского правительства компании Palantir. Самая масштабная акция прошла еще 27 августа, сообщал профильный портал Healthcare IT News. А основная причина в том, что технологии компании Palantir оказались слишком глубоко интегрированы в американскую систему здравоохранения, и, среди прочего, возникают вопросы конфиденциальности данных. Медсестры призывают в больнице разорвать контракты с Palantir. Продолжит тему Валерий Убадуев.
27: Национальный союз медсестер представляет интересы более чем 200 тысяч дипломированных медсестер. Профсоюз организовал протесты в нескольких крупных американских городах, среди которых Вашингтон, Лос-Анджелес, Чикаго и другие. Медсестры вышли на улицы с протестом против использования технологий Palantir в системе здравоохранения. Одна из причин недовольства – вопросы конфиденциальности данных. Ранее стало известно, что Palantir передала сотрудникам таможенной полиции ICE набор данных из Medicaid. Это программа медицинского здравоохранения. При этом эти данные – палантир хранить и тем более передавать не имела права. Еще медсестры протестуют против использования в больницах системы по автоматизированному комплектованию персонала и формированию графика, которую разработала палантир. Работает платформа с применением ИИ технологий. Медсестры, однако, указывают, что программа не может просто взять и определить, в каком отделе больницы и в какое время требуются сотрудники. Алгоритмы системы принимают неправильные решения, из-за чего дефицит медперсонала лишь усугубляется. И это также может вести к утечкам каких-либо данных. Как минимум, информацию получает сама палантир, указывает управляющий РТМ Групп, эксперт в области информационной безопасности и права в IT Евгений Царев.
0: Предположим, компания предоставляет доступ некому агенту внутри своей инфраструктуры. Соответственно, агент будет выполнять ту задачу, которую ему ставят. В данном случае речь, например, идет о составлении графиков. Если настройка доступов этому агенту произведена как-то неправильно, либо же есть возможность обойти эти настройки, агент будет пытаться это делать. У него нет никаких там моральных норм, этических норм. Он просто будет выполнять свою техническую задачу. И что он сделает по дороге, никто, честно говоря, просто не знает. Он будет собирать все больше и больше данных. Чем больше данных он соберет, тем лучше для компании, которая производит данного агента. Ну и тем хуже, наверное, для граждан, потому что их данные, ну, чисто технически утекают, по крайней мере, в эту компанию.
27: Компания «Палантир» — это разработчик ПО. В списке ее основных заказчиков — военные структуры и спецслужбы. На данный момент это один из основных подрядчиков американского правительства. В частности, она разработала приложение, с помощью которого американская полиция ICE находит мигрантов. И для слежки «Палантир» использует в том числе и данные, которые компания получила из системы здравоохранения. Американцы в целом протестуют не только против конкретно «Палантир», но и частично против Трампа и его администрации, а также местами против ее индустрии, продолжает политолог-американист Малик Дуда.
1: Большинство американцев очень трепетно относятся к своим персональным данным, и поэтому и никогда не любят, когда, в общем, государство начинает в эту сферу влезать. Ну и второй момент. Действительно, многим в Америке не нравится вот эта активность Трампа в контексте депортационных рейдов, проходящих, да, софтовым мигрантов. Нынешние протесты — это тоже довольно показательная история. И для многих как раз вот таких корпораций, занятых в сфере обработки больших данных и в сфере искусственного интеллекта, сейчас, конечно, полное раздолье при Трампе, но я думаю, что любой следующий американский президент начнет постепенно эту всю лавочку сворачивать. Отношение к нему в американском обществе довольно плохое. Мы видим масштабные протесты в Америке против строительства новых дата-центров. Ну, то есть видно, что уже, в общем-то, этот самый пузырь искусственного интеллекта постепенно достигает определенного пика и начинает сдуваться. Так что здесь последствия для компаний, которые вот в этой сфере работают, могут быть не самыми лучшими в ближайшие годы.
27: Президент Национального союза медсестер Джейми Браун накануне протестов заявляла, что, цитата, «мы должны противостоять будущему, в котором IT-миллиардеры будут контролировать нашу политику и наши государственные ресурсы». Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: «Капитал» с Григорием Бегларяном.
9: Гриш, приветствую еще раз.
3: Добрый день.
9: Почти 2200 пунктов по индексу Мосбиржи, плюс 0,3%. Возьмем эту отметку или нет?
3: Ну, почему бы не взять, может, и возьмем. Ну, в принципе, смотри, индекс Мосбиржи, как говорится, облизывает уровень 2200, ну, и юань к рублю тоже облизывает уровень 13. Поэтому, с учетом того, что у рынка других ориентиров, кроме как идеи ослабления рубля, нет, на идее ослабления, может быть, начнут поднимать акции экспортных компаний, ну, это в основном у нас нефтегазовый сектор, так что, ну, тот же «Газпром» достаточно там еще сейчас на 0,1 плюса, ну, если еще хотя бы на 0,5% поднять, вот 2200 и будет. Пока здесь ничего не меняется, ну, и, в принципе, рублевая ликвидность ЦБ на этой неделе все-таки добавила больше триллиона рублевой ликвидности в виде недельных кредитов для банковской системы, поэтому, в общем-то, поиграть на повышение, в принципе, рынок у нас может. Долговой рынок тоже у нас пока стабилен. Индекс ОФЗ, в небольшом плюсе. Вчера Минфин впервые с июля провел размещение своих долговых обязательств. Ну, видимо, какая-то была такая пакетная сделка. Сразу на триллион разместил Минфин свои бумаги. Там спрос был чуть менее в 1,5 триллиона рублей. Соответственно, чистыми Минфин получил деньги чуть меньше триллиона. Ну, здесь интересно не это, а интересно то, что если брать общий объем вчерашнего размещения и вспомнить, какой у Минфина был план по размещениям на квартал, на текущий год, получается, что квартальный план Минфин Вот на этот квартал исполнил более чем на 60%, а годовой план более чем на 70%. Поэтому, ну, по этой логике у нас остается до конца года еще целых, сколько там, октябрь, ноябрь, декабрь, целых 3 месяца, даже почти 4. Поэтому план по размещению, наверное, выполнят. Так что здесь все у них нормально. Ну, а что касается рубля, здесь динамика пока не меняется. Ну, 13 – это пока психологический барьер, потому что основной уровень, как я уже говорил, был 12.75, его пробили, закрепились выше, соответственно, движение идет. Так, по техническому графику, так, до 13.60 никаких сопротивлений нет. Но другой вопрос, что вот на уровне 13+, юань к рублю просто может немножечко стабилизироваться, будет какой-то новый ценовой коридор, там, может быть, там 13.20, 12.90, может быть, так, с учетом того, что ЦБ пытается с помощью рублевой ликвидности контролировать динамику валютного рынка. Ну, чем больше рублей ЦБ даст, скажем, банкам, да, тем больше у них будет мощности, чтобы поспекулировать против рубля. Вам, банкам, очень выгодно, чтобы были резкие ценовые колебания, так, взлет там юаня к рублю там на 3-5% в день. Тогда они зарабатывают большие деньги. ЦБ пока с учетом маневрирования с помощью рублевой ликвидности делать этого не дает. Рубль у нас по-прежнему слабеет в режиме так называемой мягкой девальвации. Заговорили тут еще и то, что цена отсечения все-таки по бюджетному правилу может быть $50. Даже вице-премьер Новак намекнул на такой вариант. Поэтому в такой ситуации, если это все будет оформлено уже в решение, спекулянты будут понимать, что для рубля дорога будет только в сторону ослабления, потому что даже рост цен на нефть приведет лишь к увеличению скупки валюты.
4: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщику СЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Телефон рекламной службы Бизнес ФМ в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To be economical with the truth. Дословно с английского переводится как «экономить на истине» и означает утаивать часть информации, не договаривать. Впервые выражение было использовано в 1796 году в публикации английского политика и философа Эдмунда Берка. Ни при каких обстоятельствах нельзя лгать и вводить в заблуждение. Однако можно экономить на правде во имя добродетели, писал Берк. Выражение стало часто цитироваться в СМИ, а впоследствии укрепилось в повседневной английской речи. Срочные переводы на Бизнес ФМ. Все золото мира.
6: В 2001 году американское общество контактного дерматита признало золото аллергеном года. Речь идет в первую очередь о недорогих сплавах золота с никелем, который и сам по себе является мощным аллергеном. Есть также некоторый риск заболеть контактным дерматитом, постоянно соприкасаясь со сплавами золота, с медью, цинком или палладием. А вот золото высокой очистки и в сплавах серебром и платиной вряд ли доставит коже какие-либо проблемы.
4: Все золото мира на Бизнес ФМ. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
7: В Москве 10:58, в студии Вероника Романова. Владимир Путин потребовал избавляться от бюрократических барьеров для бизнеса. Он считает важным не допускать избыточного контроля и закручивания гаек в виде дополнительных проверок. Это президент сказал сегодня, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. Форум, по его мнению, условия для развития бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике беспрецедентны. В сравнении со многими соседними странами региона Путин уточнил, что налоговые и таможенные льготы, а также инфраструктурная поддержка – это далеко не все, что государство может и должно сделать для повышения деловой активности. Правительство Болгарии разрешило АЭС «Козлодуй» в порядке исключения приобретать у российских компаний оборудование и материалы, необходимые для безопасной эксплуатации станции. Об этом сообщает болгарский Кабмин. В Кабмине отметили, что для надежной работы 5 и 6 энергоблоков потребуются регулярные поставки комплектующих от разработчиков, проектировщиков и производителей установленного оборудования. Некоторые действующие или планируемые контракты на такие поставки заключаются с российскими исполнителями. В ночь на 6 сентября московский транспорт будет работать дольше. Метро и МЦК будут работать до 2 часов ночи и также продолжат ходить 17 трамвайных маршрутов в разных районах города. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
10: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 11 дня в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Россия переходит к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока до 36 года. Об этом заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Кроме того, в Арктике планируют строить малые АЭС, не имеющие аналогов в мире. Также продолжится экологическая генеральная уборка Арктики и Дальнего Востока. Об этом подробнее буквально через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? Об этом только на «Бизнес ФМ». Российские власти обсуждают снижение цены отсечения на нефть до $50 за баррель. Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено, когда его одобрит правительство. Александр Новак объяснил, что снижение цены отсечения необходимо для обеспечения более стабильного бюджета и наполнения фонда национального благосостояния. Эти и другие темы на Business FM. Россия переходит к реализации обновленной стратегии развития Дальнего Востока до 2036 года. Регион должен стать центром экономического роста, заявил Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума. Регион сейчас находится на подъеме, а его ВВП за последние 11 лет увеличился более чем втрое. Дальний Восток привлек около 25 триллионов рублей, а безработица снизилась в 4 раза до 2,2%. Это рекордно низкий показатель для региона. За последние 6 лет на Дальнем Востоке ввод жилья вырос вдвое, а 220 тысяч семей улучшили условия благодаря льготной ипотеке под 2%. В ближайшие 4 года регионы должны вернуть 53 миллиарда рублей инфраструктурных кредитов, которые можно перенаправить на новые проекты. В Арктике планируют строить малый АЭС, не имеющий аналогов в мире. Каждый 10-й проект с господдержкой в макро регионах связан с туризмом. В том числе откроют первый круглогодичный горнолыжный комплекс. Также продолжится экологическая генеральная уборка Арктики и Дальнего Востока. Другие шаги развития Дальнего Востока и Арктики, прозвучавшие на пленарном заседании.
12: О введении с 1 января 2027 года единого преференциального режима для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике.
13: С учетом полученного опыта мы запускаем беспрецедентную по масштабам, по своему охвату систему поддержки бизнеса. Уже с 1 января будущего года, теперь уже на всем Дальнем Востоке и в Арктике, начнет действовать единый преференциальный режим. Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или или территории опережающего развития, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону, то есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики, появится и свое так называемое меню льгот, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры. При этом для нынешних резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток действующие льготы, конечно же, сохранятся в полном объеме.
12: О новом правовом режиме для обкатки новейших технологий.
13: Для более широкого применения современных технологий с 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. Его суть в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших технологий. Например, беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения. Нужно сделать так, чтобы тестировать технологические решения, применять их в реальной жизни было максимально удобно, без хождений по кабинетам и множества согласований.
12: Об упрощенной системе госзакупок, в том числе через маркетплейсы.
13: Федеральный закон позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую с полки отечественных маркетплейсов. Это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией.
12: О программе развития энергетики и квантовых коммуникаций Дальнего Востока.
13: Ее задача – нарастить энергетические мощности с опорой на экологически чистую генерацию, повысить темпы газификации дальневосточных регионов. Отдельные эффективные решения предусмотрены для энергоснабжения отдаленных территорий. Так, новые объекты генерации должны появиться в арктической зоне, включая малые атомные станции, которые не имеют аналогов в мире. Ключевой вопрос – это безопасность и высокая скорость передачи информации. Для этого мы развиваем сеть квантовых коммуникаций, где головной компанией выступают российские железные дороги. На сегодня протяженность магистральной квантовой сети в России уже превышает 7800 километров. Объединяет 27 субъектов федерации. Обращаю внимание правительства и коллег в РЖД. К 30-му году квантовые коммуникации нужно протянуть до Дальнего Востока, до всех его региональных столиц. И тем самым включить их в контур скоростного обмена информацией и данными.
11: Отдельно Россия ставит цель сделать навигацию по трансарктическому транспортному коридору круглогодичной. Это маршрут от Санкт-Петербурга и Мурманска через Севморпуть до Владивостока и стран АТР. В условиях нестабильности на мировых морских путях коридор должен повысить гибкость и надежность международной логистики, а также создать новые транзитные возможности для бесперебойных поставок в Арктику. А кроме того, на Дальнем Востоке начнут обрабатывать грузовые перевозки с помощью БПЛА. Этим будут заниматься Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры. А в регионе с 1 января 27-го введут особый правовой режим для дронов. Отвечая на вопрос об экономическом положении России, Путин подчеркнул, что ключевая задача – создать условия для нового инвестиционного цикла и не допустить переохлаждения экономики. Снижение частных инвестиций президент связал с политикой Центробанка, при этом отметил, что инфляция снизилась до 6,3%, а угроза гипервплеска удалось избежать. Правительству и Центробанку удается проходить между Сциллой и Харибдой в экономике. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники. Как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. Подробнее Ольга Кашинская.
8: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке с пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
14: Я пишу на сайт МВД Крыма, что за уголовное дело? Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответа я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела о неосновательном обогащении. И мне прислали само вот это дело, какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи, по правилам чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
8: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
15: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор эквайринга и код торговой точки. Может ли продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически

0: Бизнес ФМ направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
2: Заявление Владимира Путина. Контакты с Украиной имеются. Они продолжаются в текущем режиме, в том числе по линии спецслужб. А шансы на урегулирование украинского конфликта есть. Также заявил президент. Проявление государственного терроризма Киева осложняет возможности мирного урегулирования. А западные союзники Украины, по словам Путина, которые отмалчиваются, становятся соучастниками международного терроризма. Также сказал президент и подчеркнул, что договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. А при этом Москва благодарна всем, кто пытается внести вклад в решение конфликта, отметил глава государства. Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. Поездки российских граждан не могут продолжаться в прежнем формате, заявила представитель МИДа страны Мартин Гизе. По его словам, европейские страны применяют действующие визовые ограничения с разной степенью строгости. Германия намерена обсудить с членами ЕС общее ужесточение правил. А глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что это получило широкую поддержку и на встрече министров иностранных дел ЕС. Окончательного решения, как именно изменит порядок выдачи виз, пока нет. Насколько сложно сейчас получить визу в Германию и поддержат ли другие страны Евросоюза эту инициативу, рассуждает миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
3: Если говорить о Германии, то Германия требует, конечно, развернутый пакет документов, подтверждающих поездку, цели, подтверждение финансовой составляющей с точки зрения возможности содержать себя без проблем и возможности вернуться. Можно говорить о том, что с точки зрения сокращения числа это тоже возможно с их стороны. Выдача виз — это сугубо личное дело каждого государства-члена ЕС и Шенгена. Если говорить об усилении общей позиции внутри Европейского Союза, это, конечно же, тоже возможно с точки зрения решения вопросов, касающихся внешней политики. Существует механизм принятия решения, требующий единогласия всех государств-членов ЕС, поэтому сейчас даже те желающие, которые хотели бы изменить порядок, это сделать тоже не могут. Принимать решения в рамках данного направление возможно только конкретно каждому государству-члену ЕС. Существует практика выдачи виз не Шенгена, а национальной визы, что ограничивает возможности передвижения заявителя. Если говорить о том, кто больше всего отказов сейчас оформляет в отношении россиян и белорусов, это, конечно же, Греция. Если говорить о Германии, германские визы получались, но что там того, что вот Германия нашла новое основание для проведения соответствующих мероприятий, ну, можно исходить из того, что, скорее всего, Германию склонит встать на путь, возможно, близкий к прибалтийским странам.
4: А вот как это обычно на практике делается? Допустим, поступает там какой-то поток запросов на получение визы. Они как-то рандомно отказывают или есть какой-то лимит? Например, мы там в месяц выдаем там 100 виз, а не больше.
3: Я думаю, это случайный порядок выбора, собственно, тех, кому повезет. Действительно, если говорить о вопросе квотирования, то есть сведения конкретного количества. А здесь, наверное, будет действовать принцип, кто раньше встал, того и тапки. Если это говорить о том, что насколько хотят затянуть гайки в этом вопросе власти Германии.
2: Александр Захаров, миграционный эксперт. Глава МИДа России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума сообщил, что филиалы Института Гёте в России будут закрыты. Это ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине. При этом Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Прямо сейчас.
2: И еще несколько заявлений Владимира Путина. Россия выступает за восстановление полноформатных отношений с США, но это зависит от Вашингтона, сказал президент. Контакты с американской администрацией продолжаются. Трамп настроен на позитивную, конструктивную работу. И у России много друзей в США, также заявил Владимир Путин.
1: Новости экономики.
5: студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дефицит бюджета России не критичен, заявил Владимир Путин. По его словам, этот вопрос будет решен. Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать бюджетные средства и определять приоритеты, сказал президент. По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета вырос в январе-июле до почти

0: 6,5 триллионов рублей или 2,8% ВВП. Расходы бюджета за этот период превысили 28,5 триллионов. Это на 14,5% больше прошлогодних показателей. Импортозамещенный самолет «Сухой Jet 100» должен получить сертификат весной, тогда же и начнутся его поставки, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, сейчас производится 28 лайнеров. «Сухой Jet 100» – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, оснащенный российскими двигателями, вмещает 100 пассажиров. В марте первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что его поставки планируется начать в конце 26-го или в первом квартале 27-го. Погрузка на сети РЖД по итогам этого года может быть чуть ниже, чем в прошлом году, заявил глава холдинга Олег Белозеров. В августе погрузка на сети РЖД составляла 93 миллиона тонн, увеличившись на 0,9% год к году. При этом за январь-август погрузка сети снизилась на 6,5% до 34 миллионов тонн. В первом квартале два из трех крупнейших железнодорожных операторов в России сократили перевозки. В России резко подскочили цены на сырье из пальмового масла на 50-60%. Об этом пишет издание «Шоперс» со ссылкой на производителей кондитерских изделий и молочных продуктов. Одной из основных причин называют сбой поставок в порту Тамань. Там терминал крупнейшего импортера пальмового масла «Эвка» месяц назад остановил работу после атак беспилотников. Это могло спровоцировать дефицит и резкий рост цен. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Погода в Москве.
2: Сейчас в городе плюс 16 градусов. В ближайшее время ожидается дождь. А именно с 15 часов до 18 слабые осадки обещают синоптики. Облачно с прояснениями так и останется в городе. На завтра также обещают дожди и плюс 16-21 градус. Одиннадцать семнадцать в Москве. Российские власти обсуждают снижение цены отсечения на нефть до $50 за баррель. Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено, когда его одобрит правительство. Принципиально снижение цены отсечения на нефть – это абсолютно правильный трек, заявил на Восточном экономическом форуме вице-премьер Александр Новак. По его словам, один из вариантов – это $50 за баррель вместо нынешних 59. Вице-премьер пояснил, что снижение цены отсечения необходимо для обеспечения более стабильного бюджета и наполнения фонда национального благосостояния. Это снижает риски волатильности цен на мировых рынках, добавил Новак. Комментирует биржевой обозреватель Business FM Григорий Беглорян.
3: Пара юань-рубль приближается к отметке в 13. Все это происходит на фоне дискуссии в российском правительстве насчет цены отсечения в рамках бюджетного правила. Судя по комментариям вице-премьера Новака на форуме в Владивостоке, снижение цены отсечения до $50, наверное, все-таки вопрос решенный. До этого, несколько месяцев назад, руководство Минфина уже озвучивало такие же варианты снижения цены отсечения российской нефти «Юралс» до тех же $50. Ну, да, даже фигурируют цифры ниже, но, видимо, консенсус – это $50. Что интересно, $50 фигурирует и в прогнозных оценках российского ЦБ в недавней стратегии на ближайшие 3 года, и там вот во всех сценариях тоже $50. Ну, цены, на мой взгляд, будут в ближайшую пятилетку на нефть выше, может быть, и ниже 70 не увидим, но, видимо, власти решили перестраховаться, поэтому что это означает для российской валюты? Предположим, если цены на нефть продолжат расти, это будет увеличивать объем валютных операций, то есть будут покупать еще больше валюты, ну и, соответственно, для российской валюты даже 100-150 долларов по нефти не будет фактором для укрепления, а наоборот будет фактором для ослабления. Ну и, соответственно, объемы скупки валюты будут все выше и выше в условиях, когда наш финансовый рынок остается в изоляции. Соответственно, здесь в случае, если продажа валютной выручки в какие-то периоды будет, скажем, низкой, у нас постоянно спрос, который будет все время увеличиваться именно со стороны ЦБ, который по поручению Минфина будет покупать валюту. Поэтому решение снизить стоимость ценоотсечения дает некий сигнал к тому, что укрепление рубля, которое мы видели еще в начале текущего года, особенно в мае, наверное, кануло в лету, и, соответственно, движение будет только в сторону ослабления, пока это бюджетное правило будет действовать.
2: Григория Бегларяна. Бюджетное правило позволяет перераспределять доходы от экспорта нефти и газа. Все доходы, превышающие установленную цену отсечения на нефть, направляют на покупку валюты и золота ФНБ. А в марте и апреле Минфин не проводил такие операции из-за планируемого изменения цены отсечения на нефть. С 8 мая ведомство возобновило покупки валюты и золота по бюджетному правилу. Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями, до получения такого статуса. Продолжит Ольга Кашинская.
4: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет «Коммерсант», Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «От Маргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
5: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировались фондом Сороса, то я могу сказать, что это в середине 90-х это было очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы. Переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
4: Как сообщают источники «Коммерсанта» в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией, выпущенных до иноагентства книг, выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
6: Можем предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там, спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. И, соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста, либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
4: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Range Rover на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Range Rover и его перспективах.
7: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 км. Разгон до 100 км в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
8: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Майбахом или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль — некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума, с производства снята, но, тем не менее, зеленая повестка будет соблюдена производителем.
7: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще два года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и два электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
9: Range Rover — модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классические, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь, я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
7: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми. А в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
10: Цена базовая — 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5, это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого, потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну, соответственно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов во всех смыслах самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
7: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так. Я уже все всем доказал. Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос, как его обслуживать в российских условиях. Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover две машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
1: «Бизнес-ФМ». Новости. Коротко.
0: В Москве 11:28, студия Вероника Романова. У России сохраняются контакты с Украиной, прежде всего по линии спецслужб, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума. Также он добавил, что Москва благодарна всем, кто пытается внести вклад в решение конфликта, но договориться между собой в первую очередь должны Россия и Украина. Но насколько Киев готов к подписанию мирного соглашения, трудно говорить с учетом последних заявлений со стороны первых лиц Украины, добавил президент. Александр Новак назвал временным явлением снижение объемов добычи нефти в России. По мере завершения ремонтов НПЗ добыча сырья будет увеличиваться, сказал он. По словам вице-премьера, у России достаточно ресурсов, чтобы отремонтировать оставшиеся 10% НПЗ. Также он подчеркнул, что все ремонты производятся на основе отечественных технологий и оборудования. В субботу в столичном регионе начнется агрессивное вторжение осени. Именно так сказали в центре погоды Фобоса. Там предупредили о сильном ветре на выходных и дождях. Выпадет около трети месячной нормы осадков. Столбики термометров опустятся до сентябрьских плюс 14-17 градусов. В начале следующей недели погода окончательно сотрет границы между летом и осенью, и похолодание выйдет на пик, сказали в центре погоды Фобос. Новости на «Бизнес-ФМ» каждый 15 минут. Держитесь курса.
1: «Бизнес-ФМ». Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Аэропорт Домодедово по сообщениям Росавиации временно закрыт в связи с атакой ППЛА на московский регион. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию. 22 беспилотника уничтожены силами ПВО. Об этом буквально только что сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Ранее Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, а глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил, что авиация работает стабильно и безопасно. Что дальше? Теми, кто в теме. Сегодня книжная тема. На примере одного из самых известных российских магазинов подписные издания, которым исполняется 100 лет. Как на классические магазины влияет то, что происходит с маркетплейсами, и как сейчас меняется покупательское поведение. Владельцы гостиниц в Санкт-Петербурге рассказали бизнес-ФМ о плохом летнем сезоне с точки зрения продаж. Часть из них готовится закрывать бизнес. В чем причины провального сезона? Эти и другие темы на бизнес-ФМ. Аэропорты Внуково и Домодедово по сообщениям Росавиации временно закрыты в связи с атакой БПЛА на московский регион. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 116 сбитых за текущие сутки беспилотниках, летевших на Москву. Также по согласованию работает аэропорт Нижнего Новгорода. Накануне Росавиация заявила, что документы Украины о российском воздушном пространстве не имеют юридической силы, а также нарушают конвенцию о международной гражданской авиации. Ранее Владимир Зеленский пригрозил закрыть небо над Россией, а глава украинского МИДа Андрей Сибига сообщил, что Киев официально уведомил ИКАО о небезопасности российского воздушного пространства. Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Бишкеке назвал сказанное заявкой на государственный терроризм и добавил, что с террористами переговоров не ведут. Глава Росавиации Дмитрий Ядров заверил, что авиация работает стабильно и безопасно. Россия дала необходимое разъяснение зарубежным авиакомпаниям в связи с угрозами Зеленского, сообщил в интервью Вести министр транспорта Андрей Никитин. Что дальше? Комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает».
11: Возможно, Киев решил реализовать стратегию, о которой недавно писал американский журнал «The Atlantic». Кодовое название «M&M». Суть в атаках посредством множества мелких, относительно дешевых и одинаковых аппаратов. Замысел может состоять в том, что до 1000 автономных дронов в сутки будут атаковать районы 4 московских аэропортов. Цель – перегрузка ПВО и длительное закрытие неба, после которого иностранные перевозчики уйдут сами. Проект вел тогдашний министр обороны Михаил Федоров, добившийся под него европейского финансирования. После его отставки в июле подготовку остановили, а перезапуск с новой командой источник издания оценил в 3 месяца. Правда, тогда офис президента назвал публикацию полной чепухой, но теперь, возможно, операция уже началась. Сколько нужно для этого дронов? На прошлой неделе российские военные отчитались о почти 800 сбитых за ночь беспилотниках. Из них свыше 600 шли в сторону столичного региона. Компания Firepoint сообщала о выпуске более 200 дальнобойных дронов в сутки при цене порядка 58 тысяч долларов за аппарат. 1000 дронов выйдут дешевле одного современного истребителя, но на круг получится десятки миллионов долларов. Впрочем, ночная работа аэропортов европейской части России без того регулярно парализована планом «Ковер». А вот днем эффективность ПВО против дронов заметно выше. Так что в светлое время суток потребуется кратно больше аппаратов. Что касается ИКАО, то она не регулятор, она вырабатывает стандарты, но не может закрыть чужое небо. По Чикагской конвенции суверенитет над воздушным пространством принадлежит государству, и решение о закрытии принимает оно. Максимум, что может сделать ИКАО, это разослать информационные письма и рекомендации. Россия потеряла место в Совете ИКАО в 22 году после изъятия у иностранных владельцев сотен лизинговых самолетов. 12 мая 25 года Совет впервые в истории вынес решение по существу межгосударственного спора. По иску Австралии и Нидерландов он признал нарушение России статьи 3 Чикагской конвенции в деле малайзийского Боинга. Но и Москва с октября 23 года ведет по статье 84 конвенции разбирательство против 37 государств, закрывших для нее свое небо. Хотя внешних признаков того, что в данном вопросе Киев действует в рамках совместной операции с Европой, нет, но есть совпадение траекторий. Берлин финансирует именно тот класс вооружений, который Киев собирается задействовать – тысячи дальнобойных беспилотников. Канцлер Мерц публично оговаривал ранее отсутствие ограничений по дальности применения. Сама Германия резко отреагировала на инцидент в аэропорту Лейпцига, где нашли три дрона, два из них со взрывчаткой. Один лежал рядом с украинским Ан-124. Берлин официально возложил ответственность на Россию, объявил о закрытии генконсульства в Бонне и Русского дома, а также об ужесточении въезда для российских граждан и лоббировании новых санкций Евросоюза. Канцлер сообщил, что ответ согласован с ЕС и НАТО. При этом перевозчики ЕС над Россией и так не летают 2022 года. Терять им нечего. Издержки закрытия неба лягут на Турцию, арабские страны, Китай и Центральную Азию. По данным Минтранса, на начало текущего года рейсы в Россию выполняли 61 иностранный перевозчик из 31 страны против 20 российских компаний, летающих в 29 стран. В первом полугодии иностранцы перевезли около 11,8 миллиона пассажиров на 12,5% больше прошлогоднего, тогда как российские компании 12,8 миллиона при почти нулевом росте. Доля иностранцев в международных перевозках выросла с 30% в 2024 году до 48%. Резерва у российских перевозчиков нет. Средняя загрузка бортов и так около 90%. Министр Никитин признавал, что рост пассажиропотока власти рассчитывают обеспечивать за счет иностранцев. Но если удары вглубь России в район двух столиц станут ежедневными, а частота вырастет, то перевозки уже скоро перестанут окупаться, и небо закроется само. Хотя отечественные компании совсем летать не перестанут. Прекращение огня такие действия Киева все равно не принесут. Путин уже увязал тему закрытия неба с отказом от переговоров с террористами.
2: Это был комментарий политолога Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Международная организация гражданской авиации заявила ТАСС, что обновляет рекомендации по обеспечению безопасности гражданских самолетов в районах вооруженных конфликтов и вблизи них.
1: Прямо сейчас.
2: И еще несколько заявлений Владимира Путина. Теперь о ситуации в экономике. Ситуация в банковском секторе в целом стабильна, хотя некоторые считают, что Центробанк немного пережимает с регулированием, заявил Путин. Но высокая ключевая ставка ЦБ – сознательное решение, связанное с поддержанием макроэкономической стабильности, подчеркнул президент. Доходы банков, по его словам, растут. Рост экономики России продолжается и, может быть, будет выше прогнозных 0,6%. Сказал президент, рост ВВП за последние три года был существенно выше среднеевропейского. Также заявил президент, Путин считает важной стабильность экономической политики в России. Это приводит в том числе к инвестициям из-за границы. В Питере пить не доехали. Владельцы гостиниц в Санкт-Петербурге рассказали бизнес-ФМ о плохом летнем сезоне с точки зрения продаж. Часть из них готовится закрывать бизнес. О причинах кризиса Диана Чебанова.
12: Лето в Санкт-Петербурге – такой же высокий туристический сезон, как и на Черноморском побережье. Однако уже к концу июня ательерам стало понятно, сезон будет, мягко говоря, не очень. Продажи упали относительно прошлого года. В среднем по рынку от 5 до 10%. У кого-то больше. Владельцы гостиниц снизили было цены за аренду номеров, но это не помогло привлечь достаточное количество туристов. По рынку ударила тяжелая ситуация с задержками авиарейсов и особенно с бензином. Были случаи, когда туристы вставали сначала в очередь за топливом по пути в Питер и прямо в очереди звонили и отменяли бронь. Покупательская способность хуже, люди стали экономить, комментирует вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
13: Была первая волна бензинового кризиса, сейчас вторая волна. Причем вторая волна доходит до нелепых ситуаций, когда на М-11 заканчивается бензин, и люди стоят часами в очередях. Люди в значительном количестве стали возвращаться. Нас ждет по результату летнего сезона определенный кризис. Скорее всего, какие-то закрытия точно будут. Автотуризм является одной из составляющей. При этом, при всем, в Санкт-Петербурге не хватает тех туристов, которые приезжали в малые отели. Кто-то закрывает бизнес, уходит с этого самого рынка. Кто-то продолжает работать на меньшем количестве прибыли.
12: После этого непростого сезона о закрытии своей сети мини-отелей «Шантар» в центре города подумывает их владелица Ксения Тарасова. По ее словам, летний сезон вообще оказался оказался провальным. Выросла налоговая нагрузка, траты на персонал, услуги ЖКХ, электроэнергию. Это все на фоне максимально привлекательной цены для гостей.
14: Людей едет меньше, и чтобы быть в рынке, ты снижаешь цены, но все остальные твои расходы никто не уменьшает. Ни арендные платежи, ни коммунальные платежи. Я, работая как бухгалтер, ведя бухгалтерскую контору, обеспечиваю существование этих отелей. Они в ноль практически не работают. По той цене, которая бы была для бизнеса рентабельна, по ней никто просто не поедет. И если номер стоит 2500 минус 100 рублей налога, так как он входит в стоимость, минус от 15 до 20% от стоимости комиссия агентов, Островок, Яндекс.Путешествия, тебе остается 1000 рублей с номера, 7 номеров, 7000 умножить на 30, это получается 210 тысяч, а, допустим, аренда у меня 300 тысяч. А еще нужно заплатить людям, горничной, нужно заплатить за коммунальные услуги. И зачем это все? Отели, наверное, придется закрыть.
12: Но не только в сегменте мини-отелей такая история. Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева рассказала, что наполняемость номерного фонда в целом по городу хуже предыдущего года.
15: У нас были три плана. Это оптимистический, реальный и пессимистичный. Но прошло, скажем так, по пессимистическому варианту. У нас просадка где-то относительно прошлого года порядка 8%. Это по выручке и по загрузке порядка 10%. Конечно, такая нестабильная ситуация вокруг, плюс достаточно высокий уровень инфляции сыграл свою роль. Отдых — это не такая прям первоначальная, да, история в затратах населения. Какая-то часть гостей отказалась от него. Рынок стал реагировать снижением цен, поскольку у нас в Петербурге все-таки достаточно высокая конкуренция, да, у нас очень много отелей. В этих реалиях рынок очень резко упал. Наши средние тарифы все-таки не совпали с планируемыми и тоже просели. Прибыльная часть в условиях увеличившихся расходов тоже очень сильно уменьшилась.
12: По словам участников рынка, ситуация, конечно, не выглядит катастрофой, но такого спада Санкт-Петербург не ожидал. Они считают, что в ситуации с кризисом в перевозках турвластям важно менять стратегию и ориентироваться не только на гостей из Москвы или еще более дальних городов, но и на соседние. Но пока из всех точек на карте стабильным в плане обеспечения спроса на Санкт-Петербург выглядит только Китай. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
2: С теми, кто в теме. Сегодня книжная тема на примере одного из самых известных российских магазинов, подписные издания, которому исполняется 100 лет. Как сейчас меняется покупательское поведение, как на классические магазины влияет то, что происходит на маркетплейсах, и каковы главные болевые точки независимого книгоиздания и книготорговли в России, обсудили с владельцем подписных изданий Михаилом Ивановым.
16: В связи с тем, что были атакованы склады маркетплейсов, многие издательства будут еще более перестраховываться с точки зрения выпуска новых книг, дополнительных тиражей, и меньше станет риска с точки зрения контента. Где-то можно было, например, поверить в потенциально сложную книгу, и часто это срабатывало, и они становились бестселлерами. Сейчас, конечно, такого креативного подхода к книгопечатанию будет меньше и в силу законов, и в силу ограниченности средств. Кризис на книжном рынке продолжается. Но он длится уже, на самом деле, 6 лет. Постепенно ты начинаешь относиться к различным проблемам уже как к некому привычному, к сожалению, фону.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
2: Книжная тема сегодня в дневном эфире полностью после полудня и в 18.30 на Бизнес FM. А если не получается слушать выпуски в эфире, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Реклама.
17: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
18: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
19: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
20: «Агат». Покупай выгодно.
21: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: FM.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
25: Отчеты и планы.
24: Импортозамещенный сухой Суперджет 100 должен получить сертификат весной. Поставки стартуют в следующем году. Об этом на Восточном экономическом форуме в разговоре с ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Сейчас в производстве находится 28 таких самолетов, вмещающих до сотни пассажиров. Глава «Росатома» Алексей Лихачев на ВЭФ заявил о намерении как можно скорее завершить сделку по выкупу 51% компании «Дело» у Сергея Шишкарева. Компания перекредитована и нуждается в финансовой поддержке, отметил он. Также требуется реструктуризация долгов и защита активов в Азово-Черноморском регионе от обстрелов. «Росатом» владеет 49% группы с 2019 года. Весной Шишкарев хотел выкупить долю «Росатома», но в июне передумал. Право определить структуру владения перешло к госкорпорации, которая намеревалась выкупить долю с помощью процедуры русской рулетки.
26: Отставки и назначения.
24: Александр Исаков сменил Андрея Клепача на посту главного экономиста ВЭБа. Главный экономист Сбера будет совмещать обе должности в банке и госкорпорации. В новой роли он будет отвечать за макроэкономические прогнозы, аналитику и экспертизу инвестпроектов. Андрей Клепач занимал пост главного экономиста ВЭБ РФ с 2014 года и покинул его в середине августа. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
2: Одиннадцать сорок шесть в Москве. Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в следующем году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Кроме того, считает он, для предпринимателей можно установить льготный период для погашения банковских кредитов без ухудшения кредитной истории и дать отсрочку по обязательным платежам и налоговой отчетности. Об этом Гуцан заявил, выступая на Восточном экономическом форуме. Мы спросили у пострадавших предпринимателей, что они думают о таких мерах поддержки. Вот что говорит Максим Попов, владелец компании, продающих товары на маркетплейсах. Его бизнес понес потери из-за атак на склады Wildberries.
27: Я считаю, что, конечно, возможно, части крупных селлеров это поможет. Немножко меньше текущей будет нагрузки, немножко меньше каких-то опасений. Но при этом, конечно же, большинству селлеров это никак не скажется, потому что отсутствие проверок, по сути, никак не меняет состояние финансового продавца. То есть у продавцов сгорели деньги внутри товара, которые... И им нужно эти деньги как-то себе вернуть. Плюс сейчас есть большая проблема в том, что очень крупные задержки с выплатами на маркетплейсе. И поэтому вот эту проблему сейчас нужно продавцам решать срочно.
28: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться такой мерой?
27: Вот так же, как отсрочка по налогам, так же и вот эти условия по кредитам. Это, по сути, такая замедленный яд, который для многих будет только хуже, потому что через какое-то время это все равно нужно будет выплатить. И дело все в том, что на практике пока и банки, и любые финансовые организации пока в основном отказывают продавцам в любых кредитах и подобных продуктах. Я однозначно считаю, что это такая очень поверхностная помощь, вот такой мораторий. Реально, помощь, которая потребовалась бы, очень помогло бы селлерам это отложить, например, на некоторое время, чтобы при ввозе товара не нужно было платить таможенные платежи и НДС. Пострадавшие деньги в товаре, они крупные, и хотя бы частично, если государство отменит на соизмеримую сумму НДС и таможенных платежей, то продавцам будет проще. Интересные есть кейсы, я встречал партнеров, когда они ввезли товар, но у них был ввезен товар по принципу отложенного НДС, то есть им позже нужно платить НДС. Так вот, они привезли товар, отгрузили его на маркетплейс, товар сгорел, а сейчас их просят за этот сгоревший товар уплатить НДС.
2: Максим Попов Селлер. Необходимо, чтобы у всех банков был единый механизм по предоставлению кредитных каникул, считает производитель детской одежды торговой марки «Дашенька» Селлер Галина Ворожбит. Вот как она оценивает меры, предложенные генпрокурором.
3: Вот в этой части освобождения от проверок и предоставления отчетов я не вижу смысла не предоставлять отчеты. Их все равно нужно сдавать. Поэтому с отчетами, мне кажется, это бессмысленно.
28: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться этой мерой?
3: Вот смотрите, тут, наверное, надо разработать какой-то единый механизм для всех банков. Потому что, насколько я сейчас знаю от своих знакомых, в одном банке одни правила, в другом другие. Кто-то увеличивает сроки этого кредита, кто-то снижает проценты. Но было бы здорово, если бы можно было хотя бы остановить начисление процентов, ну, допустим, там, на 6 месяцев. Потому что по себе знаю, сейчас положение очень тяжелое. Да, если у меня был раньше там Wildberries, Детский мир и собственный сайт, да, сейчас у нас Wildberries откололся, у меня сгорело, наверное, процентов 90 от того, что было у них. Соответственно, упал оборот. Если оборот упал не на 90%, да, а на 75%, но денег мне лично не хватает. И вот мы сейчас сидим с командой и думаем, что делать. То ли зарплату платить, то ли ткань покупать, чтобы люди продолжали работать. Ну, или кредиты, да, потому что кредиты тоже есть. Поэтому разработать единый механизм для всех банков и оптимально, мне кажется, было остановить платежи все-таки хоть на какое-то время.
2: Галина Ворожбит, Селлера, выступая на Восточно-экономическом форуме. Александр Гуцан также заявил, что ущерб от экономических преступлений в России за полгода вырос в 2 раза, а сумма ущерба сравнима с бюджетом одного российского региона. По его словам, за первое полугодие текущего года она достигла суммы 328 миллиардов рублей. При этом показатели возмещения ущерба упали. Если в прошлом году удалось вернуть почти 40%, то в этом только 8%.
4: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Приветствую, Григорий.
5: Добрый день.
2: Буквально пару заявлений. Вот как раз в эти минуты Путин еще несколько важных моментов обозначил. Уверен, что фондовый рынок, который сейчас в минусе, будет постепенно восстанавливаться, заявил президент вот буквально к началу нашей рубрики. Также Путин категорически отверг, что может быть заморозка средств на счетах граждан. Это вбросы. С какой стати? Мы смотрим, что с рублем пока происходит. Да, юань уже приближается к 13 рублям.
5: Да, как я выразил, заблизываем мы этот уровень. Ну, в принципе, это лишь психологический барьер. Тут 13. Технически тут ничего нет. Дальше вот уровень вот до 13.60, кстати. При желании может туда дойти. Вопрос скорости. Ну, интрига здесь в чем? Буквально вот минут через 8 Минфин объявит новые параметры своих валютных операций в рамках бюджетного правила. Интрига, в принципе, есть. Ну, во-первых, Минфин как-то своя у него математика расчетов. Ну, понятно, почему это математика своя. Вот вроде как мы берем, смотрим, какие были средние цены на российские сорта нефти. Это Urals, другие сорта. Ну, явно они были намного выше, чем в июле. Ну, может быть, даже под 70 долларов где-то так получается. Но есть нюансы, да, как говорится. Добыча нефти падала в июле в свете вот этих атак со стороны Украины. По Денверу платили достаточно много. Ну и, соответственно, менялся базовый объем расчета из-за динамики курса рубля. Поэтому вот вся эта математика может привести к тому, что Минфин, несмотря на рост цен на нефть, может объявить сегодня, что объем валютных операций будет ниже. Вот сейчас 6, почти с половиной миллиардов рублей в день. На эту сумму ЦБ покупает валюту. Но если цифра будет такой же или еще хуже, выше, понятно, что быстро прорвем 13. Если ниже, вот 5 миллиардов, 4, ну, может быть, уровень 13, там, скажем так, оставят на потом. Ну, рынок с точки зрения ожидания, в принципе, уверен в том, что финансовые власти, по крайней мере, очень сильно хотят слабого рубля, как говорится, идя навстречу пожеланиям трудящихся экспортеров и прочее. Поэтому разговоры о том, что цена отсечения сегодня российской нефти будет $50. Как раз вице-премьер Новак сегодня в Владивостоке тоже намекнул, что такой вариант, судя по всему, и будет принят. Ну, понятно, что играть спекулянтам против рубля будет комфортно. Ну, другой вопрос, что скорость ослабления – это вот важнейший момент. Если будет режим так называемой мягкой девальвации, то в этот раз удастся избежать скачка девальвационных, а значит, инфляционных ожиданий. То есть все будет идти плавно. Для рынка акций, в принципе, вариант мягкой девальвации тоже не самый плохой вариант. Индекс Мосбиржи, правда, отметку 2200 пока не взял, но, в принципе, готов к этому движению. По крайней мере, негатива такого большого пока на горизонте сегодня-завтра вроде как для рынка акций нет.
0: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а 7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 11, 12, 13, 15 и 22 сентября. Студия театрального искусства. Спектакль «Дыра». Новая постановка Сергея Женовача по пьесе Александра Галина следует гоголевской анекдотической традиции. Озорное действие разворачивается в маленьком провинциальном городке, как фантасмагория, показанная глазами рассказчика, бывшего студента-философа. В ролях Александр Николаев, Вячеслав Евлантьев, Варвара Насонова, Глеб Пускипалис. Подробнее на sti.ru. 16+.
6: Валюты. Валюты.
0: Тайский бат историки считают одной из старейших валют, до сих пор находящихся в обращении. В 14 веке батом называли меру веса, равную 768 рисовым зернам. Столько же весит 15 граммов серебра. Платежное средство бат превратился спустя столетия. Сегодня он в несколько десятков раз дешевле доллара США.
6: Валюты. На Бизнес FM.
0: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные 1,5 или 2-литровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции 2-литровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
6: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В Москве 11:58. В студии Олеся Потапова. Шанс на конструктивные мирные переговоры по украинскому урегулированию есть, заявил президент Владимир Путин на заседании Восточного экономического форума. Он подчеркнул, что договориться между собой прежде всего должны Россия и Украина. Число сбитых беспилотников, летевших на Москву, выросло до 116, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты. Ранее было известно о 86 сбитых дронах. В подмосковной Кубинке беспилотник попал в многоквартирный дом. Произошло возгорание, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он уточнил, что произошло возгорание на 8-м и 9-м этажах. Также загорелся балкон на 7-м этаже. Всего за ночь над регионом было сбито 56 беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал. Жителям поврежденных квартир власти окажут необходимую помощь. Еще один дрон атаковал многоквартирный дом в Павловском Посаде. Пожара не было, но в 8 квартирах выбиты окна. Холдинг «Национальная медиагруппа» стал владельцем контрольной доли издательского дома «Комсомольская правда». Сумма сделки не обнародована. В НМГ рассчитывают усилить позиции на рынке информационного и развлекательного контента, заявили в пресс-службе «Национальной медиагруппы». Заместитель гендиректора медиагруппы и гендиректора МИЦ «Известия» Владимир Тюлин назвал «Комсомольскую правду» одним из сильнейших игроков на российском медиарынке. В Петербурге в рамках дела о мошенничестве со знакомствами задержано 13 человек. Как сообщили в Следственном комитете, девушки знакомились с мужчинами в барах и ресторанах и вынуждали покупать их напитки и блюда по сильно завышенным ценам. Среди задержанных 2 несовершеннолетние. Всем предъявлено обвинение. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в столице, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Школы, детские сады и колледжи смогут закупать товары напрямую через маркетплейсы. Как заявил Владимир Путин на ВЭФ, эксперимент по упрощенной системе госзакупок для образовательных учреждений заработает с 1 октября. Комментируя конфликт на Украине, Владимир Путин отметил, что шансы на урегулирование есть, хотя угроза атак на гражданские воздушные суда осложняет диалог. Подробности через минуту. В редакцию «Бизнес ФМ» обратился предприниматель с проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники. Как выяснилось, позже мошенникам, но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? Об этом только на «Бизнес ФМ». Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. Поездки российских граждан не могут продолжаться в прежнем формате, заявили в МИДе страны. Насколько сложно сейчас получить визу в Германию и поддержат ли другие страны ЕС эту инициативу? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Школы, детские сады и колледжи смогут закупать товары напрямую через маркетплейсы. Как заявил Владимир Путин на ВЭФ, эксперимент по упрощенной системе госзакупок для образовательных учреждений заработает с 1 октября. Комментируя конфликт на Украине, Владимир Путин отметил, что шансы на урегулирование есть, хотя угроза атак на гражданские воздушные суда осложняет диалог. Но именно Россия и Украина прежде всего должны договариваться между собой, сказал президент. Сделал президент и другие заявления.
10: О введении с 1 января 2027 года единого преференциального режима для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике.
11: Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или территории опережающего развития, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону, то есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики. Появится и свое так называемое меню льгот, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры. При этом для нынешних резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток действующие льготы, конечно же, сохранятся в полном объеме.
10: О новом правовом режиме для обкатки новейших технологий.
11: С 1 января следующего года на Дальнем Востоке должен быть запущен особый правовой режим. Его суть в быстрой, беспрепятственной обкатке новейших новейших технологий. Например, беспилотников в сельском хозяйстве, промышленных роботов, телемедицины или искусственного интеллекта для медицинского заключения. Нужно сделать так, чтобы тестировать технологические решения, применять их в реальной жизни было максимально удобно, без хождений по кабинетам и множества согласований.
10: Об упрощенной системе госзакупок, в том числе через маркетплейсы.
11: Федеральный закон позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую с полки отечественных маркетплейсов. Это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией.
10: О перспективе мирных переговоров.
1: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание. Всячески способствует тому, чтобы проблема была решена и прежде всего мирными средствами. И председатель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
2: Отдельно Россия ставит цель сделать навигацию по трансарктическому транспортному коридору круглогодичной. Это маршрут от Санкт-Петербурга и Мурманска через Севморпуть до Владивостока и стран АТР. Отвечая на вопрос об экономическом положении России, Путин заявил, что ключевая задача – создать условия для нового инвестиционного цикла и не допустить переохлаждения экономики. Он назвал решения по ключевой ставке сознательными. Снижение частных инвестиций президент связал с политикой Центробанка, при этом отметил, что инфляция снизилась до 6,3%, а угрозы гиперсплеска удалось избежать. Правительству и Центробанку удается проходить между Сциллой и Харибдой в экономике, сказал президент, и добавил, что рост экономики России продолжается, и, может быть, он будет выше прогнозных 0,6%. И еще несколько заявлений Владимира Путина. По его словам, во время спецоперации для предотвращения ударов по объектам России надо укреплять систему ПВО. Российские компании включились в работу по защите НПЗ. Результат уже есть, по мнению президента, еще будет. А ответ России на украинские атаки на НПЗ оказался весьма значимым. Россия столкнулась с топливным кризисом, потому что исходило, что НПЗ не могут быть объектом атак, но ошиблась в этом, сказал президент. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. Подробнее Ольга Кашинская.
12: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке. С пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
13: Я пишу на сайт МВД Крыма, что за уголовное дело. Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответы я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела по неосновательному обогащению. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи. По правилам чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
12: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
14: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор эквайринга и код торговой точки. Может ли и продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой. Потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае, предпринимателя и решили забрать все у него.
12: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили.

0: изменят порядок выдачи виз, пока нет. Насколько сложно получить визу в Германию сейчас, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
1: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульство подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать. Поэтому эта мысль не нова. Но, безусловно, немцы могут, конечно же, вводить какие-то дополнительные ограничения. В целом, если говорить про немецкие визы, то требования к оформлению немецкой шенгенской визы довольно жесткие. Требуются специфические выписки из банка, подтверждение рабочего стажа и так далее. Фактически это делает невозможным оформление шенгенской визы без специального приглашения. Только если есть приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя, тогда в целом это возможно, оформление визы именно в Германию. То есть я хочу сказать, что и так по сравнению с другими шенгенскими странами, которые еще продолжают оформлять визы для россиян, требования именно немецкого консульства довольно жесткие.
2: А вот вы говорите, что специфические справки из банков, но они вроде всегда стандартные.
1: Да, требуются выписки из немецких банков. Согласитесь, не каждый заявитель может похвастать счетом в Германии.
2: Вся Европа, как вы думаете, может последовать, ну, вот этой тенденции, ну, чтобы как-то прямо значительно ограничить и квотировать выдачу виз в России?
1: Но я думаю, что все движется именно в этом направлении.
0: София Дефасе Аксютина. Поддержат ли другие страны ЕС эту инициативу, рассуждает миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
3: Выдача виз – это сугубо личное дело каждого государства-члена ЕС и Шенгена. Если говорить об усилении общей позиции внутри Европейского Союза, это, конечно же, тоже возможно с точки зрения решения вопросов, касающихся внешней политики. Существует механизм принятия решения, требующий единогласия всех государств-членов ЕС, поэтому сейчас даже те желающие, которые хотели бы изменить порядок, это сделать тоже не могут. Принимать решения в рамках данного направления возможно только конкретно каждому государству-члену ЕС. Существует практика выдачи виз не Шенгена, а национальной визы, что ограничивает возможности передвижения заявителя. Если говорить о том, кто больше всего отказов сейчас оформляет в отношении россиян и белорусов, это, конечно же, Греция.
0: Александр Захаров, глава МИД России Сергей Лавров, на полях Восточного экономического форума сообщил, что филиалы Института Гёте в России будут закрыты. Это ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине. А при этом Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи, но с другой стороны очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков.
4: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
5: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Госавтоинспекция Нижегородской области получила новые полномочия для борьбы с фиктивным техосмотром. Теперь полиция может оперативно отключать от информационной системы операторов, которые оформляют диагностические карты на автомобили без реальной проверки. Раньше для этого требовалось решение Российского союза автостраховщиков. Изменились и правила самого техосмотра. Теперь специалисты дополнительно сверяют госномер, марку, модель и категорию автомобиля. А если СТС или ПТС отсутствуют и восстановить их невозможно, вместо документов можно предоставить расширенную выписку из госномера. Реестра транспортных средств. Еще одно изменение касается проверок приезжающих на ТО такси. Такие автомобили должны проходить проверку ежегодно, а если машина старше 5 лет, то раз в полгода. Мировые цены на сахар и сырец достигли максимума с апреля прошлого года. Биржевые цены достигли 19 центов за фунт. Как пишет Forbes, инвесторы опасаются, что ухудшение погодных условий в ключевых регионах производителях приведет к сокращению поставок на рынок. В августе фьючерсы на сахар в Нью-Йорке выросли на 20%. Это самый значительный рост с 2010 года, подсчитали в Bloomberg. Движение транспорта на участках Ангарска.

0: Ангудиновского шоссе ограничит. Речь идет о местных проездах от шоссе до дома номер 4, а также от Ангудиновского шоссе до дома номер 26 по улице Корейской. Ограничения будут действовать с 10 вечера сегодня до 5 вечера субботы 5 сентября. Водители просят заранее переставить свои машины. В противном случае их отвезут на штрафстоянку. Объем строительных работ в Нижегородской области в этом году сократился почти на 16%. По данным Росстата, за 7 месяцев в регионе выполнили работы на сумму менее 139,5 миллиардов рублей. Госинспекция труда Нижегородской области проверяет появившуюся в СМИ информацию о задержках зарплаты работникам субподрядной организации, задействованной на строительстве «Волга-арены» в Нижнем Новгороде. Ранее о задержках зарплаты сотрудникам КСК «Строй» из Московской области написал НН.ру. Напомню, ледовую арену на Стрелке по концессии с региональными властями строила компания «Ледовый дворец». В корпорации развития Нижегородской области сообщили, что концессионер довел средства до генподрядчика в соответствии с условиями договора. Вмешиваться во взаимоотношения генерального подрядчика и субподрядных организации концессионер и заказчик не могут. Вместе с тем корпорация развития разбирается в сложившейся ситуации. Полностью отказаться от второй смены в российских школах пока невозможно, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, проблема сохраняется прежде всего в районах, где быстро растет население, а построить рядом еще одну школу не позволяет плотная застройка. При этом рост числа детей, которые учатся во вторую смену, удалось остановить, а третью смену в российских школах уже ликвидировали. Миланский театр «Ла Скала» сделал бесплатным доступ к своей стриминговой платформе «Ла Скала ТВ». Теперь зрителям по всему миру доступна значительная часть видеоархива площадки, включая новейшие постановки. За первые 3 года работы платформа собрала архив из 44 опер, 8 балетов и 26 концертов. В него входят также документальные и образовательные программы. Ранее подписка стоила 100 евро, а для владельцев театральных абонементов – 70 евро. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса!
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь и плюс 21 градус. Вечером будет малооблачно и плюс 17, ночью плюс 14 и облачно с прояснениями.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 сентября. Доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 92 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Меры господдержки для продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников, могут распространить и на другие маркетплейсы, в том числе Озон. С таким предложением выступил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Сейчас пострадавшие продавцы Wildberries могут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Поддержка положена компаниям и предпринимателям, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Распространить эти меры на продавцов Озон ранее попросило объединение «Опора Россия». В Минэкономразвитии также заявляли, что готовы проработать такую возможность после обращения маркетплейса. Росприроднадзор нашел нарушение Арзамасского водоканала. По итогам внеплановой проверки выяснилось, что коммунальное предприятие сбрасывает недостаточно очищенные стоки в реку Теша. Нарушения также выявили в области обращения с отходами. По данным Росприроднадзора, водоканал превысил нормативы образования ила от биологических очистных сооружений, размещает его без лицензии на иловых картах, которые не включены в госреестр объектов размещения отходов. Кроме того, на предприятии нашли нарушения в части охраны атмосферного воздуха. По итогам проверки в отношении юридического и ответственных должностных лиц составили протоколы. Водоканалу выдали предписание об устранении нарушений. Также ведомство рассчитывает размер ущерба, причиненного водному объекту. С начала года в Нижегородской области открылись 4 новых малых и средних предприятия, специализирующихся на выпуске беспилотных авиационных систем. Общее количество таких компаний в регионе достигло 25, что позволило области войти в десятку лидеров среди субъектов России по этому показателю, сообщает корпорация малого и среднего предпринимательства. На долю МСП сегодня приходится 72% всех производителей беспилотников в России. За последние 3 года количество таких компаний в сегменте увеличилось вдвое, а за 5 лет почти в 3 раза. В отрасли на текущий момент занято почти 10 тысяч человек. По словам экспертов, меры господдержки позволяют компаниям оперативно привлекать льготное финансирование для перехода от этапа испытаний к серийному производству. На данный момент около 1/3 малых предприятий в этой сфере уже воспользовались доступными инструментами поддержки. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишут «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифра совместно с Минюстом и МВД обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями, до получения такого статуса. Все подробности прямо сейчас.
3: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература. Из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет «Коммерсант», Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «Ад Маргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
4: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировали фондом Сороса, то я могу сказать, что это в середине 90-х это было очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы. Переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
3: Как сообщают источники «Коммерсанта» в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией, выпущенных до иноагентства книг, выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
5: Можем предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. И, соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
3: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. История болезней и их лечения.
6: Вплоть до 19 века раны в лучшем случае промывали кипяченой водой, а изыскания в области антисептики часто сталкивались с мощным противодействием. Так венгерский акушер Игнац Земельвейс в середине 19 века обязал сотрудников родильного отделения обрабатывать руки хлорной водой, после чего смертность новорожденных в клинике снизилась до 1%, хотя в Европе показатель на уровне 50% тогда считался вполне нормальным. нормальным. Тем не менее, инновации Земельвейса подверглись разгромной критике со стороны акушерского сообщества. Сомнения в образцовой чистоте рук врача коллеги Игнаца посчитали кощунством. Из-за травли Земельвейс оказался в психиатрической клинике, где и умер. Но его труды в итоге привели к тому, что йод, зеленка и другие антисептики стали обязательными атрибутами любых аптечек.
1: История болезней и их лечения на Бизнес FM. Реклама.
7: Покровский премиум. Приватность, комфорт и культурная атмосфера. Современный технологичный клубный дом на улице Большая Покровская. Застройщик ОСЗ Воровского 12. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат.РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат.РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
9: Агат. Покупай выгодно.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
10: Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. Штраф $175 грозит незадачливому водителю, если он вздумает остановить автомобиль возле пончиковой Dunkin' Donuts в небольшом населенном пункте Южный Бервик в американском штате Мэн. Так местные власти борются за здоровье жителей и гостей городка, а заодно пополняют местный бюджет.
11: Дура Лекс. Но это Лекс. На Бизнес FM. Деньги.
12: Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
1: История денег на Business FM.
6: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Business FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 12:28. В студии Олеся Потапова. Президент Владимир Путин назвал глупыми вбросами слухи про заморозку депозитов в российских банках. Он сказал об этом в ходе пленарной сессии ВЭФ. По словам президента, даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, они пошли в банки за наличными, кредитные организации в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. Потом все это быстро прекратилось, и деньги вернулись, сказал президент. Он добавил, что при высоких ставках люди несут деньги в банк, а если ставки понизятся, то ситуация изменится. Владимир Путин вновь опроверг слухи о возможной мобилизации. Нет такого сценария, который потребовал бы мобилизации в России, подчеркнул глава государства. Он назвал это информационной атакой со стороны противника в преддверии выборов в Госдуму с попыткой повлиять на результат. В Ереване не считают жизненной необходимостью присутствие российской военной базы в Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, этот вопрос не обсуждался на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке. При этом, по его словам, если Россия примет решение вывести базу из Армении, то в Ереване не будут возражать. А при желании остаться, армянская страна готова это обсуждать. 102-я российская военная база развернута в Гюмри с 1995 года. По соглашению, срок ее пребывания в республике продлен до 2044 года. В Красноярском крае создана специальная оперативная группа из охотников и силовиков. Это произошло после того, как медведь убил двух женщин в Енисейском округе. Они ушли за грибами 31 августа и пропали в районе поселка Подтесово. Позднее были обнаружены их тела со следами нападения медведя. В самом Красноярске был объявлен режим повышенной готовности из-за случаев выхода медведей в город. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле.
14: Главные темы.
15: 12:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. С теми, кто в теме, сегодня книжная тема. На примере одного из самых известных российских магазинов, подписные издания, которому исполняется 100 лет. Как на классические магазины влияет то, что происходит с маркетплейсами, и как сейчас меняются покупательские предпочтения. Мораторий на проверки бизнеса, попавшего под удар ВСУ, предложил и генпрокурор России Александр Гуцан. А также он предложил предоставить бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и предоставлению налоговой отчетности, а еще установить льготный период погашения заемных средств без ухудшения кредитной истории. Как инициативу оценил бизнес? Владельцы гостиниц в Санкт-Петербурге рассказали Бизнес ФМ о плохом летнем сезоне с точки зрения продаж. Часть из них готовится закрывать бизнес. В чем причина провального сезона? Эти и другие темы на Бизнес ФМ.
16: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
18: Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru.
15: Теми, кто в теме. Сегодня говорим про книготорговлю на примере одного из самых известных российских книжных магазинов «Подписные издания». Ему исполняется 100 лет. А в выходные в петербургских подписных пройдет празднование в формате большого фестиваля «Книжный сад». А мы поговорили с владельцем этого магазина Михаилом Ивановым. Как сейчас меняется покупательское поведение? Как на классические магазины влияет то, что происходит с маркетплейсами? А в чем они могут соревноваться? И каковы главные болевые точки книгоиздания и книготорговли в России?
19: Бизнес ФМ. С теми, кто в теме.
20: Добрый день. Это «С теми, кто в теме». Я Александра Сидорова. И сегодня у нас книжная тема. Говорим с владельцем магазина «Подписные издания» Михаилом Ивановым. И повод у нас праздничный. Легендарному книжному 100 лет. Магазин, который и работал на Невском, как небольшой магазин по подписке, и пережил блокаду Ленинграда. 90-е. Последние 15 лет переживает просто какую-то невероятную реинкарнацию. Михаил, расскажите, пожалуйста, а для вас подписка «Подписные» — это что? Я так понимаю, что в первую очередь это было семейное дело. Бабушка была директором магазина, мама там работала, и вы теперь тоже его руководитель.
21: Добрый день. Спасибо за вопрос и за поздравления. Действительно, 100 лет — это достаточно солидный возраст. Мы гордимся тем, что причастны к этой вековой истории. Для меня и, скорее всего, для членов моей семьи, конечно, «Подписные издания» — это дом. То, где мы чувствуем себя как дома, где мы стараемся показать наше гостеприимство. Когда все только начиналось, это был 2012 год, и я еще был не очень опытным предпринимателем на то время. Я работал в компании «Буклет». Это большая сеть книжных «Буклет. Читай город». Тогда, конечно, были какие-то напутствия, был контроль, наблюдательный совет, чтобы не произошло каких-то уж совсем из ряда вон выходящих ошибок. Но последние 10 лет, конечно, в основном занимаюсь я, семья. Во всяком случае, недавно мне сказала, что гордится тем, во что это все превратилось. И, наверное, это самая высокая награда, несмотря на то, что все возможные награды книжные и многие другие мы уже давно получили. Сейчас я руковожу. Бабушка пришла в 79-м году руководить этим магазином. И он был на тот момент вторым по объемам и по площади в Ленинграде. Ей тогда было в районе 35 лет. И советским меркам это достаточно хорошая карьера.
20: У вас же в этом году открылся московский филиал в Музее русского импрессионизма и подписные в музее. Можно ли уже какие-то промежуточные итоги, выводы делать? То, что он находится в музее, а не в каком-то отдельном здании, как это на нем отражается?
21: Мы привыкли работать в жанре большого книжного магазина. У нас больше 1000 квадратных метров в Санкт-Петербурге. Я достаточно давно увлекаюсь изучением ритейла, как должна выглядеть розница, как она может выглядеть. И в том числе, конечно, много образцов было изучено с точки зрения музейной розницы. Хотелось попробовать себя в чем-то новом, когда ты можешь поработать с другой институцией, учитывая их локацию, трафик, аудиторию. То есть это не подписные здания, конечно, как на Литейном проспекте. И мы сталкивались с тем, что у многих людей завышенные ожидания. Многие думали, что вот раз мы там открываемся, то сейчас там вдруг потолки из 3,5 метров превратятся в 7. Но есть определенные обстоятельства, которые не позволяют этого сделать. Есть определенные правила музейные, есть правила архитектурных концептуальных решений. Магазин становится таким самоценным внутри какой-то институции. Туда можно прийти действительно независимо от выставки. Возможно, продлить нахождение в музее. То есть не просто стандартный сценарий касса, экспозиция, на выходе зацепил каталог, побежал, а, условно говоря, касса, экспозиция и пара часов спокойно провести в хорошей компании, в магазине и в кафе при этом музее. Мы очень рады, что он действительно благодарная аудитория, очень приятные люди и тепло нас приняли.
20: А со спросом есть ли какая-то разница с петербургским магазином? Или у вас так много москвичей, покупателей в Петербурге, что нельзя уследить разницу ни в спросе, ни в читательском интересе?
21: При музее, который связан с искусством, 95% книг так или иначе связаны с искусством. А что касается метрик, здесь мы можем только собирать общепринятые для ритейла как процент обслуживания плюс глубина чека. Средний чек, безусловно, в Москве выше, и это не только по нашим магазинам видно, но и по нашим партнерам, безусловно, в Москве. Плюс 60-70% чеку от Санкт-Петербурга среднего. Мы бесконечно благодарны всем тем, кто приезжает в Санкт-Петербург, приходит к нам. Порой на выходных бывает, что особенно в туристический сезон до половины посетителей — это люди, которые приехали в качестве туристов.
20: 26-й год выдался для любого бизнеса не самым простым. Для книжного в том числе, и проблемы с маркетплейсами, огромное количество всевозможных законодательных нововведений и уже не совсем нововведений, и налоговые вопросы. На ваш взгляд, основные сложности, которые стоят перед независимой книготорговой розницей, они какие сейчас?
21: Вы, в общем, все перечислили. Там тяжело градацию, наверное, выстраивать. Все-таки то, что поменялся паток покупательского поведения, это, конечно, очень большая угроза для традиционного книжного дела, именно розницы. Ну и, как выяснилось, в какой-то момент и для издательской деятельности тоже это стало большой угрозой, когда идет некая концентрация потоков денежных в такую как бы монополизированную единую струю. Это, конечно, все грустно, что сейчас происходит. Бесконечное количество издательств очень сильно пострадали в связи со всеми этими атаками. И я не знаю, как долго рынок это все будет переживать. Вот этот вот перекос в сторону онлайн-торговли в силу, опять же, того, что в онлайн-торговле существенно ниже налоги и косты на то, чтобы заниматься, собственно, продажей тех или иных книг, мы со своей стороны налоги платим сполна. В этом смысле те же маркетплейсы долгое время были либо освобождены, либо платили по максимально щадящей диете. В какой-то момент это привело к тому, что у многих издателей онлайн стал занимать более 70%. Есть свои минусы в розничной торговле, в том числе и оборачиваемость, и неплатежи со стороны некоторых контрагентов, бесконечные долги, которые накапливались. Но на наш взгляд это, конечно, более надежная система. Опять же, в связи с тем, что были атакованы склады маркетплейсов, многие издательства будут еще более перестраховываться с точки зрения выпуска новых книг, дополнительных тиражей, меньше станет риска с точки зрения контента. Где-то можно было, например, рискнуть и поверить в потенциально сложную книгу, и часто это срабатывало, и они становились бестселлерами. Сейчас, конечно, такого креативного подхода к книгопечатанию будет меньше и в силу законов, и в силу ограниченности средств. Кризис на книжном рынке, скажем так, продолжается. Но он длится уже, на самом деле, 6 лет. постепенно ты начинаешь относиться к различным проблемам уже как к некому привычному, к сожалению, фону.
20: Если говорить про последние месяцы, у вас есть сейчас увеличение потока покупателей или вы это связываете просто с сезонностью? Есть ли ощущение, что то, что раньше человек мог заказать, например, в подарок на Wildberries, он теперь приходит и покупает прямо сегодня у вас?
21: Я думаю, что так быстро это не работает. Большая страна, много читающих людей. Плюс сейчас все-таки сезон только в Санкт-Петербурге. В Москве традиционно летом в книжных магазинах никого нет. Мы до конца не можем понять, как дальше это все будет сказываться. Но это не очень, честно говоря, критическое время. Да? Ну, было 3 дня, стало неделю, ну, даже 10 дней. Люди все-таки в большей степени выбирают не только сроки, а стоимость. А стоимость фактически не поменялась. Да, там где-то есть плюс 5%, все равно с точки зрения средней цены до сих пор на маркетплейсах существенно дешевле в силу, опять же, того, что неравное налогообложение между нашими каналами сбыта. Да, мы не можем соревноваться в цене, потому что у нас только НДС 22% по большинству книг зарыто в этой цене, но с точки зрения сервиса, с точки зрения авторской подборки, с точки зрения мероприятий и атмосферы внутри, мы будем продолжать гнуть свою линию, независимо от того, что происходит.
20: Ваше издательское направление почти 10 лет, как оно у вас есть. До этого вы начали выпускать под своим брендом канцелярию, сувенирную продукцию, и все это тоже есть на маркетплейсах, по крайней мере, было. А что сейчас?
21: Есть дистрибуция по стране, большое количество книжных магазинов, с которыми работаем. До 70% тиражей мы продаем у себя в магазине на Литейном проспекте. Все остальное — это лишь желание, чтобы хорошие книги попадали на полки магазинов и немножко на маркетплейсы, потому что действительно многим людям так удобнее, и они просят, и мы хотим, чтобы эти книги попадали на разные книжные полки, и мы без каких-либо предрассудков продавали их там. Сейчас, конечно же, мы никуда ничего не отгружаем, но где-то на каких-то складах оставшихся они еще есть наличие, и вот оттуда, собственно, они и погружаются.
20: Если подытоживать наш с вами разговор, бренд подписных действительно один из самых известных книжных брендов в России. Можно ли сказать, что сейчас вы уже, правда, гораздо больше, чем книжный, и в чем вы сегодня видите свою миссию?
21: Есть в моем, во всяком случае, мире понимание, что не существует лучших книжных магазинов. Есть хороший книжный магазин. Мы сделали хороший книжный магазин. Не знаю, насколько мы больше, чем просто книжный магазин, но мы к этому, во всяком случае, стремимся. Действительно хотим каким-то образом влиять на чтение в стране, на настроение читателя. Это наша большая миссия — повышать настроение людей, живущих у нас в городе, у нас в стране. Наша большая миссия, в том числе, это прославление Санкт-Петербурга, чтобы у людей был стимул приезжать в Санкт-Петербург и больше увлекаться нашим городом, потому что для нас это действительно очень и очень важно. И всячески поддерживать современный литературный контекст, книжный контекст. Мы миссии прописывали недавно, конечно, важно, чтобы магазин простоял еще лет 100 как минимум и ни в коем случае не сдавал позиции.
20: По-моему, прекрасные цели на ближайшие 100 лет. Спасибо вам большое. Это была наша книжная тема. Мы ее раскрывали вместе с Михаилом Ивановым, владельцем книжного магазина «Подписные издания» в Петербурге и в Москве.
21: Спасибо.
19: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
15: Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на любых подкаст-платформах через колонку «Алиса». И, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты» и «Интервью».
19: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
2: 20 и 21 октября. Театр «Шалом». Спектакль «Последнее». Драма об отце, лишившемся власти, должности и любви. Взрослые дети пытаются вырваться из-под его влияния и ступить на свой путь. За закрытыми дверями кипят страсти, рвутся связи и рушатся судьбы. Пьеса Горького развернется на огромном поворотном круге, а зрители окажутся в самом сердце событий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
19: Первые в деле.
0: Первой частной библиотекой в истории принято считать Александрийский Мусион, учрежденный в Египте в 3 веке до н.э. Ядром собрания стала коллекция свитков, купленная Птолемеем у Аристотеля. В дальнейшем все рукописи, попадавшие в Александрию, в обязательном порядке копировались. И за 100 лет библиотечный фонд разросся до 700 тысяч единиц.
14: Первые в деле. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
22: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
14: Отчеты и планы.
22: Импортозамещенный сухой Суперджет 100 должен получить сертификат весной. Поставки стартуют в следующем году. Об этом на Восточном экономическом форуме в разговоре с ТАСС сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. Сейчас в производстве находится 28 таких самолетов, вмещающих до сотни пассажиров. Глава «Росатома» Алексей Лихачев на ВЭФ заявил о намерении как можно скорее завершить сделку по выкупу 51% компании «Дело» у Сергея Шишкарева. Компания перекредитована и нуждается в финансовой поддержке, отметил он. Также требуется реструктуризация долгов и защита активов в Азово-Черноморском регионе от обстрелов. «Росатом» владеет 49% группы с 2019 года. Весной Шишкарев хотел выкупить долю «Росатома», но в июне передумал. Право определить структуру владения перешло к госкорпорации, которая намеревалась выкупить долю с помощью процедуры русской рулетки.
14: Отставки и назначения.
22: Александр Исаков сменил Андрея Клепача на посту главного экономиста ВЭБа. Главный экономист Сбера будет совмещать обе должности в банке и госкорпорации. В новой роли он будет отвечать за макроэкономические прогнозы, аналитику и экспертизу инвестпроектов. Андрей Клепач занимал пост главного экономиста ВЭБ РФ с 2014 года и покинул его в середине августа. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
15: «12:46 в Москве. Арктик Уголь оспорит арест судна профессор Молчанов на Шпицбергене. Юристы Треста готовят правовой ответ, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунов. Норвежский Минюст подтвердил, что Россия может запросить пересмотр дела. Судно арестовали по требованию украинского «Нафтогаза». Так компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. Сейчас судно стоит в порту Баренцбурга. Ему запрещено выходить в море. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунов сообщил на ВЭФ, что экипаж в безопасности, а российская сторона уже назвала арест пиратством, комментирует адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
23: В силу Парижского договора 1920 года Норвегия распространяет свой полный суверенитет над Шпицбергеном. Там возможно освоение экономическое, хозяйственное участием других стран. Еще Норвегии запрещено иметь там военные базы. В Норвегии довольно укороченный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных третейских арбитражных решений, вынесенных иными арбитражными учреждениями. «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил признать привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт первого причину вот этого ареста в апелляцию и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. Россия не заявила свои доводы. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить вот эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении общего международного права. Это не прецедент, потому что в мире 193 государства члены ООН, и кто-то из них участвует в Нью-Йоркской конвенции 58 года, кто-то нет. Норвегия участвует. И у каждого суверенного государства есть свой порядок признания и приведения в исполнение арбитражных решений. Прецедент, он ни в коем случае не свидетельствует о том, что создана преюдиция, и теперь вот этот «Нафтогаз» будет во всех странах мира арестовывать какое-то имущество. Нет. Это просто будет у него один из доводов, что вот, например, в Норвегии мне пошли навстречу.
15: Адвокат Сергей Гландин, участники российской экспедиции, узнали об аресте судна из сообщений СМИ. Сам профессор Молчанов находится в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. С июня прошлого года судно выполняло рейс между Мурманском и Шпицбергеном. Оно доставляло ученых, шахтеров и грузы для треста «Арктик Уголь». На 26-й год было запланировано 10 таких рейсов.
3: «Капитал» с Григорием Беглярианом.
15: Еще раз приветствую.
4: Добрый день.
15: Рубль перешел к укреплению после сообщения о том, что Центробанк с 7 сентября по 6 октября сократит покупку валюты до 1 920 000 000 рублей. Ну вот как это оценивать? В моменте не сильно пока заметно.
4: Ну, в принципе, да, потому что тут, с одной стороны, ожидания были, да, потому что цены на российские сорта нефти в августе явно были выше, чем в июле. Ну, может быть, здесь еще есть элемент, что есть некий лаг, да, с поступлением доходов от нефти и газа. Ну, Минфин, естественно, на своем сайте традиционно вот эту табличку публикует. Согласно этой табличке, получается, что где-то вдвое, да, упали у нас поступления от продаж нефти. Там было по триллион, стало чуть, ну, где-то почти 500 миллиардов, ну, почти вдвое ниже, да, тут как ни крути. Ну, естественно, по динамике нефтепродуктов тут вообще нули, да, больше никто ничего не продавал, поэтому Минфин там насчитал, что общий объем валюты, которая будет покупаться, вот 55 миллиардов рублей. Это, естественно, и привело к переоценке покупки со стороны ЦБ, с учетом там небольшой доли зеркальных так называемых операций. Поэтому было 65 миллиардов в день, теперь будет 7 числа меньше 2 миллиардов. Ну, тут, в общем-то, с одной стороны, ведь покупка-то останется, с другой стороны, надо понять, какая динамика по притоку валюты на наш валютный рынок будет сохраняться вот в течение сентября. Насколько я понимаю, предложение валюты в любом случае меньше. Если это предложение начнет чуть-чуть увеличиваться при том, что спрос 7 сентября со стороны ЦБ сократится, ну, может быть, рынок где-то здесь стабилизируется, хотя вот уровень 12.75 в любом случае остается неким водоразделом. Если юань к рублю останется выше этого уровня, ну, в любом случае, варианты движения на 13 плюс будут приоритетными. Рынок акций в целом тоже спокойно пока отнесся к ситуации. Ну, рублей в системе на этой неделе чуть побольше, с учетом операции ЦБ, поэтому индекс Мосбиржи все-таки пытается подойти к психологическому барьеру 2200, но это ни о чем, там уровни технически гораздо выше, но, тем не менее, так кому-то, может быть, будет приятно, хотя активности особо я на нашем рынке акций сейчас и не вижу. Что касается рынков внешних, цен на нефть с утра их придавили. Брент уходил почти к отметке в 94. Это все было на фоне комментариев со стороны Трампа, что еще один ударчик по Ирану они нанесут, а потом успокоятся. Ну, еще американская пресса со ссылкой на какие-то источники в Белом доме американском сообщала, что Иран Трамп обсуждает со своими советниками вариант, чтобы объявить официально, что война с Ираном завершена. Ну, дескать, такой психологический будет посыл, но остается нерешенная другая проблема. Это контроль за Ормузским проливом, потому что тут что получается? Иран пытается не допустить контроля американцев, поэтому, когда американцы бомбят какие-то иранские объекты, вот в этот момент те военные корабли, которые сопровождают грузы по побережью Омана, они как-то умудряются проскочить. Ну, тут идет спор, сколько судов провели, сколько не провели, это не суть важно. Иран вряд ли будет смотреть спокойно на это дело, поэтому если американцы бомбить не будут, при этом суда через Оман проходить будут, Ирану ничего не останется, как их топить дальше. В таком случае тупик получается. Если американцы не бомбят, Иран полностью отожмет контроль у американцев. Чтобы американцы контроль не потеряли, им надо будет опять бомбить. В общем, рынок все это понял, и тем более понял еще одно. Если даже не сейчас, то после выборов выборов в Конгресс, Трамп может сорваться с цепи и начать уже по-серьезному как-то воевать с Ираном, поэтому военная премия остается высокой. Брент, кстати, вернулся к отметке почти в $97. Это максимум, почти максимум текущей недели.
5: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
7: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Gravy Train. Дословного перевода с английского у этого выражения нет. Но именно так в Америке в 20-е годы прошлого столетия стали называть выгодные предприятия, простой и быстрый способ заработать, ничем при этом не рискуя. Согласно некоторым источникам, сленговое слово «грейви» вошло в обиход еще на рубеже 19-20 веков и означало «легкие деньги». А вот о происхождении словосочетания «gravy train» известно немного, однако выражение прочно закрепилось в английском языке и используется по сей день. Срочные переводы на Бизнес FM.
8: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
24: Согласно данным, которые директор департамента КРТ Минстроя Мария Синичич озвучила на втором Пермском форуме развития города будущего, в настоящее время в 81 регионе страны в активной стадии реализации механизма КРТ находятся 1534 территории с градостроительным потенциалом почти 228 миллионов квадратных метров, из которых почти 171 миллион – жилье. Разговоры о том, что КРТ-подход является ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. И все же в Перми эксперты снова отмечали. Механизм КРТ важен, перспективен, но все еще несовершенен. Среди прозвучавших на форуме предложений на федеральном уровне установить единый подход к предоставлению земельных участков в аренду в рамках КРТ по ставке 0,1%. Изучить возможность введения альтернативных инструментов обеспечения обязательств застройщика по созданию социальной и транспортной инфраструктуры взамен банковской гарантии. Продлевать срок договора о КРТ пропорционально продлению срока аренды земельного участка и целый ряд других. Отдельного внимания заслуживает исследование, которое представила партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлия Токарева. Авторы ставили целью понять, как выглядит ландшафт рынка КРТ с точки зрения девелоперов. Каковы основные барьеры для входа в КРТ-проекты? Какие стадии вызывают наибольшие сложности? Какие меры поддержки наиболее актуальны? В итоге все регионы страны были разбиты на 4 группы. И если в одних для застройщиков надо просто снизить регуляторные и инфраструктурные барьеры и сделать более быстрым присоединение к техсетям, то в других девелоперам нужна реальная финансовая помощь. А в каких-то субъектах РФ помощь нужна даже не им, а прежде всего покупателям КРТ-недвижимости. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
8: Недвижимость на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
13: В Москве 12 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. В Белгородской области за 4,5 года при атаках ВСУ погибли 667 мирных жителей. Среди них 28 детей, сообщил глава региона Александр Шуваев. По его словам, были ранены более 5000 жителей области. При этом власти повышают уровень защищенности региона от растущих атак. Усиливаются системы ПВО, устанавливаются современные радиолокационные станции. В области строятся антидроновые коридоры над дорогами. Также создаются новые батальоны «Барс» Белгород. В Московной Кубинке беспилотник попал в многоквартирный дом. Произошло возгорание на 8-м и 9-м этажах. Загорелся балкон, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Всего за ночь над регионом было сбито 56 беспилотников. По предварительной информации, никто не пострадал. Жителям поврежденных квартир власти окажут необходимую помощь. Еще один дрон атаковал многоквартирный дом в Павловском Посаде. Пожара не было, но в 8 квартирах выбиты окна. В Богородском округе беспилотник беспилотник попал на территорию завода. Там произошло возгорание. Армения не намеревалась вводить визовый режим с Россией, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. У нас нет намерений делать такое, никогда их не было. Армянская общественность с большим удовольствием принимает этих людей, сказал Пашинян. Ранее представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что армянские власти нанесут вред прежде всего своим гражданам, если решатся ввести визовый режим с Россией. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держите курсом.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 13 часов в Москве. В студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Школы, детские сады и колледжи смогут закупать товары напрямую через маркетплейсы, заявил Владимир Путин на ВЭФ. Начало эксперимента для учебных учреждений стартует с 1 октября. Комментируя конфликт на Украине, Владимир Путин отметил, что шансы на урегулирование есть, хотя угроза атак на гражданские воздушные суда осложняет диалог. Подробности через минуту. Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. Поездки российских граждан не могут продолжаться в прежнем формате, заявили в МИДе страны. Насколько сложно сейчас получить визу в Германию и поддержат ли другие страны ЕС эту инициативу? Электронный документооборот для логистов только вступил в силу и пока тестируется, а чиновники уже думают о масштабировании системы. Так кому, когда и зачем оформлять электронный документооборот? Эти и другие темы на Бизнес ФМ. Школы, детские сады и колледжи смогут закупать товары напрямую через маркетплейсы. Как заявил Владимир Путин на ВЭФ, эксперимент по упрощенной системе госзакупок для образовательных учреждений заработает с 1 октября. Комментируя конфликт на Украине, Владимир Путин отметил, что шансы на урегулирование есть, хотя угроза атак на гражданские воздушные суда осложняет диалог. Но именно Россия и Украина прежде всего должны договариваться между собой, сказал президент. Планов по национализации критической инфраструктуры нет, заявил Владимир Путин. Для бизнеса лишь ввели новые обязательства по защите предприятий от атак. На НПЗ осталось провести около 10% ремонтных работ. Их завершать в ближайшее время. На вопрос, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива, Владимир Путин ответил, нужно быть готовыми ко всему. Вновь отвечая на вопрос о мобилизации, президент заявил, что нет такого сценария, при котором она потребовалась бы. Это лишь информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Госдуму. Сделал президент и другие заявления.
6: О введении с 1 января 2027 года единого преференциального режима для бизнеса на всем Дальнем Востоке и в Арктике.
10: Его идея в том, чтобы инструменты поддержки были не привязаны к какой-то конкретной особой зоне или территории опережающего развития, а тонко, эффективно настроены именно на виды деятельности по всему Дальневосточному региону, то есть для инвестиционного проекта в любой точке Дальнего Востока и Арктики. Появится и свое так называемое меню льгот, включая пониженные страховые взносы, налоговые и таможенные преференции, помощь с подведением инфраструктуры. При этом для нынешних резидентов ТОРов и свободного порта Владивосток действующие льготы, конечно же, сохранятся в полном объеме.
6: Об атаках на российские НПЗ и склады.
11: Пока идет СВО, ответ только один – укреплять систему противовоздушной обороны. Почему вот мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. В этом смысле мы ошиблись. Противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим гражданским, чисто гражданским объектам. Мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Позапрошлой ночью на три НПЗ тоже были, значит, атаки. Все отбиты. Начали компании, включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимый результат и эффект. Ну, и ремонтная работа проводится. Где-то процентов 10 осталось провести ремонтных работ. Ну, и предприятия, вот цены на нефть подросли. Сейчас сколько уже там? $95, по-моему, за баррель. Бренд. Выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки у наших компаний есть.
6: об указе о защите критической инфраструктуры и национализации.
11: Не было совершенно ни в каких-то там планах национализации. Причем здесь вообще ни о чем. Да не было никаких обязательств защищать свои предприятия нефтегазовой сферы. В мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег вот из нефтегазовой сферы позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий.
6: О мобилизации.
11: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат.
6: Об упрощенной системе госзакупок, в том числе через маркетплейсы.
10: Федеральный закон позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для закупок в регионах и на местах. Это касается всех субъектов федерации. Их образовательные учреждения, детские сады, школы, колледжи смогут приобретать товары напрямую с полки отечественных маркетплейсов. Это, конечно, минимизирует вообще всякие риски, связанные с возможной микрокоррупцией.
6: О перспективе мирных переговоров.
10: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание. Всячески способствует тому, чтобы проблема была решена и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
15: Отвечая на вопросы об экономическом положении России, Путин заявил, что ключевая задача – создать условия для нового инвестиционного цикла и не допустить переохлаждения экономики. Он назвал решения по ключевой ставке сознательными. Снижение частных инвестиций президент связал с политикой Центробанка, при этом отметил, что инфляция снизилась до 6,3%, а угрозы гипервсплеска удалось избежать. Правительству и Центробанку удается проходить между Сциллой и Харибдой в экономике, сказал президент. И добавил, что рост экономики России продолжается. Может быть, он будет выше прогнозных 0,6%. Заявление Владимира Путина на ВЭФ обсудим с Георгием Бовтом, политологом, телеграм-канал «Бовт знает». Приветствую вас.
12: Здрасте.
15: А какие заявления Владимира Путина вы бы выделили?
12: Самый острый вопрос, это, конечно, по Украине. Поэтому всякое слово, которое бросает российский президент, оно заслуживает пристального внимания. Нет ли там чего-то нового, не появились ли какие-то новые нюансы и так далее. Пока сенсаций нет, но, тем не менее, мир продолжает к этому прислушиваться. Тем более, что новое вводное появилось, это заявление президента Украины о намерении закрыть российское небо для гражданской авиации. Путин назвал это актом государственного терроризма, вернее, политикой государственного терроризма. Но по поводу конкретных ответных мер ничего не сказал. Поскольку форум восточный, то там много было и про Дальний Восток, и про Арктику, так что там планы громадные и весьма амбициозные. Насколько их удастся выполнить в текущих условиях, вопрос открытый, посмотрим, там горизонты длительные и дальние. Из внутренней экономической политики, конечно, обращает внимание заявление на тему Центробанка и ключевой ставки. Можно предположить, что, в общем, это уже не первый намек, и эти намеки будут продолжены, не первый намек на то, что хорошо бы смягчить денежную политику Центробанка в пользу стимулирование инвестиций. Насколько именно политика Центробанка препятствует росту инвестиций, это вопрос для отдельного обсуждения.
15: А если возвратиться к отношениям с Украиной и ситуации, которая складывается сейчас после заявлений Зеленского, Путин все-таки сегодня вот подчеркнул, что договориться между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Контакты с Украиной имеются, продолжаются, шансы на урегулирование украинского конфликта есть. При этом про вот такой подход к заявлениям Зеленского, с заявлением Зеленского связанный про государственный терроризм, они также сохраняются в риторике. Это на что-то нам дает намек, или это просто та же линия, которой прежде придерживался президент?
12: В общем, конечно, можно тут придираться словам, пытаться найти какую-то щель, но и без заявлений о государственном терроризме я всегда говорил, что Путин с Зеленским никогда не встретится. Вот я подчеркиваю, даже никогда лично не встретится, если только не произойдет какой-нибудь совершенно неожиданный, неожиданного поворота. В том числе и для подписания мирного соглашения, которое пока, тем более, что и не просматривается. А контакты по линии спецслужб – это нормально, это понятно, и даже называлась ранее фамилия этого представителя украинских спецслужб Буданов, который экстремист и террорист, тем не менее с ним встречались и вели переговоры. Так что тут, в общем, все по-прежнему. Мирного соглашения пока не просматривается. Теоретически можно было бы допустить, что

0: Путин на Восточном экономическом форуме.
1: Бизнес FM. Инструкция по применению.
2: Показания.
1: Потребность быть в курсе в любой момент.
2: Особые показания.
1: Дефицит времени.
2: Способ применения и дозы.
1: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
2: Передозировка.
1: Чревато побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете
3: и, очевидно, уже в курсе.
2: Исключение.
1: Приступы острой информационной недостаточности.
2: Breaking news.
1: В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
2: Консультация с врачом не требуется.
1: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей доп-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
4: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
1: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дефицит бюджета России не критичен, заявил Владимир Путин. По его словам, этот вопрос будет решен. Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать бюджетные средства и определять приоритеты, сказал президент. По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета вырос в январе-июле до почти 6,5 триллионов рублей или 2,8% ВВП. Расходы бюджета за этот период превысили 28,5 триллионов. Это на 14,5% больше прошлогодних показателей. Импортозамещенный самолет Сухой Jet 100 должен получить сертификат весной, тогда же и начнутся его поставки, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, сейчас производится 28 лайнеров. Сухой Jet 100, ближний магистральный узкофюзеляжный самолет, оснащенный российскими двигателями, вмещает 100 пассажиров. В марте первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что его поставки планируется начать в конце 26-го или в первом квартале 27-го. Погрузка на сети РЖД по итогам этого года может быть чуть ниже, чем в прошлом году, заявил глава холдинга Олег Белозеров. В августе погрузка на сети РЖД составляла 93 миллиона тонн, увеличившись на 0,9% год к году. При этом за январь-август погрузка сети снизилась на 6,5% до 34 миллионов тонн. В первом квартале два из трех крупнейших железнодорожных операторов в России сократили перевозки. В России резко подскочили цены на сырье из пальмового масла на 50-60%. Об этом пишет издание «Шоперс» со ссылкой на производителей кондитерских изделий и молочных продуктов. Одной из основных причин называют сбой поставок в порту Тамань. Там терминал крупнейшего импортера пальмового масла «Эвка» месяц назад остановил работу после атак беспилотников. Это могло спровоцировать дефицит и резкий рост цен. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Тринадцать шестнадцать в Москве. Москву в день города накроет мощный шторм. В эти выходные из-за дождей может выпасть около трети месячной нормы осадков. Ливни будут сопровождаться сильным ветром до 18 метров в секунду. В эти дни в столице будет не теплее плюс 17. При этом к середине следующей недели синоптики обещают потепление до 25 градусов. И такая погода продержится около 5 суток. Подробнее о прогнозе на ближайшие дни говорит замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
6: Погода очередной раз меняется уже в этом сезоне 4-й раз. Идет циклон по северу, холодный фронт, и мы в тылу этого циклона получаем холодный воздух на 3-4 дня. Еще 2 дня сегодня-завтра у нас тепло, выше нормы, где-то на градус, днем 20-22. Чуть-чуть сегодня

0: вечеру будет дождик, завтра сухой день будет. А вот в субботу будет проходить склон с холодным фронтом. В субботу облачно с прояснениями, дождь начнется с 6 утра и практически до полуночи. Самый сильный будет это с 9 до 15. Самый дождливый день это у нас суббота. Температура в субботу с утра плюс 12-14, днем 17-19, выше не поднимется. Дальше уже воскресенье, понедельник, вторник еще 3 дня холодных ниже нормы, облачно с прояснениями, небольшие дождики, ночью плюс 6, плюс 11, днем 14-19. В среду, 9 сентября, это все уйдет, обратно будет возвращаться теплый воздух, переменная облачность без осадков, ночью или с утра плюс 9-14, днем 17-22.
1: Анатолий Цыганков, замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России. Бабье лето стоит ждать к середине сентября, и оно продлится не дольше 5 суток. При этом, как говорили синоптики, сентябрь в целом ожидается теплым, но дождливым. В Питер пить не доехали. Владельцы гостиниц в Санкт-Петербурге рассказали Бизнес ФМ о плохом летнем сезоне с точки зрения продаж. Часть из них готовится закрывать бизнес. О причинах кризиса Диана Чебанова.
2: Лето в Санкт-Петербурге – такой же высокий туристический сезон, как и на Черноморском побережье. Однако уже к концу июня ательерам стало понятно, сезон будет, мягко говоря, не очень. Продажи упали относительно прошлого года. В среднем по рынку от 5 до 10%. У кого-то больше. Владельцы гостиниц снизили было цены за аренду номеров, но это не помогло привлечь достаточное количество туристов. По рынку ударила тяжелая ситуация с задержками авиарейсов и особенно с бензином. Были случаи, когда туристы вставали сначала в очередь за топливом по пути в Питер и прямо в очереди звонили и отменяли бронь. Покупательская способность хуже, люди стали экономить, комментирует вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
3: Была первая волна бензинового кризиса, сейчас вторая волна. Причем вторая волна доходит до нелепых ситуаций, когда на М-11 заканчивается бензин, и люди стоят часами в очередях. Люди в значительном количестве стали возвращаться. Нас ждет по результатам летнего сезона определенный кризис. Скорее всего, какие-то закрытия точно будут. Автотуризм является одной из составляющих. При этом, при всем, в Санкт-Петербурге не хватает тех туристов, которые приезжали в малые отели. Кто-то закрывает бизнес, уходит с этого самого рынка. Кто-то продолжает работать на меньшем количестве прибыли.
2: После этого непростого сезона о закрытии своей сети мини-отелей «Шантар» в центре города подумывает их владелица Ксения Тарасова. По ее словам, летний сезон вообще оказался провальным. Выросла налоговая нагрузка, траты на персонал, услуги ЖКХ, электроэнергию. Это все на фоне максимально привлекательной цены для гостей.
4: Людей едет меньше, и чтобы быть в рынке, ты снижаешь цены, но все остальные твои расходы никто не уменьшает. Ни арендные платежи, ни коммунальные платежи. Я, работая как бухгалтер, ведя бухгалтерскую контору, обеспечиваю существование этих отелей. Они в ноль практически не работают. По той цене, которая бы была для бизнеса рентабельна, по ней никто просто не поедет. И если номер стоит 2500 минус 100 рублей налога, так как он входит в стоимость, минус от 15 до 20% от стоимости комиссия агентов, Островок, Яндекс.Путешествия, тебе остается 1000 рублей с номера, 7 номеров, 7000 умножить на 30, это получается 210 тысяч, а, допустим, аренда у меня 300 тысяч. А еще нужно заплатить людям, горничной, нужно заплатить за коммунальные услуги. И зачем это все? Отели, наверное, придется закрыть.
2: Но не только в сегменте мини-отелей такая история. Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева рассказала, что наполняемость номерного фонда в целом по городу хуже предыдущего года.
5: У нас были три плана, это оптимистичный, реальный и пессимистичный, но прошло, скажем так, по пессимистическому варианту. У нас просадка где-то относительно прошлого года порядка 8%. Это по выручке и по загрузке порядка 10%. Конечно, такая нестабильная ситуация вокруг, плюс достаточно высокий уровень инфляции сыграл свою роль. И отдых — это не такая прям первоначальная, да, история в затратах населения. Какая-то часть гостей отказалась от него. Рынок стал реагировать снижением снижением цен, поскольку у нас в Петербурге все-таки достаточно высокая конкуренция, да, у нас очень много отелей. В этих реалиях рынок очень резко упал. Наши средние тарифы все-таки не совпали с планируемыми и тоже просели. Прибыльная часть в условиях увеличившихся расходов тоже очень сильно уменьшилась.
2: По словам участников рынка, ситуация, конечно, не выглядит катастрофой, но такого спада Санкт-Петербург не ожидал. Они считают, что в ситуации с кризисом в перевозках турвластям важно менять стратегию и ориентироваться не только на гостей из Москвы или еще более дальних городов, но и на соседние. Но пока из всех точек на карте стабильным в плане обеспечения спроса на Санкт-Петербург выглядит только Китай. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Брызги шампанского, музыка Кальмана в неожиданных аранжировках и переписки в мессенджерах. В театре «Кабаре Крейв» премьера оперетта «Сильва 18+». Это совместная работа с театром Ермоловой. В ключевых ролях Олег Меньшиков и Ольга Тумайкина. А какой получилась оперетта на сцене «Кабаре»? Александра Сидорова подробнее.
6: На сцене всем известная история про любовь певицы варьете Сильвы и князя Эдвина. Но обстоятельства современные. Герои, поющие и танцующие, в перерывах переписываются в мессенджерах, записывая голосовые и видеокружочки. У Эдвина семейный бизнес, у его друга Бонни желание поехать в небезызвестный Симач. Лично для меня главными героями стали завсегдатай варьете Ферри, это роль Олега Меньшикова, и мать Эдвина, княгиня Цицилия. Ее сыграла Ольга Тумайкина. Мне показалось, моментами она даже переигрывала Меньшикова. Просто Олег Евгеньевич так велик, что позволяет находиться над ним, фонтанировать и жонглировать своими эмоциями, кокетничать сверх меры. Благо, это происходит в рамках профессии, говорит Ольга Тумайкина. Я спросила ее, насколько трудно по-актерски существовать в таком вроде бы легком жанре.
7: Да, легкий жанр. Это такой десерт, можно сказать, в нашей современной жизни. Потому что, когда между людьми заходит разговор о том, чтобы кто-то у кого-то попросил прощения, часто люди вспоминают, надо сказать «прости меня», чтобы было проще жить. От этого появляется та легкость, которую мы жаждем заполучить или создать в своем внутреннем мире или в окружающем мире. Легче относиться к людям, легче воспитывать своих детей, легче влюбляться. Это очень хорошая такая жизненная композиция. Потому что когда нелегко, трудно, тяжко, невыносимо. А каждый из нас, наверное, сталкивался с такими определениями. Мы должны быть лучше, чтобы нам жилось легче. Я недолгое время нахожусь здесь, в этом театре, но я вижу, что здесь энергия даже не молодости, а юности. При том, что здесь могут быть и мои ровесники, и ровесники Олега Евгеньевича, люди младше нас, безусловно. Но вот эта энергия юности, она идет рука об руку как раз с легкостью, о которой вы спрашиваете. Это дорого стоит. И я вижу также, что это оберегают.
6: 2 года назад в театре Ермоловой появилась своя «Сильва». Материал был давней мечтой его художественного руководителя Олега Меньшикова. Он пригласил в Ермоловский режиссера из Крейва Василия Козыря. Проводили долгий кастинг. Роскошные костюмы шила команда Виктории Севрюковой. Они же задействованы и в Крейве. Тот спектакль все еще на сцене Ермоловского. Билеты стоят от 500 рублей до 15 тысяч. Но для Крейва сделали иную, адаптированную версию. Так что это полноценная премьера, подчеркивает режиссер Василий Козырь.
8: Мы полностью переработали весь музыкальный материал. Добавили современного звучания, мы добавили рэп, все возможные хип-хоп, ударки и все остальное. То есть Имра Кальман никогда в жизни даже не подумал, что мы так сделаем с этой музыкой. Мы это изменили. Мы изменили полностью сценографию. У нас нет таких объемов театральных, имеется в виду 25 метров вверх, в сторону и в глубину. Дополняло все с помощью графики, контента, перспективы и всего остального. То есть на каждую сцену, на каждый переход мы рисовали новое пространство, которого не было изначально вообще даже и близко в театре Ермоловой, а потому что там другие жанры, другие приемы, другие законы. Конечно, мы поменяли всю хореографию, которая, как мне кажется, является тоже нашей одной из визитных карточек театра Крейв. И мы хотели тоже обязательно именно внедрить наш стиль, нашу историю, наше повествование и наши возможности и силу, ту, которую мы хотим выдавать, и эстетику, самое главное.
6: Пока судьба Сильвы на сцене Крейва туманна. Будут ли продолжать ее играть дальше, или это скорее своеобразные гастроли, покажет зрительский интерес. К первым показам он определенно есть. Почти все продано. Немногочисленные оставшиеся билеты стоят от 30 до 50 тысяч. Александра Сидорова, Business FM.
9: Все золото мира. Золотой телефон был популярным в элитарных кругах атрибутом эпохи декаданса. Это действующий дисковый настольный аппарат для связи, изготовленный из золота или полностью покрытый им. Естественно, девайс призван был олицетворять богатство, власть и избранность владельца. Достоверно известно, что золотой телефон был преподнесен в подарок папе римскому Пию XI в 1930 году при подключении Ватикана к международной телефонной сети. Он использовался по назначению до конца понтификата папы Иоанна XXIII в 1963. Еще один церемониальный золотой телефон был вручен послом США кубинскому диктатору Фульхенсио Батисте за 2 года до его свержения. Сейчас он экспонируется в Музее революции в Гаване. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 13:28. В студии Олеся Потапова. При атаке беспилотника в подмосковной Кубинке пострадали 2 человека. Молодой мужчина, работавший на стройке, получил осколочное ранение. Угрозы его жизни нет, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Ранее, по его словам, в результате падения обломков дрона на проезжавший автомобиль пострадал 44-летний мужчина. Он был доставлен в клинический центр восстановительной медицины и реабилитации. Президент Владимир Путин назвал глупыми вбросами слухи про заморозку депозита в российских банках. Он сказал об этом в ходе пленарной сессии ВЭФ. По словам главы государства, даже в 2022 году, когда у людей возникли определенные тревоги, они пошли в банки за наличными, те в абсолютно спокойном рабочем режиме выдали вкладчикам все, что они потребовали. Потом все это быстро прекратилось и деньги вернулись, сказал Путин. Он добавил, что при высоких ставках люди несут деньги в банк, а если ставки понижаются, то ситуация изменится. В Ереване не считают жизненной необходимостью присутствия российской военной базы России в Армении, заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, этот вопрос не обсуждался на встрече с Владимиром Путиным в Бишкеке. При этом, по его словам, если Москва примет решение вывести базу из Армении, то в Ереване возражать не будут. А при желании остаться, армянская сторона готова это обсудить. 102-я российская военная база развернута в Гюмри с 1995 года. По соглашению, срок ее пребывания в республике продлен до 2044 года. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
9: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 13:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Мораторий на проверки бизнеса, попавшего под удар ВСУ, предложил генпрокурор России Александр Гуцан. Также он предложил предоставлять бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и предоставлению налоговой отчетности, а еще установить льготный период погашения заемных средств без ухудшения кредитной истории. Как инициативу оценил бизнес? Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. Поездки российских граждан не могут продолжаться в прежнем формате, заявили в МИДе страны. Насколько сложно сейчас получить визу в Германию и поддержат ли другие страны ЕС эту инициативу? Российские власти обсуждают снижение цены отсечения на нефть до $50 за баррель. Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено, когда его одобрит правительство. Вице-премьер Александр Новых пояснил, что это необходимо для обеспечения более стабильного бюджета и наполнения фонда национального благосостояния. Эти и другие темы на Business FM. Генпрокурор Александр Гуцана предложил ввести в следующем году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Кроме того, считает он, для предпринимателей можно установить льготный период для погашения банковских кредитов без ухудшения кредитной истории и дать отсрочку по обязательным платежам и налоговой отчетности. Об этом Гуцан заявил, выступая на Восточном экономическом форуме. Мы спросили у пострадавших предпринимателей, что они думают о таких мерах поддержки.
9: «Бизнес говорит».
11: Максим Попов, владелец компании, занимающихся продажей товаров на маркетплейсах. Его бизнес понес потери из-за атак на склады Wildberries.
12: Я считаю, что, конечно, возможно, части крупных селлеров это поможет. Немножко меньше текущей будет нагрузки, немножко меньше каких-то опасений. Но при этом, конечно же, большинству селлеров это никак не скажется, потому что отсутствие проверок, по сути, никак не меняет состояние финансового продавца. То есть у продавцов сгорели деньги внутри товара, которые... И им нужно эти деньги как-то себе вернуть. Плюс сейчас есть большая проблема в том, что очень крупные задержки с выплатами на маркетплейсе, и поэтому вот эту проблему сейчас нужно продавцам решать срочно.
13: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться такой мерой?
12: Вот так же, как отсрочка по налогам, так же и вот эти условия по кредитам, это, по сути, такая замедленный яд, который для многих будет только хуже, потому что через какое-то время это все равно нужно будет выплатить. И дело все в том, что на практике пока и банки, и любые финансовые организации, пока в основном отказывают продавцам в любых кредитах и подобных продуктах. Я однозначно считаю, что это такая очень поверхностная помощь, вот такой мораторий. Реальная помощь, которая потребовалась бы, ну, очень помогло бы селлерам это отложить, например, на некоторое время, чтобы при ввозе товара им не нужно было платить таможенные платежи и НДС. Пострадавшие деньги в товаре, они крупные, и хотя бы частично, если государство отменит на соизмеримую сумму НДС и таможенных платежей, то продавцам будет проще. Интересные есть кейсы, я встречал партнеров, когда они ввезли товар, но у них был ввезен товар по принципу отложенного НДС, то есть им позже нужно платить НДС. Так вот, они привезли товар, отгрузили его на маркетплейс, товар сгорел, а сейчас их просят за этот сгоревший товар уплатить НДС.
11: Галина Ворожбит, селлер, производитель детской одежды торговой марки «Дашенька».
14: Вот в этой части освобождения от проверок и предоставления отчетов я не вижу смысла не предоставлять отчеты. Их все равно нужно сдавать. Поэтому с отчетами, мне кажется, это бессмысленно.
13: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться этой мерой?
14: Вот смотрите, тут, наверное, надо разработать какой-то единый механизм для всех банков. Потому что, насколько я сейчас знаю от своих знакомых, в одном банке одни правила, в другом другие. Кто-то увеличивает сроки этого кредита, кто-то снижает проценты. Но было бы здорово, если бы можно было хотя бы остановить начисление процентов, ну, допустим, там на 6 месяцев. Потому что по себе знаю, сейчас положение очень тяжелое. Если у меня был раньше там Wildberries детский мир и собственный сайт, да, сейчас у нас Wildberries откололся, у меня сгорело, наверное, процентов 90 от того, что было у них. Соответственно, упал оборот. Если оборот упал не на 90%, да, а на 75%, но денег мне лично не хватает. И вот мы сейчас сидим с командой и думаем, что делать. То ли зарплату платить, то ли ткань покупать, чтобы люди продолжали работать. Ну, или кредиты, да, потому что кредиты тоже есть. Поэтому разработать единый механизм для всех банков и оптимально, мне кажется, было остановить платежи все-таки хоть на какое-то время.
11: Дмитрий, селлер на маркетплейсах, продает товары из категории красоты.
15: Любые послабления для бизнеса в этот нелегкий период, я считаю, большим плюсом. Мы, слава богу, за нашу многолетнюю историю проверки не попадали. Я считаю, что у нас отличная бухгалтерия и все справляется как положено в рамках законодательства. Но, тем не менее, я понимаю, что вот эти любые отвлечения руководителя или менеджмента компании на запросы, даже простые запросы, это уже большая потеря времени. Поэтому я однозначно приветствую это решение в любых его проявлениях. Но я не могу все-таки это отнести как поддержка бизнеса. Это, скажем так, просто... Ребята, занимайтесь делами, мы вас сейчас пока дергать не будем. Ну вот в таком формате я расцениваю. Но все-таки вот поддержка, в моем понимании, это абсолютно другое. Все-таки это возмещение потерь.
1: Выступая на Восточном экономическом форуме, Александр Гуцан также заявил, что ущерб от экономических преступлений в России за полгода вырос в 2 раза, а сумма ущерба сравнима с бюджетом одного российского региона. По его словам, за первое полугодие текущего года она достигла суммы в 328 миллиардов рублей. При этом показатели возмещения ущерба упали. Если в прошлом году удалось вернуть почти 40%, то в этом только 8%. Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. Поездки российских граждан не могут продолжаться в прежнем формате, заявил представитель МИДа страны Мартин Гизе. А по его словам, европейские страны применяют действующие визовые ограничения с разной степенью строгости, и Германия намерена обсудить с членами ЕС общее ужесточение правил. А глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что это получило широкую поддержку на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Окончательного решения, как именно изменят порядок выдачи виз, пока нет. Насколько сложно получить визу в Германию сейчас, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Евророзидент Изивиза София Дефасе Аксютина.
16: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульства подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать. Поэтому эта мысль не нова. Но, безусловно, немцы могут, конечно же, вводить какие-то дополнительные ограничения. В целом, если говорить про немецкие визы, то требования к оформлению немецкой шенгенской визы довольно жесткие. Требуются специфические выписки из банка, подтверждение рабочего стажа и так далее. Фактически это делает невозможным оформление шенгенской визы без специального приглашения. Только если есть приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя, тогда в целом это возможно, оформление визы именно в Германию. То есть я хочу сказать, что и так по сравнению с другими шенгенскими странами, которые еще продолжают оформлять визы для россиян, требования именно немецкого консульства довольно жесткие.
17: А вот вы говорите, что специфические справки из банков, но они вроде всегда стандартные.
16: Да, требуются выписки из немецких банков. Согласитесь, не каждый заявитель может похвастать счетом в Германии.
17: Вся Европа, как вы думаете, может последовать, ну, вот этой тенденции, ну, чтобы как-то прямо значительно ограничить и квотировать выдачу виз России?
16: Ну, я думаю, что все движется именно в этом направлении.
1: София Дефасе Аксютина. Поддержат ли другие страны ЕС эту инициативу, рассуждает миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
18: Выдача виз – это сугубо личное дело каждого государства-члена ЕС и Шенгена. Если говорить об усилении общей позиции внутри Европейского Союза, это, конечно же, тоже возможно с точки зрения решения вопросов, касающихся внешней политики. Существует механизм принятия решения, требующий единогласия всех государств-членов ЕС, поэтому сейчас даже те желающие, которые хотели бы изменить порядок, это сделать тоже не могут. Принимать решения в рамках данного направления возможно только конкретно каждому государству-члену ЕС. Существует практика выдачи виз не Шенгена, а национальной визы, что ограничивает возможности передвижения заявителя. Если говорить о том, кто больше всего отказов сейчас оформляет в отношении россиян и белорусов, это, конечно же, Греция.
1: Александр Захаров, миграционный эксперт, глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума сообщил, что филиалы Института Гёте в России будут закрыты. Это ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине. В МИДе ФРГ, напомню, объяснили эту меру реакцией на попытку атаки БПЛА в аэропорту Лейпцига, ответственность за которую Берлин возложил на Москву. При этом Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи, но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков. Напомню, в выходные в Германии пройдут выборы в местный парламент Саксония-Анхальт 20 сентября в других регионах и в Берлине. Главная интрига – возможный успех правой партии «Альтернатива для Германии». Как написала немецкая пресса, выборы могут стать серьезным испытанием для правительства ФРГ. «Арктик-уголь» оспорит арест судна, профессор Молчанов на Шпицбергене. Юристы Треста готовят правовой ответ, заявил глава Минэкономразвития, Минвостокразвития Алексей Чекунов. Норвежский Минюст подтвердил, что Россия может запросить пересмотр дела. Судно арестовали по требованию украинского «Нафтогаза». Так компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. Сейчас судно стоит в порту Баренцбурга. Ему запрещено выходить в море. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунов сообщил на ВЭФ, что экипаж в безопасности, а российская сторона уже назвала арест пиратством. Комментирует адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
19: В силу Парижского договора 1920 года Норвегия распространяет свой полный суверенитет над Шпицбергеном. Там возможно освоение экономическое, хозяйственное с участием других стран. Еще Норвегии запрещено иметь там военные базы. В Норвегии довольно укороченный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных третейских арбитражных решений, вынесенных иными арбитражными учреждениями. «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил признать привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт первого причину вот этого ареста в апелляцию и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. Россия не заявила свои доводы. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить вот эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении общего международного права. Это не прецедент, потому что в мире 193 государства члены ООН, и кто-то из них участвует в Нью-Йоркской конвенции 58 года, кто-то нет. Норвегия участвует. И у каждого суверенного государства есть свой порядок признания и приведения в исполнение арбитражных решений. Прецедент, он ни в коем случае не свидетельствует о том, что создана преюдиция, и теперь вот этот «Нафтогаз» будет во всех странах мира арестовывать какое-то имущество. Нет, это просто будет у него один из доводов, что вот, например, в Норвегии мне пошли навстречу.
1: Адвокат Сергей Гландин. Участники российской экспедиции узнали об аресте судна из сообщений СМИ. Сам профессор Молчанов находится в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. С июня прошлого года судно выполняло рейсы между Мурманском и Шпицбергеном. Оно доставляло ученых, шахтеров и грузы для Треста «Арктик Уголь». На 26-й год было запланировано 10 таких рейсов.
20: Реклама. Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат.РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат.РФ импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат.РФ импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
21: Агат. Покупай выгодно.
22: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
23: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. компании и корпорации.
0: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
0: Акции завода «Звезда» на Мосбирже в четверг взлетели на 20% за несколько часов. Инвесторы перепутали предприятие с дальневосточной верфью, которую посещал Владимир Путин незадолго до выступления на ВЭФ во Владивостоке. На самом деле они вложились в петербургское ПАО «Звезда», производящее дизельные двигатели и не имеющее отношения к верфи. Владимир Путин на ВЭФ открыл угольный морской терминал «Порт Эльга», завершающий элемент транспортно-логистического кластера компании. Он связывает крупнейшее угольное месторождение России с мировыми рынками. Четыре причала рассчитаны на перевалку 30 миллионов тонн угля в год с потенциалом увеличения до 50 миллионов тонн.
23: Сделки.
0: Национальная медиагруппа через МИД «Известия» купила контрольную долю издательского дома «Комсомольская правда». Сумма сделки не раскрывается, передает Интерфакс. Холдинги рассчитывают усилить позиции на медиарынке, объединить ресурсы и создать уникальное предложение для рекламного рынка. Гендиректор издательского дома Олеся Носова отметила, что «Комсомолка» получит доступ к технологическим компетенциям МИД «Известия». Национальная медиагруппа управляет телеканалами РЕН-ТВ, «Пятый», «СТС», «Известиями», газетами «Спорт-экспресс», «Деловой Петербург» и пакетом акций «Первого канала». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: «13:47 в Москве. Российские власти обсуждают снижение цены отсечения на нефть до 50 долларов за баррель. Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено, когда его одобрит правительство. Принципиально снижение цены отсечения на нефть – это абсолютно правильный трек, заявил на ВЭФ вице-премьер Александр Новак. По его словам, один из вариантов – это 50 долларов за баррель вместо нынешних 59. Вице-премьер пояснил, что снижение цены отсечения необходимо для обеспечения более стабильного бюджета и наполнения фонда национального благосостояния. Это снижает риски волатильности цен на мировых рынках, добавил Новак. Комментирует биржевой обозреватель Бизнес ФМ Григорий Бегларян.
3: Пара юань-рубль приближается к отметке в 13. Все это происходит на фоне дискуссии в российском правительстве насчет цены отсечения в рамках бюджетного правила. Судя по комментариям вице-премьера Новака на форуме в Владивостоке, снижение цены отсечения до 50 долларов, наверное, все-таки вопрос решенный. До этого, несколько месяцев назад, руководство Минфина уже озвучивало такие же варианты снижения цены отсечения российской нефти «Юралс» до тех же 50 долларов. Ну да, даже фигурируют цифры ниже, но, видимо, консенсус – это 50 долларов. Что интересно, 50 долларов фигурирует и в прогнозных оценках российского ЦБ, в недавней стратегии на ближайшие 3 года, и там вот во всех сценариях тоже 50 долларов. Ну, цены, на мой взгляд, будут в ближайшую пятилетку на нефть выше, может быть, и ниже 70, не увидим, но, видимо, власти решили перестраховаться, поэтому что это означает для российской валюты? Предположим, если цены на нефть продолжат расти, это будет увеличивать объем валютных операций, то есть будут покупать еще больше валюты, ну и, соответственно, для российской валюты даже 100-150 долларов по нефти не будет фактором для укрепления, а наоборот будет фактором для ослабления. Ну и, соответственно, объемы скупки валюты будут все выше и выше в условиях, когда наш финансовый рынок остается в изоляции. Соответственно, здесь в случае, если продажа валютной выручки в какие-то периоды будет, скажем, низкой, у нас постоянно спрос, который будет все время увеличиваться именно со стороны ЦБ, который по поручению Минфина будет покупать валюту. Поэтому решение снизить стоимость ценоотсечения дает некий сигнал к тому, что укрепление рубля, которое мы видели еще в начале текущего года, особенно в мае, наверное, кануло в лету, и, соответственно, движение будет только в сторону ослабления, пока это бюджетное правило будет действовать.
1: Григорий Бегларян. Минфин с 7 сентября по 6 октября планирует покупать иностранную валюту, золото, в рамках бюджетного правила на общую сумму 55 миллиардов 600 миллионов рублей. Ежедневным объем операции составит эквивалент 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. В августе этот показатель равнялся 6,5 миллиардам рублей. Минфин ожидает нефтегазовый доход бюджета в сентябре на уровне 100 миллиардов 700 миллионов рублей. Как остаться без эквайринга за обычную покупку? В редакцию «Бизнес-ФМ» обратился предприниматель Андрей с такой проблемой. Больше года назад он продал 3 айфона в своем магазине техники, как выяснилось позже, мошенникам. Но претензии прокуратура обратила не к злоумышленникам, а к предпринимателю. Подробнее Ольга Кашинская.
2: В июне прошлого года Андрей продал 3 айфона общей стоимостью 490 тысяч рублей в своем магазине техники в Москве. Операция прошла через эквайринг, оплатили покупку телефоном. А через несколько месяцев Андрей обнаружил, что его данные внесены Центробанком в базу операций без добровольного согласия клиента. Разблокировки он добился, но в этом феврале стоимость тех 3 айфонов оказалась заблокирована на его счете в банке. С пометкой «По уголовному делу в Республике Крым». Продолжит предприниматель Андрей.
4: Я пишу на сайт МВД Крыма, что за уголовное дело. Меня никто не опрашивал, не спрашивал. Ответы я не получил. Но в мае мне пришла повестка, что я в июне должен явиться в суд города Симферополя в рамках гражданского дела по неосновательным обогащениям. И мне прислали само вот это дело. Какая-то женщина передала данные мошенникам. Соответственно, они купили технику, там, я так понимаю, не только у меня, там во многих магазинах в Москве. Женщина пожилая, она не может сама представлять, и прокуратура от ее имени подала ко мне иск о незаконном обогащении. И потребовали еще и неустойку, помимо вернуть вот этих денежных средств, которые по эквайрингу прошли, из которых я заплатил все налоги. Они не берут в расчет, что женщина сама передала все эти коды. Я написал подписки все, что это был продажи, по правилам чек, который бьется на сайте налоговой, что они пришли в магазин, купили люди. Я сейчас даже не могу осуществлять свою деятельность. У меня теперь люди по карте оплатить не могут, потому что когда они пытаются оплатить по карте, происходит, что, возможно, эта операция мошенническая, и у людей сразу блокируются все операции. То есть любая операция, там, 1000 рублей, 10 тысяч, а большинство хочет оплачивать по картам.
2: Более того, ни одним своим банковским счетом сам Андрей также пользоваться не может, так как все еще находится в списке операций без добровольного согласия ЦБ. Банки, которыми он пользуется, отправляют его в Центробанк. Тот, в свою очередь, обратно к банкам и в прокуратуру. Такой вот замкнутый круг. Самих мошенников при этом так и не нашли. Сейчас Андрей ждет мотивировочное решение суда и планирует обжаловать его. Само использование термина «необоснованное обогащение» здесь невозможно, объясняет адвокат Александр Забейда. В этом случае все основания на поверхности, в договоре купли-продажи. По сути, предпринимателя наказали за то, что он работал в белую. При оплате наличными такой проблемы бы, в принципе, не возникло.
5: Прокуратура за последний год подала 1000 таких исков, и это уже, конечно, не смешно. Механизм, который здесь применили, изначально строился против дропперов. Но система в том виде, в котором она есть сейчас, она не отличает карту дроппера от кассы магазина, хотя отличить как будто элементарно. То есть у магазина есть чек, договор эквайринга и код торговой точки. Может ли продавец вообще проверить, чьими деньгами ему платят? Физически не может. Он не видит ни имени, ни номера карты в терминале. Паспорт он вправе требовать только в случаях, которые строго определены законом. В данном случае единственное, что он может, это запросить банк. И банк операцию одобрил. Скажем так, до предпринимателя дотянулись, потому что он является наименее защищенной фигурой, потому что деньги же, они же не все остались у предпринимателя, да? Часть ушла там поставщику телефонов, часть ушла в налоги, в Федеральную налоговую службу. Федеральная налоговая служба распределила их дальше. До туда же никто не дотягивается. Просто взяли самого слабого, в данном случае предпринимателя, и решили забрать все у него.
2: По словам адвоката, до высших судов такие кейсы еще не доходили. А это смогло бы расставить все точки над «и». При наличии внятной позиции Верховного суда подобной путаницы возникать не будет. «Бизнес-ФМ» направила запрос в прокуратуру Крыма. Ольга Кашинская, Елена Марчукова, «Бизнес-ФМ».
21: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7-агент». УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
6: to burn the midnight oil. В дословном переводе с английского «сжечь полночное масло», а означает «работать на износ, допоздна засиживаться за работой». Одна из немногих крылатых фраз, автор которой известен. Английский поэт Фрэнсис Куарлс в одном из своих произведений использовал это выражение для описания работы в темное время суток. Светильное масло давно не в ходу, а оборот продолжает жить в деловом лексиконе. Срочные переводы на Business FM. «Между делом» с Кирой Альтман.
7: Много лет назад я снимала короткометражное кино ко дню рождения фонда «Вера». И тогда я попросила Нюту Федермессер, директора фонда, сказать в микрофон две противоположные вещи. «Я готова помочь» и «Мне нужна помощь». Тогда после съемок Нюта сказала, что ей гораздо труднее просить, чем помогать. А как сейчас?
8: Проще. И это не... Хотя, хотела сказать, это не комплимент тебе, хотя это комплимент тебе. Я, наверное, тогда сама впервые сформулировала, а это очень важно правильно сказать, что мы не умеем ни просить о помощи, ни предлагать помощь, что самое страшное, что люди могут сказать, и самое равнодушное, это фраза «держись», потому что если уж возвратный глагол, то «держись за меня». Вот моя рука, да, только вот так, может. И понимание, что я всегда говорю, давай я тебе помогу, давай я сделаю, а для себя этого не приемлю, это ведь гордыня на самом деле. И я стала произносить эту фразу «мне нужна помощь». Тем не менее, чаще всего, а может быть даже только на работе я ее произношу, потому что у меня есть такое рабочее правило, что все люди в команде — это те, кто в своей сфере должны быть обязательно сильнее, умнее, профессиональнее меня. И мне в такой команде получается не неловко сказать, ребят, я не знаю, не умею, помогите мне решить вот эту задачу, помогите мне вот это сделать. Но я пока еще не научилась говорить «мне плохо» и «помогите мне», если это вопрос моего внутреннего состояния. Мне кажется, это большой слабостью.
7: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Business FM.
6: «Между делом» на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 13:58. Студия Олеси Потапова. Российские военные взяли под контроль населенные пункты Василевка, Благодатная и Должанка в Харьковской области. Подразделения южной группировки войск заняли село Ижевка. В ДНР сообщили в Минобороны. Российская армия поразила объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры Украины, которые используются в интересах ВСУ, отмечается в военной сводке. В Белгородской области за 4.5 года при атаках ВСУ погибли 667 мирных жителей, среди них 28 детей. Эти данные привел глава региона Александр Шуваев. По его словам, были ранены более 5000 жителей. При этом власти повышают уровень защищенности региона от растущих атак. Усиливаются системы ПВО, устанавливаются современные радиолокационные станции. В области строятся антидроновые коридоры над дорогами. Также создаются новые батальоны «Барс» Белгород. Армения обсуждает с Россией возможности участия в строительстве станции метро в Ереване, сообщил премьер-министр Никол Пашинян. Переговоры идут, поскольку у россиян есть большой опыт в этой сфере. Речь идет о строительстве станции Очапняк и о новом этапе развития ереванского метрополитена, подчеркнул глава правительства. Ранее он заявил, что Армения не собирается вводить визовый режим с Россией. В Петербурге в рамках дела о мошенничестве со знакомствами задержано 13 человек. Как сообщили в Следственном комитете, девушки знакомились с мужчинами в барах и ресторанах и вынуждали покупать их напитки и блюда по сильно завышенным ценам. Среди задержанных две несовершеннолетние. Всем предъявлено обвинение. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы,
1: 14 часов в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Договориться о переговорах между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Все остальные страны могут только помогать, заявил на пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин. Президент отметил, что шансы на урегулирование есть, хотя угроза атак на гражданские воздушные суда осложняет диалог. Подробности и другие заявления буквально через минуту. Евросоюз вводит льготы для Армении на 2 года. Будут отменены пошлины на большую часть товаров из этой страны. Это затронет почти весь экспорт фруктов и овощей, а также более 90% напитков. Как это может повлиять на дальнейшие отношения Армении и России? Электронный документооборот для логистов только вступил в силу и пока тестируется, а чиновники уже думают о масштабировании системы. Так кому, когда и зачем оформлять электронный документооборот? Эти и другие темы в эфире Business FM. Договориться о переговорах между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Все остальные страны могут только помогать, заявил на пленарной сессии ВЭФ Владимир Путин. Президент отметил, что шансы на урегулирование есть, хотя угроза атак на гражданские воздушные суда осложняет диалог. И хотя роль США и Китая в посредничестве велика, а в первую очередь договориться должны непосредственно стороны конфликта, подчеркнул Путин. А планов по национализации критической инфраструктуры нет, заявил президент. Для бизнеса лишь ввели новые обязательства по защите предприятий от атак на НПЗ. Осталось провести около 10% ремонтных работ. Их завершат в ближайшее время. И в контексте атак на предприятия и склады пока идет СВО, остается в первую очередь укреплять систему противовоздушной обороны, подчеркнул президент. На вопрос, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива, Владимир Путин ответил, нужно быть готовыми ко всему. А вновь отвечая на вопрос о мобилизации, президент заявил, что нет такого сценария, при котором она потребовалась бы. Это лишь информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Госдуму. Сделал президент и другие заявления.
9: О перспективе мирных переговоров.
12: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание, всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И председатель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. А есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
9: Об атаках на российские НПЗ и склады.
13: Почему вот мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. В этом смысле мы ошиблись. Противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим чисто гражданским объектам. Мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимый результат и эффект. Ну и ремонтная работа проводится, где-то 10% осталось провести. Цены на нефть подросли, выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в нашей компании есть.
9: Об указе о защите критической инфраструктуры и национализации.
14: Не было совершенно ни в каких-то там планах национализации. Вообще в мыслях не было государство что-то национализировать. Мы просили наших коллег вот из нефтегазовой сферы позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий.
9: О мобилизации.
14: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат.
1: Отвечая на вопрос об экономическом положении России, Путин заявил, что ключевая задача – создать условия для нового инвестиционного цикла и не допустить переохлаждения экономики. Он назвал решения по ключевой ставке сознательными, а снижение частных инвестиций президент связал с политикой Центробанка. При этом отметил, что инфляция снизилась до 6,3%, а угрозы гипервсплеска удалось избежать. Правительству и Центробанку удается проходить между Сциллой и Харибдой в экономике, сказал президент. И добавил, что рост экономики России продолжается, может быть, даже будет выше прогнозных 0,6%. Какие заявления президента обращают на себя внимание и о чем это говорит, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал «Бовт знает».
11: Самый острый вопрос – это, конечно, по Украине. Всякое слово, которое бросает российский президент, оно заслуживает пристального внимания. Не появились ли какие-то новые нюансы? Пока сенсаций нет, но, тем не менее, мир продолжает к этому прислушиваться. Тем более, что новое вводное появилось – это заявление президента Украины о намерении закрыть российское небо для гражданской авиации. Путин назвал это политикой государственного терроризма, но по поводу конкретных ответных мер ничего не сказал. И без заявления о государственном терроризме я всегда говорил, что Путин с Зеленским никогда лично не встретится, если только не произойдет какой-нибудь совершенно неожиданный поворот. В том числе и для подписания мирного соглашения, которое пока тем более что и не просматривается. А контакты по линии спецслужб – это нормально, это понятно. И даже называлась ранее фамилия этого представителя украинских спецслужб Буданов, который экстремист и террорист, тем не менее с ним встречались и вели переговоры. Что тут, в общем, все по-прежнему. Поскольку форум был восточный, то там много было и про Дальний Восток, и про Арктику. Так что там планы громадные и весьма амбициозные. Насколько их удастся выполнить в текущих условиях, вопрос открытый, там горизонты дальние. Из внутренней экономической политики, конечно, обращает внимание заявление на тему Центробанка и ключевой ставки. Можно предположить, что, в общем, это уже не первый намек, и эти намеки будут продолжены на то, что хорошо бы смягчить денежную политику Центробанка в пользу стимулирования инвестиций. Насколько именно политика Центробанка препятствует росту инвестиций, это вопрос для отдельного обсуждения.
1: Все-таки в связи с этими всеми заявлениями и касательно экономики, и касательно отношений с Украиной, что в ближайшее время ждать бизнесу и гражданам России?
11: Зима будет непростой.
1: Политолог Георгий Бовт. Кроме того, с 1 января следующего года на Дальнем Востоке запустят особый правовой режим для ускорения тестирования новых технологий. Регион должен стать площадкой для обработки беспилотников, промышленных роботов, телемедицины и ИИ. Без бюрократии и множества согласований, подчеркнул президент. Также со следующего года введут единый преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Отдельно Россия ставит цель сделать навигацию по трансарктическому транспортному коридору круглогодичной. Это маршрут от Санкт-Петербурга и Мурманска через Севморпуть до Владивостока и стран АТР. Евросоюз вводит льготы для Армении. На 2 года будут отменены пошлины на большую часть товаров из этой страны. Это затронет почти весь экспорт фруктов, овощей, а также более 90% напитков. Совет ЕС одобрил эту инициативу Еврокомиссии. Теперь она ждет утверждения в Европарламенте. Ереван со своей стороны не должен ограничивать доступ европейских товаров на свой рынок и соблюдать ряд условий. Среди них соблюдение правил происхождения товаров, участие в административном сотрудничестве с ЕС. Но пока эту новость многие в Армении воспринимают скорее как пиар-акцию. Ведь главные проблемы для армянского экспорта в Европу не только пошлины, говорит руководитель армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
15: В реальности главные проблемы, которые есть для доступа армянских товаров на рынок ЕС, это не только таможенные пошлины, это логистика, сертификация, возможность работать с торговыми сетями. Поэтому, на мой взгляд, серьезной замены российскому рынку не получится. И, кстати, об этом же свидетельствует и опыт соседней Грузии, которая уже много лет находится в зоне свободной торговли с Европейским Союзом. У нее подписано соглашение об ассоциации с съезд. Но, как мы видим, грузинские товары, особенно вино, минеральная вода, сельхозпродукция, не смогли закрепиться на европейском рынке.
16: Главный камень преткновения, если подытожить, получается, широкий спектр товаров уже, которые есть и в Евросоюзе, и сложно конкурировать, получается.
15: Да, мы видим, как Европейский Союз защищает своих производителей. Достаточно вспомнить вот этот скандал с украинским зерном в Европу, и причем против украинского экспорта выступали те страны, которые больше всего поддерживают Украину, я имею в виду Польшу, например. Вот эти шаги, в принципе, в перспективе могут принести какой-то результат, но не в краткосрочной, особенно перспективе, и сейчас больше смахивают на такую пиар-акцию с целью поддержать действующие армянские власти вот в их противостоянии с Россией.
1: Руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян. Напомню, весной Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении, ограничил ввоз овощей и фруктов. Это объяснялось несоблюдением фитосанитарных норм. Была приостановлена продажа нескольких коньяков, ограничены поставки рыбы. Армянские фермеры протестовали из-за того, что не могут найти рынок сбыта помидоров и огурцов. Местные заводы отказывались от закупок овощей, ссылаясь на сложности с экспортом в Россию. Решение ЕС о торговых преференциях для Армении выглядит как геополитический и геоэкономический ответ Брюсселя Москве, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниизи Ниязов.
17: Но это и есть геополитический и даже геоэкономический ответ Москве. После того, что все случилось с ограничением доступа армянских товаров на российский рынок, очевидно было, что Армения будет искать какие-то варианты, и ставка делалась в том числе на взаимодействие с западными странами, и мы видим, что эта ставка сработала. И Армения будет наращивать это взаимодействие.
16: Как вообще дальше будут развиваться отношения Москвы и Еревана?
17: Ну, я думаю, что постепенно кризис эмоций, как сейчас это принято,

0: на ХХРУ.
1: О, Headhunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
5: Кто надо, услышал.
6: Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывов на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
7: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас ты разрешил, и ты огромная благодарность вам за содействие.
6: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Вероника Романова. Здравствуйте. Дефицит бюджета России не критичен, заявил Владимир Путин. По его словам, этот вопрос будет решен. Надо не то чтобы экономить, надо рационально расходовать бюджетные средства и определять приоритеты, сказал президент. По предварительной оценке Минфина, дефицит федерального бюджета вырос в январе-июле до почти 6,5 триллионов рублей или 2,8% ВВП. Расходы бюджета за этот период превысили 28,5 триллионов. Это на 14,5% больше прошлогодних показателей. Импортозамещенный самолет Сухой Jet 100 должен получить сертификат весной, тогда же и начнутся его поставки, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов. По его словам, сейчас производится 28 лайнеров. Сухой Jet 100, ближний магистральный узкофюзеляжный самолет, оснащенный российскими двигателями, вмещает 100 пассажиров. В марте первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил, что его поставки планируется начать в конце 26-го или в первом квартале 27-го. Погрузка на сети РЖД по итогам этого года может быть чуть ниже, чем в прошлом году, заявил глава холдинга Олег Белозеров. В августе погрузка на сети РЖД составляла 93 миллиона тонн, увеличившись на 0,9% год к году. При этом за январь-август погрузка сети снизилась на 6,5% до 34 миллионов тонн. В первом квартале два из трех крупнейших железнодорожных операторов в России сократили перевозки. В России резко подскочили цены на сырье из пальмового масла на 50-60%. Об этом пишет издание «Шоперс» со ссылкой на производителей кондитерских изделий и молочных продуктов. Одной из основных причин называют сбой поставок в порту Тамань. Там терминал крупнейшего импортера пальмового масла «Эвка» месяц назад остановил работу после атак беспилотников. Это могло спровоцировать дефицит и резкий рост цен. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: В Москве. Москву в день города накроет мощный шторм. В эти выходные из-за дождей может выпасть около трети месячной нормы осадков. Ливни будут сопровождаться сильным ветром до 18 метров в секунду. В эти дни в столице будет не теплее плюс 17. При этом к середине следующей недели синоптики обещают потепление до 25 градусов. И такая погода продержится около 5 суток. Подробнее о прогнозе на ближайшие дни говорит замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
10: Погода очередной раз меняется. Уже в этом сезоне четвертый раз идет циклон по северу, холодный фронт, и мы в тылу этого циклона получаем холодный воздух на 3-4 дня. Еще два дня сегодня-завтра у нас тепло, выше нормы, где-то на градусы, днем 20-22. Чуть-чуть сегодня к вечеру будет дождик, завтра сухой день будет. А вот в субботу будет проходить циклон с холодным фронтом. В субботу облачно с прояснениями, дождь начнется с 6 утра и практически до полуночи. Самый сильный будет это с 9 до 15. Самый дождливый день это у нас суббота. Температура

0: субботу с утра плюс 12-14, днем 17-19, выше не поднимется. Дальше уже воскресенье, понедельник, вторник, еще 3 дня холодных, ниже нормы, облачно с прояснениями, небольшие дождики, ночью плюс 6, плюс 11, днем 14-19. В среду, 9 сентября, это все уйдет, обратно будет возвращаться теплый воздух, перемен облачность без осадков, ночью или с утра плюс 9-14, днем 17-22.
1: Анатолий Цыганков, замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России. Бабье лето стоит ждать к середине сентября, и оно продлится не дольше 5 суток. При этом, как говорили синоптики, сентябрь в целом ожидается теплым, но дождливым. Питер пить не доехали. Владельцы гостиниц в Санкт-Петербурге рассказали бизнес-ФМ о плохом летнем сезоне с точки зрения продаж. Часть из них готовится закрывать бизнес. О причинах кризиса Диана Чебанова.
2: Лето в Санкт-Петербурге – такой же высокий туристический сезон, как и на Черноморском побережье. Однако уже к концу июня ательерам стало понятно, сезон будет, мягко говоря, не очень. Продажи упали относительно прошлого года. В среднем по рынку от 5 до 10%. У кого-то больше. Владельцы гостиниц снизили было цены за аренду на номеров, но это не помогло привлечь достаточное количество туристов. По рынку ударила тяжелая ситуация с задержками авиарейсов и особенно с бензином. Были случаи, когда туристы вставали сначала в очередь за топливом по пути в Питер и прямо в очереди звонили и отменяли бронь. Покупательская способность хуже, люди стали экономить, комментирует вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
3: Была первая волна бензинового кризиса, сейчас вторая волна. Причем вторая волна доходит до нелепых ситуаций, когда на М-11 заканчивается бензин, и люди стоят часами в очередях. Люди в значительном количестве стали возвращаться. Нас ждет по результатам летнего сезона определенный кризис. Скорее всего, какие-то закрытия точно будут. Автотуризм является одной из составляющей. При этом, при всем, в Санкт-Петербурге не хватает тех туристов, которые приезжали в малые отели. Кто-то закрывает бизнес, уходит с этого самого рынка. Кто-то продолжает работать на меньшем количестве.
2: После этого непростого сезона о закрытии своей сети мини-отелей «Шантар» в центре города подумывает их владелица Ксения Тарасова. По ее словам, летний сезон вообще оказался провальным. Выросла налоговая нагрузка, траты на персонал, услуги ЖКХ, электроэнергию. Это все на фоне максимально привлекательной цены для гостей.
4: Людей едет меньше, и чтобы быть в рынке, ты снижаешь цены, но все остальные твои расходы никто не уменьшает. Ни арендные платежи, ни коммунальные платежи. Я, работая как бухгалтер, ведя бухгалтерскую контору, обеспечиваю существование этих отелей. Они в ноль практически не работают. По той цене, которая бы была для бизнеса рентабельна, по ней никто просто не поедет. И если номер стоит 2500, минус 100 рублей налога, так как он входит в стоимость, минус от 15 до 20% от стоимости комиссия агентов, Островок, Яндекс.Путешествия. Тебе остается 1000 рублей с номера, 7 номеров, 7000 умножить на 30, это получается 210 тысяч, а, допустим, аренда у меня 300 тысяч. А еще нужно заплатить людям, горничной, нужно заплатить за коммунальные услуги. И зачем это все? Отели, наверное, придется закрыть.
2: Но не только в сегменте мини-отелей такая история. Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева рассказала, что наполняемость номерного фонда в целом по городу хуже предыдущего года.
5: У нас были три плана. Это оптимистический, реальный и пессимистичный. Но прошло, скажем так, по пессимистическому варианту. У нас просадка где-то относительно прошлого года порядка 8%. Это по выручке и по загрузке порядка 10%. Конечно, такая нестабильная ситуация вокруг, плюс достаточно высокий уровень инфляции сыграл свою роль. И отдых — это не такая прям первоначальная, да, история в затратах населения. Какая-то часть гостей отказалась от него. Рынок стал реагировать снижением цен, поскольку у нас в Петербурге все-таки достаточно высокая конкуренция, да, у нас очень много отелей. В этих реалиях рынок очень резко упал. Наши средние тарифы все-таки не совпали с планируемыми и тоже просели. Прибыльная часть в условиях увеличившихся расходов тоже очень сильно уменьшилась.
2: По словам участников рынка, ситуация, конечно, не выглядит катастрофой, но такого спада Санкт-Петербург не ожидал. Они считают, что в ситуации с кризисом в перевозках турвластям важно менять стратегию и ориентироваться не только на гостей из Москвы или еще более дальних городов, но и на соседние. Но пока из всех точек на карте стабильным в плане обеспечения спроса на Санкт-Петербург выглядит только Китай. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
1: Брызги шампанского, музыка Кальмана в неожиданных аранжировках и переписки в мессенджерах. В театре Кабаре Крейв премьера оперетта «Сильва 18+». Это совместная работа с театром Ермоловой. В ключевых ролях Олег Меньшиков и Ольга Тумайкина. А какой получилась оперетта на сцене Кабаре? Александра Сидорова подробнее.
6: На сцене всем известная история про любовь певицы варьете Сильвы и князя Эдвина. Но обстоятельства современные. Герои, поющие и танцующие, в перерывах переписываются в мессенджерах, записывая голосовые и видеокружочки. У Эдвина семейный бизнес, у его друга Бонни желание поехать в небезызвестный Симач. Лично для меня главными героями стали завсегдатай варьете Ферри, это роль Олега Меньшикова, и мать Эдвина, княгиня Цицилия. Ее сыграла Ольга Тумайкина. Мне показалось, моментами она даже переигрывала Меньшикова. Просто Олег Евгеньевич так велик, что позволяет находиться над ним, фонтанировать и жонглировать своими эмоциями, кокетничать сверх меры. Благо, это происходит в рамках профессии, говорит Ольга Тумайкина. Я спросила ее, насколько трудно по-актерски существовать в таком вроде бы легком жанре.
7: Да, легкий жанр. Это такой десерт, можно сказать, в нашей современной жизни. Потому что, когда между людьми заходит разговор о том, чтобы кто-то у кого-то попросил прощения, часто люди вспоминают, надо сказать «прости меня», чтобы было проще жить. От этого появляется та легкость, которую мы жаждем заполучить или создать в своем внутреннем мире или в окружающем мире. Легче относиться к людям, легче воспитывать своих детей, легче влюбляться. Это очень хорошая такая жизненная композиция. Потому что когда нелегко, трудно, тяжко, невыносимо. А каждый из нас, наверное, сталкивался с такими определениями. Мы должны быть лучше, чтобы нам жилось легче. Я недолгое время нахожусь здесь, в этом театре, но я вижу, что здесь энергия даже не молодости, а юности. При том, что здесь могут быть и мои ровесники, и ровесники Олега Евгеньевича, люди младше нас, безусловно. Но вот эта энергия юности, она идет рука об руку как раз с легкостью, о которой вы спрашиваете. Это дорого стоит. И я вижу также, что это оберегают.
6: 2 года назад в театре Ермоловой появилась своя «Сильва». Материал был давней мечтой его художественного руководителя Олега Меньшикова. Он пригласил в Ермоловский режиссера из Крейва Василия Козыря. Проводили долгий кастинг. Роскошные костюмы шила команда Виктории Севрюковой. Они же задействованы и в Крейве. Тот спектакль все еще на сцене Ермоловского. Билеты стоят от 500 рублей до 15 тысяч. Но для Крейва сделали иную, адаптированную версию. Так что это полноценная премьера, подчеркивает режиссер Василий Козырь.
8: Мы полностью переработали весь музыкальный материал. Добавили современного звучания, мы добавили рэп, все возможные хип-хоп, ударки и все остальное. То есть Имра Кальман никогда в жизни даже не подумал, что мы так сделаем с этой музыкой. Мы это изменили. Мы изменили полностью сценографию. У нас нет таких объемов театральных, имеется в виду 25 метров вверх, в сторону и в глубину. Дополняло все с помощью графики, контента, перспективы и всего остального. То есть на каждую сцену, на каждый переход мы рисовали новое пространство, которого не было изначально вообще даже и близко в театре Ермоловой, потому что там другие жанры, другие приемы, другие законы. Конечно, мы поменяли всю хореографию, которая, как мне кажется, является тоже нашей одной из визитных карточек театра Крейв. И мы хотели тоже обязательно именно внедрить наш стиль, нашу историю, наше повествование и наши возможности и силу, ту, которую мы хотим выдавать, и эстетику, самое главное.
6: Пока судьба Сильвы на сцене Крейва туманна. Будут ли продолжать ее играть дальше, или это скорее своеобразные гастроли, покажет зрительский интерес. К первым показам он определенно есть. Почти все продано. Немногочисленные оставшиеся билеты стоят от 30 до 50 тысяч. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
9: Бизнес FM. Инструкция по применению.
10: Показания.
9: Потребность быть в курсе в любой момент.
10: Особые показания.
9: Дефицит времени.
10: Способ применения и дозы.
9: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
10: Передозировка.
9: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
10: Исключение.
9: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
10: Консультация с врачом не требуется.
9: Бизнес FM. Новости. Коротко.
11: В Москве 14:28. Студия Алисы Потапова. В Саратовской области совершено покушение на высокопоставленного военного. Его имя не называется. Пострадавший госпитализирован, заведено уголовное дело. По данным некоторых пабликов, генерала несколько раз выстрелил мотоциклист в шлеме и скрылся. ЧП произошло в Энгельсе. На месте работают следователи и криминалисты. В результате атаки дронов на подмосковную Кубинку пострадали 2 человека. Молодой мужчина, работавший на стройке, получил осколочное ранение, был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Ранее, по его словам, в результате падения обломков дрона на проезжавший автомобиль пострадал 44-летний мужчина. Он также доставлен в медицинский центр. Сегодня утром в результате атаки беспилотников произошло попадание в многоквартирный дом в Кубинке. Повреждены квартиры на 8-м и 9-м этажах. Жители оперативно эвакуировали, пожар уже потушили. Маршруты, коммерческие условия поставок газа по проекту «Силы Сибири-2» обсудят завтра на встрече межправительственной комиссии по развитию торгово-экономических отношений. Об этом в интервью «Вестям» сообщил вице-премьер Александр Новак. Переговоры ведутся между «Газпромом» и китайской национальной газовой компанией об условиях поставок 50 миллиардов кубометров газа. «Силы Сибири-2» – проект магистрального газопровода из России в Китай через Монголию. Глава Минэнерго Сергей Цивилев ранее говорил, что проект газопроводы находятся на завершающем этапе перехода к строительству. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
1: 14:30 в Москве, в студии Александр Зайцев. Здравствуйте. Мораторий на проверки бизнеса, попавшего под удары ВСУ, предложил генпрокурор России Александр Гуцан. Также он предложил предоставить бизнесу отсрочку по уплате обязательных платежей и предоставление налоговой отчетности, а также установить льготный период погашения заемных средств без ухудшения кредитной истории. Как инициативу оценил бизнес? Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. Поездки российских граждан не могут продолжаться в прежнем формате, заявили в МИДе страны. Насколько сложно сейчас получить визу в Германию и поддержат ли другие страны ЕС эту инициативу? Российские власти обсуждают снижение цены отсечения на нефть до $50 за баррель. Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено, когда его одобрит правительство. Вице-премьер Александр Новак пояснил, что это необходимо для обеспечения более стабильного бюджета и наполнения фонда национального благосостояния. Эти и другие темы на Бизнес FM. Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в следующем году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Кроме того, считает он, для предпринимателей можно установить льготный период для погашения банковских кредитов без ухудшения кредитной истории и дать отсрочку по обязательным платежам и налоговой отчетности. Об этом Гуцан заявил, выступая на Восточном экономическом форуме. Мы спросили у пострадавших предпринимателей, что они думают о таких мерах поддержки.
9: Бизнес говорит.
12: Максим Попов, владелец компании, занимающихся продажей товаров на маркетплейсах. Его бизнес понес потери из-за атак на склады Wildberries.
13: Я считаю, что, конечно, возможно, части крупных селлеров это поможет. Немножко меньше текущей будет нагрузки, немножко меньше каких-то опасений. Но при этом, конечно же, большинству селлеров это никак не скажется, потому что отсутствие проверок, по сути, никак не меняет состояние финансового продавца. То есть у продавцов сгорели деньги внутри товара, которые... И им нужно эти деньги как-то себе вернуть. Плюс сейчас есть большая проблема в том, что очень крупные задержки с выплатами на маркетплейсе. И поэтому вот эту проблему сейчас нужно продавцам решать срочно.
14: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться такой мерой?
13: Вот так же, как отсрочка по налогам, так же и вот эти условия по кредитам. Это, по сути, такая замедленный яд, который для многих будет только хуже, потому что через какое-то время это все равно нужно будет выплатить. И дело все в том, что на практике пока и банки, и любые финансовые организации пока в основном отказывают продавцам в любых кредитах и подобных продуктах. Я однозначно считаю, что это такая очень поверхностная помощь, вот такой мораторий. Реально, помощь, которая потребовалась бы, ну, очень помогло бы селлерам это отложить, например, на некоторое время, чтобы при ввозе товара им не нужно было платить таможенные платежи и НДС. Пострадавшие деньги в товаре, они крупные, и хотя бы частично, если государство отменит на соизмеримую сумму НДС и таможенных платежей, то продавцам будет проще. Интересные есть кейсы. Я встречал партнеров, когда они ввезли товар, но у них был ввезен товар по принципу отложенного НДС, то есть им позже нужно платить НДС. Так вот, они привезли товар, отгрузили его на маркетплейс, товар сгорел, а сейчас их просят за этот сгоревший товар уплатить НДС.
12: Галина Ворожбит, селлер, производитель детской одежды торговой марки «Дашенька».
15: Вот в этой части освобождения от проверок и предоставления отчетов я не вижу смысла не предоставлять отчеты. Их все равно нужно сдавать. Поэтому с отчетами, мне кажется, это бессмысленно.
14: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться этой мерой?
15: Вот смотрите, тут, наверное, надо разработать какой-то единый механизм для всех банков, потому что, насколько я сейчас знаю от своих знакомых, в одном банке одни правила, в другом другие, кто-то увеличивает сроки этого кредита, кто-то снижает проценты, но было бы здорово, если бы можно было хотя бы остановить начисление процентов, ну, допустим, там, на 6 месяцев, потому что по себе знаю, сейчас положение очень тяжелое. Если у меня было раньше там Wildberries, Детский мир и собственный сайт, да, сейчас у нас Wildberries откололся, у меня сгорело, наверное, процентов 90 от того, что было у них. Соответственно, упал оборот. Если оборот упал не на 90%, да, а на 75%, но денег мне лично не хватает. И вот мы сейчас сидим с командой и думаем, что делать. То ли зарплату платить, то ли ткань покупать, чтобы люди продолжали работать. Ну, или кредиты, да, потому что кредиты тоже есть. Поэтому разработать единый механизм для всех банков и оптимально, мне кажется, было остановить платежи все-таки хоть на какое-то время.
12: Дмитрий, селлер на маркетплейсах, продает товары из категории красоты.
16: Любые послабления для бизнеса в этот нелегкий период, я считаю, большим плюсом. Мы, слава богу, за нашу многолетнюю историю проверки не попадали. Я считаю, что у нас отличная бухгалтерия, и все справляется как положено в рамках законодательства. Но, тем не менее, я понимаю, что вот эти любые отвлечения руководителя или менеджмента компании на запросы, даже простые запросы, это уже большая потеря времени. Поэтому я однозначно приветствую это решение в любых его проявлениях. Но я не могу все-таки это отнести как поддержка бизнеса. Это, скажем так, просто... Ребята, занимайтесь делами, мы вас сейчас пока дергать не будем. Ну вот в таком формате я расцениваю. Но все-таки вот поддержка, в моем понимании, это абсолютно другое. Все-таки это возмещение потерь.
1: Выступая на Восточном экономическом форуме, Александр Гуцан также заявил, что ущерб от экономических преступлений в России за полгода вырос в 2 раза, а сумма ущерба сравнима с бюджетом одного российского региона. По его словам, за первое полугодие текущего года она достигла суммы в 328 миллиардов рублей. При этом показатели возмещения ущерба упали. Если в прошлом году удалось вернуть почти 40%, то в этом только 8%. Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. Поездки российских граждан не могут продолжаться в прежнем формате, заявил представитель МИДа страны Мартин Гизе. А по его словам, европейские страны применяют действующие визовые ограничения с разной степенью строгости, и Германия намерена обсудить с членами ЕС общее ужесточение правил. А глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что это получило широкую поддержку на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Окончательного решения, как именно изменят порядок выдачи виз, пока нет. Насколько сложно получить визу в Германию сейчас, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София Дефасе Аксютина.
17: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульства подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать. Поэтому эта мысль не нова. Но, безусловно, немцы могут, конечно же, вводить какие-то дополнительные ограничения. В целом, если говорить про немецкие визы, то требования к оформлению немецкой шенгенской визы довольно жесткие. Требуются специфические выписки из банка, подтверждение рабочего стажа и так далее. Фактически это делает невозможным оформление шенгенской визы без специального приглашения. Только если есть приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя, тогда в целом это возможно, оформление визы именно в Германию. То есть я хочу сказать, что и так по сравнению с другими шенгенскими странами, которые еще продолжают оформлять визы для россиян, требования именно немецкого консульства довольно жесткие.
18: А вот вы говорите, что специфические справки из банков, но они вроде всегда стандартные.
17: Да, требуются выписки из немецких банков. Согласитесь, не каждый заявитель может похвастать счетом в Германии.
18: Вся Европа, как вы думаете, может последовать, ну, вот этой тенденции, ну, чтобы как-то прямо значительно ограничить и квотировать выдачу виз России?
17: Ну, я думаю, что все движется именно в этом направлении.
1: София Дефасе Аксютина. Поддержат ли другие страны ЕС эту инициативу, рассуждает миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
19: Выдача виз – это сугубо личное дело каждого государства-члена ЕС и Шенгена. Если говорить об усилении общей позиции внутри Европейского Союза, это, конечно же, тоже возможно. С точки зрения решения вопросов, касающихся внешней политики, существует механизм принятия решения, требующий единогласия всех государств-членов ЕС, поэтому сейчас даже те желающие, которые хотели бы изменить порядок, это сделать тоже не могут. Принимать решения в рамках данного направления возможно только конкретно каждому государству-члену ЕС. Существует практика выдачи виз не Шенгена, а национальной визы, что ограничивает возможности передвижения заявителя. Если говорить о том, кто больше всего отказов сейчас оформляет в отношении россиян и белорусов, это, конечно же, Греция.
1: Александр Захаров, миграционный эксперт, глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума сообщил, что филиалы Института Гёте в России будут закрыты. Это ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине. В МИДе ФРГ, напомню, объяснили эту меру реакции на попытку атаки БПЛА в аэропорту Лейпцига, ответственность за которую Берлин возложил на Москву. При этом Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи, но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков. Напомню, в выходные в Германии пройдут выборы в местный парламент Саксония-Анхальт 20 сентября. В других регионах и в Берлине главная интрига – возможный успех правой партии «Альтернатива для Германии». Как написала немецкая пресса, выборы могут стать серьезным испытанием для правительства ФРГ. «Арктикуголь» оспорит арест судна, профессор Молчанов на Шпицбергене. Юристы Треста готовят правовой ответ, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунов. Норвежский Минюст подтвердил, что Россия может запросить пересмотр дела. Судно арестовали по требованию украинского «Нафтогаза». Так компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. Сейчас судно стоит в порту Баренцбург. Ему запрещено выходить в море. моря. Глава Минвосток развития Алексей Чекунов сообщил на ВЭФ, что экипаж в безопасности, а российская сторона уже назвала арест пиратством. Комментирует адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
20: В силу Парижского договора 1920 года Норвегия распространяет свой полный суверенитет над Шпицбергеном. Там возможно освоение экономическое, хозяйственное участием других стран. Еще Норвегии запрещено иметь там военные базы. В Норвегии довольно укороченный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных третейских арбитражных решений, вынесенных иными арбитражными учреждениями. Нафтогаз обратился в норвежский суд и попросил признать привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт первого причину вот этого ареста в апелляцию и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. Россия не заявила свои доводы. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить вот эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении общего международного права. Это не прецедент, потому что в мире 193 государства члены ООН, и кто-то из них участвует в Нью-Йоркской конвенции 58 года, кто-то нет. Норвегия участвует. И у каждого суверенного государства есть свой порядок признания и приведения в исполнение арбитражных решений. Прецедент, он ни в коем случае не свидетельствует о том, что создана преюдиция, и теперь вот этот Нафтогаз будет во всех странах мира арестовывать какое-то имущество. Нет. Это просто будет у него один из доводов, что вот, например, в Норвегии мне пошли навстречу.
1: Адвокат Сергей Гландин. Участники российской экспедиции узнали об аресте судна из сообщения в течение СМИ. Сам профессор Молчанов находится в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. С июня прошлого года судно выполняло рейсы между Мурманском и Шпицбергеном. Оно доставляло ученых, шахтеров и грузы для треста «Арктик Уголь». На 26-й год было запланировано 10 таких рейсов.
21: Реклама. Барин. Ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
22: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To live from hands to mouth. Дословно с английского это «жить из рук в рот», а означает «еле сводить концы с концами», «жить впроголодь». Фраза родилась в годы Великой Американской депрессии, когда люди зачастую просто не знали, как скоро им удастся поесть в следующий раз. Поэтому в буквальном смысле любые продукты, которые попадали им в руки, сразу же отправлялись в рот. Сегодня «to live from hands to mouth» может означать и полный финансовый крах, и временные трудности. Срочные переводы на Business FM. Компании и корпорации.
23: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
23: Акции завода «Звезда» на Мосбирже в четверг взлетели на 20% за несколько часов. Инвесторы перепутали предприятие с дальневосточной верфью, которую посещал Владимир Путин незадолго до выступления на ВЭФ во Владивостоке. На самом деле они вложились в петербургское ПАО «Звезда», производящее дизельные двигатели и не имеющее отношения к верфи. Владимир Путин на ВЭФ открыл угольный морской терминал «Порт Эльга», завершающий элемент транспортно-логистического кластера компании. Он связывает крупнейшее угольное месторождение России с мировыми рынками. Четыре причала рассчитаны на перевалку 30 миллионов тонн угля в год с потенциалом увеличения до 50 миллионов тонн.
22: Сделки.
23: Национальная медиагруппа через «Мединвестия» купила контрольную долю издательского дома «Комсомольская правда». Сумма сделки не раскрывается, передает «Интерфакс». Холдинги рассчитывают усилить позиции на медиарынке, объединить ресурсы и создать уникальное предложение для рекламного рынка. Гендиректор издательского дома Олеся Носова отметила, что комсомолка получит доступ к технологическим компетенциям МИЦ «Известия». Национальная медиагруппа управляет телеканалами РЕН-ТВ, «Пятый», «СТС», «Известиями», газетами «Спорт-экспресс», «Деловой Петербург» и пакетом акций «Первого канала». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
1: В Москве. Российские власти обсуждают снижение цены отсечения на нефть до $50 за баррель. Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено, когда его одобрит правительство. Принципиальное снижение цены отсечения на нефть – это абсолютно правильный трек, заявил на ВЭФ вице-премьер Александр Новак. По его словам, один из вариантов – это $50 за баррель вместо нынешних 59. Вице-премьер пояснил, что снижение цены отсечения необходимо для обеспечения более стабильного бюджета и наполнения фонда национального благосостояния. Это снижает риски волатильности цен на мировых рынках, добавил Новак, комментирует биржевой обозреватель «Бизнес ФМ» Григорий Бегларян.
0: Пара юань-рубль приближается к отметке в 13, и все это происходит на фоне дискуссии в российском правительстве насчет цены отсечения в рамках бюджетного правила. Судя по комментариям вице-премьера Новака на форуме в Владивостоке, снижение цены отсечения до $50, наверное, все-таки вопрос решенный. До этого, несколько месяцев назад, руководство Минфина уже озвучивало такие же варианты снижения цены отсечения российской нефти «Юралс» до тех же $50. Ну, да, даже фигурируют цифры ниже, но, видимо, консенсус – это $50. Что интересно, $50 фигурирует и в прогнозных оценках российского ЦБ в недавней стратегии на ближайшие 3 года, и там вот во всех сценариях тоже $50. Ну, цены, на мой взгляд, будут в ближайшую пятилетку на нефть выше, может быть, и ниже 70 не увидим, но, видимо, власти решили перестраховаться, поэтому что это означает для российской валюты? Предположим, если цены на нефть продолжат расти, это будет увеличивать объем валютных операций, то есть будут покупать еще больше валюты, ну и, соответственно, для российской валюты даже $100-150 по нефти не будет фактором для укрепления, а наоборот, будет фактором для ослабления. Ну и, соответственно, объемы скупки валюты будут все выше и выше в условиях, когда наш финансовый рынок остается в изоляции, соответственно, здесь в случае, если продажа валютной выручки в какие-то периоды будет, скажем, низкой, у нас постоянно спрос, который будет все время увеличиваться именно со стороны ЦБ, который по поручению Минфина будет покупать валюту. Поэтому решение снизить стоимость цены отсечения дает некий сигнал к тому, что укрепление рубля, которое мы видели еще в начале текущего года, особенно в мае, наверное, кануло в лету, и, соответственно, движение будет только в сторону ослабления, пока это бюджетное правило будет действовать.
1: Григорий Бегларян. Минфин с 7 сентября по 6 октября планирует покупать иностранную валюту, золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 55 миллиардов 600 миллионов рублей. Ежедневный объем операции составит эквивалент 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. В августе этот показатель равнялся 6,5 миллиардам рублей. Минфин ожидает нефтегазовые доходы бюджета в сентябре на уровне 100 миллиардов 700 миллионов рублей. На Дальнем Востоке протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через отечественные маркетплейсы. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах, разрешающие этот федеральный закон вступает в силу с 1 октября, сообщил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По словам президента, закон позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для госзакупок в регионах и на местах. Это в перспективе коснется не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов России. Путин заявил, что планируется провести микрореформу, которая позволила бы многим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, как сказал президент, это минимизирует риски, связанные с возможной микрокоррупцией. Мы спросили у директоров школ, что они думают об этом нововведении.
2: директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов.
3: Это замечательная инициатива. Безусловно, это во многом упростит процедуру закупки для нужд образовательных организаций, потому что они постоянно меняются. Это очень динамичные процессы. И нужно сиюминутное решение, а проходить через длительные конкурсные процедуры, это, знаете, уже, как говорится, получить вчера, а не то, что нужно сегодня. Поэтому здесь эта история про, с одной стороны, упрощение, с другой стороны, наши уважаемые поставщики должны всегда помнить о том, что они обеспечивают главную ценность нашего государства, детей. И качество товаров, и качество услуг, которые предоставляются детям, должны быть максимально высокого качества. Президент, правительство Российской Федерации готово сделать так, чтобы все процессы в Российской Федерации были максимально прозрачными и удобными. И для тех, кто производит и поставляет, и для тех, кто пользуется.
4: Сейчас как закупки осуществляются и практически на сколько лет?
3: 44-й федеральный закон. Это конкурентные закупки через аукционы, либо запросы котировок, либо они осуществляются через электронные магазины, но редким случаем, потому что имеются определенные ограничения, и не все на эти электронные магазины выходят. Хотя, если товар представлен на той или иной площадке, почему бы не купить, минуя посредников, которые с этой площадки товар купят, и потом через 44-й федеральный закон соответствующим увеличением цены предоставят пользователю, в данном случае образовательной организации.
2: Директор лицея НИУВШ Валерий Позынин.
5: Школа сейчас осуществляет закупки по 44-му федеральному закону. Там все понятно и все уже привыкли, но это довольно трудоемко. Поэтому если действительно будет какое-то упрощение и возможность на маркетплейсах закупать хотя бы небольшие важные мелкие вещи, это должно упростить работу контрактных служб. Трудозатраты при проведении закупок довольно серьезные. То есть я понимаю, с чем это связано. Есть действительно гарантия определенная того, что исключена коррупция, все это понятно, но мы за это платим большой трудоемкостью закупочных процедур. Кажется, есть ход к тому, чтобы часть закупок можно было сделать быстрее и проще.
1: Владимир Путин на ВЭФ также заявил, что на Дальнем Востоке начнут отрабатывать перевозки гражданских грузов с помощью беспилотников на малых высотах. Этим будут заниматься Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры. Для этого в регионе с 1 января следующего года введут особый правовой режим для дронов.
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама.
24: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский «Форсаж» от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
25: От цели ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия СБРФ номер 1000. Реклама 0+.
22: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского 11/66. Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To go Dutch. В ближайшем осмысленном переводе означает «действовать по-голландски». В Нидерландах уже давно правила этикета диктуют делить счет в ресторане между гостями, даже если это романтическое свидание. Поэтому голландцы заслужили в Британии репутацию «скряг», хотя их негативный образ поддерживался на островах еще со времен англо-голландских войн. Так что, когда в лондонском пабе звучит «Let's go Dutch», это всего лишь предложение каждому заплатить за себя. Срочные переводы на Business FM. Дело вкуса с К. Кати Калиной.
6: Пару недель назад попала на гастрономический ужин в ресторан «Тему» в начале Нового Арбата с невероятным панорамным видом на Бульварное кольцо. Фактически ресторан-аквариум. Висишь себе в небе, как большая рыба, на ниточке, и глазам глубоководным не веришь. Но впечатлил меня даже не он, а гости «Тему». Тобольский ресторан «Дворцовая», поведавший об одной очень чувствительной для нашей страны и, уверена, любой семьи с детьми истории. Ужин был посвящен Алексею Романову, сыну последнего российского императора Николая II. В Тобольске есть музей памяти императорской семьи с большим количеством личных вещей, расположенный в доме губернатора, где семья фактически провела последние 8 месяцев своей жизни. И ребята Дворцовой, умеющие очень деликатно превращать отстраненные музейные экскурсии в душевный разговор за столом, придумали сет, посвященный 14-летнему мальчику, его родителям, сестрам и учителям, не по своей воле оказавшимся в конце 1917 года в Западной Сибири. Человечный, объединяющий и очень христианский разговор – ужин. Думается, что если бы нашим детям истории рассказывались взрослыми за чаем с малиновым мармеладом через сердце, многие сложные для понимания вещи принимались бы легче и точно лучше усваивались бы. Тобольск же рассказал мне о том, что в Москве в усадьбе «Белая дача», имеющем отношение к одноименному агрохолдингу, тоже есть музей, посвященный памяти Николая II. И это уже частный музей с коллекционными предметами, письмами, собиравшимися многие годы по всему миру. Там проводят литературные вечера, вспоминают пасхальные и рождественские традиции царской семьи, читают лекции и тоже пьют чай с мармеладом. Мне захотелось вам рассказать. С вами была Катя Калина.
22: «Дело вкуса» на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Business FM. Новости. Коротко.
7: В Москве 14:58, студия Олеся Потапова. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов опроверг заявление об искусственном выдавливании учащихся 9 классов из школ. Отбор в профильные 10 классы допустим при углубленном изучении отдельных предметов и не должен быть препятствием для продолжения обучения в школе. Каждый ребенок имеет право на получение полного среднего общего образования, сказал министр. При этом Минпросвещение видит рост интереса школьников к системе среднего профессионального образования. Ранее сегодня президент Владимир Путин заявил, что выдавливать учащихся из школ после 9 класса нельзя. Airbus выявила дефекты в хвостовой части самолетов A330neo, из-за чего в последние 3 месяца практически прекратились поставки этих лайнеров. Компании пришлось проводить дополнительные проверки самолетов. Причина дефектов уже установлена. В компании назвали такое единичным случаем, после чего поставки возобновились. За лето Airbus отправила лишь один самолет заказчику, тайваньской авиакомпании. В этом году в планах поставка 870 самолетов в год. В США в возрасте 92 лет скончалась известная феминистка Глория Стайнем. Она считалась лицом движения за права женщин. Сообщается, что Стайнем мирно ушла из жизни в своем доме в Нью-Йорке в окружении многих любящих ее людей. В 70-е годы Стайнем была соучредительницей женского альянса действий и журнала «Мисс», посвященного правам женщин. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
22: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: 3 часа дня в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. О переговорах с Украиной в контексте угроз Киева в адрес гражданской авиации, о слухах про грядущую национализацию объектов критической инфраструктуры, об упрощенной системе госзакупок для школ через маркетплейсы и о том, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива. Владимир Путин выступил с серией заявлений на Восточном экономическом форуме. Евросоюз готовит торговые льготы для Армении. В планах отмена пошлин почти на весь экспорт овощей, фруктов и напитков. В ответ страна должна открыть свой рынок для европейских товаров. Почему многие в Армении отнеслись к этой новости со скепсисом и воспринимают ее скорее как пиар-акцию? Гостиничный бизнес в Петербурге говорит о провальном летнем сезоне. Ательеры рассказали Бизнес ФМ, что продажи были крайне низкими, и некоторые уже задумываются над закрытием бизнеса. В чем причины? Об этом и многом другом в ближайшем эфире. Договориться о переговорах между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Все остальные страны могут только помогать, заявил на пленарной сессии ВФ Владимир Путин. Президент отметил, что шансы на урегулирование есть, хотя угроза атак на гражданские воздушные суда осложняет диалог. И хотя роль США и Китая в посредничестве велика, в первую очередь договариваться должны непосредственные стороны конфликта, подчеркнул Путин. Планов по национализации критической инфраструктуры нет, заявил президент. Для бизнеса лишь ввели новые обязательства по защите предприятий от атак. На НПЗ осталось провести около 10% ремонтных работ, их завершат в ближайшее время. И в контексте атак на предприятия и склады, пока идет СВО, остается в первую очередь укреплять систему ПВО, подчеркнул президент. Также он заметил, что прошлой ночью были 3 атаки на НПЗ, и все они были отбиты. На вопрос, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива, Владимир Путин ответил: нужно быть готовыми ко всему. Вновь отвечая на вопрос о мобилизации, президент заявил, что нет такого сценария, при котором она бы потребовалась. Это лишь информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Госдуму. Сделал президент и другие заявления.
9: О перспективе мирных переговоров.
10: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание, всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Но есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
9: Об атаках на российские НПЗ и склады.
11: Почему вот мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. В этом смысле мы ошиблись. Противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим чисто гражданским объектам. Мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимый результат и эффект. Ну и ремонтная работа проводится, где-то 10% осталось провести. Цены на нефть подросли, выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в нашей компании есть.
9: Об указе о защите критической инфраструктуры и национализации.
13: Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Вообще в мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег вот из нефтегазовой сферы позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий.
9: О мобилизации.
13: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат.
8: Отвечая на вопрос об экономическом положении России, Путин заявил, что ключевая задача – создать условия для нового инвестиционного цикла и не допустить переохлаждения экономики. Он назвал решения по ключевой ставке сознательными. Снижение частных инвестиций президент связал с политикой ЦБ, при этом отметил, что инфляция снизилась до 6,3%, а угрозы гиперсплеска удалось избежать. Правительству и ЦБ удается проходить между Сциллой и Харибдой в экономике, сказал президент. И добавил, что рост экономики России продолжается, и, может быть, он будет выше прогнозных 0,6%. Какие заявления президента обращают на себя внимание и о чем это говорит, комментирует политолог Георгий Бовт. Телеграм-канал Бовт знает.
12: Самый острый вопрос – это, конечно, по Украине. Всякое слово, которое бросает российский президент, оно заслуживает пристального внимания. Не появились ли какие-то новые нюансы? Пока сенсаций нет, но, тем не менее, мир продолжает к этому прислушиваться. Тем более, что новое вводное появилось – это заявление президента Украины о намерении закрыть российское небо для гражданской авиации. Путин назвал это политикой государственного терроризма, но по поводу конкретных ответных мер ничего не сказал. И без заявления о государственном терроризме я всегда говорил, что Путин с Зеленским никогда лично не встретится, если только не произойдет какой-нибудь совершенно неожиданный поворот. В том числе и для подписания мирного соглашения, которое пока тем более что и не просматривается. А контакты по линии спецслужб – это нормально, это понятно. И даже называлась ранее фамилия этого представителя украинских спецслужб Буданов, который экстремист и террорист, тем не менее с ним встречались и вели переговоры. Что тут, в общем, все по-прежнему. Поскольку форум был восточный, то там много было и про Дальний Восток, и про Арктику, так что там планы громадные и весьма амбициозные. Насколько их удастся выполнить в текущих условиях, вопрос открытый, там горизонты дальние. Из внутренней экономической политики, конечно, обращает внимание заявление на тему Центробанка и ключевой ставки. Можно предположить, что, в общем, будет уже не первый намек, и эти намеки будут продолжены на то, что хорошо бы смягчить денежную политику Центробанка в пользу стимулирования инвестиций. Насколько именно политика Центробанка препятствует росту инвестиций, это вопрос для отдельного обсуждения.
1: Все-таки в связи с этими всеми заявлениями и касательно экономики, и касательно отношений с Украиной, что в ближайшее время ждать бизнесу и гражданам России?
12: Зима будет непростой.
8: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», с ним беседовал Александр Зайцев. Еще из новостей ИВФ. С 1 января следующего года на Дальнем Востоке запустят особый правовой режим для ускоренного тестирования новых технологий. Регион должен стать площадкой для обкатки беспилотников, промышленных роботов, телемедицины и искусственного интеллекта без бюрократии и множества согласований, подчеркнул президент. Также со следующего года введут единый преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Отдельно Россия ставит цель сделать навигацию по трансарктическому транспортному коридору круглогодичной. Это маршруты от Санкт-Петербурга и Мурманска через Севморпуть до Владивостока и стран АТР. Евросоюз вводит льготы для Армении. На 2 года будут отменены пошлины на большую часть товаров из этой страны. Это затронет почти весь экспорт фруктов и овощей, а также более 90% напитков. Совет ЕС одобрил эту инициативу Еврокомиссии, теперь она ждет утверждения в Европарламенте. Ереван со своей стороны не должен ограничивать доступ европейских товаров на свой рынок и соблюдать ряд условий, среди них соблюдение правил происхождения товаров, участие в административном сотрудничестве с ЕС. Но пока эту новость многие в Армении воспринимают скорее как пиар-акцию. Ведь главные проблемы для армянского экспорта в Европу не только пошлины, говорит руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
14: В реальности главные проблемы, которые есть для доступа армянских товаров на рынок ЕС, это не только таможенные пошлины, это логистика, сертификация, возможность работать с торговыми сетями. Поэтому, на мой взгляд, серьезной замены российскому рынку не получится. И, кстати, об этом же свидетельствует и опыт соседней Грузии, которая уже много лет находится в зоне свободной торговли с Европейским Союзом. У нее подписано соглашение об ассоциации с ЕС. Но, как мы видим, грузинские товары, особенно вино, минеральная вода, сельхозпродукция, не смогли закрепиться на европейском рынке.
15: Главный камень преткновения, если подытожить, получается широкий спектр товаров уже, которые есть и в Евросоюзе, и сложно конкурировать, получается.
14: Да, мы видим, как Европейский Союз защищает своих производителей. Достаточно вспомнить вот этот скандал с украинским зерном в Европу, и причем против украинского экспорта выступали те страны, которые больше всего поддерживают Украину, я имею в виду Польшу, например. Вот эти шаги в принципе, в перспективе могут принести какой-то результат, но не в краткосрочной, особенно перспективе. И сейчас больше смахивают на такую пиар-акцию с целью поддержать действующие армянские власти вот в их противостоянии с Россией.
16: Айк Халатян, руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив. Напомню, весной Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении и ограничил импорт овощей и фруктов. Это объяснялось несоблюдением фитосанитарных норм. Была приостановлена также продажа нескольких коньяков, ограничены поставки рыбы. Армянские фермеры протестовали из-за того, что не могли найти рынок сбыта помидоров и огурцов. Местные заводы отказывались от закупок овощей, ссылаясь на сложности с экспортом в Россию. Решение ЕС о торговых преференциях для Армении выглядит как геополитический и геоэкономический ответ Брюсселя Москве, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Низи Ниязов.
17: Но это и есть геополитический и даже геоэкономический ответ Москве. После того, что все случилось с ограничением доступа армянских товаров на российский рынок, очевидно было, что Армения будет искать какие-то варианты, и ставка делалась в том числе на взаимодействие с западными странами, и мы видим, что эта ставка сработала. И Армения будет наращивать это взаимодействие.
15: Как вообще дальше будут развиваться отношения Москвы и Еревана?
17: Ну, я думаю, что постепенно кризис эмоций, как сейчас это принято выражаться, сойдет на нет, и надеюсь очень на это, что отношения примут очень практический, взаимовыгодный характер. Я думаю, что рано или поздно отношения нормализуют, в первую очередь, в экономической сфере. И, а когда они нормализуются в экономической сфере, то они, надеюсь, подтянутся и политические связи.
16: Низи Ниязов, эксперт по странам Южного Кавказа. В контексте всех последних событий Никол Пашинян, премьер-министр Армении, заявил, что вводить визы для россиян страна не намерена. Кто обсуждал такой вопрос? Мы абсолютно не намерены и никогда не имели намерения делать такое. Даже мысли не возникало, сказал он на брифинге для журналистов.
22: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.

0: Ньюс и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
1: Микрофон Алиса Потапова. Крупные федеральные торговые сети запустили оплату цифровыми рублями в своих магазинах по всей России. Воспользоваться цифровым кошельком можно при покупках в сети «Магнит», «Лента», «Х5», «Перекресток» и «Пятерочка». Механизм реализован через QR-код системы быстрых платежей на NFC-стикере у кассы или на кассе самообслуживания. Возможность рассчитываться цифровыми рублями стала доступна для россиян с 1 сентября. Индонезия пригласила российские компании к разработке полезных ископаемых. Открыты 130 участков для разведки, в том числе сжиженного природного газа, сообщил президент Индонезии Прабово Субианто на сессии Восточного экономического форума. По его словам, с российской стороной обсуждается сотрудничество в сфере строительства НПЗ, терминалов для хранения энергоносителей. Кроме того, индонезийский лидер предложил России создать надежные системы оплаты и логистики для развития торговли. В России началось голосование по выбору малых населенных пунктов, которые могут быть подключены к мобильному интернету в 2027 году. Свой выбор можно сделать до 8 ноября на портале госуслуги или отправить письмо по почте, сообщили в Минцифры. В голосовании не участвуют жители Москвы и Петербурга. Голосование за подключение к интернету проводится с 2021 года. За это время услуги связи появились почти в 8000 населенных пунктов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
2: В 15:16 в Москве вы слушаете Бизнес FM. Москву в день города накроет мощный шторм. В эти выходные из-за дождей может выпасть около трети месячной нормы осадков. Ливни будут сопровождаться сильным ветром до 18 метров в секунду. Температура в эти дни будет не выше плюс 17, и из-за ожидаемого предстоящей ночью и утром в пятницу тумана в Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности, сообщили в гидрометцентре. При этом к середине следующей недели синоптики обещают потепление до плюс 25, и такая погода продержится около 5 суток. Подробнее о прогнозе на ближайшие дни говорит замначальника ситуационного центра гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
3: Погода очередной раз меняется уже в этом сезоне четвертый раз. Идет циклон по северу, холодный фронт, и мы в тылу этого циклона получаем холодный воздух на 3-4 дня. Еще 2 дня сегодня-завтра у нас тепло, выше нормы, где-то на градус, днем 20-22. Чуть-чуть сегодня к вечеру будет дождик, завтра сухой день будет. А вот в субботу будет проходить циклон с холодным фронтом. В субботу облачно с прояснениями, дождь начнется с 6 утра и практически до полуночи. Самый сильный будет это с 9 до 15. Самый дождливый день это у нас суббота. Температура в субботу с утра плюс 12-14, днем 17-19, выше не поднимется. Дальше уже воскресенье, понедельник, вторник еще 3 дня холодных, ниже нормы, облачно с прояснениями, небольшие дождики. Ночью плюс 6, плюс 11, днем 14-19. В среду, 9 сентября, это все уйдет, обратно будет возвращаться теплый воздух, перемен облачных без осадков, ночью или с утра плюс 9-14, днем 17-22.
2: Анатолий Цыганков, Гидрометцентр России. Бабье лето стоит ждать к середине сентября, и оно продлится не дольше 5 суток. При этом, как говорили синоптики, сентябрь в целом ожидается теплым, но дождливым. Питер пить не доехали. Владельцы гостиниц в Санкт-Петербурге рассказали Бизнес FM о плохом летнем сезоне с точки зрения продаж. Часть из них готовится закрывать бизнес. О причинах кризиса Диана Чебанова.
4: Лето в Санкт-Петербурге такой же высокий туристический сезон, как и на Черноморском побережье. Однако

0: Уже к концу июня ательерам стало понятно, сезон будет, мягко говоря, не очень. Продажи упали относительно прошлого года. В среднем по рынку от 5 до 10%. У кого-то больше. Владельцы гостиниц снизили было цены за аренду номеров, но это не помогло привлечь достаточное количество туристов. По рынку ударила тяжелая ситуация с задержками авиарейсов и особенно с бензином. Были случаи, когда туристы вставали сначала в очередь за топливом по пути в Питер и прямо в очереди звонили и отменяли бронь. Покупательская способность хуже, люди стали экономить, комментирует вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
1: Была первая волна бензинового кризиса, сейчас вторая волна. Причем вторая волна доходит до нелепых ситуаций, когда на М-11 заканчивается бензин, и люди стоят часами в очередях. Люди в значительном количестве стали возвращаться. Нас ждет по результатам летнего сезона определенный кризис. Скорее всего, какие-то закрытия точно будут. Автотуризм является одной из составляющих. При этом, при всем, в Санкт-Петербурге не хватает тех туристов, которые приезжали в малые отели. Кто-то закрывает бизнес, уходит с этого самого рынка. Кто-то продолжает работать на меньшем количестве прибыли.
0: После этого непростого сезона о закрытии своей сети мини-отелей «Шантар» в центре города подумывает их владелица Ксения Тарасова. По ее словам, летний сезон вообще оказался провальным. Выросла налоговая нагрузка, траты на персонал, услуги ЖКХ, электроэнергию. Это все на фоне максимально привлекательной цены для гостей.
2: Людей едет меньше, и чтобы быть в рынке, ты снижаешь цены, но все остальные твои расходы никто не уменьшает. Ни арендные платежи, ни коммунальные платежи. Я, работая как бухгалтер, ведя бухгалтерскую контору, обеспечиваю существование этих отелей. Они в ноль практически не работают. По той цене, которая бы была для бизнеса рентабельна, по ней никто просто не поедет. И если номер стоит 2500 минус 100 рублей налога, так как он входит в стоимость, минус от 15 до 20% от стоимости комиссия агентов, Островок, Яндекс.Путешествия, тебе остается 1000 рублей с номера, 7 номеров, 7000 умножить на 30, это получается 210 тысяч, а, допустим, аренда у меня 300 тысяч. А еще нужно заплатить людям, горничной, нужно заплатить за коммунальные услуги. И зачем это все? Отели, наверное, придется закрыть.
0: Но не только в сегменте мини-отелей такая история. Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева рассказала, что наполняемость номерного фонда в целом по городу хуже предыдущего года.
3: У нас были три плана. Это оптимистический, реальный и пессимистичный. Но прошло, скажем так, по пессимистическому варианту. У нас просадка где-то относительно прошлого года порядка 8%. Это по выручке и по загрузке порядка 10%. Конечно, такая нестабильная ситуация вокруг, плюс достаточно высокий уровень инфляции сыграл свою роль. Отдых — это не такая прям первоначальная, да, история в затратах населения. Какая-то часть гостей отказалась от него. Рынок стал реагировать снижением цен, поскольку у нас в Петербурге все-таки достаточно высокая конкуренция, да, у нас очень много отелей. В этих реалиях рынок очень резко упал. Наши средние тарифы все-таки не совпали с планируемыми и тоже просели. Прибыльная часть в условиях увеличившихся расходов тоже очень сильно уменьшилась.
0: По словам участников рынка, ситуация, конечно, не выглядит катастрофой, но такого спада Санкт-Петербург не ожидал. Они считают, что в ситуации с кризисом в перевозках турвластям важно менять стратегию и ориентироваться не только на гостей из Москвы или еще более дальних городов, но и на соседние. Но пока из всех точек на карте стабильным в плане обеспечения спроса на Санкт-Петербург выглядит только Китай. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Брызги шампанского, музыка Кальмана в неожиданных аранжировках и переписки в мессенджерах. В театре «Кабаре Крейв» премьера оперетта «Сильва 18+». Это совместная работа с театром Ермоловой. В ключевых ролях Олег Меньшиков и Ольга Тумайкина. Какой получилась оперетта на сцене «Кабаре»? Александра Сидорова подробнее.
5: На сцене всем известная история про любовь певицы варьете Сильвы и князя Эдвина. Но обстоятельства современные. Герои, поющие и танцующие, в перерывах переписываются в мессенджерах, записывая голосовые и видео радиокружочки. У Эдвина семейный бизнес, у его друга Бонни желание поехать в небезызвестный Симач. Лично для меня главными героями стали завсегдатай варьете Ферри, это роль Олега Меньшикова, и мать Эдвина, княгиня Цицилия, ее сыграла Ольга Тумайкина. Мне показалось, моментами она даже переигрывала Меньшикова. Просто Олег Евгеньевич так велик, что позволяет находиться над ним, фонтанировать и жонглировать своими эмоциями, кокетничать сверх меры. Благо, это происходит в рамках профессии, говорит Ольга Тумайкина. Я спросила ее, насколько трудно по-актерски существовать в таком вроде бы легком жанре.
6: Да, легкий жанр. Это такой десерт, можно сказать, в нашей современной жизни. Потому что, когда между людьми заходит разговор о том, чтобы кто-то у кого-то попросил прощения, часто люди вспоминают, надо сказать «прости меня», чтобы было проще жить. От этого появляется та легкость, которую мы жаждем заполучить или создать в своем внутреннем мире или в окружающем мире. Легче относиться к людям, легче воспитывать своих детей, легче влюбляться. Это очень хорошая такая жизненная композиция. Потому что когда нелегко, трудно, тяжко, невыносимо. А каждый из нас, наверное, сталкивался с такими определениями. Мы должны быть лучше, чтобы нам жилось легче. Я недолгое время нахожусь здесь, в этом театре, но я вижу, что здесь энергия даже не молодости, а юности, при том, что здесь могут быть и мои ровесники, и ровесники Олега Евгеньевича, люди младше нас, безусловно. Но вот эта энергия юности, она идет рука об руку как раз с легкостью, о которой вы спрашиваете. Это дорого стоит. И я вижу также, что это оберегают.
5: 2 года назад в театре Ермоловой появилась своя Сильва. Материал был давней мечтой его художественного руководителя Олега Меньшикова. Он пригласил в Ермоловский режиссера из Крейва Василия Козыря. Проводили долгий кастинг. Роскошные костюмы шила команда Виктории Севрюковой. Они же задействованы и в Крейве. Тот спектакль все еще на сцене Ермоловского. Билеты стоят от 500 рублей до 15 тысяч. Но для Крейва сделали иную, адаптированную версию. Так что это полноценная премьера, подчеркивает режиссер Василий Козырь.
7: Мы полностью переработали весь музыкальный материал. Добавили современного звучания, мы добавили рэп, все возможные хип-хоп, ударки и все остальное. То есть Имра Кальман никогда в жизни даже не подумал, что мы так сделаем с этой музыкой. Мы это изменили. Мы изменили полностью сценографию. У нас нет таких объемов театральных, имеется в виду 25 метров вверх, в сторону и в глубину. Дополняло все с помощью графики, контента, перспективы и всего остального. То есть на каждую сцену, на каждый переход мы рисовали новое пространство, которого не было изначально вообще даже и близко в театре Ермоловой, потому что там другие жанры, другие приемы, другие законы. Конечно, мы поменяли всю хореографию, которая, как мне кажется, является тоже нашей одной из визитных карточек театра Крейв. И мы хотели тоже обязательно именно внедрить наш стиль, нашу историю, наше повествование и наши возможности и силу, ту, которую мы хотим выдавать, и эстетику, самое главное.
5: Пока судьба Сильвы на сцене Крейва туманна. Будут ли продолжать ее играть дальше, или это скорее своеобразные гастроли, покажет зрительский интерес. К первым показам он определенно есть. Почти все продано. Немногочисленные оставшиеся билеты стоят от 30 до 50 тысяч. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
8: Все золото мира. Само золото, конечно, служить лекарством не может, однако фармакологическую ценность имеют некоторые соли золота. В Соединенных Штатах, например, они одобрены для лечения ревматоидного артрита. Считается, что соли золота снижают воспаление и усиливают иммунный ответ организма. Радиоизотопы золота используют для диагностики и лечения некоторых видов рака, а золото в наночастицах рассматривают как способ доставки лекарств в нужные клетки и ткани организма. Все золото мира на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал Бизнес ФМ Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
9: Бизнес ФМ. Новости. Коротко. В Москве 15 часов 28 минут. Студия Олеся Потапова. Посол России Анна Пономарева вызвана в МИД Чехии в связи с инцидентом в аэропорту Лейпцига. Чешская страна таким образом выразила солидарность с Германией по поводу инцидента. Российский дипломат назвала эти ЧП провокациями, однако в МИД Чехии ее заявление опровергли на основе, цитата, убедительной информации немецкой стороны и расследования двух чешских спецслужб. Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев также был вызван в МИД ФРГ. Ему заявили протест в связи с причастностью российской страны к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига. В Саратовской области совершено покушение на высокопоставленного военного, его имя не называется. Пострадавший госпитализирован, заведено уголовное дело. По данным некоторых пабликов, генерала несколько раз выстрелил мотоциклист и скрылся. ЧП произошло в Энгельсе, на месте работают следователи и криминалисты. В результате атаки дронов на подмосковную Кубинку пострадали два человека. Молодой мужчина, работавший на стройке, получил осколочное ранение и был доставлен в больницу. Угрозы его жизни нет, сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов. Ранее, по его словам, в результате падения обломков беспилотника на проезжавший автомобиль пострадал 44-летний мужчина. Он также доставлен в медицинский центр. Сегодня утром в результате атаки беспилотников произошло попадание в многоквартирный дом в Кубинке. Были повреждены квартиры на двух этажах. Жители оперативно эвакуировали, пожар потушили. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 15.30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пострадавшие от ударов ИСУ бизнес могут на год освободить от проверок. С такой инициативой выступил генпрокурор России. В списке предложений также отсрочка по обязательным платежам и льготный период для погашения кредитов. Насколько это упростит жизнь бизнеса, мы спросили у предпринимателей. Германия хочет ввести новые ограничения при выдаче туристических виз россиянам и призывает к этому и другие страны Евросоюза. Общий посыл – поездки граждан России не могут продолжаться в прежнем формате. О каких дополнительных барьерах может идти речь? Российские власти обсуждают новые параметры бюджетного правила. Цену отсечения на нефть могут снизить с 59 до 50 долларов за баррель. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Что это даст бюджету? Мнение финансового обозревателя «Бизнес ФМ» в ближайшем эфире. Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в следующем году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Кроме того, считает он, для предпринимателей можно установить льготный период для погашения банковских кредитов без ухудшения кредитной истории и дать отсрочку по обязательным платежам и налоговой отчетности. Об этом Гуцан заявил, выступая на Восточном экономическом форуме. Мы спросили у пострадавших предпринимателей, что они думают о таких мерах поддержки.
8: «Бизнес говорит».
0: Максим Попов, владелец компании, занимающихся продажей товаров на маркетплейсах. Его бизнес понес потери из-за атак на склады Wildberries.
10: Я считаю, что, конечно, возможно, части крупных селлеров это поможет. Немножко меньше текущей будет нагрузки, немножко меньше каких-то опасений. Но при этом, конечно же, большинству селлеров это никак не скажется, потому что отсутствие проверок, по сути, никак не меняет состояние финансового продавца. То есть у продавцов сгорели деньги внутри товара, которые... И им нужно эти деньги как-то себе вернуть. Плюс сейчас есть большая проблема в том, что очень крупные задержки с выплатами на маркетплейсе, и поэтому вот эту проблему сейчас нужно продавцам решать срочно.
11: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться такой мерой?
10: Вот так же, как отсрочка по налогам, так же и вот эти условия по кредитам, это, по сути, такая замедленный яд, который для многих будет только хуже, потому что через какое-то время это все равно нужно будет выплатить. И дело все в том, что на практике пока и банки, и любые финансовые организации пока в основном отказывают продавцам в любых кредитах и подобных продуктах. Я однозначно считаю, что это такая очень поверхностная помощь, вот такой мораторий. Реальная помощь, которая потребовалась бы, ну, очень помогло бы селлерам это отложить, например, на некоторое время, чтобы при ввозе товара им не нужно было платить таможенные платежи и НДС. Пострадавшие деньги в товаре, они крупные, и хотя бы частично, если государство отменит на соизмеримую сумму НДС и таможенных платежей, то продавцам будет проще. Интересные есть кейсы, я даже встречал партнеров, когда они ввезли товар, но у них был ввезен товар по принципу отложенного НДС, то есть им позже нужно платить НДС. Так вот, они привезли товар, отгрузили его на маркетплейс, товар сгорел, а сейчас их просят за этот сгоревший товар уплатить НДС.
0: Галина Ворожбит, селлер, производитель детской одежды торговой марки «Дашенька».
12: Вот в этой части освобождения от проверок и предоставления отчетов я не вижу смысла не предоставлять отчеты. Их все равно нужно сдавать. Поэтому с отчетами, мне кажется, это бессмысленно.
11: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться этой мерой?
12: Вот смотрите, тут, наверное, надо разработать какой-то единый механизм для всех банков. Потому что, насколько я сейчас знаю от своих знакомых, в одном банке одни правила, в другом другие. Кто-то увеличивает сроки этого кредита, кто-то снижает проценты. Но было бы здорово, если бы можно было хотя бы остановить начисление процентов, ну, допустим, там, на 6 месяцев. Потому что по себе знаю, сейчас положение очень тяжелое. Да, если у меня был раньше там Wildberries, Детский мир и собственный сайт, да, сейчас у нас Wildberries откололся, у меня сгорело, наверное, процентов 90 от того, что было у них. Соответственно, упал оборот. Если оборот упал не на 90%, да, а на 75%, но денег мне лично не хватает. И вот мы сейчас сидим с командой и думаем, что делать. То ли зарплату платить, то ли ткань покупать, чтобы люди продолжали работать. Ну, или кредиты, да, потому что кредиты тоже есть. Поэтому разработать единый механизм для всех банков и оптимально, мне кажется, было остановить платежи все-таки хоть на какое-то время.
0: Дмитрий, селлер на маркетплейсах, продает товары из категории красоты.
13: Любые послабления для бизнеса в этот нелегкий период, я считаю, большим плюсом. Мы, слава богу, за нашу многолетнюю историю проверки не попадали. Я считаю, что у нас отличная бухгалтерия, и все справляется как положено в рамках законодательства. Но, тем не менее, я понимаю, что вот эти любые отвлечения руководителя или менеджмента компании на запросы, даже простые запросы, это уже большая потеря времени. Поэтому я однозначно приветствую это решение в любых его проявлениях. Но я не могу все-таки это отнести как поддержка бизнеса. Это, скажем так, просто... Ребята, занимайтесь делами, мы вас сейчас пока дергать не будем. Но вот в таком формате я расцениваю. Но все-таки вот поддержка, в моем понимании, это абсолютно другое. Все-таки это возмещение потерь.
14: Выступая на Восточном экономическом форуме, глава Генпрокуратуры также заявил, что ущерб от экономических преступлений в России за полгода вырос 2 раза, а сумма ущерба сравнима с бюджетом одного российского региона. По его словам, за первое полугодие текущего года она достигла суммы в 328 миллиардов рублей. При этом показатели возмещения ущерба упали. Если в прошлом году удалось вернуть почти 40%, то в этом только 8%. Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. Поездки российских граждан не могут продолжаться в прежнем формате, заявил представитель МИДа страны Мартин Гизе. По его словам, европейские страны применяют действующие визовые ограничения с разной степенью строгости, и Германия намерена обсудить с членами ЕС общее ужесточение правил. Глава европейской дипломатии Кала Калас утверждает, что инициатива Германии получила широкую поддержку на встрече министров иностранных дел ЕС. Правда, окончательного решения, как именно изменят порядок выдачи виз, пока нет. Насколько сложно получить визу в Германии сейчас, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
15: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульства подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать. Поэтому эта мысль не нова. Но, безусловно, немцы могут, конечно же, вводить какие-то дополнительные ограничения. В целом, если говорить про немецкие визы, то требования к оформлению немецкой шенгенской визы довольно жесткие. Требуются специфические выписки из банка, подтверждение рабочего стажа и так далее. Фактически это делает невозможным оформление шенгенской визы без специального приглашения. Только если есть приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя, тогда в целом это возможно, оформление визы именно в Германию. То есть я хочу сказать, что и так по сравнению с другими шенгенскими странами, странами, которые еще продолжают оформлять визы для россиян. Требования именно немецкого консульства довольно жесткие.
16: А вот вы говорите, что специфические справки из банков, но они вроде всегда стандартные.
15: Да, требуются выписки из немецких банков. Согласитесь, не каждый заявитель может похвастать счетом в Германии.
16: Вся Европа, как вы думаете, может последовать, ну, вот этой тенденции, ну, чтобы как-то прямо значительно ограничить и квотировать выдачу виз России?
15: Ну, я думаю, что все движется именно в этом направлении.
4: София Дефасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Поддержат ли другие страны ЕС эту инициативу, рассуждает миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
17: Выдача виз — это сугубо личное дело каждого государства-члена ЕС и Шенгена. Если говорить об усилении общей позиции внутри Европейского Союза, это, конечно же, тоже возможно. С точки зрения решения вопросов, касающихся внешней политики, существует механизм принятия решения, требующий единогласия всех государств-членов ЕС. Поэтому сейчас даже те желающие, которые хотели бы изменить порядок, это сделать тоже не могут. Принимать решения в рамках данного направление возможно только конкретно каждому государству-члену ЕС. Существует практика выдачи виз не Шенгена, а национальной визы, что ограничивает возможности передвижения заявителя. Если говорить о том, кто больше всего отказов сейчас оформляет в отношении россиян и белорусов, это, конечно же, Греция.
4: Александр Захаров, миграционный эксперт. Глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума сегодня сообщил, что филиалы Института Гёте в России будут закрыты. Это ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине. В МИД ФРГ, напомню, объясняли эту меру реакции на попытку атаки БПЛА в аэропорту Лейпцига, ответственность за которую Берлин возложил на Москву. При этом Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи, но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков. На этом фоне прозвучало заявление главы службы разведки и безопасности Дании. Эмиль Грейсхольм в эфире датского телеканала ДР заявил, что якобы служба располагает информацией о подготовке российскими спецслужбами диверсии против ряда предприятий. Арктик Уголь оспорит арест судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Юристы Треста готовят правовой ответ, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Норвежский Минюст подтвердил, что Россия может запросить пересмотр дела. Российское посольство в Норвегии расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права и заявило, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда. Москва требует от Осло выполнения обязательств по договору о Шпицбергене 1920 года. Судно «Профессор Молчанов» арестовали по требованию украинского «Нафтогаза». Так компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. Сейчас судно стоит в порту Баренцбург. Ему запрещено выходить в море. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил на ВЭФ, что экипаж в безопасности, а российская сторона уже назвала арест пиратством. Комментирует адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
18: В силу Парижского договора 1920 года Норвегия распространяет свой полный суверенитет над Шпицбергеном. Там возможно освоение экономическое, хозяйственное участием других стран. Еще Норвегии запрещено иметь там военные базы. В Норвегии довольно укороченный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных третейских арбитражных решений, вынесенных иными арбитражными учреждениями. «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил признать привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт первым причину вот этого ареста в апелляцию и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. Россия не заявила свои доводы. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить вот эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении общего международного права. Это не прецедент, потому что в мире 193 государства члены ООН, и кто-то из них участвует в Нью-Йоркской конвенции 58 года, кто-то нет. Норвегия участвует, и у каждого суверенного государства есть свой порядок признания и приведения в исполнение арбитражных решений. Прецедент, он ни в коем случае не свидетельствует о том, что создана преюдиция, и теперь вот этот «Нафтогаз» будет во всех странах мира арестовывать какое-то имущество. Нет, это просто будет у него один из доводов, что вот, например, в Норвегии мне пошли навстречу.
4: Сергей Гландин, адвокат. Участники российской экспедиции узнали об аресте судна из сообщений СМИ. Сам профессор Молчанов находится в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. С июня прошлого года судно выполняло рейсы между Мурманском и Шпицбергеном. Оно доставляло ученых, шахтеров и грузы для треста «Арктик Уголь». На 26-й год было запланировано 10 таких рейсов.
19: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
20: «Максидом».
21: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят «нет», «Агат РФ» говорит «да». Мы запускаем новое направление «Агат РФ Импорт». В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В «Агат РФ Импорт» огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
22: Агат. Покупай выгодно. Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она примо» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Варвара Кочеткова. Здравствуйте.
23: Отчеты и планы.
24: Акции завода «Звезда» на Мосбирже в четверг взлетели на 20% за несколько часов. Инвесторы перепутали предприятие с дальневосточной верфью, которую посещал Владимир Путин незадолго до выступления на ВЭФ во Владивостоке. На самом деле они вложились в петербургское ПАО «Звезда», производящее дизельные двигатели и не имеющее отношения к верфи. Владимир Путин на ВЭФ открыл угольный морской терминал «Порт Эльга», завершающий элемент транспортно-логистического кластера компании. Он связывает крупнейшее угольное месторождение России с мировыми рынками. 4 причала рассчитаны на перевалку 30 миллионов тонн угля в год с потенциалом увеличения до 50 миллионов тонн.
23: Сделки.
24: Национальная медиагруппа через МИД «Известия» купила контрольную долю издательского дома «Комсомольская правда». Сумма сделки не раскрывается, передает «Интерфакс». Холдинги рассчитывают усилить позиции на медиарынке, объединить ресурсы и создать уникальное предложение для рекламного рынка. Гендиректор издательского дома Олеся Носова отметила, что «Комсомолка» получит доступ к технологическим компетенциям МИД «Известия». Национальная медиагруппа управляет телеканалами РЕН-ТВ, «Пятый», «СТС», «Известиями», газетами «Спорт-экспресс», «Деловой Петербург» и пакетом акций «Первого канала». Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: В Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Российские власти обсуждают снижение цены отсечения на нефть до $50 за баррель. Решение о новых параметрах бюджетного правила будет объявлено, когда его одобрит правительство. Принципиальное снижение цены отсечения на нефть – это абсолютно правильный трек, заявил на ВЭФ вице-премьер Александр Новак. По его словам, один из вариантов – это $50 за баррель вместо нынешних 59. Вице-премьер пояснил, что снижение цены отсечения необходимо для обеспечения более стабильного бюджета и наполнения фонда национального благосостояния. Это снижает риски волатильности цен на мировых рынках, добавил Новак. Комментирует биржевой обозреватель «Бизнес ФМ» Григорий Бегларян.
1: Пара юань-рубль приближается к отметке в 13. Все это происходит на фоне дискуссии в российском правительстве насчет ценоотсечения в рамках бюджетного правила. Судя по комментариям вице-премьера Новака на форуме в Владивостоке, снижение ценоотсечения до 50 долларов, наверное, все-таки вопрос решенный. До этого, несколько месяцев назад, руководство Минфина уже озвучивало такие же варианты снижения ценоотсечения российской нефти Urals до тех же 50 долларов. Ну, да, даже фигурируют цифры ниже, но, видимо, консенсус – это 50 долларов. Что интересно, 50 долларов фигурирует и в прогнозных оценках российского ЦБ в недавней стратегии на ближайшие 3 года, и там вот во всех сценариях тоже 50 долларов. Ну, цены, на мой взгляд, будут в ближайшую пятилетку на нефть выше, может быть, и ниже 70 не увидим, но, видимо, власти решили перестраховаться, поэтому что это означает для российской валюты? Предположим, если цены на нефть продолжат расти, это будет увеличивать объем валютных операций, то есть будут покупать еще больше валюты, ну и, соответственно, для российской валюты даже 100-150 долларов по нефти не будет фактором для укрепления, а наоборот будет фактором для ослабления. Ну и, соответственно, объемы скупки валюты будут все выше и выше в условиях, когда наш финансовый рынок остается в изоляции. Соответственно, здесь в случае, если продажа валютной выручки в какие-то периоды будет, скажем, низкой, у нас постоянно спрос, который будет все время увеличиваться именно со стороны ЦБ, который по поручению Минфина будет покупать валюту. Поэтому решение снизить стоимость ценоотсечения дает некий сигнал к тому, что укрепление рубля, которое мы видели еще в начале текущего года, особенно в мае, наверное, кануло в лету, и, соответственно, движение будет только в сторону ослабления, пока это бюджетное правило будет действовать.
4: Григорий Бегларян, биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ». Минфин с 7 сентября по 6 октября планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму в 55,6 миллиарда рублей. Ежедневный объем операции составит эквивалент 2,5 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. В августе этот показатель равнялся 6,5 миллиарда рублей. Минфин ожидает нефтегазовые доп. Доходы бюджета в сентябре на уровне 107 миллиарда. На Дальнем Востоке протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через отечественные маркетплейсы. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах. Разрешающий это федеральный закон вступит в силу с 1 октября, сообщил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По словам президента, закон позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для госзакупок в регионах и на местах. Это в перспективе коснется не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов России. Путин заявил, что планируется провести микрореформу, которая позволила бы многим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, как сказал президент, это минимизирует риски, связанные с возможной микрокоррупцией. Мы спросили у директоров школ, что они думают об этом нововведении.
2: Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов.
3: Это замечательная инициатива. Безусловно, это во многом упростит процедуру закупки для нужд образовательных организаций, потому что они постоянно меняются. Это очень динамичные процессы. И нужно сиюминутное решение, а проходить через длительные конкурсные процедуры, это, знаете, уже, как говорится, получить вчера, а не то, что нужно сегодня. Поэтому здесь эта история про, с одной стороны, упрощение, с другой стороны, наши уважаемые поставщики должны всегда помнить о том, что они обеспечивают главную ценность нашего государства, детей. И качество товаров, и качество услуг, которые предоставляются детям, должны быть максимально высокого качества. Президент, правительство Российской Федерации готово сделать так, чтобы все процессы в Российской Федерации были максимально прозрачными и удобными. И для тех, кто производит и поставляет, и для тех, кто пользуется.
6: Сейчас как закупки осуществляются и практически на сколько лет?
3: 44-й федеральный закон. Это конкурентные закупки через аукционы, либо запросы котировок, либо они осуществляются через электронные магазины, но редким случаем, потому что имеются определенные ограничения, и не все на эти электронные магазины выходят. Хотя, если товар представлен на той или иной площадке, почему бы не купить, минуя посредников, которые с этой площадки товар товар купят, и потом через 44-й федеральный закон соответствующим увеличением цены предоставят пользователю, в данном случае образовательной организации.
2: Директор лицея НИУВШ Валерий Позынин.
5: Школа сейчас осуществляет закупки по 44-му федеральному закону. Там все понятно и все уже привыкли, но это довольно трудоемко. Поэтому если действительно будет какое-то упрощение и возможность на маркетплейсах закупать хотя бы небольшие важные мелкие вещи, это должно упростить работу контрактных служб. Трудозатраты при проведении закупок довольно серьезные. То есть я понимаю, с чем это связано. Есть действительно гарантия определенная того, что исключена коррупция, все это понятно, но мы за это платим большой трудоемкостью закупочных процедур. Кажется, есть ход к тому, чтобы часть закупок можно было сделать быстрее и проще.
14: Владимир Путин на ВЭФ также заявил, что на Дальнем Востоке начнут отрабатывать перевозки гражданских грузов с помощью беспилотников на малых высотах. Этим будут заниматься Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры. Для этого в регионе с 1 января следующего года введут особый правовой режим для дронов.
21: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес.ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес.ФМ» на портале bfm.ru. Теории заговора. Последние 100 лет климат на планете неуклонно теплеет. За век температура выросла в среднем на градус, и даже такое незначительное повышение уже приводит к серьезным последствиям. Засухам, наводнениям, резким необратимым изменениям климата, таянию ледников и вымиранию некоторых видов животных. Причины глобального потепления ученые называют деятельность человека, которая провоцирует образование парниковых газов над планетой. Процесс начался в годы промышленной революции, и не остановить, не даже притормозить его пока не удается. Но есть мнение, согласно которому глобальное потепление специально провоцируется некоторыми странами. Приверженцы теории уверены, что, например, США и Канада, на территории которых есть вечная мерзлота, совсем не прочь ее разморозить за счет изменившегося климата. Ведь только так и получится достать ту массу полезных ископаемых, которая сегодня скрыта под ледниками. Теории заговора на Business FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
7: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные 1,5 или 2-литровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции 2-литровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант — обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
21: Тест-драйв на Business FM.
8: Business FM. Инструкция по применению.
9: Показания.
8: Потребность быть в курсе в любой момент.
9: Особые показания.
8: Дефицит времени.
9: Способ применения и дозы.
8: Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом.
9: Передозировка.
8: Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе.
9: Исключение.
8: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла.
9: Консультация с врачом не требуется.
8: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 15:58, в студии Олеся Потапова. Нидерланды выдали семье тело бывшего командующего армии боснийских сербов Ратка Младича. Его доставят для захоронения в Сербию сегодня поздно вечером, сообщил сербский президент Александр Вучич. Ранее власти республики сообщили, что Ратка Младич будет похоронен со всеми государственными и воинскими почестями. Он скончался 27 августа в тюремной больнице в Гааге, где отбывал пожизненное заключение по приговору Гаагского трибунала. Его обвинили в геноциде в период гражданской войны в Боснии и Герцеговине. Финляндия оставит границу с Россией закрытой до конца 2028 года. Правительство поддержало продление сроков закона о безопасности границ. Он направлен на противодействие нелегальному въезду, угроза которого остается высокой, отмечается в официальном заявлении. С 2023 года по распоряжению финских властей были закрыты все 8 пассажирских переходов на границе с Россией. В Хельсинки объяснили ужесточение мер прибытием КПП мигрантов из третьих стран при поддержке Москвы. В Финляндии посчитали это гибридными атаками и угрозой национальной безопасности. Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов опроверг заявление об искусственном выдавливании учащихся 9 классов из школ. Отбор в профильные 10 классы допустим при углубленном изучении отдельных предметов и не должен быть препятствием для продолжения обучения в школе. Каждый ребенок имеет право на получение полного среднего общего образования, сказал министр. При этом Минпросвещение ведет рост интереса школьников к системе среднего профессионального образования. Ранее президент Владимир Путин заявлял, что выдавливать учащихся из школ после 9 класса нельзя. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 16:00 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. О переговорах с Украиной в контексте угроз Киева в адрес гражданской авиации, о слухах про грядущую национализацию объектов критической инфраструктуры, об упрощенной системе госзакупок для школ через маркетплейсы и о том, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива. Владимир Путин выступил в серии заявлений на Восточном экономическом форуме. Евросоюз готовит торговые льготы для Армении. В планах отмена пошлин почти на весь экспорт овощей, фруктов и напитков. В ответ страна должна открыть свой рынок для европейских товаров. Почему многие в Армении отнеслись к этой новости со скепсисом и воспринимают ее скорее как пиар-акцию? Лето прошло, оставив за собой убытки. Гостиничный бизнес в Петербурге сетует на провальный сезон. Ательеры рассказали Business FM, что продажи были крайне низкими. Некоторые задумались о закрытии бизнеса. Что пошло не так и почему? Об этом и многом другом в эфире Business FM. Договориться о переговорах между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Все остальные страны могут только помогать, заявил на пленарной сессии ВФ Владимир Путин. Президент отметил, что шансы на урегулирование есть, хотя угроза атак на гражданские воздушные суда осложняет диалог. И хотя роль США и Китая в посредничестве велика, в первую очередь договариваться должны непосредственные стороны конфликта, подчеркнул Путин. Планов по национализации критической инфраструктуры нет, заявил президент. Для бизнеса лишь ввели новые обязательства по защите предприятий. предприятий от атак. На НПЗ осталось провести около 10% ремонтных работ, их завершат в ближайшее время. И в контексте атак на предприятия и склады, пока идет СВО, остается в первую очередь укреплять систему ПВО, подчеркнул президент. Он заметил, что прошедшей ночью были 3 атаки на НПЗ, и все были отбиты. На вопрос, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива, Владимир Путин ответил: нужно быть готовыми ко всему. Вновь отвечая на вопрос о мобилизации, президент заявил, что нет такого сценария, при котором она бы потребовалась. Это лишь информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Госдуму. Сделал президент и другие заявления.
24: О перспективе мирных переговоров.
0: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание, всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но в конце концов и прежде всего эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Да, есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
24: Об атаках на российские НПЗ и склады.
0: Почему вот мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. В этом смысле мы ошиблись. Противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим чисто гражданским объектам. Мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Они включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффект. Ну и ремонтная работа проводится, где-то 10% осталось провести. Цены на нефть подросли, выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в нашей компании есть.
24: Об указе о защите критической инфраструктуры и национализации.
12: Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Вообще в мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег вот из нефтегазовой сферы позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий.
24: О мобилизации.
12: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат.
11: Отвечая на вопрос об экономическом положении России, Путин заявил, что ключевая задача – создать условия для нового инвестиционного цикла и не допустить переохлаждения экономики. Он назвал решение по ключевой ставке сознательным. Слежение частных инвестиций президент связал с политикой ЦБ, при этом отметил, что инфляция снизилась до 6,3%, а угрозы гипервсплеска удалось избежать. Правительству и ЦБ удается проходить между Сциллой и Харибдой в экономике, сказал президент. И добавил, что рост экономики страны продолжается, и, может быть, он будет выше прогнозных 0,6%. Какие заявления президента обращают на себя внимание и о чем это говорит, комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
13: Самый острый вопрос – это, конечно, по Украине. Всякое слово, которое бросает российский президент, оно заслуживает пристального внимания. Не появились ли какие-то новые нюансы? Пока сенсаций нет, но, тем не менее, мир продолжает к этому прислушиваться. Тем более, что новое вводное появилось – это заявление президента Украины о намерении закрыть российское небо для гражданской авиации. Путин назвал это политикой государственного терроризма, но по поводу конкретных ответных мер ничего не сказал. и без заявления о государственном терроризме, я всегда говорил, что Путин с Зеленским никогда лично не встретится, если только не произойдет какой-нибудь совершенно неожиданный поворот, в том числе и для подписания мирного соглашения, которое пока тем более что и не просматривается. А контакты по линии спецслужб — это нормально, это понятно, и даже называлась ранее фамилия этого представителя украинских спецслужб Буданов, который экстремист и террорист, тем не менее с ним встречались и вели переговоры. А что тут, в общем, все по-прежнему. Поскольку форум был восточный, то там много было и про Дальний Восток, и про Арктику, так что там планы громадные и весьма амбициозные. Насколько их удастся выполнить в текущих условиях, вопрос открытый, там горизонты дальние. Из внутренней экономической политики, конечно, обращает внимание заявление на тему Центробанка и ключевой ставки. Можно предположить, что, в общем, это уже не первый намек, и эти намеки будут продолжены на то, что хорошо бы смягчить денежную политику Центробанка в пользу стимулирования инвестиций. Насколько именно политика Центробанка препятствует росту инвестиций, это вопрос для отдельного обсуждения.
15: Все-таки в связи с этими всеми заявлениями и касательно экономики, и касательно отношений с Украиной, что в ближайшее время ждать бизнесу и гражданам России?
13: Зима будет непростой.
11: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает», с ним беседовал Александр Зайцев. С 1 января следующего года на Дальнем Востоке запустят особый правовой режим для ускоренного тестирования новых технологий. Регион должен стать площадкой для обкатки беспилотников, промышленных роботов, телемедицины и искусственного интеллекта без бюрократии и множества согласований, подчеркнул президент. Также со следующего года введут единый преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Отдельно Россия ставит цель сделать навигацию по трансарктическому транспортному коридору круглогодичный. Это маршрут от Санкт-Петербурга и Мурманска через Севморпуть до Владивостока и стран АТР. Евросоюз вводит льготы для Армении. На 2 года будут отменены пошлины на большую часть товаров из этой страны. Это затронет почти весь экспорт фруктов и овощей, а также более 90% напитков. Совет ЕС одобрил эту инициативу Еврокомиссии, и теперь она ждет утверждения в Европарламенте. Ереван со своей стороны не должен ограничивать доступ европейских товаров на свой рынок и соблюдать ряд условий. Среди них соблюдение правил происхождения товаров и участие в административном сотрудничестве с ЕС. Но пока эту новость многие в Армении воспринимают скорее как пиар-акцию. Ведь главные проблемы для армянского экспорта в Европу не только пошлины, говорит руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
16: В реальности главные проблемы, которые есть для доступа армянских товаров на рынок ЕС, это не только таможенные пошлины, это логистика, сертификация, возможность работать с торговыми сетями. Поэтому, на мой взгляд, серьезной замены российскому рынку не получится. И, кстати, об этом же свидетельствует и опыт соседней Грузии, которая уже много лет находится в зоне свободной торговли с Европейским Союзом. У нее подписано соглашение об ассоциации с ЕС. Но, как мы видим, грузинские товары, особенно вино, минеральная вода, сельхозпродукция, не смогли закрепиться на европейском рынке.
17: Главный камень преткновения, если подытожить, получается, широкий спектр товаров уже, которые есть и в Евросоюзе, и сложно конкурировать, получается.
16: Да, мы видим, как Европейский Союз защищает своих производителей. Достаточно вспомнить вот этот скандал с украинским зерном в Европу, и причем против украинского экспорта выступали те страны, которые больше всего поддерживают Украину, я имею в виду Польшу, например. Вот эти шаги в принципе, в перспективе могут принести какой-то результат, но не в краткосрочной, особенно перспективе. И сейчас больше смахивают на такую пиар-акцию с целью поддержать действующие армянские власти вот в их противостоянии с Россией.
11: Айк Халатян, руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив. Напомню, весной Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении, ограничил импорт овощей и фруктов. Это объяснялось несоблюдением фитосанитарных норм. Была приостановлена также продажа нескольких коньяков и ограничены поставки рыбы. Армянские фермеры протестовали из-за того, что не могут найти рынок сбыта помидоров и огурцов. Местные заводы отказывались от закупок овощей, ссылаясь на сложности с экспортом в Россию. Решение ЕС о торговых преференциях для Армении выглядит как геополитический и геоэкономический ответ Брюсселя Москве, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниизи Ниязов.
18: Но это и есть геополитический и даже геоэкономический ответ Москве. после того, что все случилось с ограничением доступа армянских товаров на российский рынок, очевидно было, что Армения будет искать какие-то варианты, и ставка делалась в том числе на взаимодействие с западными странами, и мы видим, что эта ставка сработала. И Армения будет наращивать это взаимодействие.
17: Как вообще дальше будут развиваться отношения Москвы и Еревана?
18: Ну, я думаю, что постепенно кризис эмоций, как сейчас это принято выражаться, сойдет на нет, и надеюсь очень на это, что отношения примут очень практически взаимовыгодный характер. Я думаю, что рано или поздно отношения нормализуются, в первую очередь, в экономической сфере. И, а когда они нормализуются в экономической сфере, то они, надеюсь, подтянутся и политические связи.
11: Низи Ниязов, эксперт по странам Южного Кавказа. Вводить визы для россиян Армения не намерена, заверил премьер-министр страны Никол Пашинян. А кто обсуждал такой вопрос? Мы абсолютно не намерены и никогда не имели намерения делать такое. Даже мысли не возникало, сказал он на брифинге для журналистов. По его словам, Ереван готов обсуждать с Москвой сохранение в Армении российской военной базы в Гюмри. Но если Россия решит вывести базу с территории Республики Армения, мы не будем возражать. Но если они выразят желание остаться, мы готовы и это обсуждать, сказал Пашинян.
19: Кто надо, услышал. Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
20: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
19: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Все золото мира. Плита Холтермана, самая большая груда кварца, содержащая самородное золото, была обнаружена в Австралии на руднике Хилленд в Новом Южном Уэльсе в 1872 году. При длине в 144 сантиметра, ширине в 66 и толщине

0: микрофона Олеся Потапова. Крупные федеральные торговые сети запустили оплату цифровыми рублями в своих магазинах по всей России. Воспользоваться цифровым кошельком можно при покупках в сети «Магнит», «Лента», «X5», «Перекресток» и «Пятерочка». Механизм реализован через QR-код системы быстрых платежей на NFC-стикере у кассы или на кассе самообслуживания. Возможность рассчитываться цифровыми рублями стала доступна для россиян с 1 сентября. Индонезия пригласила российские компании к разработке полезных ископаемых. Открыты 130 участков для разведки, в том числе сжиженного природного газа, сообщил президент Индонезии Прабово Субианто на сессии Восточного экономического форума. По его словам, с российской стороной обсуждается сотрудничество в сфере строительства НПЗ, терминалов для хранения энергоносителей. Кроме того, индонезийский лидер предложил России создать надежные системы оплаты и логистики для развития торговли. В России началось голосование по выбору малых населенных пунктов, которые могут быть подключены к мобильному интернету в 2027 году. Свой выбор можно сделать до 8 ноября на портале госуслуги или отправить письмо по почте, сообщили в Минцифры. В голосовании не участвуют жители Москвы и Петербурга. Голосование за подключение к интернету проводится с 2021 года. За это время услуги связи появились почти в 8000 населенных пунктов. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
1: 16:15 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM. Москву в день города накроет мощный шторм. В эти выходные из-за дождей может выпасть около трети месячной нормы осадков. Ливни будут сопровождаться сильным ветром до 18 метров в секунду. Температура в эти дни будет не выше плюс 17. Из-за ожидаемого предстоящей ночью и утром в пятницу тумана в Москве и Подмосковье ввели желтый уровень погодной опасности, сообщили в гидрометцентре. При этом к середине следующей недели синоптики обещают потепление до плюс 25. И такая погода продержится около 5 суток. Подробнее о прогнозе на ближайшие дни говорит замначальника ситуационного центра гидрометцентра России Анатолий Цыганков.
2: Погода очередной раз меняется уже в этом сезоне раз. Идет циклон по северу, холодный фронт, и мы в тылу этого циклона получаем холодный воздух на 3-4 дня. Еще 2 дня сегодня-завтра у нас тепло, выше нормы, где-то на градусы, днем 20-22. Чуть-чуть сегодня к вечеру будет дождик, завтра сухой день будет. А вот в субботу будет проходить циклон с холодным фронтом. В субботу облачно с прояснениями, дождь начнется с 6 утра и практически до полуночи. Самый сильный будет это с 9 до 15. Самый дождливый день это у нас суббота. Температура в субботу с утра плюс 12-14, днем 17-19, выше не поднимется. Дальше уже воскресенье, понедельник, вторник, еще 3 дня холодных, ниже нормы, облачно с прояснениями, небольшие дождики. Ночью плюс 6, плюс 11, днем 14-19. В среду, 9 сентября, это все уйдет, обратно будет возвращаться теплый воздух, перемена облачность без осадков, ночью или с утра плюс 9-14, днем 17-22.
1: Анатолий Цыганков, Гидрометцентр России. Бабье лето стоит ждать к середине сентября, и оно продлится не дольше 5 суток. При этом, как говорили синоптики, сентябрь в целом ожидается теплым, но дождливым. В Питер пить не доехали. Владельцы гостиниц в Санкт-Петербурге рассказали Бизнес-ФМ о плохом летнем сезоне с точки зрения продаж. Часть из них готовится закрывать бизнес. О причинах кризиса Диана Чебанова.
3: Лето в Санкт-Петербурге такой же высокий туристический сезон, как и на Черноморском побережье. Однако уже к концу июня ательерам стало понятно, сезон будет, мягко говоря, не очень. Продажи упали относительно прошлого года. В среднем по рынку от 5 до 10%. У кого-то больше. Владельцы гостиниц снизили было цены за аренду на миров, но это не помогло привлечь достаточное количество туристов. По рынку ударила тяжелая ситуация с задержками авиарейсов и особенно с бензином. Были случаи, когда туристы вставали сначала в очередь за топливом по пути в Питер и прямо в очереди звонили и отменяли бронь. Покупательская способность хуже, люди стали экономить, комментирует вице-президент Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова.
4: Была первая волна бензинового кризиса, сейчас вторая волна. Причем вторая волна доходит до нелепых ситуаций, когда на М-11 заканчивается бензин, и люди стоят часами в очередях. Люди в значительном количестве стали возвращаться. Нас ждет по результатам летнего сезона определенный кризис. Скорее всего, какие-то закрытия точно будут. Автотуризм является одной из

0: составляющей. При этом, при всем, в Санкт-Петербурге не хватает тех туристов, которые приезжали в малые отели. Кто-то закрывает бизнес, уходит с этого самого рынка. Кто-то продолжает работать на меньшем количестве прибыли.
1: После этого непростого сезона о закрытии своей сети мини-отелей «Шантар» в центре города подумывает их владелица Ксения Тарасова. По ее словам, летний сезон вообще оказался провальным. Выросла налоговая нагрузка, траты на персонал, услуги ЖКХ, электроэнергию. Это все на фоне максимально привлекательной цены для гостей.
2: Людей едет меньше, и чтобы быть в рынке, ты снижаешь цены, но все остальные твои расходы никто не уменьшает. Ни арендные платежи, ни коммунальные платежи. Я, работая как бухгалтер, ведя бухгалтерскую контору, обеспечиваю существование этих отелей. Они в ноль практически не работают. По той цене, которая бы была для бизнеса рентабельна, по ней никто просто не поедет. И если номер стоит 2500 минус 100 рублей налога, так как он входит в стоимость, минус от 15% до 20% от стоимости комиссия агентов, Островок, Яндекс.Путешествия, тебе остается 1000 рублей с номера, 7 номеров, 7000 умножить на 30, это получается 210 тысяч, а, допустим, аренда у меня 300 тысяч. А еще нужно заплатить людям, горничным, нужно заплатить за коммунальные услуги. И зачем это все? Отели, наверное, придется закрыть.
1: Но не только в сегменте мини-отелей такая история. Генеральный директор гостиницы «Адмиралтейская» в Санкт-Петербурге Ольга Киселева рассказала, что наполняемость номерного фонда в целом по городу хуже предыдущего года.
3: У нас были 3 плана. Это оптимистический, реальный и пессимистичный. Но прошло, скажем так, по пессимистическому варианту. У нас просадка где-то относительно прошлого года порядка 8%. Это по выручке и по загрузке порядка 10%. Конечно, такая нестабильная ситуация вокруг, плюс достаточно высокий уровень инфляции сыграл свою роль. И отдых – это не такая прям первоначальная, да, история в затратах населения. Какая-то часть гостей отказалась от него. Рынок стал реагировать снижением цен, поскольку у нас в Петербурге все-таки достаточно высокая конкуренция, да, у нас очень много отелей. В этих реалиях рынок очень резко упал. Наши средние тарифы все-таки не совпали с планируемыми и тоже просели. Прибыльная часть в условиях увеличившихся расходов тоже очень сильно уменьшилась.
1: По словам участников рынка, ситуация, конечно, не выглядит катастрофой, но такого спада Санкт-Петербург не ожидал. Они считают, что в ситуации с кризисом в перевозках турвластям важно менять стратегию и ориентироваться не только на гостей из Москвы или еще более дальних городов, но и на соседние. Но пока из всех точек на карте стабильным в плане обеспечения спроса на Санкт-Петербург выглядит только Китай. Диана Чубанова, Алексей Шевцов, Бизнес ФМ.
4: Брызги шампанского, музыка Кальмана в неожиданных аранжировках и переписки в мессенджерах. В театре «Кабаре Крейв» премьера оперетта «Сильва 18+». Это совместная работа с театром Ермоловой. В ключевых ролях Олег Меньшиков и Ольга Тумайкина. Какой получилась оперетта на сцене «Кабаре»? Александра Сидорова подробнее.
5: На сцене всем известная история про любовь певицы варьете Сильвы и князя Эдвина. Но обстоятельства современные. Герои, поющие и танцующие, в перерывах переписываются в мессенджерах, записывая голосовые и видеокружочки. У Эдвина семейный бизнес, у его друга Бонни желание поехать в небезызвестный Симач. Лично для меня главными героями стали завсегдатай варьете Ферри, это роль Олега Меньшикова, и мать Эдвина, княгиня Цицилия, ее сыграла Ольга Тумайкина. Мне показалось, моментами она даже переигрывала Меньшикова. Просто Олег Евгеньевич так велик, что позволяет находиться над ним, фонтанировать и жонглировать своими эмоциями, кокетничать сверх меры. Благо, это происходит в рамках профессии, говорит Ольга Тумайкина. Я спросила ее, насколько трудно по-актерски существовать в таком вроде бы легком жанре.
6: Да, легкий жанр. Это такой десерт, можно сказать, в нашей современной жизни. Потому что, когда между людьми заходит разговор о том, чтобы кто-то у кого-то попросил прощения, часто люди вспоминают, надо сказать «прости меня», чтобы было проще жить. А ты этого появляется та легкость, которую мы жаждем заполучить или создать в своем внутреннем мире или в окружающем мире. Легче относиться к людям, легче воспитывать своих детей, легче влюбляться. Это очень хорошая такая жизненная композиция. Потому что когда нелегко, трудно, тяжко, невыносимо. А каждый из нас, наверное, сталкивался с такими определениями. Мы должны быть лучше, чтобы нам жилось легче. Я недолгое время нахожусь здесь, в этом театре, но я вижу, что здесь энергия даже не молодости, а юности, при том, что здесь могут быть и мои ровесники, и ровесники Олега Евгеньевича, люди младше нас, безусловно. Но вот эта энергия юности, она идет рука об руку как раз с легкостью, о которой вы спрашиваете. Это дорогого стоит. И я вижу также, что это оберегают.
7: 2 года назад в театре Ермоловой появилась своя Сильва. Материал был давней мечтой его художественного руководителя Олега Меньшикова. Он пригласил в Ермоловский режиссера из Крейва Василия Козыря. Проводили долгий кастинг. Роскошные костюмы шила команда Виктории Севрюковой. Они же задействованы и в Крейве. Тот спектакль все еще на сцене Ермоловского. Билеты стоят от 500 рублей до 15 тысяч. Но для Крейва сделали иную, адаптированную версию. Так что это полноценная премьера, подчеркивает режиссер Василий Козырь.
8: Мы полностью переработали весь музыкальный материал. Добавили современного звучания, мы добавили рэп, все возможные хип-хоп, ударки и все остальное. То есть Имра Кальман никогда в жизни даже не подумал, что мы так сделаем с этой музыкой. Мы это изменили. Мы изменили полностью сценографию. У нас нет таких объемов театральных, имеется в виду 25 метров вверх, в сторону и в глубину. Дополняло все с помощью графики, контента, перспективы и всего остального. То есть на каждую сцену, на каждый переход мы рисовали новое пространство, которого не было изначально вообще даже и близко в театре Ермоловой, потому что там другие жанры, другие приемы, другие законы. Конечно, мы поменяли всю хореографию, которая, как мне кажется, является тоже нашей одной из визитных карточек театра Крейв. И мы хотели тоже обязательно именно внедрить наш стиль, нашу историю, наше повествование и наши возможности и силу, ту, которую мы хотим выдавать, и эстетику, самое главное.
7: Пока судьба Сильвы на сцене Крейва туманна. Будут ли продолжать ее играть дальше, или это скорее своеобразные гастроли, покажет зрительский интерес. К первым показам он определенно есть. Почти все продано. Немногочисленные оставшиеся билеты стоят от 30 до 50 тысяч. Александра Сидорова, Бизнес ФМ.
9: Строго по делу. Экономист, экс-министр финансов, экс-глава банков ВТБ-24 и Открытия Михаил Задорнов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
10: Признаки роста и признаки спада. Почему рубль снижается, когда цены на нефть растут? Попробуем расставить ориентиры в сложившемся экономическом тумане.
9: Экономист Михаил Задорнов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
11: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
12: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
13: В Москве 16:28, в студии Олеся Потапова. В Брянской области собираются ввести компенсации за аренду жилья гражданам, чьи дома или квартиры были повреждены в результате атак ВСУ. Сейчас такие меры рассматривают местные власти, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Он отметил, что это сложный комплекс работ, который ведется с главами муниципалитетов приграничных районов. Армения не собиралась и не собирается вводить визовый режим с Россией, заявил премьер-министр Никол Пашинян. У нас нет намерений делать такое, никогда не было. Армянская общественность с большим удовольствием и любовью принимает россиян, сказал Пашинян журналистам. Ранее представитель МИД России Мария Захарова на полях Восточного экономического форума заявила, что армянские власти нанесут вред прежде всего своим гражданам, если решатся ввести визовый режим с Россией. Следственный комитет возбудил дело после покушения на высокопоставленного военного в Энгельсе. Пострадавший госпитализирован. По данным некоторых пабликов, мотоциклист несколько раз выстрелил в генерала и скрылся. Имя военнослужащего не называется. Холдинг «Национальная медиагруппа» стал владельцем контрольной доли издательского дома «Комсомольская правда». Сумма сделки не обнародована. В НМГ рассчитывают усилить позиции на рынке информационного и развлекательного контента, заявили в пресс-службе компании. Заместитель гендиректора медиагруппы, гендиректор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин назвал «Комсомолку» одним из сильнейших игроков на российском медиарынке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курсом.
14: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
15: 16:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пострадавшие от ударов ВСУ бизнес могут на год освободить от проверок. С такой инициативой выступил генпрокурор России. В списке предложений также отсрочка по обязательным платежам и льготный период для погашения кредитов. Насколько это упростит жизнь бизнеса, мы спросили у предпринимателей. Германия хочет ввести новые ограничения при выдаче туристических виз россиянам и призывает к этому и другие страны Евросоюза. Общий посыл – поездки граждан России не могут продолжаться в прежнем формате. О каких дополнительных барьерах может идти речь? Российские власти обсуждают новые параметры бюджетного правила. Цену отсечения на нефть могут снизить с 59 до 50 долларов за баррель. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Что это даст бюджету? Мнение финансового обозревателя Бизнес FM в ближайшем эфире. Генпрокурор Александр Гусан предложил ввести в следующем году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Кроме того, считает он, для предпринимателей можно установить льготный период для погашения банковских кредитов без ухудшения кредитной истории и дать отсрочку по обязательным платежам и налоговой отчетности. Об этом Гусан заявил, выступая на Восточном экономическом форуме. Мы спросили у пострадавших предпринимателей, что они думают о таких мерах поддержки.
14: Бизнес говорит.
16: Максим Попов – владелец компании, занимающихся продажей товаров на маркетплейсах. Его бизнес понес потери из-за атак на склады Wildberries.
17: Я считаю, что, конечно, возможно, части крупных селлеров это поможет. Немножко меньше текущей будет нагрузки, немножко меньше каких-то опасений. Но при этом, конечно же, большинству селлеров это никак не скажется, потому что отсутствие проверок, по сути, никак не меняет состояние финансового продавца. То есть у продавцов сгорели деньги внутри товара, которые... И им нужно эти деньги как-то себе вернуть. Плюс сейчас есть большая проблема в том, что очень крупные задержки с выплатами на маркетплейсе, и поэтому вот эту проблему сейчас нужно продавцам решать срочно.
18: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться такой мерой?
17: Вот так же, как отсрочка по налогам, так же и вот эти условия по кредитам, это, по сути, такая замедленный яд, который для многих будет только хуже, потому что через какое-то время это все равно нужно будет выплатить. И дело все в том, что на практике пока и банки, и любые финансовые организации, пока в основном отказывают продавцам в любых кредитах и подобных продуктах. Я однозначно считаю, что это такая очень поверхностная помощь, вот такой мораторий. Реальная помощь, которая потребовалась бы, ну, очень помогло бы селлерам это отложить, например, на некоторое время, чтобы при ввозе товара им не нужно было платить таможенные платежи и НДС. Пострадавшие деньги в товаре, они крупные, и хотя бы частично, если государство отменит на соизмеримую сумму НДС и таможенных платежей, то продавцам будет проще. Интересные есть кейсы, я встречал партнеров, когда они ввезли товар, но у них был ввезен товар по принципу отложенного НДС, то есть им позже нужно платить НДС. Так вот, они привезли товар, отгрузили его на маркетплейс, товар сгорел, а сейчас их просят за этот сгоревший товар уплатить НДС.
16: Галина Ворожбит, селлер, производитель детской одежды торговой марки «Дашенька».
19: Вот в этой части освобождения от проверок и предоставления отчетов я не вижу смысла не предоставлять отчеты. Их все равно нужно сдавать. Поэтому с отчетами, мне кажется, это бессмысленно.
18: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться этой мерой?
19: Вот смотрите, тут, наверное, надо разработать какой-то единый механизм для всех банков, потому что, насколько я сейчас знаю от своих знакомых, в одном банке одни правила, в другом другие, кто-то увеличивает сроки этого кредита, кто-то снижает проценты, но было бы здорово, если бы можно было хотя бы остановить начисление процентов, ну, допустим, там, на 6 месяцев, потому что по себе знаю, сейчас положение очень тяжелое. Если у меня был раньше там Wildberries, Детский мир и собственный сайт, да, сейчас у нас Wildberries откололся, у меня сгорело, наверное, процентов 90 от того, что было у них. Соответственно, упал оборот. Если оборот упал не на 90%, да, а на 75%, но денег мне лично не хватает. И вот мы сейчас сидим с командой и думаем, что делать. То ли зарплату платить, то ли ткань покупать, чтобы люди продолжали работать. Ну, или кредиты, да, потому что кредиты тоже есть. Поэтому разработать единый механизм для всех банков и оптимально, мне кажется, было остановить платежи все-таки хоть на какое-то время.
16: Дмитрий, селлер на маркетплейсах, продает товары из категории красоты.
20: Любые послабления для бизнеса в этот нелегкий период, я считаю, большим плюсом. Мы, слава богу, за нашу многолетнюю историю проверки не попадали. Я считаю, что у нас отличная бухгалтерия, и все справляется как положено в рамках законодательства. Но, тем не менее, я понимаю, что вот эти любые отвлечения руководителя или менеджмента компании на запросы, даже простые запросы, это уже большая потеря времени. Поэтому я однозначно приветствую это решение
21: в любых его проявлениях. Но я не могу все-таки это отнести как поддержка бизнеса. Это, скажем так, просто... Ребята, занимайтесь делами, мы вас сейчас пока дергать не будем. Но вот в таком формате я расцениваю. Но все-таки вот поддержка, в моем понимании, это абсолютно другое. Все-таки это возмещение потерь.
22: Выступая на Восточном экономическом форуме, глава Генпрокуратуры также заявил, что ущерб от экономических преступлений в России за полгода вырос 2 раза, а сумма ущерба сравнима с бюджетом одного российского региона. По его словам, за первое полугодие текущего года она достигла суммы в 328 миллиардов рублей. При этом показатели возмещения ущерба упали. Если в прошлом году удалось вернуть почти 40%, то в этом только 8%. Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. Поездки российских граждан не могут продолжаться в прежнем формате, заявил представитель МИДа страны Мартин Гизе. По его словам, европейские страны применяют действующие визовые ограничения с разной степенью строгости, и Германия намерена обсудить с членами ЕС общее ужесточение правил. Глава европейской дипломатии Кала Калас утверждает, что инициатива Германии получила широкую поддержку на встрече министров иностранных дел ЕС. Правда, окончательного решения, как именно изменят порядок выдачи виз, пока нет. Насколько сложно получить визу в Германии сейчас, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София Дефасе Аксютина.
23: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульства подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать. Поэтому эта мысль не нова. Но, безусловно, немцы могут, конечно же, вводить какие-то дополнительные ограничения. В целом, если говорить про немецкие визы, то требования к оформлению немецкой шенгенской визы довольно жесткие. Требуются специфические выписки из банка, подтверждение рабочего стажа и так далее. Фактически это делает невозможным оформление шенгенской визы без специального приглашения. Только если есть приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя, тогда в целом это возможно, оформление визы именно в Германию. То есть я хочу сказать, что и так, по сравнению с другими шенгенскими странами, которые еще продолжают оформлять визы для россиян, требования именно немецкого консульства довольно жесткие.
24: А вот вы говорите, что специфические справки из банков, но они вроде всегда стандартные.
23: Да, требуются выписки из немецких банков. Согласитесь, не каждый заявитель может похвастать счетом в Германии.
24: Вся Европа, как вы думаете, может последовать, ну, вот этой тенденции, ну, чтобы как-то прямо значительно ограничить и квотировать выдачу виз России?
23: Но я думаю, что все движется именно в этом направлении.
22: София Дефасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Поддержат ли другие страны ЕС эту инициативу, рассуждает миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
25: Выдача виз – это сугубо личное дело каждого государства-члена.

0: решение в рамках данного направления возможно только конкретно каждому государству-члену ЕС. Существует практика выдачи виз не Шенгена, а национальной визы, что ограничивает возможности передвижения заявителя. Если говорить о том, кто больше всего отказов сейчас оформляет в отношении россиян и белорусов, это, конечно же, Греция.
1: Александр Захаров, миграционный эксперт. Глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума сегодня сообщил, что филиалы Института Гёте в России будут закрыты. Это ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине.

Гресхольм в эфире датского телеканала ДР заявил, что якобы служба располагает информацией о подготовке российскими спецслужбами диверсии против ряда предприятий. Арктик Уголь оспорит арест судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Юристы Треста готовят правовой ответ, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Норвежский Минюст подтвердил, что Россия может запросить пересмотр дела. Российское посольство в Норвегии расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права и заявило, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда. Москва требует от Осло выполнения обязательств по договору о Шпицбергене 1920 года. Судно «Профессор Молчанов» арестовали по требованию украинского «Нафтогаза». Так компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. Сейчас судно стоит в порту Баренцбург. Ему запрещено выходить.

0: учреждениями.
1: «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил признать привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт, первопричину вот этого ареста, в апелляцию и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. Россия не заявила свои доводы. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить вот эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении общего международного права. Это не прецедент, потому что в мире 193 государства члены ООН, и кто-то из них участвует в Нью-Йоркской конвенции 58 года, кто-то нет. Норвегия участвует, и у каждого суверенного государства есть свой порядок признания и приведения в исполнение арбитражных решений. Прецедент, он ни в коем случае не свидетельствует о том, что создана преюдиция, и теперь вот этот «Нафтогаз»,

0: Бизнес FM. Контекст.
1: 20 и 21 октября. Театр «Шалом». Спектакль «Последние». Драма об отце, лишившемся власти, должности и любви. Взрослые дети пытаются вырваться из-под его влияния и ступить на свой путь. За закрытыми дверями кипят страсти, рвутся связи и рушатся судьбы. Пьеса Горького развернется на огромном поворотном круге, а зрители окажутся в самом сердце событий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
0: Валюты. Валюты.
1: Бахрейнский динар был введен в обращение в 1965 году. До этого в стране ходила рупия Персидского залива, привязанная к индийской тёзке. И когда обе эти валюты обесценились, Бахрейн, еще будучи протекторатом Великобритании, перешел на собственные деньги. Сегодня это одна из самых дорогих валют мира, в несколько раз дороже американского доллара.
0: Валюты на Бизнес FM.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
0: Компании и корпорации.
3: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
4: Ценные бумаги.
3: Акции «Газпрома» выросли более чем на 2% после новостей о переговорах по газопроводу «Сила Сибири-2». Проект недавно получил новое название «Сила Байкала». Россия и Китай продолжают обсуждать маршрут газопровода и условия поставок. 4 сентября проект планируют обсудить на российско-китайской межправительственной комиссии. Мощность будущего газопровода должна составить 50 миллиардов кубометров газа в год.
4: Отчеты и планы.
3: Apple готовит возможность использовать один телефонный номер сразу на двух айфонах. Функция iPhone Handoff появится в iOS 27. Основной номер останется на главном iPhone, а на втором появится дополнительная eSIM с тем же номером. Для работы функции потребуется поддержка мобильного оператора. iOS 27 ожидается до конца сентября. Airbus обнаружила дефекты хвостовой части самолетов A330neo, из-за чего их поставки почти остановились на 3 месяца. Компании пришлось проводить дополнительные проверки во время производства. В июне и июле компания не передала клиентам ни одного такого самолета, а в августе только один. Airbus заявила, что причину проблемы уже нашла и поставки возобновлены. Компания называет дефекты единичным случаем. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Шестнадцать 16:46 в Москве. Вы слушаете Бизнес FM.

0: Ну и, соответственно, для российской валюты даже 100-150 долларов по нефти не будет фактором для укрепления, а наоборот, будет фактором для ослабления. Ну и, соответственно, объемы скупки валюты будут все выше и выше в условиях, когда наш финансовый рынок остается в изоляции. Соответственно, здесь в случае, если продажа валютной выручки в какие-то периоды будет, скажем, низкой, у нас постоянный спрос, который будет все время увеличиваться именно со стороны ЦБ, который по поручению Минфина будет покупать валюту. Поэтому решение снизить стоимость ценообразования дает некий сигнал к тому, что укрепление рубля, которое мы видели еще в начале текущего года, особенно в мае, наверное, кануло в лету, и, соответственно, движение будет только в сторону ослабления. Пока это бюджетное правило будет действовать.
1: Григорий Бегларян, Бизнес ФМ. Минфин с 7 сентября по 6 октября планирует покупать иностранную валюту и золото в рамках бюджетного правила на общую сумму в 55,6 миллиарда рублей. Ежедневный объем операций составит эквивалент 2,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства. В августе этот показатель равнялся 6,5 миллиарда. Минфин ожидает нефтегазовые доп. Доходы бюджета в сентябре на уровне 100,7 миллиарда рублей. На Дальнем Востоке протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через отечественные маркетплейсы. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах. Разрешающий это федеральный закон вступает в силу с 1 октября, сообщил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По словам президента, закон позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для госзакупок на местах. Это в перспективе коснется не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов России. Путин заявил, что планируется провести микрореформу, которая позволила бы многим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, как сказал президент, это минимизирует риски, связанные с возможной микрокоррупцией. Мы спросили у директоров школ, что они думают об этом нововведении.
2: Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов.
3: Это замечательная инициатива. Безусловно, это во многом упростит процедуру закупки для нужд образовательных организаций, потому что они постоянно меняются. Это очень динамичные процессы. И нужно сиюминутное решение, а проходить через длительные конкурсные процедуры, это, знаете, уже, как говорится, получить вчера, а не то, что нужно сегодня. Поэтому здесь эта история про, с одной стороны, упрощение, с другой стороны, наши уважаемые поставщики должны всегда помнить о том, что они обеспечивают главную ценность нашего государства, детей, и качество товаров, и качество услуг, которые предоставляются детям, должны быть максимально высокого качества. Президент, правительство Российской Федерации готово сделать так, чтобы все процессы в Российской Федерации были максимально прозрачными и удобными и для тех, кто производит и поставляет, и для тех, кто пользуется.
4: Сейчас как закупки осуществляются и практически на сколько лет?
3: 44-й федеральный закон. Это конкурентные закупки через аукционы.

0: уже не сможет угнаться за своей стаей. Срочные переводы на Business FM. Продолжительность жизни.
1: Пока человек спит, мозг не переходит в режим ожидания. Он переписывает память, меняет работу гормональных систем и регулирует иммунитет.
0: Журналист Алена Копылова.
1: Одна из самых интересных функций сна связана с очисткой мозга. Между клетками образуются продукты обмена веществ. В их удалении участвует глимфатическая система. Спинномозговая жидкость помогает выводить вещества из тканей мозга. Исследования показали, что работа этой системы тесно связана со сном. Одновременно мозг разбирается с информацией, накопленной за день. Новое воспоминание сначала существует в нестабильной форме. Во время сна нейронные сети повторно активируют недавний опыт и закрепляют его. Поэтому качественный сон важен для сохранения полученных за день знаний. Этот процесс называют консолидацией памяти. Во время сна меняется также работа иммунной системы. Регулируется производство сигнальных молекул, активность иммунных клеток и формирование иммунологической памяти. Хронический недосып негативно сказывается на иммунном ответе и повышает активность воспалительных процессов. Сон управляет и гормональным расписанием. В первые часы ночи особенно активно выделяется гормон роста, участвующий в восстановлении тканей и обмене веществ. Недостаток сна затрагивает даже систему контроля аппетита и обмен глюкозы. После нескольких ночей недосыпа может снижаться чувствительность тканей к инсулину, а высококалорийная пища становится привлекательнее. Мы воспринимаем сон как отсутствие активности главным образом потому, что сами в этот момент почти ничего не замечаем. Для организма же ночь – это отдельный режим работы, без которого дневной режим постепенно начинает давать сбои.
0: Продолжительность жизни на Business FM. Наизусть. Антон Палыч Чехов.
2: Стать писателем очень нетрудно. Нет того урода, который не нашел бы себе пары. И нет той чепухи, которая не нашла бы себе подходящего читателя.
0: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 16 часов 58 минут. Студия Олеся Потапова. Посол России Владимир Барбин вызван в МИД Дании по обвинению в причастности России к инциденту в аэропорту Лейпцига. Дипломат отверг эти обвинения. Ранее аналогичный дипломатический протест был заявлен послу России в Чехии, а не Пономарёвой, в знак солидарности с Германией. Полиция Лейпцига сообщила в начале августа, что обнаружила дрон со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. ФРГ возложила ответственность на Россию. Москва назвала обвинение провокацией. Президент Владимир Путин заявил об отсутствии у Германии доказательств угрозы со стороны Москвы и связал обвинение в адрес России в инциденте с дроном в Лейпциге с тяжелым внутриполитическим положением в Германии. Московский юридический университет имени Кутафина опроверг информацию о возможной утечке персональных данных студентов и преподавателей. Доказательств утечки не выявлено. ВУЗ работает в штатном режиме, заявили в университете. Как сообщали ранее некоторые СМИ, в сеть попала личная информация, в том числе фотографии, номера телефонов сотрудников МГУА и студентов. Премьер-министр Бельгии Барт де Вивьер не смог вручить премьеру Индии Нарендре Моди подарок в виде шоколадной триумфальной арки ворота Индии. Она растаяла из-за жары. Об этом де Вивьер сообщил на пресс-конференции в Дели. По его словам, копия была выполнена из лучшего бельгийского шоколада. Однако, в отличие от реальной арки, которая простояла почти 100 лет, шоколадная версия не пережила поездки в Индию. Тем не менее, глава правительства сообщил, что есть еще одна копия и пообещал найти способ, как доставить ее премьер-министру. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Практически 17 часов в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. О переговорах с Украиной в контексте угроз Киева в адрес гражданской авиации, о слухах

0: слухах про грядущую национализацию объектов критической инфраструктуры, об упрощенной системе госзакупок для школ через маркетплейсы и о том, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива. Владимир Путин выступил с серией заявлений на Восточном экономическом форуме. Евросоюз готовит торговые льготы для Армении. В планах отмена пошлин почти на весь экспорт овощей и фруктов и напитков. В ответ страна должна открыть свой рынок для европейских товаров. Почему многие в Армении отнеслись к этой новости со скепсисом и воспринимают ее как скорее пиар-акцию? Гостиничный бизнес в Петербурге подсчитывает убытки от провального летнего сезона. Ательеры рассказали Бизнес ФМ, что продажи были крайне низкими, и некоторые задумались о закрытии бизнеса. Что пошло не так и почему? Об этом и многом другом в эфире Бизнес ФМ. Договориться о переговорах между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Все остальные страны могут только помогать, заявил на пленарной сессии ВФ Владимир Путин. Президент отметил, что шансы на урегулирование есть, хотя угроза атак на гражданские воздушные суда осложняет диалог. И хотя роль США и Китая в посредничестве велика, в первую очередь договариваться должны непосредственные стороны конфликта, подчеркнул Путин. Планов по национализации критической инфраструктуры нет, заявил президент. Для бизнеса лишь ввели новые обязательства по защите предприятий. Предприятий от атак. На НПЗ осталось провести около 10% ремонтных работ, их завершат в ближайшее время. И в контексте атак на предприятия и склады, и пока идет СВО, остается в первую очередь укреплять систему ПВО, подчеркнул президент. Он заметил, что прошедшей ночью были 3 атаки на НПЗ, и все были отбиты. На вопрос, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива, Владимир Путин ответил: нужно быть готовыми ко всему. Вновь отвечая на вопрос о мобилизации, президент заявил, что нет такого сценария, при котором она бы потребовалась. Это лишь информационная атака со стороны противников в преддверии выборов в Госдуму. Сделал президент и другие заявления.
1: О перспективе мирных переговоров.
2: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание, всячески способствует тому, чтобы проблема была решена и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но, в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Но есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
1: Об атаках на российские НПЗ и склады.
3: Почему вот мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. В этом смысле мы ошиблись. Противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим чисто гражданским объектам. Мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффект. Ну и ремонтная работа проводится, где-то 10% осталось провести. Цены на нефть подросли, выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в нашей компании есть.
1: Об указе о защите критической инфраструктуры и национализации.
4: Не было совершенно ни в каких-то там планах национализации. Вообще, в мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег вот из нефтегазовой сферы позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройство специалистов по защите своих предприятий.
1: О мобилизации.
4: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат.
0: Отвечая на вопрос об экономическом положении России, Путин заявил, что ключевая задача – создать условия для нового инвестиционного цикла и не допустить переохлаждения экономики. Он назвал решение по ключевой ставке сознательным. Слежение частных инвестиций президент связал с политикой ЦБ, при этом отметил, что инфляция снизилась.

0: до 6,3%, а угрозы гипервсплеска удалось избежать. Правительству ЕЦБ удается проходить между Сциллой и Харибдой в экономике, сказал президент. И добавил, что рост экономики страны продолжается, и, может быть, он будет выше прогнозных 0,6%. Какие заявления президента обращают на себя внимание и о чем это говорит? Комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
1: Самый острый вопрос, это, конечно, по Украине. Всякое слово, которое бросает российский президент, оно заслуживает пристального внимания. Не появились ли какие-то новые нюансы? Пока сенсаций нет, но, тем не менее, мир продолжает к этому прислушиваться. Тем более, что новое вводное появилось, это заявление президента Украины о намерении закрыть российское небо для гражданской авиации. Путин назвал это политикой государственного терроризма, но по поводу конкретных ответных мер ничего

0: Евросоюзе и сложно конкурировать, получается.
1: Да, мы видим, как Европейский Союз защищает своих производителей. Достаточно вспомнить вот этот скандал с украинским зерном в Европу, и причем против украинского экспорта выступали те страны, которые больше всего поддерживают Украину, я имею в виду Польшу, например. Вот эти шаги, в принципе, в перспективе могут принести какой-то результат, но не в краткосрочной, особенно перспективе, и сейчас больше смахивают на такую пиар-акцию с целью поддержать действующие армянские власти вот в их противостоянии с Россией.
2: Айк Халатян, руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив. Напомню, весной Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении и ограничил импорт овощей и фруктов. Это объяснялось несоблюдением фитосанитарных норм. Была приостановлена также продажа нескольких коньяков и ограничены поставки рыбы. Армянские фермеры протестовали из-за того, что не могут найти рынок сбыта помидоров и огурцов. Местные заводы отказывались от закупок овощей, ссылаясь на сложности с экспортом в Россию. Решение ЕС о торговых преференциях для Армении выглядит как геополитический и геоэкономический ответ Брюсселя Москве, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Ниизи Ниязов.
3: Ну, это и есть геополитический и даже геоэкономический ответ Москве. После того, что все случилось с ограничением доступа армянских товаров на российский рынок, очевидно было, что Армения будет искать какие-то варианты, и ставка делалась в том числе на взаимодействие с западными странами, и мы видим,

0: И за август показатель увеличился примерно на 2%, пишет ГиперНН. Быстрее всего дорожало жилье в Сормовском районе на 2,7%. В результате стоимость квадратного метра здесь достигла 140 тысяч рублей. Активно росли цены и в Автозаводском районе, где квадрат прибавил 2,5% и стал оцениваться в 146 тысяч рублей. Сопоставимыми темпами дорожали квартиры в Московском районе и достигли 149 тысяч. В верхней части города цены увеличивались чуть менее интенсивно. При этом Нижегородский район по-прежнему остается самым дорогим. 220 тысяч рублей за квадратный метр. Одним из факторов, поддерживающих интерес к готовому жилью, может быть ситуация на первичном рынке. Льготная ипотека становится более адресной, а стоимость квартиры в новостройках остается существенно выше цен на вторичное жилье. В этих условиях часть покупателей может предпочесть готовую квартиру как более понятный вариант. Не нужно ждать окончания строительства и тратить дополнительные средства на ремонт, отмечают аналитики. Министерство региональной безопасности Нижегородской области объявило закупку на поставку легкового автомобиля. Информацию разместили на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта – 9,4 миллиона рублей. Поставка должна быть выполнена в течение 60 календарных дней со дня подписания документа. Победителю торгов необходимо поставить легковой автомобиль белого цвета тип «Универсал» с 7 посадочными местами и бензиновым двигателем. Требуемая комплектация включает в том числе круиз-контроль, усилители руля, подогрев передних сидений, обогрев ветрового стекла, кондиционер, мультимедийную систему с дисплеем, бортовой компьютер и не только. Поставленный автомобиль должен быть этого года выпуска. В медучреждениях Нижегородской области с помощью платформы МосМедИИ проанализировано около 65 тысяч цифровых снимков, сообщил губернатор Глеб Никитин. Клиники используют 9 сервисов искусственного интеллекта для анализа данных рентгенографии, флюорографии, маммографии и компьютерной томографии. По словам главы региона, почти в половине случаев система помогла выявить патологии головного мозга, позвоночника, органов грудной клетки и молочных желез. Для врачей использование ИИ-сервисов является инструментом поддержки принятия решений. Система подсвечивает подозрительные участки на снимках и берет на себя рутинные измерения, что позволяет специалистам сосредоточиться на аналитической работе. Большинство снимков обрабатывается в течение 5 минут, при этом для регионов доступ к платформе предоставляется бесплатно. В России вступили в силу новые правила перевозки животных и багажа в такси. Приказ Минтранса будет действовать до сентября 32 года. Теперь в легковом такси официально разрешается привозить собак в намордниках при наличии поводков и подстилок. При этом страна, предоставляющая автомобиль, вправе устанавливать дополнительные требования к провозу животных, если они не противоречат законодательству, сообщают аргументы недели. Мелких домашних животных и птиц можно привозить только в закрытых контейнерах с глухим дном, но обеспечивающих доступ воздуха. Что касается провоза багажа, то теперь таксопарки могут самостоятельно устанавливать требования к размерам, количеству и способам размещения ручной клади. Запрет на перевозку зловонных и опасных веществ сохраняется. В Нижегородской области растет спрос на подработку. С начала года жители региона создали или обновили 139,5 тысяч резюме для поиска дополнительной занятости, тогда как работодатели разместили всего 2,5 тысячи соответствующих вакансий, сообщили в HeadHunter. Больше половины нижегородцев уже имеют дополнительный заработок. Особый интерес к такому формату проявляют опытные специалисты в возрасте 35-54 лет. В лидерах спроса курьеры, мерчендайзеры, комплектовщики онлайн-заказов, бариста, официанты и кассиры. Развитие события на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и плюс 13 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 16. Днем также ожидаются осадки и 20 градусов выше нуля.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 3 сентября. Доллар 86 рублей 99 копеек, евро 100 рублей 82 копейки. Курс китайского юаня 12 рублей 92 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Меры господдержки для продавцов Wildberries, пострадавших из-за атак беспилотников, могут распространить и на другие маркетплейсы, в том числе Озон. С таким предложением выступил замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Сейчас пострадавшие продавцы Wildberries могут получить отсрочку по налогам и страховым взносам. Для них также приостанавливают налоговые проверки. Поддержка положена компаниям и предпринимателям, у которых ущерб превысил 5% годового дохода. Распространить эти меры на продавцов Озон ранее попросило объединение «Опора Россия». В Минэкономразвитии также заявляли, что готовы проработать такую возможность после обращения маркетплейса. Росприроднадзор нашел нарушение Арзамасского водоканала. По итогам внеплановой проверки выяснилось, что коммунальное предприятие сбрасывает недостаточно очищенные стоки в реку Теша. Нарушение также выявили в области обращения с

0: отходами. По данным Росприроднадзора, водоканал превысил нормативы образования ила. От биологических очистных сооружений размещают его без лицензии на иловых картах, которые не включены в госреестр объектов размещения отходов. Кроме того, на предприятии нашли нарушения в части охраны атмосферного воздуха. По итогам проверки в отношении юридического и ответственных должностных лиц составили протоколы. Водоканалу выдали предписание об устранении нарушений. Также ведомство рассчитывает размер ущерба, причиненного водному объекту. С начала года в Нижегородской области открылись 4 новых малых и средних предприятия, специализирующихся на выпуске беспилотных авиационных систем. Общее количество таких компаний в регионе достигло 25, что позволило области войти в десятку лидеров среди субъектов России по этому показателю, сообщает корпорация малого и среднего предпринимательства. На долю МСП сегодня приходится 72% всех производителей беспилотников в России. За последние 3 года количество таких компаний в сегменте увеличилось вдвое, а за 5 лет почти в 3 раза. В отрасли на текущий момент заняты почти 10 тысяч человек. По словам экспертов, меры господдержки позволяют компаниям оперативно привлекать льготное финансирование для перехода от этапа испытаний к серийному производству. На данный момент около 1/3 малых предприятий в этой сфере уже воспользовались доступными инструментами поддержки. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса. Range Rover на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Range Rover и его перспективах.
1: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 км. Разгон до 100 км в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
2: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Maybach или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через 1.5 года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль — некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума, с производства снята, но, тем не менее, зеленая повестка будет соблюдена производителем.
1: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще 2 года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и 2 электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
3: Range Rover — модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классические, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
1: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми, а в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Цена базовая — 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5. Это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого. Потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну и, соответственно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов во всех смыслах самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
1: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так: «Я уже все всем доказал». Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос: как его обслуживать в российских условиях? Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover 2 машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
7: 3 и 4 сентября в Нижнем Новгороде пройдет 26-й рекламный форум. Поговорим о рекламе и маркетинге, региональном радио и телевидении, о будущем наружной рекламы и росте региональных брендов. Обсудим тренды развития рекламы в социальных сетях и применение искусственного интеллекта. Участие бесплатное. Регистрация обязательно на сайте Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. Для лиц старше 16 лет.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Полезные книги.
0: В жизни не существует высшего наслаждения, чем наслаждение, которое испытываешь от преодоления трудностей, достижения новых успехов, созревания новых желаний и их исполнения. Дэвид Аллен «Как привести дела в порядок». Дэвид Аллен – один из самых влиятельных теоретиков продуктивности. Более 20 лет работает консультантом по менеджменту и персональным тренером менеджеров высшего звена. Люди часто жалуются на нехватку времени и на собственную неорганизованность. Однако организованность – это не врожденная способность, а навык, которому можно научиться. В своей книге Дэвид Аллен рассказывает о простых методиках, ориентированных на повышение эффективности. Автор утверждает, что главное – умение расслабляться. От него зависит ваша продуктивность. Сознание должно быть ясно, а мысли упорядочены. Из книги вы узнаете, как отделять важные дела от второстепенных, как правильно ставить цели и определять приоритеты, как повысить личную организованность, как планировать и экономить время. Полезного чтения! И помните, ваша жизнь и ваша работа состоят из результатов и действий. Дэвид Аллен. Как привести дела в порядок.
8: Полезные книги на Business FM.
5: Слова, проверенные делом. Память о смерти – лучший способ избежать мысли о том, что вам есть что терять. Вы уже голый. У вас больше нет причин не идти на зов своего сердца. Быть самым богатым человеком на кладбище для меня не важно. Ложась спать, говорить себе о том, что сделал что-то прекрасное – вот что действительно важно. Стив Джобс. Пионер эры IT-технологий. Основатель Apple.
8: Слова, проверенные делом. На бизнес.
5: Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: Москва 17:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские военные поразили в Черном море 2 судна с вооружением и боеприпасами. Как сообщила Минобороны, это сухогруз, а также перевозивший военное имущество контейнеровоз. Верховный суд оставил без изменений первый приговор Тимуру Иванову. Об этом сообщил его адвокат. Экс-замминистра обороны получил 13 лет колонии за растрату при покупке паромов для Керченской переправы и вывод почти 4 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц». Детский велофестиваль в Москве перенесут из-за ожидающейся непогоды. Столичный департамент транспорта сообщил, что велофестиваль перенесен с 5 на 13 сентября. В выходные, по данным метеорологов, ожидаются ливни, сильный ветер и заметное похолодание. В связи с переносом временное перекрытие 5 сентября на Цветном бульваре отменяются. Мошенники выманивают данные москвичей под видом опросов и выплат ко дню города, сообщает ТАСС. Аферисты рассылают сообщения от имени госуслуг и МФЦ, затем просят перейти по ссылке и ввести данные или назвать код из банковского приложения. Почти половина жителей Петербурга позитивно относятся к роботам-доставщикам. По данным ВЦИОМ, еще 30% относятся нейтрально. Главными плюсами технологии больше половины петербуржцев считают возможность доставлять товары в любую погоду и отсутствие неловкости при заказе небольшой доставки или в плохую погоду. Еще 48% говорят, что им просто интересно пользоваться новыми технологиями. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
10: 17.30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Пострадавшие от ударов ВСУ бизнес могут на год освободить от проверок. С такой инициативой выступил генпрокурор России. В списке предложений также отсрочка по обязательным платежам и льготный период для погашения кредитов. Насколько это упростит жизнь бизнеса, мы спросили у предпринимателей. Германия хочет ввести новые ограничения при выдаче туристических виз россиянам и призывает к этому же другие страны Евросоюза. Общий посыл – поездки граждан России не могут продолжаться в прежнем формате. О каких дополнительных барьерах может идти речь? Арктик Уголь оспорит арест судна профессора Молчанов на Шпицбергене. Его задержали по требованию украинского «Нафтогаза» в рамках дела о взыскании 4 миллиардов долларов за утраченные активы в Крыму. Каковы шансы российской стороны добиться пересмотра решения об аресте судна? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Генпрокурор Александр Гусан предложил ввести в следующем году мораторий на проверки бизнеса пострадавшего от атак БПЛА. Кроме того, считает он, для предпринимателей можно установить льготный период для погашения банковских кредитов без ухудшения кредитной истории и дать отсрочку по обязательным платежам и налоговой отчетности. Об этом Гусан заявил, выступая на Восточном экономическом форуме. Мы спросили у пострадавших предпринимателей, что они думают о таких мерах поддержки.
8: Бизнес говорит.
11: Максим Попов – владелец компании, занимающихся продажей товаров на маркетплейсах. Его бизнес понес потери из-за атак на склады Wildberries.
12: Я считаю, что, конечно, возможно, части крупных селлеров это поможет. Немножко меньше текущей будет нагрузки, немножко меньше каких-то опасений. Но при этом, конечно же, большинству селлеров это никак не скажется, потому что отсутствие проверок, по сути, никак не меняет состояние финансового продавца. То есть у продавцов сгорели деньги внутри товара, которые... И им нужно эти деньги как-то себе вернуть. Плюс сейчас есть большая проблема в том, что очень крупные задержки с выплатами на маркетплейсе, и поэтому вот эту проблему сейчас нужно продавцам решать срочно.
13: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться такой мерой?
12: Вот так же, как отсрочка по налогам, так же и вот эти условия по кредитам, это, по сути, такая замедленный яд, который для многих будет только хуже, потому что через какое-то время это все равно нужно будет выплатить, и дело все в том, что на практике пока и банки, и любые финансовые организации, пока в основном отказывают продавцам в любых кредитах и подобных продуктах. Я однозначно считаю, что это такая очень поверхностная помощь, вот такой мораторий. Реальная помощь, которая потребовалась бы, очень помогло бы селлерам это отложить, например, на некоторое время, чтобы при ввозе товара не нужно было платить таможенные платежи и НДС. Пострадавшие деньги в товаре, они крупные, и хотя бы частично, если государство отменит на соизмеримую сумму НДС и таможенных платежей, то продавцам будет проще. Интересные есть кейсы, я встречал партнеров, когда они ввезли товар, но у них был ввезен товар по принципу отложенного НДС, то есть им позже нужно платить НДС. Так вот, они привезли товар, отгрузили его на маркетплейс, товар сгорел, а сейчас их просят за этот сгоревший товар уплатить НДС.
11: Галина Ворожбит, селлер, производитель детской одежды торговой марки «Дашенька».
14: Вот в этой части освобождения от проверок и предоставления отчетов я не вижу смысла не предоставлять отчеты. Их все равно нужно сдавать. Поэтому с отчетами, мне кажется, это бессмысленно.
13: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться этой мерой?
14: Вот смотрите, тут, наверное, надо разработать какой-то единый механизм для всех банков. Потому что, насколько я сейчас знаю от своих знакомых, в одном банке одни правила, в другом другие. Кто-то увеличивает сроки этого кредита, кто-то снижает проценты. Но было бы здорово, если бы можно было хотя бы остановить начисление процентов, допустим, на 6 месяцев. Потому что по себе знаю, сейчас положение очень тяжелое. Да, если у меня был раньше Wildberries, детский мир и собственный сайт, сейчас у нас Wildberries откололся, у меня сгорело, наверное, процентов 90 от того, что было у них. Соответственно, упал оборот. Если оборот упал не на 90%, да, а на 75%, но денег мне лично не хватает. И вот мы сейчас сидим с командой и думаем, что делать. То ли зарплату платить, то ли ткань покупать, чтобы люди продолжали работать. Ну, или кредиты, да, потому что кредиты тоже есть. Поэтому разработать единый механизм для всех банков и оптимально, мне кажется, было остановить платежи все-таки хоть на какое-то время.
11: Дмитрий, селлер на маркетплейсах, продает товары из категории красоты.
15: Любые послабления для бизнеса в этот нелегкий период, я считаю, большим плюсом. Мы, слава богу, за нашу многолетнюю историю проверки не попадали. Я считаю, что у нас отличная бухгалтерия, и все справляется как положено в рамках законодательства. Но, тем не менее, я понимаю, что вот эти любые отвлечения руководителя или менеджмента компании на запросы, даже простые запросы, это уже большая потеря времени. Поэтому я однозначно приветствую это решение в любых его проявлениях. Но я не могу все-таки это отнести как поддержка бизнеса. Это, скажем так, просто... Ребята, занимайтесь делами, мы вас сейчас пока дергать не будем. Но вот в таком формате я расцениваю. Но все-таки вот поддержка, в моем понимании, это абсолютно другое. Все-таки это возмещение потерь.
10: Выступая на Восточном экономическом форуме, глава Генпрокуратуры также заявил, что ущерб от экономических преступлений в России за полгода вырос в 2 раза, а сумма ущерба сравнима с бюджетом одного российского региона. По его словам, за первое полугодие текущего года она достигла суммы в 328 миллиардов рублей. При этом показатели возмещения ущерба упали. Если в прошлом году удалось вернуть почти 40%, то в этом только 8%. Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. Поездки российских граждан не могут продолжаться в прежнем формате, заявил представитель МИДа страны Мартин Гизе. По его словам, европейские страны применяют действующие визовые ограничения с разной степенью строгости, и Германия намерена обсудить с членами ЕС общее ужесточение правил. Глава европейской дипломатии Кала Калас утверждает, что инициатива Германии получила широкую поддержку на встрече министров иностранных дел ЕС. Правда, окончательного решения, как именно изменят порядок выдачи виз, пока нет. Насколько сложно получить визу в Германии сейчас, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи-Виза» София де Фасе Аксютина.
16: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульства подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать. Поэтому эта мысль не нова. Но, безусловно, немцы могут, конечно же, вводить какие-то дополнительные ограничения. В целом, если говорить про немецкие визы, то требования к оформлению немецкой шенгенской визы довольно жесткие. Требуются специфические выписки из банка, подтверждение рабочего стажа и так далее. Фактически это делает невозможным оформление шенгенской визы без специального приглашения. Только если есть приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя, тогда в целом это возможно, оформление визы именно в Германию. То есть я хочу сказать, что и так, по сравнению с другими шенгенскими странами, которые еще продолжают оформлять визы для россиян, требования именно немецкого консульства довольно жесткие.
17: А вот вы говорите, что специфические справки из банков, но они вроде всегда стандартные.
16: Да, требуются выписки из немецких банков. Согласитесь, не каждый заявитель может похвастать счетом в Германии.
17: Вся Европа, как вы думаете, может последовать, ну, вот этой тенденции, ну, чтобы как-то прямо значительно ограничить и квотировать выдачу виз России?
16: Но я думаю, что все движется именно в этом направлении.
10: София де Фасе Аксютина, агентство «Еврорезидент Изи-Виза». Поддержат ли другие страны ЕС эту инициативу, рассуждает миграционный эксперт, кандидат юридических наук Александр Захаров.
18: Выдача виз — это сугубо личное дело каждого государства-члена ЕС и Шенгена. Если говорить об усилении общей позиции внутри Европейского Союза, это, конечно же, тоже возможно с точки зрения решения вопросов, касающихся внешней политики. Существует механизм принятия решения, требующий единогласия всех государств-членов ЕС, поэтому сейчас даже те желающие, которые хотели бы изменить порядок, это сделать тоже не могут. Принимать решения в рамках данного направление возможно только конкретно каждому государству-члену ЕС.
19: Существует практика выдачи виз не шенгена, а национальной визы, что ограничивает возможности передвижения заявителя. Если говорить о том, кто больше всего отказов сейчас оформляет в отношении россиян и белорусов, это, конечно же, Греция.
10: Александр Захаров, миграционный эксперт. Глава МИД России Сергей Лавров на полях Восточного экономического форума сегодня сообщил, что филиалы Института Гёте в России будут закрыты. Это ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине. В МИД ФРГ, напомню, объясняли эту меру реакции на попытку атаки БПЛА в аэропорту Лейпцига, ответственность за которую Берлин возложил на Москву. При этом Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи, но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков. На этом фоне прозвучало заявление главы службы разведки и безопасности Дании. Эмиль Грейсхольм в эфире датского телеканала ДР заявил, что якобы служба располагает информацией о подготовке российскими спецслужбами диверсии против ряда предприятий. Арктик Уголь оспорит арест судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене. Юристы Треста готовят правовой ответ, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Норвежский Минюст подтвердил, что Россия может запросить пересмотр дела. Российское посольство в Норвегии расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права и заявило, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда. Москва требует от Осло выполнения обязательств по договору о Шпицбергене 1920 года. Судно «Профессор Молчанов» арестовали по требованию украинского «Нафтогаза». Так компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. Сейчас судно стоит в порту Баренцбург. Ему запрещено выходить в море. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил на ВЭФ, что экипаж безопасности, а российская сторона уже назвала арест пиратством. Комментирует адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин.
20: В силу Парижского договора 1920 года Норвегия распространяет свой полный суверенитет над Шпицбергеном. Там возможно освоение экономическое, хозяйственное участием других стран. Еще Норвегии запрещено иметь там военные базы. В Норвегии довольно укороченный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных третейских арбитражных решений, вынесенных иными арбитражными учреждениями. «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил признать привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт первопричину вот этого ареста в апелляцию и в апелляции уже по существу привести свои доводы.

0: 2-3-9-3-7. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль. Агат. Покупай выгодно.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
2: Курс истории. Или история курса.
3: Считается, что первые монеты на территории Норвегии были отчеканены в конце X века, а первые банкноты появились в обращении в 1695 году. И эмитировало их не государство, а предприниматель Тор Молен. Правда, норвежцы тогда оказались не готовы отказаться от серебра в пользу непонятной бумаги. С 1875 года Норвегия вступила в Скандинавский валютный союз наряду с Данией и Швецией. Их общая валюта получила название «крона». Через 40 лет союз распался, и крона у каждой из стран оказалась своя. В 1949-м норвежскую крону привязали к американскому доллару в соотношении 7 к 1, а в 89-м был совершен переход к плавающему курсу. Один из самых сильных обвалов норвежской валюты случился во время мирового кризиса 2008 года, когда за доллар давали 20 крон, однако уже в 2012-м почти 6 крон. Сегодня американский доллар стоит немногим более 8 норвежских крон.
2: Курс истории или история курса на Business FM.
1: Компании и корпорации.
4: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
4: Акции «Газпрома» выросли более чем на 2% после новостей о переговорах по газопроводу «Сила Сибири-2». Проект недавно получил новое название «Сила Байкала». Россия и Китай продолжают обсуждать маршрут газопровода и условия поставок. 4 сентября проект планируют обсудить на российско-китайской межправительственной комиссии. Мощность будущего газопровода должна составить 50 миллиардов кубометров газа в год.
5: Отчеты и планы.
4: Apple готовит возможность использовать один телефонный номер сразу на двух айфонах. Функция iPhone Handoff появится в iOS 27. Основной номер останется на главном iPhone, а на втором появится дополнительная eSIM с тем же номером. Для работы функции потребуется поддержка мобильного оператора. iOS 27 ожидается до конца сентября. Airbus обнаружила дефекты хвостовой части самолетов A330neo, из-за чего их поставки почти остановились на 3 месяца. Компании пришлось проводить дополнительные проверки во время производства. В июне и июле компания не передала клиентам ни одного такого самолета, а в августе только один. Airbus заявила, что причину проблемы уже нашла и поставки возобновлены. Компания называет дефекты единичным случаем. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
6: .47 в Москве. Вы слушаете Business FM. На Дальнем Востоке протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через отечественные маркетплейсы. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах. Разрешающий это федеральный закон вступает в силу с 1 октября, сообщил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По словам президента, закон позволит пока в формате эксперимента активнее использовать платформенные решения для госзакупок в регионах и на местах. Это в перспективе коснется не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех субъектов России. Путин заявил, что планируется провести микрореформу, которая позволила бы многим учреждениям напрямую закупать то, что им нужно, без всяких проволочек. И если это делать через маркетплейсы, как сказал президент, это минимизирует риски, связанные с возможной микрокоррупцией. Мы спросили у директоров школ, что они думают об этом нововведении.
7: Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов.
8: Это замечательная инициатива. Безусловно, это во многом упростит процедуру закупки для нужд образовательных организаций, потому что они постоянно меняются. Это очень динамичные процессы. И нужно сиюминутное решение, а проходить через длительные конкурсные процедуры, это, знаете, уже, как говорится, получить вчера, а не то, что нужно сегодня. Поэтому здесь эта история про, с одной стороны, упрощение, с другой стороны, наши уважаемые поставщики должны всегда помнить о том, что они обеспечивают главную ценность нашего государства, детей. И качество товаров, и качество услуг, которые предоставляются детям, должны быть максимально высокого качества. Президент, правительство Российской Федерации готово сделать так, чтобы все процессы в Российской Федерации были максимально прозрачными и удобными. И для тех, кто производит и поставляет, и для тех, кто пользуется.
9: Сейчас как закупки осуществляются и практически насколько?

0: 44-й федеральный закон. Это конкурентные закупки через аукционы, либо запросы котировок, либо они осуществляются через электронные магазины, но редким случаем, потому что имеются определенные ограничения, и не все на эти электронные магазины выходят. Хотя, если товар представлен на той или иной площадке, почему бы не купить, минуя посредников, которые с этой площадки товар купят, и потом через 44-й федеральный закон соответствующим увеличением цены предоставят пользователю, в данном случае образовательной организации.
1: Директор лицея НИУВШ Валерий Позынин.
2: Школа сейчас осуществляет закупки по 44-му федеральному закону. Там все понятно и все уже привыкли, но это довольно трудоемко. Поэтому если действительно будет какое-то упрощение и возможность на маркетплейсах закупать хотя бы небольшие важные мелкие вещи, это должно упростить работу контрактных служб. Трудозатраты при проведении закупок довольно серьезные. То есть я понимаю, с чем это связано. Есть действительно гарантия определенная того, что исключена коррупция, все это понятно, но мы за это платим большой трудоемкостью закупочных процедур. Кажется, есть ход к тому, чтобы часть закупок можно было сделать быстрее и проще.
3: Владимир Путин. Навоев также заявил, что на Дальнем Востоке начнут отрабатывать перевозки гражданских грузов с помощью беспилотников на малых высотах. Этим будут заниматься Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры. Для этого в регионе с 1 января следующего года введут особый правовой режим для дронов.
4: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Леш, приветствую тебя.
5: Добрый вечер.
3: Ну что, рубль падал, а тут вот взбодрился и пошел в рост.
5: Ну, пока так, в легкую взбодрился, скажем, не сильно растет. Но, тем не менее, были новости, которые поспособствовали такому развитию событий. И новости от Министерства финансов, новые параметры бюджетного правила. И с 7 сентября гораздо меньше будет тратить Министерство финансов Российской Федерации на покупку валюты. Это будет всего лишь 2,5 миллиарда в день. Такой ежедневный рублевый эквивалент этих покупок. Ну, 2,5 миллиарда это, конечно, с одной стороны мало, с другой стороны тоже будет влиять на рубль. Но это, конечно, несравнимо с тем, что сейчас. Сейчас Минфин тратит ежедневно 6,5 миллиардов на покупку валюты. Таким образом, если берем операции Банка России, уже, конечно, получаем финальную цифру, которая будет фигурировать на московской бирже, это около 2 миллиардов. То есть 2 миллиарда будет тратить Банк России 7 сентября по 6 октября на покупку валюты. Сейчас тратит около 6 миллиардов. В 3 раза покупка валюты, объем покупки сократится. Да, новость хорошая для рубля, конечно, учитывая, что в принципе довольно высокие были покупки. Но, тем не менее, мы видим, что спекулянты даже не спешат закрывать позиции. Да, конечно, там часть позиций закрыли, но спекулятивная игра может продолжиться против российского рубля с учетом того, что все-таки сейчас валюты нужно больше, прежде всего, импортерам, в том числе и для закупки топлива за рубежом. Вот этот фактор пока будет влиять на российский рубль и, скорее всего, будет влиять в первую очередь. Ну, фактор цен на нефть тоже, конечно, влияет, хотя мы наблюдали рост цен и падение российского рубля в последнее время. Во всяком случае, на текущей неделе, я напомню, что накануне китайский юань преодолел 13 рублей впервые с 2025 года, и вот момент рынок, конечно, зафиксировал, хотя было много аналитики относительно того, что сильно выше 13 сейчас нет фундаментальных факторов расти китайской валюте. Может быть, так оно и есть на самом деле. Пока 12 рублей 90 копеек стоит китайская валюта к текущему моменту на московской бирже. Что касается американского доллара, он тоже, конечно же, скорректировался. Но посмотрим прежде всего на однодневный фьючерсный контракт. В текущих условиях довольно ликвидный, скажем, биржевой инструмент, на который стоит обращать внимание. Даже в первую очередь, я бы сказал, стоит обращать внимание. И 0,5% теряет доллар США, стоит 86 рублей 65 копеек. Вчера доллар США, напомню, торговался выше 87. Так что здесь все, в общем-то, неплохо складывается пока для российского рубля. Ну, посмотрим. Это, опять же, технический момент, либо действительно некий разворот в рубле мы увидим. Хотя и рост рубля тоже сейчас ждать не приходится. Цены на нефть 96,5 долларов за баррель, если рассматривать смесь Brent. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет слишком долгой вот эти последние боевые действия. Ну, видимо, не верит уже рынок Трампу. Нефть продолжает расти.
4: Капитал на бизнес FM. Реклама.
6: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 11, 12, 13, 15 и 22 сентября. Студия театрального искусства. Спектакль «Дыра». Новая постановка Сергея Женовача по пьесе Александра Галина следует гоголевской анекдотической традиции. Озорное действие разворачивается в маленьком провинциальном городке, как фантасмагория, показанная глазами рассказчика, бывшего студента-философа. В ролях Александр Николаев, Вячеслав Евлантьев, Варвара Насонова, Глеб Пускипалис. Подробнее на sti.ru. 16+.
8: Первые в деле.
9: Первым домом высокой моды считается House of Ward, открытый в Париже в 1858-м Чарльзом Фредериком Вортом. Он первым стал организовывать модные показы и пришивать на одежду именные ярлыки. Модный дом Ворта проработал до 1952 года.
8: Первые в деле. На Business FM.
9: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ущерб от экономических преступлений в России за первую половину года вырос вдвое. Если в первом полугодии прошлого года было похищено 126 миллиардов рублей, то в этом году уже 328 миллиардов. Такое заявление сделал генпрокурор России Александр Гудсан. По его словам, сумма сопоставима с бюджетом целого региона России. Гудсан заявил, что уровень возмещения ущерба резко упал с 40% в прошлом году до 8% в этом. Он потребовал разобраться, почему статистика так сильно ухудшилась. В Озоне опровергли слухи о росте цен из-за атак украинских дронов на склады компании. В официальном заявлении говорится, что в соцсетях активно обсуждают повышение цен из-за проблем с логистическими центрами. По данным Озон, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для покупателей снизилась на 3,5%. До этого, с 17 июля по 20 августа, цены оставались стабильными. Самолет, летевший из Нижнего Новгорода в Анталью, совершил вынужденную посадку в Минводах из-за сломанных туалетов. Уборные внезапно вышли из строя сразу же после набора высоты. Командир воздушного судна доложил диспетчерам о критической ситуации на борту. В итоге было принято решение садиться на запасной аэродром в Минводах. Посадка прошла без инцидентов. Спустя 8 часов за пассажирами отправили резервный борт из Москвы. Совет Международной Федерации Лыжного Спорта и Сноуборда одобрил увеличение частоты проведения чемпионатов мира по лыжным гонкам. Об этом сообщается на официальном сайте организации. Отмечается, что начиная с 2032 года турниры будут проходить не только по нечетным годам, но и в четные годы, не совпадающие с Олимпийскими играми. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
8: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Практически 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. О переговорах с Украиной в контексте угроз Киева в адрес гражданской авиации, о слухах про грядущую национализацию объектов критической инфраструктуры, об упрощенной системе госзакупок для школ через маркетплейсы и о том, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива. Владимир Путин выступил с серией заявлений на Восточном экономическом форуме. Германия хочет ввести новые ограничения при выдаче туристических виз россиянам и призывает к этому же другие страны Евросоюза. Общий посыл – поездки граждан России не могут продолжаться в прежнем формате. О каких дополнительных барьерах может идти речь? Гостиничный бизнес в Петербурге подсчитывает убытки от провального летнего сезона. Ательеры рассказали Бизнес ФМ, что продажи были крайне низкими, и некоторые задумались о закрытии бизнеса. Что пошло не так и почему? Об этом и многом другом в эфире Бизнес ФМ. Договориться о переговорах между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Все остальные страны могут только помогать, заявил на пленарной сессии ВФ Владимир Путин. Президент отметил, что шансы на урегулирование есть, хотя угроза атак на гражданские воздушные суда осложняет диалог. И хотя роль США и Китая в посредничестве велика, в первую очередь договариваться должны непосредственные стороны конфликта.

0: преддверии выборов в Госдуму. Сделал президент и другие заявления.
1: О перспективе мирных переговоров.
2: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание, всячески способствует тому, чтобы проблема была решена.

0: Народного терроризма.
1: Об атаках на российские НПЗ и склады.
2: Почему вот мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты, они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. В этом смысле мы ошиблись. Противник, к сожалению, думает иначе, и начал наносить удары по этим чисто гражданским объектам. Мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ, в общем и целом, оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимый результат и эффект. Ну и ремонтная работа проводится, где-то процентов 10 осталось провести. Цены на нефть подросли, выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в нашей компании есть.
1: Об указе о защите критической инфраструктуры и национализации.
3: Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Вообще в мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег вот из нефтегазовой сферы позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий.
1: О мобилизации.
3: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат.
4: Отвечая на вопрос об экономическом положении России, Путин заявил, что ключевая задача – создать условия для нового инвестиционного цикла и не допустить переохлаждения экономики. Он назвал решения по ключевой ставке сознательными. Снижение частных инвестиций президент связал с политикой ЦБ, при этом отметил, что инфляция снизилась до 6,3%, а угрозы гиперсплеска удалось избежать. Правительству и ЦБ удается проходить между Сциллой и Харибдой в экономике, сказал президент. И добавил, что рост экономики продолжается, может быть, он будет выше прогнозных 0,6%. Какие заявления президента обращают на себя внимание и о чем это говорит, комментирует политолог Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает».
5: Самый острый вопрос, это, конечно, по Украине. Всякое слово, которое бросает российский президент, оно заслуживает пристального внимания. Не появились ли какие-то новые нюансы? Пока сенсаций нет, но, тем не менее, мир продолжает к этому прислушиваться. Тем более, что новое вводное появилось, это заявление президента Украины о намерении закрыть российское небо для гражданской авиации. Путин назвал это политикой государственного терроризма, но по поводу конкретных ответных мер ничего не сказал. И без заявления о государственном терроризме я всегда говорил, что Путин с Зеленским никогда лично не встретится, если только не произойдет какой-нибудь совершенно неожиданный поворот. В том числе и для подписания мирного соглашения, которое пока тем более что и не просматривается. А контакты по линии спецслужб — это нормально, это понятно. И даже называлась ранее фамилия этого представителя украинских спецслужб Буданов, который экстремист и террорист, тем не менее с ним встречались и вели переговоры. Что тут, в общем, все по-прежнему. Поскольку форум был восточный, то там много было и про Дальний Восток, и про Арктику, так что там планы громадные и весьма амбициозные. Насколько их удастся выполнить в текущих условиях, вопрос открытый, там горизонты дальние. Из внутренней экономической политики, конечно, обращает внимание заявление на тему Центробанка и ключевой ставки. Можно предположить, что, в общем, это уже не первый намек, и эти намеки будут продолжены на то, что хорошо бы смягчить денежную политику Центробанка в пользу стимулирования инвестиций. Насколько именно политика Центробанка препятствует росту инвестиций, это вопрос для отдельного обсуждения.
6: Все-таки в связи с этими всеми заявлениями и касательно экономики, и касательно отношений с Украиной, что в ближайшее время ждать бизнесу и гражданам России?
5: Зима будет непростой.
4: Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». С 1 января следующего года на Дальнем Востоке запустят особый правовой режим для ускоренного тестирования новых технологий. Регион должен стать площадкой для обкатки беспилотников, промышленных роботов, телемедицины и искусственного интеллекта без бюрократии и множества согласований, подчеркнул президент. Также со следующего года введут единый преференциальный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Что будет с немецким шенгеном? Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. Поездки российских туристов не могут продолжаться в прежнем формате, заявили в МИД ФРГ. А глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что инициатива Германии

0: 400 тысяч. И во многом дело в том, что получить немецкую турвизу стало непросто. Например, справки с российского банковского счета не подходят. Принимаются только из банков, которые могут работать в ЕС. Фактически получить визу возможно только если иметь приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя. Но и это очень непросто, рассказывает жительница Германии Мария Волкова.
1: Мне кажется, сейчас один из самых сложных моментов для тех россиян, которые живут в Германии, чтобы сделать приглашение своим родителям, сестрам, братьям на туристический въезд в Германию, это то, что изменились правила внутри Германии о доходе, которым должен обладать человек, чтобы вообще пригласить к себе родственников. Очень повысили эту сумму. То есть у меня муж врач, он хорошо зарабатывает, поэтому без проблем сделал родителям моим этой весной приглашение. Но к нам просто обращались уже огромное количество знакомых, друзей, у которых работают и муж, там, и жена очень часто, и им не хватает дохода, чтобы пригласить родителей. И они вот просят, например, знакомых, вот как нас, сделать приглашение. А, кстати, мой муж уже не может, вот он пригласил моих родителей, он же не может пригласить кого-то. Если вдруг ты мать-одиночка, развелась с своим супругом, и ты хочешь пригласить родителей из России, то я так понимаю, ты вообще это сделать сейчас не можешь. Тебе скажут, что тебе не хватает дохода пригласить двух пенсионеров к себе.
0: Вопрос в том, как изменится порядок выдачи виз и поддержат ли его другие страны. В июне с требованием ужесточить визовую политику к Брюсселю обращались 11 стран, включая государства Балтии и Скандинавии, а также Польшу и Чехию. За сохранение российского турпотока Италия, Испания и Франция, Словакия, Греция и Кипр. Эксперты говорят, судя по тому, как сложно записаться на подачу визы, возможно, и сейчас речь идет о негласных квотах, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виз София Дефасе-Аксютина.
2: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульства готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульства подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать.
0: В ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине, Москва закроет российские филиалы института Гёте. Там проводились международные экзамены по немецкому, сертификаты которых принимали в зарубежных вузах. Теперь желающие их сдать будут делать это за рубежом, говорит гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
3: Гёте-институт предоставлял вот последнюю возможность сдачи официальных международных экзаменов по немецкому языку, которые принимались в трех странах для зачисления в школы и вузы. Это Германия, Австрия и Швейцария для обучения на немецком языке. И это, конечно, было очень удобно. На сегодняшний момент получается ситуация такая же, как и с экзаменами по английскому языку, что эти тесты придется сдавать теперь за рубежом всем потенциальным студентам.
0: Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков. По данным немецкого издания «Шпигель», Фридрих Мерц на заседании Кабмина на прошлой неделе выступал за то, чтобы скорее заявить о причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, хотя министры иностранных и внутренних дел призывали не торопиться. Все это происходит на фоне предстоящих местных выборов. В воскресенье в Саксонии-Анхальт, через две недели в Мекленбурге Передней Померании и в Берлине. Главная интрига на них – возможный успех альтернативы для Германии и то, не станут ли итоги серьезным испытанием для правительства ФРГ. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: Реклама. Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Tank. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
6: ООО А7 агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
7: Жизнь полна сюрпризов, и Jack RF8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный

0: функциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер «Джак Нижегородец» на Ларина 28Б. Реклама не оферта.
1: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Пока звучит этот текст, в метрополитены мира спустятся 20 тысяч человек. Успеть за 10 секунд на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
3: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Инвесторы стали меньше вкладывать в российские стартапы. Как пишут ведомости со ссылкой на исследование, в первом полугодии объем российского венчурного рынка сократился до 29%.

0: около 19%. Тенденция к снижению инвест-активности наметилась еще в начале года. В первом квартале предприятия Нижегородской области направили в основной капитал 99 миллиардов рублей, на 26% меньше в сопоставимых ценах, чем за аналогичный период прошлого года. В Нижегородской области до конца сентября проходит анонимный онлайн-опрос, направленный на выявление и оценку проявлений так называемой бытовой коррупции, ситуации, в которых граждане сталкиваются с необходимостью неформальных вознаграждений при получении услуг в повседневной жизни. Результаты опроса помогут объективно оценить текущую ситуацию в регионе, позволят выработать решения по минимизации бытовой коррупции. Пройти опрос можно на сайте госуслуги. Минздрав намерен изменить порядок проведения диспансеризации в России. В нем будет прямо закреплена оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин 18-49 лет. Ее будут проводить поэтапно по возрастным группам вместе с прохождением обычного профосмотра или диспансеризации. Кроме того, расширится гарантия для ветеранов боевых действий. Для них станет обязательной оперативная консультация медицинского психолога. В диспансеризацию также добавят новые исследования, в частности, оценку липидного профиля, которая позволяет определить состояние жирового обмена в организме. Это должно сделать диспансеризацию более персонализированной, расширяя набор исследований для конкретных групп риска. Нижегородский мединфоцентр потратит почти 5,5 миллионов рублей для записи нижегородцев через госуслуги. Информацию разместили на сайте госзакупок. В рамках внедрения реализуют сервис записи на профилактические осмотры и диспансеризацию и сервис анкетирования. Работа также включает установку и испытание программного обеспечения, инструктаж персонала медорганизации и опытную эксплуатацию в медучреждениях. В следующий понедельник, 7 сентября, на «Волга-арене» на «Стрелке» пройдет первая официальная игра. На старте чемпионата МХЛ нижегородская «Чайка» встретится с казанским «Ирбисом». Продажа билетов уже началась. В связи с тестовым характером игры будут доступны билеты только на первый ярус трибун. Каждая пятая россиянка в декретном отпуске работает из дома. По данным Росстата, таких женщин 21%. При этом в целом по стране удаленно из дома работают около 2% россиян. В Росстате считают, что эти данные можно учитывать при разработке мер поддержки семей и создании условий, которые позволяют совмещать работу с уходом за детьми. С сентября российские работодатели потеряли возможность устанавливать испытательный срок женщинам, которые воспитывают детей до 3 лет. При этом нововведение касается не только матерей, но и других лиц, воспитывающих детей такого возраста без матери. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и плюс 13 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 16. Днем также ожидаются осадки и 20 градусов выше нуля.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 4 сентября. Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек, курс китайского юаня 12 рублей 92 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Инвестблок Нижегородского правительства представил крупным компаниям инвестиционные возможности региона. Руководители более 80 компаний приняли участие во встрече с инвесткомандой Нижегородской области, организованной Корпорацией развития региона. В мероприятии участвовали губернатор Глеб Никитин, гендиректор корпорации Игорь Ищенко, начальник Волговятского управления Банка России Андрей Попов и другие официальные лица. Собравшиеся обсудили решения для ускорения реализации инвестпроектов и укрепления экономики региона. Предпринимателям также представили перспективы развития инвест-инфраструктуры, включая планы по строительству индустриальных парков и кластеров инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина», рассказали о федеральных тенденциях в создании готовых промышленных площадей, объяснили, от каких параметров ключевой ставки отталкиваться бизнесу и предложили расширить фокус на инструменты фондового рынка, сообщили в пресс-службе правительства региона. Партнерами мероприятия выступили компании «Ава Групп», «Ингосстрах», «Сбер», «Тосол Синтез», «Русское поле», «Высшая школа экономики», «АМ Дизайн», «Минеральная вода Ветлуга» и другие. Подрядчик пойдет под суд по делу о хищении 70 миллионов рублей. Городецкая прокуратура утвердила обвинение в отношении генерального директора компании «Эргономика строительства», которому инкриминируют мошенничество при реконструкции теплосетей в Заволжье. Осенью 2023 года казенное предприятие «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства» заключило с компанией обвиняемого договор на 132 миллиона рублей со сроком исполнения работ почти год. Как полагает следствие, в 2024 году фигурант представил заказчику фиктивную документацию о выполнении ряда работ, которые фактически не выполнил. Сумму ущерба со

0: составила почти 71 миллион рублей, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Негосударственная экспертиза одобрила проекты первого и второго этапов строительства распределительного центра «Пятерочки» в Дзержинске. Документацию разработала компания «Цивиоми» по заказу «Альянса НН». Напомню, логистический хаб площадью более 33 тысяч квадратных метров хотят построить на Нижегородском шоссе. В прошлом году банк «Дом.РФ» сообщил, что одобрил застройщику кредитную линию в объеме 2,5 миллиарда рублей и банковскую гарантию на сумму 1,6 миллиарда. Позже было выдано разрешение на строительство. На тот момент планировалось, что комплекс введут в эксплуатацию до 2027 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
1: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Нежелательную литературу хотят легализовать. Об этом пишут «Коммерсант» со ссылкой на источники в правительстве. Минцифра совместно с Минюстом и МВД обсуждают возможность разрешить распространение книг, созданных иноагентами и нежелательными организациями, до получения такого статуса. Все подробности прямо сейчас.
2: По самым скромным оценкам, книги, запрещенные из-за причастности к ним иноагентов и нежелательных организаций, составляют больше половины библиотечного фонда. Но их число может доходить и до 70%. Этот корпус литературы получается таким внушительным из-за того, что под запрет попадают издания, в создании которых иноагенты и запрещенные организации принимали даже минимальное участие. Например, были авторами предисловия. А еще потому, что законодательство в этом отношении де-факто имеет обратную силу. И в черных списках оказываются книги, написанные автором даже за много лет до получения запретительного статуса. Причем в первую очередь под удар попадает научная литература. Из-за запрета таких организаций, как фонд Сороса и издательств ведущих мировых университетов. А также детская, поскольку книги, созданные при участии иноагентов, должны носить маркировку 18+, по умолчанию. Кроме того, научно-просветительская литература, написанная иноагентами, также оказывается вне закона. С прошлого года таким лицам запрещено заниматься просветительской деятельностью. Теперь же, как пишет «Коммерсант», Минцифры совместно с Минюстом, МВД и АП ведут работу по ослаблению этих многочисленных запретов. И такая инициатива терапевтична для отечественной культуры, считает издатель, основатель и руководитель московского издательства «От Маргином», член экспертного совета книжной ярмарки «Нонфикшн» Александр Иванов.
3: Любые вот такого рода ограничения на получение информации, они неэффективны. Они не работают на выполнение тех целей, которые ставят себе ограничители. То есть фактически они создают некую дополнительную загадочность этой информации, которая скорее привлекает, нежели отпугивает. Поскольку я тоже участвовал в проектах, которые субсидировали фондом Сороса, то я могу сказать, что это в середине 90-х это был очень мощным подспорьем для издания всякого рода академической литературы. Переводов по социальным наукам, истории, философии, антропологии, социологии и так далее. И там выходили, безусловно, очень важные классические произведения, которых больше нигде нет. Когда что-то запрещается, встает вопрос, а разрешено цитировать запрещенную литературу? А цитировать цитату, например, в чужом тексте разрешается? То есть это бесконечно, это такой бесконечный процесс отслеживания запрещенного. Ельский университет, который признан нежелательной организацией. Но Ельский университет — это невероятно важный публикатор очень современных и интересных искусствоведческих текстов, связанных с классическим искусством, современным искусством. То есть это вот незаменимый источник всякого рода монографий, альбомов.
2: Как сообщают источники «Коммерсанта» в администрации президента, сейчас инициатива находится на стадии межведомственного обсуждения, и готового решения пока нет. Но вариант с амнистией выпущенных до иноагентства книг выглядит наиболее вероятным, считает медиа-юрист Михаил Хохолков.
4: Можем предположить, что частично может быть изменен закон об иноагентах. Например, может быть добавлена прямая оговорка о том, что хранение, выдача, распространение, продажа печатной продукции, которая выпущена в законный оборот до даты включения автора, либо издателя, либо там спонсора в реестр иноагентов, не является нарушением. И, соответственно, книга получит такую своеобразную амнистию. И эта амнистия будет определяться по дате выхода в свет. И, соответственно, если в выходных данных издания указана дата, которая предшествует решению Минюста либо Генпрокуратуры, и библиотеки, и магазины спокойно спокойно могут ее и реализовать, либо оставлять в своем фонде.
2: Несмотря на половинчатость таких мер, это шаг в правильном направлении, говорят эксперты. Причем само Минцифры в своем докладе за прошлый год признало, что, например, в части научных и научно-популярных изданий контент, подлежащих изъятию произведений, является уникальным и имеет просветительский характер в сферах, далеких от политики. Ольга Кашинская,

0: Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Реклама. Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В Максидоме по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
2: Максидом.
3: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера Агат на магистральной 137Б. Не оферта.
4: Агат. Покупай выгодно.
5: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM.
8: Когда политические обстоятельства делали невозможным легальное перемещение через границу больших денежных сумм и государственных ценностей, в России функции инкассаторов брали на себя лица, которые пользовались дипломатической неприкосновенностью и были избавлены от досмотра. Обычно сотрудники посольств и фельдъегеря. Например, перед войной с Наполеоном один только царский фельдъегерь Александр Маркович за 4 года доставил из Европы в Россию 10 пудов золота в слитках, почти 300 тысяч испанских пиастров и около полумиллиона голландских гульденов. Не забывая, естественно, и об основных обязанностях – передаче из страны в страну особо важной и секретной корреспонденции.
7: Деньги к деньгам. На Бизнес FM.
9: Бизнес FM Москва. Информационная продукция.
7: Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В Москве 18:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Нейросети упали по всему миру, сообщает агентство Bloomberg. Пользователи жалуются на масштабный сбой в работе ChatGPT, Cloud, Grok, Cursor, а также Google Gemini. Компания Anthropic заявила, что расследует сбой в работе Cloud и работает над ее исправлением. Международные резервы России на 28 августа составили 774 миллиарда 200 миллионов долларов, сообщил Банк России на своем сайте. По состоянию на 21 августа резервы превышали 761 миллиард долларов. Таким образом, за неделю они выросли на 13 миллиардов долларов. Армения не будет отказываться от закона в начале вступления в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, инициатива помогла стране добиться серьезных успехов во внешней политике. Россияне с 15 сентября смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней. При необходимости срок пребывания можно будет продлить через иммиграционную полицию. Об этом сообщили в МИД страны. Мошенники начали подделывать голоса учителей, чтобы развести родителей школьников. В начале учебного года в классных чатах активно собирают деньги на нужды класса и подарки, чем и пользуются злоумышленники. Они звонят родителям от имени педагогов и просят перевести средства или сообщить персональные данные. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
11: 18:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. «Арктикуголь» оспорит арест судна профессора Молчанов на Шпицбергене. Его задержали по требованию украинского «Нафтогаза» в рамках дела о взыскании 4 миллиардов долларов за утраченные активы в Крыму. Каковы шансы российской стороны добиться пересмотра решения об аресте судна? Перешедшие государству активы компании «Леста» нашли покупателя. Интерес к разработчику игр «Мир танков»

0: самих школах. Все подробности в эфире «Бизнес FM».
1: Реклама.
2: Уважаемые предприниматели, говорит капитан Панда, на борту китайский форсаж от ВТБ. Пристегнитесь, ваши расчеты отправляются в Китай. Время в пути от 8 минут, высота комиссии от 0,2%. Желаем вам самых быстрых и выгодных расчетов. Напоминаем, от 8 минут от 0,2% ВТБ.
3: Акция для ИП и юрлиц, новых и действующих клиентов, не проводивших платежи в КНР 180 дней. Подключение до 15 октября 2026 года. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru.
0: Теми, кто в теме. Сегодня говорим про книготорговлю на примере одного из самых известных российских книжных магазинов. Подписные издания. Ему исполняется 100 лет. В выходные в петербургских подписных пройдет празднование в формате большого фестиваля «Книжный сад». А мы поговорили с владельцем этого магазина Михаилом Ивановым. Как сейчас меняется покупательское поведение?

0: И повод у нас праздничный. Легендарному книжному 100 лет. Магазин, который и работал на Невском, как небольшой магазин по подписке, и пережил блокаду Ленинграда. 90-е. Последние 15 лет переживает просто какую-то невероятную реинкарнацию. Михаил, расскажите, пожалуйста, а для вас подписные это что? Я так понимаю, что в первую очередь это было семейное дело. Бабушка была директором магазина, мама там работала, и вы теперь тоже его руководитель.
1: Добрый день. Спасибо за вопрос и за поздравления. Действительно, 100 лет — достаточно солидный возраст. Мы гордимся тем, что причастны к этой вековой истории. Для меня и, скорее всего, для членов моей семьи, конечно, подписные издания — это дом. То, где мы чувствуем себя как дома, где мы стараемся показать наше гостеприимство. Когда все только начиналось, это был 2012 год, и я еще был не очень опытным предпринимателем на то время, я работал в компании «Буквет». Это большая сеть книжных «Буквет, читай город». Тогда, конечно, были какие-то напутствия, был контроль, дательный совет, чтобы не произошло каких-то уж совсем из ряда вон выходящих ошибок. Но последние 10 лет, конечно, в основном занимаюсь я, семья. Во всяком случае, недавно мне сказало, что гордится тем, во что это все превратилось.

0: Нет, многие думали, что вот раз мы там открываемся, то сейчас там вдруг потолки из 3,5 метров превратятся в 7. Но есть определенные обстоятельства, которые не позволяют этого сделать. Есть определенные правила музейные, есть правила архитектурных концептуальных решений. Магазин становится таким самоценным внутри какой-то институции. Туда можно прийти действительно независимо от выставки. Возможно, продлить нахождение в музее. То есть не просто стандартный сценарий кассы, экспозиция на выходе зацепил потолок, побежал, а, условно говоря, касса, экспозиция и пару часов спокойно провести в хорошей компании, в магазине, в кафе. При этом музее мы очень рады, что он действительно благодарная аудитория, очень приятные люди и тепло нас приняли.
1: А со спросом есть ли какая-то разница с петербургским магазином? Или у вас так много москвичей-покупателей в Петербурге, что нельзя уследить разницу ни в спросе, ни в читательском интересе?
0: При музее, который связан с искусством, 95% книг так или иначе связаны с искусством. А что касается метрик, здесь мы можем только собирать общепринятые для ритейла как процент обслуживания плюс глубина чека. Средний чек, безусловно, в Москве выше, и это не только по нашим магазинам видно, но и по нашим партнерам, безусловно, в Москве. Плюс 60-70% чеку от Санкт-Петербурга среднего. Мы бесконечно благодарны всем тем, кто приезжает в Санкт-Петербург, приходит к нам. Порой на выходных бывает, что особенно в туристический сезон до половины посетителей — это люди, которые приехали в качестве туристов.
1: 26-й год выдался для любого бизнеса не самым простым. Для книжного в том числе и проблемы с маркетплейсами, огромное количество всевозможных законодательных нововведений и уже не совсем нововведений, и налоговые вопросы. На ваш взгляд, основные сложности, которые стоят перед независимой книготорговой розницей, они какие сейчас?
0: Вы, в общем, все перечислили. Там тяжело градацию, наверное, выстраивать. Все-таки то, что поменялся паток покупательского поведения, это, конечно, очень большая угроза для традиционного книжного дела, именно розницы. Ну и, как выяснилось, в какой-то момент и для издательской деятельности тоже это стало большой угрозой, когда идет некая концентрация потоков денежных в такую как бы монополизированную единую струю. Это, конечно, все грустно, что сейчас происходит. Бесконечное количество издательств очень сильно пострадали в связи со всеми этими атаками. И я не знаю, как долго рынок это все будет переживать. Вот этот вот перекос в сторону онлайн-торговли в силу, опять же, того, что в онлайн-торговле существенно ниже налоги и косты на то, чтобы заниматься, собственно, продажей тех или иных книг, мы со своей стороны налоги платим сполна. В этом смысле те же маркетплейсы долгое время были либо освобождены, либо платили по максимально щадящей диете. В какой-то момент это привело к тому, что у многих издателей онлайн стал занимать более 70%. Есть свои минусы в розничной торговле, в том числе и оборачиваемость, и неплатежи со стороны некоторых контрагентов, бесконечные долги, которые накапливались. Но на наш взгляд это, конечно, более надежная система. Опять же, в связи с тем, что были атакованы склады маркетплейсов, многие издательства будут еще более перестраховываться с точки зрения выпуска новых книг, дополнительных тиражей, меньше станет риска с точки зрения контента. Где-то можно было, например, рискнуть и поверить в потенциально сложную книгу, и часто это срабатывало, и они становились бестселлерами. Сейчас, конечно, такого креативного подхода к книгопечатанию будет меньше и в силу законов, и в силу ограниченности средств. Кризис на книжном рынке, скажем так, продолжается. Но он длится уже, на самом деле, 6 лет. Постепенно ты начинаешь относиться к различным проблемам уже как к некому привычному, к сожалению, фону.
1: Если говорить про последние месяцы, у вас есть сейчас увеличение потока покупателей или вы это связываете просто с сезонностью? Есть ли ощущение, что то, что раньше человек мог заказать, например, в подарок на Wildberries, он теперь приходит и покупает прямо сегодня у вас?
0: Я думаю, что так быстро это не работает. Большая страна, много читающих людей. Плюс сейчас все-таки сезон только в Санкт-Петербурге. В Москве традиционно летом в книжных магазинах никого нет. Мы до конца не можем понять, как дальше это все будет сказываться. Но это не очень, честно говоря, критическое время. Да? Ну, было 3 дня, стало неделю, ну, даже 10 дней. Люди все-таки в большей степени выбирают не только сроки, а стоимость. а стоимость фактически не поменялась. Да, там где-то есть плюс 5% все.

0: Равно с точки зрения средней цены до сих пор на маркетплейсах существенно дешевле в силу, опять же, того, что неравное налогообложение между нашими каналами сбыта. Да, мы не можем соревноваться в цене, потому что у нас только НДС 22% по большинству книг зарыто в этой цене, но с точки зрения сервиса, с точки зрения авторской подборки, с точки зрения мероприятий и атмосферы внутри, мы будем продолжать гнуть свою линию, независимо от того, что происходит.
1: Ваше издательское направление почти 10 лет, как оно у вас есть. До этого вы начали выпускать под своим брендом канцелярию, сувенирную продукцию, и все это тоже есть на маркетплейсах, по крайней мере, было. А что сейчас?
0: Есть дистрибуция по стране, большое количество книжных магазинов, с которыми работаем. До 70% тиражей мы продаем у себя в магазине на Литейном проспекте. Все остальное — это лишь желание, чтобы хорошие книги попадали на полки магазинов и немножко на маркетплейсы, потому что действительно многим людям так удобнее, и они просят, и мы хотим, чтобы эти книги попадали на разные книжные полки, и мы без каких-либо предрассудков продавали их там. Сейчас, конечно же, мы никуда ничего не отгружаем, но где-то на каких-то складах оставшихся они еще есть в наличии, и вот оттуда, собственно, они и подгружаются.
1: Если подытоживать наш с вами разговор, бренд подписных действительно один из самых известных книжных брендов в России. Можно ли сказать, что сейчас вы уже, правда, гораздо больше, чем книжный, и в чем вы сегодня видите свою миссию?
0: Есть в моем, во всяком случае, мире понимание, что не существует лучших книжных магазинов. Есть хороший книжный магазин. Мы сделали хороший книжный магазин. Не знаю, насколько мы больше, чем просто книжный магазин, но мы к этому, во всяком случае, стремимся. Действительно хотим каким-то образом влиять на чтение в стране, на настроение читателя. Это наша большая миссия — повышать настроение людей, живущих у нас в городе, у нас в стране. Наша большая миссия, в том числе, это прославление Санкт-Петербурга, чтобы у людей был стимул приезжать в Санкт-Петербург и больше увлекаться нашим городом, потому что для нас это действительно очень и очень важно. И всячески поддерживать современный литературный контекст, книжный контекст. Мы миссии прописывали недавно, конечно, важно, чтобы магазин простоял еще лет 100, как минимум, и ни в коем случае не сдавал позиции.
1: По-моему, прекрасные цели на ближайшие 100 лет. Спасибо вам большое. Это была наша книжная тема. Мы ее раскрывали вместе с Михаилом Ивановым, владельцем книжного магазина «Подписные издания» в Петербурге и в Москве.
0: Спасибо.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: С владельцем магазина «Подписные издания» Михаилом Ивановым беседовала Александра Сидорова. Все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку «Алиса» и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Реклама.
4: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
5: Говорящие фамилии на Бизнес FM.
2: Деньги.
6: Первый официальный контракт о курсах обмена валют подписан в 1156 году. Генуэзские купцы заключили его с Византией. Но профессия менял существовала уже задолго до этого и была известна более 1600 лет тому назад.
5: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
7: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
7: Акции «Газпрома» выросли более чем на 2% после новостей о переговорах по газопроводу «Сила Сибири-2». Проект недавно получил новое название «Сила Байкала». Россия и Китай продолжают обсуждать маршрут газопровода и условия поставок. 4 сентября проект планируют обсудить на российско-китайской межправительственной комиссии. Мощность будущего газопровода должна составить 50 миллиардов кубометров газа в год.
5: Отчеты и планы.
7: Apple готовит возможность использовать один телефонный номер сразу на двух айфонах. Функция iPhone Handoff появится в iOS 27. Основной номер останется на главном iPhone, а на втором появится дополнительный eSIM с тем же номером. Для работы функции потребуется поддержка мобильного оператора. iOS 27 ожидается до конца сентября. Airbus обнаружила дефекты хвостовой части самолетов A330neo, из-за чего их поставки почти остановились на 3 месяца. Компании пришлось проводить дополнительные проверки во время производства. В июне и июле компания не передала клиентам ни одного такого самолета, а в августе только один. Airbus заявила, что причину проблемы уже нашла и поставки возобновлены. Компания называет дефект единичным случаем. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: В 18:47 в Москве вы слушаете Business FM. На Дальнем Востоке протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через отечественные маркетплейсы. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах. Соответствующий закон вступает в силу с 1 октября, сообщил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По словам президента, закон позволит активнее использовать платформенные решения для госзакупок на местах. Это в перспективе коснется не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех остальных регионов. Путин заявил, что планируется провести микрореформу, которая позволит учебным заведениям напрямую приобретать то, что им нужно, без всяких проволочек. Закупки через маркетплейсы, как сказал президент, минимизируют риски, связанные с возможной микрокоррупцией. Мы спросили у директоров школ, что они думают об этом нововведении.
8: Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов.
9: Это замечательная инициатива. Безусловно, это во многом упростит процедуру закупки для нужд образовательных организаций, потому что они постоянно меняются. Это очень динамичные процессы. И нужно сиюминутное решение, а проходить через длительные конкурсные процедуры, это, знаете, уже, как говорится, получить вчера, а не то, что нужно сегодня. Поэтому здесь эта история про, с одной стороны, упрощение, с другой стороны, наши уважаемые поставщики должны всегда помнить о том, что они обеспечивают главную ценность нашего государства, детей, и качество товаров, и качество услуг, которые предоставляются детям, должны быть максимально высокого качества. Президент, правительство Российской Федерации готово сделать так, чтобы все процессы в Российской Федерации были максимально прозрачными и удобными и для тех, кто производит и поставляет, и для тех, кто пользуется.
10: Сейчас как закупки осуществляются и практически на сколько лет?
9: 44-й федеральный закон. Это конкурентные закупки через аукционы, либо запросы котировок, либо они осуществляются через электронные магазины, но редким случае, потому что имеются определенные ограничения, и не все на эти электронные магазины выходят. Хотя, если товар представлен на той или иной площадке, почему бы не купить, минуя посредников, которые с этой площадки товар купят, и потом через 44-й федеральный закон соответствующим увеличением цены предоставят пользователю, в данном случае образовательной организации.
8: Директор лицея НИУ ВШЭ Валерий Позынин.
11: Школа сейчас осуществляет закупки по 44-му федеральному закону. Там все понятно и все уже привыкли, но это довольно трудоемко. Поэтому если действительно будет какое-то упрощение и возможность на маркетплейсах закупать хотя бы небольшие важные мелкие вещи, это должно упростить работу контрактных служб. Трудозатраты при проведении закупок довольно серьезные. То есть я понимаю, с чем это связано. Есть действительно гарантия определенная того, что исключена коррупция, все это понятно, но мы за это платим большой трудоемкостью закупочных процедур. Кажется, есть ход к тому, чтобы часть закупок можно было сделать быстрее и проще.
3: Владимир Путин также на ВЭФ рассказал, что на Дальнем Востоке начнут отрабатывать перевозки гражданских грузов с помощью беспилотников на малых высотах. Этим будут заниматься Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры. Для этого в регионе с 1 января следующего года введут особый правовой режим для дронов.
2: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
3: Приветствую тебя, Леша, еще раз.
12: Добрый вечер всем еще раз.
3: Близится к концу основная сессия на Мосбирже, и, в общем, есть повод для сдержанного оптимизма, да?
12: Ну, повод всегда есть для сдержанного оптимизма, только рынок его порой не замечает на самом деле, но сегодня, да, сегодня рынок, конечно же, обращал внимание и на заявление президента Российской Федерации, и на заявление президента США, и в основном звучало, как говорят на рынке, переговорная риторика. Ну, Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил о том, что шанс на конструктивные мирные переговоры по украинскому урегулированию есть, а президент США Дональд Трамп накануне заявил, что нацелен на то, чтобы наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, ну и предположил, что подходящее время для урегулирования конфликта на Украине может наступить сравнительно быстро. Ну, конкретики не привел никакой, но тем не менее, конечно, рынок зачастую реагирует на вот такие заявления, и сегодня вот что-то похожее произошло, хотя какого-то бума или бурного роста мы, естественно, не наблюдали, и прогнозы пока в сторону падения никто не отменял, а их на рынке по-прежнему еще очень много, вплоть до того, что и уровни 1500 фигурируют в этих прогнозах, но тем не менее выросли, точнее сказать, ближе к закрытию, растем на 1.4% 2214 пунктов. Рубль тоже сегодня вырос. Ну, не сильно, конечно, но тем не менее, ближе к закрытию китайская валюта 12 рублей 90 копеек и примерно 7 копеек теряет юань к российскому рублю. Но здесь рынок, конечно, обратил внимание в первую очередь на новые параметры бюджетного правила. И с 7 сентября по 6 октября Минфин будет тратить на покупку валюты 2,5 миллиарда рублей. А если брать еще и операции Банка России, уже окончательный объем покупок с учетом этих операций составит около 2 миллиардов. Сейчас составляет около 6 миллиардов, то есть в 3 раза сократятся объемы покупки валюты Банком России, начиная с 7 сентября. Ну, отчасти для рубля это новость хорошая, ну, точно неплохая.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
13: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа Банк 16+.
14: Мечтаете о новом авто, но дилеры говорят нет? Агат РФ говорит да. Мы запускаем новое направление Агат РФ Импорт. В наличии и под заказ автомобили под любой ваш запрос. Японские, немецкие, корейские. В Агат РФ Импорт. Огромный выбор. И главное, каждая машина юридически проверена. Ждем вас на Казанском шоссе 1А. Звоните 239-37. Успейте выбрать свой идеальный автомобиль.
15: Агат. Покупай выгодно.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
15: Деньги. Первые банки не имели права распоряжаться вкладами. Они только принимали деньги на хранение и обеспечивали их неприкосновенность.
16: Деловые дома существовали в Нововавилонском царстве в 560 году до нашей эры и царские банки в Древнем Египте.
15: История денег на Business FM. Дело вкуса. С Катей Калиной.
17: Пару недель назад попала на гастрономический ужин в ресторан «Тему» в начале Нового Арбата с невероятным панорамным видом на Бульварное кольцо. Фактически ресторан-аквариум. Висишь себе в небе, как большая рыба, на ниточке, и глазам глубоководным не веришь. Но впечатлил меня даже не он, а гости «Тему». Тобольский ресторан «Дворцовая», поведавший об одной очень чувствительной для нашей страны и, уверена, любой семьи с детьми истории. Ужин был посвящен Алексею Романову, сыну последнего российского императора Николая II. В Тобольске есть музей памяти императорской семьи с большим количеством личных вещей, расположенный в доме губернатора, где семья фактически провела последние 8 месяцев своей жизни. И ребята Дворцовой, умеющие очень деликатно превращать отстраненные музейные экскурсии в душевный разговор за столом, придумали сет, посвященный 14-летнему мальчику, его родителям, сестрам и учителям, не по своей воле оказавшимся в конце 1917 года в Западной Сибири. Человечный, объединяющий и очень христианский разговор «Ужин». Думается, что если бы нашим детям истории рассказывались взрослыми за чаем с малиновым мармеладом через сердце, многие сложные для понимания вещи принимались бы легче и точно лучше усваивались бы. Тобольск же рассказал мне о том, что в Москве в усадьбе «Белая дача», имеющем отношение к одноименному агрохолдингу, тоже есть музей, посвященный памяти Николая II. И это уже частный музей с коллекционными предметами, письмами, собиравшимися многие годы по всему миру. Там проводят литературные вечера, вспоминают пасхальные и рождественские традиции царской семьи, читают лекции и тоже пьют чай с мармеладом. Мне захотелось вам рассказать. С вами была Катя Калина.
15: Дело вкуса на Business FM. Наизусть. Лев Ландау.
18: Телевизор – это мусоропровод, работающий в обратную сторону.
15: Наизусть. На Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: Москва 18.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Евросоюз готовит адресные визовые ограничения для россиян из-за враждебных действий. Такое заявление сделал официальный представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт. По его словам, которые передает издание «Гардиан», Еврокомиссия также работает над предложениями по ужесточению визовых правил для граждан третьих стран, включая Россию. Россельхознадзор не получал обращения о случаях гибели кошек после применения вакцины Multifel. Об этом ТАСС сообщили в ведомстве. Обращение с жалобами на нежелательную реакцию кошек после применения вакцины не поступало, заявила компания Ветбиохим. Ранее в телеграм-каналах сообщалось, что вакцина для кошек Multifel, которую выпускает производитель Multicana для собак, вызывает кровавый стул, кому и гибель питомцев. Дональд Трамп заявил, что у США нет проблем с запасами боеприпасов. Они и производят их в беспрецедентных объемах. При этом, по его словам, в скором времени Штаты вновь начнут активную продажу вооружения союзникам. Трамп заявил также, что Вашингтон потребует от Европы вернуть сотни миллиардов долларов, полученные от администрации Байдена, на военную помощь Украине. Футбольные клубы потратили рекордную сумму в летнее трансферное окно. Всего за лето команды израсходовали 9,89 миллиарда долларов. Английские клубы лидируют по количеству трат на покупку футболистов. Их расходы превышают 3 миллиарда долларов. Они же совершили наибольшее количество трансферов. В летнее трансферное окно 2025 года команды потратили 9,74 миллиарда долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
20: В Москве 7 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Договориться между собой должны Россия и Украина. Все остальные страны могут только помогать, заявил Владимир Путин на ВЭФ. Президент отметил, что шансы на урегулирование есть. Также он подчеркнул, что плана по мобилизации или по национализации критической инфраструктуры нет. А на НПЗ осталось провести около 10% ремонтных работ. Что касается экономики, то ключевая задача не допустить ее переохлаждения, создать условия для нового инвестиционного цикла.
1: Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам. Глава европейской дипломатии Кая Каллас утверждает, что предложение ФРГ получило широкую поддержку в ЕС, а о подготовке новых ограничений уже заявили в Еврокомиссии, что это может быть и насколько сложно получить визу в Германию сейчас. И первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном Apple в истории. По подсчетам экспертов, топовые версии могут доходить до 300 тысяч в пересчете на рубли. Презентация намечена на 9 сентября одновременно с iPhone 18 Pro. Сможет ли Apple чем-то выделиться на уже сложившемся рынке? Подробности на Business FM. Договориться о переговорах между собой должны в первую очередь Россия и Украина. Все остальные страны могут только помогать, заявил на пленарной сессии ВВ Владимир Путин. Президент отметил, что шансы на урегулирование есть, хотя угроза атак на гражданские и воздушные суда осложняет диалог. И хотя роль США и Китая в посредничестве велика, в первую очередь договориться должны непосредственные стороны конфликта, подчеркнул Путин. Планов по национализации критической инфраструктуры нет, заявил также президент. Для бизнеса лишь ввели новые обязательства по защите предприятий от атак на НПЗ. Осталось привести около 10% ремонтных работ, их завершат в ближайшее время, и в контексте атак на предприятия и склады, пока идет СВО, остается в первую очередь укреплять систему ПВО, подчеркнул президент. И заметил, что прошедшей ночью были 3 атаки на НПЗ, все были отбиты. На вопрос, стоит ли россиянам привыкать к дефициту топлива, Владимир Путин ответил, нужно быть готовыми ко всему. А вновь отвечая на вопрос о мобилизации, президент заявил, что нет такого сценария, при котором она потребовалась бы. Это лишь информационная атака со стороны противника, преддверии выборов в Госдуму. Сделал президент и другие заявления.
21: О перспективе мирных переговоров.
22: Договориться между собой должны прежде всего Россия и Украина. А все остальные страны готовы поддержать и помочь. Китайская Народная Республика, например, постоянно тоже обращает на это внимание, всячески способствует тому, чтобы проблема была решена, и прежде всего мирными средствами. И представитель Си Цзиньпинь, когда мы с ним встречаемся, тоже постоянно поднимает этот вопрос. Но в конце концов, и прежде всего, эту проблему должны решить вовлеченные в конфликт страны. Россия и Украина. Это подход правильный. Но мы благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Да, есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть. А то, что обратили внимание на захват гражданских судов, на удары по гражданским торговым судам, мы сейчас услышали об угрозах атак на гражданские воздушные суда, это, конечно, проявление государственного терроризма. И это осложняет, безусловно, осложняет возможности проведения двусторонних мирных переговоров. Кстати говоря, те, кто отмалчивается, те, кто не обращает на это внимание, имея в виду прежде всего западных союзников Украины, становятся соучастниками международного терроризма.
21: Об атаках на российские НПЗ и склады.
22: Почему вот мы столкнулись с этой ситуацией? Да потому что исходили из того, что это чисто гражданские объекты. Они не могут быть объектами каких бы то ни было атак, даже в условиях вооруженного конфликта. В этом смысле мы ошиблись. Противник, к сожалению, думает иначе и начал наносить удары по этим чисто гражданским объектам. Мы вынуждены были отвечать зеркально. И, судя по всему, наш ответ в общем и целом оказался весьма значимым для тех, кто открыл этот ящик Пандоры. Компании включились, начали деньги вкладывать в защиту своих предприятий. Это уже приносит необходимые результаты и эффект. Ну и ремонтная работа проводится, где-то 10% осталось провести. Цены на нефть подросли, выгоднее вывозить нефть сырую, чем перерабатывать внутри страны. Но чувство ответственности все-таки в нашей компании есть.
21: Об указе о защите критической инфраструктуры и национализации.
23: Дело совершенно не в каких-то там планах национализации. Вообще в мыслях не было государства что-то национализировать. Мы просили наших коллег вот из нефтегазовой сферы позаботиться о защите своих предприятий. Не было таких обязательств. С учетом этого указа такие обязательства появились. Они вкладывают свои деньги в закупку необходимого оборудования и обустройства специалистов по защите своих предприятий.
21: О мобилизации.
23: Нет такого сценария на сегодня, который потребовал бы мобилизации. Это информационная атака со стороны противника в преддверии выборов в Государственную Думу с попыткой повлиять на результат.
1: Отвечая на вопрос об экономическом положении России, Путин заявил, что ключевая задача создать условия для нового инвестиционного цикла и не допустить переохлаждения экономики. Он назвал решение по ключевой ставке сознательными. Снижение частных инвестиций президент связал с политикой ЦБ, а при этом отметил, что инфляция снизилась до 6,3%, а угрозы гиперсплеска удалось избежать. Правительству и ЦБ удается проходить между Сциллой и Харибдой в экономике, так сказал президент, и добавил, что рост экономики России продолжается, может быть, он будет выше прогноза 0,6%. Какие заявления президента обращают на себя внимание, о чем это говорит, комментирует политолог Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
0: Самый острый вопрос, это, конечно, по Украине. Всякое слово, которое бросает российский президент, оно заслуживает пристального внимания. Не появились ли какие-то новые нюансы? Пока сенсаций нет, но, тем не менее, мир продолжает к этому прислушиваться. Тем более, что новое вводное появилось, это заявление президента Украины о намерении закрыть российское небо для гражданской авиации. Путин назвал это политикой государственного терроризма, но по поводу конкретных ответных мер ничего не сказал. И без заявления о государственном терроризме я всегда говорил, что Путин с Зеленским никогда лично не встретится, если только не произойдет какой-нибудь совершенно неожиданный поворот. В том числе и для подписания мирного соглашения, которое пока тем более что и не просматривается. А контакты по линии спецслужб — это нормально, это понятно. И даже называлась ранее фамилия этого представителя украинских спецслужб Буданов, который экстремист и террорист. Тем не менее, с ним встречались и вели переговоры. Что тут, в общем, все по-прежнему. Поскольку форум был восточный, то там много было и про Дальний Восток, и про Арктику. Так что там планы громадные и весьма амбициозные. Насколько их удастся выполнить в текущих условиях, вопрос открытый, там горизонты дальние. Из внутренней экономической политики, конечно, обращает внимание заявление на тему Центробанка и ключевой ставки. Можно предположить, что, в общем, это уже не первый намек, и эти намеки будут продолжены, на то, что хорошо бы смягчить денежную политику Центробанка в пользу стимулирования инвестиций. Насколько именно политика Центробанка препятствует росту инвестиций, это вопрос для отдельного обсуждения.
4: Все-таки в связи с этими всеми заявлениями и касательно экономики, и касательно отношений с Украиной, что в ближайшее время ждать бизнесу и гражданам России?
0: Зима будет непростой.
1: Георгий Буфт, автор телеграм-канала «Бовт знает». Кроме того, с 1 января следующего года на Дальнем Востоке запустит особый правовой режим для ускоренного тестирования новых технологий. Регион должен стать площадкой для обкатки беспилотников, промышленных роботов, телемедицины и без бюрократии и множества согласований, подчеркнул президент. Также со следующего года ведут единый преференционный режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике. Отдельно Россия ставит цель сделать навигацию по трансарктическому транспортному коридору круглогодичной. Это маршрут от Санкт-Петербурга и Мурманска через Севморпуть до Владивостока и стран АТР. Первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном Apple в истории. В сети появились предполагаемые цены новинки. Их заметили на странице австралийского оператора Vodafone Australia, но сейчас она уже недоступна. В пересчете на рубли версия на 256 гигабайт стоит около 230 тысяч, на 512 примерно 262 тысячи, а топовая на терабайт почти 300 тысяч рублей. Каким может оказаться первый складной iPhone, чем Apple попробует выделиться на уже сложившемся рынке и сколько новинка может стоить России, рассуждает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
5: Все ожидают что-то среднее между Pro-версией и iPhone Air, который выходил в прошлом году. То есть это две камеры без телефотообъектива. Наверное, E все-таки производительное железо, но, возможно, не самая навороченная версия процессора A20. Цена больше $2,500, кажется, несколько высокой, но это укладывается, опять же, в текущие реалии с кризисом памяти. iPhone последним врывается на рынок складных устройств. Думаю, что в первую очередь удивлять будут софтом. Здесь главный момент, что пока складные телефоны — это все еще очень специфические устройства. Несмотря на то, что Samsung показывает уже 8-е поколение Fold-устройства, интерфейс до сих пор до конца не оптимизирован под работу с форм-фактором. Поэтому Apple, имея большой опыт работы с iPad, может принести в этот форм-фактор действительно что-то интересное. По экрану саму матрицу делает, скорее всего, Samsung. Шарнир и то, как устроен весь складной механизм, я думаю, что это разработка Apple. И действительно, сегодня есть уже на рынке решения, в которых практически не видно складку. Я думаю, что это может быть одним из элементов маркетинга, на что будет делать упор. Но никто из тех, кто пользуется складным телефоном, на складку особого внимания не обращает, потому что с включенным экраном ее не видно, а с выключенным смотреть на нее, в общем-то, тоже смысла нет. Если складной Fold iPhone будет пользоваться спросом, я думаю, недалек тот день, когда Apple может действительно эти технологии принести в массовый сегмент. Но, судя по тенденциям рынка, скорее всего, это произойдет не в ближайшие годы. Все равно технологии достаточно дорогая, и если бюджетные складные айфоны появятся, то в лучшем случае в ближайшей перспективе 3-4 лет. Сколько первый складной айфон может стоить в России? Думаю, что ситуация будет как с iPhone Air. Вначале это высокий ажиотаж, и цены могут доходить и до 500 000 рублей и выше в первый день и какой-то период. Но поскольку это все-таки устройство весьма

0: ожидает показать одновременно с iPhone 18 Pro. По данным утечки, предзаказы могут открыть уже 12 сентября. Ожидает, что смартфон получит два экрана. Внешний примерно на 5,5 дюйма и внутренний в раскрытом виде около 7,8 дюйма и по размеру приблизится к небольшому планшету. Пока складные смартфоны занимают лишь около 2% мирового рынка.
1: Реклама. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Тэнк 400. Теперь в гибридной версии. Здесь технологии встречаются с бездорожьем. Быстрый разгон, большой запас хода, интеллектуальный полный привод. Рамная конструкция и 12 внедорожных режимов для любых условий и маршрутов. Тэнк 400. За пределы возможного. Подробности на сайте tank.ru и в дилерских центрах Тэнк. Реклама. ООО Great Wall Motor Rus.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
4: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
5: Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги.
8: На 1 января 1923 года доля червонцев, обеспеченных золотом, в денежной массе Советской России составляла всего 3%. Однако вскоре они вытеснили все прочие денежные знаки. Например, в деревнях многие из крестьян категорически отказывались продавать зерно, если покупатель не хотел платить золотым червонцем. Устойчивость курса червонца обеспечивал Государственный банк, запасы которого позволяли одномоментно принять к погашению все находившиеся в обороте банкноты.
7: История денег на Business FM.
9: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
7: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
10: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Минлесхоз Нижегородской области предупреждает водителей о рисках на дорогах из-за гона лосей, который продлится до октября. Наибольшую опасность представляют вечерние и ночные часы. Именно в это время риск столкновения с лосями наиболее высок. Учитывая крупные размеры животного, такие ДТП несут серьезную угрозу жизни и здоровью людей, а также приводят к значительным повреждениям автомобилей. Водители призывают снижать скорость при движении вблизи лесов, обращать внимание на дорожные знаки «дикие животные», быть готовыми к внезапному появлению лосей на проезжей части. При обнаружении животного на дороге рекомендуется остановиться, включить аварийную сигнализацию и не пытать прогнать его. Следует дождаться, пока лось уйдет в лес, и только после этого продолжить движение. Если избежать столкновения

0: планы закупить, пока не уточняется. Но с учетом нового подвижного состава в Заречной части Нижнего Новгорода планируется расширить троллейбусную сеть и довести ее до Дзержинска, напомнил губернатор Глеб Никитин. Глава региона также отметил, что для Нагорной части Нижнего Новгорода приобрели 120 электробусов, и они уже показали свою эффективность на маршрутах по сравнению с троллейбусами, которые были там ранее, и по километражу автономного пробега, и по количеству перевозимых пассажиров. Минстрой прорабатывает механизм предоставления бесплатных земельных участков россиянам. Эта мера позволит поддержать развитие индивидуального жилищного строительства в России, сообщил замминистра строительства ЖКХ Никита Стасишин. Задача Минстроя вместе с региональной и муниципальной властью обеспечить такие земельные участки необходимой инфраструктурой. Он уточнил, что под этим подразумевается как минимум электричество и дороги. Нижний Новгород борется за статус семейной столицы России в одноименном конкурсе, который проводится в стране впервые. Заявки на участие подали сразу 60 городов, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По результатам предварительного отбора столица Приволжья стала одним из 10 городов-финалистов. По словам главы региона, это признание системной работы по поддержке семейных пар и семей с детьми, которая ведется не только в областном центре, а по всему региону. Когда в стране завершился год семьи, область сохранила курс на демографическое развитие и объявила старте регионального пятилетия семьи, напомнил Никитин. В ближайшее время в Нижний Новгород приедут инспекторы конкурса. Выездная оценка станет решающим этапом, по итогам которого определят победителя. Во Вьетнаме появилось мобильное приложение для помощи туристам на русском языке. Сервис создан для правовой поддержки и защиты иностранных путешественников. Пользователи могут получить доступ к необходимой информации и юридической помощи, а также быстро связаться с властями в случае чрезвычайных происшествий, несчастных случаев, утраты документов или потери личного имущества. А развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
2: По информации Яндекс.Погоды, сегодня ночью в Нижнем Новгороде будет облачно с прояснениями и плюс 13 градусов. Завтра утром возможен небольшой дождь и плюс 16. Днем также ожидаются осадки и 20 градусов выше нуля.
1: Валюта.
2: Официальный курс валют, установленный Центральным банком на 4 сентября. Доллар 86 рублей 89 копеек, евро 100 рублей 60 копеек. Курс китайского юаня 12 рублей 92 копейки. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
0: Инвестблок Нижегородского правительства представил крупным компаниям инвестиционные возможности региона. Руководители более 80 компаний приняли участие во встрече с инвесткомандой Нижегородской области, организованной Корпорацией развития региона. В мероприятии участвовали губернатор Глеб Никитин, гендиректор корпорации Игорь Ищенко, начальник Волговятского управления Банка России Андрей Попов и другие официальные лица. Собравшиеся обсудили решения для ускорения реализации инвестпроектов и укрепления экономики региона. Предпринимателям также представили перспективы развития инвест-инфраструктуры, включая планы по строительству индустриальных парков и кластеров инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина», рассказали о федеральных тенденциях в создании готовых промышленных площадей, объяснили, от каких параметров ключевой ставки отталкиваться бизнесу и предложили расширить фокус на инструменты фондового рынка, сообщили в пресс-службе правительства региона. Партнерами мероприятия выступили компании «Ава Групп», «Ингосстрах», «Сбер», «Тосол Синтез», «Русское поле», «Высшая школа экономики», «АМД», «Дизайн», «Минеральная вода Ветлуга» и другие. Подрядчик пойдет под суд по делу о хищении 70 миллионов рублей. Городецкая прокуратура утвердила обвинение в отношении генерального директора компании «Эргономика строительства», которому инкриминируют мошенничество при реконструкции теплосетей в Заволжье. Осенью 2023 года казенное предприятие «Агентство по ипотечному кредитованию, поддержке и развитию жилищного строительства» заключило с компанией обвиняемого договор на 132 миллиона рублей со сроком исполнения работ почти год. Как полагает следствие, в 2024 году фигурант представил заказчику фиктивную документацию о выполнении ряда работ, которые фактически не выполнил. Сумма ущерба составила почти 71 миллион рублей, сообщили в прокуратуре Нижегородской области. Негосударственная экспертиза одобрила проекты первого и второго этапов строительства распределительного центра «Пятерочки» в Дзержинске. Документацию разработала компания «Цивиоми» по заказу «Альянс НН». Напомню, логистический хаб площадью более 33 тысяч квадратных метров хотят построить на Нижегородском шоссе. В прошлом году банк «Дом РФ» сообщил, что одобрил застройщику кредитную линию в объеме 2,5 миллиарда рублей и банковскую гарантию на сумму 1,6 миллиарда. Позже было выдано разрешение на строительство. На тот момент планировалось Планировалось, что комплекс введут в эксплуатацию до 2027 года. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского.

0: Бизнес FM. Держитесь курса. Range Rover на батарейках. Британский бренд представил свой первый электрокар, на создание которого ушло 10 лет. Михаил Задорожный об электрическом Range Rover и его перспективах.
1: Характеристики Range Rover Electric неплохие, но не выдающиеся. Запас хода на одной зарядке чуть больше 600 км. Разгон до 100 км в час 4,5 или 5,6 секунды, в зависимости от мощности моторов. Заказы на него уже принимаются. Европейцы получат первые серийные автомобили в этом году. Будет ли спрос на электрические Range Rover? Мнение автоэксперта Артема Бобцова.
2: На самом деле история с электрическим Range Rover — это такой же неприличный анекдот, как история с электрическим Майбахом или электрическим Гелендвагеном. Напомню, что Гелендваген электрический, например, с позором был снят с производства буквально через полтора года после начала выпуска, он оказался никому не нужен. Но проблема в том, что повестка, запрос общества сейчас таков, что такой автомобиль — некий обязательный атрибут современного автопроизводителя. Так что думаю, что на самом деле это тоже вынужденная история. Реально настоящий Range Rover, конечно, всегда это бензиновый Range Rover. И думаю, что электрическая история также будет либо продаваться просто минимальными тиражами, либо через какое-то время будет тихо, спокойно, без лишнего шума, с производства снята, но, тем не менее, зеленая повестка будет соблюдена производителем.
1: Внешность Range Rover Electric рассекретили еще два года назад. По его виду сложно понять, что внутри не V-образная восьмерка, а много аккумуляторов и два электромотора. Выглядит как классический британский внедорожник. Большой, немного угловатый, сдержанный дизайн, но хром тоже присутствует. Сделано так не случайно, уверен главный редактор издания «Пятое колесо» Алексей Вожаков.
3: Range Rover — модель популярная. Скажем, если сделать автомобиль внешне сильно отличающийся от традиционных моделей, к которым привыкли классические, то сложно просчитать спрос. Может да, может нет. Здесь я думаю, что они решили пойти по пути наименьшего сопротивления и инсталлировать эту энергетическую установку в традиционную модель классических форм.
1: Понятно, что автомобили бренда, которые предпочитала королева Великобритании и которые, кстати, собираются полностью в Англии, по определению не могут быть дешевыми, а в России, когда их привезут по параллельному импорту, они будут еще дороже. Примерный уровень цен обозначил главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: Цена базовая — 154 тысячи фунтов стерлингов, это примерно 18 миллионов рублей. Поэтому смело умножаем эту сумму где-нибудь на 2,2-2,5, это вот тот, наверное, минимальный порог, от которого можно отталкиваться. То есть явно, что он никак не может быть у нас дешевле там 36 миллионов рублей, 40 миллионов рублей. Это очень дорого. Потому что таможить его все равно придется по полной программе, потому что надо везти окольными путями. Набежит очень много. Ну и плюс никто не будет заниматься этим бесплатно. Ну и, соответственно, я думаю, что в первой половине следующего года у нас эти машины первые появятся. Спрос будет. У нас, слава богу, есть люди, которые остаются приверженцами настоящих старых брендов во всех смыслах самых хороших. И, конечно, эту машину будут покупать, но это очевидно, что это штучные продажи.
1: В России классические Range Rover характеризовали владельца примерно так: «Я уже все всем доказал». Автомобили для взрослых, состоявшихся и обеспеченных людей. Станут ли эти люди пересаживаться на электрический Range Rover? Вопрос интересный. Еще более интересный вопрос: как его обслуживать в российских условиях? Бензиновые и дизельные автомобили этой марки не славились своей надежностью. Была даже шутка, что у настоящего владельца Range Rover две машины. На одной он ездит, а вторая стоит в автосервисе. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Вы слушаете Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Жизнь полна сюрпризов, и Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн, это ваш надежный помощник для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 540 тысяч рублей, и вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jag Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
6: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем.

0: она осуществила в искусстве, праве и медицине. Однако главной его заслугой считается разработка иероглифического алфавита «Хангыль», которым по сей день пользуются и в Северной, и в Южной Кореях. Согласно легенде, идея создания такой письменности появилась, когда Сэджон Великий увидел спутанную рыболовную сеть. Память о правителе увековечена его портретом на банкноте в 10 тысяч южнокорейских вон.
1: Культ на личности. На Бизнес FM. Экономические чудеса. После японской колонизации, Второй мировой и Корейской войн в Южной Корее царила абсолютная разруха. Средний доход жителей в 1960 году едва дотягивал до $150. Экономику нужно было не восстанавливать, а выстраивать заново. За основу был взят опыт развития Японии. При государственной поддержке экспортировали сырье, технологии, готовили кадры. Финансово-промышленным группам предоставляли исключительные льготы, развивали науку и предприятия, производящие товары на экспорт. 80-е и 90-е годы экономика росла на 10-12% в год. Отстававшая когда-то по всем экономическим показателям Южная Корея в 1994 году добилась в классификации Всемирного банка статуса высокоразвитой страны.
2: Экономические чудеса на Бизнес FM.
3: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: После 19.28 в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Российские удары по украинским складам и военным базам вдвое урезали топливные поставки для ВСУ. Как сообщили ТАСС, в российских силовых структурах украинские военные начали жаловаться на нехватку горючего. Москвичей предупредили о новой схеме обмана с подделкой речи классного руководителя. С помощью искусственного интеллекта мошенники изменяют речь и просят от имени учителей перевести деньги или назвать код из СМС. Об этом рассказали в столичном департаменте образования и науки. В государственных школах Нью-Йорка запретили использование генеративного искусственного интеллекта для учащихся младших и средних классов, а также ограничили их время за экранами устройств. Согласно новым правилам, школьники 3-5 классов смогут проводить за гаджетами не более 30 минут в день, а ученики 6-8 классов максимум 45 минут. Старшеклассникам доступ к технологиям оставят в рамках пилотных проектов. Российский фигурист Лев Лазарев занял второе место по итогам короткой программы на этапе юниорского гран-при в Бангкоке. Он показал результат 86,47 балла. Выше него расположился лишь Ли Яньхао из Новой Зеландии. У него 86,65. Третьим идет Хиро Кевтатхип из Таиланда. Произвольную программу спортсмены представят в субботу. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 19.30. Студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России вызвал посла Норвегии в Москве и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене по требованию «Нафтогаза Украины». Москва расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права. Юристы треста «Арктик Уголь» готовят правовой ответ на арест судна. Каковы перспективы? Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в следующем году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак БПЛА. Кроме того, для предпринимателей можно установить льготный период для погашения банковских кредитов, заявил Гуцан на Восточном экономическом форуме, и дать отсрочку по обязательным платежам и налоговой отчетности. Мы спросили пострадавших предпринимателей, что они думают о таких мерах поддержки. И перешедшие государству активы компании «Леста» планирует продать частному инвестору этой осенью, сообщили Минфине. «Леста» – это разработчик известных компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей». В 2025 году основных владельцев «Лесты» признали экстремистами за финансирование ВСУ. За сколько их может продать государство эти активы? Подробности на Business FM.

0: МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Хейди Олафсена и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна профессором Молчанов. Юристы треста «Арктик Уголь» готовят правовой ответ на арест судна, заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. А норвежский Минюст подтвердил, что Россия может запросить пересмотр дела. Российское посольство в Норвегии расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права и заявило, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда. Москва требует от Осло выполнения обязательств по договору о Шпицбергене 1920 года. Судно «Профессор Молчанов» арестовали по требованию украинского «Нафтогаза», так как компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража. Взыскание с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. Сейчас судно стоит в порту Баренцбург, ему запрещено выходить в море. Глава Минвосток развития Алексей Чекунков сообщил на ВЭФ, что экипаж безопасности российская страна уже назвала арест пиратством. Комментирует адвокат партнера BGP Litigation Сергей Гландин.
1: В силу Парижского договора 1920 года Норвегия распространяет свой полный суверенитет над Шпицбергеном. Там возможно освоение экономическое, хозяйственное участием других стран. Еще Норвегии запрещено иметь там военные базы. В Норвегии довольно укороченный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных третейских арбитражных решений, вынесенных иными арбитражными учреждениями. «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил признать привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт первого причину вот этого ареста в апелляцию и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. Россия не заявила свои доводы. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить вот эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении общего международного права. Это не прецедент, потому что в мире 193 государства члены ООН, и кто-то из них участвует в Нью-Йоркской конвенции 58 года, кто-то нет. Норвегия участвует. И у каждого суверенного государства есть свой порядок признания и приведения в исполнение арбитражных решений. Прецедент, он ни в коем случае не свидетельствует о том, что создана преюдиция, и теперь вот этот «Нафтогаз» будет во всех странах мира арестовывать какое-то имущество. Нет. Это просто будет у него один из доводов, что вот, например, в Норвегии мне пошли навстречу.
0: Сергей Гландин, BGP Litigation. Участники российской экспедиции узнали об аресте судна из сообщений СМИ. Сам профессор Молчанов находится в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. С июня прошлого года судно выполняло рейсы между Мурманском и Шпицбергеном. Оно доставляло ученых, шахтеров и грузы для треста «Арктик Уголь». На 26 год было запланировано 10 таких рейсов. Перешедшие государству активы компании «Леста» планирует продать частному инвестору этой осенью. Об этом замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил РБК. Сумму будущей сделки он не раскрыл, но заявил, что оценка актива очень дорогая. «Леста» — это разработчик компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей». В 25 году по иску генпрокуратуры разработчиков признали экстремистами за финансирование ВСУ. Изъятые у них активы оцениваются в 135 миллиардов рублей. Валерий Убадоев продолжит.
2: Изначально разработкой игр World of Tanks и World of Warships занималась белорусская студия Wargaming, а «Леста» была ее подразделением в Петербурге. Но после 22 года Wargaming ушла из России и Белоруссии и отделила этот сегмент своего бизнеса от международного. Поэтому разработкой уже «Мира танков» и «Мира кораблей» занялась ГК «Леста». А в прошлом году по иску генпрокуратуры был наложен арест на активы «Лесты». Затем ее глава Малик Хатажаев и глава Wargaming Виктор Кислый были признаны участниками экстремистского объединения. Следствие установило, что «Леста» продолжала приносить прибыль главе Wargaming Виктору Кислому, а тот направлял эти деньги Украине. В частности, в 22-23 годах было перечислено 2 миллиона долларов на платформу United24, которая занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО для вооруженных сил Украины. Активы Лесты, принадлежавшие Хатажаеву, перешли государству. Генпрокуратура оценивала их в 135 миллиардов рублей. Важно, что игры «Мир танков» и «Мир кораблей» продолжают работать в России, несмотря на всю эту историю, и продолжают приносить прибыль. Слухов о том, кто конкретно может купить Лесту, ходит много, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов.
3: Леста является одной из крупнейших, если не самой крупной российской игровой компании, которая работает полностью официально, сотрудники, которые находятся в России. И не так много у нас внутри геймдева есть тех, кто может выкупить такую компанию. Отчасти могут говорить про холдинг ВКонтакте и аффилированные с ним структуры. Также можно говорить и про сторонних частных инвесторов, которые, в принципе, хотят взять большой актив, учитывая, что Лесту можно вывести на IPO в России. В целом, это может быть очень интересная история для крупных инвесторов.
2: Сейчас активами Лесту управляет АО IT-технологии. Ее гендиректор Борис Добродеев, который ранее возглавлял соцсеть ВКонтакте и холдинг ВК. С августа 2025 года 100% этой компании принадлежит Росимуществу. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что уже есть некий заинтересованный инвестор. На сделку

0: На российском рынке это может быть интересно широкому профилю инвесторов, потому что, опять же, это не физический актив. Бизнес-модель выглядит в текущих реалиях достаточно безопасной и перспективной.
1: Конкретно за игровой бизнес Леста отвечает юрлицо ООО «Леста Games Agency». По итогам прошлого года ее выручка выросла на 17% год-году, достигнув 29 миллиардов рублей. Чистая прибыль при этом сократилась более чем на 9%, до 10 миллиардов рублей. В компании это объяснили отсутствием IT-льготы в 2025 году. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Генпрокурор Александр Гуцан предложил ввести в следующем году мораторий на проверки бизнеса, пострадавшего от атак Бабвила. Кроме того, считает он, для предпринимателей можно установить льготный период для погашения банковских кредитов без ухудшения кредитной истории и дать отсрочку по обязательным платежам и налоговой отчетности. Об этом Гуцан заявил, выступая на Восточном экономическом форуме. Мы спросили у пострадавших предпринимателей, что они думают о таких мерах поддержки.
3: Бизнес говорит.
4: Максим Попов – владелец компании, занимающихся продажей товаров на маркетплейсах. Его бизнес понес потери из-за атак на склады Wildberries.
5: Я считаю, что, конечно, возможно, части крупных селлеров это поможет. Немножко меньше текущей будет нагрузки, немножко меньше каких-то опасений. Но при этом, конечно же, большинству селлеров это никак не скажется, потому что отсутствие проверок, по сути, никак не меняет состояние финансового продавца. То есть у продавцов сгорели деньги внутри товара, которые... И им нужно эти деньги как-то себе вернуть. Плюс сейчас есть большая проблема в том, что очень крупные задержки с выплатами на маркетплейсе, и поэтому вот эту проблему сейчас нужно продавцам решать срочно.
6: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться такой мерой?
5: Вот так же, как отсрочка по налогам, так же и вот эти условия по кредитам, это, по сути, такая замедленный яд, который для многих будет только хуже, потому что через какое-то время это все равно нужно будет выплатить. И дело все в том, что на практике пока и банки, и любые финансовые организации, пока в основном отказывают продавцам в любых кредитах и подобных продуктах. Я однозначно считаю, что это такая очень поверхностная помощь, вот такой мораторий. Реально, помощь, которая потребовалась бы, ну, очень помогло бы селлерам это отложить, например, на некоторое время, чтобы при ввозе товара им не нужно было платить таможенные платежи и НДС. Пострадавшие деньги в товаре, они крупные, и хотя бы частично, если государство отменит на соизмеримую сумму НДС и таможенных платежей, то продавцам будет проще. Интересные есть кейсы, я встречал партнеров, когда они ввезли товар, но у них был ввезен товар по принципу отложенного НДС, то есть им позже нужно платить НДС. Так вот, они привезли товар, отгрузили его на маркетплейс, товар сгорел, а сейчас их просят за этот сгоревший товар уплатить НДС.
4: Галина Ворожбит, селлер, производитель детской одежды торговой марки «Дашенька».
7: Вот в этой части освобождения от проверок и предоставления отчетов я не вижу смысла не предоставлять отчеты. Их все равно нужно сдавать. Поэтому с отчетами, мне кажется, это бессмысленно.
6: Льготный период по кредитам без ухудшения кредитной истории. Стали бы вы пользоваться этой мерой?
7: Вот смотрите, тут, наверное, надо разработать какой-то единый механизм для всех банков. Потому что, насколько я сейчас знаю от своих знакомых, в одном банке одни правила, в другом другие. Кто-то увеличивает сроки этого кредита, кто-то снижает проценты. Но было бы здорово, если бы можно было хотя бы остановить начисление процентов, ну, допустим, там на 6 месяцев. Потому что по себе знаю, сейчас положение очень тяжелое. Да, если у меня был раньше там Wildberries, детский мир и собственный сайт, да, сейчас у нас Wildberries откололся, у меня сгорело, наверное, процентов 90 от того, что было у них. Соответственно, упал оборот. Если оборот упал не на 90%, да, а на 75%, но денег мне лично не хватает. И вот мы сейчас сидим с командой и думаем, что делать. То ли зарплату платить, то ли ткань покупать, чтобы люди продолжали работать. Ну, или кредиты, да, потому что кредиты тоже есть. Поэтому разработать единый механизм для всех банков и оптимально, мне кажется, было остановить платежи все-таки хоть на какое-то время.
4: Дмитрий, селлер на маркетплейсах, продает товары из категории красоты.
8: Любые послабления для бизнеса в этот нелегкий период, я считаю, большим плюсом. Мы, слава богу, за нашу многолетнюю историю проверки не попадали. Я считаю, что у нас отличная бухгалтерия и все справляется как положено в рамках законодательства. Но, тем не менее, я понимаю, что вот эти любые отвлечения руководителя или менеджмента компании на запросы, даже простые запросы, это уже большая потеря времени. Поэтому я однозначно приветствую это решение в любых его проявлениях. Но я не могу все-таки это отнести как поддержка бизнеса. Это, скажем так, просто ребята,

0: занимайтесь делами, мы вас сейчас пока дергать не будем. Ну вот в таком формате я расцениваю. Но все-таки вот поддержка, в моем понимании, это абсолютно другое. Все-таки это возмещение потерь.
1: Выступая на Восточном экономическом форуме, Александр Гуцан также заявил, что ущерб от экономических преступлений в России за полгода вырос в два раза, а сумма ущерба сравнима с бюджетом одного российского региона. По его словам, за первое полгодие текущего года она достигла суммы в 328 миллиардов рублей. При этом показатели возмещения ущерба упали. Если в прошлом году удалось вернуть почти 40%, то в этом только 8%.
2: Реклама.
3: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
4: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
5: Татарская 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 20 и 21 октября. Театр «Шалом». Спектакль «Последнее». Драма об отце, лишившемся власти, должности и любви. Взрослые дети пытаются вырваться из-под его влияния и ступить на свой путь. За закрытыми дверями кипят страсти, рвутся связи и рушатся судьбы. Пьеса Горького развернется на огромном поворотном круге, а зрители окажутся в самом сердце событий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+.
7: Первые в деле.
8: Первой частной библиотекой в истории принято считать Александрийский Мусион, учрежденный в Египте в 3 веке до н.э. Ядром собрания стала коллекция свитков, купленная Птолемеем у Аристотеля. В дальнейшем все рукописи, попадавшие в Александрию, в обязательном порядке копировались. И за 100 лет библиотечный фонд разросся до 700 тысяч единиц.
7: Первые в деле. На Бизнес ФМ.
9: Кстати, от Москвы до Казани в 93,5 раза дальше, чем от Гонконга до Шэньчжэня. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Казань 93,5. Москва 87,5. Бизнес ФМ.
6: Компании и корпорации.
3: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
10: Ценные бумаги.
3: Акции «Газпрома» выросли более чем на 2% после новостей о переговорах по газопроводу «Сила Сибири-2». Проект недавно получил новое название «Сила Байкала». Россия и Китай продолжают обсуждать маршрут газопровода и условия поставок. 4 сентября проект планируют обсудить на российско-китайской межправительственной комиссии. Мощность будущего газопровода должна составить 50 миллиардов кубометров газа в год.
10: Отчеты и планы.
3: Apple готовит возможность использовать один телефонный номер сразу на двух айфонах. Функция iPhone Handoff появится в iOS 27. Основной номер останется на главном iPhone, а на втором появится дополнительная eSIM с тем же номером. Для работы функции потребуется поддержка мобильного оператора. iOS 27 ожидается до конца сентября.

0: 19:47 в Москве. Вы слушаете Business FM. На Дальнем Востоке протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через отечественные маркетплейсы. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах. Соответствующий закон вступит в силу с 1 октября, сообщил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По словам президента, закон позволит активнее использовать платформенные решения для госзакупок на местах. Это в перспективе коснется не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех остальных регионов. Путин заявил, что планируется провести микрореформу, которая позволит учебным заведениям напрямую приобретать то, что им нужно, без всяких проволочек. А закупки через маркетплейсы, как сказал президент, минимизирует риски, связанные с возможной микрокоррупцией. Мы спросили у директоров школ, что они думают об этом нововведении.
1: Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов.
2: Это замечательная инициатива. Безусловно, это во многом упростит процедуру закупки для нужд образовательных организаций, потому что они постоянно меняются. Это очень динамичные процессы. И нужно сиюминутное решение, а проходить через длительные конкурсные процедуры, это, знаете, уже, как говорится, получить вчера, а не то, что нужно сегодня. Поэтому здесь эта история про, с одной стороны, упрощение, с другой стороны, наши уважаемые поставщики должны всегда помнить о том, что они обеспечивают главную ценность нашего государства, детей, и качество товаров, и качество услуг, которые предоставляются детям, должны быть максимально высокого качества. Президент, правительство Российской Федерации готово сделать так, чтобы все процессы в Российской Федерации были максимально прозрачными и удобными и для тех, кто производит и поставляет, и для тех, кто пользуется.
3: Сейчас как закупки осуществляются и практически на сколько лет?
2: 44-й федеральный закон. Это конкурентные закупки через аукционы, либо запросы котировок, либо они осуществляются через электронные магазины, но в редком случае, потому что имеются определенные ограничения, и не все на эти электронные магазины выходят. Хотя, если товар представлен на той или иной площадке, почему бы не купить, минуя посредников, которые с этой площадки товар купят, и потом через 44-й федеральный закон соответствующим увеличением цены предоставят пользователю, в данном случае образовательной организации.
1: Директор лицея НИУВШ Валерий Позынин.
4: Школа сейчас осуществляет закупки по 44-му федеральному закону. Там все понятно и все уже привыкли, но это довольно трудоемко. Поэтому если действительно будет какое-то упрощение и возможность на маркетплейсах закупать хотя бы небольшие важные мелкие вещи, это должно упростить работу контрактных служб. Трудозатраты при проведении закупок довольно серьезные. То есть я понимаю, с чем это связано. Есть действительно гарантия определенная того, что исключена коррупция, все это понятно, но мы за это платим большой трудоемкостью закупочных процедур. Кажется, есть ход к тому, чтобы часть закупок можно было сделать быстрее и проще.
0: Владимир Путин на ВЭФ также заявил, что на Дальнем Востоке начнут отрабатывать перевозки гражданских грузов с помощью беспилотников на малых высотах. Этим будет заниматься Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры. Для этого в регионе с 1 января следующего года введут особый правовой режим для дронов.
5: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер, Алексей.
6: Добрый вечер.
0: Ну что ж, очередной день роста на российском фондовом рынке. Сегодня прибавили 4% по итогам основных торгов. Но в основном росли такие тяжеловесы, как «Лукойл» и «Газпром». Хотя и были и другие растущие истории. Все оценивают итоги предварительные Дальневосточного экономического форума.
6: Ну да, действительно, все оценивают итоги и риторика, которая звучала прежде всего со стороны президента Российской Федерации Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании сказал, что шанс на конструктивные мирные переговоры по украинскому урегулированию есть, и, видимо, рынок вот это услышал. Помимо этого, еще и президент США Дональд Трамп накануне говорил о том, что хочет наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и предположил, что предстоящее подходящее время для урегулирования конфликта на Украине может наступить сравнительно быстро. Но не то, чтобы какой-то взрывной рост был, но тем не менее рынок и вот эту риторику тоже учитывает. Так что сегодня растущие истории практически

0: Все за исключением, ну, я имею в виду наиболее ликвидные бумаги, за исключением акций Сургутнефтегаза привилегированных, но это и понятно, потому что рынок все-таки считает преф и Сургутнефтегаза как некий защитный актив, даже как квазиоблигацию. Когда рынок падает, в основном зачастую акции Сургута растут, префы. Но вот сегодня они снизились. Это значит, что хорошее настроение на рынке. Действительно, пока мы наблюдаем такую большую покупку. И коснулась она действительно всех бумаг, включая нефтегазовый сектор. При этом рубль сегодня вырос, как ни странно. Но странного ничего нету. Все-таки были новости от Минфина, которые способствовали такому развитию событий. Китайский юань снизился примерно на 7 копеек, закрытие в районе 12 рублей 90 копеек, и даже 91 копейка. И доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, опустился ниже 87 и к текущему моменту торгуется в районе 86 рублей 60 копеек. Что касается новых параметров бюджетного правила, то существенно Минфин сократит покупку, начиная с 7 сентября. Покупку валюты или золота в рамках бюджетного правила 2,5 миллиарда. Таков будет ежедневный объем операций. А вот если учитывать еще и операции Банка России, то чистая покупка будет около 2 миллиардов рублей в день. Такую сумму будет Банк России покупать валюту ежедневно. Сейчас пока в текущем периоде по 4 сентября 6 миллиардов почти тратит Банк России на закупки валюты, так что в 3 раза они сократятся, что и привело пока, во всяком случае, к некому росту российской валюты.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт». И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
1: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru. Теории заговора. Последние 100 лет климат на планете неуклонно теплеет. За век температура выросла в среднем на градус, и даже такое незначительное повышение уже приводит к серьезным последствиям. Засухам, наводнениям, резким необратимым изменениям климата, таянию ледников и вымиранию некоторых видов животных. Причиной глобального потепления ученые называют деятельность человека, которая провоцирует образование парниковых газов над планетой. Процесс начался в годы промышленной революции, и не остановить, ни даже притормозить его пока не удается. Но есть мнение, согласно которому глобальное потепление специально провоцируется некоторыми странами. Приверженцы теории уверены, что, например, США и Канада, на территории которых есть вечная мерзлота, совсем не прочь ее разморозить за счет изменившегося климата. Ведь только так и получится достать ту массу полезных ископаемых, которая сегодня скрыта под ледниками.
3: Теории заговора на Бизнес FM. Тест-драйв с Еленой Лисовской.
4: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобным подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные полутора- или двухлитровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции двухлитровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант – обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
1: Тест-драйв на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
5: Москве 19.58. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Следствие просит суд назначить директору фонда «Дом с маяком» Лидии Маниаве запрет определенных действий. Об этом Интерфаксу сообщил участник процесса. Заседание проходит без слушателей и прессы. Маниаву обвиняют в распространении фейков о российской армии. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Вину Маниаве не признает. В феврале ее уже оштрафовали на 45 тысяч рублей за посты, которые были признаны дискредитирующими армию. Следственный комитет возбудил дело после покушения на высокопоставленного военного в городе Энгельс. Пострадавший госпитализирован. По данным пабликов, мотоциклист несколько раз выстрелил в генерала и скрылся. Возбуждено уголовное дело.

0: укороченная версия самолета MS-21 займет нишу таких бортов, как Airbus A320 или Boeing 737, а за счет меньшей массы машина получит большую дальность полета, рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в кулуарах Восточного экономического форума. MS-21 будет востребован на маршрутах протяженностью около 4-4,5 тысяч километров с меньшей загрузкой. Укороченная версия MS-21 появится после 2028 года. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве в 8 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что предложение ФРГ получило широкую поддержку в ЕС, а о подготовке новых ограничений уже заявили в Еврокомиссии. Что это может быть и насколько сложно получить визу в Германию уже сейчас? В Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Санчеса предателем за то, что тот, по их мнению, бросил Сеуту на произвол судьбы после наплыва десятков тысяч мигрантов из Марокко. Хотя большинство из них уже покинули Сеуту, в городе, по разным оценкам, остаются еще несколько тысяч нелегалов. И первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном Apple в истории. По подсчетам экспертов, топовые версии могут доходить до 300 тысяч в пересчете на рубли. Презентация намечена на 9 сентября одновременно с iPhone 18 Pro. Сможет ли Apple чем-то выделиться на уже сложившемся рынке? Подробности на Business FM. Что будет с немецким Шенгеном? Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян. А

0: Франция, Словакия, Греция и Кипр. Эксперты говорят, судя по тому, как сложно записаться на подачу визы, возможно, и сейчас речь идет о негласных квотах, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Аксютина.
1: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные

0: Британии и в Берлине. Главная интрига на них – возможный успех альтернативы для Германии и то, не станут ли итоги серьезным испытанием для правительства ФРГ. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
1: В Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за продолжающегося миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за то, что тот бросил Сеуту, испанский город Пул-Анклав, на произвол судьбы после наплыва десятков тысяч мигрантов, в основном из Марокко. Многие из них уже покинули Сеуту, но в городе, по разным оценкам, остаются еще несколько тысяч нелегалов. Валерий Убадоев продолжит.
2: В Мадриде на улицы вышли около 50 тысяч человек. Еще 25 тысяч собрались в Валенсии. А в самой Сеуте насчитали около 20 тысяч протестующих, передает газета «Эль Паис». В конце июля в испанский полуанклав Сеуту, расположенный на севере Африки, проникли более 70 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них затем покинули город сами, осознав, что легкого пути в Евросоюз не будет. Однако около 5 тысяч нелегалов продолжают оставаться в Сеуте. При этом население самого города – около 80 тысяч человек. Штурмовали Сеуту в основном марокканцы, но были и алжирцы, афганцы, ливийцы и другие. Приток такого количества нелегалов в относительно небольшой по населению город, конечно же, спровоцировал беспорядки. Также были сообщения, что мигранты вламывались в магазины в поисках воды и еды. Жители как материковой Испании, так и Сеуты требуют от властей полного выдворения оставшихся нелегалов. Протестуют в основном этнические испанцы, живущие в Сеуте. При этом там живут и этнические марокканцы, которые скорее поддерживают мигрантов. Марокко давно претендует на Сеуту и другой полуанклав Мелилью. Об этом историческом споре напомнил марокканский Минюст. Там даже предложили провести с Испанией переговоры о будущей принадлежности городов. В Мадриде подчеркнули, что таких переговоров не будет. Об этом и о ситуации в Сеуте нам рассказала журналистка из марокканской Касабланки Вафа Дауи, которая сейчас находится в Испании.
3: Там на самом деле мигранты живут в очень плохих условиях. Несовершеннолетние их распределили по центрам, но это недостаточно. Другие живут на улицах, в каких-то бараках или палатках на море. А местные жители по этности Испании, они прожигали их палаты и так далее.
4: А те, кто остались, они на что надеются сейчас?
3: Они надеются на легализацию их документов в Испании и уехать в других регионах.
4: А такой шанс есть, что их легализуют?
3: Сложно сказать в данный момент, потому что испанцы, особенно ультраправая партия, она требует высылки всех мигрантов.
2: Полиция Испании представила доклад, в котором заявила, что приток нелегалов был срежиссированным. В нем указывается, что некоторые марокканские офицеры помогали мигрантам, указывали им, куда идти и что делать. В отчете говорится, что действия полиции Марокко в отношении массового притока мигрантов в Сеуту можно охарактеризовать, цитата, «мягко говоря, полной вседозволенностью». Однако испанский премьер Педро Санчес отрицает причастность властей Марокко. Примечательно, что ранее он обвинял в наплыве мигрантов внезапно Россию и Израиль. Якобы эти две страны недовольны его политикой по отношению к военным действиям на Украине и в секторе Газа, поэтому они и способствовали притоку нелегалов с помощью дезинформации в социальных сетях. Конечно, и Россия, и Израиль это отвергают. Но и обычные испанцы такие специфические обвинения не поддержали. А вот за отрицание причастности Марокко Санчеса они назвали предателем, лакеем Марокко и обвинили его во лжи. Лидер правой народной партии Альберто Нуньес Фейхо в парламенте потребовал, чтобы Санчес ушел в отставку и призвал судить его за государственную измену. Глава также правой партии Вокс Сантьяго Абаскаль и вовсе заявил, что вся политика Санчеса несет смерть. Он указал на 140 погибших в Сеуте в ходе беспорядков. Ситуация с мигрантами в Испании в принципе стоит довольно остро, особенно в прибрежных городах. Они прибывают на материк постоянно и не обязательно из Сеуты. Иногда они приплывают напрямую из Марокко или Алжира, рассказывает менеджер иммиграционно-визового агентства Александр Аксютин. Он недавно был в Испании.
5: 10 дней назад я был в городе Таревьеха, небольшой город, примерно в километрах 50-60 от Аликанте, и уже там, в этот город, высадились иммигранты. Это выглядело стандартно, это, к сожалению, стандартная практика не только Испании, но и других европейских стран, которые имеют выходы к морю, то есть к ним приплывают лодки, чаще всего это такие надувные лодки с мотором, на которых где-то порядка 50 человек. Это носило локальный характер, то есть их не было прям как в Сеуте десятки тысяч, но все же надо не забывать, что они прибывают постоянно и легальными также путями.
2: Миграционный кризис в Сеуте обострился после решения Испанского Верховного Суда. В июле он запретил ускоренное возвращение тех, кто прибыл в Сеуту или Мелилью по воде. Из-за этого в соцсетях распространили

0: Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла.
1: Консультация с врачом не требуется.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России на 28 августа составили 774 миллиарда 200 миллионов долларов. Об этом сообщил Банк России. Недели ранее они насчитывали 761 миллиард 200 миллионов долларов. Таким образом, за неделю резервы увеличились на 13 миллиардов долларов. Минфин в сентябре в рамках бюджетного правила будет покупать валюту и золото на 2,5 миллиарда рублей в день, что в 2,4 раза меньше, чем месяцем ранее. Центробанк будет зеркалировать эти операции, а также продавать валюту на 58 миллиарда долларов,

снижается собственное производство и меняется состав импортеров. Производство лекарственных средств и медицинских материалов в регионах Северо-Запада России увеличилось более чем на 25% в годовом выражении. Это во многом обусловлено развитием фармпроизводств в Санкт-Петербурге. Об этом сказано в докладе Банка России региональной экономики за сентябрь. Два предприятия запустили продажи своей продукции в азиатских странах. Еще один производитель из Петербурга вывел на рынки ряда государств препараты для лечения эндокринных заболеваний. В планах запустить поставки на Ближний Восток, Латинскую Америку и Африку. По прогнозу Центробанка, выпуск продукции в отрасли будет и дальше расти. Продуктовые линейки также будут расширяться. Новости на Бизнес FM каждый

0: около 230 тысяч, на 512 гигабайт примерно 262 тысячи, а топовый на терабайт почти 300 тысяч. Каким может оказаться первый складной iPhone? Чем Apple попробует выделиться на уже сложившемся рынке? Сколько новинка может стоить в России? Рассказывает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
1: Все ожидают что-то среднее между Pro-версией и iPhone Air, который выходил в прошлом году. То есть это две камеры без телефотообъектива. Наверное, E все-таки производительное железо, но, возможно, не самая навороченная версия процессора A20. Цена больше $2,500 кажется несколько высокой, но это укладывается, опять же, в текущие реалии с кризисом памяти. iPhone последним врывается на рынок складных устройств. Думаю, что в первую очередь удивлять будут софтом. Здесь главный момент, что пока складные телефоны – это все еще очень специфические устройства. Несмотря на то, что Samsung показывает уже 8-е поколение Fold-устройства, интерфейс до сих пор до конца не оптимизирован под работу с форм-фактором. Поэтому Apple, имея большой опыт работы с iPad, может принести в этот форм-фактор действительно что-то интересное. По экрану саму матрицу встроен весь складной Apple, и действительно, сегодня есть уже на рынке решение. Я думаю, что это может быть одним из

Ситуация будет как с iPhone Air. Вначале это высокий ажиотаж, и цены могут доходить и до 500 000 рублей и выше в первый день и какой-то период. Но поскольку это все-таки устройство весьма нишевое на старт,

0: ЭПД в каждую компанию. Электронный документооборот для логистов только вступил в силу и пока тестируется, чиновники уже думают о масштабировании системы. Основные мысли были изложены на Восточном экономическом форуме. Появились и некоторые пояснения для обеспокоенных перевозчиков. О том, кому, когда и зачем оформлять ЭПД, Евгений Перельчук.
1: Обязательные для перевозчиков ЭПД или электронные перевозочные документы вступили в силу 1 сентября. И в нашу редакцию по этому поводу уже обращался обеспокоенный бизнес. Были жалобы, что предназначенные для этого ГИС ЭПД не работает, что есть задержки на границах, что нет четких критериев, кому нужно присоединиться к системе, а кому нет. На Восточном форуме регуляторы прояснили пару спорных моментов. Оформлять электронный документооборот нужно всем, кто связан с коммерческими перевозками. Поставщикам, получателям, экспедиторам, в том числе и индивидуальным предпринимателям. В цифру переводятся все транспортные накладные, заказы, заявки на перевозки и экспедиторские документы. И это все виды перевозок – автомобильные, ЖД и авиа. Весной появится отдельный реестр перевозчиков, заявил замминистра транспорта Борис Ташимов.
2: Чем мы занимаемся сейчас, ну, очевидно, все коллеги знают, кто погружен в работу. Мы уже запустили реестр экспедиторов, более 70 тысяч организаций включены в реестр. Что самое интересное, положительность, эффект этой работа отчасти заключался и в том, что многие экспедиторы задались вопросом, а экспедиторы ли они. Вы не поверите, сколько запросов мы получили, а нужно ли нам включаться в реестр экспедитов. То есть компании резко стали исключаться из реестра экспедиторов, когда поняли, что погорячились. Следующий шаг, который мы уже делаем, практически занесли ногу, это реестр перевозчиков. С 1 марта он начнет действовать. Сейчас технически вся работа проводится. Соответственно, это будет второй реестр, который будет создан Медранс.
1: Для бизнеса есть и хорошие новости. Первое. Пока все это ЭПД с 1 сентября только адаптационный режим. Штрафовать бизнес за отсутствие цифровых документов не будут до 1 марта. Вторая – настройка и регистрация в системе просты, и бизнес, который попробовал, пока не встречал серьезных затруднений. И третья – приятная для бизнеса новость. Когда система будет отлажена, она позволит лишь один раз оформить документ на груз и проезжать с ним все страны ЕАЭС, а также все государства-партнеры без дополнительной волокиты, говорит член коллегии по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев.
3: Сегодня уже вступило в силу, буквально вот месяц назад, соглашение о единой транзитной системе в рамках Союза с возможностью подключения к этой единой транзитной системе других участников других стран. Китай, Узбекистан, Монголию. Максимально там, где у нас есть потенциал развития транзитного перемещения грузов. С тем, чтобы привлечь к цифровизации и обмену данными исключительно в электронном виде. Что дает соглашение? Возможность давать и использовать одну электронную транзитную декларацию, например, она будет оформлена в Китайской Народной Республике, и возможность перемещаться по одной электронной декларации через все государства-члены Союза, вплоть до Беларуси. Не нужно каждому государству открывать свою транзитную декларацию.
1: Перевозчики пока опасаются, что вся эта регистрация и игра по-новому заставит их дополнительно вложиться. Регулятор думает наоборот. Он видит в системе снижение издержек, обеление рынка, большее поступление в бюджет, увеличение скорости оформления и возможность отслеживать грузы с помощью цифрового следа. Планируется перенять и экзотический опыт партнеров. В Казахстане внедряют электронные пломбы на груз. Они позволяют отслеживать перевозку на карте и собирают информацию со всех камер, мимо которых двигался перевозчик. В России точно появится что-то подобное. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
0: Евросоюз вводит льготы для Армении. На 2 года будут отменены пошлины на большую часть товаров из этой страны. Это затронет почти весь экспорт фруктов и овощей, а также более 90% напитков. Совет ЕС одобрил эту инициативу Еврокомиссии. Теперь она ждет утверждения в Европарламенте. Ереван, со своей стороны, не должен ограничивать доступ европейских товаров на свой рынок и соблюдать ряд условий, среди них соблюдение правил происхождения товаров, участие в административном сотрудничестве с ЕС. Но пока эту новость многие в Армении воспринимают скорее как пиар-акцию. Армянскому экспорту в Европу мешает не только пошлины, говорит руководитель Армянского аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Хладлатян.
4: В реальности главные проблемы, которые есть для доступа армянских товаров на рынок ЕС, это не только таможенные пошлины, это логистика, сертификация, возможность работать с торговыми сетями. Поэтому, на мой взгляд, серьезной замены российскому рынку не получится. И, кстати, об этом же свидетельствует и опыт соседней Грузии, которая уже много лет находится в зоне свободной торговли с Европейским Союзом. У нее подписано соглашение об ассоциации с ЕС. Но, как мы видим, грузинские товары, особенно

0: вино, минеральная вода, сельхозпродукция не смогли закрепиться на европейском рынке.
1: Главный камень преткновения, если подытожить, получается широкий спектр товаров уже, которые есть и в Евросоюзе, и сложно конкурировать получается.
0: Да, мы видим, как Европейский Союз защищает своих производителей. Достаточно вспомнить вот этот скандал с украинским зерном в Европу, и причем против украинского экспорта выступали те страны, которые больше всего поддерживают Украину, я имею в виду Польшу, например. Вот эти шаги, в принципе, в перспективе могут принести какой-то результат, но не в краткосрочной, особенно перспективе, и сейчас больше смахивают на такую пиар-акцию с целью поддержать действующие армянские власти вот в их противостоянии с Россией.
2: Экхолотян, армянский политолог. И напомню, весной Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении, ограничил импорт овощей и фруктов. Это объяснялось несоблюдением фитосанитарных норм. Была приостановлена продажа нескольких коньяков, ограничены поставки рыбы. Армянские фермеры протестовали из-за того, что не могут найти рынок сбыта для помидоров и огурцов. Местные заводы отказывались от закупок овощей, ссылаясь на сложности с экспортом в Россию. Решение о торговых преференциях для Армении выглядит как геополитический и геоэкономический ответ Брюсселя. В Москве рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Низи Ниязов.
3: Ну, это и есть геополитический и даже геоэкономический ответ в Москве. После того, что все случилось с ограничением доступа армянских товаров на российский рынок, очевидно было, что Армения будет искать какие-то варианты, и ставка делалась в том числе на взаимодействие с западными странами, и мы видим, что эта ставка сработала. И Армения будет наращивать это взаимодействие.
1: Как вообще дальше будут развиваться отношения Москвы и Еревана?
3: Ну, я думаю, что постепенно кризис эмоций, как часто принято выражаться, сойдет на нет, и надеюсь очень на это, что отношения примут очень практический, взаимовыгодный характер. Я думаю, что рано или поздно отношения нормализуются, в первую очередь в экономической сфере. И, а когда они нормализуются в экономической сфере, то они, надеюсь, подтянутся и политические связи.
2: Низи Ниязов, эксперт по странам Южного Кавказа. Вводить визы для россиян Армения не намерена, заверил премьер страны Никол Пашинян. А кто обсуждал такой вопрос, мы абсолютно не намерены, никогда не имели намерения делать такое, даже мысли не возникало, сказал он на брифинге для журналистов. По его словам, Ереван готов обсуждать с Москвой сохранение в Армении российской военной базы в Гюмри. Если Россия решит вывести базу с территории Республики Армения, мы не будем возражать, но если они выразят желание остаться, мы готовы и это обсуждать, заявил Пашинян.
4: Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: Москве 20:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Суд назначил главе детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниаве запрет определенных действий до 30 октября. Об этом сообщил ее адвокат Михаил Бирюков, пишут ведомости. Маниаве запретили выходить на улицу с 20 часов до 8 утра, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. Дело возбуждено из-за публикации в телеграм-канале в феврале 2023 года. 6 компаний из Китая осуществляют перевозки по Северному морскому пути. 3 года назад это делала только одна компания, заявил после пленарной сессии Восточного экономического форума глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Также, по его словам, Китай планирует провозить 20 миллионов тонн в год к 30-му году. Товарооборот России и Узбекистана за 7 месяцев текущего года вырос на 11,8% и превысил 8 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане. Отмечается, что Россия является вторым после Китая крупнейшим торговым партнером Узбекистана. Международный союз конькобежцев официально присвоил нейтральный статус чемпионам мира в парном катании российским фигуристам Анастасии Мишиной и Александру Галлямову. Это одна из самых титулованных современных спортивных пар в России. Помимо золота чемпионата мира, они выигрывали бронзовые медали. Олимпиады побеждали на чемпионате Европы. Кроме того, Мишина и Галлямов 3 раза становились чемпионами России. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Москве 20:30, студия Алексей Пантелеев. Здравствуйте. МИД России вызвал посла Норвегии в Москве и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна профессора Молчанов на Шпицбергене по требованию «Нафтогаза Украины». Москва расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права. Юристы треста «Арктик Уголь» готовят правовой ответ на арест судна. Каковы перспективы? Перешедшие государству активы компании разработчика компьютерных игр «Леста» планируют продать частному инвестору. Это осенью сообщили Минфине. А в 2025 году основных владельцев «Леста» признали экстремистами за финансирование ВСУ. За сколько изъятые активы сможет продать государство? И упрощенную систему госзакупок протестируют на Дальнем Востоке, в том числе через отечественные маркетплейсы, сообщил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. По словам президента, это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую и минимизирует риски микрокоррупции. Закон вступает в силу с 1 октября. Как к этому относятся в школах? Подробности на Business FM.
4: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштаба по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО Альфа-банк. 16+. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru.
2: МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Хейди Олафсена и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна профессор Молчанов. Российское посольство в Норвегии расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права и заявило, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда. Продолжит Ольга Кашинская.
6: Арест судна произошел у берегов норвежского Шпицбергена 2 сентября. Его оператором и владельцем на правах оперативного управления выступает госорган Росгидромет. Ареста потребовал украинский «Нафтогаз». Так компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. Профессор Молчанов – это экспедиционное исследовательское судно, построенное в Финляндии в 80-х. В исследовательские походы в полярных широтах на нем регулярно ходили и в советское время, и в современной России. А в июне прошлого года профессор Молчанов впервые за 10 лет начал регулярные пассажирские рейсы между Мурманском и Баренцбургом на Шпицбергене. Судно доставляет на архипелаг туристов, ученых, сотрудников треста «Арктик Уголь» и их родственников. Кроме того, с 2012 года на профессоре Молчанове выполняются экспедиции проекта «Плавучий университет». В них участвуют студенты и сотрудники ведущих вузов страны. В соцсетях проекта уже отреагировали на арест судна. Там говорится, что для экспедиции профессор Молчанов – настоящий дом, с которым неразрывно связаны 14 лет работы, 16 экспедиций, тысячи пройденных миль и сотни исследований. Продолжит студентка геофака МГУ Полина, которая была в экспедиции на этом судне в прошлом году и занималась там океанологическими исследованиями.
7: Вдоль Новой Земли и до Земли Франца Иосифа мы в наш год ходили.
8: Судно вообще изначально его строили как научно-исследовательское, но в какой-то момент оно начало функционировать как пассажирское. Каюты очень приятные внутри, какие-то вот такие домашние, там какие-то надписи остались на русском, на английском. Там очень приятный экипаж, дневальные, которые следят за порядком, матросы, которые могут помочь там еще с чем-то, вот именно экипаж судна. Находиться там приятно. Сначала можно потеряться, конечно. На судне есть, если я не ошибаюсь, 4 лаборатории, включая медкабинет, где проводят исследования, отдельный медкабинет для оказания первой помощи. Есть лаборатория, которая находится внутри судна, где тепло, а есть так называемая мокрая лаборатория, где вот гидрохимики работают. Она стоит, получается, ну, типа на корме. Такая коробочка железная.
7: Ну, это реально место можно назвать домом, потому что вот проходит какое-то время, 23 дня мы ходили. Ты там живешь, ты там ешь, ты там спишь, ты там работаешь, и все вот происходит в замкнутом пространстве, где каждая стена, она вот уже какая-то родная.
6: На момент ареста профессор Молчанов находился в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. Ее участники узнали об аресте судна из сообщений СМИ. Также на корабле на Шпицберген прибыла художественно-научная экспедиция «Арктик Биеннале». Ей, к слову, руководит офицер Французского ордена искусств и литературы, один из наиболее известных в Европе российских художников Александр Пономарев. Правда, судя по опубликованным кадрам, работе художников никто не мешает. Они в том числе устанавливают инсталляции у причала с арестованным судном. Адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, в Норвегии действует упрощенный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений.
9: «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет исполнения вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт, первопричину вот этого ареста, и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении своих прав, и о нарушении общего международного права.
6: Сейчас профессор Молчанов стоит в порту Баренцбург. Ему запрещено выходить в море. Экипаж и пассажиры находятся в безопасности, сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. А вице-премьер Юрий Трутнев безапелляционно заявил, что не отпустить пассажиров судна норвежские власти не могут. К слову, судно пришвартовано напротив дома, в котором в детстве жила знаменитая балерина Майя Плисецкая. Ее отец в 30-х возглавлял трест «Арктикуголь». Сейчас юристы этого треста готовят правовой ответ на арест судна. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Перешедшие государство активы компании «Леста» планирует продать частному инвестору этой осенью. Об этом замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил РБК. Сумму будущей сделки он не раскрыл, но заявил, что оценка актива очень дорогая. «Леста» — это разработчик компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей». В 2025 году по иску Генпрокуратуры разработчиков признали экстремистами за финансирование ВСУ. Изъяты у них активы оценивались 135 миллиардов рублей. А Валерий Убадоев продолжит.
10: Изначально разработкой игр World of Tanks и World of Warships занималась белорусская студия Wargaming, а «Леста» была ее подразделением в Петербурге. Но после 2022 года Wargaming ушла из России и Белоруссии и отделила этот сегмент своего бизнеса от международного. Поэтому разработкой уже «Мира танков» и «Мира кораблей» занялась ГК «Леста». А в прошлом году по иску Генпрокуратуры был наложен арест на активы «Лесты». Затем ее глава Малик Хатажаев и глава Wargaming Виктор Кислый были признаны участниками экстремистского объединения. Следствие установило, что «Леста» продолжала приносить прибыль главе Wargaming Виктору Кислому, а тот направлял эти деньги Украине. В частности, в 2022-2023 годах было перечислено 2 миллиона долларов на платформу United24, которая занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО для вооруженных сил Украины. Активы «Лесты», принадлежавшие Хатажаеву, перешли государству. Генпрокуратура оценивала их в 135 миллиардов рублей. Важно, что игры «Мир танков» и «Мир кораблей» продолжают работать в России, несмотря на всю эту историю, и продолжают приносить прибыль. Слухов о том, кто конкретно может купить «Лесту», ходит много, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов.
11: «Леста» является одной из крупнейших, если не самой крупной российской игровой компании, которая работает полностью официально, сотрудники, которые находятся в России. И не так много у нас внутри геймдева есть тех, кто может выкупить такую компанию. Отчасти могут говорить про холдинг ВКонтакте и аффилированные с ним структуры. Также можно говорить и про сторонних частных инвесторов, которые, в принципе, хотят взять большой актив, учитывая, что «Лесту» можно вывести на IPO в России. В целом, это может быть очень интересная история для крупных инвесторов.
10: Сейчас активами «Лесты» управляет АО IT-технологии. Ее гендиректор Борис Добродеев, который ранее возглавлял соцсеть ВКонтакте и холдинг ВК. С августа 2025 года 100% этой компании принадлежит Росимуществу. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что уже есть некий заинтересованный инвестор. На сделку планируется выйти уже в сентябре-октябре. Бизнес «Леста» в нынешних условиях выглядит стабильным и безопасным, указывает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
12: Актив выглядит привлекательным, даже в условиях и экономических сложностей, он выглядит достаточно безопасным и стабильным с точки зрения востребованности его продукта. Я думаю, что 20% к оценочной стоимости можно ожидать дисконта. Мне кажется, что в целом, с учетом определенных сложностей с инвестиционными идеями на российском рынке, это может быть интересно широкому профилю инвесторов, потому что, опять же, это не физический актив. Бизнес-модель выглядит в текущих реалиях достаточно безопасной и перспективной.
10: Конкретно за игровой бизнес Леста отвечает юрлицо ООО «Леста Games Agency». По итогам прошлого года ее выручка выросла на 17% год-году, достигнув 29 миллиардов рублей. Чистая прибыль при этом сократилась более чем на 9%, до 10 миллиардов рублей. В компании это объяснили отсутствием IT-льготы в 2025 году. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: На Дальнем Востоке протестируют упрощенную систему госзакупок, в том числе через отечественные маркетплейсы. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах. Соответствующий закон наступает в силу с 1 октября, сообщил Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме. По словам президента, закон позволит активнее использовать платформенные решения для госзакупок на местах. Это в перспективе коснется не только Дальнего Востока и Арктики, но и всех остальных регионов. Путин заявил, что планируется провести микрореформу, которая позволит учебным заведениям напрямую приобретать то, что им нужно, без всяких проволочек. Закупки через маркет Place, как сказал президент, минимизирует риски, связанные с возможной микрокоррупцией. Мы спросили у директоров школ, что они думают об этом нововведении.
13: Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов.
14: Это замечательная инициатива. Безусловно, это во многом упростит процедуру закупки для нужд образовательных организаций, потому что они постоянно меняются. Это очень динамичные процессы. И нужно сиюминутное решение, а проходить через длительные конкурсные процедуры, это, знаете, уже, как говорится, получить вчера, а не то, что нужно сегодня. Поэтому здесь эта история про, с одной стороны, упрощение, с другой стороны, наши уважаемые поставщики должны всегда помнить о том, что они обеспечивают главную ценность нашего государства, детей, и качество товаров, и качество услуг, которые предоставляются детям, должны быть максимально высокого качества. Президент, правительство Российской Федерации готово сделать так, чтобы все процессы в Российской Федерации были максимально прозрачными и удобными и для тех, кто производит и поставляет, и для тех, кто пользуется.
15: Сейчас как закупки осуществляются и практически на сколько лет?
14: 44-й федеральный закон. Это конкурентные закупки через аукционы, либо запросы котировок, либо они осуществляются через электронные магазины, но редким случаем, потому что имеются определенные ограничения, и не все на эти электронные магазины выходят. Хотя, если товар представлен на той или иной площадке, почему бы не купить, минуя посредников, которые с этой площадки товар купят, и потом через 44-й федеральный закон соответствующим увеличением цены предоставят пользователю, в данном случае образовательной организации.
13: Директор лицея НИУВШ Валерий Позынин.
16: Школа сейчас осуществляет закупки по 44-му федеральному закону. Там все понятно и все уже привыкли, но это довольно трудоемко. Поэтому, если действительно будет какое-то упрощение и возможность на маркетплейсах закупать хотя бы небольшие важные мелкие вещи, это должно упростить работу контрактных служб. Трудозатраты при проведении закупок довольно серьезные. То есть я понимаю, с чем это связано. Есть действительно гарантия определенная того, что исключена коррупция, все это понятно, но мы за это платим большой трудоемкостью закупочных процедур. Кажется, есть ход к тому, чтобы часть закупок можно было сделать быстрее и проще.
2: Владимир Путин на ВЭФ также заявил, что на Дальнем Востоке начнут отрабатывать перевозки гражданских грузов с помощью беспилотников на малых высотах. Этим будут заниматься Минтранс, ГЛОНАСС и китайские партнеры. Для этого в регионе с 1 января следующего года введут особый правовой режим для дронов.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале vfm.ru. Теория.
17: теории заговора.
18: Последние 100 лет климат на планете неуклонно теплеет. За век температура выросла в среднем на градус, и даже такое незначительное повышение уже приводит к серьезным последствиям. Засухам, наводнениям, резким необратимым изменениям климата, таянию ледников и вымиранию некоторых видов животных. Причиной глобального потепления ученые называют деятельность человека, которая провоцирует образование парниковых газов над планетой. Процесс начался в годы промышленной революции, и не остановить, ни даже притормозить его пока не удается. Но есть мнение, согласно которому глобальное потепление специально провоцируется некоторыми странами. Приверженцы теории уверены, что, например, США и Канада, на территории которых есть вечная мерзлота, совсем не прочь ее разморозить за счет изменившегося климата. Ведь только так и получится достать ту массу полезных ископаемых, которая сегодня скрыта под ледниками.
17: Теории заговора на Business FM. Так, мол, и так, мол. Из этого торгового комплекса можно не выходить неделями, поскольку кроме множества магазинов, ресторанов и кинотеатров, в нем расположен еще и отель. Но больше всего дубайский Mall of the Emirates ценит любители горнолыжного спорта. Sky Dubai – это первый горнолыжный комплекс на Ближнем Востоке, построенный под крышей, а также неотъемлемая и самая популярная часть молла. Одновременно на искусственных склонах могут кататься 1500 человек. Подъем на 60 метров, 5 спусков разной экстремальности, в том числе первый в мире крытый черный бриллиант высочайшего уровня сложности длиной 400 метров. К вершинам склонов доставляют подъемники, а у их подножья на площади в 3000 квадратных метров расположены трассы для саней, бобслея, уступы для скалолазания, ледяная пещера и кинотеатр. Так, мол, и так, мол, на Business FM. «Кто надо, услышал». Психолог Любовь Неделько о распространенной проблеме заведомо ложных негативных отзывах на цифровых платформах, о которых мы рассказали в эфире.
19: И буквально через чат Яндекс присылает мне письмо, что, Любовь, мы перепроверили отзывы, вы правы, сейчас они не соответствуют правилам. Вот так вот у нас все разрешилось, и огромная благодарность вам за содействие.
17: Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. Компании и корпорации.
20: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
17: Отчеты и планы.
20: В поездах дальнего следования начали тестировать российский спутниковый интернет. Систему разрабатывает аэрокосмическая компания «Бюро 1440», которую называют российским аналогом Starlink. Связь должна работать по всему маршруту, в том числе там, где нет стабильной мобильной сети. На первом этапе спутниковым интернетом планируют оснастить около 400 составов. Оборудование рассчитано на скорость до 1 гигабита в секунду, но какая скорость будет доступна пассажирам, пока не сообщается. В 2027 году начнут опытную эксплуатацию и постепенное внедрение системы. Производитель пива «Клинское» выходит на рынок функциональных напитков. Компания «Напитки вместе» уже начала выпуск новой линейки под маркой AMPM. Напитки содержат витамины группы В и магний и рассчитаны на разное время дня – утро, день и вечер. Пока их продают в самокате. В дальнейшем компания планирует выйти в торговые сети по всей России. Эксперты оценивают первоначальное вложение в новое направление примерно в 120-150 миллионов рублей.
17: Сделки.
20: «Магнит» увеличил свою долю в «Азбуке вкуса» до почти 87%. В июне компания докупила еще около 0,5% сети примерно за 177 миллионов рублей. Контроль над азбукой вкуса «Магнит» получил весной прошлого года. Тогда пакет более 81% обошелся почти в 30 миллиардов рублей. Покупка дала «Магниту» выход в премиальный сегмент, а также мощности по производству готовой еды и распределительные центры. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: .49 в Москве. Вы слушаете Business FM.
17: Капитал с Алексеем Завьяловым.
0: Добрый вечер. Вырос по итогам основной торговой сессии четверга российский рынок акций. Индекс Московской биржи прибавил 1,4%. Закрытие 2214 пунктов, а вечером рост усилился, причем заметно. Более 2,5% прибавляет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Появились сообщения в прессе о том, что спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут в ближайшее время посетить Украину и Россию. Интересные сообщения на самом деле. Рынок, конечно, на все это реагирует, но не будем забывать, что эти господа уже посещали и Украину, и Россию, ну и результатов особых не было. Посмотрим, будет ли эта информация подтверждаться завтра. Если будет, может быть, и увидим очередной день роста. Все-таки рынок реагирует очень бодро на подобные заявления. А может быть, и увидим растущую неделю на российском рынке акций. Рубль тоже вырос сегодня. Вырос, ну, не то чтобы сильно заметно, но, тем не менее, все-таки... Так, не стал падать, уже хорошо на самом деле. 7 копеек потеряла сегодня китайская валюта. Юань на закрытии 12 рублей 91 копейка. Доллар США тоже снизился к рублю. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то на вечер четверга снизился он уже ниже 86,5 рублей. Но здесь была информация уже от Минфина, на которую, конечно, рынок реагировал. И с учетом того, что ведомство серьезно сократит покупки валюты в ближайшем периоде. Период стартует 7 сентября, заканчивается 6 октября. И вот за этот период ежедневный объем операций в рамках бюджетного правила по покупке валюты составит 2,5 миллиарда рублей. Сейчас, пока еще в текущем периоде, который завершается 4 сентября, 6,5 миллиардов. А если рассматривать еще и операции Банка России, то Банк России, конечно же, продолжит валюту покупать. И 7 сентября вот эти общие покупки с продажами, с минимальными продажами составят 2 почти миллиарда рублей. Сейчас Банк России покупает валюту объемом почти 6 миллиардов. То есть присутствие Банка России с целью покупок, в том числе и в рамках бюджетного правила, сократятся в 3 раза. Хорошая, в принципе, новость для российского рубля, но посмотрим, как уже будут распределяться силы между импортом и экспортом, то есть между притоком валюты на рынок и спросом на валюту. На рынке пока не исключают, что спрос на валюту со стороны импортеров останется повышенным, в том числе и за счет закупки топлива за рубежом. Ну, а посмотрим, какой будет еще приток валют. Все-таки временной лаг уже, в принципе, говорит о том, что побольше валюты должно быть с учетом высоких цен на нефть. Цены на нефть перешли в небольшую консолидацию. На вечер четверга смесь Brent торгуется в коридоре $95-96 за баррель, хотя в моменте смесь Brent поднималась выше $97 за баррель. Но здесь участники торгов продолжают все-таки оценивать вот это последствия нового витка эскалации в регионе Персидского залива, как они скажутся на поставках нефти. Ну, здесь, наверное, стоит напомнить, что США и Иран в начале недели обменялись ударами. Продолжалось это и понедельник, и вторник. В среду было потише, в четверг пока тоже тишина. И вот на этом фоне, конечно, рынок решил перейти пока в консолидацию, понаблюдать, что будет дальше. При этом президент США Дональд Трамп заявляет, что вот эта кампания новая против Ирана не будет продолжаться слишком долго. Но, конечно, он здесь добавляет, как обычно, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент. При этом в прессе пишут, что вроде как США каким-то образом удается все-таки через Армуз проводить танкеры. И там речь идет чуть ли не о 17-18 миллионах баррелей в сутки. Это почти те уровни, которые были до начала войны в Персидском заливе. Но, как мы видим, рынок пока в это не особо верит.
17: Капитал на Бизнес ФМ. Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
1: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане Ле Гриль. Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан Ле Гриль. Белинского 11/66.
21: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Деньги. При Николае II Петербургский монетный двор не справлялся с нагрузкой, и чеканка российских рублей заказывалась в Париже и Брюсселе. Мелкую монету 10, 15, 20 копеек чеканили даже в Японии.
17: История денег на Business FM. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
23: Согласно данным, которые директор департамента КРТ Минстроя Мария Синичич озвучила на втором Пермском форуме развития города будущего, в настоящее время в 81 регионе страны в активной стадии реализации механизма КРТ находится 1534 территории с градостроительным потенциалом почти 228 миллионов квадратных метров, из которых почти 171 миллион – жилье. Разговоры о том, что КРТ-подход является ключевым в развитии городских территорий, стали общим местом. И все же в Перми эксперты снова отмечали. Механизм КРТ важен, перспективен, но все еще несовершенен. Среди прозвучавших на форуме предложений на федеральном уровне установить единый подход к предоставлению земельных участков в аренду в рамках КРТ по ставке 0,1%. Изучить возможность введения альтернативных инструментов обеспечения обязательств застройщика по созданию социальной и транспортной инфраструктуры взамен банковской гарантии. Продлевать срок договора о КРТ пропорционально продлению срока аренды земельного участка и целый ряд других. Отдельного внимания заслуживает исследование, которое представила партнер, руководитель отдела стратегического консалтинга компании CMVP Юлия Токарева. Авторы ставили целью понять, как выглядит ландшафт рынка КРТ с точки зрения девелоперов. Каковы основные барьеры для входа в КРТ-проекты? Какие стадии вызывают наибольшие сложности? Какие меры поддержки наиболее актуальны? В итоге все регионы страны были разбиты на 4 группы. И если в одних для застройщиков надо просто снизить регуляторные и инфраструктурные барьеры и сделать более быстрым присоединение к техсетям, то в других девелоперам нужна реальная финансовая помощь. А в каких-то субъектах РФ помощь нужна даже не им, а прежде всего покупателям КРТ-недвижимости. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
17: Недвижимость на Business FM. Строго по делу. Экономист, экс-министр финансов, экс-глава банков ВТБ-24 и Открытия Михаил Задорнов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
24: Признаки роста и признаки спада. Почему рубль снижается, когда цены на нефть растут? Попробуем расставить ориентиры в сложившемся экономическом тумане.
17: Экономист Михаил Задорнов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
25: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
17: Бизнес FM.
25: Новости. Коротко.
3: Москва 2058, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В течение дня над российскими регионами перехвачены и уничтожены 426 украинских беспилотников. Как заявили в Минобороны, силы ПВО с 8 до 20 часов сбили эти аппараты над территориями Московского региона, Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также над Крымом. В Германии наладили производство более 5000 беспилотников для Украины. По данным ДПА, проект реализует совместное предприятие немецко-американской компании «Утерион» и украинского разработчика «Эрлогикс». Предприятие выпускает аппараты средней и большой дальности до 1500 километров. Сборка организована в районе Мюнхена и на востоке Германии. Первые дроны уже произведены. Стоимость контракта, который финансирует правительство ФРГ, составляет около 300 миллионов евро. Полностью завершить выполнение заказа планируется к середине 2027 года. Нынешнее руководство Германии встало на путь забвения результатов Второй мировой войны и, по сути, ведет себя как неонацисты, заявил Дмитрий Медведев. Зампред Совбеза России рекомендовал властям ФРГ проводить более взвешенный курс в отношении России и не пытаться вступить в конфронтацию с Москвой. Средняя зарплата в Петербурге достигла 140 тысяч рублей, сообщает Петростат. Больше всего получают работники в сфере добычи полезных ископаемых, порядка 272 тысяч рублей, водного транспорта 238 тысяч и в области информации и связи 201 тысячу рублей. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В Москве 9 вечера, в студии Алексей Пантелеев. Здравствуйте. Упрощенная система госзакупок для образовательных учреждений запустит в России. Закон вступает в силу с 1 октября. Как заявил Владимир Путин, на Восточном экономическом форуме это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на маркетплейсах, что минимизирует риски микрокоррупции, как к этому относятся в школах. А Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что предложение ФРГ получило широкую поддержку в ЕС, а подготовке новых ограничений уже заявили в Еврокомиссии, что это может быть и насколько сложно получить визу в Германию сейчас. Первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном Apple в истории. По подсчетам экспертов, топовые версии могут доходить до 300 тысяч в пересчете на рубли. Презентация намечена на 9 сентября одновременно с iPhone 18 Pro. Сможет ли Apple чем-то выделиться на уже сложившемся рынке? Подробности на Business FM. Школьные закупки через маркетплейсы. Президент Владимир Путин анонсировал запуск упрощенной системы госзакупок для образовательных учреждений. Закон, который позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах, вступает в силу с 1 октября. На практике же сама система уже была опробована в ряде других регионов и, по словам экспертов, показала свою эффективность. Иван Медведев подробнее.
6: Задача микрореформы – упростить систему закупок для образовательных учреждений, но при этом не потерять в качестве и исключить или минимизировать риски коррупции. Сейчас школы, колледжи и так далее закупают все необходимое, как и все остальные госучреждения, на аукционах по 44-му ФЗ. И когда речь идет о крупных ремонтах, заказе дорогого оборудования и прочих плановых закупках, все более или менее понятно. Но есть расходники. Директор Санкт-Петербургского лицея 369 и член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов приводит пример. В школе перегорает светодиодная лампа освещения. На составление техзадания и его оформление уйдет как минимум день. Потом заказ нужно разместить, потом подождать, чтобы никто не опротестовал эту закупку и так далее. При том, что новая лампа с маркетплейса могла бы оказаться в школе уже через день. За те же деньги, а то и дешевле. Но вопрос даже не всегда во времени и средствах, продолжает Константин Тхостов.
7: Допустим, мне нужен стилус для планшета. Он мне нужен конкретному планшету, конкретный стилус. Я выставляю на закупку, на аукционно-конкурсные процедуры, но в этих закупках подразумевается еще и аналог И вот здесь начинается сыр-бор. Вроде стилус и стилус, только он не подходит к моему планшету. А купить то, что подходит, я не могу, потому что я ущемляю конкурсные условия для других участников закупочных процедур. И вроде как товар куплен, но только лежит он, пылится на полке и не используется.
6: Воровать на таких микрозакупках, конечно, можно. Полностью исключить коррупцию нереально, говорит гендиректор Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгий Суходольский. Но стоит ли игра свеч? В таких объемах не стоит. И подобный подход уже доказал свою эффективность, продолжает эксперт.
8: Сам этот проект был инициирован группой компаний просвещения совместно с Wildberries и Rus. То есть компания просвещения, они понимают, что такое закупки в образовании, как оно организовано все, и что такое Wildberries, это, я думаю, знают все. Вот как раз объединение этих компетенций и дало создание такого электронного магазина. По факту, если посмотреть опыт реализации этих проектов, те, которые уже были сделаны, то там было ускорение сроков и контрактации с примерно недели до одного часа. То есть очень хороший результат.
6: Год назад на ВЭФ-2025 РВБ и просвещение объявили о создании совместной цифровой платформы поставщиков для закупок школ, детсадов и колледжей. Пилот стартовал в Рязанской области, затем к нему подключили Бурятию, Ивановскую, Курскую и Липецкую области. В издательстве просвещения по итогам первых месяцев эксперимента отчитались, что оформление одного контракта действительно сократилось в среднем с 7 дней до 1 часа, а сроки поставки с 2 месяцев до 8 дней. В каталоге на тот момент было более 6000 товарных позиций. Чаще всего образовательные учреждения закупали канцелярию, бытовую химию и учебно-лабораторное оборудование. Впрочем, данных по суммам контрактов не приводилось, и независимой оценкой эффективности проекта тоже пока никто не занимался. Но администрации школ и эксперты настроены оптимистично. И с 1 октября у этого механизма появится федеральная правовая база, что позволит масштабировать проект и включить в эту систему другие маркетплейсы и большее количество поставщиков и заказчиков. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Что будет с немецким Шенгеном? Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз для россиян, а поездки российских туристов не могут продолжаться в прежнем формате, заявили в медиа ФРГ. А глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что инициатива Германии получила широкую поддержку среди министров иностранных дел ЕС. О подготовке новых предложений по визовым ограничениям заявили и в Еврокомиссии. Насколько сложно получить визу в Германию сейчас, продолжит Наталья Шашина.
9: Виз в Германию и так выдают очень мало. В прошлом году россияне получили всего 24 тысячи краткосрочных шенгенов. Это в 12 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда число превышало 300 тысяч. И во многом дело в том, что получить немецкую турвизу стало непросто. Например, справки с российского банковского счета не подходят. Принимаются только из банков, которые могут работать в ЕС. Фактически получить визу возможно только если иметь приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя. Но и это очень непросто, рассказывает жительница Германии Мария Волкова.
10: Мне кажется, сейчас один из самых сложных моментов для тех россиян, которые живут в Германии, чтобы сделать приглашение своим родителям, сестрам, братьям на туристический въезд в Германию, это то, что изменились правила внутри Германии о доходе, которым должен обладать человек, чтобы вообще пригласить к себе родственников. Очень повысили эту сумму. То есть у меня муж врач, он хорошо зарабатывает, поэтому без проблем сделал родителям моим этой весной приглашение, но к нам просто обращались уже огромное количество знакомых, друзей, у которых работают и муж, там, и жена очень часто, и им не хватает дохода, чтобы пригласить родителей. И они вот просят, например, знакомых, вот как нас, сделать приглашение. А, кстати, мой муж уже не может, вот он пригласил моих родителей, он же не может пригласить кого-то. Если вдруг ты мать-одиночка, развелась с своим супругом, и ты хочешь пригласить родителей из России, то я так понимаю, ты вообще это делать сейчас не можешь. Тебе скажут, что тебе не хватает дохода пригласить двух пенсионеров к себе.
9: Вопрос в том, как изменится порядок выдачи виз и поддержат ли его другие страны. В июне с требованием ужесточить визовую политику к Брюсселю обращались 11 стран, включая государства Балтии и Скандинавии, а также Польшу и Чехию. За сохранение российского турпотока – Италия, Испания и Франция, Словакия, Греция и Кипр. Эксперты говорят, судя по тому, как сложно записаться на подачу визы, возможно, и сейчас речь идет о негласных квотах, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе Аксютина.
10: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульство подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать.
9: В ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине, Москва закроет российские филиалы Института Гёте. Там проводились международные экзамены по немецкому, сертификаты которых принимали в зарубежных вузах. Теперь желающие их сдать будут делать это за рубежом, говорит гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
11: Гёте-институт предоставлял вот последнюю возможность сдачи официальных международных экзаменов по немецкому языку, которые принимались в трех странах для зачисления в школы и вузы. Это Германия, Австрия и Швейцария для обучения на немецком языке. И это, конечно, было очень удобно. На сегодняшний момент получается ситуация такая же, как и с экзаменами по английскому языку, что эти тесты придется сдавать теперь за рубежом всем потенциальным студентам.
9: Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков. По данным немецкого издания «Шпигель», Фридрих Мерц на заседании Кабмина на прошлой неделе выступал за то, чтобы скорее заявить о причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, хотя министры иностранных и внутренних дел призывали не торопиться. Все это происходит на фоне предстоящих местных выборов. В воскресенье в Саксонии-Анхальт, через две недели в Мекленбурге-Передней Померании и в Берлине. Главная интрига на них – возможный успех альтернативы для Германии и то, не станут ли итоги серьезным испытанием для правительства ФРГ. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном Apple в истории. В сети появились предполагаемые цены новинки. Их заметили на странице австралийского оператора Vodafone Australia, но сейчас она уже недоступна. В пересчете на рубли версия на 256 гигабайт стоит около 230 тысяч, на 512 гигабайт примерно 262 тысячи, а топовая на терабайт почти 300. Каким может оказаться первый складной iPhone, чем Apple попробует выделиться на уже сложившемся рынке и сколько новинка может стоить в России, рассказывает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
12: Все ожидают что-то среднее между Pro-версией и iPhone Air, который выходил в прошлом году. То есть это две камеры без телефотообъектива. Наверное, все-таки производительное железо, но, возможно, не самая навороченная версия процессора A20. Цена больше $2,500 кажется несколько высокой, но это укладывается, опять же, в текущие реалии с кризисом памяти. iPhone последним врывается на рынок складных устройств. Думаю, что в первую очередь удивлять будут софтом. Здесь главный момент, что пока складные телефоны это все еще очень специфические устройства, несмотря на то, что Samsung показывает уже восьмое поколение Fold-устройства. Интерфейс до сих пор до конца не оптимизирован под работу с форм-фактором. Поэтому Apple, имея большой опыт работы с iPad, может принести в этот форм-фактор действительно что-то интересное. По экрану саму матрицу делает, скорее всего, Samsung. Шарнир и то, как устроен весь складной механизм, я думаю, что это разработка Apple. И действительно, сегодня есть уже на рынке решения, в которых практически не видно складку. Я думаю, что это может быть одним из элементов маркетинга, на что будет делать упор. Но никто из тех, кто пользуется складным телефоном, на складку особого внимания не обращает, потому что с включенным экраном ее не видно, а с выключенным смотреть на нее, в общем-то, тоже смысла нет. Если складной Fold iPhone будет пользоваться спросом, я думаю, недалек тот день, когда Apple может действительно эти технологии принести в массовый сегмент. Но, судя по тенденциям рынка, скорее всего, это произойдет не в ближайшие годы. Все равно технология достаточно дорогая, и если бюджетные складные айфоны появятся, то в лучшем случае в ближайшей перспективе 3-4 лет. Сколько первый складной айфон может стоить в России? Думаю, что ситуация будет как с iPhone Air. Вначале это высокий ажиотаж, и цены могут доходить и до 500 000 рублей и выше в первый день и какой-то период. Но поскольку это все-таки устройство весьма нишевое на старте, я думаю, что цены достаточно быстро откатятся к базовым, и, возможно, как и с iPhone Air, в какой-то момент это будет самый дешевый iPhone в мире в своем проявлении. Если кто-то хочет действительно прикоснуться к складному айфону, это можно будет сделать за адекватные деньги уже где-нибудь в ноябре.
2: Валентин Петухов, техноблогер Wylsacom, в утечках новинку называют iPhone Ultra, но официального названия Apple пока не объявляла. Презентация компании пройдет 9 сентября. Складной iPhone ожидает показать одновременно с iPhone 18 Pro. По данным утечки, предзаказы могут открыть уже 12 сентября. Ожидает, что смартфон получит два экрана, внешний примерно на 5,5 дюймов, а внутренний в раскрытом виде около 7,8 дюйма и по размеру приблизится к небольшому планшету. Пока складные смартфоны занимают лишь около 2% мирового рынка.
4: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
13: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
4: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
14: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Международные резервы России на 28 августа составили 774 миллиарда 200 миллионов долларов. Об этом сообщил Банк России. Недели ранее они насчитывали 761 миллиард 200 миллионов долларов. Таким образом, за неделю резервы увеличились на 13 миллиардов долларов. Минфин в сентябре в рамках бюджетного правила будет покупать валюту и золото на 2,5 миллиарда рублей в день, что в 2,4 раза меньше, чем месяцем ранее. Центробанк будет зеркалировать эти операции, а также продавать валюту на 58 сотых миллиарда рублей ежедневно. Таким образом, чистые покупки валюты на внутреннем рынке составят эквивалент 1,92 миллиарда рублей против 5,92 миллиарда рублей месяцем ранее. Глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что объем параллельного импорта в этом году может составить 20,5 миллиардов долларов. На данный момент уже ввезено товаров на 12,2 миллиарда долларов. Как отметил глава Минпромторга, показатели снижаются, что естественно, так как развивается собственное производство и меняется состав импортеров. Производство лекарственных средств и медицинских материалов в регионах северо-запада России увеличилось более чем на 25% в годовом выражении. Это во многом обусловлено развитием фармпроизводств в Санкт-Петербурге. Об этом сказано в докладе Банка России о региональной экономике за сентябрь. Два предприятия запустили продажи своей продукции в азиатских странах. Еще один производитель из Петербурга вывел на рынке ряда государств препараты для лечения эндокринных заболеваний. В планах запустить поставки на Ближний Восток, Латинскую Америку и Африку. По прогнозу Центробанка, выпуск продукции в отрасли будет и дальше расти. Продуктовые линейки также будут расширены. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Погода в Москве.
2: В Москве сейчас плюс 18 градусов, насадки сегодня не ожидаются, ночью плюс 12, завтра днем до 21 градуса, малооблачно. А вот суббота-воскресенье будет уже облачно, временами дождь, и температура снизится до 16-18 градусов, а в понедельник вообще до 12. 21.17 в Москве, вы слушаете Business FM. Авиаколлапса не случилось. Московские аэропорты продолжают принимать и отправлять самолеты, хотя в течение четверга они временно закрывались из-за атак украинских беспилотников. Массовой отмены рейсов нет, обстановка в самих аэропортах спокойная. Подробности у Михаила Задорожного.
15: В ночь на четверг, по сообщениям столичного мэра Сергея Собянина, было сбито 37 дронов, летевших на Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения. Некоторые рейсы вылетали с задержкой в среднем 2 часа.

0: 8:40 местного времени. Утром, когда я уже был в аэропорту, получил третье сообщение о том, что рейс еще переносится на 1:10 вперед, и плановое время уже стояло 10:50. Выпускать самолет нас начали где-то примерно в 10:40, и вылетели мы уже в 11:40 в сторону Москвы.
1: Вечером все в том же Шереметьево, были задержки рейсов, но незначительные. С этим столкнулся Дмитрий.
2: 18:10 посадка закончилась, а как только сели самолет, пришла СМС, что рейс задерживается, вылет будет в 19:20. В самолете нам ничего не говорили, примерно до 18:45, после чего объявили, что продолжают готовиться к вылету, вылет задерживается. Посадка прошла вовремя в самолет, и все это время мы ожидали в самолете. Такое ощущение, что проблемы возникли, видимо, как раз в тот момент, когда мы уже заканчивали посадку, поэтому в самом аэропорту мы больших каких-то количества отмен не было. Буквально несколько штук на табло, то есть не было такого, что на табло было там много отмененных рейсов.
1: Примерно такая же картина была во Внуково и Домодедово. При этом никакого столпотворения, очередей, забитых залов ожидания, чего можно было бы ожидать при длительном закрытии воздушных гаваней. В каждом из трех аэропортов московского узла в течение четверга было отменено примерно по 20 рейсов. Нормальным такой режим работы назвать, наверное, сложно, но речь не идет о том, что Украина закрыла небо над Россией для гражданской авиации, как угрожал Зеленский. Этого и близко нет. Продолжает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.
3: Важно понимать, что технически никакие дроны, которые летят, они не могут повлиять на самолет. Некоторые начали воспринимать, что Зеленский там пригрозил, что он будет сбивать самолеты. Еще раз, дронами самолеты сбивать невозможно. Дроны летят на низкой высоте, и их задача это попасть в какой-нибудь склад, условно говоря. Самолет, это во-первых, быстро движущийся объект, во-вторых, дроны летят незаметно над землей, а самолеты летают на больших высотах. Соответственно, они не пересекаются. То есть теоретически только, да, можно устроить налет дронов на конкретный аэропорт и попасть в какой-то самолет на перроне. Но это достаточно рискованная история, потому что это уже фактически международный терроризм.
1: Росавиация оперативно сообщает в мессенджерах об ограничениях работы аэропортов. Пассажирам рекомендуют проверять статус своего рейса с помощью онлайн-табло. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
4: ЭПД в каждую компанию. Электронный документооборот для логистов только вступил в силу и пока тестируется, а чиновники уже думают о масштабировании системы. Основные мысли были изложены на Восточном экономическом форуме. Появились и некоторые пояснения для обеспокоенных перевозчиков. О том, кому, когда и зачем оформлять ЭПД, Евгений Перельчук.
5: Обязательные для перевозчиков ЭПД или электронные перевозочные документы вступили в силу 1 сентября. И в нашу редакцию по этому поводу уже обращался обеспокоенный бизнес. Были жалобы, что предназначенные для этого ГИС ЭПД не работает, что есть задержки на границах, что нет четких критериев, кому нужно присоединиться к системе, а кому нет. На Восточном форуме регуляторы прояснили пару спорных моментов. Оформлять электронный документооборот нужно всем, кто связан с коммерческими перевозками. Поставщикам, получателям, экспедиторам, в том числе индивидуальным предпринимателям. В цифру переводятся все транспортные накладные, заказы, заявки на перевозки и экспедиторские документы. И это все виды перевозок – автомобильные, ЖД и авиа. Весной появится отдельный реестр перевозчиков, заявил замминистра транспорта Борис Ташимов.
6: Чем мы занимаемся сейчас, очевидно, все коллеги знают, кто погружен в работу. Мы уже запустили реестр экспедиторов, более 70 тысяч организаций. Включением в реестр, что самое интересное, положительный эффект этой работа отчасти заключался и в том, что многие экспедиторы задались вопросом, а экспедиторы ли они. Вы не поверите, сколько запросов мы получили, а нужно ли нам включаться в реестр экспедиторов. Часть компаний резко стали исключаться из реестра экспедиторов, когда поняли, что погорячились. Следующий шаг, который мы уже делаем, практически занесли ногу, это реестр перевозчиков. С 1 марта он начнет действовать. Сейчас технически все работы проводятся. Соответственно, это будет второй реестр, который будет создан Недранс.
5: Для бизнеса есть и хорошие новости. Первое. Пока все это ЭПД с 1 сентября только адаптационный режим. Штрафовать бизнес за отсутствие цифровых документов не будут до 1 марта. Вторая – настройка и регистрация в системе просты, и бизнес, который попробовал, пока не встречал серьезных затруднений. И третья – приятная для бизнеса новость. Когда система будет отлажена, она позволит лишь один раз оформить документ на груз и проезжать с ним все страны ЕАЭС, а также все государства-партнеры без дополнительной волокиты, говорит член коллегии по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев.
7: Сегодня уже вступило в силу, буквально вот месяц назад, соглашение о единой транзитной системе в рамках Союза с возможностью

0: подключение к этой единой транзитной системе других участников других стран. Китай, Узбекистан, Монголию. Максимально там, где у нас есть потенциал развития транзитного перемещения грузов. С тем, чтобы привлечь к цифровизации и обмену данными исключительно в электронном виде. Что дает соглашение? Возможность давать и использовать одну электронную транзитную декларацию, например, она будет оформлена в Китайской Народной Республике, и возможность перемещаться по одной электронной декларации через все государства-члены Союза, вплоть до Беларуси. Не нужно каждому государству открывать свою транзитную декларацию.
1: Перевозчики пока опасаются, что вся эта регистрация и игра по-новому заставит их дополнительно вложиться. Регулятор думает наоборот. Он видит в системе снижение издержек, обеление рынка, большее поступление в бюджет, увеличение скорости оформления и возможность отслеживать грузы с помощью цифрового следа. Планируется перенять и экзотический опыт партнеров. В Казахстане внедряют электронные пломбы на груз. Они позволяют отслеживать перевозку на карте и собирают информацию со всех камер, мимо которых двигался перевозчик. В России точно появится что-то подобное. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
2: Евросоюз вводит льготы для Армении. На 2 года будут отменены пошлины на большую часть товаров из этой страны. Это затронет почти весь экспорт фруктов и овощей, а также более 90% напитков. Совет ЕС одобрил эту инициативу Еврокомиссии. Теперь она ждет утверждения в Европарламенте. Ереван, с своей стороны, не должен ограничивать доступ европейских товаров на свой рынок и соблюдать ряд условий, среди них соблюдение правил прохождения происхождения товаров, участие в административном сотрудничестве с ЕС. Но пока эта новость многие в Армении воспринимают скорее как пиар-акцию. Армянскому экспорту в Европу мешают не только пошлины, говорит руководитель армянского аналитического Центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.
3: В реальности главные проблемы, которые есть для доступа армянских товаров на рынок ЕС, это не только таможенные пошлины, это логистика, сертификация, возможность работать с торговыми сетями. Поэтому, на мой взгляд, серьезной замены российскому рынку не получится. И, кстати, об этом же свидетельствует и опыт соседней Грузии, которая уже много лет находится в зоне свободной торговли с Европейским Союзом. У нее подписано соглашение об ассоциации с ЕС. Но, как мы видим, грузинские товары, особенно вино, минеральная вода, сельхозпродукция, не смогли закрепиться на европейском рынке.
4: Главный камень преткновения, если подытожить, получается широкий спектр товаров уже, которые есть и в Евросоюзе, и сложно конкурировать, получается.
3: Да, мы видим, как Европейский Союз защищает своих производителей. Достаточно вспомнить вот этот скандал с украинским зерном в Европу, и причем против украинского экспорта выступали те страны, которые больше всего поддерживают Украину, я имею в виду Польшу, например. Вот эти шаги в принципе, в перспективе могут принести какой-то результат, но не в краткосрочной, особенно перспективе. И сейчас больше смахивают на такую пиар-акцию с целью поддержать действующие армянские власти вот в их противостоянии с Россией.
2: Айк Халатян, армянский политолог. Напомню, весной Россельхознадзор запретил ввоз цветов из Армении, ограничил импорт овощей и фруктов. Это объяснялось несоблюдением фитосанитарных норм. Была приостановлена продажа нескольких коньяков, ограничены поставки рыбы. Армянские фермеры протестовали из-за того, что не могут найти рынок сбыта для своих помидоров и огурцов. Местные заводы отказывались от закупок овощей, ссылаясь на сложности с экспортом в Россию. Решение ЕС о торговых преференциях для Армении выглядит как геополитический и геоэкономический экономический ответ Брюсселя и Москве, рассуждает доктор исторических наук, эксперт по странам Южного Кавказа Низи Ниязов.
5: Ну, это и есть геополитический и даже геоэкономический ответ Москве. После того, что все случилось с ограничением доступа армянских товаров на российский рынок, очевидно было, что Армения будет искать какие-то варианты, и ставка делалась в том числе на взаимодействие с западными странами, и мы видим, что эта ставка сработала. И Армения будет наращивать это взаимодействие.
4: Как вообще дальше будут развиваться отношения Москвы и Еревана?
5: Ну, я думаю, что постепенно кризис эмоций, как сейчас это принято выражаться, сойдет на нет, и надеюсь очень на это, что отношения примут очень практический, взаимовыгодный характер. Я думаю, что рано или поздно отношения нормализуются, в первую очередь в экономической сфере. И, а когда они нормализуются в экономической сфере, то они, надеюсь, подтянутся и политические.
2: Ни Изи, ни Язов, эксперт по странам Южного Кавказа. Вводить визы для россиян Армении не намерена, заверил премьер страны Никол Пашинян. А кто обсуждал такой вопрос, мы абсолютно не намерены, никогда не имели намерения делать такое, заявил Пашинян. По его словам, Ереван готов обсуждать с Москвой сохранение в Армении российской военной базы в Гюмри. Если Россия решит вывести базу с территории Республики Армения, мы не будем возражать, но если они выразят желание остаться, мы готовы и это обсуждать, заявил Пашинян.
6: Бизнес FM. Новости. Коротко.
7: Москва 21-28. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Верховный суд России не стал рассматривать надзорную жалобу «Яблоко» на снятие списка партии с выборов в Государственную Думу. Мотивы отказа пока неизвестны. Юристы «Яблоко» уже приступили к подготовке жалобы в Конституционный суд России. США выразили протест Германии после публичной критики со стороны немецких чиновников, валютной интервенции Вашингтона и жесткой позиции Берлина в отношении России на встрече Большой Двадцатки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Глава американского Минфина Скотт Бессент также выразил недовольство позицией министра финансов Германии Ларса Клингбайля в отношении российского коллеги Антона Силуанова. Бессент пригласил Силуанова на встречу Двадцатки без консультации с другими участниками. Правительство Финляндии поддержало предложение МВД оставить границу с Россией закрытой до 28 года. В Кабмине и МВД считают, что угроза миграции на восточной границе остается высокой, пишет Helsinki Times. В 23-м году Финляндия обвинила Россию в миграционном кризисе. В Хельсинки заявили, что Россия помогает иностранцам перебраться через границу. Российский МИД это отрицал. Российское правительство рассматривает обязательное использование отечественных ИИ-моделей в ряде сфер, включая безопасность, выборы, госуправление и образование. Об этом на Восточном экономическом форуме заявил вице-премьер Дмитрий Григоренко. При этом в сфере образования требований будет распространяться только на школьные и дошкольные учреждения. До 32 года закон сохраняет возможность применять иностранные решения в сфере искусственного интеллекта даже в приоритетных отраслях, однако организации, использующие такие модели, не смогут рассчитывать на государственную поддержку. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В Москве 21.30, студия Алексей Пантелеев, здравствуйте. МИД России вызвал посла Норвегии в Москве и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна. Профессор Молчанов на Шпицбергене по требованию «Нафтогаза Украины». Москва расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права. Юристы Треста «Арктик Уголь» готовят правовый ответ на арест судна. Каковы перспективы? Суд назначил главе благотворительного фонда «Дом с маяком» Лидии Маниаве запрет определенных действий до 30 октября, включая общение со свидетелями по делу использования интернета. Маниаву обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам ненависти или вражды. Сама она вину отрицает, как адвокат комментирует решение суда. И перешедшие государству активы компании-разработчика компьютерных игр «Лестон» планирует продать частному инвестору этой осенью, сообщили в Минфине. В 25-м году основных владельцев «Леста» признали экстремистами за финансирование ВСУ. За сколько изъятые активы может продать государство? Подробности на Business FM. МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Хейди Олафсена и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна профессора Молчанов. Российское посольство Норвегии расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права и заявило, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда, продолжит Ольга Кашинская.
8: Арест судна произошел у берегов норвежского Шпицбергена 2 сентября. Его оператором и владельцем на правах оперативного управления выступает госорган Росгидромет. Ареста потребовал украинский «Нафтогаз». Так, компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. Профессор Молчанов – это экспедиционное исследовательское судно, построенное в Финляндии в 80-х. В исследовательские походы в полярных широтах на нем регулируются регулярно ходили и в советское время, и в современной России. А в июне прошлого года профессор Молчанов впервые за 10 лет начал регулярные пассажирские рейсы между Мурманском и Баренцбургом на Шпицбергене. Судно доставляет на архипелаг туристов, ученых, сотрудников треста «Арктик Уголь» и их родственников. Кроме того, с 2012 года на профессоре Молчанове выполняются экспедиции проекта «Плавучий университет». В них участвуют студенты и сотрудники ведущих вузов страны. В соцсетях проекта уже отреагировали на арест судна. Там говорится, что для экспедиции профессор Молчанов – настоящий дом, с которым неразрывно связаны 14 лет работы, 16 экспедиций, тысячи пройденных миль и сотни исследований. Продолжит студентка геофака МГУ Полина, которая была в экспедиции на этом судне в прошлом году и занималась там океанологическими исследованиями.
9: Вдоль Новой Земли и до Земли Франца Иосифа мы в наш год ходили.
10: Судно вообще изначально его строили как научно-исследовательское, но в какой-то момент оно начало функционировать как пассажирское. Каюты очень приятные внутри, какие-то вот такие домашние, там какие-то надписи остались на русском, на английском. Там очень приятный экипаж, дневальные, которые следят за порядком, матросы, которые могут помочь там еще с чем-то, вот именно экипаж судна. Находиться там приятно. Сначала можно потеряться, конечно. На судне есть, если я не ошибаюсь, 4 лаборатории, включая медкабинет, где проводят исследования, отдельный медкабинет для оказания первой помощи. Есть лаборатория, которая находится внутри судна, где тепло, а есть так называемая мокрая лаборатория, где вот гидрохимики работают. Она стоит, получается, ну, типа на корме. Такая коробочка железная.
9: Ну, это реально место можно назвать домом, потому что вот проходит какое-то время, 23 дня мы ходили. Ты там живешь, ты там ешь, ты там спишь, ты там работаешь, и все вот происходит в замкнутом пространстве, где каждая стена, она вот уже какая-то родная.
8: На момент ареста профессор Молчанов находился в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. Ее участники узнали об аресте судна из сообщений СМИ. Также на корабле на Шпицберген прибыла художественно-научная экспедиция «Арктик Биеннале». Ей, к слову, руководит офицер Французского ордена искусств и литературы, один из наиболее известных в Европе российских художников Александр Пономарев. Правда, судя по опубликованным кадрам, работе художников никто не мешает. Они в том числе устанавливают инсталляции у причала с арестованным судном. Адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, в Норвегии действует упрощенный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений.
11: «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет исполнения вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт, первопричину вот этого ареста, и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении своих прав, и о нарушении общего международного права.
8: Сейчас профессор Молчанов стоит в порту Баренцбург. Ему запрещено выходить в море. Экипаж и пассажиры находятся в безопасности, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. А вице-премьер Юрий Трутнев безапелляционно заявил, что не отпустить пассажиров судна норвежские власти не могут. К слову, судно пришвартовано напротив дома, в котором в детстве жила знаменитая балерина Майя Плисецкая. Ее отец в 30-х возглавлял трест «Арктик Уголь». Сейчас юристы этого треста готовят правовой ответ на арест судна. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Суд назначил главе детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Мняве запрет определенных действий до 30 октября. Об этом рассказал журналистам ее адвокат Михаил Бирюков. Мняве запретили выходить на улицу с 20 часов до 8 утра, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом. Сама основательница хосписа заявила журналистам, что решение суда позволяет ей работать и проводить совещания. Также Мнява сообщила, что не признала свою вину на допросе, хотя ее уговаривали. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. Дело возбуждено из-за публикации в телеграм-канале в феврале 2023 года на максимальное наказание по статье 10 лет лишения свободы. В адвокатском сообществе ожидали, что Мняву отправят в СИЗО. Однако суд принял другое решение, комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры» Федор Трусов.
12: такому категории дел важна личность обвиняемой, как есть, все-таки в поддержку ее пришли оппозиционеры, ну, многие из них. И при этом избрать такую меру пресечения, ну, мне так хочется сказать, ну, у нас тоже сегодня что-то изменилось, что-то у нас в судебной системе поменялось за один день. Ну, это просто вот вопиющая ситуация. Понимаете, в чем дело? Мы радуемся, искренне радуемся законному, обоснованному судебному акту, то, что суд не пошел на поводу у следствия. Ну, бесспорно, что сам по себе там какой-то пост, в каком там году, ну, какая тяжесть, какие там, так хочется сказать, фейки об армии. Просто суд делал правильно. Но мы просто настолько уже отвыкли от такой ситуации, что даже юридическое сообщество смотрит на это с восторгом и буквально удивлением. Поэтому да, это было неожиданно. Да, это абсолютно законно. Я не обсуждаю саму юридическую технику данной статьи «Фейки об армии», не хочу говорить про это, но, тем не менее, даже вот с точки зрения правоприменительной практики, абсолютно законное, обоснованное решение, просто оно в нынешних реалиях редко встречается.
2: Федор Трусов, управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры». В четверг у здания Симоновского суда Москвы собрались несколько десятков человек, пришедших поддержать Маниаву. Среди них журналисты заметили директора фонда «Вера» Нюту Федормессер. Перешедшие государство активы компании «Леста» планирует продать частному инвестору этой осенью. Об этом замглава Минфина Алексей Моисеев заявил РБК. Сумму будущей сделки он не раскрыл, но заявил, что оценка актива очень дорогая. «Леста» — это разработчик компьютерных игр «Мир танков» и «Мир кораблей». В 2025 году поисковая генпрокуратура разработчиков признали экстремистами за финансирование ВСУ. Изъятые у них активы оценивались в 135 миллиардов рублей. Валерий Убадуев продолжит.
13: Изначально разработкой игр World of Tanks и World of Warships занималась белорусская студия Wargaming, а «Леста» была ее подразделением в Петербурге. Но после 2022 года Wargaming ушла из России и Белоруссии и отделила этот сегмент своего бизнеса от международного. Поэтому разработкой уже «Мира танков» и «Мира кораблей» занялась ГК «Леста». А в прошлом году по иску Генпрокуратуры был наложен арест на активы «Лесты». Затем ее глава Малик Хатажаев и глава Wargaming Виктор Кислый были признаны участниками экстремистского объединения. Следствие установило, что «Леста» продолжала приносить прибыль главе Wargaming Виктору Кислому, а тот направлял эти деньги Украине. В частности, в 2022-2023 годах было перечислено 2 миллиона долларов на платформу United24, которая занимается сбором денег на закупку БПЛА, средств ПВО для вооруженных сил Украины. Активы «Лесты», принадлежавшие Хатажаеву, перешли государству. Генпрокуратура оценивала их в 135 миллиардов рублей. Важно, что игры «Мир танков» и «Мир кораблей» продолжают работать в России, несмотря на всю эту историю, и продолжают приносить прибыль. Слухов о том, кто конкретно может купить «Лесту», ходит много, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель Высшей школы экономики Константин Сахнов.
14: «Леста» является одной из крупнейших, если не самой крупной российской игровой компании, которая работает полностью официально. Сотрудники, которые находятся в России. И не так много у нас внутри геймдева есть тех, кто может выкупить такую компанию. Отчасти могут говорить про холдинг ВКонтакте и аффилированные с ним структуры. Также можно говорить и про сторонних частных инвесторов, которые, в принципе, хотят взять большой актив, учитывая, что «Лесту» можно вывести на IPO в России. В целом, это может быть очень интересная история для крупных инвесторов.
13: Сейчас активами «Лесты» управляет АО IT-технологии. Ее гендиректор Борис Добродеев, который ранее возглавлял соцсеть ВКонтакте и холдинг ВК. С августа 2025 года 100% этой компании принадлежит Росимуществу. Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что уже есть некий заинтересованный инвестор. На сделку планируется выйти уже в сентябре-октябре. Бизнес «Леста» в нынешних условиях выглядит стабильным и безопасным, указывает независимый финансовый эксперт и инвестор Максим Ульянов.
15: Актив выглядит привлекательным даже в условиях экономических сложностей, и он выглядит достаточно безопасным и стабильным с точки зрения востребованности его продукта. Я думаю, что 20% к оценочной стоимости можно ожидать дисконта. Мне кажется, что в целом, с учетом определенных сложностей с инвестиционными идеями на российском рынке, это может быть интересно широкому профилю инвесторов, потому что, опять же, это не физический актив. Бизнес-модель выглядит в текущих реалиях достаточно безопасной и перспективной.
13: Конкретно за игровой бизнес «Леста» отвечает юрлицо ООО «Леста Games Agency». По итогам прошлого прошлого года ее выручка выросла на 17% год к году, достигнув 29 миллиардов рублей. Чистая прибыль при этом сократилась более чем на 9%, до 10 миллиардов рублей. В компании это объяснили отсутствием IT-льгот и в 2025 году. Валерий Убадоев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Реклама. Жизнь полна сюрпризов. И Jaguar F8 готов ко всему. Это не просто минивэн. Это ваш надежный помощник. Для семьи, для работы, для путешествий. Мультифункциональный салон, адаптивная подвеска. И это далеко не все. Всего от 4 миллионов 540 тысяч рублей. И вы готовы к любым дорогам. Официальный дилер Jack Нижегородец на Ларина 28Б. Реклама, не оферта.
16: Каким будет ваш день? Все зависит от завтрака. От завтрака в ресторане «Ле Гриль». Легкий и полезный или брутальный и сытный. Выбирайте. Слова излишни. Нужно пробовать. Ждем вас ежедневно с 10 утра. Ресторан «Ле Гриль». Белинского, 11/66.
6: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги. Еще в античности существовал обычай бросать монеты в колодцы в надежде на исцеление от какого-либо недуга. Теперь археологи говорят, история денег хранится на дне колодцев.
6: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
18: В студии Олеся Савойскина. Здравствуйте.
6: Отчеты и планы.
18: В поездах дальнего следования начали тестировать российский спутниковый интернет. Систему разрабатывает аэрокосмическая компания «Бюро 1440», которую называют российским аналогом Starlink. Связь должна работать по всему маршруту, в том числе там, где нет стабильной мобильной сети. На первом этапе спутниковым интернетом планируют оснастить около 400 составов. Оборудование рассчитано на скорость до 1 гигабита в секунду, но какая скорость будет доступна пассажирам, пока не сообщается. В 2027 году начнут опытную эксплуатацию и постепенное внедрение системы. Производитель пива «Клинское» выходит на рынок функциональных напитков. Компания «Напитки вместе» уже начала выпуск новой линейки под маркой AMPM. Напитки содержат витамины группы В и магний и рассчитаны на разное время дня – утро, день и вечер. Пока их продают в самокате. В дальнейшем компания планирует выйти в торговые сети по всей России. Эксперты оценивают первоначальное вложение в новое направление примерно в 120-150 миллионов рублей.
6: Сделки.
18: «Магнит» увеличил свою долю в «Азбуке вкуса» до почти 87%. В июне компания докупила еще около 0,5% сети примерно за 177 миллионов рублей. Контроль над азбукой вкуса «Магнит» получил весной прошлого года. Тогда пакет более 81% обошелся почти в 30 миллиардов рублей. Покупка дала «Магниту» выход в премиальный сегмент, а также мощности по производству готовой еды и распределительные центры. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «21:45 в Москве. Вы слушаете Business FM». В Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за продолжающегося миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за то, что тот бросил Сеуту, испанский город Пуланклав, на произвол судьбы после наплыва десятков тысяч мигрантов, в основном из Марокко. Многие из них уже покинули Сеуту, но в городе, по разным оценкам, остаются еще несколько тысяч нелегалов. Валерий Убадоев продолжит.
13: В Мадриде на улицы вышли около 50 тысяч человек. Еще 25 тысяч собрались в Валенсии, а в самой Сеуте насчитали около 20 тысяч протестующих, передает газета «Эль Паис». В конце июля в испанский полуанклав Сеуту, расположенный на севере Африки, проникли более 70 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них затем покинули город сами, осознав, что легкого пути в Евросоюз не будет. Однако около 5 тысяч нелегалов продолжают оставаться в Сеуте. При этом население самого города – около 80 тысяч человек. Штурмовали Сеуту в основном марокканцы, но были и алжирцы, афганцы, ливийцы и другие. Приток такого количества нелегалов в относительно небольшой по населению город, конечно же, спровоцировал беспорядки. Также были сообщения, что мигранты вламывались в магазины в поисках воды и еды. Жители как материковой Испании, так и Сеуты требуют от властей полного выдворения оставшихся нелегалов. Протестуют в основном этнические испанцы, живущие в Сеуте. При этом там живут и этнические марокканцы, которые скорее поддерживают мигрантов. Марокко давно претендует на Сеуту и другой небольшой полуанклав Мелилью. Об этом историческом споре напомнил марокканский Минюст. Там даже предложили провести с Испанией переговоры о будущей принадлежности городов. В Мадриде подчеркнули, что таких переговоров не будет. Об этом и о ситуации в Сеуте нам рассказала журналистка из марокканской Касабланки Вафа Дауи, которая сейчас находится в Испании.
19: Там на самом деле мигранты живут в очень плохих условиях. Несовершеннолетние их распределили по центрам, но это недостаточно. Другие живут на улицах, в каких-то бараках или палатках на море. А местные жители по этности Испании, они прожигали их палаты и так далее.
20: А те, кто остались, они на что надеются сейчас?
19: Они надеются на легализацию их документов в Испании и уехать в других регионах.
20: А такой шанс есть, что их легализуют?
19: Сложно сказать в данный момент, потому что испанцы, особенно ультраправая партия, она требует высылки всех мигрантов.
13: Полиция Испании представила доклад, в котором заявила, что приток нелегалов был срежиссированным. В нем указывается, что некоторые марокканские офицеры помогали мигрантам, указывали им, куда идти и что делать. В отчете говорится, что действия полиции Марокко в отношении массового притока мигрантов в Сеуту можно охарактеризовать, цитата, «мягко говоря, полной вседозволенностью». Однако испанский премьер Педро Санчес отрицает причастность властей Марокко. Примечательно, что ранее он обвинял в наплыве мигрантов внезапно Россию и Израиль. Якобы эти две страны недовольны его политикой по отношению к военным действиям на Украине и в секторе Газа, поэтому они и способствовали притоку нелегалов с помощью дезинформации в социальных сетях. Конечно, и Россия, и Израиль это отвергают. Но и обычные испанцы такие специфические обвинения не поддержали. А вот за отрицание причастности Марокко Санчеса они назвали предателем, лакеем Марокко и обвинили его во лжи. Лидер правой народной партии Альберто Нуньес Фейхо в парламенте потребовал, чтобы Санчес ушел в отставку и призвал судить его за государственную измену. Глава также правой партии Вокс Сантьяго Абаскаль и вовсе заявил, что вся политика Санчеса несет смерть. Он указал на 140 погибших в Сеуте в ходе беспорядков. Ситуация с мигрантами в Испании в принципе стоит довольно остро, особенно в прибрежных городах. Они прибывают на материк постоянно и не обязательно из Сеуты. Иногда они приплывают напрямую из Марокко или Алжира, рассказывает менеджер иммиграционно-визового агентства Александр Аксютин. Он недавно был в Испании.
21: 10 дней назад я был в городе Царегьеха, небольшой город, примерно в километрах 50-60 от Аликанте, и уже там, в этот город, высадились иммигранты. Это выглядело стандартно, это, к сожалению, стандартная практика не только Испании, но и других европейских стран, которые имеют выход к морю, то есть к ним приплывают лодки, чаще всего это такие надувные лодки с мотором, на которых где-то порядка 50 человек. Это носило локальный характер, то есть их не было прям как в Сеуте десятки тысяч, но все же надо не забывать, что они прибывают постоянно, легальными также путями.
13: Миграционный кризис в Сеуте обострился после решения Испанского Верховного Суда. В июле он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в полуанклавы Сеуту или Мелилью по воде. Из-за этого в соцсетях распространились фейки о том, что якобы попасть в Испанию стало гораздо проще. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Капитал с Алексеем Завьяловым.
22: Добрый вечер. Вырос по итогам основной торговой сессии четверга российский рынок акций. Индекс Московской биржи прибавил 1,4%. Закрытие 2214 пунктов. А вечером рост усилился. Причем заметно. Более 2,5% прибавляет индекс Московской биржи, который отвечает за все торговые сессии. Появились сообщения в прессе о том, что спецпосланник президента США Стив Виткоф и зять американского лидера Джаред Кушнер могут в ближайшее время посетить Украину и Россию. Интересные сообщения на самом деле. Рынок, конечно, на все это реагирует, но не будем забывать, что эти господа уже посещали и Украину, и Россию, ну и результатов особых не было. Посмотрим, будет ли эта информация подтверждаться завтра. Если будет, может быть, и увидим очередной день роста. Все-таки рынок реагирует очень бодро на подобные заявления. А может быть, и увидим растущую неделю на российском рынке акций. Рубль тоже вырос сегодня. Вырос, ну, не то чтобы сильно заметно, но, тем не менее, все-таки Так, не стал падать, уже хорошо на самом деле. 7 копеек потеряла сегодня китайская валюта. Юань на закрытии 12 рублей 91 копейка. Доллар США тоже снизился к рублю. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то на вечер четверга снизился он уже ниже 86,5 рублей. Но здесь была информация уже от Минфина, на которую, конечно, рынок реагировал. И с учетом того, что ведомство серьезно сократит покупки валюты в ближайшем периоде. Период стартует 7 сентября, заканчивается 6 октября. И вот за этот период ежедневный объем операций в рамках бюджетного правила по покупке валюты составит 2,5 миллиарда рублей. Сейчас, пока еще в текущем периоде, который завершается 4 сентября, 6,5 миллиардов. А если рассматривать еще и операции Банка России, то Банк России, конечно же, продолжит валюту покупать. И 7 сентября вот эти общие покупки с продажами, с минимальными продажами составят 2 почти миллиарда рублей. Сейчас Банк России покупает валюту объемом почти 6 миллиардов. То есть присутствие Банка России с целью покупок, в том числе и в рамках бюджетного правила, сократятся в 3 раза. Хорошая, в принципе, новость для российского рубля, но посмотрим, как уже будут распределяться силы между импортом и экспортом, то есть между притоком валюты на рынок и спросом на валюту. На рынке пока не исключают, что спрос на валюту со стороны импортеров останется повышенным, в том числе и за счет закупки топлива за рубежом. Ну, а посмотрим, какой будет еще приток валют. Все-таки временной лаг уже, в принципе, говорит о том, что побольше валюты должно быть с учетом высоких цен на нефть. Цены на нефть перешли в небольшую консолидацию. На вечер четверга смесь Brent торгуется в коридоре 95-96 долларов за баррель, хотя в моменте смесь Brent поднималась выше 97 долларов за баррель. Но здесь участники торгов продолжают все-таки оценивать вот это последствия нового витка эскалации в регионе Персидского залива, как они скажутся на поставках нефти. Ну, здесь, наверное, стоит напомнить, что США и Иран в начале недели обменялись ударами. Продолжалось это и понедельник, и вторник. В среду было потише, в четверг пока тоже тишина. И вот на этом фоне, конечно, рынок решил перейти пока в консолидацию, понаблюдать, что будет дальше. При этом президент США Дональд Трамп заявляет, что вот эта кампания новая против Ирана не будет продолжаться слишком долго. Но, конечно, он здесь добавляет, как обычно, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент. При этом в прессе пишут, что вроде как США каким-то образом удается все-таки через Армуз проводить танкеры. И там речь идет чуть ли не о 17-18 миллионах баррелей в сутки. Это почти те уровни, которые были до начала войны в Персидском заливе. Но, как мы видим, рынок пока в это не особо верит.
0: Капитал на Бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
1: Много лет назад я снимала короткометражное кино ко дню рождения фонда «Вера». И тогда я попросила Нюту Федермессер, директора фонда, сказать в микрофон две противоположные вещи. «Я готова помочь» и «Мне нужна помощь». Тогда после съемок Нюта сказала, что ей гораздо труднее просить, чем помогать. А как сейчас?
3: Проще. И это не... Хотя, хотела сказать, это не комплимент тебе, хотя это комплимент тебе. Я, наверное, тогда сама впервые сформулировала, а это очень важно правильно сказать, что мы не умеем ни просить о помощи, ни предлагать помощь, что самое страшное, что люди могут сказать, и самое равнодушное, это фраза «держись», потому что если уж возвратный глагол, то «держись за меня». Вот моя рука, да, только вот так, может. И понимание, что я всегда говорю, давай я тебе помогу, давай я сделаю, а для себя этого не приемлю, это ведь ведь гордыня на самом деле. И я стала произносить эту фразу: «Мне нужна помощь». Тем не менее, чаще всего, а может быть даже только на работе я ее произношу, потому что у меня есть такое рабочее правило, что все люди в команде – это те, кто в своей сфере должны быть обязательно сильнее, умнее, профессиональнее меня. И мне в такой команде получается не неловко сказать: «Ребят, я не знаю, не умею, помогите мне решить вот эту задачу, помогите мне вот это сделать». Но я пока еще не научилась говорить «мне плохо» и «помогите мне», если это вопрос моего внутреннего состояния. Мне кажется, это большой слабостью.
1: Нюта Фидермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
0: «Между делом» на Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ущерб от экономических преступлений в России за первую половину этого года вырос вдвое. Если в первом полугодии прошлого года было похищено 126 миллиардов рублей, то в этом году уже 328 миллиардов, заявил генпрокурор Александр Гуцан. Эта сумма сопоставима с бюджетом целого региона России, отметил он. Гуцан заявил, что уровень возмещения ущерба резко упал с 40% в прошлом году до 8% в этом и потребовал разобраться, почему статистика так сильно ухудшилась. В Амазоне опровергли слухи о росте цен за атаку украинских дронов на склады компании. В официальном заявлении говорится, что в соцсетях активно обсуждают повышение цен из-за проблем с логистическими центрами. По данным Амазон, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для покупателей снизилась на 3,5%. Россельхознадзор не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины Мультифел, сообщили ТАСС в ведомстве. Обращение с жалобами на нежелательные реакции после применения вакцины не поступало, заявила компания Ветбиохим. Ранее один телеграм-канал сообщил, что вакцина для кошек Мультифел, которую выпускает производитель Мультикана, вакцины для собак вызывает кровавый стул, кому и гибель питомцев. Россиянин Карен Хачанов обыграл четвертую ракетку мира, канадца Феликса Оже Альясима, во втором круге US Open. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут. В третьем круге россиянин, 50-й номер рейтинга ATP, встретится с победителем матча между французом Бенджамином Бонзи и перуанцем Игнасио Буси. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Представители Трампа, Уиткоф и Кушнер приедут в Москву и Киев в ближайшие дни, заявил Зеленский. Индекс Мосбиржи на этих новостях подскочил вечером еще на процент с лишним. Ранее Владимир Путин заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве работать комфортно, но переговоры по Украине поставлены на паузу. Какова цель новых вояжей и посланников Трампа? Упрощенную систему госзакупок для образовательных учреждений запустят в России. Закон вступает в силу с 1 октября, как заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на маркетплейсах, что минимизирует риски микрокоррупции, как к этому относятся в школах. И Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам. Глава евродипломатии Каллас утверждает, что предложение ФРГ получило широкую поддержку в ЕС, а о подготовке новых ограничений уже заявили в Еврокомиссии. Что это может быть и насколько сложно получить визу в Германию сейчас? Подробности на Business FM. Посланники Трампа, Уитков и Кушнер приедут в Москву и Киев в ближайшие дни. Об этом заявил Зеленский в своем обращении. По его словам, уже есть предварительные даты визитов спецпосланника Трампа Стива Уитков и зятя американского президента Джареда Кушнера. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии на этих новостях подскочил еще более чем на процент, но затем слегка скорректировался. Владимир Путин ранее заявил, что с Уитковым и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. Зеленский сообщил, что Уитков и Кушнер посетят Киев в ближайшие дни, он уже готовится к встрече с ними. Возможно, посланники Трампа сначала посетят украинскую столицу, затем Москву. О таком варианте рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
5: Что касается предложений, которые привезут Уитков и Кушнер, никто не знает, что там находится прямо сейчас. Напомню, что в прошлые разы они сначала прилетали в Москву, а потом уже в США, и США связывались с Киевом и предлагали свои идеи, свои решения, свои предложения, то Киев от них отказывался. В этот раз решили поступить иначе. Сначала согласовать то, что может предложить Америка, возможно, какая-то сделка, возможно, какое-то выгодное предложение экономическое, политическое, в том числе и по вопросам безопасности. После этого уже согласовать, готов ли Киев пойти на эти условия, готов ли Киев вообще обсуждать это, посмотреть на реакцию, замерить, вернуться в Вашингтон, переговорить с администрацией Трампа и потом уже поехать в Москву и получить одобрение Москвы или же не одобрение Москвы. Поэтому я думаю, что здесь ключевое, что поменялось, даже не столько содержание, которое, повторюсь, мы до сих пор не знаем, что будет предметно обсуждать, а именно форма, что сначала летят в Киев, а потом уже в Москву.
2: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США активно работает над завершением конфликта на Украине и, цитата, прилагает для этого все усилия. Школьные закупки через маркетплейсы. Президент Владимир Путин анонсировал запуск упрощенной системы госзакупок для образовательных учреждений. Закон, который позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах, вступает в силу с 1 октября. На практике же сама система уже была опробована в ряде регионов и, по словам экспертов, показала свою эффективность. Иван Медведев подробнее.
7: Задача микрореформы – упростить систему закупок для образовательных учреждений, но при этом не потерять в качестве и исключить или минимизировать риски коррупции. Сейчас школы, колледжи и так далее закупают все необходимое, как и все остальные госучреждения, на аукционах по 44-му ФЗ. И когда речь идет о крупных ремонтах, заказе дорогого оборудования и прочих плановых закупках, все более или менее понятно. Но есть расходники. Директор Санкт-Петербургского лицея 369 и член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов приводит пример. В школе перегорает светодиодная лампа освещения. На составление техзадания и его оформление уйдет как минимум день. Потом заказ нужно разместить, потом подождать, чтобы никто не опротестовал эту закупку и так далее. При том, что новая лампа с маркетплейса могла бы оказаться в школе уже через день. За те же деньги, а то и дешевле. Но вопрос даже не всегда во времени и средствах, продолжает Константин Тхостов.
10: Допустим, мне нужен стилус для планшета. Он мне нужен конкретному планшету, конкретный стилус. Я выставляю на закупку, на аукцион, на конкурсные процедуры, но в этих закупках подразумевается еще и аналог. И вот здесь начинается сыр-бор. Вроде стилус и стилус, только он не подходит к моему планшету. А купить то, что подходит, я не могу, потому что я ущемляю конкурсные условия для других участников закупочных процедур. И вроде как товар куплен, но только лежит он, пылится на полке и не используется.
7: Воровать на таких микрозакупках, конечно, можно. Полностью исключить коррупцию нереально, говорит гендиректор Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгий Суходольский. Но стоит ли игра свеч? В таких объемах не стоит. И подобный подход уже доказал свою эффективность, продолжает эксперт.
23: Сам этот проект был инициирован группой компаний просвещения совместно с Wildberries и Rus. То есть компания просвещения, они понимают, что такое закупки в образовании, как оно организовано все, и что такое Wildberries, это, я думаю, знают все. Вот как раз объединение этих компетенций и дало создание такого электронного магазина. По факту, если посмотреть опыт реализации этих проектов, те, которые уже были сделаны, то там было ускорение сроков и контрактации с примерно недели до одного часа. То есть очень хороший результат.
7: Год назад на ВЭФ 2025 РВБ и просвещения объявили о создании совместной цифровой платформы поставщиков для закупок школ, детсадов и колледжей. Пилот стартовал в Рязанской области, затем к нему подключили Бурятию, Ивановскую, Курскую и Липецкую области. В издательстве просвещения по итогам первых месяцев эксперимента отчитались, что оформление одного контракта действительно сократилось в среднем с 7 дней до 1 часа, а сроки поставки с 2 месяцев до 8 дней. В каталоге на тот момент было более 6000 товарных позиций. Чаще всего образовательные учреждения закупали канцелярию, бытовую химию и учебно-лабораторное оборудование. Впрочем, данных по суммам контрактов не приводилось, и независимой оценкой эффективности проекта тоже пока никто не занимался. Но администрации школ и эксперты настроены оптимистично. И с 1 октября у этого механизма появится федеральная правовая база, что позволит масштабировать проект и включить в эту систему другие маркетплейсы и большее количество поставщиков и заказчиков. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Что будет с немецким Шенгеном? Берлин требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам, заявили в медиафорге. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что инициатива Германии получила широкую поддержку среди министров иностранных дел ЕС. О подготовке новых предложений по визовым ограничениям заявили и в Еврокомиссии. Насколько сложно получить визу в Германию сейчас, продолжит Наталья Шашина.
8: Виз в Германию и так выдают очень мало. В прошлом году россияне получили всего 24 тысячи краткосрочных шенгенов. Это в 12 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда число превышало 300 тысяч. И во многом дело в том, что получить немецкую турвизу стало непросто. Например, справки с российского банковского счета не подходят. Принимаются только из банков, которые могут работать в ЕС. Фактически получить визу возможно только если иметь приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя. Но и это очень непросто, рассказывает жительница Германии Мария Волкова.
9: Мне кажется, сейчас один из самых сложных моментов для тех россиян, которые живут в Германии, чтобы сделать приглашение своим родителям, сестрам, братьям на туристический въезд в Германию, это то, что изменились правила внутри Германии о доходе, которым должен обладать человек, чтобы вообще пригласить к себе родственников. Очень повысили эту сумму. То есть у меня муж врач, он хорошо зарабатывает, поэтому он без проблем сделал родителям моим этой весной приглашение, но к нам просто обращались уже огромное количество знакомых, друзей, у которых работают и муж, там, и жена очень часто, и им не хватает дохода, чтобы пригласить родителей. И они вот просят, например, знакомых, вот как нас, сделать приглашение. А, кстати, мой муж уже не может, вот он пригласил моих родителей, он же не может пригласить кого-то. Если вдруг ты мать-одиночка, развелась с своим супругом, и ты хочешь пригласить родителей из России, то я так понимаю, ты вообще это делать сейчас не можешь. Тебе скажут, что тебе не хватает дохода пригласить двух пенсионеров к себе.
8: Вопрос в том, как изменится порядок выдачи виз и поддержат ли его другие страны. В июне с требованием ужесточить визовую политику к Брюсселю обращались 11 стран, включая государства Балтии и Скандинавии, а также Польшу и Чехию. За сохранение российского турпотока – Италия, Испания и Франция, Словакия, Греция и Кипр. Эксперты говорят, судя по тому, как сложно записаться на подачу визы, возможно, и сейчас речь идет о негласных квотах, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Аксютина.
11: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульства подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать.
8: В ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине, Москва закроет российские филиалы Института Гёте. Там проводились международные экзамены по немецкому, сертификаты которых принимали в зарубежных вузах. Теперь желающие их сдать будут делать это за рубежом, говорит гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
12: Гёте-институт предоставлял вот последнюю возможность сдачи официальных международных экзаменов по немецкому языку, которые принимались в трех странах для зачисления в школы и вузы. Это Германия, Австрия и Швейцария для обучения на немецком языке. И это, конечно, было очень удобно. На сегодняшний момент получается ситуация такая же, как и с экзаменами по английскому языку, что эти тесты придется сдавать теперь за рубежом всем потенциальным студентам.
8: Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Суд назначил главе детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниаве запрет определенных действий до 30 октября. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков. Маниаве запретили выходить на улицу с 20 до 8, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом. Сама Маниава сообщила, что не признала свою вину на допросе, хотя ее уговаривали. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. Дело возбуждено из-за публикации в телеграм-канале в феврале 23 года. Максимальное наказание по статье 10 лет лишения свободы. В адвокатском сообществе ожидали, что Маниаву отправят в СИЗО. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов Трусов» партнера Федор Трусов.
14: К такому категории дел важна личность обвиняемой, как есть, все-таки в поддержку ее пришли оппозиционеры, ну, многие из них. И при этом избрать такую меру пресечения, ну, мне так хочется сказать, ну, у нас тоже сегодня что-то изменилось, что-то у нас в судебной системе поменялось за один день. Ну, это просто вот вопиющая ситуация. Понимаете, в чем дело? Мы радуемся, искренне радуемся законному, обоснованному судебному акту, то, что суд не пошел на поводу у следствия. Ну, бесспорно, что само по себе там какой-то пост, в каком там году, ну, какая тяжесть, какие там... Так хочешь сказать, фейки об армии. Просто суд делал правильно. Но мы просто настолько уже отвыкли от такой ситуации, что даже юридическое сообщество смотрит на это с восторгом и буквально удивлением. Поэтому да, это было неожиданно. Да, это абсолютно законно. Я не обсуждаю саму юридическую технику данной статьи фейки об армии, не хочу говорить про это. Но, тем не менее, даже вот с точки зрения правоприменительной практики, абсолютно законное обоснованное решение. Просто оно в нынешних реалиях редко встречается.
2: Федор Трусов, адвокат. В четверг у здания Симоновского суда Москвы собрались несколько десятков человек, пришедших поддержать Маниаву. Среди них журналисты заметили директора фонда «Вера» Нюту Федермессер.
6: Строго по делу. Экономист, экс-министр финансов, экс-глава банков ВТБ-24 и «Открытие» Михаил Задорнов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
15: Признаки роста и признаки спада. Почему рубль снижается, когда цены на нефть растут? Попробуем расставить ориентиры в сложившемся экономическом тумане.
6: Экономист Михаил Задорнов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
0: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе составили 424 миллиарда рублей. Это минимальный показатель с января, когда поступило 393 миллиарда рублей. В июле поступления резко выросли. Они составили максимальные с начала года 934 миллиарда рублей. После этого в августе они сократились более чем вдвое. Укороченная версия самолета МС-21 займет нишу таких бортов, как Airbus A320 или Boeing 737. А за счет меньшей массы машина получит большую дальность полета. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что МС-21 будет востребован на маршрутах протяженностью около 4-4,5 тысяч километров. Укороченная версия самолета появится после 2028 года. Шесть компаний из Китая осуществляют перевозки по Северному морскому пути. Три года назад это делала только одна компания. Об этом сообщил после пленарной сессии Восточного экономического форума глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Он добавил, что к 30-му году Китай планирует провозить каждый год по Севморпути 20 миллионов тонн грузов. Товарооборот России и Узбекистана за 7 месяцев вырос на 11,8% и превысил 8 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане. Отмечается, что Россия является вторым после Китая крупнейшим торговым партнером Узбекистана. На двустороннюю российско-узбекскую торговлю приходится 16,4% совокупного внешнеторгового оборота республики. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Авиаколлапса не случилось. Московские аэропорты продолжают принимать и отправлять самолет, хотя в течение четверга они временно закрывались из-за атак украинских беспилотников. Массовой отмены рейсов нет, обстановка в самих аэропортах спокойная. Подробности у Михаила Задорожного.
16: В ночь на четверг, по сообщениям столичного мэра Сергея Собянина, было сбито 37 дронов, летевших на Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения. Некоторые рейсы вылетали с задержкой в среднем 2 часа, некоторые были отменены. Уже утром около 9 часов Росавиация вновь приостанавливала работу воздушной гавани Москвы. Примерно через 3 часа ограничения начали снимать. Именно утром Станиславу, чей самолет направлялся в Шереметьево, пришлось ждать посадки лишние 4 часа.
17: Должен быть вылет плановый. Время 7 часов 40 минут из Алматы в Москву. За 7 часов до вылета сообщение пришло о том, что рейс задерживается на час вперед и переносится на 8:40. Спустя час, получается, за 6 часов до вылета пришло второе сообщение о том, что еще переносится рейс на час вперед, то есть уже плановое время стояло 8:40 местного времени. Утром, когда я был в аэропорту, получил третье сообщение о том, что рейс еще переносится на час 10 вперед, и плановое время уже стояло 10:50. Выпускать самолет нас начали где-то примерно в 10:40, и вылетели мы уже в 11:40 в сторону Москвы.
16: Вечером все в том же Шереметьево были задержки рейсов, но незначительные. С этим столкнулся Дмитрий.
18: 18:10 посадка закончилась, а как только сели в самолет, пришла СМС, что рейс

0: что Украина закрыла небо над Россией для гражданской авиации, как угрожал Зеленский. Этого и близко нет, продолжает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.
1: Важно понимать, что технически никакие дроны, которые летят, они не могут повлиять на самолет. Некоторые начали воспринимать, что Зеленский там пригрозил, что он будет сбивать самолеты. Еще раз, дронами самолеты сбивать невозможно. Дроны летят на низкой высоте, и их задача — это попасть в какой-нибудь склад, условно говоря. Самолет — это, во-первых, быстро движущийся объект, во-вторых, дроны летят не зениты над землей, а самолеты летают на больших высотах. Соответственно, они не пересекаются. То есть теоретически только, да, можно устроить налет дронов на конкретный аэропорт и попасть в какой-то самолет на перроне. Но это достаточно рискованная история, потому что это уже фактически международный терроризм.
0: Росавиация оперативно сообщает в мессенджерах об ограничениях работы аэропортов. Пассажирам рекомендуют проверять статус своего рейса с помощью онлайн-табло. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес FM.
2: Первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном Apple в истории. В сети появились предполагаемые цены новинки, их заметили на странице австралийского оператора Vodafone Australia, но сейчас она уже недоступна. В пересчете на рубли версии на 256 гигабайт стоит около 230 тысяч, на 512 примерно 262 тысячи, а топовая на терабайт почти 300. Каким может оказаться первый складной iPhone, чем Apple попробует выделиться на уже сложившемся рынке и сколько новинка может стоить в России, рассказывает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
3: Все ожидают что-то среднее между Pro-версией и iPhone Air, который выходил в прошлом году. То есть это две камеры без телефотообъектива. Наверное, все-таки производительное железо, но, возможно, не самая навороченная версия процессора A20. Цена больше $2,500 кажется несколько высокой, но это укладывается, опять же, в текущие реалии с кризисом памяти. iPhone последним врывается на рынок складных устройств. Я думаю, что в первую очередь удивлять будут софтом. Здесь главный момент, что пока складные телефоны — это все еще очень специфические устройства. Несмотря на то, что Samsung показывает уже восьмое поколение Fold-устройства, интерфейс до сих пор до конца не оптимизирован под работу с форм-фактором. Поэтому Apple, имея большой опыт работы с iPad, может принести в этот форм-фактор действительно что-то интересное. По экрану саму матрицу делает, скорее всего, Samsung. Шарнир и то, как устроен весь складной механизм, я думаю, что это разработка Apple. И действительно, сегодня есть уже на рынке решения, в которых практически не видно складку. Я думаю, что это может быть одним из элементов маркетинга, на что будет делать упор. Но никто из тех, кто пользуется складным телефоном, на складку особого внимания не обращает, потому что с включенным экраном ее не видно, а с выключенным смотреть на нее, в общем-то, тоже смысла нет. Если складной Fold iPhone будет пользоваться спросом, я думаю, недалек тот день, когда Apple может действительно эти технологии принести в массовый сегмент. Но, судя по тенденциям рынка, скорее всего, это произойдет не в ближайшие годы. Все равно технология достаточно дорогая, и если бюджетные складные айфоны появятся, то в лучшем случае в ближайшей перспективе 3-4 лет. Сколько первый складной айфон может стоить в России? Думаю, что ситуация будет как с iPhone Air. Вначале это высокий ажиотаж, и цены могут доходить и до 500 000 рублей и выше в первый день и какой-то период. Но поскольку это все-таки устройство весьма нишевое на старте, я думаю, что цены достаточно быстро откатятся к базовым, и, возможно, как и с iPhone Air, в какой-то момент это будет самый дешевый айфон в мире в своем проявлении. Если кто-то хочет действительно прикоснуться к складному айфону, это можно будет сделать за адекватные деньги уже где-нибудь в ноябре.
2: Валентин Петухов, он же техноблогер Wylsacom. В утечках новинку называют iPhone Ultra, но официального названия Apple пока не объявляла. А презентация компании пройдет 9 сентября. Складной iPhone ожидают показать одновременно с iPhone 18 Pro. По данным утечки, предзаказы могут открыть уже 12 сентября. Ожидают, что смартфон получит два экрана, внешне примерно на 5,5 дюймов и внутренний в раскрытом виде почти 8 дюймов. И по размеру приблизится к небольшому планшету. Пока складные смартфоны занимают лишь около 2% мирового рынка. ЭПД в каждую компанию. Электронный документооборот для логистов только вступил в силу и пока тестируется, а чиновники уже думают о масштабировании системы. Основные мысли были изложены на Восточном экономическом форуме, а появились и некоторые пояснения для обеспокоенных перевозчиков. О том, кому, когда и зачем оформлять ЭПД, Евгений Перельчук.
4: Обязательные для перевозчиков ЭПД или электронные перевозочные документы вступили в

0: силу 1 сентября, и в нашу редакцию по этому поводу уже обращался обеспокоенный бизнес. Были жалобы, что предназначенные для этого ГИС-ЭПД не работает, что есть задержки на границах, что нет четких критериев, кому нужно присоединиться к системе, а кому нет. На Восточном форуме регуляторы прояснили пару спорных моментов. Оформлять электронный документооборот нужно всем, кто связан с коммерческими перевозками. Поставщикам, получателям, экспедиторам, в том числе индивидуальным предпринимателям. В цифру переводятся все транспортные накладные, заказы, заявки на перевозки и экспедиторские документы. И это все виды перевозок – автомобильные, ЖД и авиа. Весной появится отдельный реестр перевозчиков, заявил замминистра транспорта Борис Ташимов.
1: Чем мы занимаемся сейчас, ну, очевидно, все коллеги знают, кто погружен в работу. Мы уже запустили реестр экспедиторов, более 70 тысяч организаций включены в реестр. Что самое интересное, положительный эффект этой работы отчасти заключался и в том, что многие экспедиторы задались вопросом, а экспедиторы ли они. Вы не поверите, сколько запросов мы получили, а нужно ли нам включаться в реестр экспедиторов. То есть компании резко стали исключаться из реестра экспедиторов, когда поняли, что погорячились. Следующий шаг, который мы уже делаем, практически занесли ногу, это реестр перевозчиков. С 1 марта он начнет действовать. Сейчас технически вся работа проводится. Соответственно, это будет второй реестр, который будет создан Медранс.
0: Для бизнеса есть и хорошие новости. Первое. Пока все это ЭПД с 1 сентября только адаптационный режим. Штрафовать бизнес за отсутствие цифровых документов не будут до 1 марта. Вторая. Настройка и регистрация в системе просты. И бизнес, который попробовал, пока не встречал серьезных затруднений. И третья приятная для бизнеса новость. Когда система будет отлажена, она позволит лишь один раз оформить документ на груз и проезжать с ним все страны ЕАЭС, а также все государства-партнеры без дополнительной волокиты, говорит член коллегии по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев.
2: Сегодня уже вступило в силу, буквально вот месяц назад, соглашение о единой транзитной системе в рамках Союза с возможностью подключения к этой единой транзитной системе других участников других стран. Китай, Узбекистан, Монголию. Максимально там, где у нас есть потенциал развития транзитного перемещения грузов. С тем, чтобы привлечь к цифровизации и обмену данными исключительно в электронном виде. Что дает соглашение? Возможность давать и использовать одну электронную транзитную декларацию. Например, она будет оформлена в Китайской Народной Республике. И возможность перемещаться по одной электронной декларации через все государства-члены Союза, вплоть до Беларуси. Не нужно каждому государству открывать свою транзитную декларацию.
0: Перевозчики пока опасаются, что вся эта регистрация и игра по-новому заставит их дополнительно вложиться. Регулятор думает наоборот. Он видит в системе снижение издержек, обеление рынка, большее поступление в бюджет, увеличение скорости оформления и возможность отслеживать грузы с помощью цифрового следа. Планируется перенять и экзотический опыт партнеров. В Казахстане внедряют электронные пломбы на груз. Они позволяют отслеживать перевозку на карте и собирают информацию со всех камер, мимо которых двигался перевозчик. В России точно появится что-то подобное. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
3: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес ФМ не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87,5 в Москве. Бизнес ФМ. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Верховный суд отказался рассматривать жалобу «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Мотивы решения суда неизвестны. Юристы партии готовят жалобу в Конституционный суд в августе. Верховный суд решил снять «Яблоко» с выборов по иску партии «Родина». В итоге Центр избирком исключил «Яблоко» из избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму. Правительство Финляндии поддержало предложение МВД оставить границу с Россией закрытой до 28 года. В Кабмине и МВД считают, что угроза миграции на восточной границе остается высокой, пишет Helsinki Times. В 23 году Финляндия обвинила Россию в миграционном кризисе. В Хельсинки заявили, что Россия помогает иностранцам перебираться через границу. Российский МИД это отрицал. Премьер Венгрии Петр Мадьяр заявил председателю Евросовета Антонио Коште, что не поддержит поспешный прием Украины в Евросоюз. По его словам, Украина не готова к вступлению в ЕС, поскольку не выполнила обещание вернуть права венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. Также Мадьяр заявил, что Венгрия продолжит предоставлять защиту украинцам призывного возраста, прежде всего жителям Закарпатья. В Московской области запустили движение по Южно-Лыткаринской автодороге. 45-километровая трасса представляет собой юго-восточный дублер МКАД, проходящий на расстоянии от 5 до 10 километров от Москвы. Шоссе строилось по концессионному соглашению с частным инвестором, поэтому проезд по трассе будет платным. Итоговый бюджет проекта составил около 170 миллиардов рублей. После того, как дорога соединится с московской дорогой Солнцева Бутово-Варшавское шоссе и будущей Восточной Хордой, вокруг столицы образуется новая полукольцевая трасса. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Германия уже в сентябре планирует поставить Украине 1000 дальнобойных БПЛА и другое вооружение, пишет Даршпигель. Также ФРГ будет помогать в сборе координат для ударов по территории России. Все это после заявления о причастности России к инциденту с беспилотником в Лейпциге. В Москве это называли наспех состряпанные провокации. Комментарий Георгия Бофта. МИД России вызвал посла Норвегии в Москве и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна профессора Молчанов на Шпицбергене по требованию Нафтогаза Украины. Москва расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права. Юристы от ареста «Арктик Уголь» готовят правовой ответ на арест судна. Каковы перспективы? И в Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за неубедительную реакцию после наплыва десятков тысяч мигрантов из Марокко. Хотя большинство из них уже покинули Сеуту, в городе еще остаются несколько тысяч нелегалов. Подробности на Бизнес ФМ. Российско-германские отношения атакованы дронами под Лейпцигом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал выводы немецкого следствия о причастности России к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига допущением, предположением и догадкой. По его словам, власти ФРГ просто увидели беспилотник и решили, что он выглядит как российский. В ответ на закрытие властями ФРГ русского дома в Берлине и генконсульства в Бонне Лавров официально подтвердил, что Россия закроет отделение института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В свою очередь, по данным журнала Der Spiegel, Германия уже в сентябре планирует поставить Украине 1000 ударных БПЛА и комплексы АРСТ, а также дополнительные несколько тысяч ракет для ПВО. И уже передала зенитные установки Sky Ranger. Берлин также планирует усилить взаимодействие немецких и украинских спецслужб, в том числе оказывать помощь в сборе координат целей для ударов по территории России. Куда это все выведет, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
6: Хотя отношения Берлина и Москвы и так были сведены почти к нулю, сейчас их обвал приобрел кумулятивный эффект. Поводом стал инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, обнаруженный рядом с украинским военно-транспортным самолетом Ан-124, перевозившим боеприпасы. Устройство не сработало. По данным СМИ, у него оторвался детонатор. Позднее, неподалеку от аэропорта, нашли еще один дрон и около 50 граммов гексогена. По данным немецкой Süddeutsche Zeitung, следствие установило личности двух подозреваемых – гражданина Латвии российского происхождения и гражданина России белорусского происхождения. Официальных доказательств причастности российского государства следствие, впрочем, пока не представило. Однако, практически за двое суток германское правительство свернуло почти все, что оставалось от инфраструктуры отношений с Москвой, а Брюссель пытается превратить данный эпизод в санкционное решение. Но если демонтаж двусторонних каналов идет быстро, то общеевропейское решение пока подтормаживает. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добринт и глава МИД Йохан Вадефуль возложили ответственность за произошедшее на Россию, назвав случившееся частью сложившейся схемы российских гибридных операций в Европе. Формулировка, впрочем, позволяет не доказывать подробно конкретный эпизод. Прямых доказательств причастности российских госструктур все еще нет. Расследование не закончено. А пока уже объявленные меры добивают консульскую и гуманитарную части отношений. Закрывающееся с 18 сентября генконсульство России в Бонне – последнее, действовавшее в Германии после 23 года. Теперь вся консульская работа с россиянами и заявителями на визы замыкается на посольство в Берлине. Закрывается и берлинский русский дом, отвечавший за культурные и гуманитарные программы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала немецкие меры. Российских послов вызвали в МИД сразу нескольких стран ЕС. И теперь практическим выражением этой солидарности должен стать 22-й пакет санкций. Главы МИД стран ЕС уже обсудили проект, предполагающий включение в списки порядка 1600 российских физических и юридических лиц. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала инцидент в Лейпциге будильником для тех членов Союза, которые до сих пор колебались и с санкциями, и с увеличением расходов на оборону. Однако всех колеблющихся будильник пока не разбудил. Бельгия, например, продолжает блокировать конфискацию замороженных российских активов и их передачу под управление структуры ЕС. Испанию, Грецию, Брюссель и ряд ведущих стран пытаются убедить поделиться с Украиной частью ракет для систем Патриот. Но Афины опасаются за свою безопасность на фоне сложных отношений с Турцией, а Мадрид ссылается на миграционные проблемы, мол, сейчас не до Украины. По предложению ряда северных стран полностью закрыть Шенген для российских туристов консолидированной позиции пока тоже нет. И на этом фоне часть чиновников ЕС вновь ставит вопрос об отказе от принципа единогласия при принятии ключевых решений. Москва отвергает обвинения Берлина полностью. Риторика Москвы, однако, не была только конфронтационной. Говорится о готовности продолжать контакты с Берлином. Тем более, что сейчас в России продолжает с той или иной степенью активности работать примерно 1600 компаний с немецким капиталом. При этом Сергей Лавров уже анонсировал закрытие немецких представительств, включая Институт Гёте. Полного разрыва отношений, впрочем, ждать не стоит. Посольство и минимальный набор каналов сохраняются, ни одна из сторон не хочет закрыть их первой. Теперь стоит проследить за тем, когда будут объявлены официальные итоги немецкого расследования. Если Берлин продвинет версию причастности Москвы, это может повлиять на готовящийся новый санкционный пакет к октябрьскому саммиту ЕС в сторону ужесточения, в том числе в части визовой политики. Полностью Шенген россиянам может ввиду возражения стран Южной Европы и не закрыть. Но новые ужесточения правил наверняка введут. Помимо этого, данный скандал может продвинуть дискуссию внутри самого ЕС об отмене принципа консенсуса по ключевым решениям в пользу принятия их квалифицированным большинством. В этом случае в руках аппарата Союза в Брюсселе окажется еще больше рычагов для оперативного применения. Отказ от консенсуса важен еще и в свете перспектив принятия новых членов – Украины, Молдовы, стран Западных Балкан. Наличие не совсем полноправного членства на первых этапах у новобранцев может облегчить процесс формального расширения и снять ряд возражений стран-оппонентов. Что касается воздействия российско-германского скандала в целом на отношения Москвы и Брюсселя, то мы видим, как сейчас все стороны последовательно и местами ожесточенно сокращают набор инструментов, которые могут понадобиться со временем, когда все-таки придется о чем-то договариваться. Рано или поздно такой момент все равно настанет.
5: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Хейди Олафсена и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов». Российское посольство в Норвегии расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права и заявило, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда. Единственная деятельность корабля – научная, считает писатель и драматург Евгений Гришковец, ходивший в экспедицию на этом судне, продолжит Ольга Кашинская.
7: Арест судна произошел у берегов норвежского Шпицбергена 2 сентября. Его оператором и владельцем на правах оперативного управления выступает госорган Росгидромет. Ареста потребовал украинский «Нафтогаз». Так, компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. Профессор Молчанов – это экспедиционное исследовательское судно, построенное в Финляндии в 80-х. В исследовательские походы в полярных широтах на нем регулярно ходили и в советское время, и в современной России. Созвучно своему названию, единственная деятельность корабля – научная, подчеркивает писатель и драматург Евгений Гришковец, ходивший в экспедицию на этом судне.
8: Я переживаю за судьбу профессора Молчанова. Это прекрасное судно, очень мореходное, хорошее, такое работяга, его любят ученые. Это очень важный корабль для российской науки. Надеюсь, он вернется к нам, потому что это корабль сугубо научной деятельности. Сугубо.
7: А в июне прошлого года профессор Молчанов впервые за 10 лет начал регулярные пассажирские рейсы между Мурманском и Баренцбургом на Шпицбергене. Судно доставляет на архипелаг туристов, ученых, сотрудников треста «Арктик Уголь» и их родственников. Кроме того, с 2012 года на профессоре Молчанове выполняются экспедиции проекта «Плавучий университет». В них участвуют студенты и сотрудники ведущих вузов страны. В соцсетях проекта уже отреагировали на арест судна. Там говорится, что для экспедиции профессор Молчанов – настоящий дом, с которым неразрывно связаны 14 лет работы, 16 экспедиций, тысячи пройденных миль и сотни исследований. Продолжит студентка геофака МГУ Полина, которая была в экспедиции на этом судне в прошлом году и занималась там океанологическими исследованиями.
9: Вдоль Новой Земли и до Земли Франца Иосифа мы в наш год ходили.
10: Судно вообще изначально его строили как научно-исследовательское, но в какой-то момент оно начало функционировать как пассажирское. Каюты очень приятные внутри, какие-то вот такие домашние, там какие-то надписи остались на русском, на английском. Там очень приятный экипаж, дневальные, которые следят за порядком, матросы, которые могут помочь там еще с чем-то, вот именно экипаж судна. Находиться там приятно. Сначала можно потеряться, конечно. На судне есть, если я не ошибаюсь, 4 лаборатории, включая медкабинет, где проводят исследования, отдельный медкабинет для оказания первой помощи. Есть лаборатория, которая находится внутри судна, где тепло, а есть так называемая мокрая лаборатория, где вот гидрохимики работают. Она стоит, получается, ну, типа на корме. Такая коробочка железная.
11: Ну, это реально место можно назвать домом, потому что вот проходит какое-то время, 23 дня мы ходили. Ты там живешь, ты там ешь, ты там спишь, ты там работаешь, и все вот происходит в замкнутом пространстве, где каждая стена, она вот уже какая-то родная.
7: На момент ареста профессор Молчанов находился в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. Ее участники узнали об аресте судна из сообщений СМИ. Также на корабле на Шпицберген прибыла художественно-научная экспедиция «Арктик Биеннале». Ей, к слову, руководит офицер Французского ордена искусств и литературы, один из наиболее известных в Европе российских художников Александр Пономарев. Правда, судя по опубликованным кадрам, работе художников никто не мешает. Они в том числе устанавливают инсталляции у причала с арестованным судном. Адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, в Норвегии действует упрощенный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений.
12: «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет исполнения вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт, первопричину вот этого ареста, и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении своих прав, и о нарушении общего международного права.
7: Сейчас профессор Молчанов стоит в порту Баренцбург. Ему запрещено выходить в море. Экипаж и пассажиры находятся в безопасности, сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. А вице-премьер Юрий Трутнев безапелляционно заявил, что не отпустить пассажиров судна норвежские власти не могут. К слову, судно пришвартовано напротив дома, в котором в детстве жила знаменитая балерина Майя Плисецкая. Ее отец в 30-х возглавлял трест «Арктик Уголь». Сейчас юристы этого треста готовят правовой ответ на арест судна. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Михаил Лапушкин, Бизнес FM.
3: Реклама. Лето заканчивается, только не для бизнеса. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию «Продлеваем летом», чтобы вы успели взять от этой поры все. Больше бесплатных возможностей и выгодных решений для эффективного развития. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
13: Осень – это время не только красивых пейзажей, но и отличная возможность для обновлений. В «Максидоме» по-осеннему выгодно. Весь сентябрь мы дарим скидки до 50% на посуду.
14: «Максидом».
15: Ресторанный дом «Она». 6 разных пространств авторской кухни. «Она караоке» для шумных тусовок. «Она иммерсива» для романтических свиданий. «Она приво» для семейных встреч. «Она лаунж» для деловых переговоров. И летний сад «Эдем» для ярких впечатлений. «Она» на Пискунова 14/5.
3: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Компании и корпорации.
16: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
3: Отчеты и планы.
16: В поездах дальнего следования начали тестировать российский спутниковый интернет. Систему разрабатывает аэрокосмическая компания «Бюро 1440», которую называют российским аналогом «Starlink». Связь должна работать по всему маршруту, в том числе там, где нет стабильной мобильной сети. На первом этапе спутниковым интернетом планируют оснастить около 400 составов. Оборудование рассчитано на скорость до 1 гигабита в секунду, но какая скорость будет доступна пассажирам, пока не сообщается. В 2027 году начнут опытную эксплуатацию и постепенное внедрение системы. Производитель пива «Клинское» выходит на рынок функциональных напитков. Компания «Напитки вместе» уже начала выпуск новой линейки под маркой AMPM. Напитки содержат витамины группы В и магний и рассчитаны на разное время дня – утро, день и вечер. Пока их продают в самокате. В дальнейшем компания планирует выйти в торговые сети по всей России. Эксперты оценивают первоначальное вложение в новое направление примерно в 120-150 миллионов рублей.
3: Сделки.
16: «Магнит» увеличил свою долю в «Азбуке вкуса» до почти 87%. В июне компания докупила еще около 0,5% сети примерно за 177 миллионов рублей. Контроль над азбукой вкуса «Магнит» получил весной прошлого года. Тогда пакет более 81% обошелся почти в 30 миллиардов рублей. Покупка дала «Магниту» выход в премиальный сегмент, а также мощности по производству готовой еды и распределительные центры. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. В Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за продолжающегося миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за то, что тот бросил Сеуту, испанский город полуанклав, на произвол судьбы после наплыва десятков тысяч мигрантов, в основном из Марокко. Многие из них уже покинули Сеуту, но в городе, по разным оценкам, остаются еще несколько тысяч нелегалов. Валерий Убадуев продолжит.
17: В Мадриде на улицы вышли около 50 тысяч человек. Еще 25 тысяч собрались в Валенсии, а в самой Сеуте насчитали около 20 тысяч протестующих, передает газета «Эль Паис». В конце июля в испанский полуанклав Сеуту, расположенный на севере Африки, проникли более 70 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них затем покинули город сами, осознав, что легкого пути в Евросоюз не будет. Однако около 5 тысяч нелегалов продолжают оставаться в Сеуте. При этом население самого города – около 80 тысяч человек. Штурмовали Сеуту в основном марокканцы, но были и алжирцы, афганцы, ливийцы и другие. Приток такого количества нелегалов в относительно небольшой по населению город, конечно же, спровоцировал беспорядки. Также были сообщения, что мигранты вламывались в магазины в поисках воды и еды. Жители как материковой Испании, так и Сеуты требуют от властей полного выдворения оставшихся нелегалов. Протестуют в основном этнические испанцы, живущие в Сеуте. При этом там живут и этнические марокканцы, которые скорее поддерживают мигрантов. Марокко давно претендует на Сеуту и другой полуанклав Мелилью. Об этом историческом споре напомнил марокканский Минюст. Там даже предложили провести с Испанией переговоры о будущей принадлежности городов. В Мадриде подчеркнули, что таких переговоров не будет. Об этом и о ситуации в Сеуте нам рассказала журналистка из марокканской Касабланки Вафа Дауи, которая сейчас находится в Испании.
18: Там на самом деле мигранты живут в очень плохих условиях. Несовершеннолетние их распределили по центрам, но это недостаточно. Другие живут на улицах, в каких-то бараках или палатках на море. А местные жители по этности Испании, они прожигали их палаты и так далее.
19: А те, кто остались, они на что надеются сейчас?
18: Они надеются на легализацию их документов в Испании и уехать в других регионах.
19: А такой шанс есть, что их легализуют?
18: Сложно сказать в данный момент, потому что испанцы, особенно ультраправая партия, она требует высылки всех мигрантов.
17: Полиция Испании представила доклад, в котором заявила, что приток нелегалов был срежиссированным. В нем указывается, что некоторые марокканские офицеры помогали мигрантам, указывали им, куда идти и что делать. В отчете говорится, что действия полиции Марокко в отношении массового притока мигрантов в Сеуту можно охарактеризовать, цитата, «мягко говоря, полной вседозволенностью». Однако испанский премьер Педро Санчес отрицает причастность властей Марокко. Примечательно, что ранее он обвинял в наплыве мигрантов внезапно Россию и Израиль. Якобы эти две страны недовольны его политикой по отношению к военным действиям на Украине и в секторе Газа, поэтому они и способствовали притоку нелегалов с помощью дезинформации в социальных сетях. Конечно, и Россия, и Израиль это отвергают. Но и обычные испанцы такие специфические обвинения не поддержали. А вот за отрицание причастности Марокко Санчеса они назвали предателем, лакеем Марокко и обвинили его во лжи. Лидер правой народной партии Альберто Нуньес Фейхо в парламенте потребовал, чтобы Санчес ушел в отставку и призвал судить его за государственную измену. Глава также правой партии Вокс Сантьяго Абаскаль и вовсе заявил, что вся политика Санчеса несет смерть. Он указал на 140 погибших в Сеуте в ходе беспорядков. Ситуация с мигрантами в Испании в принципе стоит довольно остро, особенно в прибрежных городах. Они прибывают на материк постоянно и не обязательно из Сеуты. Иногда они приплывают напрямую из Марокко или Алжира, рассказывает менеджер иммиграционно-визового агентства Александр Аксютин. Он недавно был в Испании.
20: 10 дней назад я был в городе Царегьеха, небольшой город, примерно в километрах 50-60 от Аликанте, и уже там, в этот город, высадились иммигранты. Это выглядело стандартно, это, к сожалению, стандартная практика не только Испании, но и других европейских стран, которые имеют выход к морю, то есть к ним приплывают лодки. Чаще всего это такие надувные лодки с мотором, на которых где-то порядка 50 человек. Это носило локальный характер, то есть их не было прям как в Сеуте десятки тысяч, но все же надо не забывать, что они прибывают постоянно, легальными также путями.
17: Миграционный кризис в Сеуте обострился после решения Испанского Верховного Суда. В июле он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в полуанклавы Сеуту или Мелилью по воде. Из-за этого в соцсетях распространились фейки о том, что якобы попасть в Испанию стало гораздо проще. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
5: Индекс Мосбиржи поднялся на основной сессии в четверг почти на 1.5% и закрылся на уровне 2214 пунктов. А вечернюю сессию индекс подскочил еще более чем на процент на фоне сообщения о скором визите посланников Трампа Кушнера Уитков в Киев. Рубль в четверг прибавил еще 0.5% к юаню. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
21: Российский рынок акций вырос. По итогам основной торговой сессии четверга индекс Московской биржи поднялся на 0.4% и закрыл сессию на уровне 2214 пунктов. Росту способствовали заявления президентов России и США. Во всяком случае, Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил, что шанс на конструктивные мирные переговоры по украинскому урегулированию есть, а президент США Дональд Трамп заявил ранее, что нацелен на то, чтобы наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и предположил, что подходящее время для урегулирования конфликта на Украине может наступить сравнительно быстро. Вырос и российский рубль. На 7 копеек упала китайская валюта. Закрытие 12 рублей 91 копейка. Доллар США также уже снизился, если рассматривать вечер четверга и однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то это 86 рублей 60 копеек. Министерство финансов Российской Федерации продолжит в сентябре покупать валюту, но объемы покупки будут гораздо меньше, чем в августе. Таким образом, с 7 сентября по 6 октября Министерство финансов будет тратить ежедневно 2,5 миллиарда рублей. И если сравнить с текущим периодом, то это 6,5 миллиардов. Ну и, конечно, с учетом вот этих операций в рамках бюджетного правила, Банк России, конечно же, продолжит покупать валюту, но будет покупать ее на 2 миллиарда. В текущем пока еще периоде покупает валюту на 6 миллиардов, то есть объем покупки сократятся в 3 раза. Это, ну, не то чтобы очень хорошая новость для рубля, но, в принципе, неплохая, и рынок ее, как мы видим, отыграл. Но не будем забывать, что рубль до этого падал очень долго и довольно стремительно. Цены на нефть стабилизировались вечером в четверг, перешли в консолидацию. Для смеси Brent это район $96 за баррель. Ну, здесь рынок продолжает оценивать последствия вот этого нового витка эскалации в регионе Персидского залива. Понедельник, вторник прошел под эгидой обмена ударами между США и Ираном. 3 торговых сессии цены на нефть росли, но вот среда, четверг в плане ударов были неспокойные и, соответственно, назрела консолидация. Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что возобновленная кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго. Но, как обычно, добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
5: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.92, доллара 86.89 и евро 100 рублей 60 копеек. С теми, кто в теме, денег у российских фермеров куры не клюют. Зарплаты сельхозработников в малом бизнесе за последние полгода выросли на 30%. Исследование провел HeadHunter на основе предложенных вакансий с начала года. Согласно аналитике, медианная зарплата в секторе сейчас составляет 160 тысяч рублей. Наибольший спрос на машинистов, технологов и инженеров-механиков. Мы поговорили с главой фермерского хозяйства из подмосковных Луховиц Еленой Головащенко о том, насколько такие данные бьются с цифрами буквально на земле, а также о том, насколько серьезно повлиял на урожай этого года топливный дефицит и почему, по ее мнению, учет домашней птицы, который водится в эти дни, избыточен.
1: Больше 100 тысяч спросом на селео всегда пользовались трактористы и механизаторы. Но у нас есть специалисты как раз очень высокооплачиваемые, которые могут и сено разгрузить, и копыта подстричь, и козу подоить. Вот 200-250 тысяч рублей в среднем.
3: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Фермерская тема в пятницу в дневном эфире в 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
3: Дело вкуса с Катей Калиной.
2: Пару недель назад попала на гастрономический ужин в ресторан «Тему» в начале Нового Арбата с невероятным панорамным видом на Бульварное кольцо. Фактически ресторан-аквариум. Висишь себе в небе, как большая рыба, на ниточке, и глазам глубоководным не веришь. Но впечатлил меня даже не он, а гости «Тему». Тобольский ресторан «Дворцовая», поведавший об одной очень чувствительной для нашей страны и, уверена, любой семьи с детьми истории. Ужин был посвящен Алексею Романову, сыну последнего российского императора Николая II. В Тобольске есть музей памяти императорской семьи с большим количеством личных вещей, расположенный в доме губернатора, где семья фактически провела последние 8 месяцев своей жизни. И ребята Дворцовой, умеющие очень деликатно превращать отстраненные музейные экскурсии в душевный разговор за столом, придумали сет, посвященный 14-летнему мальчику, его родителям, сестрам и учителям, не по своей воле оказавшимся в конце 1917 года. 2014 года в Западной Сибири. Человечный, объединяющий и очень христианский разговор «Ужин». Думается, что если бы нашим детям истории рассказывались взрослыми за чаем с малиновым мармеладом через сердце, многие сложные для понимания вещи принимались бы легче и точно лучше усваивались бы. Тобольск же рассказал мне о том, что в Москве в усадьбе «Белая дача», имеющем отношение к одноименному агрохолдингу, тоже есть музей, посвященный памяти Николая II. И это уже частный музей с коллекционными предметами, письмами, собиравшимися многие годы по всему миру. Там проводят литературные вечера, вспоминают пасхальные и рождественские традиции царской семьи, читают лекции и тоже пьют чай с мармеладом. Мне захотелось вам рассказать. С вами была Катя Калина.
0: «Дело вкуса» на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ущерб от экономических преступлений в России за первую половину этого года вырос вдвое. Если в первом полугодии прошлого года было похищено 126 миллиардов рублей, то в этом году уже 328 миллиардов, заявил генпрокурор Александр Гуцан. Эта сумма сопоставима с бюджетом целого региона России, отметил он. Гуцан заявил, что уровень возмещения ущерба резко упал с 40% в прошлом году до 8% в этом и потребовал разобраться, почему статистика так сильно ухудшилась. В Азоне опровергли слухи о росте цен из-за атак украинских дронов на склады компании. В официальном заявлении говорится, что в соцсетях активно обсуждают повышение цен из-за проблем с логистическими центрами. По данным Азон, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для покупателей снизилась на 3,5%. Россельхознадзор не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины «Мультифел», сообщили ТАСС в ведомстве. Обращение с жалобами на нежелательные реакции после применения вакцины не поступало, заявила компания «Ветбиохим». Ранее один телеграм-канал сообщил, что вакцина для кошек «Мультифел», которую выпускает производитель «Мультикана», вакцина для собак вызывает кровавый стул, кому и гибель питомцев. Россиянин Карен Хачанов обыграл четвертую ракетку мира, канадца Феликса Оже Альясима, во втором круге US Open. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут. В третьем круге россиянин, 50-й номер рейтинга ATP, встретится с победителем матча между французом Бенджамином Бонзи и перуанцем Игнасио Бусе. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Представители Трампа, Уитков и Кушнер приедут в Москву и Киев в ближайшие дни, заявил Зеленский. Индекс Мосбиржи на этих новостях подскочил вечером еще на процент с лишним. Ранее Владимир Путин заявил, что с Уитковым и Кушнером в Москве работать комфортно, но переговоры по Украине поставлены на паузу. Какова цель новых вояжей и посланников Трампа? Упрощенную систему госзакупок для образовательных учреждений запустят в России. Закон вступает в силу с 1 октября, как заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на маркетплейсах, что минимизирует риски микрокоррупции. Как к этому относятся в школах? И Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам. Глава евродипломатии Каллас утверждает, что предложение ФРГ получило широкую поддержку в ЕС, а о подготовке новых ограничений уже заявили в Еврокомиссии. Что это может быть и насколько сложно получить визу в Германию сейчас, подробности на Business FM. Посланники Трампа, Уитков и Кушнер приедут в Москву и Киев в ближайшие дни. Об этом заявил Зеленский в своем обращении. По его словам, уже есть предварительные даты визитов спецпосланника Трампа Стива Уиткова и зятя американского президента Джареда Кушнера. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии на этих новостях подскочил еще более чем на процент, но затем слегка скорректировался. Владимир Путин ранее заявил, что с Уитковым и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. Зеленский Зеленский сообщил, что УИТКФ и Кушнер посетят Киев в ближайшие дни. Он уже готовится к встрече с ними. Возможно, посланники Трампа сначала посетят украинскую столицу, затем Москву. О таком варианте рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
6: Что касается предложений, которые привезут УИТКФ и Кушнер, никто не знает, что там находится прямо сейчас. Напомню, что в прошлые разы они сначала прилетали в Москву, а потом уже в США, и США связывались с Киевом и предлагали свои идеи, свои решения и свои предложения, то Киев от них отказывался. В этот раз решили поступить иначе. Сначала согласовать то, что может предложить Америка, возможно, какая-то сделка, возможно, какое-то выгодное предложение экономическое, политическое, в том числе и по вопросам безопасности. После этого уже согласовать, готов ли Киев пойти на эти условия, готов ли Киев вообще обсуждать это, посмотреть на реакцию, замерить, вернуться в Вашингтон, переговорить с администрацией Трампа и потом уже поехать в Москву и получить одобрение Москвы или же не одобрение Москвы. Поэтому я думаю, что здесь ключевое, что поменялось, даже не столько содержание, которое, повторюсь, мы до сих пор не знаем, что будет предметно обсуждать, а именно форма, что сначала летят в Киев, а потом уже в Москву.
5: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США активно работает над завершением конфликта на Украине и, цитата, прилагает для этого все усилия. Школьные закупки через маркетплейсы. Президент Владимир Путин анонсировал запуск упрощенной системы госзакупок для образовательных учреждений. Закон, который позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах, вступает в силу с 1 октября. На практике же сама система уже была опробована в ряде регионов и, по словам экспертов, показала свою эффективность. Иван Медведев подробнее.
8: Задача микрореформы – упростить систему закупок для образовательных учреждений, но при этом не потерять в качестве и исключить или минимизировать риски коррупции. Сейчас школы, колледжи и так далее закупают все необходимое, как и все остальные госучреждения, на аукционах по 44-му ФЗ. И когда речь идет о крупных ремонтах, заказе дорогого оборудования и прочих плановых закупках, все более или менее понятно. Но есть расходники. Директор Санкт-Петербургского лицея 369 и член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов приводит пример. В школе перегорает светодиодная лампа освещения. На составление техзадания и его оформление уйдет как минимум день. Потом заказ нужно разместить, потом подождать, чтобы никто не опротестовал эту закупку и так далее. При том, что новая лампа с маркетплейса могла бы оказаться в школе уже через день. За те же деньги, а то и дешевле. Но вопрос даже не всегда во времени и средствах, продолжает Константин Тхостов.
22: Допустим, мне нужен стилус для планшета. Он мне нужен конкретному планшету, конкретный стилус. Я выставляю на закупку, на аукционно-конкурсные процедуры, но в этих закупках подразумевается еще и аналог. И вот здесь начинается сыр-бор. Вроде стилус и стилус, только он не подходит к моему планшету. А купить то, что подходит, я не могу, потому что я ущемляю конкурсные условия для других участников закупочных процедур. И вроде как товар куплен, но только лежит он, пылится на полке и не используется.
8: Воровать на таких микрозакупках, конечно, можно. Полностью исключить коррупцию нереально, говорит гендиректор Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгий Суходольский. Но стоит ли игра свеч? В таких объемах не стоит. И подобный подход уже доказал свою эффективность, продолжает эксперт.
23: Сам этот проект был инициирован группой компаний просвещения совместно с Wildberries и Rus. То есть компания просвещения, они понимают, что такое закупки в образовании, как оно организовано все, и что такое Wildberries, это, я думаю, знают все. Вот как раз объединение этих компетенций и дало создание такого электронного магазина. По факту, если посмотреть опыт реализации этих проектов, те, которые уже были сделаны, то там было ускорение сроков и контрактации с примерно недели до одного часа. То есть очень хороший результат.
8: Год назад на ВЭФ-2025 РВБ и просвещение объявили о создании совместной цифровой платформы поставщиков для закупок школ, детсадов и колледжей. Пилот стартовал в Рязанской области, затем к нему подключили Бурятию, Ивановскую, Курскую и Липецкую области. В издательстве просвещения по итогам первых месяцев эксперимента отчитались, что оформление одного контракта действительно сократилось в среднем с 7 дней до 1 часа, а сроки поставки с 2 месяцев до 8 дней. В каталоге на тот момент было более 6 тысяч товарных позиций. Чаще всего образовательные учреждения закупали канцелярию, бытовую химию и учебно-лабораторное оборудование. Впрочем, данных по суммам контрактов не приводилось, и независимой оценкой эффективности проекта тоже пока никто не занимался. Но администрации школ и эксперты настроены оптимистично, и с 1 октября у этого механизма появится федеральная правовая база, что позволит масштабировать проект и включить в эту систему другие маркетплейсы и большее количество поставщиков и заказчиков. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Что будет с немецким Шенгеном? Берлин требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам, заявили в медиафорге. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что инициатива Германии получила широкую поддержку среди министров иностранных дел ЕС. О подготовке новых предложений по визовым ограничениям заявили и в Еврокомиссии. Насколько сложно получить визу в Германию сейчас, продолжит Наталья Шашина.
9: Виз в Германию и так выдают очень мало. В прошлом году россияне получили всего 24 тысячи краткосрочных шенгенов. Это в 12 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда число превышало 300 тысяч. И во многом дело в том, что получить немецкую турвизу стало непросто. Например, справки с российского банковского счета не подходят. Принимаются только из банков, которые могут работать в ЕС. Фактически получить визу возможно только если иметь приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя. Но и это очень непросто, рассказывает жительница Германии Мария Волкова.
10: Мне кажется, сейчас один из самых сложных моментов для тех россиян, которые живут в Германии, чтобы сделать приглашение своим родителям, сестрам, братьям на туристический въезд в Германию, это то, что изменились правила внутри Германии о доходе, которым должен обладать человек, чтобы вообще пригласить к себе родственников. Очень повысили эту сумму. То есть у меня муж врач, он хорошо зарабатывает, поэтому без проблем сделал родителям моим этой весной приглашение. Но к нам просто обращались уже огромное количество знакомых, друзей, у которых работают и муж, там, и жена очень часто, и им не хватает дохода, чтобы пригласить родителей. И они вот просят, например, знакомых, вот как нас, сделать приглашение. А, кстати, мой муж уже не может, вот он пригласил моих родителей, он же не может пригласить кого-то. Если вдруг ты мать-одиночка, развелась с своим супругом, и ты хочешь пригласить родителей из России, то я так понимаю, ты вообще это делать сейчас не можешь. Тебе скажут, что тебе не хватает дохода пригласить двух пенсионеров к себе.
9: Вопрос в том, как изменится порядок выдачи виз и поддержат ли его другие страны. В июне с требованием ужесточить визовую политику к Брюсселю обращались 11 стран, включая государства Балтии и Скандинавии, а также Польшу и Чехию. За сохранение российского турпотока – Италия, Испания и Франция, Словакия, Греция и Кипр. Эксперты говорят, судя по тому, как сложно записаться на подачу визы, возможно, и сейчас речь идет о негласных квотах, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Аксютина.
11: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульства подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать.
9: В ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине, Москва закроет российские филиалы Института Гёте. Там проводились международные экзамены по немецкому, сертификаты которых принимали в зарубежных вузах. Теперь желающие их сдать будут делать это за рубежом, говорит гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
12: Гёте-институт предоставлял вот последнюю возможность сдачи официальных международных экзаменов по немецкому языку, которые принимались в трех странах для зачисления в школы и вузы. Это Германия, Австрия и Швейцария для обучения на немецком языке. И это, конечно, было очень удобно. На сегодняшний момент получается ситуация такая же, как и с экзаменами по английскому языку, что эти тесты придется сдавать теперь за рубежом всем потенциальным студентам.
9: Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Анна Моргунова, Бизнес FM.
5: Суд назначил главе детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниаве запрет определенных действий до 30 октября. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков. Мняеве запретили выходить на улицу с 20 до 8, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом. Сама Мняева сообщила, что не признала свою вину на допросе, хотя ее уговаривали. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. Дело возбуждено из-за публикации в телеграм-канале в феврале 23 года. Максимальное наказание по статье 10 лет лишения свободы. В адвокатском сообществе ожидали, что Мняеву отправят в СИЗО. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов Трусов» партнера Федор Трусов.
7: К такому категории дел важна личность обвиняемой, как есть, все-таки в поддержку ее пришли оппозиционеры, ну, многие из них. И при этом избрать такую меру пресечения, ну, мне так хочется сказать, ну, у нас тоже сегодня что-то изменилось, что-то у нас в судебной системе поменялось за один день. Ну, это просто вот вопиющая ситуация. Понимаете, в чем дело? Мы радуемся, искренне радуемся законному, обоснованному судебному акту, то, что суд не пошел на поводу у следствия. Ну, бесспорно, что само тебе там какой-то пост, в каком там году, ну какая тяжесть, какие там, так хочется сказать, фейки об армии. Просто суд делал правильно. Но мы просто настолько уже отвыкли от такой ситуации, что мы, даже юридическое сообщество смотрит на это с восторгом и буквально удивлением. Поэтому да, это было неожиданно. Да, это абсолютно законно. Я не обсуждаю саму юридическую технику данной статьи фейки об армии, не хочу говорить про это, но тем не менее, даже вот с учтением правоприменительной практики, абсолютно законное обоснованное решение, просто оно в нынешних реалиях редко встречается.
5: Федор Трусов, адвокат. В четверг у здания Симоновского суда Москвы собрались несколько десятков человек, пришедших поддержать Мняеву. Среди них журналисты заметили директора фонда «Вера» Нюту Федермессер.
3: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес ФМ. В 1940-х японские власти грезили созданием под своей гегемонией великой восточно-азиатской сферы сопроцветания в границах от Кореи до Камбоджи и от Монголии до Филиппин. Военную экспансию по планам должна была подкрепить экспансия валютная. И японцы даже начали печатать новые деньги для будущих доминионов. Причем сохраняя названия, которые использовали прежние колонизаторы. Для Бирмы это были рупии, в Малайи – доллары, на Филиппинах – песо, в Индонезии – гульдены. Но объединяло их все единое прозвище – банановые деньги. В дизайне банкнот всегда были щедро использованы эти тропические фрукты. После капитуляции Японии в 45-м все банановые деньги были аннулированы без выплаты компенсации. И с того момента представляют ценность лишь для коллекционеров.
0: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе составили 424 миллиарда рублей. Это минимальный показатель с января, когда поступило 393 миллиарда рублей. В июле поступления резко выросли. Они составили максимальные с начала года 934 миллиарда рублей. После этого в августе они сократились более чем вдвое. Укороченная версия самолета МС-21 займет нишу таких бортов, как Airbus A320 или Boeing 737, а за счет меньшей массы машина получит большую дальность полета. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что МС-21 будет востребован на маршрутах протяженностью около 4-4,5 тысяч километров. Укороченная версия самолета появится после 2028 года. 6 компаний из Китая осуществляют перевозки по Северному морскому пути. 3 года назад это делала только одна компания. Об этом сообщил после пленарной сессии Восточного экономического форума глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Он добавил, что к 30-му году Китай планирует провозить каждый год по Севморпути 20 миллионов тонн грузов. Товарооборот России и Узбекистана за 7 месяцев вырос на 11,8% и превысил 8 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане. Отмечается, что Россия является вторым после Китая крупнейшим торговым партнером Узбекистана. На двустороннюю российско-узбекскую торговлю приходится 16,4% совокупного внешнеторгового оборота республики. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Авиаколлапса не случилось. Московские аэропорты продолжают принимать и отправлять самолет, хотя в течение четверга они временно закрывались из-за атак украинских беспилотников. Массовой отмены рейсов нет, обстановка в самих аэропортах спокойная. Подробности у Михаила Задорожного.
13: В ночь на четверг, по сообщениям столичного мэра Сергея Собянина, было сбито 37 дронов, летевших на Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения. Некоторые рейсы вылетали с задержкой в среднем 2 часа, некоторые были отменены. Уже утром около 9 часов Росавиация вновь приостанавливала работу воздушной гавани Москвы. Примерно через 3 часа ограничения начали снимать. Именно утром Станиславу, чей самолет направлялся в Шереметьево, пришлось ждать посадки лишние 4 часа.
14: Должен быть вылет в плановое время 7 часов 40 минут из Алматы в Москву. За 7 часов до вылета сообщение пришло о том, что рейс задерживается на час вперед и переносится на 8:40. Спустя час, получается, за 6 часов до вылета пришло второе сообщение о том, что еще переносится рейс на час вперед, то есть уже плановое время стояло 8:40 местного времени. Утром, когда я уже был в аэропорту, получил третье сообщение о том, что рейс еще переносится на час 10 вперед, и плановое время уже стояло 10:50. Выпускать самолет нас начали где-то примерно в 10:40, и вылетели мы уже в 11:40 в сторону Москвы.
13: Вечером все в том же Шереметьево были задержки рейсов, но незначительные. С этим столкнулся Дмитрий.
15: 18:10 посадка закончилась. А как только сели в самолет, пришла СМС, что рейс задерживается, вылет будет в 19:20. В самолете нам ничего не говорили, примерно до 18:45, после чего объявили, что продолжают готовиться к вылету, вылет задерживается. До 19:20. Посадка прошла вовремя в самолет, и все это время мы ожидали в самолете. Такое ощущение, что проблемы возникли, видимо, как раз в тот момент, когда мы уже заканчивали посадку, поэтому в самом аэропорту мы больших каких-то количества отмен не было. Буквально несколько штук на табло, то есть не было такого, что на табло было там много отмененных рейсов.
13: Примерно такая же картина была во Внуково и Домодедово. При этом никакого столпотворения, очередей, забитых залов ожидания, чего можно было бы ожидать при длительном закрытии воздушных гаваней. В каждом из трех аэропортов московского узла в течение четверга было отменено примерно по 20 рейсов. Нормальным такой режим работы назвать, наверное, сложно, но речь не идет о том, что Украина закрыла небо над Россией для гражданской авиации, как угрожал Зеленский. Этого и близко нет. Продолжает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.

0: международный терроризм.
1: Росавиация оперативно сообщает в мессенджерах об ограничениях работы аэропортов. Пассажирам рекомендуют проверять статус своего рейса с помощью онлайн-табло. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
2: Первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном Apple в истории. В сети появились предполагаемые цены новинки. Их заметили на странице австралийского оператора Vodafone Australia, но сейчас она уже недоступна. В пересчете на рубли версии на 256 гигабайт стоит около 230 тысяч, на 512 примерно 262 тысячи, а топовая на терабайт почти 300. Каким может оказаться первый складной iPhone? Чем Apple попробует выделиться на уже сложившемся рынке и сколько новинка может стоить в России, рассказывает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
3: Все ожидают что-то среднее между Pro-версией и iPhone Air, который выходил в прошлом году. То есть это две камеры без телефотообъектива. Наверное, E все-таки производительное железо, но, возможно, не самая навороченная версия процессора A20. Цена больше $2,500 кажется несколько высокой, но это укладывается, опять же, в текущие реалии с кризисом памяти. iPhone последним врывается на рынок складных устройств. Думаю, что в первую очередь удивлять будут софтом. Здесь главный момент, что пока складные телефоны — это все еще очень специфические устройства. Несмотря на то, что Samsung показывает уже восьмое поколение Fold-устройства, интерфейс до сих пор до конца не оптимизирован под работу с форм-фактором. Поэтому Apple, имея большой опыт работы с iPad, может принести в этот форм-фактор действительно что-то интересное. По экрану саму матрицу делает, скорее всего, Samsung. Шарнир и то, как устроен весь складной механизм, я думаю, что это разработка Apple. И действительно, сегодня есть уже на рынке решения, в которых практически не видно складку. Я думаю, что это может быть одним из элементов маркетинга, на что будет делать упор. Но никто из тех, кто пользуется складным телефоном, на складку особого внимания не обращает, потому что с включенным экраном ее не видно, а с выключенным смотреть на нее, в общем-то, тоже смысла нет. Если складной Fold iPhone будет пользоваться спросом, я думаю, недалек тот день, когда Apple может действительно эти технологии принести в массовый сегмент. Но, судя по тенденциям рынка, скорее всего, это произойдет не в ближайшие годы. Все равно технология достаточно дорогая, и если бюджетные складные айфоны появятся, то в лучшем случае в ближайшей перспективе 3-4 лет. Сколько первый складной айфон может стоить в России? Думаю, что ситуация будет как с iPhone Air. Вначале это высокий ажиотаж, и цены могут доходить и до 500 000 рублей и выше в первый день и какой-то период. Но поскольку это все-таки устройство весьма нишевое на старте, я думаю, что цены достаточно быстро откатятся к базовым, и, возможно, как и с iPhone Air, в какой-то момент это будет самый дешевый айфон в мире в своем проявлении. Если кто-то хочет действительно прикоснуться к складному айфону, это можно будет сделать за адекватные деньги уже где-нибудь в ноябре.
2: Валентин Петухов, он же техноблогер Wylsacom. В утечках новинку называют iPhone Ultra, но официального названия Apple пока не объявляла. А презентация компании пройдет 9 сентября. Складной iPhone ожидают показать одновременно с iPhone 18 Pro. По данным утечки, предзаказы могут открыть уже 12 сентября. Ожидают, что смартфон получит два экрана, внешне примерно на 5,5 дюймов и внутренний в раскрытом виде почти 8 дюймов. И по размеру приблизится к небольшому планшету. Пока складные смартфоны занимают лишь около 2% мирового рынка. ЭПД в каждую компанию. Электронный документооборот для логистов только вступил в силу и пока тестируется, а чиновники уже думают о масштабировании системы. Основные мысли были изложены на Восточном экономическом форуме, а появились и некоторые пояснения для обеспокоенных переводчиков. О том, кому, когда и зачем оформлять ЭПД, Евгений Перельчук.
4: Обязательные для перевозчиков ЭПД или электронные перевозочные документы вступили в силу 1 сентября. И в нашу редакцию по этому поводу уже обращался обеспокоенный бизнес. Были жалобы, что предназначенные для этого ГИС ЭПД не работает, что есть задержки на границах, что нет четких критериев, кому нужно присоединиться к системе, а кому нет. На Восточном форуме регуляторы прояснили пару спорных моментов. Оформлять электронный документооборот нужно всем, кто связан с коммерческими перевозками. Поставщикам, получателям, экспедиторам, в том числе индивидуальным предпринимателям. В цифру переводятся все транспортные накладные, заказы, заявки на перевозки и экспедиторские документы. И это все виды перевозок – автомобильные, ЖД и авиа. Весной появится отдельный реестр перевозчиков, заявил замминистра транспорта Борис Ташимов.
5: Чем мы занимаемся сейчас, ну, очевидно, все коллеги знают, кто погружен в работу. Мы уже запустили реестр экспедиторов, более 70 тысяч организаций. Включением в реестр, что самое интересное, положительный эффект этой работы отчасти заключался и в том, что многие экспедиторы задали

0: с вопросом о экспедиторе «Леонид». Вы не поверите, сколько запросов мы получили, а нужно ли нам включаться в реестр экспедиторов.
1: Из компании резко стали исключаться из реестра экспедиторов, когда поняли, что погорячились.
0: Следующий шаг, который мы уже делаем, практически занесли ногу, это реестр перевозчиков. С 1 марта он начнет действовать. Сейчас технически все работы проводятся. Соответственно, это будет второй реестр, который будет создан Медранс.
2: Для бизнеса есть и хорошие новости. Первое. Пока все это ЭПД с 1 сентября только адаптационный режим. Штрафовать бизнес за отсутствие цифровых документов не будут до 1 марта. Вторая. Настройка и регистрация в системе просты. И бизнес, который попробовал, пока не встречал серьезных затруднений. И третья приятная для бизнеса новость. Когда система будет отлажена, она позволит лишь один раз оформить документ на груз и проезжать с ним все страны ЕАЭС, а также все государства-партнеры без дополнительной волокиты, говорит член коллегии по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев.
3: Сегодня уже вступило в силу, буквально вот месяц назад, соглашение о единой транзитной системе в рамках Союза с возможностью подключения к этой единой транзитной системе других участников других стран. Китай, Узбекистан, Монголию. Максимально там, где у нас есть потенциал развития транзитного перемещения грузов. С тем, чтобы привлечь к цифровизации и обмену данными исключительно в электронном виде. Что дает соглашение? Возможность давать и использовать одну электронную транзитную декларацию, например, она будет оформлена в Китайской Народной Республике, и возможность перемещаться по одной электронной декларации через все государства-члены Союза, вплоть до Беларуси. Не нужно каждому государству открывать свою транзитную декларацию.
2: Перевозчики пока опасаются, что вся эта регистрация и игра по-новому заставит их дополнительно вложиться. Регулятор думает наоборот. Он видит в системе снижение издержек, обеление рынка, большие поступления в бюджет, увеличение скорости оформления и возможность отслеживать грузы с помощью цифрового следа. Планируется перенять и экзотический опыт партнеров. В Казахстане внедряют электронные пломбы на груз. Они позволяют отслеживать перевозку на карте и собирают информацию со всех камер, мимо которых двигался перевозчик. В России точно появится что-то подобное. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
4: Кто надо, услышал. Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
5: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
4: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу в директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Бизнес FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Верховный суд отказался рассматривать жалобу «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Мотивы решения суда неизвестны. Юристы партии готовят жалобу в Конституционный суд в августе. Верховный суд решил снять «Яблоко» с выборов по иску партии «Родина». В итоге Центр избирком исключил «Яблоко» из избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму. Правительство Финляндии поддержало предложение МВД оставить границу с Россией закрытой до 2028 года. В Кабмине и МВД считают, что угроза миграции на восточной границе остается высокой, пишет Helsinki Times. В 2023 году Финляндия обвинила Россию в миграционном кризисе. В Хельсинки заявили, что Россия помогает иностранцам перебираться через границу. Российский МИД это отрицал. Премьер Венгрии Петр Мадьяр заявил председателю Евросовета Антонио Коште, что не поддержит поспешный прием Украины в Евросоюз. По его словам, Украина не готова к вступлению в ЕС, поскольку не выполнила обещание вернуть права венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. Также Мадьяр заявил, что Венгрия продолжит предоставлять защиту украинцам призывного возраста, прежде всего жителям Закарпатья. В Московской области запустили движение по Южно-Лыткаринской автодороге. 45-километровая трасса представляет собой юго-восточный дублер МКАД, проходящий на расстоянии от 5 до 10 километров от Москвы. Шоссе строилось по концессионному соглашению с частным инвестором, поэтому проезд по трассе будет платным. Итоговый бюджет проекта составил около 170 миллиардов рублей. После того, как дорога соединится с московской дорогой Солнцева Бутово-Варшавское шоссе и будущей Восточной Хордой, вокруг столицы образуется новая полукольцевая трасса. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Германия уже в сентябре планирует поставить Украине 1000 дальнобойных БПЛА и другое вооружение, пишет Дар Шпигель. Также ФРГ будет помогать в сборе координат для ударов по территории России. Все это после заявления о причастности России к инциденту с беспилотником в Лейпциге. В Москве это называли наспех состряпанные провокации. Комментарий Георгия Бофта. МИД России вызвал посла Норвегии в Москве и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна профессора Молчанов на Шпицбергене по требованию Нафтогаза Украины. Москва расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права. Юристы от ареста «Арктик Уголь» готовят правовой ответ на арест судна. Каковы перспективы? И в Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за неубедительную реакцию после наплыва десятков тысяч мигрантов из Марокко. Хотя большинство из них уже покинули Сеуту, в городе еще остаются несколько тысяч нелегалов. Подробности на Бизнес-ФМ. Российско-германские отношения атакованы дронами под Лейпцигом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал выводы немецкого следствия о причастности России к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига допущением, предположением и догадкой. По его словам, власти ФРГ просто увидели беспилотник и решили, что он выглядит как российский. В ответ на закрытие властями ФРГ русского дома в Берлине и генконсульства в Бонне Лавров официально подтвердил, что Россия закроет отделение института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В свою очередь, по данным журнала Der Spiegel, Германия уже в сентябре планирует поставить Украине 1000 ударных БПЛА и комплексы АРСТ, а также дополнительные несколько тысяч ракет для ПВО, и уже передала зенитные установки Sky Ranger. Берлин также планирует усилить взаимодействие немецких и украинских спецслужб, в том числе оказывать помощь в сборе координат целей для ударов по территории России. Куда это все выведет, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
7: Хотя отношения Берлина и Москвы и так были сведены почти к нулю, сейчас их обвал приобрел кумулятивный эффект. Поводом стал инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, обнаруженный рядом с украинским военно-транспортным самолетом Ан-124, перевозившим боеприпасы. Устройство не сработало. По данным СМИ, у него оторвался детонатор. Позднее, неподалеку от аэропорта, нашли еще один дрон и около 50 граммов гексогена. По данным немецкой Süddeutsche Zeitung, следствие установило личности двух подозреваемых – гражданина Латвии российского происхождения и гражданина России белорусского происхождения. Официальных доказательств причастности российского государства следствие, впрочем, пока не представило. Однако, практически за двое суток германское правительство свернуло почти все, что оставалось от инфраструктуры отношений с Москвой, а Брюссель пытается превратить данный эпизод в санкционное решение. Но если демонтаж двусторонних каналов идет быстро, то общеевропейское решение пока подтормаживает. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добринт и глава МИД Йохан Вадефуль возложили ответственность за произошедшее на Россию, назвав случившееся частью сложившейся схемы российских гибридных операций в Европе. Формулировка, впрочем, позволяет не доказывать подробно конкретный эпизод. Прямых доказательств причастности российских госструктур все еще нет. Расследование не закончено. А пока уже объявленные меры добивают консульскую и гуманитарную части отношений. Закрывающееся с 18 сентября генконсульство России в Бонне – последнее, действовавшее в Германии после 23 года. Теперь вся консульская работа с россиянами и заявителями на визы замыкается на посольство в Берлине. Закрывается и Берлинский русский дом, отвечавший за культурные и гуманитарные программы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала немецкие меры. Российских послов вызвали в МИД сразу нескольких стран ЕС. И теперь практическим выражением этой солидарности должен стать 22-й пакет санкций. Главы МИД стран ЕС уже обсудили проект, предполагающий включение в списки порядка 1600 российских физических и юридических лиц. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала инцидент в Лейпциге будильником для тех членов Союза, которые до сих пор колебались и с санкциями, и с увеличением расходов на оборону. Однако всех колеблющихся будильник пока не разбудил. Бельгия, например, продолжает блокировать конфискацию замороженных российских активов и их передачу под управление структуры ЕС. Испанию, Грецию, Брюссель и ряд ведущих стран пытаются убедить поделиться с Украиной частью ракет для систем Патриот. Но Афины опасаются за свою безопасность на фоне сложных отношений с Турцией, а Мадрид ссылается на миграционные проблемы, мол, сейчас не до Украины. По предложению ряда северных стран полностью закрыть Шенген для российских туристов консолидированной позиции пока тоже нет. И на этом фоне часть чиновников ЕС вновь ставит вопрос об отказе от принципа единогласия при принятии ключевых решений. Москва отвергает отвержение Берлина полностью. Территория Финского Берлина не была только конфронтационной, однако говорится о готовности продолжать контроль с Берлином. Тем более, что сейчас в России продолжаем свой величный счет в активности работы примерно 1600 компаний с немецким капиталом. При этом Сергей Лавров уже анонсировал запрещение немецких представительств, включая институт Гёте. Правительственного разрыва отношений, впрочем, в Дании стоит. Посольство и видимо, Дании набор каналов сохраняет минимальный стало каналов и сохраняет эфирное. Теперь стоит последить за тем, когда будут сделаны официальные итоги немецкого расследования. Если Берлин не продвинет версию причастности Москвы, это может повлиять на готовящийся новый санкционный пакет к октябрьскому саммиту ЕС в сторону ужесточения, в том числе в части визовой политики. Полностью Шенген россиянам может ввиду возражения стран Южной Европы и не закрыть, но новые ужесточения правил наверняка введут. Помимо этого, данный скандал может продвинуть дискуссию внутри самого ЕС об отмене принципа консенсуса по ключевым решениям в пользу принятия их квалифицированным большинством. В этом случае в руках аппарата Союза в Брюсселе окажется еще больше рычагов для оперативного применения. Отказ от консенсуса важен еще и в свете перспектив принятия новых членов – Украины, Молдовы, стран Западных Балкан. Наличие не совсем полноправного членства на первых этапах у новобранцев может облегчить процесс формального расширения и снять ряд возражений стран-оппонентов. Что касается воздействия российско-германского скандала в целом на отношения Москвы и Брюсселя, то мы видим, как сейчас все стороны последовательно и местами ожесточенно сокращают набор инструментов, которые могут понадобиться со временем, когда все-таки придется о чем-то договариваться. Рано или поздно такой момент все равно настанет.
8: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Хейди Олафсена и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна профессора Молчанов. Российское посольство в Норвегии расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права и заявило, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда. Единственная деятельность корабля – научная, считает писатель и драматург Евгений Гришковец, ходивший в экспедицию на этом судне, продолжит Ольга Кашинская.
9: Арест судна произошел у берегов норвежского Шпицбергена 2 сентября. Его оператором и владельцем на правах оперативного управления выступает госорган Росгидромет. Ареста потребовал украинский «Нафтогаз». Так компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. Профессор Молчанов – это экспедиционное исследовательское судно, построенное в Финляндии в 80-х. В исследовательские походы в полярных широтах на нем регулярно ходили и в советское время, и в современной России. Созвучно своему названию, единственная деятельность корабля – научная, подчеркивает писатель и драматург Евгений Гришковец, ходивший в экспедицию на этом судне.
10: Я переживаю за судьбу профессора Молчанова. Это прекрасное судно, очень мореходное, хорошее, такое работяга, его любят ученые. Это очень важный корабль для российской науки. Надеюсь, он вернется к нам, потому что это корабль сугубо научной деятельности. Сугубо.
9: А в июне прошлого года профессор Молчанов Казанов впервые за 10 лет начал регулярные пассажирские рейсы между Мурманском и Баренцбургом на Шпицбергене. Судно доставляет на архипелаг туристов, ученых, сотрудников треста «Арктик Уголь» и их родственников. Кроме того, с 2012 года на профессоре Молчанове выполняются экспедиции проекта «Плавучий университет». В них участвуют студенты и сотрудники ведущих вузов страны. В соцсетях проекта уже отреагировали на арест судна. Там говорится, что для экспедиции профессор Молчанов – настоящий дом, с которым неразрывно связаны 14 лет работы, 16 экспедиций, тысячи пройденных миль и сотни исследований. Продолжит студентка геофака МГУ Полина, которая была в экспедиции на этом судне в прошлом году и занималась там океанологическими исследованиями.
11: Вдоль Новой Земли и до Земли Франца Иосифа мы в наш год ходили.
12: Судно вообще изначально его строили как научно-исследовательское, но в какой-то момент оно начало функционировать как пассажирское. Каюты очень приятные внутри, какие-то вот такие домашние, там какие-то надписи остались на русском, на английском. Там очень приятный экипаж, дневальные, которые следят за порядком, матросы, которые могут помочь там еще с чем-то, вот именно экипаж судна. Находиться там приятно. Сначала можно потеряться, конечно. На судне есть, если я не ошибаюсь, 4 лаборатории, включая медкабинет, где проводят исследования, отдельный медкабинет для оказания первой помощи. Есть лаборатория, которая находится внутри судна, где тепло, а есть так называемая мокрая лаборатория, где вот гидрохимики работают. Она стоит, получается, ну, типа на корме. Такая коробочка железная.
13: Ну, это реально место можно назвать домом, потому что вот проходит какое-то время, 23 дня мы ходили. Ты там живешь, ты там ешь, ты там спишь, ты там работаешь, и все вот происходит в замкнутом пространстве, где каждая стена, она вот уже какая-то родная.
9: На момент ареста профессор Молчанов находился в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. Ее участники узнали об аресте судна из сообщений СМИ. Также на корабле на Шпицберген прибыла художественно-научная экспедиция «Арктик Биеннале». Ей, к слову, руководит офицер Французского ордена искусств и литературы, один из наиболее известных в Европе российских художников Александр Пономарев. Правда, судя по опубликованным кадрам, работе художников никто не мешает. Они в том числе устанавливают инсталляции у причала с арестованным судном. Адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, в Норвегии действует упрощенный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений.
14: «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет исполнения вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт, первопричину вот этого ареста, и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении своих прав, и о нарушении общего международного права.
9: Сейчас профессор Молчанов стоит в порту Баренцбург. Ему запрещено выходить в море. Экипаж и пассажиры находятся в безопасности, сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. А вице-премьер Юрий Трутнев безапелляционно заявил, что не отпустить пассажиров судна норвежские власти не могут. К слову, судно пришвартовано напротив дома, в котором в детстве жила знаменитая балерина Майя Плисецкая. Ее отец в 30-х возглавлял трест «Арктик Уголь». Сейчас юристы этого треста готовят правовой ответ на арест судна. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
15: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
16: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
15: Отчеты и планы.
16: В поездах дальнего следования начали тестировать российский спутниковый интернет. Систему разрабатывает аэрокосмическая компания «Бюро 1440», которую называют российским аналогом «Starlink». Связь должна работать по всему маршруту, в том числе там, где нет стабильной мобильной сети. На первом этапе спутниковым интернетом планируют оснастить около 400 составов. Оборудование рассчитано на скорость до 1 гигабита в секунду. Но какая скорость будет доступна пассажирам? пассажирам пока не сообщается. В 2027 году начнут опытную эксплуатацию и постепенное внедрение системы. Производитель пива «Клинское» выходит на рынок функциональных напитков. Компания «Напитки вместе» уже начала выпуск новой линейки под маркой AMPM. Напитки содержат витамины группы В и магний и рассчитаны на разное время дня – утро, день и вечер. Пока их продают в самокате. В дальнейшем компания планирует выйти в торговые сети по всей России. Эксперты оценивают первоначальное вложение в новое направление примерно в 120-150 миллионов рублей.
15: Сделки.
16: «Магнит» увеличил свою долю в «Азбуке вкуса» до почти 87%. В июне компания докупила еще около 0,5% сети примерно за 177 миллионов рублей. Контроль над азбукой вкуса «Магнит» получил весной прошлого года. Тогда пакет более 81% обошелся почти в 30 миллиардов рублей. Покупка дала «Магниту» выход в премиальный сегмент, а также мощности по производству готовой еды и распределительные центры. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
8: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за продолжающегося миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за то, что тот бросил Сеуту, испанский город полуанклав, на произвол судьбы после наплыва десятков тысяч мигрантов, в основном из Марокко. Многие из них уже покинули Сеуту, но в городе, по разным оценкам, остаются еще несколько тысяч нелегалов. Валерий Убадуев продолжит.
17: В Мадриде на улицы вышли около 50 тысяч человек. Еще 25 тысяч собрались в Валенсии, а в самой Сеуте насчитали около 20 тысяч протестующих, передает газета «Эль Паис». В конце июля в испанский полуанклав Сеуту, расположенный на севере Африки, проникли более 70 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них затем покинули город сами, осознав, что легкого пути в Евросоюз не будет. Однако около 5 тысяч нелегалов продолжают оставаться в Сеуте. При этом население самого города – около 80 тысяч человек. Штурмовали Сеуту в основном марокканцы, но были и алжирцы, афганцы, ливийцы и другие. Приток такого количества нелегалов в относительно небольшой по населению город, конечно же, спровоцировал беспорядки. Также были сообщения, что мигранты вламывались в магазины в поисках воды и еды. Жители как материковой Испании, так и Сеуты требуют от властей полного выдворения оставшихся нелегалов. Протестуют в основном этнические испанцы, живущие в Сеуте. При этом там живут и этнические марокканцы, которые скорее поддерживают мигрантов. Марокко давно претендует на Сеуту и другой полуанклав Мелилью. Об этом историческом споре напомнил марокканский Минюст. Там даже предложили провести с Испанией переговоры о будущей принадлежности городов. В Мадриде подчеркнули, что таких переговоров не будет. Об этом и о ситуации в Сеуте нам рассказала журналистка из марокканской Касабланки Вафа Дауи, которая сейчас находится в Испании.
18: Там на самом деле мигранты живут в очень плохих условиях. Несовершеннолетние их распределили по центрам, но это недостаточно. Другие живут на улицах, в каких-то бараках или палатках на море. А местные жители по этности Испании, они прожигали их палаты и так далее.
19: А те, кто остались, они на что надеются сейчас?
18: Они надеются на легализацию их документов в Испании и уехать в других регионах.
19: А такой шанс есть, что их легализуют?
18: Сложно сказать в данный момент, потому что испанцы, особенно ультраправая партия, она требует высылки всех мигрантов.
17: Полиция Испании представила доклад, в котором заявила, что приток нелегалов был срежиссированным. В нем указывается, что некоторые марокканские офицеры помогали мигрантам, указывали им, куда идти и что делать. В отчете говорится, что действия полиции Марокко в отношении массового притока мигрантов в Сеуту можно охарактеризовать, цитата, «мягко говоря, полной вседозволенностью». Однако испанский премьер Педро Санчес отрицает причастность властей Марокко. Примечательно, что ранее он обвинял в наплыве мигрантов внезапно Россию и Израиль. Якобы эти две страны недовольны его политикой по отношению к военным действиям на Украине и в секторе Газа, поэтому они и способствовали притоку нелегалов с помощью дезинформации в социальных сетях. Конечно, и Россия, и Израиль это отвергают. Но и обычные испанцы такие специфические обвинения не поддержали. А вот за отрицание причастности Марокко Санчеса они назвали предателем, лакеем Марокко и обвинили его во лжи. Лидер правой народной партии Альберто Нуньес Фейхо в парламенте потребовал, чтобы Санчес ушел в отставку и призвал судить его за государственную измену. Глава также правой партии Вокс Сантьяго Абаскаль и вовсе заявил, что вся политика Санчеса несет смерть. Он указал на 140 погибших в Сеуте в ходе беспорядков. Ситуация с мигрантами в Испании в принципе стоит довольно остро, особенно в прибрежных городах. Они прибывают на материк постоянно и не обязательно из Сеуты. Иногда они приплывают напрямую из Марокко или Алжира, рассказывает менеджер иммиграционно-визового агентства Александр Аксютин. Он недавно был в Испании.
20: 10 дней назад я был в городе Церегьеха, небольшой город, примерно в километрах 50-60 от Аликанте, и уже там, в этот город, высадились иммигранты. Это выглядело стандартно, это, к сожалению, стандартная практика не только Испании, но и других европейских стран, которые имеют выход к морю, то есть к ним приплывают лодки, чаще всего это такие надувные лодки с мотором, на которых где-то порядка 50 человек. Это носило локальный характер, то есть их не было прям как в Сеуте десятки тысяч, но все же надо не забывать, что они прибывают постоянно, легальными также путями.
17: Миграционный кризис в Сеуте обострился после решения Испанского Верховного Суда. В июле он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в полуанклавы Сеуту или Мелилью по воде. Из-за этого в соцсетях распространились фейки о том, что якобы попасть в Испанию стало гораздо проще. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
8: Индекс Мосбиржи поднялся на основной сессии в четверг почти на 1.5% и закрылся на уровне 2214 пунктов. А вечернюю сессию индекс подскочил еще более чем на процент на фоне сообщения о скором визите посланников Трампа Кушнера Уитков в Киев. Рубль в четверг прибавил еще 0.5% к юаню. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
21: Российский рынок акций вырос. По итогам основной торговой сессии четверга индекс Московской биржи поднялся на 0.4% и закрыл сессию на уровне 2214 пунктов. Росту способствовали заявления президентов России и США. Во всяком случае, Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил, что шанс на конструктивные мирные переговоры по украинскому урегулированию есть, а президент США Дональд Трамп заявил ранее, что нацелен на то, чтобы наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и предположил, что подходящее время для урегулирования конфликта на Украине может наступить сравнительно быстро. Вырос и российский рубль. На 7 копеек упала китайская валюта. Закрытие 12 рублей 91 копейка. Доллар США также снизился, если рассматривать вечер четверга и однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то это 86 рублей 60 копеек. Министерство финансов Российской Федерации продолжит в сентябре покупать валюту, но объемы покупки будут гораздо меньше, чем в августе. Таким образом, с 7 сентября по 6 октября Министерство финансов будет тратить ежедневно 2,5 миллиарда рублей. И если сравнить с текущим периодом, то это 6,5 миллиардов. Ну и, конечно, с учетом вот этих операций в рамках бюджетного правила, Банк России, конечно же, продолжит покупать валюту, но будет покупать ее на 2 миллиарда. В текущем пока еще периоде покупает валюту на 6 миллиардов, то есть объем покупки сократятся в 3 раза. Это, ну, не то чтобы очень хорошая новость для рубля, но, в принципе, неплохая, и рынок ее, как мы видим, отыграл. Но не будем забывать, что рубль до этого падал очень долго и довольно стремительно. Цены на нефть стабилизировались вечером в четверг, перешли в консолидацию. Для смеси Brent это район $96 за баррель. Ну, здесь рынок продолжает оценивать последствия вот этого нового витка эскалации в регионе Персидского залива. Понедельник, вторник прошел под эгидой обмена ударами между США и Ираном. 3 торговых сессии цены на нефть росли, но вот среда, четверг в плане ударов были неспокойные и, соответственно, назрела консолидация. Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что возобновленная кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго. Но, как обычно, добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
8: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель «Бизнес-ФМ». Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.92, доллара 86.89 и евро 100 рублей 60 копеек. С теми, кто в теме, денег у российских фермеров куры не клюют. Зарплаты сельхозработников в малом бизнесе за последние полгода выросли на 30%. Исследование провел HeadHunter на основе предложенных вакансий с начала года. Согласно аналитике, медианная зарплата в секторе сейчас составляет 160 тысяч рублей. Наибольший спрос на машинистов, технологов и инженеров-механиков. Мы поговорили с главой фермерского хозяйства из подмосковных Луховиц Еленой Головащенко о том, насколько такие данные бьются с цифрами буквально на земле, а также о том, насколько серьезно повлиял на урожай этого года топливный дефицит и почему, по ее мнению, учет домашней птицы, которая водится в эти дни, избыточен.
0: Больше 100 тысяч спросом на селе всегда пользовались трактористы и механизаторы, но у нас есть специалисты как раз очень высокооплачиваемые, которые могут и сено разгрузить, и копыта подстричь, и козу подоить. Вот 200-250 тысяч рублей в среднем.
15: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
8: Фермерская тема в пятницу в дневном эфире в 18.30 на Бизнес-ФМ. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
15: Тест-драйв с Еленой Лисовской.
1: Во времена, когда качество бензина на заправках в некоторых регионах под большим вопросом, давайте разберемся, какие двигатели наименее чувствительны к качеству топлива и их топливная система терпимо относится к низкому октановому числу или примесям в бензине. Большинство современных двигателей оснащены турбинами и непосредственным впрыском, что обеспечивает прекрасную отдачу, но требует высокого качества топлива. В данный момент среди автомобилей, официально поставляемых на наш рынок, машин с подобными моторами практически не осталось. Основная масса китайских автомобилей имеет под капотом турбированные полутора- или двухлитровые агрегаты с хорошей отдачей и высоким крутящим моментом. Но выносливые с точки зрения бензина машины в основном оснащены двигателями старой конструкции. Примером могут быть автомобили бренда Solaris, которые представляют собой хорошо известные нашему рынку Hyundai и Kia прошлых поколений с атмосферными двигателями. Среди параллельного импорта есть очень неплохие варианты до 160 лошадиных сил, которые физические лица возят из-за границы на себя с льготным утилизационным сбором. Например, Mitsubishi Outlander SX, Nissan X-Trail и Qashqai имеют под капотом не одинаковые, но схожие по конструкции двухлитровые двигатели с распределенным впрыском. Также параллельный импорт предлагает другой вариант — обратить свое внимание на рынок автомобилей с пробегом, где еще остались те же Toyota разных моделей с простыми агрегатами, а также Suzuki, Hyundai, Kia и другие авто, двигатели которых не поразят вас своими характеристиками по динамике и в большинстве своем будут более прожорливы, чем турбированные собратья, но порадуют долгой жизнью и всеядностью при правильном обслуживании.
15: Тест-драйв на Business FM. Строго по делу. Экономист, экс-министр финансов, экс-глава банков ВТБ-24 и «Открытие» Михаил Задорнов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
22: Признаки роста и признаки спада. Почему рубль снижается, когда цены на нефть растут? Попробуем расставить ориентиры в сложившемся экономическом тумане.
15: Экономист Михаил Задорнов. Пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Бизнес FM. Новости. Коротко.
6: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ущерб от экономических преступлений в России за первую половину этого года вырос вдвое. Если в первом полугодии прошлого года было похищено 126 миллиардов рублей, то в этом году уже 328 миллиардов, заявил генпрокурор Александр Гуцан. Эта сумма сопоставима с бюджетом целого региона России, отметил он. Гуцан заявил, что уровень возмещения ущерба резко упал с 40% в прошлом году до 8% в этом и потребовал разобраться, почему статистика так сильно ухудшилась.
2: Амазония опровергли слухи о росте цен из-за атак украинских дронов на склады компании. В официальном заявлении говорится, что в соцсетях активно обсуждают повышение цен из-за проблем с логистическими центрами. По данным Amazon, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для покупателей снизилась на 3,5%. Россельхознадзор не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины Мультифел, сообщили ТАСС в ведомстве. Обращение с жалобами на нежелательные реакции после применения вакцины не поступало, заявила компания Ветбиохим. Ранее один телеграм-канал сообщил, что вакцина для кошек Мультифел, которую выпускает производитель Мультикана, вакцина для собак вызывает кровавый стул, кому и гибель питомцев. Россиянин Карен Хачанов обыграл четвертую ракетку мира канадца Феликса Оже Альясима во втором круге US Open. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут. В третьем круге россиянин, 50-й номер рейтинга ATP, встретится с победителем матча между французом Бенджамином Бонзи и перуанцем Игнасио Буси. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
8: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. А представители Трампа, Уиткоф и Кушнар приедут в Москву и Киев в ближайшие дни, заявил Зеленский. Индекс Мосбиржи на этих новостях подскочил вечером еще на процент с лишним. Ранее Владимир Путин заявил, что с Уиткофом и Кушнаром в Москве работать комфортно, но переговоры по Украине поставлены на паузу. Какова цель новых вояжей и посланников Трампа? Упрощенную систему госзакупок для образовательных учреждений запустят в России. Закон вступает в силу с 1 октября, как заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на маркетплейсах, что минимизирует риски микрокоррупции. Как к этому относятся в школах? И Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам. Глава евродипломатии Каллас утверждает, что предложение ФРГ получило широкую поддержку в ЕС, а о подготовке новых ограничений уже заявили в Еврокомиссии. Что это может быть и насколько сложно получить визу в Германию сейчас? Подробности на Business FM. Посланники Трампа, Уиткоф и Кушнер приедут в Москву и Киев в ближайшие дни. Об этом заявил Зеленский в своем обращении. По его словам, уже есть предварительные даты визитов спецпосланника Трампа Стива Уиткофа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии на этих новостях подскочил еще более чем на процент, но затем слегка скорректировался. Владимир Путин ранее заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. Зеленский сообщил, что Уиткоф и Кушнер посетят Киев в ближайшие дни. Он уже готовится к встрече с ними. Возможно, посланники Трампа сначала посетят украинскую столицу, затем Москву. О таком варианте рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
3: Что касается предложений, которые привезут Уиткоф и Кушнер, никто не знает, что там находится прямо сейчас. Напомню, что в прошлые разы они сначала прилетали в Москву, а потом уже в США, и США связывались с Киевом и предлагали свои идеи, свои решения, свои предложения, то Киев от них отказывался. В этот раз решили поступить иначе. Сначала согласовать то, что может предложить Америка, возможно, какая-то сделка, возможно, какое-то выгодное предложение экономическое, политическое, в том числе и по вопросам безопасности. После этого уже согласовать, готов ли Киев пойти на эти условия, готов ли Киев вообще обсуждать это, посмотреть на реакцию, замерить, вернуться в Вашингтон, переговорить с администрацией Трампа и потом уже поехать в Москву и получить одобрение Москвы или же не одобрение Москвы. Поэтому я думаю, что здесь ключевое, что поменялось, даже не столько содержание, которое, повторюсь, мы до сих пор не знаем, что будет предметно обсуждать, а именно форма, что сначала летят в Киев, а потом уже в Москву.
8: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США активно работает над завершением конфликта на Украине и, цитата, прилагает для этого все усилия. Школьные закупки через маркетплейсы. Президент Владимир Путин анонсировал запуск упрощенной системы госзакупок для образовательных учреждений. Закон, который позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах, вступает в силу с 1 октября. На практике же сама система уже была опробована в ряде регионов и, по словам экспертов, показала свою эффективность. Иван Медведев подробнее.
5: Задача микрореформы – упростить систему закупок для образовательных учреждений, но при этом не потерять в качестве и исключить или минимизировать риски коррупции. Сейчас школы, колледжи и так далее закупают все необходимое, как и все остальные госучреждения, на аукционах по 44-му ФЗ. И когда речь идет о крупных ремонтах, заказе дорогого оборудования и прочих плановых закупках, все более или менее понятно. Но есть расходники. Директор Санкт-Петербургского лицея 369 и член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов приводит пример. В школе перегорает светодиодная лампа освещения. На составление техзадания и его оформление уйдет как минимум день. Потом заказ нужно разместить, потом подождать, чтобы никто не опротестовал эту закупку и так далее. При том, что новая лампа с маркетплейса могла бы оказаться в школе уже через день. За те же деньги, а то и дешевле. Но вопрос даже не всегда во времени и средствах, продолжает Константин Тхостов.
4: Допустим, мне нужен стилус для планшета. Он мне нужен конкретному планшету, конкретный стилус. Я выставляю на закупку, на аукционно-конкурсные процедуры, но в этих закупках подразумевается еще и аналог. И вот здесь начинается сыр-бор. Вроде стилус и стилус, только он не подходит к моему планшету. А купить то, что подходит, я не могу, потому что я ущемляю конкурсные условия для других участников закупочных процедур. И вроде как товар куплен, но только лежит он, пылится на полке и не используется.
5: Воровать на таких микрозакупках, конечно, можно. Полностью исключить коррупцию нереально, говорит гендиректор Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгий Суходольский. Но стоит ли игра свеч? В таких объемах не стоит. И подобный подход уже доказал свою эффективность, продолжает эксперт.
7: Сам этот проект был инициирован группой компаний просвещения совместно с Wildberries и Rus. То есть компания просвещения, они понимают, что такое закупки в образовании, как оно организовано все, и что такое Wildberries, это, я думаю, знают все. Вот как раз объединение этих компетенций и дало создание такого электронного магазина. По факту, если посмотреть опыт реализации этих проектов, те, которые уже были сделаны, то там было ускорение сроков и контрактации с примерно недели до одного часа. То есть очень хороший результат.
5: Год назад на ВЭФ-2025 РВБ и просвещение объявили о создании совместной цифровой платформы поставщиков для закупок школ, детсадов и колледжей. Пилот стартовал в Рязанской области, затем к нему подключили Бурятию, Ивановскую, Курскую и Липецкую области. В издательстве просвещения по итогам первых месяцев эксперимента отчитались, что оформление одного контракта действительно сократилось в среднем с 7 дней до 1 часа, а сроки поставки с 2 месяцев до 8 дней. В каталоге на тот момент было более 6000 товарных позиций. Чаще всего образовательные учреждения закупали канцелярию, бытовую химию и учебно-лабораторное оборудование. Впрочем, данных по суммам контрактов не приводилось, и независимой оценкой эффективности проекта тоже пока никто не занимался. Но администрации школ и эксперты настроены оптимистично. И с 1 октября у этого механизма появится федеральная правовая база, что позволит масштабировать проект и включить в эту систему другие маркетплейсы и большее количество поставщиков и заказчиков. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
8: Что будет с немецким Шенгеном? Берлин требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам, заявили в медиа ФРГ. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что инициатива Германии получила широкую поддержку среди министров иностранных дел ЕС. О подготовке новых предложений по визовым ограничениям заявили и в Еврокомиссии. Насколько сложно получить визу в Германию сейчас, продолжит Наталья Шашина.
10: Виз в Германию и так выдают очень мало. В прошлом году россияне получили всего 24 тысячи краткосрочных шенгенов. Это в 12 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда число превышало 300 тысяч. И во многом дело в том, что получить немецкую турвизу стало непросто. Например, справки с российского банковского счета не подходят. Принимаются только из банков, которые могут работать в ЕС. Фактически получить визу возможно только если иметь приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя. Но и это очень непросто, рассказывает жительница Германии Мария Волкова.
23: Мне кажется, сейчас один из самых сложных моментов для тех россиян, которые живут в Германии, чтобы сделать приглашение своим родителям, сестрам, братьям на туристический въезд в Германию, это то, что изменились правила внутри Германии о доходе, которым должен обладать человек, чтобы вообще пригласить к себе родственников. Очень повысили эту сумму. То есть у меня муж врач, он хорошо зарабатывает, поэтому он без проблем сделал родителям моим этой весной приглашение. Но к нам просто обращались уже огромное количество знакомых, друзей, у которых работают и муж, там, и жена очень часто, и им не хватает дохода, чтобы пригласить родителей. И они вот просят, например, знакомых, вот как нас, сделать приглашение. А, кстати, мой муж уже не может, вот он пригласил моих родителей, он же не может пригласить кого-то. Если вдруг ты мать-одиночка, развелась с своим супругом, и ты хочешь пригласить родителей из России, то я так понимаю, ты вообще это делать сейчас не можешь. Тебе скажут, что тебе не хватает дохода пригласить двух пенсионеров к себе.
10: Вопрос в том, как изменится порядок выдачи виз и поддержат ли его другие страны. В июне с требованием ужесточить визовую политику к Брюсселю обращались 11 стран, включая государства Балтии и Скандинавии, а также Польшу и Чехию. За сохранение российского турпотока Италия, Испания и Франция, Словакия, Греция и Кипр. Эксперты говорят, судя по тому, как сложно записаться на подачу визы, возможно, и сейчас речь идет о негласных квотах, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефосе-Аксютина.
11: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульство подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать.
10: В ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине, Москва закроет российские филиалы Института Гёте. Там проводились международные экзамены по немецкому, сертификаты которых принимали в зарубежных вузах. Теперь желающие их сдать будут делать это за рубежом, говорит гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
12: Гёте-институт предоставлял вот последнюю возможность сдачи официальных международных экзаменов по немецкому языку, которые принимались в трех странах для зачисления в школы и вузы. Это Германия, Австрия и Швейцария для обучения на немецком языке. И это, конечно, было очень удобно. На сегодняшний момент получается ситуация такая же, как и с экзаменами по английскому языку, что эти тесты придется сдавать теперь за рубежом всем потенциальным студентам.
10: Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
8: Суд назначил главе детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниаве запрет определенных действий до 30 октября. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков. Маниаве запретили выходить на улицу с 20 до 8, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом. Сама Маниава сообщила, что не признала свою вину на допросе, хотя ее уговаривали. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. Дело возбуждено из-за публикации в телеграм-канале в феврале 2023 года. Максимальное наказание по статье 10 лет лишения свободы. В адвокатском сообществе ожидали, что Маниаву отправят в СИЗО. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов Трусов» партнера Федор Трусов.
13: В такому категории дел важна личность обвиняемой, как есть, все-таки в поддержку ее пришли оппозиционеры, ну, многие из них. И при этом избрать такую меру пресечения, ну, мне так хочется сказать, ну, у нас тоже сегодня что-то изменилось, что-то у нас в судебной системе поменялось за один день. Ну, это просто вот вопиющая ситуация. Понимаете, в чем дело? Мы радуемся, искренне радуемся законному, обоснованному судебному акту, то, что суд не пошел на поводу у следствия. Ну, бесспорно, что само тебе там какой-то пост, в каком там году, ну какая тяжесть, какие там, так хочется сказать, фейки об армии. Просто суд делал правильно. Но мы просто настолько уже отвыкли от такой ситуации, что даже юридическое сообщество смотрит на это с восторгом и буквально удивлением. Поэтому да, это было неожиданно. Да, это абсолютно законно. Я не обсуждаю саму юридическую технику данной статьи фейки об армии, не хочу говорить про это, но тем не менее, даже вот с учетом правоприменительной практики, абсолютно законное обоснованное решение, просто оно в нынешних реалиях редко встречается.
8: Федор Трусов, адвокат. В четверг у здания Симоновского суда Москвы собрались несколько десятков человек, пришедших поддержать Маниаву. Среди них журналисты заметили директора фонда «Вера» Нюту Федермессер.
15: Бизнес ФМ. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения и дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Бизнес FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Бизнес FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе составили 424 миллиарда рублей. Это минимальный показатель с января, когда поступило 393 миллиарда рублей. В июле поступления резко выросли. Они составили максимальные с начала года 934 миллиарда рублей. После этого в августе они сократились более чем вдвое. Укороченная версия самолета МС-21 займет нишу таких бортов, как Airbus A320 или Boeing 737. А за счет меньшей массы машина получит большую дальность полета. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что МС-21 будет востребован на маршрутах протяженностью около 4-4,5 тысяч километров. Укороченная версия самолета появится после 2028 года. 6 компаний из Китая осуществляют перевозки по Северному морскому пути. 3 года назад это делала только одна компания. Об этом сообщил после пленарной сессии Восточного экономического форума глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Он добавил, что к 30-му году Китай планирует провозить каждый год по Севморпути 20 миллионов тонн грузов. Товарооборот России и Узбекистана за 7 месяцев вырос на 11,8% и превысил 8 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане. Отмечается, что Россия является вторым после Китая крупнейшим торговым партнером Узбекистана. На двустороннюю российско-узбекскую торговлю приходится 16,4% совокупного внешнеторгового оборота республики. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Авиаколлапса не случилось. Московские аэропорты продолжают принимать и отправлять самолет, хотя в течение четверга они временно закрывались из-за атак украинских беспилотников. Массовой отмены рейсов нет, обстановка в самих аэропортах спокойная. Подробности у Михаила Задорожного.
14: В ночь на четверг, по сообщениям столичного мэра Сергея Собянина, было сбито 37 дронов, летевших на Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения. Некоторые рейсы вылетали с задержкой в среднем 2 часа, некоторые были отменены. Уже утром около 9 часов Росавиация вновь приостанавливала работу воздушной гавани Москвы. Примерно через 3 часа ограничения начали снимать. Именно утром Станиславу, чей самолет направлялся в Шереметьево, пришлось ждать посадки лишние 4 часа.
16: Должен быть вылет в плановое время 7 часов 40 минут из Алматы в Москву. За 7 часов до вылета сообщение пришло о том, что рейс задерживается на час вперед и переносится на 8:40. Спустя час, получается, за 6 часов до вылета пришло второе сообщение о том, что еще переносится рейс на час вперед, то есть уже плановое время стояло 8:40 местного времени. Утром, когда я был в аэропорту, получил 3-е сообщение о том, что рейс еще переносится на час 10 вперед, и плановое время уже стояло 10:50. Выпускать самолет нас начали где-то примерно в 10:40, и вылетели мы уже в 11:40 в сторону Москвы.
14: Вечером все в том же Шереметьево были задержки рейсов, но незначительные. С этим столкнулся Дмитрий.
19: 18:10 посадка закончилась. А как только сели в самолет, пришла СМС, что рейс задерживается, вылет будет в 19:20. В самолете нам ничего не говорили, примерно до 18:45, после чего объявили, что продолжают готовиться к вылету, вылет задерживается. Посадка прошла вовремя в самолет, и все это время мы ожидали в самолете. Такое ощущение, что проблемы возникли, видимо, как раз в тот момент, когда мы уже заканчивали посадку, поэтому в самом аэропорту мы больших каких-то количества отмен не было. Буквально несколько штук на табло, то есть не было такого, что на табло было там много отмененных рейсов.
14: Примерно такая же картина была во Внуково и Домодедово. При этом никакого столпотворения, очередей, забитых залов ожидания, чего можно было бы ожидать при длительном закрытии воздушных гаваней. В каждом из 3 аэропортов московского узла в течение четверга было отменено примерно по 20 рейсов. Нормальным такой режим работы назвать, наверное, сложно, но речь не идет о том, что Украина закрыла небо над Россией России для гражданской авиации, как угрожал Зеленский. Этого и близко нет. Продолжает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.
17: Важно понимать, что технически никакие дроны, которые летят, они не могут повлиять на самолет. Некоторые начали воспринимать, что Зеленский там пригрозил, что он будет сбивать самолеты. Еще раз, дронами самолеты сбивать невозможно. Дроны летят на низкой высоте, и их задача — это попасть в какой-нибудь склад, условно говоря. Самолет — это, во-первых, быстро движущийся объект, во-вторых, дроны летят низенько-низенько над землей, а самолеты летают на больших высотах. Соответственно, они не пересекаются. То есть теоретически только, да, можно устроить налет дронов на конкретный аэропорт и попасть в какой-то самолет на перроне. Но это достаточно рискованная история, потому что это уже фактически международный терроризм.
14: Росавиация оперативно сообщает в мессенджерах об ограничениях работы аэропортов. Пассажирам рекомендуют проверять статус своего рейса с помощью онлайн-табло. Михаил Задорожный, Анна Моргунова.

0: телефотообъектива. Наверное, все-таки производительное железо, но, возможно, не самая навороченная версия процессора А20. Цена больше $2,500, кажется несколько высокой, но это укладывается, опять же, в текущие реалии с кризисом памяти. iPhone последним врывается на рынок складных устройств. Думаю, что в первую очередь удивлять будут софтом. Здесь главный момент, что пока складные телефоны — это все еще очень специфические устройства. Несмотря на то, что Samsung показывает уже 8-е поколение Fold-устройства, интерфейс до сих пор до конца не оптимизирован под работу с форм-фактором. Поэтому Apple, имея большой опыт работы с iPad, может принести в этот форм-фактор действительно что-то интересное. По экрану саму матрицу делает, скорее всего, Samsung. Шарнир и то, как устроен весь складной механизм, я думаю, что это разработка Apple. И действительно, сегодня есть уже на рынке решения, в которых практически не видно складку. Я думаю, что это может быть одним из элементов маркетинга, на что будет делать упор. Но никто из тех, кто пользуется складным телефоном, на складку особого внимания не обращает, потому что с включенным экраном ее не видно, а с выключенным смотреть на нее, в общем-то, тоже смысла нет. Если складной Fold iPhone будет пользоваться спросом, я думаю, недалек тот день, когда Apple может действительно эти технологии принести в массовый сегмент. Но, судя по тенденциям рынка, скорее всего, это произойдет не в ближайшие годы. Все равно технология достаточно дорогая, и если бюджетные складные iPhone появятся, то в лучшем случае в ближайшей перспективе 3-4 лет. Сколько первый складной iPhone может стоить в России? Думаю, что ситуация будет как с iPhone Air. Вначале это высокий ажиотаж, и цены могут доходить и до 500 000 рублей и выше в первый день и какой-то период. Но поскольку это все-таки устройство весьма нишевое на старте, я думаю, что цены достаточно быстро откатятся к базовым, и, возможно, как и с iPhone Air, в какой-то момент это будет самый дешевый iPhone в мире в своем проявлении. Если кто-то хочет действительно прикоснуться к складному iPhone, это можно будет сделать за адекватные деньги уже где-нибудь в ноябре.
1: Валентин Петухов, он же техноблогер Wylsacom. ЭПД в каждую компанию. Электронный документооборот для логистов только вступил в силу и пока тестируется, а чиновники уже думают о масштабировании системы. Основные мысли были изложены на Восточном экономическом форуме. Появились и некоторые пояснения для обеспокоенных перевозчиков о том, кому, когда и зачем оформлять ЭПД. Евгений Перечук.
2: Обязательные для перевозчиков ЭПД или электронные перевозочные документы вступили в силу 1 сентября. И в нашу редакцию по этому поводу уже обращался обеспокоенный бизнес. Были жалобы, что предназначенные для этого ГИС ЭПД не работает, что есть задержки на границах, что нет четких критериев, кому нужно присоединиться к системе, а кому нет. На Восточном форуме регуляторы прояснили пару спорных моментов. Оформлять электронный документооборот нужно всем, кто связан с коммерческими перевозками. Поставщикам, получателям, экспедиторам, в том числе индивидуальным предпринимателям. В цифру переводятся все транспортные накладные, заказы, заявки на перевозки и экспедиторские документы. И это все виды перевозок – автомобильные, ЖД и авиа. Весной появится отдельный реестр перевозчиков, заявил замминистра транспорта Борис Ташимов.
3: Чем мы занимаемся сейчас, ну, очевидно, все коллеги знают, кто погружен в работу. Мы уже запустили реестр экспедиторов, более 70 тысяч организаций. Включением в реестр, что самое интересное, положительный эффект этой работы отчасти заключался и в том, что многие экспедиторы задались вопросом, а экспедиторы ли они. Вы не поверите, сколько запросов мы получили, а нужно ли нам включаться в реестр экспедиторов. То есть компании резко стали исключаться из реестра экспедиторов, когда поняли, что погорячились. Следующий шаг, который мы уже делаем, практически занесли ногу, это реестр перевозчиков. С 1 марта он начнет действовать. Сейчас технически вся работа проводится. Соответственно, это будет второй реестр, который будет создан Медранс.
2: Для бизнеса есть и хорошие новости. Первое. Пока все это ЭПД с 1 сентября только адаптационный режим. Штрафовать бизнес за отсутствие цифровых документов не будут до 1 марта. Вторая, настройка и регистрация в системе просты, и бизнес, который попробовал, пока не встречал серьезных затруднений. И третья, приятная для бизнеса новость. Когда система будет отлажена, она позволит лишь один раз оформить документ на груз и проезжать с ним все страны ЕАЭС, а также все государства-партнеры без дополнительной волокиты, говорит член коллегии по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев.
4: Сегодня уже вступило в силу, буквально вот месяц назад, соглашение о единой транзитной системе в рамках Союза с возможностью подключения к этой единой транзитной системе других участников других стран. Китай, Узбекистан, Монголию. Максимально там, где у нас есть потенциал развития транзитного перемещения грузов. С тем, чтобы привлечь к цифровизации и обмену данными исключительно в электронном виде. Что дает соглашение? Возможность давать и использовать одну

0: электронную транзитную декларацию, например, она будет оформлена в Китайской Народной Республике, и возможность перемещаться по одной электронной декларации через все государства-члены Союза, вплоть до Беларуси. Не нужно каждому государству открывать свою транзитную декларацию.
1: Перевозчики пока опасаются, что вся эта регистрация и игра по-новому заставит их дополнительно вложиться. Регулятор думает наоборот. Он видит в системе снижение издержек, обеление рынка, большее поступление в бюджет, увеличение скорости оформления и возможность отслеживать грузы с помощью цифрового следа. Планируется перенять и экзотический опыт партнеров. В Казахстане внедряют электронные пломбы на груз. Они позволяют отслеживать перевозку на карте и собирают информацию со всех камер, мимо которых двигался перевозчик. В России точно появится что-то подобное. Евгений Перельчук, Бизнес FM.
2: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
3: Банк России подвел промежуточные ипотечные итоги 2026 года. Согласно его подсчетам, в сегменте долевого строительства за январь-июль кредитов было выдано на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако сравнение конкретно июльских показателей с показателями июля 2025 года выглядит для первичного рынка неутешительно. Год к году количество выданных кредитов уменьшилось на 27,1%. Оценивая нынешний июльский расклад, эксперты Объединенного кредитного бюро говорят, что выдача льготной ипотеки рухнула за месяц вдвое. И, как следствие, в общем ипотечном объеме рухнула доля новостроек. По данным ОКБ, за этот июль банки выдали россиянам льготных ипотечных кредитов на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года. Как напоминают эксперты, слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которое должно было случиться во втором полугодии, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Стабильные до этого момента выдачи льготных кредитов подскочили сразу на 67%. Однако изменения отложили до октября, люди получили запас в 3 месяца и успокоились. Это и привело к двукратному спаду рынка в июле. Сегмент ипотеки с господдержкой не просто вернулся к прежним показателям, но даже скорректировался ниже базового уровня марта-мая. А доля нового жилья опустилась до минимальных за последние 5 лет показателей – 16% от общего количества и 25% от общего объема ипотечных кредитов. Как считают в ОКБ, подобные резкие колебания, вероятно, ждут нас и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным. А вот у рыночной ипотеки, напротив, намечается устойчивый вектор умеренного роста. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале bfm.ru.
2: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Верховный суд отказался рассматривать жалобу «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Мотивы решения суда неизвестны. Юристы партии готовят жалобу в Конституционный суд в августе. Верховный суд решил снять «Яблоко» с выборов по иску партии «Родина». В итоге Центр избирком исключил «Яблоко» из избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму. Правительство Финляндии поддержало предложение МВД оставить границу с Россией закрытой до 2028 года. В Кабмине и МВД считают, что угроза миграции на восточной границе остается высокой, пишет Helsinki Times. В 2023 году Финляндия обвинила Россию в миграционном кризисе. В Хельсинки заявили, что Россия помогает иностранцам перебираться через границу. Российский МИД это отрицал. Премьер Венгрии Петр Мадьяр заявил председателю Евросовета Антонио Коште, что не поддержит поспешный прием Украины в Евросоюз. По его словам, Украина не готова к вступлению в ЕС, поскольку не выполнила обещание вернуть права венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. Также Мадьяр заявил, что Венгрия продолжит предоставлять защиту украинцам призывного возраста, прежде всего жителям Закарпатья. Московской области запустили движение по Южно-Лыткаринской автодороге. 45-километровая трасса представляет собой юго-восточный дублер МКАД, проходящий на расстоянии от 5 до 10 километров от Москвы. Шоссе строилось по концессионному соглашению с частным инвестором, поэтому проезд по трассе будет платным. Итоговый бюджет проекта составил около 170 миллиардов рублей. После того, как дорога соединится с московской дорогой Солнцева, Бутово-Варшавское шоссе и будущей Восточной Хордой, вокруг столицы образуется новая полукольцевая трасса. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Германия уже в сентябре планирует поставить Украине 1000 дальнобойных БПЛА и другое вооружение, пишет Даршпигель. Также ФРГ будет помогать в сборе координат для ударов по территории России. Все это после заявления о причастности России к инциденту с беспилотником в Лейпциге. В Москве это называли наспех состряпанной провокацией. Комментарий Георгия Бофта. МИД России вызвал посла Норвегии в Москве и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов» на Шпицбергене по требованию «Нафтогаза Украины». Москва расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права. Юристы от ареста «Арктик Уголь» готовят правовой ответ на арест судна. Каковы перспективы? И в Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за неубедительную реакцию после наплыва десятков тысяч мигрантов из Марокко. Хотя большинство из них уже покинули Сеут, в городе еще остаются несколько тысяч нелегалов. Подробности на бизнес-фм. Российско-германские отношения атакованы дронами под Лейпцигом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал выводы немецкого следствия о причастности России к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига допущением, предположением и догадкой. По его словам, власти ФРГ просто увидели беспилотник и решили, что он выглядит как российский. В ответ на закрытие властями ФРГ русского дома в Берлине и генконсульства в Бонне Лавров официально подтвердил, что Россия закроет отделение института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В свою очередь, по данным журнала Der Spiegel, Германия уже в сентябре планирует поставить Украине 1000 ударных БПЛА и комплексы АРСТ, а также дополнительные несколько тысяч ракет для ПВО. И уже передала зенитные установки Sky Ranger. Берлин также планирует усилить взаимодействие немецких и украинских спецслужб, в том числе оказывать помощь в сборе координат целей для ударов по территории России. Куда это все выведет, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
6: Хотя отношения Берлина и Москвы и так были сведены почти к нулю, сейчас их обвал приобрел кумулятивный эффект. Поводом стал инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, обнаруженный рядом с украинским военно-транспортным самолетом Ан-124, перевозившим боеприпасы. Устройство не сработало, по данным СМИ, у него оторвался детонатор. Позднее, неподалеку от аэропорта, нашли еще один дрон и около 50 граммов гексогена. По данным немецкой Süddeutsche Zeitung, следствие установило личности двух подозреваемых – гражданина Латвии российского происхождения и гражданина России белорусского происхождения. Официальных доказательств причастности российского государства следствие, впрочем, пока не представило. Однако, практически за двое суток германское правительство свернуло почти все, что оставалось от инфраструктуры отношений с Москвой, а Брюссель пытается превратить данный эпизод в санкционное решение. Но если демонтаж двусторонних каналов идет быстро, то общеевропейское решение пока подтормаживает. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добринт и глава МИД Йохан Вадефуль возложили ответственность за произошедшее на Россию, назвав случившееся частью сложившейся схемы российских гибридных операций в Европе. Формулировка, впрочем, позволяет не доказывать подробно конкретный эпизод. Прямых доказательств причастности российских госструктур все еще нет. Расследование не закончено. А пока уже объявленные меры добивают консульскую и гуманитарную части отношений. Закрывающееся с 18 сентября генконсульство России в Бонне – последнее, действовавшее в Германии после 23 года. Теперь вся консульская работа с россиянами и заявителями на визы замыкается на посольство в Берлине. Закрывается и Берлинский русский дом, отвечавший за культурные и гуманитарные программы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала немецкие меры. Российских послов вызвали в МИД сразу нескольких стран ЕС. И теперь практическим выражением этой солидарности должен стать 22-й пакет санкций. Главы МИД стран ЕС уже обсудили проект, предполагающий включение в списки порядка 1600 российских физических и юридических лиц. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала инцидент в Лейпциге будильником для тех членов Союза, которые до сих пор колебались и с санкциями, и с увеличением расходов на оборону. Однако всех колеблющихся будильник пока не разбудил. Бельгия, например, продолжает блокировать конфискацию замороженных российских активов и их передачу под управление структуры ЕС. Испанию, Грецию, Брюссель и ряд ведущих стран пытаются убедить поделиться с Украиной частью ракет для систем Патриот, но Афины опасаются за свою безопасность на фоне сложных отношений с Турцией, а Мадрид ссылается на миграционные проблемы, мол, сейчас не до Украины. По предложению ряда северных стран полностью закрыть Шенген для российских туристов консолидированной позиции пока тоже нет. И на этом фоне часть чиновников ЕС вновь ставит вопрос об отказе от принципа единогласия при принятии ключевых решений. Москва отвергает обвинения Берлина полностью. Риторика Москвы, однако, не была только конфронтационной. Говорится о готовности продолжать контакты с Берлином. Тем более, что сейчас в России продолжает с той или иной степенью активности работать примерно 1600 компаний с немецким капиталом. При этом Сергей Лавров уже анонсировал закрытие немецких представительств, включая институт Гёте. Полного разрыва отношений, впрочем, ждать не стоит. Посольство и минимальный набор каналов сохраняются, ни одна из сторон не хочет закрыть их первой. Теперь стоит проследить за тем, когда будут объявлены официальные итоги немецкого расследования. Если Берлин продвинет версию причастности Москвы, это может повлиять на готовящийся новый санкционный пакет к октябрьскому саммиту ЕС в сторону ужесточения, в том числе в части визовой политики. Полностью Шенген россиянам может ввиду возражения стран Южной Европы и не закроют, но новые ужесточения правил наверняка введут. Помимо этого, данный скандал может продвинуть дискуссию внутри самого ЕС об отмене принципа консенсуса по ключевым решениям в пользу принятия их квалифицированным большинством. В этом случае в руках аппарата Союза в Брюсселе окажется еще больше рычагов для оперативного применения. Отказ от консенсуса важен еще и в свете перспектив принятия новых членов – Украины, Молдовы, стран Западных Балкан. Наличие не совсем полноправного членства на первых этапах у новобранцев может облегчить процесс формального расширения и снять ряд возражений стран-оппонентов. Что касается воздействия российско-германского скандала в целом на отношения Москвы и Брюсселя, то мы видим, как сейчас все стороны последовательно и местами ожесточенно сокращают набор инструментов, которые могут понадобиться со временем, когда все-таки придется о чем-то договариваться. Рано или поздно такой момент все равно настанет.
5: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». МИД России вызвала посла Норвегии в Москве Хейди Олафсена и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов». Российское посольство в Норвегии расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права и заявило, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда. Единственная деятельность корабля – научная, считает писатель и драматург Евгений Гришковец, ходивший в экспедицию на этом судне, продолжит Ольга Кашинская.
7: Арест судна произошел у берегов норвежского Шпицбергена 2 сентября. Его оператором и владельцем на правах оперативного управления выступает госорган Росгидромет. Ареста потребовал украинский «Нафтогаз». Так компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. «Профессор Молчанов» — это экспедиционное исследовательское судно, построенное в Финляндии в 80-х. В исследовательские походы в полярных широтах на нем регулярно ходили и в советское время, и в современной России. Созвучно своему названию, единственная деятельность корабля – научная, подчеркивает писатель и драматург Евгений Гришковец, ходивший в экспедицию на этом судне.
8: Я переживаю за судьбу профессора Молчанова. Это прекрасное судно, очень мореходное, хорошее, такое работяга, его любят ученые. Это очень важный корабль для российской науки. Надеюсь, он вернется к нам, потому что это корабль сугубо научной деятельности. Сугубо.
7: А в июне прошлого года профессор Молчанов Мурманов впервые за 10 лет начал регулярные пассажирские рейсы между Мурманском и Баренцбургом на Шпицбергене. Судно доставляет на архипелаг туристов, ученых, сотрудников треста «Арктик Уголь» и их родственников. Кроме того, с 2012 года на «Профессоре Молчанове» выполняются экспедиции проекта «Плавучий университет». В них участвуют студенты и сотрудники ведущих вузов страны. В соцсетях проекта уже отреагировали на арест судна. Там говорится, что для экспедиции «Профессор Молчанов» – настоящий дом, с которым неразрывно связаны 14 лет работы, 16 экспедиций, тысячи пройденных миль и сотни исследований. Продолжит студентка геофака МГУ Полина, которая была в экспедиции на этом судне в прошлом году и занималась там океанологическими исследованиями.
9: Вдоль Новой Земли и до Земли Франца Иосифа мы в наш год ходили.
10: Судно вообще изначально его строили как научно-исследовательское, но в какой-то момент оно начало функционировать как пассажирское. Каюты очень приятные внутри, какие-то вот такие домашние, там какие-то надписи остались на русском, на английском. Там очень приятный экипаж, дневальные, которые следят за порядком, матросы, которые могут помочь там еще с чем-то, вот именно экипаж судна. Находиться там приятно. Сначала можно потеряться, конечно. На судне есть, если я не ошибаюсь, 4 лаборатории, включая медкабинет, где проводят исследования, отдельный медкабинет для оказания первой помощи. Есть лаборатория, которая находится внутри судна, где тепло, а есть так называемая мокрая лаборатория, где вот гидрохимики работают. Она стоит, получается, ну, типа на корме. Такая коробочка железная.
11: Ну, это реально место можно назвать домом, потому что вот проходит какое-то время, 23 дня мы ходили. Ты там живешь, ты там ешь, ты там спишь, ты там работаешь, и все вот происходит в замкнутом пространстве, где каждая стена, она вот уже какая-то родная.
7: На момент ареста профессор Молчанов находился в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. Ее участники узнали об аресте судна из сообщений СМИ. Также на корабле на Шпицберген прибыла художественно-научная экспедиция «Арктик Биеннале». Ей, к слову, руководит офицер Французского ордена искусств и литературы, один из наиболее известных в Европе российских художников Александр Пономарев. Правда, судя по опубликованным кадрам, работе художников никто не мешает. Они в том числе устанавливают инсталляции у причала с арестованным судном. Адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, в Норвегии действует упрощенный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений.
12: «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет исполнения вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт, первопричину вот этого ареста, и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении своих прав, и о нарушении общего международного права.
7: Сейчас профессор Молчанов стоит в порту Баренцбург. Ему запрещено выходить в море. Экипаж и пассажиры находятся в безопасности, сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. А вице-премьер Юрий Трутнев безапелляционно заявил, что не отпустить пассажиров судна норвежские власти не могут. К слову, судно пришвартовано напротив дома, в котором в детстве жила знаменитая балерина Майя Плисецкая. Ее отец в 30-х возглавлял трест «Арктик Уголь». Сейчас юристы этого треста готовят правовой ответ на арест судна. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Компании и корпорации.
13: В студии Олеся Савуськина. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
13: В поездах дальнего следования начали тестировать российский спутниковый интернет. Систему разрабатывает аэрокосмическая компания «Бюро 1440», которую называют российским аналогом Starlink. Связь должна работать по всему маршруту, в том числе там, где нет стабильной мобильной сети. На первом этапе спутниковым интернетом планируют оснастить около 400 составов. Оборудование рассчитано на скорость до 1 гигабита в секунду, но какая скорость будет доступна пассажирам, пока не сообщается. В 2027 году начнут опытную эксплуатацию и постепенное внедрение системы. Производитель пива «Клинское» выходит на рынок функциональных напитков. Компания «Напитки вместе» уже начала выпуск новой линейки под маркой AMPM. Напитки содержат витамины группы В и магний и рассчитаны на разное время дня – утро, день и вечер. Пока их продают в самокате. В дальнейшем компания планирует выйти в торговые сети по всей России. Эксперты оценивают первоначальное вложение в новое направление примерно в 120-150 миллионов рублей.
2: Сделки.
13: «Магнит» увеличил свою долю в «Азбуке вкуса» до почти 87%. В июне компания докупила еще около 0,5% сети примерно за 177 миллионов рублей. Контроль над «Азбукой вкуса» «Магнит» получил весной прошлого года. Тогда пакет более 81% обошелся почти в 30 миллиардов рублей. Покупка дала «Магниту» выход в премиальный сегмент, а также мощности по производству готовой еды и распределительные центры. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
5: А вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за продолжающегося миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за то, что тот бросил Сеуту, испанский город полуанклав, на произвол судьбы после наплыва десятков тысяч мигрантов, в основном из Марокко. Многие из них уже покинули Сеуту, но в городе, по разным оценкам, остаются еще несколько тысяч нелегалов. Валерий Убадуев продолжит.
14: В Мадриде на улицы вышли около 50 тысяч человек. Еще 25 тысяч собрались в Валенсии, а в самой Сеуте насчитали около 20 тысяч протестующих, передает газета «Эль Паис». В конце июля в испанский полуанклав Сеуту, расположенный на севере Африки, проникли более 70 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них затем покинули город сами, осознав, что легкого пути в Евросоюз не будет. Однако около 5 тысяч нелегалов продолжают оставаться в Сеуте. При этом население самого города – около 80 тысяч человек. Штурмовали Сеуту в основном марокканцы, но были и алжирцы, афганцы, ливийцы и другие. Приток такого количества нелегалов в относительно небольшой по населению город, конечно же, спровоцировал беспорядки. Также были сообщения, что мигранты вламывались в магазины в поисках воды и еды. Жители как материковой Испании, так и Сеуты требуют от властей полного выдворения оставшихся нелегалов. Протестуют в основном этнические испанцы, живущие в Сеуте. При этом там живут и этнические марокканцы, которые скорее поддерживают мигрантов. Марокко давно претендует на Сеуту и другой полуанклав Мелилью. Об этом историческом споре напомнил марокканский Минюст. Там даже предложили провести с Испанией переговоры о будущей принадлежности городов. В Мадриде подчеркнули, что таких переговоров не будет. Об этом и о ситуации в Сеуте нам рассказала журналистка из марокканской Касабланки Вафа Дауи, которая сейчас находится в Испании.
15: Там на самом деле мигранты живут в очень плохих условиях. Несовершеннолетние их распределили по центрам, но это недостаточно. Другие живут на улицах, в каких-то бараках или палатках на море. А местные жители по этности Испании, они прожигали их палаты и так далее.
16: А те, кто остались, они на что надеются сейчас?
15: Они надеются на легализацию их документов в Испании и уехать в других регионах.
16: А что такой шанс есть, что их легализуют?
15: Сложно сказать в данный момент, потому что испанцы, особенно ультраправая партия, она требует высылки всех мигрантов.
14: Полиция Испании представила доклад, в котором заявила, что приток нелегалов был срежиссированным. В нем указывается, что некоторые марокканские офицеры помогали мигрантам, указывали им, куда идти и что делать. В отчете говорится, что действия полиции Марокко в отношении массового притока мигрантов в Сеуту можно охарактеризовать, цитата, «мягко говоря, полной вседозволенностью». Однако испанский премьер Педро Санчес отрицает причастность властей Марокко. Примечательно, что ранее он обвинял в наплыве мигрантов внезапно Россию и Израиль. Якобы эти две страны недовольны его политикой по отношению к военным действиям на Украине и в секторе Газа, поэтому они и способствовали притоку нелегалов с помощью дезинформации в социальных сетях. Конечно, и Россия, и Израиль это отвергают. Но и обычные испанцы такие специфические обвинения не поддержали. А вот за отрицание причастности Марокко Санчеса они назвали предателем, лакеем Марокко и обвинили его во лжи. Лидер правой народной партии Альберто Нуньес Фейхо в парламенте потребовал, чтобы Санчес ушел в отставку и призвал судить его за государственную измену. Глава также правой партии Вокс Сантьяго Абаскаль и вовсе заявил, что вся политика Санчеса несет смерть. Он указал на 140 погибших в Сеуте в ходе беспорядков. Ситуация с мигрантами в Испании в принципе стоит довольно остро, особенно в прибрежных городах. Они прибывают на материк постоянно и не обязательно из Сеуты. Иногда они приплывают напрямую из Марокко или Алжира, рассказывает менеджер иммиграционно-визового агентства Александр Аксютин. Он недавно был в Испании.
17: 10 дней назад я был в городе Царегеха, небольшой город, примерно в километров 50-60 от Аликанте, и уже там, в этот город, высадились иммигранты. Это выглядело стандартно, это, к сожалению, стандартная практика не только Испании, но и других европейских стран, которые имеют выходы к морю, то есть к ним приплывают лодки, чаще всего это такие надувные лодки с мотором, на которых где-то порядка 50 человек. Это носило локальный характер, то есть их не было прям как в Сеуте десятки тысяч, но все же надо не забывать, что они прибывают постоянно и легальными также путями.
14: Миграционный кризис в Сеуте обострился после решения Испанского Верховного Суда. В июле он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в полуанклавы Сеуту или Мелилью по воде. Из-за этого в соцсетях распространились фейки о том, что якобы попасть в Испанию стало гораздо проще. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
5: Индекс Мосбиржи поднялся на основной сессии в четверг почти на 1.5% и закрылся на уровне 2214 пунктов. А вечернюю сессию индекс подскочил еще более чем на процент на фоне сообщения о скором визите посланников Трампа Кушнера Уиткоф в Киев. Рубль в четверг прибавил еще 0.5% к юаню. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
18: Российский рынок акций вырос. По итогам основной торговой сессии четверга индекс Московской биржи поднялся на 0.4% и закрыл сессию на уровне 2214 пунктов. Росту способствовали заявления президентов России и США. Во всяком случае, Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил, что шанс на конструктивные мирные переговоры по украинскому урегулированию есть, а президент США Дональд Трамп заявил ранее, что нацелен на то, чтобы наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и предположил, что подходящее время для урегулирования конфликта на Украине может наступить сравнительно быстро. Вырос и российский рубль. На 7 копеек упала китайская валюта, закрытие 12 рублей 91 копейка, доллар США также снизился, если рассматривать вечер четверга и однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то это 86 рублей 60 копеек. Министерство финансов Российской Федерации продолжит в сентябре покупать валюту, но объемы покупки будут гораздо меньше, чем в августе. Таким образом, с 7 сентября по 6 октября Министерство финансов будет тратить ежедневно 2,5 миллиарда рублей. И если сравнить с текущим периодом, то это 6,5 миллиардов. Ну и, конечно, с учетом вот этих операций в рамках бюджетного правила, Банк России, конечно же, продолжит покупать валюту, но будет покупать ее на 2 миллиарда. В текущем пока еще периоде покупает валюту на 6 миллиардов, то есть объем покупки сократятся в 3 раза. Это, ну, не то чтобы очень хорошая новость для рубля, но, в принципе, неплохая, и рынок ее, как мы видим, отыграл. Но не будем забывать, что рубль до этого падал очень долго и довольно стремительно. Цены на нефть стабилизировались вечером в четверг, перешли в консолидацию. Для смеси Brent это район $96 за баррель. Ну, здесь рынок продолжает оценивать последствия вот этого нового витка эскалации в регионе Персидского залива. Понедельник, вторник прошел под эгидой обмена ударами между США и Ираном. 3 торговых сессии цены на нефть росли, но вот среда, четверг в плане ударов были неспокойные и, соответственно, назрела консолидация. Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что возобновленная кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго. Но, как обычно, добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
5: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Бизнес FM. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.92, доллара 86.89 и евро 100 рублей 60 копеек. С теми, кто в теме, денег у российских фермеров куры не клюют. Зарплаты сельхозработников в малом бизнесе за последние полгода выросли на 30%. Исследование провел HeadHunter на основе предложенных вакансий с начала года. Согласно аналитике, медианная зарплата в секторе сейчас составляет 160 тысяч рублей. Наибольший спрос на машинистов, технологов и инженеров-механиков. Мы поговорили с главой фермерского хозяйства из подмосковных Луховиц Еленой Головащенко о том, насколько такие данные бьются с цифрами буквально на земле, а также о том, насколько серьезно повлиял на урожай этого года топливный дефицит и почему, по ее мнению, учет домашней птицы, который водится в эти дни, избыточен.
19: Больше 100 тысяч спросом на селе всегда пользовались трактористы и механизаторы, но у нас есть специалисты как раз очень высокооплачиваемые, которые могут и сено разгрузить, и копыта подстричь, и козу подоить. Вот 200-250 тысяч рублей в среднем.
2: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
5: Фермерская тема в пятницу в дневном эфире в 18.30 на Бизнес FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски с теми, кто в теме, можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
2: Продолжительность жизни.
20: Удовольствие часто начинается раньше самого приятного события. Ожидание встречи, хорошей новости или достижения цели способно захватить сильнее, чем момент, когда желаемое, наконец, получено. И это одна из особенностей работы системы вознаграждения мозга. Она не просто реагирует на удовольствие, а постоянно пытается его предсказать.
2: Журналист Алена Копылова.
20: Важную роль в этой системе играет дофамин. Дофамин участвует в мотивации и обучении, помогает мозгу запоминать, какие действия и сигналы ведут к ценному результату. Особенно сильно система реагирует на неожиданность. Если результат оказался лучше, чем мозг планировал, активность дофаминовых нейронов возрастает. Если все произошло точно по ожиданиям, реакция гораздо слабее. А если ожидаемая награда не появилась, активность нейронов может снижаться. Этот механизм называют ошибкой предсказания награды. Благодаря ему мозг постоянно обновляет свои прогнозы и учится на опыте. После нескольких повторений дофаминовая реакция постепенно смещается с самой награды на сигнал, который ее предсказывает. Не сам результат, а первые признаки того, что он скоро будет получен. Система вознаграждения запускает мотивацию заранее. Особенно мощно действует неопределенность. Если награда появляется не каждый раз и невозможно точно предсказать, когда она будет, ожидание сохраняется дольше. На этом принципе работают, например, азартные игры. Следующее действие может ничего не дать, а может принести неожиданно значимый результат. При этом само удовольствие имеет свойство быстро терять интенсивность. Мозг адаптируется к хорошим изменениям, и вчерашняя награда постепенно становится сегодняшней нормой. Этот процесс называют гедонической адаптацией. Чтобы вызвать прежнюю силу реакции, часто требуется что-то новое.
2: Продолжительность жизни на Business FM. Строго по делу. Экономист, экс-министр финансов, экс-глава банков ВТБ-24 и Открытия Михаил Задорнов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
21: Признаки роста и признаки спада. Почему рубль снижается, когда цены на нефть растут? Попробуем расставить ориентиры в сложившемся экономическом тумане.
2: Экономист Михаил Задорнов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте BFM.ru.
2: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ущерб от экономических преступлений в России за первую половину этого года вырос вдвое. Если в первом полугодии прошлого года было похищено 126 миллиардов рублей, то в этом году уже 328 миллиардов, заявил генпрокурор Александр Гуцан. Эта сумма сопоставима с бюджетом целого региона России, отметил он. Гуцан заявил, что уровень возмещения ущерба резко упал с 40% в прошлом году до 8% в этом и потребовал разобраться, почему статистика так сильно ухудшилась. В Озоне опровергли слухи о росте цен за атаку украинских дронов на склады компании. В официальном заявлении говорится, что в соцсетях активно обсуждают повышение цен из-за проблем с логистическими центрами. По данным Озон, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для покупателей снизилась на 3,5%. Россельхознадзор не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины Мультифел, сообщили ТАСС в ведомстве. Обращение с жалобами на нежелательные реакции после применения вакцины не поступало, заявила компания Ветбиохим. Ранее один телеграм-канал сообщил, что вакцина для кошек Мультифел, которую выпускает производитель Мультикана, вакцина для собак вызывает кровавый стул, кому и гибель питомцев. Россиянин Карен Хачанов обыграл четвертую ракетку мира, канадца Феликса Оже Альясима, во втором круге US Open. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут. В третьем круге россиянин, 50-й номер рейтинга ATP, встретится с победителем матча между французом Бенджамином Бонзи и перуанцем Игнасио Бусе. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
22: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Представители Трампа, Уиткоф и Кушнер приедут в Москву и Киев в ближайшие дни, заявил Зеленский. Индекс Мосбиржи на этих новостях подскочил вечером еще на процент с лишним. Ранее Владимир Путин заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве работать комфортно, но переговоры по Украине поставлены на паузу. Какова цель новых вояжей и посланников Трампа? Упрощенную систему госзакупок для образовательных учреждений запустят в России. Закон вступает в силу с 1 октября, как заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на маркетплейсах, что минимизирует риски микрокоррупции. Как к этому относятся в школах? И Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам. Глава евродипломатии Каллас утверждает, что предложение ФРГ получило широкую поддержку в ЕС, а о подготовке новых ограничений уже заявили в Еврокомиссии. Что это может быть и насколько сложно получить визу в Германию сейчас? Подробности на Business FM. Посланники Трампа, Уиткоф и Кушнер приедут в Москву и Киев в ближайшие дни. Об этом заявил Зеленский в своем обращении. По его словам, уже есть предварительные даты визитов спецпосланника Трампа Стива Уиткофа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии на этих новостях подскочил еще более чем на процент, но затем слегка скорректировался. Владимир Путин ранее заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. Зеленский сообщил, что Уиткоф и Кушнер посетят Киев в ближайшие дни, он уже готовится к встрече с ними. Возможно, посланники Трампа сначала посетят украинскую столицу, затем Москву. О таком варианте рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
0: Что касается предложений, которые привезут Уиткоф и Кушнер, никто не знает, что там находится прямо сейчас. Напомню, что в прошлые разы они сначала прилетали в Москву, а потом уже в США, и США связывались с Киевом и предлагали свои идеи, свои решения, свои предложения, то Киев от них отказывался. В этот раз решили поступить иначе. Сначала согласовать то, что может предложить Америка, возможно, какая-то сделка, возможно, какое-то выгодное предложение экономическое, политическое, в том числе и по вопросам безопасности. После этого уже согласовать, готов ли Киев пойти на эти условия, готов ли Киев вообще обсуждать это, посмотреть на реакцию, замерить, вернуться в Вашингтон, переговорить с администрацией Трампа и потом уже поехать в Москву и получить одобрение Москвы или же не одобрение Москвы. Поэтому я думаю, что здесь ключевое, что поменялось, даже не столько содержание, которые, повторюсь, мы до сих пор не знаем, что будет предметно обсуждать, а именно форма, что сначала летят в Киев, а потом уже в Москву.
5: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США активно работает над завершением конфликта на Украине и, цитата, прилагает для этого все усилия. Школьные закупки через маркетплейсы. Президент Владимир Путин анонсировал запуск упрощенной системы госзакупок для образовательных учреждений, закон, который позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах, вступает в силу с 1 октября. На практике же сама система уже была опробована в ряде регионов и, по словам экспертов, показала свою эффективность. Иван Медведев подробнее.
1: Задача микрореформы – упростить систему закупок для образовательных учреждений, но при этом не потерять в качестве и исключить или минимизировать риски коррупции. Сейчас школы, колледжи и так далее закупают все необходимое, как и все остальные госучреждения, на аукционах по 44-му ФЗ. И когда речь идет о крупных ремонтах, заказе дорогого оборудования и прочих плановых закупках, все более или менее понятно. Но есть расходники. Директор Санкт-Петербургского лицея 369 и член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов приводит пример. В школе перегорает светодиодная лампа освещения. На составление техзадания и его оформление уйдет как минимум день. Потом заказ нужно разместить, потом подождать, чтобы никто не опротестовал эту закупку и так далее. При том, что новая лампа с маркетплейса могла бы оказаться в школе уже через день. За те же деньги, а то и дешевле. Но вопрос даже не всегда во времени и средствах, продолжает Константин Тхостов.
3: Допустим, мне нужен стилус для планшета. Он мне нужен конкретному планшету, конкретный стилус. Я выставляю на закупку, на аукционно-конкурсные процедуры, но в этих закупках подразумевается еще и аналог. И вот здесь начинается сыр-бор. Вроде стилус и стилус, только он не подходит к моему планшету. А купить то, что подходит, я не могу, потому что я ущемляю конкурсные условия для других участников закупочных процедур. И вроде как товар куплен, но только лежит он, пылится на полке и не используется.
1: Воровать на таких микрозакупках, конечно, можно. Полностью исключить коррупцию нереально, говорит гендиректор Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгий Суходольский. Но стоит ли игра свеч? В таких объемах не стоит. И подобный подход уже доказал свою эффективность, продолжает эксперт.
6: Сам этот проект был инициирован группой компаний просвещения совместно с Wildberries и Rus. То есть компания просвещения, они понимают, что такое закупки в образовании, как оно организовано все, и что такое Wildberries, это, я думаю, знают все. Вот как раз объединение этих компетенций и дало создание такого электронного магазина. По факту, если посмотреть опыт реализации этих проектов, те, которые уже были сделаны, то там было ускорение сроков и контрактации с примерно недели до одного часа. То есть очень хороший результат.
1: Год назад на ВЭФ-2025 РВБ и просвещение объявили о создании совместной цифровой платформы поставщиков для закупок школ, детсадов и колледжей. Пилот стартовал в Рязанской области, затем к нему подключили Бурятию, Ивановскую, Курскую и Липецкую области. В издательстве просвещения по итогам первых месяцев эксперимента отчитались, что оформление одного контракта действительно сократилось в среднем с 7 дней до 1 часа, а сроки поставки с 2 месяцев до 8 дней. В каталоге на тот момент было более 6 тысяч товарных позиций. Чаще всего образовательные учреждения закупали канцелярию, бытовую химию и учебно-лабораторное оборудование. Впрочем, данных по суммам контрактов не приводилось, и независимой оценкой эффективности проекта тоже пока никто не занимался. Но администрации школ и эксперты настроены оптимистично. И с 1 октября у этого механизма появится федеральная правовая база, что позволит масштабировать проект и включить в эту систему другие маркетплейсы и большее количество поставщиков и заказчиков. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
5: Что будет с немецким Шенгеном? Берлин требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам, заявили в медиафорге. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что инициатива Германии получила широкую поддержку среди министров иностранных дел ЕС. О подготовке новых предложений по визовым ограничениям заявили и в Еврокомиссии. Насколько сложно получить визу в Германию сейчас, продолжит Наталья Шашина.
23: Виз в Германию и так выдают очень мало. В прошлом году россияне получили всего 24 тысячи краткосрочных шенгенов. Это в 12 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда число превышало 300 тысяч. И во многом дело в том, что получить немецкую турвизу стало непросто. Например, справки с российского банковского счета не подходят. Принимаются только из банков, которые могут работать в ЕС. Фактически получить визу возможно только если иметь приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя. Но и это очень непросто, рассказывает жительница Германии Мария Волкова.
24: Мне кажется, сейчас один из самых сложных моментов
8: для тех россиян, которые живут в Германии, чтобы сделать приглашение своим родителям, сестрам, братьям на туристический въезд в Германию, это то, что изменились правила внутри Германии о доходе, которым должен обладать человек, чтобы вообще пригласить к себе родственников. Очень повысили эту сумму. То есть у меня муж врач, он хорошо зарабатывает, поэтому он без проблем сделал родителям моим этой весной приглашение. Но к нам просто обращались уже огромное количество знакомых, друзей, у которых работают и муж, там, и жена очень часто, и им не хватает дохода, чтобы пригласить родителей. И они вот просят, например, знакомых, вот как нас, сделать приглашение. А, кстати, мой муж уже не может, вот он пригласил моих родителей, он же не может пригласить кого-то. Если вдруг ты мать-одиночка, развелась с своим супругом, и ты хочешь пригласить родителей из России, то я так понимаю, ты вообще это делать сейчас не можешь. Тебе скажут, что тебе не хватает дохода пригласить двух пенсионеров к себе.
23: Вопрос в том, как изменится порядок выдачи виз и поддержат ли его другие страны. В июне с требованием ужесточить визовую политику к Брюсселю обращались 11 стран, включая государства Балтии и Скандинавии, а также Польшу и Чехию. За сохранение российского турпотока – Италия, Испания и Франция, Словакия, Греция и Кипр. Эксперты говорят, судя по тому, как сложно записаться на подачу визы, возможно, и сейчас речь идет о негласных квотах, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства «Еврорезидент Изи Виза» София Дефасе-Аксютина.
8: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульство подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать.
23: В ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине, Москва закроет российские филиалы института Гёте. Там проводились международные экзамены по немецкому, сертификаты которых принимали в зарубежных вузах. Теперь желающие их сдать будут делать это за рубежом, говорит гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
9: Гёте-институт предоставлял вот последнюю возможность сдачи официальных международных экзаменов по немецкому языку, которые принимались в трех странах для зачисления в школы и вузы. Это Германия, Австрия и Швейцария для обучения на немецком языке. И это, конечно, было очень удобно. На сегодняшний момент получается ситуация такая же, как и с экзаменами по английскому языку, что эти тесты придется сдавать теперь за рубежом всем потенциальным студентам.
23: Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
5: Суд назначил главе детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниаве запрет определенных действий до 30 октября. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков. Маниаве запретили выходить на улицу с 20 до 8, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом. Сама Маниава сообщила, что не признала свою вину на допросе, хотя ее уговаривали. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. Дело возбуждено из-за публикации в телеграм-канале в феврале 2023 года. Максимальное наказание по статье 10 лет лишения свободы. В адвокатском сообществе ожидали, что Маниаву отправят в СИЗО. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов Трусов» партнера Федор Трусов.
10: В таком категории дел важна личность обвиняемой, как есть, все-таки в поддержку ее пришли оппозиционеры, ну, многие из них. И при этом избрать такую меру пресечения, ну, мне так хочется сказать, ну, у нас тоже сегодня что-то изменилось, что-то у нас в судебной системе поменялось за один день. Ну, это просто вот вопиющая ситуация. Понимаете, в чем дело? Мы радуемся, искренне радуемся законному, обоснованному судебному акту, то, что суд не пошел на поводу у следствия. Ну, бесспорно, что само тебе там какой-то пост, в каком там году, ну какая тяжесть, какие там, так хочется сказать, фейки об армии. Просто суд делал правильно. Но мы просто настолько уже отвыкли от такой ситуации, что даже юридическое сообщество смотрит на это с восторгом и буквально удивлением. Поэтому да, это было неожиданно. Да, это абсолютно законно. Я не обсуждаю саму юридическую технику данной статьи фейки об армии, не хочу говорить про это, но тем не менее, даже вот с учетом правоприменительной практики, абсолютно законное обоснованное решение, просто оно в нынешних реалиях редко встречается.
5: Федор Трусов, адвокат. В четверг у здания Симоновского суда Москвы собрались несколько десятков человек, пришедших поддержать Маниаву. Среди них журналисты заметили директора фонда «Вера» Нюту Федермессер.
2: Кто надо, услышал.
22: Индивидуальный предприниматель Елена Солобоева попала на 1,5 миллиона рублей топ-налогов из-за ошибки в декларации на 10 рублей. По этой причине ее лишили налоговых льгот на полгода.
7: После выхода репортажа моей ситуации, через день моей декларации была принята налоговой, и через день по декларации по ИП обновился статус, что претензий к нам нет.
22: А власти Петербурга пересмотрели региональные правила льготного ОСН, поскольку Елена оказалась далеко не одна. Ждем ваших сообщений по делу. В директ телеграм-канала BFM News и в чат-бот в закрепленном сообщении Макс-канала Business FM. Ваши проблемы не только ваши. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе составили 424 миллиарда рублей. Это минимальный показатель с января, когда поступило 393 миллиарда рублей. В июле поступления резко выросли. Они составили максимальные с начала года 934 миллиарда рублей. После этого в августе они сократились более чем вдвое. Укороченная версия самолета МС-21 займет нишу таких бортов, как Airbus A320 или Boeing 737. А за счет меньшей массы машина получит большую дальность полета. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что МС-21 будет востребован на маршрутах протяженностью около 4-4,5 тысяч километров. Укороченная версия самолета появится после 2028 года. 6 компаний из Китая осуществляют перевозки по Северному морскому пути. 3 года назад это делала только одна компания. Об этом сообщил после пленарной сессии Восточного экономического форума глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Он добавил, что к 30-му году Китай планирует провозить каждый год по Севморпути 20 миллионов тонн грузов. Товарооборот России и Узбекистана за 7 месяцев вырос на 11,8% и превысил 8 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане. Отмечается, что Россия является вторым после Китая крупнейшим торговым партнером Узбекистана. На двустороннюю российско-узбекскую торговлю приходится 16,4% совокупного внешнеторгового оборота республики. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Вы слушаете «Бизнес FM», у микрофона Алексей Пантелеев. Авиаколлапса не случилось. Московские аэропорты продолжают принимать и отправлять самолет, хотя в течение четверга они временно закрывались из-за атак украинских беспилотников. Массовой отмены рейсов нет, обстановка в самих аэропортах спокойная. Подробности у Михаила Задорожного.
12: В ночь на четверг, по сообщениям столичного мэра Сергея Собянина, было сбито 37 дронов, летевших на Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения. Некоторые рейсы вылетали с задержкой в среднем 2 часа, некоторые были отменены. Уже утром около 9 часов Росавиация вновь приостанавливала работу воздушной гавани Москвы. Примерно через 3 часа ограничения начали снимать. Именно утром Станиславу, чей самолет направлялся в Шереметьево, пришлось ждать посадки лишние 4 часа.
13: Должен быть вылет в плановое время 7 часов 40 минут из Алматы в Москву. За 7 часов до вылета сообщение пришло о том, что рейс задерживается на час вперед и переносится на 8:40. Спустя час, получается, за 6 часов до вылета пришло второе сообщение о том, что еще переносится рейс на час вперед, то есть уже плановое время стояло 8:40 местного времени. Утром, когда я уже был в аэропорту, получил 3-е сообщение о том, что рейс еще переносится на час 10 вперед, и плановое время уже стояло 10:50. Выпускать самолет нас начали где-то примерно в 10:40, и вылетели мы уже в 11:40 в сторону Москвы.
12: Вечером все в том же Шереметьево были задержки рейсов, но незначительные. С этим столкнулся Дмитрий.
24: 18:10 посадка закончилась. А как только сели в самолет, пришла СМС, что рейс задерживается, вылет будет в 19:20. В самолете нам ничего не говорили, примерно до 18:45, после чего объявили, что продолжают готовиться к вылету, вылет задерживается. Посадка прошла вовремя в самолет, и все это время мы ожидали в самолете. Такое ощущение, что проблемы возникли, видимо, как раз в тот момент, когда мы уже заканчивали посадку, поэтому в самом аэропорту мы больших каких-то количества отмен не было. Буквально несколько штук на табло, то есть не было такого, что на табло было там много отмененных рейсов.
12: Примерно такая же картина была во Внуково и Домодедово. При этом никакого столпотворения, очередей, забитых залов ожидания, чего можно было бы ожидать при длительном закрытии воздушных гаваней. В каждом из трех аэропортов московского узла в течение четверга было отменено примерно по 20 рейсов. Нормальным такой режим работы назвать, наверное, сложно, но речь не идет о том, что Украина закрыла небо над Россией для гражданской авиации, как угрожал Зеленский. Этого и близко нет. Продолжает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.
14: Важно понимать, что технически никакие дроны, которые летят, они не могут повлиять на самолет. Некоторые начали воспринимать, что Зеленский там пригрозил, что он будет сбивать самолеты. Еще раз, дронами самолеты сбивать невозможно. Дроны летят на низкой высоте, и их задача — это попасть в какой-нибудь склад, условно говоря. Самолет — это, во-первых, быстро движущийся объект, во-вторых, дроны летят низенько-низенько над землей, а самолеты летают на больших высотах. Соответственно, они не пересекаются. То есть теоретически только, да, можно устроить налет дронов на конкретный аэропорт и попасть в какой-то самолет на перроне. Но это достаточно рискованная история, потому что это уже фактически международный терроризм.
12: Росавиация оперативно сообщает в мессенджерах об ограничениях работы аэропортов. Пассажирам рекомендуют проверять статус своего рейса с помощью онлайн-табло. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
11: Первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном Apple в истории. В сети появились предполагаемые цены новинки. Их заметили на странице австралийского оператора Vodafone Australia, но сейчас она уже недоступна. В пересчете на рубли версии на 256 гигабайт стоит около 230 тысяч, на 512 примерно 262 тысячи, а топовая на терабайт почти 300. Каким может оказаться первый складной iPhone? Чем Apple попробует выделиться на уже сложившемся рынке и сколько новинка может стоить в России, рассказывает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.

0: форм-фактор действительно что-то интересное.
1: По экрану саму матрицу делает, скорее всего, Samsung. Шарнир и то, как устроен весь складной механизм, я думаю, что это разработка Apple. И действительно, сегодня есть уже на рынке решения, в которых практически не видно складку. Я думаю, что это может быть одним из элементов маркетинга, на что будет делать упор. Но никто из тех, кто пользуется складным телефоном, на складку особого внимания не обращает, потому что с включенным экраном ее не видно, а с выключенным смотреть на нее, в общем-то, тоже смысла нет. Если складной Fold iPhone будет пользоваться спросом, я думаю, недалек тот день, когда Apple может действительно эти технологии принести в массовый сегмент. Но, судя по тенденциям рынка, скорее всего, это произойдет не в ближайшие годы. Все равно технология достаточно дорогая, и если бюджетные складные iPhone появятся, то в лучшем случае в ближайшей перспективе 3-4 лет. Сколько первый складной iPhone может стоить в России? Думаю, что ситуация будет как с iPhone Air. Вначале это высокий ажиотаж, и цены могут доходить и до 500 000 рублей и выше в первый день и какой-то период. Но поскольку это все-таки устройство весьма нишевое на старте, я думаю, что цены достаточно быстро откатятся к базовым, и, возможно, как и с iPhone Air, в какой-то момент это будет самый дешевый iPhone в мире в своем проявлении. Если кто-то хочет действительно прикоснуться к складному iPhone, это можно будет сделать за адекватные деньги уже где-нибудь в ноябре.
2: Валентин Петухов, он же техноблогер Wylsacom. ЭПД в каждую компанию. Электронный документооборот для логистов только вступил в силу и пока тестируется, а чиновники уже думают о масштабировании системы. Основные мысли были изложены на Восточном экономическом форуме, а появились и некоторые пояснения для обеспокоенных перевозчиков. О том, кому, когда и зачем оформлять ЭПД, Евгений Перельчук.
3: Обязательные для перевозчиков ЭПД или электронные перевозочные документы вступили в силу 1 сентября. И в нашу редакцию по этому поводу уже обращался обеспокоенный бизнес. Были жалобы, что предназначенные для этого ГИС ЭПД не работает, что есть задержки на границах, что нет четких критериев, кому нужно присоединиться к системе, а кому нет. На Восточном форуме регуляторы прояснили пару спорных моментов. Оформлять электронный документооборот нужно всем, кто связан с коммерческими перевозками. Поставщикам, получателям, экспедиторам, в том числе индивидуальным предпринимателям. В цифру переводятся все транспортные накладные, заказы, заявки на перевозки и экспедиторские документы. И это все виды перевозок – автомобильные, ЖД и авиа. Весной появится отдельный реестр перевозчиков, заявил замминистра транспорта Борис Ташимов.
4: Чем мы занимаемся сейчас, ну, очевидно, все коллеги знают, кто погружен в работу. Мы уже запустили реестр экспедиторов, более 70 тысяч организаций включены в реестр. Что самое интересное, положительный эффект этой работы отчасти заключался и в том, что многие экспедиторы задались вопросом, а экспедиторы ли они. Вы не поверите, сколько запросов мы получили, а нужно ли нам включаться в реестр экспедитов. Из компании резко стали исключаться из реестра экспедиторов, когда поняли, что погорячились. Следующий шаг, который мы уже делаем, практически занесли ногу, это реестр перевозчиков. С 1 марта он начнет действовать. Сейчас технически вся работа проводится. Соответственно, это будет второй реестр, который будет создан Медранс.
3: Для бизнеса есть и хорошие новости. Первое. Пока все это ЭПД с 1 сентября только адаптационный режим. Штрафовать бизнес за отсутствие цифровых документов не будут до 1 марта. Вторая, настройка и регистрация в системе просты, и бизнес, который попробовал, пока не встречал серьезных затруднений. И третья, приятная для бизнеса новость. Когда система будет отлажена, она позволит лишь один раз оформить документ на груз и проезжать с ним все страны ЕАЭС, а также все государства-партнеры без дополнительной волокиты, говорит член коллегии по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев.
5: Сегодня уже вступило в силу, буквально вот месяц назад, соглашение о транзитной системе в рамках Союза с возможностью подключения к этой единой транзитной системе других участников других стран. Китай, Узбекистан, Монголию. Максимально там, где у нас есть потенциал развития транзитного перемещения грузов. С тем, чтобы привлечь к цифровизации и обмену данными исключительно в электронном виде. Что дает соглашение? Возможность давать и использовать одну электронную транзитную декларацию. Например, она будет оформлена в Китайской Народной Республике, и возможность перемещаться по одной электронной декларации через все государства-члены Союза, вплоть до Беларуси. Не нужно каждому государству открывать свою транзитную декларацию.
3: Перевозчики пока опасаются, что вся эта регистрация и игра по-новому заставит их дополнительно вложиться. Регулятор думает наоборот. Он видит в системе снижение издержек, обеление рынка, большее поступление в бюджет, увеличение скорости оформления и возможность отслеживать грузы с помощью цифрового следа. Планируется перенять и экзотический опыт партнеров. В Казахстане внедряют электронные пломбы на груз.

0: позволяют отслеживать перевозку на карте и собирают информацию со всех камер, мимо которых двигался перевозчик. В России точно появится что-то подобное. Евгений Перельчук, Бизнес FM.
1: Между делом с Кирой Альтман.
2: Нюта Федермессер, общественный деятель, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», между делом говорит со мной вслух про проявление собственной уязвимости.
3: В принятии собственной уязвимости и в том, чтобы позволить другим видеть свою уязвимость, в этом невероятная мощь и сила. Неуязвимых же не бывает, да? То есть, когда ты создаешь ощущение неуязвимости у других, ты ряд людей провоцируешь на поиски и начинаешь там прятать, камуфлировать. А зачем? Зачем? Может быть, это не так страшно сказать вслух, том, что я боюсь одиночества, что я боюсь быть плохой, и все, что я делаю, во многом я делаю для того, чтобы оправдывать все время и рассказывать своим умершим родителям, что я стараюсь, посмотрите, похвалите меня. Но мне кажется, для моего характера большой шаг, что я на работе научилась не в приказном порядке говорить, а говорить: помогите мне вот это сделать хорошо, я без вас не справлюсь. А потом я еще вижу, как это на других влияет. Вот когда ты говоришь, я без вас не справлюсь, это так людям самооценку повышает, невероятно. Повышает ощущение собственной значимости у каждого, кто считал себя, может быть, недооцененным, недопохваленным, недопрофессиональным. У многих же синдром отличника и синдром самозванца одновременно.
2: Нюта Федермессер, директор благотворительного фонда помощи хосписам «Вера». Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
4: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Верховный суд отказался рассматривать жалобу «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Мотивы решения суда неизвестны. Юристы партии готовят жалобу в Конституционный суд в августе. Верховный суд решил снять «Яблоко» с выборов по иску партии «Родина». В итоге Центр избирком исключил «Яблоко» из избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму. Правительство Финляндии поддержало предложение МВД оставить границу с Россией закрытой до 2028 года. В Кабмине и МВД считают, что угроза миграции на восточной границе остается высокой, пишет Helsinki Times. В 2023 году Финляндия обвинила Россию в миграционном кризисе. В Хельсинки заявили, что Россия помогает иностранцам перебираться через границу. Российский МИД это отрицал. Премьер Венгрии Петр Мадьяр заявил председателю Евросовета Антонио Коште, что не поддержит поспешный прием Украины в Евросоюз. По его словам, Украина не готова к вступлению в ЕС, поскольку не выполнила обещание вернуть права венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. Также Мадьяр заявил, что Венгрия продолжит предоставлять защиту украинцам призывного возраста, прежде всего жителям Закарпатья. В Московской области запустили движение по Южно-Лыткаринской автодороге. 45-километровая трасса представляет собой юго-восточный дублер МКАД, проходящий на расстоянии от 5 до 10 километров от Москвы. Шоссе строилось по концессионному соглашению с частным инвестором, поэтому проезд по трассе будет платным. Итоговый бюджет проекта составил около 170 миллиардов рублей. После того, как дорога соединится с московской дорогой Солнцева Бутово-Варшавское шоссе и будущей Восточной Хордой, вокруг столицы образуется новая полукольцевая трасса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Германия уже в сентябре планирует поставить Украине 1000 дальнобойных БПЛА и другое вооружение, пишет Даршпигель. Также ФРГ будет помогать в сборе координат для ударов по территории России. Все это после заявления о причастности России к инциденту с беспилотником в Лейпциге. В Москве это называли наспех состряпанные провокации. Комментарий Георгия Бофта. МИД России вызвал посла Норвегии в Москве и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна профессора Молчанов на Шпицбергене по требованию Нафтогаза Украины. Москва расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права. Юристы треста «Арктик Уголь» готовят правовой ответ на арест судна. Каковы перспективы? И в Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за неубедительную реакцию после наплыва десятков тысяч мигрантов из Марокко. Хотя большинство из них уже покинули Сеуту, в городе еще остаются несколько тысяч нелегалов. Подробности на Business FM. Российско-германские отношения атакованы дронами под Лейпцигом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал выводы немецкого следствия о причастности России к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига допущением, предположением и догадкой. По его словам, власти ФРГ просто увидели беспилотник и решили, что он выглядит как российский. В ответ на закрытие властями ФРГ русского дома в Берлине и генконсульства в Бонне Лавров официально подтвердил, что Россия закроет отделение института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В свою очередь, по данным журнала Der Spiegel, Германия уже в сентябре планирует поставить Украине 1000 ударных БПЛА и комплексы АРСТ, а также дополнительные несколько тысяч ракет для ПВО, и уже передала зенитные установки Sky Ranger. Берлин также планирует усилить взаимодействие немецких и украинских спецслужб, в том числе оказывать помощь в сборе координат целей для ударов по территории России. Куда это все выведет, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
5: Хотя отношения Берлина и Москвы и так были сведены почти к нулю, сейчас их обвал приобрел кумулятивный эффект. Поводом стал инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, обнаруженный рядом с украинским военно-транспортным самолетом Ан-124, перевозившим боеприпасы. Устройство не сработало. По данным СМИ, у него оторвался детонатор. Позднее, неподалеку от аэропорта, нашли еще один дрон и около 50 граммов гексогена. По данным немецкой Süddeutsche Zeitung, следствие установило личности двух подозреваемых – гражданина Латвии российского происхождения и гражданина России белорусского происхождения. Официальных доказательств причастности российского государства следствие, впрочем, пока не представило. Однако, практически за двое суток германское правительство свернуло почти все, что оставалось от инфраструктуры отношений с Москвой, а Брюссель пытается превратить данный эпизод в санкционное решение. Но если демонтаж двусторонних каналов идет быстро, то общеевропейское решение пока подтормаживает. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добринт и глава МИД Йохан Вадефуль возложили ответственность за произошедшее на Россию, назвав случившееся частью сложившейся схемы российских гибридных операций в Европе. Формулировка, впрочем, позволяет не доказывать подробно конкретный эпизод. Прямых доказательств причастности российских госструктур все еще нет. Расследование не закончено. А пока уже объявленные меры добивают консульскую и гуманитарную части отношений. Закрывающееся с 18 сентября генконсульство России в Бонне – последнее, действовавшее в Германии после 23 года. Теперь вся консульская работа с россиянами и заявителями на визы замыкается на посольство в Берлине. Закрывается и берлинский русский дом, отвечавший за культурные и гуманитарные программы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала немецкие меры. Российских послов вызвали в МИД сразу нескольких стран ЕС. И теперь практическим выражением этой солидарности должен стать 22-й пакет санкций. Главы МИД стран ЕС уже обсудили проект, предполагающий включение в списки порядка 1600 российских физических и юридических лиц. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала инцидент в Лейпциге будильником для тех членов Союза, которые до сих пор колебались и с санкциями, и с увеличением расходов на оборону. Однако всех колеблющихся будильник пока не разбудил. Бельгия, например, продолжает блокировать конфискацию замороженных российских активов и их передачу под управление структуры ЕС. Испанию, Грецию, Брюссель и ряд ведущих стран пытаются убедить поделиться с Украиной частью ракет для систем «Патриот». Но Афины опасаются за свою безопасность на фоне сложных отношений с Турцией, а Мадрид ссылается на миграционные проблемы, мол, сейчас не до Украины. По предложению ряда северных стран полностью закрыть Шенген для российских туристов консолидированной позиции пока тоже нет. И на этом фоне часть чиновников ЕС вновь ставит вопрос об отказе от принципа единогласия при принятии ключевых решений. Москва отвергает обвинения Берлина полностью. Риторика Москвы, однако, не была только конфронтационной. Говорится о готовности продолжать контакты с Берлином. Тем более, что сейчас в России продолжает с той или иной степенью активности работать примерно 1600 компаний с немецким капиталом. При этом Сергей Лавров уже анонсировал закрытие немецких представительств, включая Институт Гёте. Полного разрыва отношений, впрочем, ждать не стоит. Посольство и минимальный набор каналов сохраняются. Ни одна из сторон не хочет закрыть их первой. Теперь стоит проследить за тем, когда будут объявлены официальные итоги немецкого расследования. Если Берлин продвинет версию причастности Москвы, это может повлиять на готовящийся новый санкционный пакет к октябрьскому саммиту ЕС в сторону ужесточения, в том числе в части визовой политики. Полностью Шенген россиянам, может, ввиду возражения стран Южной Европы и не закроют, но новые ужесточения правил наверняка введут. Помимо этого, данный скандал может продвинуть дискуссию внутри самого ЕС об отмене принципа консенсуса по ключевым решениям в пользу принятия их квалифицированным большинством. В этом случае в руках аппарата Союза в Брюсселе окажется еще больше рычагов для оперативного применения. Отказ от консенсуса важен еще и в свете перспектив принятия новых членов – Украины, Молдовы, стран Западных Балкан. Наличие не совсем полноправного членства на первых этапах у новобранцев может облегчить процесс формального расширения и снять ряд возражений стран-оппонентов. Что касается воздействия российско-германского скандала в целом на отношения Москвы и Брюсселя, то мы видим, как сейчас все стороны последовательно и местами ожесточенно сокращают набор инструментов, которые могут понадобиться со временем, когда все-таки придется о чем-то договариваться. Рано или поздно такой момент все равно настанет.
6: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
4: МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Хейди Олфсена и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов». Российское посольство в Норвегии расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права и заявило, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда. Единственная деятельность корабля – научная, считает писатель и драматург Евгений Гришковец, ходивший в экспедицию на этом судне, продолжит Ольга Кашинская.
7: Арест судна произошел у берегов норвежского Шпицбергена 2 сентября. Его оператором и владельцем на правах оперативного управления выступает госорган Росгидромет. Ареста потребовал украинский «Нафтогаз». Так, компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. «Профессор Молчанов» — это экспедиционное исследовательское судно, построенное в Финляндии в 80-х. В исследовательские походы в полярных широтах на нем регулярно ходили и в советское время, и в современной России. Созвучно своему названию, единственная деятельность корабля – научная, подчеркивает писатель и драматург Евгений Гришковец, ходивший в экспедицию на этом судне.
8: Я переживаю за судьбу профессора Молчанова. Это прекрасное судно, очень мореходное, хорошее, такой работяга, его любят ученые. Это очень важный корабль для российской науки. Надеюсь, он вернется к нам, потому что это корабль сугубо научной деятельности. Сугубо.
7: А в июне прошлого года профессор Молчанов впервые за 10 лет начал регулярные пассажирские рейсы между Мурманском и Баренцбургом на Шпицбергене. Судно доставляет на архипелаг туристов, ученых, сотрудников треста «Арктик Уголь» и их родственников. Кроме того, с 2012 года на профессоре Молчанове выполняются экспедиции проекта «Плавучий университет». В них участвуют студенты и сотрудники ведущих вузов страны. В соцсетях проекта уже отреагировали на арест судна. Там говорится, что для экспедиции профессор Молчанов – настоящий дом, с которым неразрывно связаны 14 лет работы, 16 экспедиций, тысячи пройденных миль и сотни исследований. Продолжит студентка геофака МГУ Полина, которая была в экспедиции на этом судне в прошлом году и занималась там океанологическими исследованиями.
9: Вдоль Новой Земли и до земли Франца Иосифа мы в наш год ходили.
10: Судно вообще изначально его строили как научно-исследовательское, но в какой-то момент оно начало функционировать как пассажирское. Каюты очень приятные внутри, какие-то вот такие домашние, там какие-то надписи остались на русском, на английском. Новороссийском. Там очень приятный экипаж, дневальные, которые следят за порядком, матросы, которые могут помочь там еще с чем-то, вот именно экипаж судна. Находиться там приятно. Сначала можно потеряться, конечно. На судне есть, если я не ошибаюсь, 4 лаборатории, включая медкабинет, где проводят исследования, отдельный медкабинет для оказания первой помощи. Есть лаборатория, которая находится внутри судна, где тепло, а есть так называемая мокрая лаборатория, где вот гидрохимики работают. Она стоит, получается, ну, типа на корме. Такая коробочка железная.
9: Ну, это реально место можно назвать домом, потому что вот проходит какое-то время, 23 дня мы ходили. Ты там живешь, ты там ешь, ты там спишь, ты там работаешь, и все вот происходит в замкнутом пространстве, где каждая стена, она вот уже какая-то родная.
7: На момент ареста профессор Молчанов находился в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. Ее участники узнали об аресте судна из сообщений СМИ. Также на корабле на Шпицберген прибыла художественно-научная экспедиция «Арктик Биеналле». Ей, к слову, руководит офицер Французского ордена искусств и литературы, один из наиболее известных в Европе российских художников Александр Пономарев. Правда, судя по опубликованным кадрам, работе художников никто не мешает. Они в том числе устанавливают инсталляции у причала с арестованным судном. Адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, в Норвегии действует упрощенный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений.
11: «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет исполнения вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт, первопричину вот этого ареста, и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении своих прав, и о нарушении общего международного права.
7: Сейчас профессор Молчанов стоит в порту Баренцбург. Ему запрещено выходить в море. Экипаж и пассажиры находятся в безопасности, сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. А вице-премьер Юрий Трутнев безапелляционно заявил, что не отпустить пассажиров судна норвежские власти не могут. К слову, судно пришвартовано напротив дома, в котором в детстве жила знаменитая балерина Майя Плисецкая. Ее отец в 30-х возглавлял трест «Арктикуголь». Сейчас юристы этого треста готовят правовой ответ на арест судна. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
12: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
12: В поездах дальнего следования начали тестировать российский спутниковый интернет. Систему разрабатывает аэрокосмическая компания «Бюро 1440», которую называют российским аналогом Starlink. Связь должна работать по всему маршруту, в том числе там, где нет стабильной мобильной сети. На первом этапе спутниковым интернетом планируют оснастить около 400 составов. Оборудование рассчитано на скорость до 1 гигабита в секунду, но какая скорость будет доступна пассажирам, пока не сообщается. В 2027 году начнут опытную эксплуатацию и постепенное внедрение системы. Производитель пива «Клинское» выходит на рынок функциональных напитков. Компания «Напитки вместе» уже начала выпуск новой линейки под маркой AMPM. Напитки содержат витамины группы В и магний и рассчитаны на разное время дня – утро, день и вечер. Пока их продают в самокате. В дальнейшем компания планирует выйти в торговые сети по всей России. Эксперты оценивают первоначальное вложение в новое направление примерно в 120-150 миллионов рублей.
1: Сделки.
12: «Магнит» увеличил свою долю в «Азбуке вкуса» до почти 87%. В июне компания докупила еще около 0,5% сети примерно за 177 миллионов рублей. Контроль над «Азбукой вкуса» «Магнит» получил весной прошлого года. Тогда пакет более 81% обошелся почти в 30 миллиардов рублей. Покупка дала «Магниту» выход в премиальный сегмент, а также мощности по производству готовой еды и распределительные центры. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
6: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пантелеев. В Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за продолжающегося миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за то, что тот бросил Сеуту, испанский город полуанклав, на произвол судьбы после наплыва десятков тысяч мигрантов, в основном из Марокко. Многие из них уже покинули Сеуту, но в городе, по разным оценкам, остаются еще несколько тысяч нелегалов. Валерий Убадуев продолжит.
13: В Мадриде на улицы вышли около 50 тысяч человек. Еще 25 тысяч собрались в Валенсии, а в самой Сеуте насчитали около 20 тысяч протестующих, передает газета «Эль Паис». В конце июля в испанский полуанклав Сеуту, расположенный на севере Африки, проникли более 70 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них затем покинули город сами, осознав, что легкого пути в Евросоюз не будет. Однако около 5 тысяч нелегалов продолжают оставаться в Сеуте. При этом население самого города – около 80 тысяч человек. Штурмовали Сеуту в основном марокканцы, но были и алжирцы, афганцы, ливийцы и другие. Приток такого количества нелегалов в относительно небольшой по населению город, конечно же, спровоцировал беспорядки. Также были сообщения, что мигранты вламывались в магазины в поисках воды и еды. Жители как материковой Испании, так и Сеуты требуют от властей полного выдворения оставшихся нелегалов. Протестуют в основном этнические испанцы, живущие в Сеуте. При этом там живут и этнические марокканцы, которые скорее поддерживают мигрантов. Марокко давно претендует на Сеуту и другой полуанклав Мелилью. Об этом историческом споре напомнил марокканский Минюст. Там даже предложили провести с Испанией переговоры о будущей принадлежности городов. В Мадриде подчеркнули, что таких переговоров не будет. Об этом и о ситуации в Сеуте нам рассказала журналистка из марокканской Касабланки Вафа Дауи, которая сейчас находится в Испании.
14: Там на самом деле мигранты живут в очень плохих условиях. Несовершеннолетние их распределили по центрам, но это недостаточно. Другие живут на улицах, в каких-то бараках или палатках на море. А местные жители по этности Испании, они прожигали их палаты и так далее.
15: А те, кто остались, они на что надеются сейчас?
14: Они надеются на легализацию их документов в Испании и уехать в других регионах.
15: А что такой шанс есть, что их легализуют?
14: Сложно сказать в данный момент, потому что испанцы, особенно ультраправая партия, она требует высылки всех мигрантов.
13: Полиция Испании представила доклад, в котором заявила, что приток нелегалов был срежиссированным. В нем указывается, что некоторые марокканские офицеры помогали мигрантам, указывали им, куда идти и что делать. В отчете говорится, что действия полиции Марокко в отношении массового притока мигрантов в Сеуту можно охарактеризовать, цитата, «мягко говоря, полной вседозволенностью». Однако испанский премьер Педро Санчес отрицает причастность властей Марокко. Примечательно, что ранее он обвинял в наплыве мигрантов внезапно Россию и Израиль. Якобы эти две страны недовольны его политикой по отношению к военным действиям на Украине и в секторе Газа, поэтому они и способствовали притоку нелегалов с помощью дезинформации в социальных сетях. Конечно, и Россия, и Израиль это отвергают. Но и обычные испанцы такие специфические обвинения не поддержали. А вот за отрицание причастности Марокко Санчеса они назвали предателем, лакеем Марокко и обвинили его во лжи. Лидер правой народной партии Альберто Нуньес Фейхо в парламенте потребовал, чтобы Санчес ушел в отставку и призвал судить его за государственную измену. Глава также правой партии Вокс Сантьяго Абаскаль и вовсе заявил, что вся политика Санчеса несет смерть. Он указал на 140 погибших в Сеуте в ходе беспорядков. Ситуация с мигрантами в Испании в принципе стоит довольно остро, особенно в прибрежных городах. Они прибывают на материк постоянно и не обязательно из Сеуты. Иногда они приплывают напрямую из Марокко или Алжира, рассказывает менеджер иммиграционно-визового агентства Александр Аксютин. Он недавно был в Испании.
16: 10 дней назад я был в городе Царевьеха, небольшой город, примерно в километрах 50-60 от Аликанте, и уже там, в этот город, высадились иммигранты. Это выглядело стандартно, это, к сожалению, стандартная практика не только Испании, но и других европейских стран, которые имеют выходы к морю, то есть к ним приплывают лодки, чаще всего это такие надувные лодки с мотором, на которых где-то порядка 50 человек. Это носило локальный характер, то есть их не было прям как в Сеуте десятки тысяч, но все же надо не забывать, что они прибывают постоянно, и легальными также путями.
13: Миграционный кризис в Сеуте обострился после решения Испанского Верховного Суда. В июле он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в полуанклавы Сеуту или Мелилью по воде. Из-за этого в соцсетях распространились фейки о том, что якобы попасть в Испанию стало гораздо проще. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
6: Индекс Мосбиржи поднялся на основной сессии в четверг почти на 1.5% и закрылся на уровне 2214 пунктов. Вечернюю сессию индекс подскочил еще более чем на процент на фоне сообщения о скором визите посланников Трампа Кушнера Уиткоф в Киев. Рубль в четверг прибавил еще 0,5% к юаню. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
17: Российский рынок акций вырос. По итогам основной торговой сессии четверга индекс Московской биржи поднялся на 0,4% и закрыл сессию на уровне 2214 пунктов. Росту способствовали заявления президентов России и США. Во всяком случае, Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил, что шанс на конструктивные мирные переговоры по украинскому урегулированию есть, а президент США Дональд Трамп заявил ранее, что нацелен на то, чтобы наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и предположил, что подходящее время для урегулирования конфликта на Украине может наступить сравнительно быстро. Вырос и российский рубль. На 7 копеек упала китайская валюта, закрытие 12 рублей 91 копейка, доллар США также снизился, если рассматривать вечер четверга и однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то это 86 рублей 60 копеек. Министерство финансов Российской Федерации продолжит в сентябре покупать валюту, но объемы покупки будут гораздо меньше, чем в августе. Таким образом, с 7 сентября по 6 октября Министерство финансов будет тратить ежедневно 2,5 миллиарда рублей. И если сравнить с текущим периодом, то это 6,5 миллиардов. Ну и, конечно, с учетом вот этих операций в рамках бюджетного правила, Банк России, конечно же, продолжит покупать валюту, но будет покупать ее на 2 миллиарда. В текущем пока еще периоде покупает валюту на 6 миллиардов, то есть объем покупки сократятся в 3 раза. Это, ну, не то чтобы очень хорошая новость для рубля, но, в принципе, неплохая, и рынок ее, как мы видим, отыграл. Но не будем забывать, что рубль до этого падал очень долго и довольно стремительно. Цены на нефть стабилизировались вечером в четверг, перешли в консолидацию. Для смеси Brent это район $96 за баррель. Ну, здесь рынок продолжает оценивать последствия вот этого нового витка эскалации в регионе Персидского залива. Понедельник, вторник прошел под эгидой обмена ударами между США и Ираном. 3 торговых сессии цены на нефть росли, но вот среда, четверг в плане ударов были неспокойны и, соответственно, назрела консолидация. Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что возобновленная кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго. Но, как обычно, добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
6: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.92, доллара 86.89 и евро 100 рублей 60 копеек. С теми, кто в теме, денег у российских фермеров куры не клюют. Зарплаты сельхозработников в малом бизнесе за последние полгода выросли на 30%. Исследование провел HeadHunter на основе предложенных вакансий с начала года. Согласно аналитике, медианная зарплата в секторе сейчас составляет 160 тысяч рублей. Наибольший спрос на машинистов, технологов и инженеров-механиков. Мы поговорили с главой фермерского хозяйства из подмосковных Луховиц Еленой Головащенко о том, насколько такие данные бьются с цифрами буквально на земле, а также о том, насколько серьезно повлиял на урожай этого года топливный дефицит и почему, по ее мнению, учет домашней птицы, который водится в эти дни, избыточен.
18: Больше 100 тысяч спросом на селе всегда пользовались трактористы и механизаторы, но у нас есть специалисты как раз очень высокооплачиваемые, которые могут и сено разгрузить, и копыта подстричь, и козу подоить. Вот 200-250 тысяч рублей в среднем.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
6: Фермерская тема в пятницу в дневном эфире в 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте bfm.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Дело вкуса с Катей Калиной.
19: Открытие бара Васи Ложкина в Москве на Покровке – спасительная новость для тех, кто еще по старинке держится на настойках и юморе, а не на антидепрессантах. Днем на Космоску, вечером в бар-музее есть чебуреки, их тут аж 22 вида, и рассматривать Васиных котов, мужиков, баб и масонов. Московский бар-музей Ложкина стал 20-м проектом сети ярославских рестораторов, удачно продающих тиражное искусство Васи на майках, кружках и шоперах под простую народную еду. А в Москве еще и под специально сваренное для проекта крафтовое пиво. Открылся бар в усадьбе Шувалова-Голицыных конца 18 века, и что-то ложкинское в этом факте, безусловно, есть. Москвичи живут богато. Картина, созданная Васей для нового бара, можете увидеть и вы, и даже купить себе ее принт домой. Еще один бар, правда, приехавший в гости на время, ижевская рюмочная «Дружба крепкая», принятая с распростертыми объятиями баром «Шоша» на Пресне. Ребята привезли удмуртские напитки, настойки и авторские коктейльные заготовки. Попробовать можно удмуртский сприц, лемон-пай, дружный пенициллин и коктейль «Кока-рахилью». Уточняйте в «Шоше» сроки гастролей. В «Модус» специальная подборка российских оранжей и розе, имейте в виду, если интересуетесь темой. Ну и в «Биберево» «Септемберфест» поощряют всех не стесняющихся экспериментов. Выдают пивной паспорт при заказе специальных сетов, ставят штампы, обещают визы и даже вполне осязаемые призы – пивные и депозитные. До конца месяца продлится фестиваль. Я пиво практически не пью, но оригинальную подачу сухой и вяленой рыбы в виде бельевой веревки с прищепками оценила. С чувством юмора в ресторанах Рапопорта полный порядок. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса на Business FM. Строго по делу. Экономист, экс-министр финансов, экс-глава банков ВТБ-24 и Открытия Михаил Задорнов. О главных темах главный редактор Business FM Илья Капелевич.
20: Признаки роста и признаки спада. Почему рубль снижается, когда цены на нефть растут? Попробуем расставить ориентиры в сложившемся экономическом тумане.
1: Экономист Михаил Задорнов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
1: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
22: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ущерб от экономических преступлений в России за первую половину этого года вырос вдвое. Если в первом полугодии прошлого года было похищено 126 миллиардов рублей, то в этом году уже 328 миллиардов, заявил генпрокурор Александр Гуцан. Эта сумма сопоставима с бюджетом целого региона России, отметил он. Гуцан заявил, что уровень возмещения ущерба резко упал с 40% в прошлом году до 8% в этом и потребовал разобраться, почему статистика так сильно ухудшилась. В Озоне опровергли слухи о росте цен за атаку украинских дронов на склады компании. В официальном заявлении говорится, что в соцсетях активно обсуждают повышение цен из-за проблем с логистическими центрами. По данным Озон, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для покупателей снизилась на 3,5%. Россельхознадзор не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины «Мультифел», сообщили ТАСС в ведомстве. Обращение с жалобами на нежелательные реакции после применения вакцины не поступало, заявила компания «Ветбиохим». Ранее один телеграм-канал сообщил, что вакцина для кошек «Мультифел», которую выпускает производитель «Мультикана», вакцина для собак вызывает кровавый стул, кому и гибель питомцев.
5: Россиянин Карен Хачанов обыграл четвертую ракетку мира, канадца Феликса Оже Альясима, во втором круге US Open. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут. В третьем круге россиянин, 50-й номер рейтинга ATP, встретится с победителем матча между французом Бенджамином Бонзи, перуанцем Игнасио Буссе. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
21: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
6: В студии Алексей Панчалеев. Здравствуйте. Представители Трампа, Уиткоф и Кушнар приедут в Москву и Киев в ближайшие дни, заявил Зеленский. Индекс Мосбиржи на этих новостях подскочил вечером еще на процент с лишним. Ранее Владимир Путин заявил, что с Уиткофом и Кушнаром в Москве работать комфортно, но переговоры по Украине поставлены на паузу. Какова цель новых вояжей и посланников Трампа? Упрощенную систему госзакупок для образовательных учреждений запустят в России. Закон вступает в силу с 1 октября, как заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на маркетплейсах, что минимизирует риски микрокоррупции. Как к этому относятся в школах? И Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам. Глава евродипломатии Каллас утверждает, что предложение ФРГ получило широкую поддержку в ЕС. О подготовке новых ограничений уже заявили в Еврокомиссии. Что это может быть и насколько сложно получить визу в Германию сейчас? Подробности на Business FM. Посланники Трамп, Уиткоф и Кушнер приедут в Москву и Киев в ближайшие дни. Об этом заявил Зеленский в своем обращении. По его словам, уже есть предварительные даты визитов спецпосланник Трампа Стива Уиткофа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии на этих новостях подскочил еще более чем на процент, но затем слегка скорректировался. Владимир Путин ранее заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. Зеленский сообщил, что Уиткоф и Кушнер посетят Киев в ближайшие дни, он уже готовится к встрече с ними. Возможно, посланники Трампа сначала посетят украинскую столицу, затем Москву. О таком варианте рассуждает политолог, руководитель Дубравский консалтинг Павел Дубравский.
0: Что касается предложений, которые привезут Уиткоф и Кушнер, никто не знает, что там находится прямо сейчас. Напомню, что в прошлые разы они сначала прилетали в Москву, а потом уже в США, и США связывались с Киевом и предлагали свои идеи, свои решения, свои предложения, то Киев от них отказывался. В этот раз решили поступить иначе. Сначала согласовать то, что может предложить Америка, возможно, какая-то сделка, возможно, какое-то выгодное предложение экономическое, политическое, в том числе и по вопросам безопасности. После этого уже согласовать, готов ли Киев пойти на эти условия, готов ли Киев вообще обсуждать это, посмотреть на реакцию, замерить, вернуться в Вашингтон, переговорить с администрацией Трампа и потом уже поехать в Москву и получить одобрение Москвы или же не одобрение Москвы. Поэтому я думаю, что здесь ключевое, что поменялось, даже не столько содержание, которое, повторюсь, мы до сих пор не знаем, что будет предметно обсуждать, а именно форма, что сначала летят в Киев, а потом уже в Москву.
6: Павел Дубравский, руководитель Дубравский консалтинг. Ранее Дональд Трамп заявлял, что США активно работает над завершением конфликта на Украине и, цитата, прилагает для этого все усилия. Школьные закупки через маркетплейсы. Президент Владимир Путин анонсировал запуск упрощенной системы госзакупок для образовательных учреждений. Закон, который позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на онлайн-платформах, вступает в силу с 1 октября. На практике же сама система уже была опробована в ряде регионов и, по словам экспертов, показала свою эффективность. Иван Медведев подробнее.
2: Задача микрореформы – упростить систему закупок для образовательных учреждений, но при этом не потерять в качестве и исключить или минимизировать риски коррупции. Сейчас школы, колледжи и так далее закупают все необходимое, как и все остальные госучреждения, на аукционах по 44-му ФЗ. И когда речь идет о крупных ремонтах, заказе дорогого оборудования и прочих плановых закупках, все более или менее понятно. Но есть расходники. Директор Санкт-Петербургского лицея 369 и член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов приводит пример. В школе перегорает светодиодная лампа освещения. На составление тех задания и его оформление изготовления уйдет как минимум день. Потом заказ нужно разместить, потом подождать, чтобы никто не опротестовал эту закупку и так далее. При том, что новая лампа с маркетплейса могла бы оказаться в школе уже через день. За те же деньги, а то и дешевле. Но вопрос даже не всегда во времени и средствах, продолжает Константин Тхостов.
3: Допустим, мне нужен стилус для планшета. Он мне нужен конкретному планшету, конкретный стилус. Я выставляю на закупку, на аукцион, на конкурсные процедуры. Но в этих закупках подразумевается еще и аналог. И вот здесь начинается сыр-бор. Вроде стилус и стилус, только он не подходит к моему планшету. А купить то, что подходит, я не могу, потому что я ущемляю конкурсные условия для других участников закупочных процедур. И вроде как товар куплен, но только лежит он, пылится на полке и не используется.
2: Воровать на таких микрозакупках, конечно, можно. Полностью исключить коррупцию нереально, говорит гендиректор Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгий Суходольский. Но стоит ли игра свеч? В таких объемах не стоит. И подобный подход уже доказал свою эффективность, продолжает эксперт.
4: Сам этот проект был инициирован группой компаний просвещения совместно с Wildberries и Rus. То есть компания просвещения, они понимают, что такое закупки в образовании, как оно организовано все, и что такое Wildberries, это, я думаю, знают все. Вот как раз объединение этих компетенций и дало создание такого электронного магазина. По факту, если посмотреть опыт реализации этих проектов, те, которые уже были сделаны, то там было ускорение сроков и контрактации с примерно недели до одного часа. То есть очень хороший результат.
2: Год назад на ВЭФ-2025 РВБ и просвещение объявили о создании совместной цифровой платформы поставщиков для закупок школ, детсадов и колледжей. Пилот стартовал в Рязанской области, затем к нему подключили Бурятию, Ивановскую, Курскую и Липецкую области. В издательстве просвещения по итогам первых месяцев эксперимента отчитались, что оформление одного контракта действительно сократилось в среднем с 7 дней до 1 часа, а сроки поставки с 2 месяцев до 8 дней. В каталоге на тот момент было более 6000 товарных позиций. Чаще всего образовательные учреждения закупали канцелярию, бытовую химию и учебно-лабораторное оборудование. Впрочем, данных по суммам контрактов не приводилось, и независимой оценкой эффективности проекта тоже пока никто не занимался. Но администрации школ и эксперты настроены оптимистично, и с 1 октября у этого механизма появится федеральная правовая база, что позволит масштабировать проект и включить в эту систему другие маркетплейсы и большее количество поставщиков и заказчиков. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
6: Что будет с немецким Шенгеном? Берлин требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам, заявили в медиафорге. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждает, что инициатива Германии получила широкую поддержку среди министров иностранных дел ЕС. О подготовке новых предложений по визовым ограничениям заявили и в Еврокомиссии. Насколько сложно получить визу в Германию сейчас, продолжит Наталья Шашина.
8: Виз в Германию и так выдают очень мало. В прошлом году россияне получили всего 24 тысячи краткосрочных шенгенов. Это в 12 раз меньше, чем в допандемийном 2019 году, когда число превышало 300 тысяч. И во многом дело в том, что получить немецкую турвизу стало непросто. Например, справки с российского банковского счета не подходят. Принимаются только из банков, которые могут работать в ЕС. Фактически получить визу возможно только если иметь приглашение от резидента Германии, который берет на себя все расходы на поездку заявителя. Но и это очень непросто, рассказывает жительница Германии Мария Волкова.
23: Мне кажется, сейчас один из самых сложных моментов для тех россиян, которые живут в Германии, чтобы сделать приглашение своим родителям, сестрам, братьям на туристический въезд в Германию, это то, что изменились правила внутри Германии о доходе, которым должен обладать человек, чтобы вообще пригласить к себе родственников. Очень повысили эту сумму. То есть у меня муж врач, он хорошо зарабатывает, поэтому без проблем сделал родителям моим этой весной приглашение. Но к нам просто обращались уже огромное количество знакомых, друзей, у которых работают и муж, там, и жена очень часто, и им не хватает дохода, чтобы пригласить родителей. И они вот просят, например, знакомых, вот как нас, сделать приглашение. А, кстати, мой муж уже не может, вот он пригласил моих родителей, он же не может пригласить кого-то. Если вдруг ты мать-одиночка, развелась с своим супругом, супругом, и ты хочешь пригласить родителей из России, то я так понимаю, ты вообще это делать сейчас не можешь. Тебе скажут, что тебе не хватает дохода пригласить двух пенсионеров к себе.
8: Вопрос в том, как изменится порядок выдачи виз и поддержат ли его другие страны. В июне с требованием ужесточить визовую политику к Брюсселю обращались 11 стран, включая государства Балтии и Скандинавии, а также Польшу и Чехию. За сохранение российского турпотока Италия, Испания и Франция, Словакия, Греция и Кипр. Эксперты говорят, судя по тому, как сложно записаться на подачу визы, возможно, и сейчас речь идет о негласных квотах, говорит директор международных проектов иммиграционно-визового агентства Еврорезидент Изи Виза София Дефасе-Аксютина.
23: Что касается квотирования, то мы замечаем, что уже есть определенные ограничения по количеству заявителей, которые консульство готовы принимать на визовые запросы. Мы видим, что запись отдалена, что она разбирается вперед на несколько месяцев. И это наводит на мысль, что уже консульство подошли к мысли о определенных квотах, сколько виз они готовы в месяц выдать.
8: В ответ на решение Германии закрыть русский дом в Берлине, Москва закроет российские филиалы Института Гёте. Там проводились международные экзамены по немецкому, сертификаты которых принимали в зарубежных вузах. Теперь желающие их сдать будут делать это за рубежом, говорит гендиректор агентства «Академконсалт» Ирина Следьева.
7: Гёте-институт предоставлял вот последнюю возможность сдачи официальных международных экзаменов по немецкому языку, которые принимались в трех странах для зачисления в школы и вузы. Это Германия, Австрия и Швейцария для обучения на немецком языке. И это, конечно, было очень удобно. На сегодняшний момент получается ситуация такая же, как и с экзаменами по английскому языку, что эти тесты придется сдавать теперь за рубежом всем потенциальным студентам.
8: Россия не намерена инициировать понижение дипломатических отношений с Германией, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Германия также не ведет об этом речи. Но, с другой стороны, очевидно, что они сейчас способны на любые абсурдные шаги, сказал Песков. Наталья Шашина, Дарья Горшкова, Анна Моргунова, Бизнес ФМ.
6: Суд назначил главе детского хосписа «Дом с маяком» Лидии Маниаве запрет определенных действий до 30 октября. Об этом рассказал ее адвокат Михаил Бирюков. Маниаве запретили выходить на улицу с 20 до 8, общаться со свидетелями по делу и пользоваться интернетом. Сама Маниава сообщила, что не признала свою вину на допросе, хотя ее уговаривали. Ее обвиняют в распространении фейков о российской армии по мотивам политической ненависти или вражды. Дело возбуждено из-за публикации в телеграм-канале в феврале 2023 года. Максимальное наказание по статье 10 лет лишения свободы. В адвокатском сообществе ожидали, что Маниаву отправят в СИЗО. Комментирует управляющий партнер адвокатского бюро «Соколов Трусов» партнера Федор Трусов.
9: В такому категории дел важна личность обвиняемой, как есть, все-таки в поддержку ее пришли оппозиционеры, ну, многие из них. И при этом избрать такую меру пресечения, ну, мне так хочется сказать, ну, у нас тоже сегодня что-то изменилось, что-то у нас в судебной системе поменялось за один день. Ну, это просто вот вопиющая ситуация. Понимаете, в чем дело? Мы радуемся, искренне радуемся законному, обоснованному судебному акту, то, что суд не пошел на поводу у следствия. Ну, бесспорно, что само тебе там какой-то пост, в каком там году, ну какая тяжесть, какие там, так хочешь сказать, фейки об армии. Просто суд делал правильно. Но мы просто настолько уже отвыкли от такой ситуации, что даже юридическое сообщество смотрит на это с восторгом и буквально удивлением. Поэтому да, это было неожиданно. Да, это абсолютно законно. Я не обсуждаю саму юридическую технику данной статьи фейки об армии, не хочу говорить про это, но тем не менее, даже вот с точки зрения правоприменительной практики, абсолютно законное обоснованное решение, просто оно в нынешних реалиях редко встречается.
6: Федор Трусов, адвокат. В четверг у здания Симоновского суда Москвы собрались несколько десятков человек, пришедших поддержать Маниаву. Среди них журналисты заметили директора фонда «Вера» Нюту Федермессер.
10: Строго по делу. Экономист, экс-министр финансов, экс-глава банков ВТБ-24 и «Открытие» Михаил Задорнов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Капелевич.
20: Признаки роста и признаки спада. Почему рубль снижается, когда цены на нефть растут? Попробуем расставить ориентиры в сложившемся экономическом тумане.
10: Экономист Михаил Задорнов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только «Бизнес ФМ».
21: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
10: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
11: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минфин сообщил, что нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе составили 424 миллиарда рублей. Это минимальный показатель с января, когда поступило 393 миллиарда рублей. В июле поступления резко выросли. Они составили максимальные с начала года 934 миллиарда рублей. После этого в августе они сократились более чем вдвое. Укороченная версия самолета МС-21 займет нишу таких бортов, как Airbus А320 или Boeing 737. А за счет меньшей массы машина получит большую дальность полета. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов. Он отметил, что МС-21 будет востребован на маршрутах протяженностью около 4-4,5 тысяч километров. Укороченная версия самолета появится после 2028 года. 6 компаний из Китая осуществляют перевозки по Северному морскому пути. 3 года назад это делала только одна компания. Об этом сообщил после пленарной сессии Восточного экономического форума глава Минвосток развития Алексей Чекунков. Он добавил, что к 30-му году Китай планирует провозить каждый год по Севморпути 20 миллионов тонн грузов. Товарооборот России и Узбекистана за 7 месяцев вырос на 11,8% и превысил 8 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба торгового представительства России в Узбекистане. Отмечается, что Россия является вторым после Китая крупнейшим торговым партнером Узбекистана. На двустороннюю российско-узбекскую торговлю приходится 16,4% совокупного внешнеторгового оборота республики. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
6: Вы слушаете Бизнес ФМ, у микрофона Алексей Пантелеев. Авиаколлапса не случилось. Московские аэропорты продолжают принимать и отправлять самолет, хотя в течение четверга они временно закрывались из-за атак украинских беспилотников. Массовой отмены рейсов нет, обстановка в самих аэропортах спокойная. Подробности у Михаила Задорожного.
12: В ночь на четверг, по сообщениям столичного мэра Сергея Собянина, было сбито 37 дронов, летевших на Москву. В аэропортах Внуково и Домодедово были введены временные ограничения. Некоторые рейсы вылетали с задержкой в среднем 2 часа, некоторые были отменены. Уже утром около 9 часов Росавиация вновь приостанавливала работу воздушной гавани Москвы. Примерно через 3 часа ограничения начали снимать. Именно утром Станиславу, чей самолет направлялся в Шереметьево, пришлось ждать посадки лишние 4 часа.
14: Должен быть вылет в плановое время 7 часов 40 минут из Алматы в Москву. За 7 часов до вылета сообщение пришло о том, что рейс задерживается на час вперед и переносится на 8:40. Спустя час, получается, за 6 часов до вылета пришло второе сообщение о том, что еще переносится рейс на час вперед, то есть уже плановое время стояло 8:40 местного времени. Утром, когда я уже был в аэропорту, получил третье сообщение о том, что рейс еще переносится на час 10 вперед, и плановое время уже стояло 10:50. Выпускать самолет нас начали где-то примерно в 10:40, и вылетели мы уже в 11:40 в сторону Москвы.
12: Вечером все в том же Шереметьево были задержки рейсов, но незначительные. С этим столкнулся Дмитрий.
15: 18:10 посадка закончилась. А как только сели в самолет, пришла СМС, что рейс задерживается, вылет будет в 19:20. В самолете нам ничего не говорили, примерно до 18:45, после чего объявили, что продолжают готовиться к вылету, вылет задерживается. Посадка прошла вовремя в самолет, и все это время мы ожидали в самолете. Такое ощущение, что проблемы возникли, видимо, как раз в тот момент, когда мы уже заканчивали посадку, поэтому в самом аэропорту мы больших каких-то количества отмен не было. Буквально несколько штук на табло, то есть не было такого, что на табло было там много отмененных рейсов.
12: Примерно такая же картина была во Внуково и Домодедово. При этом никакого столпотворения, очередей, забитых залов ожидания, чего можно было бы ожидать при длительном закрытии воздушных гаваней. В каждом из 3 аэропортов московского узла в течение четверга было отменено примерно по 20 рейсов. Нормальным такой режим работы назвать, наверное, сложно, но речь не идет о том, что Украина закрыла небо над Россией для гражданской авиации, как угрожал Зеленский. Этого и близко нет. Продолжает главный редактор портала Frequent Flyers Илья Шатилин.
24: Важно понимать, что технически никакие дроны, которые летят, они не могут повлиять на самолет. Некоторые начали воспринимать, что Зеленский там пригрозил, что он будет сбивать самолеты. Еще раз, дронами самолеты сбивать невозможно. Дроны летят на низкой высоте, и их задача — это попасть в какой-нибудь склад, условно говоря. Самолет — это во-первых, быстро движущийся объект, во-вторых, дроны летят не заняты над землей, а самолеты летают на больших высотах. Соответственно, они не пересекаются. То есть теоретически только, да, можно устроить налет дронов на конкретный аэропорт и попасть в какой-то самолет на перроне. Но это достаточно рискованная история, потому что это уже фактически международный терроризм.
12: Росавиация оперативно сообщает в мессенджерах об ограничениях работы аэропортов. Пассажирам рекомендуют проверять статус своего рейса с помощью онлайн-табло. Михаил Задорожный, Анна Моргунова, Бизнес-ФМ.
13: Первый складной iPhone может стать самым дорогим смартфоном Apple в истории. В сети появились предполагаемые цены новинки. Их заметили на странице австралийского оператора Vodafone Australia, но сейчас она уже недоступна. Пересчете на рубли версии на 256 гигабайт стоит около 230 тысяч, на 512 примерно 262 тысячи, а топовая на терабайт почти 300. Каким может оказаться первый складной iPhone? Чем Apple попробует выделиться на уже сложившемся рынке и сколько новинка может стоить в России, рассказывает техноблогер Wylsacom Валентин Петухов.
16: Все ожидают что-то среднее между Pro-версией и iPhone Air, который выходил в прошлом году. То есть это две камеры без телефотообъектива. Наверное, E все-таки производительное железо, но, возможно, не самая навороченная версия процессора A20. Цена больше $2,500 кажется несколько высокой, но это укладывается, опять же, в текущие реалии с кризисом памяти. iPhone последним врывается на рынок складных устройств. Думаю, что в первую очередь удивлять будут софтом. Здесь главный момент, что пока складные телефоны — это все еще очень специфические устройства. Несмотря на то, что Samsung показывает уже 8-е поколение Fold-устройства, интерфейс до сих пор до конца не оптимизирован под работу с форм-фактором. Поэтому Apple, имея большой опыт работы с iPad, может принести в этот форм-фактор действительно что-то интересное. По экрану саму матрицу делает, скорее всего, Samsung. Шарнир и то, как

0: в России. Думаю, что ситуация будет как с iPhone Air. Вначале это высокий ажиотаж, и цены могут доходить и до 500 000 рублей и выше в первый день и какой-то период. Но поскольку это все-таки устройство весьма нишевое на старте, я думаю, что цены достаточно быстро откатятся к базовым, и, возможно, как и с iPhone Air, в какой-то момент это будет самый дешевый iPhone в мире в своем проявлении. Если кто-то хочет действительно прикоснуться к складному iPhone, это можно будет сделать за адекватные деньги уже где-нибудь в ноябре.
1: Валентин Петухов, он же техноблогер Wylsacom. ЭПД в каждую компанию. Электронный документооборот для логистов только вступил в силу и пока тестируется, а чиновники уже думают о масштабировании системы. Основные мысли были изложены на Восточном экономическом форуме. Появились и некоторые пояснения для обеспокоенных перевозчиков о том, кому, когда и зачем оформлять ЭПД. Евгений Перельчук.
2: Обязательные для перевозчиков ЭПД или электронные перевозочные документы вступили в силу 1 сентября. И в нашу редакцию по этому поводу уже обращался обеспокоенный бизнес. Были жалобы, что предназначенные для этого ГИС ЭПД не работает, что есть задержки на границах, что нет четких критериев, кому нужно присоединиться к системе, а кому нет. На Восточном форуме регуляторы прояснили пару спорных моментов. Оформлять электронный документооборот нужно всем, кто связан с коммерческими перевозками. Поставщикам, получателям, экспедиторам, в том числе индивидуальным предпринимателям. В цифру переводятся все транспортные накладные, заказы, заявки на перевозки и экспедиторские документы. И это все виды перевозок – автомобильные, ЖД и авиа. Весной появится отдельный реестр перевозчиков, заявил замминистра транспорта Борис Ташимов.
3: Чем мы занимаемся сейчас, ну, очевидно, все коллеги знают, кто погружен в работу. Мы уже запустили реестр экспедиторов, более 70 тысяч организаций включены в реестр. Что самое интересное, положительный эффект этой работы отчасти заключался и в том, что многие экспедиторы задались вопросом, а экспедиторы ли они. Вы не поверите, сколько запросов мы получили, а нужно ли нам включаться в реестр экспедиторов. Часть компаний резко стали исключаться из реестра экспедиторов, когда поняли, что погорячились. Следующий шаг, который мы уже делаем, практически занесли ногу, это реестр перевозчиков. С 1 марта он начнет действовать. Сейчас технически вся работа проводится. Соответственно, это будет второй реестр, который будет создан Медранс.
2: Для бизнеса есть и хорошие новости. Первое. Пока все это ЭПД с 1 сентября только адаптационный режим. Штрафовать бизнес за отсутствие цифровых документов не будут до 1 марта. Вторая, настройка и регистрация в системе просты, и бизнес, который попробовал, пока не встречал серьезных затруднений. И третья, приятная для бизнеса новость. Когда система будет отлажена, она позволит лишь один раз оформить документ на груз и проезжать с ним все страны ЕАЭС, а также все государства-партнеры без дополнительной волокиты, говорит член коллегии по таможенному сотрудничеству Евразийской экономической комиссии Сергей Шкляев.
4: Сегодня уже вступило в силу, буквально вот месяц назад, соглашение о единой транзитной системе в рамках Союза с возможностью подключения к этой единой транзитной системе других участников других стран. Китай, Узбекистан, Монголию. Максимально там, где у нас есть потенциал развития транзитного перемещения грузов. С тем, чтобы привлечь к цифровизации и обмену данными исключительно в электронном виде. Что дает соглашение? Возможность давать и использовать одну электронную транзитную декларацию. Например, она будет оформлена в Китайской Народной Республике, и возможность перемещаться по одной электронной декларации через все государства-члены Союза, вплоть до Беларуси. Не нужно каждому государству открывать свою транзитную декларацию.
2: Перевозчики пока опасаются, что вся эта регистрация и игра по-новому заставит их дополнительно вложиться. Регулятор думает наоборот. Он видит в системе снижение издержек, обеление рынка, большее поступление в бюджет, увеличение скорости оформления и возможность отслеживать грузы с помощью цифрового следа. Планируется перенять и экзотический опыт партнеров. В Казахстане внедряют электронные пломбы на груз. Они позволяют отслеживать перевозку на карте и собирают информацию со всех камер, мимо которых двигался перевозчик. В России точно появится что-то подобное. Евгений Перельчук, Бизнес ФМ.
5: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
6: Во вторник, 1 сентября, наши дети отправились в школу, а в главных футбольных лигах Европы закрылись летние трансферные окна. В нынешнем году это произошло на день позже. Последний понедельник августа – официальный выходной в Англии, а он пришелся на обычную дату окончания переходов – 31.08. И дедлайн продлили на один день. Именно клуб английской футбольной премьер-лиги этим летом удивил больше всех, потратив на трансферы 350 миллионов евро и еще почти 100 миллионов заплатив за аренду игроков. Если бы это был Арсенал или Ман-Сити, то все было бы как обычно.

0: Но такие суммы потратила команда, занимавшая в последних двух сезонах 17 место и еле избежавшая ухода в чемпионшип. Второй дивизион английского футбола. Тоттенхэм Хотспёр умудрился выиграть Лигу Европы год назад, несмотря на уход в Баварию своей главной звезды Харри Кейна. Но сейчас команда переживает худший период в АПЛ с момента создания лиги в 92-м. Шпоры возлагают огромные надежды на Сандро Тонали, за которого заплатили 108 миллионов евро, Матеуша Фернандеша, который стоил 99 миллионов, Савиньо за 88 миллионов и Ван Хекке за 60 миллионов. Из громких имен в аренде – египтянин Омар Мармуш. Обычно простым приобретением дорогих и талантливых футболистов команду не преобразить. А уж моментально это точно не получится. Им нужно почувствовать друг друга и выработать общую канву игры. У нового тренера Тоттенхэма, итальянца Роберто де Зерби, задача непростая. Свои два первых матча на старте этого сезона шпоры проиграли, не забив ни одного мяча. Выводы делать преждевременно, но может получиться, что только большими деньгами команду на правильный курс не вырулить. Понадобится и изменение культуры внутри клуба.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Верховный суд отказался рассматривать жалобу «Яблоко» на снятие с выборов в Госдуму. Об этом сообщили в пресс-службе партии. Мотивы решения суда неизвестны. Юристы партии готовят жалобу в Конституционный суд. В августе Верховный суд решил снять «Яблоко» с выборов по иску партии «Родина». В итоге Центр избирком исключил «Яблоко» из избирательного бюллетеня на выборах в Госдуму. Правительство Финляндии поддержало предложение МВД оставить границу с Россией закрытой до 28 года. В Кабмине и МВД считают, что угроза миграции на восточной границе остается высокой, пишет Helsinki Times. В 23 году Финляндия обвинила Россию в миграционном кризисе. В Хельсинки заявили, что Россия помогает иностранцам перебираться через границу. Российский МИД это отрицал. Премьер Венгрии Петр Мадьяр заявил председателю Евросовета Антонио Коште, что не поддержит поспешный прием Украины в Евросоюз. По его словам, Украина не готова к вступлению в ЕС, поскольку не выполнила обещание вернуть права венгерскому национальному меньшинству в Закарпатье. Также Мадьяр заявил, что Венгрия продолжит предоставлять защиту украинцам призывного возраста, прежде всего жителям Закарпатья. В Московской области запустили движение по Южно-Лыткаринской автодороге. 45-километровая трасса представляет собой юго-восточный дублер МКАД, проходящий на расстоянии от 5 до 10 километров от Москвы. Шоссе строилось по концессионному соглашению с частным инвестором, поэтому проезд по трассе будет платным. Итоговый бюджет проекта составил около 170 миллиардов рублей. После того, как дорога соединится с московской дорогой Солнцева Бутово-Варшавское шоссе и будущей Восточной Хордой, вокруг столицы образуется новая полукольцевая трасса. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панчелеев. Здравствуйте. Германия уже в сентябре планирует поставить Украине 1000 дальнобойных БПЛА и другое вооружение, пишет Даршпигель. Также ФРГ будет помогать в сборе координат для ударов по территории России. Все это после заявления о причастности России к инциденту с беспилотником в Лейпциге. В Москве это называли наспех состряпанные провокации. Комментарий Георгия Бофта. МИД России вызвал посла Норвегии в Москве и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна профессора Молчанов на Шпицбергене по требованию Нафтогаза Украины. Москва расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права. Юристы от ареста «Арктик Уголь» готовят правовой ответ на арест судна. Каковы перспективы? И в Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за неубедительную реакцию после наплыва десятков тысяч мигрантов из Марокко. Хотя большинство из них уже покинули Сеуту, в городе еще остаются несколько тысяч нелегалов. Подробности на Business FM. Российско-германские отношения атакованы дронами под Лейпцигом. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал выводы немецкого следствия о причастности России к инциденту с дронами в аэропорту Лейпцига допущением, предположением и догадкой. По его словам, власти ФРГ просто увидели беспилотник и решили, что он выглядит как российский. В ответ на закрытие властями ФРГ русского дома в Берлине и генконсульства в Бонне Лавров официально подтвердил, что Россия закроет отделение института Гёте в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. В свою очередь, по данным журнала Der Spiegel, Германия уже в сентябре планирует поставить Украине 1000 ударных БПЛА и комплексы АРСТ, а также дополнительные несколько тысяч ракет для ПВО, и уже передала зенитные установки Sky Ranger. Берлин также планирует усилить взаимодействие немецких и украинских спецслужб, в том числе оказывать помощь в сборе координации целей для ударов по территории России. Куда это все выведет, комментирует политолог Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
4: Хотя отношения Берлина и Москвы и так были сведены почти к нулю, сейчас их обвал приобрел кумулятивный эффект. Поводом стал инцидент с дроном со взрывчаткой в аэропорту Лейпцига, обнаруженный рядом с украинским военно-транспортным самолетом Ан-124, перевозившим боеприпасы. Устройство не сработало, по данным СМИ, у него оторвался детонатор. Позднее, неподалеку от аэропорта, нашли еще один дрон и около 50 граммов гексогена. По данным немецкой Süddeutsche Zeitung, следствие установило личности двух подозреваемых – гражданина Латвии российского происхождения и гражданина России белорусского происхождения. Официальных доказательств причастности российского государства следствие, впрочем, пока не представило. Однако, практически за двое суток германское правительство свернуло почти все, что оставалось от инфраструктуры отношений с Москвой, а Брюссель пытается превратить данный эпизод в санкционное решение. Но если демонтаж двусторонних каналов идет быстро, то общеевропейское решение пока подтормаживает. Министр внутренних дел ФРГ Александр Добринт и глава МИД Йохан Вадефуль возложили ответственность за произошедшее на Россию, назвав случившееся частью сложившейся схемы российских гибридных операций в Европе. Формулировка, впрочем, позволяет не доказывать подробно конкретный эпизод. Прямых доказательств причастности российских госструктур все еще нет. Расследование не закончено. А пока уже объявленные меры добивают консульскую и гуманитарную части отношений. Закрывающееся с 18 сентября генконсульство России в Бонне – последнее, действовавшее в Германии после 23 года. Теперь вся консульская работа с россиянами и заявителями на визы замыкается на посольство в Берлине. Закрывается и берлинский русский дом, отвечавший за культурные и гуманитарные программы. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поддержала немецкие меры. Российских послов вызвали в МИД сразу нескольких стран ЕС. И теперь практическим выражением этой солидарности должен стать 22-й пакет санкций. Главы МИД стран ЕС уже обсудили проект, предполагающий включение в списки порядка 1600 российских физических и юридических лиц. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала инцидент в Лейпциге будильником для тех членов Союза, которые до сих пор колебались и с санкциями, и с увеличением расходов на оборону. Однако всех колеблющихся будильник пока не разбудил. Бельгия, например, продолжает блокировать конфискацию замороженных российских активов и их передачу под управление структуры ЕС. Испанию, Грецию, Брюссель и ряд ведущих стран пытаются убедить поделиться с Украиной частью ракет для систем Патриот. Но Афины опасаются за свою безопасность на фоне сложных отношений с Турцией, а Мадрид ссылается на миграционные проблемы, мол, сейчас не до Украины. По предложению ряда северных стран полностью закрыть Шенген для российских туристов консолидированной позиции пока тоже нет. И на этом фоне часть чиновников ЕС вновь ставит вопрос об отказе от принципа единогласия при принятии ключевых решений. Москва отвергает обвинения Берлина полностью. Риторика Москвы, однако, не была только конфронтационной. Говорится о готовности продолжать контакты с Берлином. Тем более, что сейчас в России продолжает с той или иной степенью активности работать примерно 1600 компаний с немецким капиталом. При этом Сергей Лавров уже анонсировал закрытие немецких представительств, включая институт Гёте. Полного разрыва отношений, впрочем, ждать не стоит. Посольство и минимальный набор каналов сохраняются. Ни одна из сторон не хочет закрыть их первой. Теперь стоит проследить за тем, когда будут объявлены официальные итоги немецкого расследования. Если Берлин продвинет версию, версию причастности Москвы, это может повлиять на готовящийся новый санкционный пакет к октябрьскому саммиту ЕС в сторону ужесточения, в том числе в части визовой политики. Полностью Шенген россиянам, может, ввиду возражения стран Южной Европы и не закроют, но новые ужесточения правил наверняка введут. Помимо этого, данный скандал может продвинуть дискуссию внутри самого ЕС об отмене принципа консенсуса по ключевым решениям в пользу принятия их квалифицированным большинством. В этом случае в руках аппарата Союза в Брюсселе окажется еще больше рычагов для оперативного применения. Отказ от консенсуса важен еще и в свете перспектив принятия новых членов – Украины, Молдовы, стран Западных Балкан. Наличие не совсем полноправного членства на первых этапах у новобранцев может облегчить процесс формального расширения и снять ряд возражений стран-оппонентов. Что касается воздействия российско-германского скандала в целом на отношения Москвы и Брюсселя, то мы видим, как сейчас все стороны последовательно и местами ожесточенно сокращают набор инструментов, которые могут понадобиться со временем, когда все-таки придется о чем-то договариваться. Рано или поздно такой момент все равно настанет.
3: Это был Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает». МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Хейди Олафсона и заявил ему решительный протест в связи с арестом судна «Профессор Молчанов». Российское посольство в Норвегии расценивает арест как политически мотивированное нарушение международного права и заявило, что адвокаты будут обжаловать решение норвежского суда. Единственная деятельность корабля – научная, считает писатель и драматург Евгений Гришковец, ходивший в экспедицию на этом судне, продолжит Ольга Кашинская.
5: Арест судна произошел у берегов норвежского Шпицбергена 2 сентября. Его оператором и владельцем на правах оперативного управления выступает госорган Росгидромет. Ареста потребовал украинский «Нафтогаз». Так, компания добивается исполнения решения Гаагского арбитража о взыскании с России более 4 миллиардов долларов за утраченные крымские активы. Москва юрисдикцию Гаагского арбитража не признает. «Профессор Молчанов» — это экспедиционное исследовательское судно, построенное в Финляндии в 80-х. В исследовательские походы в полярных широтах на нем регулярно ходили и в советское время, и в современной России. Созвучно своему названию, единственная деятельность корабля – научная, подчеркивает писатель и драматург Евгений Гришковец, ходивший в экспедицию на этом судне.
6: Я переживаю за судьбу профессора Молчанова. Это прекрасное судно, очень мореходное, хорошее, такое работяга, его любят ученые. Это очень важный корабль для российской науки. Надеюсь, он вернется к нам, потому что это корабль сугубо научной деятельности. Сугубо.
5: А в июне прошлого года профессор Молчанов впервые за 10 лет начал регулярные пассажирские рейсы между Мурманском и Баренцбургом на Шпицбергене. Судно доставляет на архипелаг туристов, ученых, сотрудников треста «Арктик Уголь» и их родственников. Кроме того, с 2012 года на профессоре Молчанове выполняются экспедиции проекта «Плавучий университет». В них участвуют студенты и сотрудники ведущих вузов страны. В соцсетях проекта уже отреагировали на арест судна. Там говорится, что для экспедиции профессор Молчанов – настоящий дом, с которым неразрывно связаны 14 лет работы, 16 экспедиций, тысячи пройденных миль и сотни исследований. Продолжит студентка геофака МГУ Полина, которая была в экспедиции на этом судне в прошлом году и занималась там океанологическими исследованиями.
7: Вдоль Новой Земли и до земли Франца Иосифа мы в наш год ходили.
8: Судно вообще изначально его строили как научно-исследовательское, но в какой-то момент оно начало функционировать как пассажирское. Каюты очень приятные внутри, какие-то вот такие домашние, там какие-то надписи остались на русском, на английском. Там очень приятный экипаж, дневальные, которые следят за порядком, матросы, которые могут помочь там еще с чем-то, вот именно экипаж судна. Находиться там приятно. Сначала можно потеряться, конечно. На судне есть, если я не ошибаюсь, 4 лаборатории, включая медкабинет, где проводят исследования, отдельный медкабинет для оказания первой помощи. Есть лаборатория, которая находится внутри судна, где тепло, а есть так называемая мокрая лаборатория, где вот гидрохимики работают. Она стоит, получается, ну, типа на корме. Такая коробочка железная.
9: Ну, это реально место можно назвать домом, потому что вот проходит какое-то время, 23 дня мы ходили. Ты там живешь, ты там ешь, ты там спишь, ты там работаешь, и все вот происходит в замкнутом пространстве, где каждая стена, она вот уже какая-то родная.
5: На момент ареста профессор Молчанов находился в экспедиции Русского географического общества, посвященной исследованию российского наследия на Шпицбергене. Ее участники узнали об аресте судна из сообщений СМИ. Также на корабле на Шпицберген прибыла художественно-научная научная экспедиция «Арктик Биеннале». Ей, к слову, руководит офицер французского ордена искусств и литературы, один из наиболее известных в Европе российских художников Александр Пономарев. Правда, судя по опубликованным кадрам, работе художников никто не мешает. Они в том числе устанавливают инсталляции у причала с арестованным судном. Адвокат, партнер BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, в Норвегии действует упрощенный стандарт признания и приведения в исполнение иностранных арбитражных решений.
10: «Нафтогаз» обратился в норвежский суд и попросил привести в исполнение это арбитражное решение, которое у него на руках. Местный суд пошел навстречу, и теперь на основании вот этого решения норвежские власти могут арестовывать в счет исполнения вот этих требований украинской компании имущество Российской Федерации. Единственное, это имущество не должно пользоваться суверенным иммунитетом, но имущество государственных компаний от этого не застраховано. Это не окончательное решение, потому что у Российской Федерации, конечно же, есть право оспорить данный судебный акт, первопричину вот этого ареста, и в апелляции уже по существу привести свои доводы. Украинская сторона получила вот этот вот судебный акт в норвежском суде без присутствия, без участия России. И теперь только на уровне апелляции она, конечно же, может заявить эти аргументы и о суверенном иммунитете, и о нарушении своих прав, и о нарушении общего международного права.
5: Сейчас профессор Молчанов стоит в порту Баренцбург. Ему запрещено выходить в море. Экипаж и пассажиры находятся в безопасности, сообщил глава Минвосток развития Алексей Чекунков. А вице-премьер Юрий Трутнев безапелляционно заявил, что не отпустить пассажиров судна норвежские власти не могут. К слову, судно пришвартовано напротив дома, в котором в детстве жила знаменитая балерина Майя Плисецкая. Ее отец в 30-х возглавлял трест «Арктикуголь». Сейчас юристы этого треста готовят правовой ответ на арест судна. Ольга Кашинская, Дарья Горшкова, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
1: Компании и корпорации.
11: В студии Олеся Савоськина. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
11: В поездах дальнего следования начали тестировать российский спутниковый интернет. Систему разрабатывает аэрокосмическая компания «Бюро 1440», которую называют российским аналогом «Starlink». Связь должна работать по всему маршруту, в том числе там, где нет стабильной мобильной сети. На первом этапе спутниковым интернетом планируют оснастить около 400 составов. Оборудование рассчитано на скорость до 1 гигабита в секунду, но какая скорость будет доступна пассажирам, пока не сообщается. В 2027 году начнут опытную эксплуатацию и постепенное внедрение системы. Производитель пива «Клинское» выходит на рынок функциональных напитков. Компания «Напитки вместе» уже начала выпуск новой линейки под маркой AMPM. Напитки содержат витамины группы В и магний и рассчитаны на разное время дня – утро, день и вечер. Пока их продают в самокате. В дальнейшем компания планирует выйти в торговые сети по всей России. Эксперты оценивают первоначальное вложение в новое направление примерно в 120-150 миллионов рублей.
1: Сделки.
11: «Магнит» увеличил свою долю в «Азбуке вкуса» до почти 87%. В июне компания докупила еще около 0,5% сети примерно за 177 миллионов рублей. Контроль над «Азбукой вкуса» «Магнит» получил весной прошлого года. Тогда пакет более 81% обошелся почти в 30 миллиардов рублей. Покупка дала «Магниту» выход в премиальный сегмент, а также мощности по производству готовой еды и распределительные центры. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете «Бизнес ФМ», у микрофона Алексей Пунчалеев. В Испании прошли массовые протесты против действий правительства из-за продолжающегося миграционного кризиса в Сеуте. Испанцы называют премьера Педро Санчеса предателем за то, что тот бросил Сеуту, испанский город полуанклав, на произвол судьбы после наплыва десятков тысяч мигрантов, в основном из Марокко. Многие из них уже покинули Сеуту, но в городе, по разным оценкам, остаются еще несколько тысяч нелегалов. Валерий Убадуев продолжит.
12: В Мадриде на улицы вышли около 50 тысяч человек. Еще 25 тысяч собрались в Валенсии, а в самой Сеуте насчитали около 20 тысяч протестующих, передает газета «Эль Паис». В конце июля в испанский полуанклав Сеуту, расположенный на севере Африки, проникли более 70 тысяч нелегальных мигрантов. Большинство из них затем покинули город сами, осознав, что легкого пути в Евросоюз не будет. Однако около 5 тысяч нелегалов продолжают оставаться в Сеуте. При этом население самого города – около 80 тысяч человек. Штурмовали Сеуту в основном марокканцы, но были и алжирцы, афганцы, ливийцы и другие. Приток такого количества нелегалов в относительно небольшой по населению город, конечно же, спровоцировал беспорядки. Также были сообщения, что мигранты вламывались в магазины в поисках воды и еды. Жители как материковой Испании, так и Сеуты требуют от властей полного выдворения оставшихся нелегалов. Протестуют в основном этнические испанцы, живущие в Сеуте. При этом там живут и этнические марокканцы, которые скорее поддерживают мигрантов. Марокко давно претендует на Сеуту и другой полуанклав Мелилью. Об этом историческом споре напомнил марокканский Минюст. Там даже предложили провести с Испанией переговоры о будущей принадлежности городов. В Мадриде подчеркнули, что таких переговоров не будет. Об этом и о ситуации в Сеуте нам рассказала журналистка из марокканской Касабланки Вафа Дауи, которая сейчас находится в Испании.
13: Там на самом деле мигранты живут в очень плохих условиях. Несовершеннолетние их распределили по центрам, но это недостаточно. Другие живут на улицах, в каких-то бараках или палатках на море. А местные жители по этносности Испании, они прожигали их палаты и так далее.
14: А те, кто остались, они на что надеются сейчас?
13: Они надеются на легализацию их документов в Испании и уехать в других регионах.
14: А такой шанс есть, что их легализуют?
13: Сложно сказать в данный момент, потому что испанцы, особенно ультраправая партия, она требует высылки всех мигрантов.
12: Полиция Испании представила доклад, в котором заявила, что приток нелегалов был срежиссированным. В нем указывается, что некоторые марокканские офицеры помогали мигрантам, указывали им, куда идти и что делать. В отчете говорится, что действия полиции Марокко в отношении массового притока мигрантов в Сеуту можно охарактеризовать, цитата, «мягко говоря, полной вседозволенностью». Однако испанский премьер Педро Санчес отрицает причастность властей Марокко. Примечательно, что ранее он обвинял в наплыве мигрантов внезапно Россию и Израиль. Якобы эти две страны недовольны его политикой по отношению к военным действиям на Украине и в секторе Газа, поэтому они и способствовали притоку нелегалов с помощью дезинформации в социальных сетях. Конечно, и Россия, и Израиль это отвергают. Но и обычные испанцы такие специфические обвинения не поддержали. А вот за отрицание причастности Марокко Санчеса они назвали предателем, лакеем Марокко и обвинили его во лжи. Лидер правой народной партии Альберто Нуньес Фейхо в парламенте потребовал, чтобы Санчес ушел в отставку и призвал судить его за государственную измену. Глава также правой партии Вокс Сантьяго Абаскаль и вовсе заявил, что вся политика Санчеса несет смерть. Он указал на 140 погибших в Сеуте в ходе беспорядков. Ситуация с мигрантами в Испании в принципе стоит довольно остро, особенно в прибрежных городах. Они прибывают на материк постоянно и не обязательно из Сеуты. Иногда они приплывают напрямую из Марокко или Алжира, рассказывает менеджер иммиграционно-визового агентства Александр Аксютин. Он недавно был в Испании.
15: 10 дней назад я был в городе Царевьеха, небольшой город, примерно в километрах 50-60 от Аликанте, и уже там, в этот город, высадились иммигранты. Это выглядело стандартно, это, к сожалению, стандартная практика не только Испании, но и других европейских стран, которые имеют выходы к морю, то есть к ним приплывают лодки. Чаще всего это такие надувные лодки с мотором, на которых где-то порядка 50 человек. Это носило локальный характер, то есть их не было прям как в Сеуте десятки тысяч, но все же надо не забывать, что они прибывают постоянно и легальными также путями.
12: Миграционный кризис в Сеуте обострился после решения испанского Верховного суда. В июле он запретил ускоренное возвращение тех нелегалов, кто прибыл в полуанклавы Сеуту или Мелилью по воде. Из-за этого в соцсетях распространились фейки о том, что якобы попасть в Испанию стало гораздо проще. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: Индекс Мосбиржи поднялся на основной сессии в четверг почти на 1.5% и закрылся на уровне 2214 пунктов. А вечернюю сессию индекс подскочил еще более чем на процент на фоне сообщения о скором визите посланников Трампа Кушнера Уиткова в Киев. Рубль в четверг прибавил еще 0.5% к юаню. Подробнее наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: Российский рынок акций вырос. По итогам основной торговой сессии четверга индекс Московской биржи поднялся на 0.4% и закрыл сессию на уровне 2214 пунктов. Росту способствовали заявления президентов России и США. Во всяком случае, Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума сообщил, что шанс на конструктивные мирные переговоры переговоры по украинскому урегулированию есть, а президент США Дональд Трамп заявил ранее, что нацелен на то, чтобы наладить хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, и предположил, что подходящее время для урегулирования конфликта на Украине может наступить сравнительно быстро. Вырос и российский рубль. На 7 копеек упала китайская валюта. Закрытие 12 рублей 91 копейка. Доллар США также снизился. Если рассматривать вечер четверга и однодневный фьючерсный контракт на пару доллар-рубль, то это 86 рублей 60 копеек. Министерство финансов Российской Федерации продолжит в сентябре покупать валюту, но объемы покупки будут гораздо меньше, чем в августе. Таким образом, с 7 сентября по 6 октября Министерство финансов будет тратить ежедневно 2,5 миллиарда рублей. И если сравнить с текущим периодом, то это 6,5 миллиардов. Ну и, конечно, с учетом вот этих операций в рамках бюджетного правила, Банк России, конечно же, продолжит покупать валюту, но будет покупать ее на 2 миллиарда. В текущем пока еще периоде покупает валюту на 6 миллиардов, то есть объем покупки сократятся в 3 раза. Это, ну, не то чтобы очень хорошая новость для рубля, но, в принципе, неплохая, и рынок ее, как мы видим, отыграл. Но не будем забывать, что рубль до этого падал очень долго и довольно стремительно. Цены на нефть стабилизировались вечером в четверг, перешли в консолидацию. Для смеси Brent это район $96 за баррель. Ну, здесь рынок продолжает оценивать последствия вот этого нового витка эскалации в регионе Персидского залива. Понедельник, вторник прошел под эгидой обмена ударами между США и Ираном. 3 торговых сессии цены на нефть росли, но вот среда, четверг в плане ударов были неспокойные и, соответственно, назрела консолидация. Помимо этого, президент США Дональд Трамп заявил, что возобновленная кампания против Ирана не будет продолжаться слишком долго. Но, как обычно, добавил, что американские военные готовы осуществить новую серию атак в любой момент.
3: Это был Алексей Завьялов, биржевой обозреватель Business FM. Отмечу, официальный курс юаня на пятницу 12.92, доллара 86.89 и евро 100 рублей 60 копеек. С теми, кто в теме, денег у российских фермеров куры не клюют. Зарплаты сельхозработников в малом бизнесе за последние полгода выросли на 30%. Исследование провел HeadHunter на основе предложенных вакансий с начала года. Согласно аналитике, медианная зарплата в секторе сейчас составляет 160 тысяч рублей. Наибольший спрос на машинистов, технологов и инженеров-механиков. Мы поговорили с главой фермерского хозяйства из подмосковных Луховиц Еленой Головащенко о том, насколько такие данные бьются с цифрами буквально на земле, а также о том, насколько серьезно повлияет на урожай этого года топливный дефицит и почему, по ее мнению, учет домашней птицы, который водится в эти дни, избыточен.
17: Больше 100 тысяч спросом на селе всегда пользовались трактористы и механизаторы, но у нас есть специалисты как раз очень высокооплачиваемые, которые могут и сено разгрузить, и копыта подстричь, и козу подоить. Вот 200-250 тысяч рублей в среднем.
1: Бизнес FM. С теми, кто в теме.
3: Фермерская тема в пятницу в дневном эфире в 18.30 на Business FM. А если днем или вечером слушать неудобно, то все выпуски «С теми, кто в теме» можно найти на всех подкаст-платформах через колонку Алисы и, конечно, на сайте BFM.ru в разделе «Подкасты и интервью».
1: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
18: Банк России подвел промежуточные ипотечные итоги 2026 года. Согласно его подсчетам, в сегменте долевого строительства за январь-июль кредитов было выдано на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Однако сравнение конкретно июльских показателей с показателями июля 2025 года выглядит для первичного рынка неутешительно. Год к году количество выданных кредитов уменьшилось на 27,1%. Оценивая нынешний июльский расклад, эксперты Объединенного кредитного бюро говорят, что выдача льготной ипотеки рухнула за месяц вдвое. И, как следствие, в общем ипотечном объеме рухнула доля новостроек. По данным ОКБ, за этот июль банки выдали россиянам льготных ипотечных кредитов на 50% меньше, чем в июне, и на 44% меньше, чем в июле 2025 года. Как напоминают эксперты, слухи о грядущем ужесточении условий по семейной ипотеке, которое должно было случиться во втором полугодии, в июне спровоцировали ажиотажный спрос. Стабильные до этого момента выдачи льготных кредитов подскочили сразу на 67%. Однако изменения отложили до октября, люди получили запас в 3 месяца и успокоились. Это и привело к двукратному спаду рынка в июле. Сегмент ипотеки с господдержкой не просто вернулся к прежним показателям, но даже скорректировался ниже базового уровня марта-мая. А доля нового жилья опустилась до минимальных за последние 5 лет показателей – 16% от общего количества и 25% от общего объема ипотечных кредитов. Как считают в ОКБ, подобные резкие колебания, вероятно, ждут нас и осенью, когда вопрос о продлении семейной ипотеки снова станет актуальным. А вот у рыночной ипотеки, напротив, намечается устойчивый вектор умеренного роста. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
1: Недвижимость на Business FM. Business FM. Инструкция по применению. Показания. Потребность быть в курсе в любой момент. Особые показания. Дефицит времени. Способ применения дозы. Принимать в течение часа от 1 до 3 раз в день с перерывом. Передозировка. Чревата побочными эффектами вплоть до легкого дежавю. Возникают иллюзии, что вы это уже слышали, кажется, знаете и, очевидно, уже в курсе. Исключение. Приступы острой информационной недостаточности. В этом случае принимать непрерывно, невзирая на побочные эффекты. Специальное предупреждение. Business FM не является ни возбуждающим, ни успокоительным средством. В продукте не используются искусственные добавки или информационный яд. Вы хотите знать все? Принимайте. 87.5 в Москве. Business FM. Радио здравого смысла. Консультация с врачом не требуется. Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Ущерб от экономических преступлений в России за первую половину этого года вырос вдвое. Если в первом полугодии прошлого года было похищено 126 миллиардов рублей, то в этом году уже 328 миллиардов, заявил генпрокурор Александр Гуцан. Эта сумма сопоставима с бюджетом целого региона России, отметил он. Гуцан заявил, что уровень возмещения ущерба резко упал с 40% в прошлом году до 8% в этом и потребовал разобраться, почему статистика так сильно ухудшилась. В Азоне опровергли слухи о росте цен за атаку украинских дронов на склады компании. В официальном заявлении говорится, что в соцсетях активно обсуждают повышение цен из-за проблем с логистическими центрами. По данным Азон, с 20 августа по 1 сентября стоимость товаров для покупателей снизилась на 3,5%. Россельхознадзор не получал обращений о случаях гибели кошек после применения вакцины Мультифел, сообщили ТАСС в ведомстве. Обращений с жалобами на нежелательные реакции после применения вакцины не поступало, заявила компания Ветбиохим. Ранее один телеграм-канал сообщил, что вакцина для кошек Мультифел, которую выпускает производитель Мультикана, вакцина для собак вызывает кровавый стул, кому и гибель питомцев. Россиянин Карен Хачанов обыграл 4-ю ракетку мира канадца Феликса Оже Альясима во втором круге US Open. Теннисисты провели на корте 3 часа 17 минут. В третьем круге россиянин, 50-й номер рейтинга ATP, встретится с победителем матча между французом Бенджамином Бонзи и перуанцем Игнасио Бусси. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: В студии Алексей Панцелеев. Здравствуйте. Представители Трампа, Уиткоф и Кушнер приедут в Москву и Киев в ближайшие дни, заявил Зеленский. Индекс Мосбиржи на этих новостях подскочил вечером еще на 1% с лишним. Ранее Владимир Путин заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве работать комфортно, но переговоры по Украине поставлены на паузу. Какова цель новых вояжей и посланников Трампа? Упрощенную систему госзакупок для образовательных учреждений запустят в России. Закон вступает в силу с 1 октября, как заявил Владимир Путин на Восточном экономическом форуме. Это позволит школам, детским садам и колледжам приобретать товары напрямую на маркетплейсах, что минимизирует риски микрокоррупции. Как к этому относятся в школах? И Германия требует еще больше сократить выдачу туристических виз россиянам. Глава евродипломатии Каллас утверждает, что предложение ФРГ получило широкую поддержку в ЕС, а о подготовке новых ограничений уже заявили в Еврокомиссии. Что это может быть и насколько сложно получить визу в Германию? Сейчас подробности на Business FM. Посланники Трампа, Уиткоф и Кушнер приедут в Москву и Киев в ближайшие дни. Об этом заявил Зеленский в своем обращении. По его словам, уже есть предварительные даты визитов спецпосланника Трампа Стива Уиткофа и зятя американского президента Джареда Кушнера. Индекс Мосбиржи на вечерней сессии на этих новостях подскочил еще более чем на процент, но затем слегка скорректировался. Владимир Путин ранее заявил, что с Уиткофом и Кушнером в Москве комфортно работать, но он также сообщил, что переговоры по Украине на данный момент поставлены на паузу. Зеленский сообщил, что Уиткоф и Кушнер посетят Киев в ближайшие дни. Он уже готовится к встрече с ними. Возможно, посланники Трампа сначала посетят украинскую столицу, затем